0: Привет! Друзья, привет! Это молодежный проект «Пит-стоп». Вы заехали к нам сегодня в наш гараж. И мы представляем вам Наташу, Анжелу, Андрея и я, Сергей. Наша тема сегодня – кредиты и долги.
1: Люди сейчас реально берут кредиты на одежду, просто тупо на еду.
2: Ну зачем вам покупать такую дорогую одежду?
1: Да, реально существует.
3: Рабом ты становишься тогда, когда ты полностью осознаешь, что ты не можешь выплатить этот кредит, ну или выплатить этот долг.
2: Да, а мне-то не нужна эта квартира, я хочу игрушку. Вот. И мне приходилось там, вот я работать начала, ну, с раннего возраста, подрабатывать и зарабатывать деньги себе, на, там, чтобы с друзьями сходить в кино.
0: Друзья, первый вопрос к вам. Вы когда-то занимали долги или брали кредиты у государства, у банков, у кого-либо?
3: Лично я могу сказать, что брал в долг только у друзей, либо у знакомых моих друзей.
0: Вот. И отдал долги? То есть
3: да,
0: ты сейчас
3: отдал. Ну,
0: ничего не должен?
3: Беспроцентные, можно так сказать, дружеские займы.
2: Ну, я тоже взяла вот рассрочку, беспроцентный, не дружеский
0: беспроцентный займ.
2: Да.
1: Я буквально вот, может быть, 2 недели назад купила стиралку.
0: Купила стиралку? Нет, но...
1: В кредит.
0: А, в кредит.
1: Да, оформила рассрочку.
0: То есть это в рассрочку, без процентов?
1: Там не бывает рассрочки без процентов.
2: Ну да, ты все равно платишь за пользование карты, там... Платишь, если ты задержался и так далее.
0: А кто-то брал когда-то в своей жизни вот реально большой кредит, ну, в десятках тысяч рублей?
1: Для чего?
0: Для чего угодно, не знаю.
2: Ну, мне вот 20 было, если соединить 2, то 40.
0: То есть брали, имели дело, в общем, с кредитом. И, ну, я уже не спрашиваю про ипотеку. Ипотеку, наверное, еще пока никто не брал.
2: Да.
0: Вот. Ну, может быть, когда-то в жизни придется, да? В общем, у нас как раз сегодня задача выяснить. Надеюсь, что нет, да? Задача выяснить. Задача выяснить, хорошо это или плохо брать кредит. Хорошо это или плохо. Вот есть уже опыт у вас, кто не брал, Андрей, например, да, только долги у своих друзей, а кто брали кредит. И вот это мы должны сегодня выяснить. Скажем, дать такую оценку, добро это или зло?
1: Это очень неоднозначно.
2: Да. Есть и хорошие стороны.
1: Где бы была моя стиралка?
2: Да, как бы она
1: стирала?
2: Если бы она
1: не...
0: В магазине ждала, пока ты не заработаешь на нее нужную сумму.
1: А если бы это была не стиралка, а что-то более важное? Вот действительно, как купить квартиру сейчас? Без ипотеки. Я вообще не представляю, как можно это заработать.
2: Да, я вообще думаю, что кредиты и вообще вот все рассрочки – это хороший шанс. Если они, конечно, там с нормальным процентом, не слишком большим.
1: Да.
2: Хороший шанс как-то реализовать себя, приобрести то, что необходимо именно. Mm-hmm. Главное тут подходить с умом к этому делу. Вот что самое главное.
0: Ну, вопрос. Тогда получается, что человек может, ну, имея этот инструмент, кредит, он может себе позволить взять все, что ему хочется, даже если это ему сейчас не особо надо.
2: Что нужно скорее.
0: Ну, вопрос, что нужно и что хочется, это уже относительное.
1: Я не думаю, что
0: ты
1: человек...
0: Ты думаешь, что-то тебе очень нужно. Вот прямо сейчас так тебе это нужно, на самом деле ты бы без этого прожил вот сколько времени, пока нормально, пока мог заработать на это. Например, машина. Человек очень много сегодня, да, приобретает автомобили в кредит. И можно приобрести машину, конечно, и за 100 тысяч, а можно и за 1 000 000. И вот тут, конечно, то есть вопрос человек, нужна ли ему эта машина за 1 000 000, когда он может без кредита взять, например, за 100 тысяч, или немножко добавить кредит, взять один, а потом все-таки, ну, а почему бы не взять чуть побольше, а почему бы чуть-чуть побольше. И так может дойти до такой суммы, что получается, он за

0: лезет в кредит на долгие годы.
1: Нужно включить мозги.
2: Согласна.
1: Ну, серьезно. Потому что если ты берешь кредит только из-за того, что тебе прямо сейчас срочно что-то нужно, ты можешь проиграть в итоге. Ну, как бы ты отдаешь ту сумму, которую ты... Ты же каждый месяц, получается, отдаешь какую-то определенную часть своих денег, да, своих там сбережений, зарплаты или что-то. И если бы ты, например, на протяжении какого-то времени откладывал бы эти денежки и просто бы хранил, то, возможно, ты бы купил что-то и сам, и лучше бы даже, ну, на тот момент. Или, например, ты бы накопил, и у тебя была бы возможность также взять кредит и приобрести более, например, привлекательный для тебя товар. Ну, а не то, что вот я сейчас возьму кредит, и ты там 10 лет платишь, или там 5 лет платишь за этот. А этот товар уже, вот, ну, у меня был случай, да? То есть я взяла кредит на фотоаппарат, а фотоаппарат, как мы знаем, что он быстро очень становится очень старым. И тебе, и ты понимаешь, что ты хочешь уже новый.
2: А только расплатился, и уже надо другой.
1: Да, и я только расплатилась, и буквально, может быть, еще полтора года, и все, я поняла, что мне нужен другой.
0: А бывает момент, например, как с телефонами, как телефоны сегодня меняются. Ты взял на телефон в кредит, и тебе еще 3 года или 4 отдавать,
1: а он уже
0: старый, что он не стоит давно таких денег уже, да? То есть такие ситуации. Хорошо, мы сейчас немножко мнениями так вот обменялись. А сейчас хочу, чтобы мы почитали статистику небольшую, и почитали библейский текст, и уже на фоне этого обсудили предметно этот вопрос. А в 2019 году вот есть такая статистика, сколько задолжали россияне. Были изучены данные более 80 миллионов граждан Российской Федерации. Активный рост начался в 2017 году, когда банки не досчитались 11 триллионов. Однако в прошлом году в общей сложности жители нашей страны, то есть в 2018 году, задолжали сумму, равную 13 триллионам рублей. Вы представляете, сколько это? Нет? Очень это много. Да, это не миллионы, не миллиарды, а триллион. Это означало, что в сравнении с 2017 долги россиян возросли почти на 12%. Общая сумма задолженности, теперь внимание, россиян достигает отметки в 55 триллионов рублей. 55. Ну, я не знаю, для такой большой страны, конечно, может быть, это не так много, но сумма звучит очень внушительно. И это за последние 2 года действительно очень возрос процент. О чем это говорит, как вы думаете?
1: Что люди не могут себе купить обувь.
0: Шубу. Да?
1: Вообще ничего.
2: Тут именно такие вот предметы, которые нам навязывает реклама, то, что нам не так и нужно, но мы хотим
1: да
2: это.
1: Да ладно,
2: нам
1: нет, люди сейчас реально берут кредиты на одежду, просто тупо на еду.
2: Ну, зачем им покупать такую дорогую одежду?
1: Да, реально существует. Ну, дают какие-то деньги, я не знаю, банки это оформляют или там магазины как-то помогают оформлять. Реально ты можешь купить еду в кредит. Представляете? Ну, как бы...
0: Да.
3: Мне кажется, к чему мы идем? Есть определенные проблемы, ну, понимания у людей, зачем они берут кредит. Вот ты берешь кредит, по сути, и ты его тратишь, вот эти средства, на то, чтобы, возможно, прожить, ну, или купить себе что-то новое. Но дело в том, что в кредитах, наверное, есть один плюс. Это очень хороший старт для тебя, если ты, ну или может быть продолжение, если ты занимаешься каким-то делом или бизнесом.
2: Да, согласна, потому что по-другому ты никак не начнешь, если у тебя нет денег.
3: К примеру, не только, это даже если ты, ну просто, допустим, владеешь недвижимостью, ты можешь приобретать с помощью ипотеки одну недвижимость, и за счет другой недвижимости, за счет того, что ты ее сдаешь, ты уравниваешь как бы дебет с кредитом, и выходит так, что ты взял ипотеку, может быть, кредит, но выходит так, что ты выходишь в плюс с этим всем. Вот. И ты, по сути, за счет кредита ты расширяешь свой бизнес. То есть в каком-то смысле у некоторых людей это является неотъемлемой частью их бизнеса.
2: Но ты должен понимать, что твой бизнес точно заработает, потому что иначе ты пролетишь.
0: Да. И вот здесь тоже такая неопределенность. Конечно, это риск. В любом случае определенный риск. Потому что ты не знаешь, что будет завтра с твоим бизнесом, что будет завтра с тобой. Кредит у тебя висит, и точно тебе надо платить. Но мы как раз об этом немножко дальше поговорим. А сейчас я хочу, чтобы мы прочитали один текст. Второзаконие, 15 глава, 6 текст. Анжел, прочитай, пожалуйста.
1: «Ибо Господь, Бог твой, благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать».
0: Это

0: обещал Бог народу своему, народу израильскому, когда просил их о том, чтобы они жили по его заповедям, соблюдали его заповеди, слушались его, Бога. И говорил, что если вы меня будете слушаться, я вас благословлю. И что это означало благословение? Вы не будете брать взаймы. Вы, наоборот, будете давать другим народам, которые не будут жить по моей заповеди.
1: Это если есть достаток.
0: Вот. И потом он сравнивает, и не вы будете они будут господствовать над вами, а вы будете господствовать над ними. То есть есть определенное сравнение о том, что жизнь в достатке, не брать долг, это значит жить и господствовать над кем-то, а не кто-то над тобой господствует.
1: Конечно, так.
2: Потому что это действительно бремя.
0: Это бремя, да. Это своего рода рабство. И есть в Библии стих также, богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Это Соломон писал. Вот он не зря, он был мудрый человек, что должник, он делается рабом взаимодавца. Вы согласны? Вот
1: да.
0: Те, кто брали кредиты и долги, чувствуется своего рода такое, как будто ты сейчас перед этим человеком имеешь какое-то обязательство.
2: Вначале такое ощущение, что о, круто, новая вещь, там или еще что-то. Ну, ты приобрел, ты купил, и у тебя, наоборот, такой прилив. А потом ты, когда вот это вот утихает уже эти эмоции, чувства, да, ты понимаешь, что вот сейчас тебе нужно будет все. Где-то чего-то подвязаться или еще что-то.
1: Ты не можешь выехать куда-то с большими кредитами.
2: Кто берет большие кредиты, там что-то у них все сложно так с поездками или еще что-то. Я не думаю, что там
3: ты привязываешься. Мне кажется, вот именно, как там говорится, рабом ты становишься тогда, когда ты полностью осознаешь, что ты не можешь выплатить этот кредит, или выплатить этот долг. Да, понятно, ты взял долг, и ты должен вернуть, и ты возвращаешь. Угу. По сути, это нормально. Это нормально, это твой план. Но именно вот...
2: Но все равно, каждый месяц ты вот это вот вычеркиваешь.
3: Ты же знала это, когда брал?
2: Нет, понятно. Но я имею в виду, все равно ты не свободен в этом плане.
3: В этом да.
0: Еще я хочу добавить небольшую статистику, которая, так скажем, мне кажется, дает кредиту знак плюс. То есть, что это нормально. В основном кредит в России берут больше. 31% из всех, кто берет кредиты, это люди в возрасте от 30 до 40 лет. То есть это люди, которые молодые семьи, которые начинают жить, кредит или ипотека, то есть они должны развиваться. И, соответственно, у них нет пока какого-то заработка или, может, бизнес еще не развит, да? И им приходится брать кредит, и это им государство в этом помогает. Кредит в этом в помощь, так скажем, да? Поэтому в этом возрасте больше всего процент, когда люди берут кредит. Следующий по размеру – это от 40 до 40 до 50. То есть вот этот возраст…
2: Работающий.
0: От 30 до 50 люди больше всего берут кредит. И это получается, действительно помощь для людей, которые вот сейчас вот нуждаются в этом возрасте. Может, дети, то есть жилищные условия улучшить, автомобиль купить для семьи. Значит, это все-таки нормально, это все-таки хорошо.
1: Да, но я читала, что такие семьи, которые ввязнуты в этих кредитах больших, как правило, семейные люди, они не берут на 30 даже тысяч, они берут больше, даже от 100 и так далее. И у них в семье, такой интересный момент, у них могут портиться отношения из-за этого кредита, потому что дети хотят на чай, на чай.
0: На чай. Это мягко сказано. Дети хотят карманных денег.
1: Да, карманных денег.
0: Че, посмейся, Наташа, все нормально. Родители.
1: Мы работали, мы приносили еду на стол, мы мыли посуду, дайте на чай.
0: Да, и дети хотят очень большего, а родители не могут им позволить.
1: У меня было такое то, что...
0: Даже какую-то мелочь. И родители это аргументируют тем, что извини, у нас
1: нет денег,
0: кредит.
1: И я понимала...
2: Зато у нас есть квартира.
1: Да, а мне-то не нужна эта квартира, я хочу игрушку. И мне приходилось я работать начала, с раннего возраста, подрабатывать и зарабатывать деньги себе, чтобы с друзьями сходить в кино. Это же тоже нужно учитывать, ты должен понимать, чтобы твой ребенок не чувствовал какую-то вот такую вот... Потому что ребенок чувствует, что его не любят.
3: В эти моменты, смотри, есть плюсы, ты выросла более ответственной в этом плане.
2: Ее заставили,
1: мне пришлось.
3: Есть плюсы ведь, сейчас ты можешь работать, и ты уже к этому...
2: И сама брать кредиты, да?
1: Есть и минусы. Не исключено, что от своих детей будут ждать того же, что делала я. Но это же неправильно, потому что все люди, они...

0: разные, вот, и как бы кому-то тяжело работать сразу начинать.
1: Это ясно, что как бы каждый родитель, ну, желает ребенку только самого лучшего.
0: Ну,
1: ну, иногда возможности нет.
2: Хочу, ребят, чтобы мы еще один стих прочитали с Библии, который нам поможет. Книга Левит, 25 глава. Наташа, у тебя можно попросить? Нет. Андрей, можно тебя попросить? Нет? Левит, 25 глава, 35-36.
1: Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, чтобы жил с тобою. Не бери от него роста прибыли и бойся Бога твоего. Я Господь, чтобы жил брат твой с тобою.
2: Это уже объясняет позицию Бога относительно того, стоит, можно ли и нужно ли тебе давать долг людям, если у тебя есть возможность. И как видим, Бог говорит, если рядом с тобой нуждается человек, то ты дай ему, сколько нужно, и не бери в рост, то есть процентное. Угу. По сути, кредит. Не давай в кредит, ты просто давай человеку в, ну, то есть в рассрочку беспроцентную. Не надо там на ком-то наживаться, не надо на братья твоем, на друге, там, на том, кто нуждается, наживаться. Вот. И я отсюда делаю вывод, что лучше всего, если вы нуждаетесь в деньгах, попросите это у близких людей, которые бы могли вам дать это без рассрочки.
0: Ну, если есть возможность, конечно, это самый лучший вариант. Потому что у них тоже же иногда нет возможности тебе дать.
2: Да. То есть, и если такой возможности нету, может быть, тогда стоит подождать, может, стоит это повременить и не смотреть на этот дорогой iPhone или новый автомобиль.
0: Ну, же разные же ситуации бывают. Айфон, автомобиль одно, а вот, допустим, ты заболел или кто-то там из твоих друзей заболел, и операция, она стоит больших денег. Угу. Тоже безвыходная ситуация, тебе срочно нужны деньги и кредиты. Потому что бывают деньги, эти операции стоят просто заоблачно.
2: Да. Но мы сегодня очень много говорили, знаете, о таких вещах, о необходимости такой. Вот, когда вот действительно болезнь, когда нужно что-то купить вот именно сейчас. Бизнес, например, движется, и нужно там сейчас вот вложиться, потому что по-другому не развивается бизнес. Да? Но мы читали сегодня статистику, что Россия, у нас граждане, с каждым годом все больше и больше берут кредиты. И, как по мне, это похоже на такую иглу, на которую подсели люди.
1: Мне кажется, эта статистика в основном ипотечная.
2: Ипотечно.
1: Ты, ну, не кредитную сказала, а именно долговую.
0: Когда надо уже
1: долг.
0: Семью содержать.
2: Ну да, ипотека, вот.
1: Именно она так быстро растет и увеличивается за счет того, что она ипотечная, потому что квартира это, ну, 2-3, и иногда, ну, если центр,
2: больше.
1: То больше.
0: Повезет, да. Если 2.
1: Да, и это от одного человека. А у нас
2: да, и я, но я действительно знаю людей, которых вот просто садятся на тему кредита не потому, что им что-то уже надо, да, это вопрос, но потому, что они привыкают к этому, они привыкают к тому, что можно иметь больше, чем вот ты можешь себе позволить. И это им нравится. И просто кредит, это становится образом жизни.
0: А я же заплачу, отдам сейчас, просто я хочу именно съесть. Да, и, кстати, начинают они с малого. Вот пойду там расплачусь в Макдональдсе.
2: Да, вот, с малого, и доходит до того, что ты берешь такие кредиты, которые тебе не позволяют в будущем. Это большой риск. Последний стих я хочу попросить, чтобы мы прочитали притчи 27.1. Пожалуйста, Наташа.
0: Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день.
2: Бог советует, Бог через Соломона, да, опять же, не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что этот день принесет. Поэтому надо быть очень осторожным, когда мы принимаем какие-то решения, берем какие-то деньги, мы не знаем, что с нами будет, что с нами случится завтра, сможем ли мы отдать этот долг. А это может повлиять не только на нас, а на нашу семью, на наших родных.
0: Если ты не можешь отдать, они, на них это все переходит, да.
2: Спасибо вам за то, что вы делились своими мнениями, за то, что вы нам рассказывали о своих случаях в жизни. Вот, надеюсь, Бог нам поможет принимать правильные решения. Друзья, это была программа «Питстоп», и мы сегодня говорили о кредитах и долгах. Дай вам Бог мудрости принимать правильные решения в этом вопросе. Спасибо. Пока.
0: Пока.
2: Пока.

Самые сложные воспоминания связаны с нашими ошибками, с моментами неприятными, которые нам хотелось бы изменить, но, к сожалению, нам не под силу. Есть ли будущее у людей, которые не могут изменить?

Евангелие, благая весть, дана каждому человеку. И в этом Евангелии мы встречаем с вами людей очень удивительных, очень ярких. Некоторые из них оказались в жизненном тупике, не видели смысла дальше жить. И этот новый смысл они обретают после встречи со Спасителем. В Евангелии от Марка в 14 главе мы встречаем с вами повествование о женщине. Мы не находим каких-то особых деталей о ее жизни, она представлена больше как обычная женщина. То же самое мы находим с вами и в Евангелии от Матфея, тоже история некой женщины. Евангелист Лука чуть больше нам раскрывает. Он пишет, что эта женщина была грешницей, а евангелист Иоанн дает нам больше деталей, описывая, что эта грешница, эта женщина, у нее было имя, ее звали Мария, и была она сестрой Марфы, и у нее был брат Лазарь, и в их доме неоднократно бывал Иисус. И вот сейчас, читая Евангелие от Марка, мы замечаем с вами, что евангелист описывает, можно сказать, последние дни жизни Иисуса на этой земле. И вот отношение к Спасителю, оно совсем разное у самых разных групп людей. В самом первом стихе 14 главы мы читаем с вами, что через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. То есть одна группа людей настроена очень враждебно к Иисусу. Здесь же в этой главе дальше мы читаем с вами о следующем происшествии, которое тронуло до глубины души Спасителя и многих людей, кто находился в этом доме. Что происходит дальше? Когда он был в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Очень интересно. Эта женщина вошла в этот дом, вошла в эту комнату. В руках ее был этот сосуд. В этом сосуде было очень дорогое масло. Мы читаем с вами в самых разных исторических комментариях о том, что его привозили из Индии, и оно стоило целое состояние. И поэтому мы понимаем, что этот сосуд с маслом – это чуть ли не достояние, то, на что копила эта женщина очень-очень много лет, или, может быть, даже всю свою жизнь. Интересно, что Иисус Христос не препятствует. Возможно, именно здесь, именно сейчас происходит самое главное действие, то, что делает Бог для человека, и то, на что способен человек для Бога. Что происходит дальше здесь? Мы читаем с вами, что она возлила ему на голову. Говорят, что несколько капель этого масла были достаточными, чтобы наполнить весь этот дом, всю эту комнату этим ароматом. Но целый сосуд, да еще и мы читаем, что она разбила этот сосуд. Многие люди спрашивают, а почему нужно было этот сосуд разбить? Нельзя было из него как-то аккуратно вылить, ведь эффект был бы тот же самый. Почему нужно было этот сосуд разбить? И на самом деле, почему нужно было? О чем это говорит? Какая идея подчеркивается в этом действии? Мы с вами чуть позже увидим. Но интересно, что реакция на происходящее была неоднозначной. Кто-то молчал, кто-то удивлялся. Но мы читаем с вами, что люди стали между собою обсуждать это все. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему сия трата мира, такая ценность, зачем нужно было так много отдавать, зачем нужно было так много выливать. Иисус Христос очень внимательно наблюдает за всем происходящим. И мы читаем, что Он также даст свою оценку. Но Иисус сказал: «Оставьте ее, что ее смущаете?»

доброе дело сделала для меня. Интересно, люди, живя на этой земле, делают много самых разных дел. И плохих, и хороших. Но вот это вот действие, оно получило особую оценку. И не случайно об этой истории написано во всех четырех Евангелиях. Не случайно внимание читателя неоднократно приковывается именно к этому действию. Это слово «оно доброе сделало» встречается еще один раз в Священном Писании. И именно в книге «Бытие» во второй главе, когда мы читаем с вами о том, как Господь творит все живое на этой земле. И вот в 9 стихе написано, что Господь Бог дал человеку, произрастил из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. Вы помните о том, что библейское повествование о творении завершается всегда этими словами. Это было весьма хорошо. Господь дал человеку пищу. И когда Господь дал человеку пищу, написано, что Он дал хорошую пищу. Она была приятная на вид. Она была очень качественная. Некое Божье совершенство мы видим в этом стихе. Автор отмечает, что оно было хорошее. И вот Иисус, используя снова это действие, говорит, что эта женщина сделала хорошее или доброе. В неком смысле этот совершенный акт или совершенное действие, направленное от нее по отношению к нему. Иисус Христос, в принципе, в Евангелии отмечает дважды женщин, двух женщин. Вдова, которая пришла к храму и пожертвовала, написано, что она пожертвовала эти две лепты, отдала все, что у нее было. Кто-то хвалился своим пожертвованием, кто-то пытался показать, что оно значимое, но она очень тихо подошла и пожертвовала. И тогда Иисус отмечает ее жизнь, ее действия и говорит, что вот она отдала все, что у нее было. Действие Марии вот здесь в этом евангельском повествовании также нацелено, чтобы отметить, что она сделала нечто хорошее, то, на что многие люди не решаются, то, что многие люди не делают, потому что не потому, что не могут это сделать, а потому, что они не оценивают то, что Бог для них сделал. Если бы они понимали бы, что Бог для них сделал, если они понимали бы, что Иисус дает им, то они тоже бы откликнулись и тоже могли бы сделать. Но вот эти вот контрасты, они нам снова показывают, как действует обычный человек и как действует человек, которого Господь коснулся в этой жизни. А как действуют обычные люди? Мы читаем с вами, что первосвященники, книжники пытались убить Иисуса. А мы читаем, что она этим вот шагом, этим действием, она оценила, насколько дорог Иисус для нее. С одной стороны, мы читаем с вами здесь, что люди негодовали и говорили, почему она столько отдала. С другой стороны, она отдает все. С одной стороны, мы видим с вами учеников и людей, которые говорят, что а вот лучше бы это отдать для нищих, для кого-то, а она отдает это для Иисуса, оценивая, что вот Он в последние дни здесь земной жизни, она для Него желает дать, в принципе, не ограничивая свою жертвенность и не закрывая себя, чтобы пожертвовать и для нищих, и для всех других людей, нуждающихся. Но очень интересно, что завершается эта глава тем, что это повествование тем, что Иуда, он ушел, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать Иисуса. И мы читаем с вами, что они обещали дать ему 30 серебряников. И в конце этой истории у женщины сосуд разбитый, а у Иуды мешочек полный деньгами. Но о этой женщине Иисус скажет, что отныне и дальше, везде, где будет Евангелие проповедоваться, будет сказано и об этой женщине. А о Иуде сказано, что горе тому, через которого предается Сын Человеческий. Наше посвящение Богу, наша жертвенность, наша самоотдача –

она зависит от того, как мы осмысливаем сделанное Богом ради каждого из нас. Эта женщина, переживая вот эту вот скорбь о своей грешной жизни, вспоминая все ошибки жизни, вспоминая, как часто она была далека от Бога, вспоминая, как часто она поступала неправильно, несправедливо, видя всю эту сумму дел, которые омрачали ее настоящее, она решила все принести Богу. В принципе, вот в том сосуде, в том действии была вся ее жизнь, все, что у нее было, все она принесла, все она отдает, все она приносит к ногам Иисуса. И это масло, которое нельзя было его так быстро омыть или стереть, оно вот в следующие дни все напоминало нашему Спасителю, что есть на этой планете люди, на этой земле люди, которые помнят о том, что Он желает сделать ради них. Нужно сказать, что одним из самых главных искушений, которые Христос должен был преодолеть, это нашептывание дьявола о том, что эта жертва не имеет никакого смысла, что людям это не нужно будет, что то, что сейчас происходит в эти последние дни жизни Иисуса, и его попытка спасти род человеческий, она бессмысленна, потому что этот род человеческий, он не нуждается во Спасителе. И вы знаете, в этот момент, когда дьявол искушал Иисуса, что напрасна жертва его, Иисус чувствовал этот аромат этого нарда и помнил о том, что есть те, для кого спасение первостепенно, есть те, кто будет помнить об этом, есть те, кто ожидает и уже в предвкушении, когда же, наконец, бремя грехов человеческих будет снято с плеч человеческих. И когда Иисус провозгласит «совершилось», когда Он скажет, что «наконец-то все ваши грехи, они прощены». Именно этого ожидала Мария. И именно поэтому она принесла к Иисусу всю свою жизнь, этот ценный дар, чтобы сказать Ему, что, Господи, я уже в предвкушении, я уже ожидаю, когда Ты, взойдя на Голгофу, возьмешь все мои грехи, и когда я получу долгожданное спасение. Доброе Ты сделала для меня. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие, в целом мире сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Вы знаете, самое приятное для Бога? Что самое приятное для Бога? Нет ничего приятнее и лучше, когда грешный человек открывает свою жизнь Богу и приносит все, что у него есть, для того, чтобы Господь смог к нему прикоснуться и заверить его в том, что он дает свое прощение. Как много мы можем сделать для Бога сегодня? Это зависит от того, как глубоко мы понимаем, что Бог сделал для каждого из нас. Стоит ли Богу отдавать все, даже жизнь свою? Мария говорит, да, стоит, потому что я получаю обратно больше. Я получаю жизнь, и не просто жизнь, я получаю жизнь вечную. Пожалеет ли человек о том, что он все, что имел, отдал для Бога? Никогда не пожалеет. А кто-то может спросить, а как тогда жить? Если все отдать, то как жить дальше? Очень важно переводить свой взгляд с материального на духовное. Нам кажется с вами, что материальное определяет нашу жизнь. Если у нас нет на что жить, тогда мы, в принципе, жить не можем. У Бога другая математика. Если человек решил свои вопросы с Богом, духовные вопросы, если человек обретает смысл жизни, если человек ощущает, что он прощен, если человек в мире с Богом,

то Бог позаботится обо всем остальном. Евангелие дано для грешных людей. И мы видим с вами, несмотря на то, что эта женщина разбила сосуд, и с точки зрения человека это бессмысленно, Бог дает самую высокую оценку именно этому действию. Не бойтесь открыть свою жизнь Богу. Не бойтесь, что люди подумают об этом. Не бойтесь оценки людей. Помните, что когда мы отдаем Богу все, а это все, тогда есть наша жизнь, тогда мы получаем самую высокую оценку, мы получаем прощение, и самое главное, наша жизнь наполняется смыслом. Пусть Бог поможет нам разбить свой сосуд. Сегодня и сейчас, не страшась ничего. Мы читаем историю многих людей, мы читаем историю жертвенности мучеников. Много сосудов было разбито перед ногами Иисуса. Но хочу вам сказать, что ни одна история не забыта. Некоторые люди оказываются очень жертвенными. И даже земные истории людей иногда потрясают. Женщина по имени Мэри Энн Вебстер родилась в Англии. И буквально в 30 лет она заболела очень серьезной болезнью. В ее организме стал вырабатываться гормон роста больше, чем у обычных людей это происходит. Нужно сказать, что вот это вот нарушение эндокринной системы, нарушение ее нейросистемы привело к тому, что ее внешность начала очень быстро изменяться. Она становилась все более некрасивой и даже, можно сказать, уродливой. Ее череп удлинялся, руки становились грубыми. И, к большому сожалению, во время этой болезни, когда она нуждалась в поддержке и помощи, она потеряла своего мужа. Оставшись с 4 детьми и вот с такой вот новой болезнью, она не могла найти себе работу, потому что ее внешний вид всех устрашал. Очень интересно, дальше развивается ее жизнь. Трагично, но необычно в то же самое время. Эта женщина услышала о том, что в Англии состоится ежегодный фестиваль некрасивых женщин. И эта женщина на том фестивале занимает первое место. Нужно сказать, что она это сделала ради своих детей. И когда мы читаем с вами дальше ее историю жизни, в 1920 году ее пригласили в США участвовать в цирковых выступлениях, на выставках самых некрасивых людей планеты. Нужно сказать, что именно она пользовалась самой большой популярностью, потому что с нее больше всего смеялись люди. Именно она вызывала такие вот чувства особые у посетителей. Она очень рано ушла из жизни, в 59 лет, потому что из этой болезни долго не живут. Но в завещании своем, в конце своей жизни, она своим детям сказала такие слова: «Я хотела бы, чтобы вы вернули меня и похоронили в моем родном городе, чтобы там, наконец-то, я обрела мир, потому что вся моя жизнь была это жизнью насмешек. Ради вас я слышала, как с меня смеются, но это была единственная возможность, единственный путь для того, чтобы я могла бы вас содержать и вырастить вас достойных людей». Люди смеются. И иногда в этой жизни мы с вами принимаем вызов. Мнение людей оказывает на нас влияние. С одной стороны, с другой стороны, мы читаем историю этой женщины, которая отдает всю саму себя ради своих детей. Но Бог приглашает нас сделать нечто большее. Для того, чтобы наша земная история имела продолжение в целую вечность, Он предлагает нас отдать не просто для людей ради этой жизни, а отдать себя ради Него самого. Именно это достойно особого внимания неба. И Евангелие, касаясь нас с вами, оно дает нам возможность не только эту жизнь земную прожить, даже если она полна насмешек, ведь самое главное –

чтобы было продолжение, чтобы Бог дал нам вечную жизнь. И хочу вам сказать, что каждый разбитый сосуд – это начало истории длиною в вечность.

в открытый космос. А мы еще не забыли горящий куст, еще не пропал на губах хлеба и рыбы вкус, и только недавно Давид становился взрослым. Я ухожу, но приду опять, заберу вас, чтоб были где я. А мы даже первое твое не успели понять, куда нам второго пришествия ждать.

Дорогие друзья, приветствую вас на программе «Возрождение», и мы вновь обратимся к жизни Авраама. Тема нашего размышления называется «Уроки Авраама. Гостеприимство вознаграждается». Предлагаю открыть вам вместе Слово Божие, книгу

Бытие, и мы будем читать сегодня 18 главу. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал: Владыка, если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». Друзья, здесь есть очень интересные мысли. Во-первых, то, что Авраам сидит у входа в шатер. Он сидит на правах мужа, господина. Домашние заняты делами, и он может спокойно наслаждаться отдыхом. Однако Авраам не проводил время праздно, эгоистично. Он воспитывал в себе всю сознательную жизнь дар гостеприимства, дар щедрости. И вот что меня более всего удивило. То, что Авраам останавливает, догоняет незнакомых ему людей. Конечно, если бы Авраам догадывался, что к нему пришел в гости Бог, его реакция, его гостеприимство понятны будут для нас. Однако же Слово Божие в послании к евреям говорит нам о том, что Авраам: «Незнобия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Здесь речь идет о гостеприимстве Авраама. Он не знал, что кто пожаловал к нему в гости. Далее, в этой главе говорится о том, что Авраам не просто позвал их, а побежал. Вы представляете, что это такое? Побежать навстречу незнакомым людям, назвать их владыкой, а себя назвать рабом их. Это полная потеря своего мужского и княжеского достоинства. Сегодня мы с вами ходим в другой одежде, не так, как ходят на Востоке. Мы с вами ходим в джинсах, в брюках. И если мы побежим, то ничего с нами страшного не случится. Но одежда Авраама, она отличалась от нашей. Авраам был одет наподобие нашего банного халата. И хотя под этим халатом у него было еще и нижнее белье, тем не менее, когда он бежал или быстро шел к путникам, полы его халата распахивались, и исподнее белье его обнажалось. Это было неприлично, тем более перед кем ты, Авраам, так раболепствуешь? Это люди совершенно незнакомые тебе. Зачем тебе так терять свое достоинство? Конечно, можно предположить, что в то время гости были редким явлением, и Авраам так соскучился по новым впечатлениям, что был рад поклониться хоть кому-то. Но это, конечно, не так. У Авраама было большое хозяйство, большой род, он был князь, даже, можно сказать, он был царь, потому что, когда мы с вами изучали 14 главу книги «Бытие», мы видим, как он общается с царем Содомским на равных. И единственная причина, по которой Авраам так поступает с путниками уставшими, это то, что он внутренне был такой гостеприимный, щедрый, радушный человек. Священное Писание, Бог счел запечатлеть это гостеприимство Авраама на страницах Священного Писания. Чтобы понять, что здесь произошло, еще более лучше, мы можем также вспомнить историю из Нового Завета, где Иисус, рассказывая притчу о блудном сыне, хотя, на мой взгляд, правильнее эту притчу называть притчу о любящем отце, потому что акцент тогда смещается на любовь Бога Отца, а не на блудодеяние

и непослушание сына. Там тоже есть очень интересный момент. Когда блудный сын, расточивший все имение, на которое он имел право только после смерти отца, но получил его досрочно, возвращается назад, потому что как только он промотал все отцовское состояние, у него кончились друзья, подруги, и он стал питаться вместе со свиньями. Наконец, ему жизнь эта настолько надоела, что он сказал в сердце своем: «Сам себе встану, пойду к отцу моему». И вот как ведет себя отец. Он тоже бежит ему навстречу и обнимает своего непутевого сына, и снимает перстень с руки своей, и дает его своему сыну, тем самым говоря ему: «Сын, твой статус восстановлен. Ты у меня будешь не рабом, а по-прежнему горячо любимым сыном». Но здесь это, по крайней мере, можно как-то понять, почему отец тоже, из контекста видно, что это был не простой человек, а знатный. Почему он так, теряя вот это внешнее свое достоинство в глазах окружающих, бежит ему навстречу и обнимает? Потому что сын к нему вернулся. Есть ради кого потерять, чем-то пожертвовать, какими-то внешними правилами приличия или этикета. Ну а здесь-то Авраам нарушает правила этикета Ближнего Востока совершенно ради незнакомых людей. Это удивительно, друзья. И он приглашает этих путников остановиться у него отобедать. Чтобы нам еще лучше понять, что здесь происходит, нам необходимо сравнить, кому еще Бог приходил в гости и с кем он принимал решение, кушать пищу или не кушать. Друзья, я предлагаю вместе с вами прочитать еще две библейских истории. Первая из них находится в книге «Судей» в 6 главе. Здесь повествуется о том, как в тяжелое для еврейского народа время приходит ангел Господень к человеку по имени Гедеон. И вот с какими словами он к нему обращается. «И явился ему ангел Господень и сказал ему: „Господь с тобою, муж сильный“. Гедеон сказал ему: „Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это?» Смотрите, как ведет себя Гедеон. Так же, как и Авраам. Ему не все понятно. Почему, если Господь с ними, то они находятся в такой беде? Приходят амаликитяне с несметными полчищами и поедают весь урожай, а он вынужден готовить себе хлеб, где-то прячась от них в горах. И он задает этот вопрос ангелу Господню: почему? Почему тогда с нами такое происходит? Неужели с Богом должно быть так все плохо? И ангел Господень принимает этот вопрос. И он говорит ему в стихе 14: «Господь, воззрев на него, сказал: „Иди с этой силою твоей и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя“. Гедеон сказал ему: „Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манассином, самое бедное, и я в доме отца моего младший“. И сказал ему Господь: „Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян как одного человека“. Гедеон сказал ему: „Если я обрел благодать перед очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего и не предложу тебе“. Он сказал: „Я останусь до возвращения твоего“. Гедеон пошел и приготовил козленка из опресноков, из ефы муки, мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий: „Возьми мясо и опресноки и положи на сей камень, и вылей похлебку“. Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки. И ангел Господень скрылся
от глаз его». Гедеон тут понимает, что это, с кем он общался, и в страхе говорит, что «я видел ангела Господня лицом к лицу, поэтому, увы, мне, владыка Господи, я умру». Но Господь утешает его и говорит: «Гедеон, я не для того приходил к тебе, не для того принимал твое гостеприимство, чтобы затем тебя умертвить. У меня другое видение в отношении тебя». И теперь, друзья, давайте с вами обратимся еще к одному случаю общения Господа с людьми. Это тоже книга Судей, глава 13, с 11 стиха мы прочитаем. «Маной встал и пошел с женою своей, и пришел к тому человеку и сказал ему: ты ли тот человек, который говорил с сею женщиною? Ангел сказал: я. И сказал Маной: итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем сим, и что делать с ним? Ангел Господень сказал Маною: пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене, пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза, пусть не пьет вина и секера, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей. И сказал Маной ангелу Господню: позволь удержать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка. Ангел Господень сказал Маною: хотя бы ты и удерживал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить всесожжение Господу, то вознеси его. Маной же не знал, что это ангел Господень. И сказал Маной ангелу Господню: как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое? Ангел Господень сказал ему: что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно. Друзья, давайте внимательнее остановимся на этих трех историях. Историях гостеприимства, проявленного Авраамом, Гедеоном и Маноем с супругой. Как вы думаете, а где ситуация лучше? И как бы вы хотели, чтобы Господь к вам пришел в гости? Как к Аврааму, как к Гедеону или как к Маною? Почему Господь согласился подождать, когда Авраам приготовит для него пищу и даже ел ее вместе с ними? От Гедеона он согласился только подождать, когда пища будет приготовлена, но не стал ее кушать, а сказал Гедеону принести ее во всесожжение. А от Маноя ангел Господень отказался даже принять и жертвоприношение. Он ему сказал: хотя бы ты меня стал удерживать, я не буду есть ничего твоего. Все дело заключается в том, как, насколько сами люди любили Господа и строили с ним отношения. Авраам был самый гостеприимный. Он больше всех любил и доверял Господу, несмотря на свои ошибки, допущенные ранее. Гедеон, хотя и разговаривает почтительно с ангелом Господним, однако он не доверяет ему. Он просит сделать знамение. В Священном Писании апостол Павел говорит, что знамение – это знак не для верующих, а для неверующих. Пророчество для верующих. То есть верующий Богу на слово не требует от него сотворения какого-то чуда. И еще есть очень интересный текст в Библии, что без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. И вот здесь кроется ответ на этот вопрос, почему Бог остался кушать только у Авраама. Также обращает на себя внимание тот факт, насколько непочтительно общается Маной со своей женою и с ангелом Господним. «Ты ли тот, который говорил с сею женщиной?» Как будто она ему не жена, а посторонний человек. И не случайно и то, что ангел Господень явился не Маною, не главе рода, а его супруге, у которой было гораздо больше веры, разумности и благоговения. Для нас здесь содержится важный урок, как мы будем общаться с Господом. Ведь намерения Божьи не изменились и сегодня, и по-прежнему Господь хочет быть нашим лучшим другом,
ужинать

вместе с нами. Смотрите, как об этом сказано в книге Откровения. Это 3 глава, стих 20. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Вот, говорит Господь, я стою у двери вашей. Откройте мне. Кто откроет, я с тем буду ужинать. На Востоке ужин считался самым приятным временем для семейного общения. Да и не только на Востоке. И мы, русские люди, тоже любим собраться вечером всей семьей после тяжелого рабочего дня за ужином и не спеша пообщаться друг с другом. И во многих семьях, я знаю, существует эта хорошая семейная, я бы сказал, даже библейская традиция вместе принимать пищу в вечернее время. Вот Бог хочет, чтобы мы принимали пищу не только со своими домашними, но и не забывали про Него. Дальше. Интересно, как дальше ведет себя Авраам. Авраам говорит, вы останьтесь у меня, сейчас принесут немного воды, омоют ноги ваши, а вы отдохните в тени вот под этим деревом. Авраам заботится о том, чтобы гостям было удобно. Сейчас придут слуги и омоют вам ноги. Друзья, мы имеем дело с вами в вечере Господне, растянутой во времени. Помните, в 14 главе Авраам принимает от Мелхиседека символы, да, точнее, не символы, а вино и хлеб. А в этой главе, конечно, прошло немало времени, лет 20 прошло, а может быть и больше, и Авраам омывает теперь Господу ноги. Не сам, через слуг. Если бы он это сделал сам, это вообще было бы, наверное, шедевром. И то же самое делает Господь своим ученикам в Новом Завете, когда омывает ноги даже своему предателю Иуде, а затем предлагает им символы своего тела и крови, пресный хлеб и библейское вино, чистый, неперебродивший виноградный сок. Стих 6 сообщает нам о том, что Авраам поспешил в шатер. Смотрите, вся глава пронизана вот этой идеей быстроты. Авраам спешит, когда дело касается благополучия, удобства другого. Сегодня люди стали крайне эгоистичны. Вот даже взять такой простой пример. Можно припарковать свою машину так, чтобы и другому было место рядом поставить свою машину, но человек чувствует себя хозяином жизни, и он ставит свою машину как-то по диагонали, поперек, так, чтобы кроме него больше на это место встать рядом с ним никто не смог. Авраам так не делал. Авраам думал о том, как сделать так, как жить так, чтобы другим людям тоже было комфортно и приятно находиться рядом с ним. И вот он спешит в шатер и говорит Саре: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И дальше Авраам снова, написано, не идет, не плетется еле-еле, а побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними. А сам стоял подле них под деревом, и они ели. Какая красивая картина. Авраам спешит поскорее приготовить вкусный ужин для своих гостей. Это заняло немало времени – замесить муку, испечь хлебы, приготовить теленка. Наверное, на приготовление пищи ушел не один час. И все это время Авраам был в такой благородной суете, чтобы ближнему было очень приятно и хорошо находиться в его доме. Дальше, интересно, следующая мысль, как Бог реагирует на все эти движения Авраама. «И сказали ему, где Сара, жена твоя?» Он отвечал, «здесь, в шатре». Бог опять вспоминает про Сару. В прошлой главе он напоминает Аврааму, что «Авраам, не забудь
что я имя меняю не только тебе, но и ей, и теперь она Сара, мать многих народов, а не Сара, как раньше». А теперь он интересуется: «Авраам, слушай, мне, конечно, очень приятно, что ты обо мне так заботишься,

работу передала другим людям, служанкам. А ты ее сюда позови, потому что я хочу общаться не только с тобой, но и с ней. И вот Авраам говорит, она здесь в шатре. И сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время в следующем году. И будет у Сары сын жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Друзья, как вы себе представляете эту картину? Вот, смотрите, здесь растет дерево, под которым находятся уставшие путники. Здесь находится Авраам, а вот тут шатер. А где находится Сара? Она находится внутри шатра, у двери, и подслушивает. Или она находится у шатра по другую сторону двери, рядом с Авраамом, и слышит, как к ней обращается Господь. Я уверен, что Бог не хотел, чтобы Сара шпионила за тем, как Авраам общается с незнакомцами. И он приглашает ее выйти из шатра. И она стоит рядом с Авраамом, она стоит у шатра, позади Авраама, но все же рядом с ним. В Новом Завете апостол Петр отмечает эту учтивость Сары. Он говорит, что так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Она не только была красива внешне, но она была красива и внутренне. И апостол Петр призывает современных жен христианок отдавать должное почтение своим мужьям, конечно, если те сами являются богобоязненными христианами и любят своего Господа. Иначе какое право имеет муж на эти слова, если он не хочет и слышать о Господе? Авраам и Сара были в летах преклонных, и обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Сара внутренне рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, уже иметь это утешение?» «Да и господин мой стар». Знаете, это очень тоже интересный момент. Сара рассмеялась внутренне. Авраам рассмеялся явно в предыдущей главе, в 17-й, а Сара внутренне. Но от Бога этот смех не был скрыт. И, наверное, Сара смеялась потому, что ранее смеялся Авраам. Смех скептика передался и ей. Он очень заразителен. «И сказал Господь Аврааму, отчего рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок я буду у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». Сара же не призналась, а сказала, я не смеялась, ибо она испугалась. Но он сказал, нет, ты рассмеялась. Сара испугалась, но Бог не оставил без внимания ни ее внутренний этот смех, ни ее обман. И мы сейчас узнаем, почему. Да потому что Господь не хотел, чтобы у Сары были какие-то сомнения, чтобы она вместе с Авраамом была уверена в его словах, чтобы она знала, что рожденный сын, который будет в следующем году уже родиться, это будет прямое исполнение Божьего обещания, данного им 25 лет назад, когда они выходили из Харана. Бог, конечно, интересно себя тоже ведет. Он обращается почему-то к Аврааму, который и не знал, что у него Сара смеется, ведь она же внутренне смеется. Друзья, как вы себе это представляете? Почему Бог так делает? Наверное, мы лучше это сможем понять, когда представим наш человеческий уровень отношений. Когда вы хотите кого-то не заметить, вы можете не подать этому человеку руку, а пожать рядом стоящему с ним, своему знакомому. Тем самым вы его так без слов оскорбите. И вот то же самое здесь делает Бог. Он так упрекает Сару. Он обращается к Аврааму, хотя тот и не знал, что Сара смеется. И Сара вдруг пугается, вдруг она понимает, что эти путники необычные люди. И она, тем не менее, от страха начинает лгать. Но Богу нельзя лгать. И Бог
хотя во многих случаях ведет себя деликатно,

Однако здесь он говорит: «Нет, ты рассмеялась, Сара, не надо обманывать ни себя, ни тем более меня. Это опасно. В первую очередь для тебя, Сара. Будь честной». Друзья, здесь содержатся для нас важные уроки. Конечно, общение с Господом, если это настоящее общение, оно не может быть неволнующим. Но нам необходимо быть очень искренними в наших отношениях с Господом. Нам не надо Его обманывать, не надо пытаться с Ним шутить, не надо смеяться ни внутренне, ни явно. Надо просто, как ребенок доверяет своим родителям, также довериться Господу. И тогда у нас не будет тех печальных последствий, которые были в жизни Авраама и Сары.

Иисус же сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой. Но я уже говорил вам, хотя и видели вы меня, все же не верите мне. Все, кого посылает ко мне Отец, придут ко мне, и никого из приходящих ко мне я не отвергну. Я ведь не для того сошел с неба, чтобы по своей воле поступать, но дабы исполнить волю того, кто послал меня. И по воле меня, пославшего, не должен я ничего потерять из того, что дал он мне. Должен всех воскресить я в последний день. Так угодно Отцу моему, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, вечную обрел жизнь. Я воскрешу его в день последний». Слова Иисуса «Я хлеб, с неба сошедший» вызвали ропот у иудеев. «Это же Иисус, сын Иосифа», — говорили они. «Мы ведь знаем его отца и мать. Как он может говорить о себе: я с неба сошел?» «Что ропщите?» — откликнулся Иисус. «Никто не придет ко мне, если не приведет его отец, пославший меня. Того же, кто ко мне придет, воскрешу я в день последний. Ведь написано у пророков: все они Богом будут научены. Каждый, кто слышит отца и учится у него, приходит ко мне. Это не значит, конечно, что кто-то видел отца, кроме того, кто сам от Бога и видел Бога отца. Заверяю вас, вечную жизнь обрел всякий, кто верит в меня. Я хлеб жизни. Отцы ваши хоть и ели манну в пустыне, все же умерли они. А я говорю вам о хлебе, который сходит с неба. Кто будет есть его, никогда не умрет. Этот хлеб живой – я, сошедший с небес. Кто ест этот хлеб, жить будет вечно. Хлеб, который я дам, – это плоть моя. Отдаю ее, чтобы мир мог жить».

0: Приветствую, дорогие друзья. В эфире передача «Контрасты души». И сегодня с нами Игорь Кириченко. Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Поговорим немножко о верности Богу, но как бы не столько о самой верности, сколько о ее последствиях. Потому как ничто в нашей жизни не проходит бесследно, и за все, за любой наш выбор, за любой наш поступок, за любое действие приходится чем-то расплачиваться. Чем же приходится расплачиваться за верность Богу?
1: За верность Богу приходится расплачиваться по-разному, так бы сказал, потому что бывают разные ситуации. Вот. И всегда у каждого человека есть определенные ожидания. Вот. Почему в нашей жизни происходит иногда разочарование, в частности, в нашей вере, да, в нашем религиозном опыте, что наши ожидания не сходятся с реальностью, которую мы получаем. То есть всегда человек ожидает чего-то определенного, но реальность приходит другая. Особенно это часто случается, когда человек только пришел в церковь, он читает Библию, читает какие-то обетования, слышит чудесные истории. В его жизни через некоторое время происходят какие-то трудности, переживания, а человек по тому интуитивному опыту, который был научен, стремится получить благословение, результат конкретный, но в реальности он получает совершенно другое. И вот здесь уже действительно начинается такой иногда непростой этап в жизни человека.
0: Да, когда читаешь Евангелие, это такое ощущение, как будто там вот чудеса совершались ежедневно на каждом шагу, и такие грандиозные, что уже становились обыденностью. Приходишь к Богу, ожидаешь такого же, и в итоге ничего не получается. Начинаешь смотреть христианскую литературу и читаешь подборку за подборкой чудесных там избавлений, исцелений, там помощи каких-то вообще там встреч с ангелами, там еще чего-то. И потом смотришь, думаешь, то ли я неверующий, то ли все то сказки были, потому что там подборка такого чрезвычайного, опять же, создается иллюзия того, что такое должно происходить ежедневно. Но оно же не происходит.
1: Но, знаете, есть Ник Вучич, да, знаменитый оратор, он прославился тем, что он выступает без рук, без ног. У него есть действительно много интересных книг, и вот в одной из них он описывает, что в его шкафу лежит пара туфлей. То есть его вера позволяет ему держать пару туфлей. Но он прекрасно понимает, что живя в этой реальной жизни, так сказать, может быть, это будет грубо звучать, но ноги не вырастут. Но пара туфлей имеется. Вот здесь, наверное, есть интересный аспект, что когда твоя верность Богу, она превышает то, что может с тобой произойти. И мне кажется, вот здесь есть такой первый уровень. Он очень сильно прослеживается в истории друзей Даниила. Когда они находились во дворце Навуходоносора, и Навуходоносор после сна, который ему рассказал Даниил, трактовал, решил сделать большой истукан. Но вот истукан не из разных материалов, а сделать чисто золотым. И вот в один прекрасный день к этому истукану должны были подойти все люди, находиться на том поле, где он был построен, и по звуку разных инструментов должны были поклониться. И вот как раз трое друзей Даниила не поклонились. И когда Навуходоносору донесли эту мысль о том, что есть евреи, да, есть люди, которые пришедшие, то есть это рабы, которые не поклоняются, то предела его возмущения не было. И вот первый уровень веры или верности Богу их был о том, что они так интересно ответили царю, что вообще нет нам нужды тебе отвечать, царь, но знай, что Бог силен нас спасти. И вот здесь показывается, что их вера была настолько сильна, что они верили, что реально Бог их может спасти. Что даже если они пойдут в печь, не зная, каким образом, то есть то, что не поддавалось никакой логике, они говорят, мы верим, Бог нас может спасти. Но второй уровень, который они открывают, он еще интереснее. Они говорят, знаешь же, царь, что даже если и не спасет, не будем спасены, то твоим богам мы поклоняться не будем. И вот этот уровень, он, наверное, открывает другую грань. То есть они понимали, что Бог может и исцелить их, и спасти чудесным образом, но такого чуда может и не произойти. Но независимо от того, что с ними произойдет, их вера, она никак не меняется. То есть их верность, она остается одной и той же.
0: Сталкиваюсь с людьми, которые как раз вот познают вот эти вот два принципа, что Бог может, а может и нет.
1: Да.
0: У них появляется такой глобальный вопрос. И вот выход на третью стадию, наверное, самый сложный, на третий уровень вот такого духовного развития. Потому что вот поймав себя на мысли, что Бог может тебя спасти. Да, Бог может все, мы в этом не сомневаемся. Замечательно. А спасет ли? А исцелит ли? А поможет ли? И вот мы приходим к Господу со своей проблемой. Говорим: Господи, у меня проблемы, я болею, да. Или страшно болею. Или не я. Или вот мой ребенок. Или еще что-то. Или у меня там другая какая-то проблема. Не важно суть проблемы. Я понимаю, что для Господа вообще не составляет никакого труда решить эту проблему раз и навсегда. Но я не уверен, решит он ее или нет. И я не уверен не потому, что я сомневаюсь в Божьих возможностях, а потому что я не знаю его планов относительно меня. И вдруг, может быть, в его планах, в его мудрости важнее, вот как Нику, да, ноги не дать. Потому что он может через безногого Ника сделать больше, чем через того, который будет с руками и с ногами. И мне от этого становится страшно, потому что, а как же мне теперь молиться? Как же мне теперь просить об исцелении, когда я знаю, что Бог может не исцелить? Как же мне тогда просить о решении моей проблемы, когда я знаю, что Бог может сказать: обойдешься?
1: В моей личной жизни был определенный опыт, когда я очень много молился за конкретные вещи, но ответа не получал всегда. И я тогда себе задал вопрос, и я действительно его задал Богу: почему так происходит? Вот почему в этих ситуациях, в которых я сейчас проживаю, когда я молюсь в определенный момент, Бог действительно отвечает, и я искренне об этом молился, это был определенный промежуток времени, но были ситуации, когда я очень молился, а как бы чудо избавления не происходило. И вы знаете, я вот для себя ответил через 10 лет на вот эту ситуацию. Я понял, что мы живем в грешном мире. И, к сожалению, как только грех вошел в наш мир, он колоссально все поменял. Говорят, что самое страшное для Адама и Евы было тогда, когда они увидели первые падающие листья. Потому что они понимали, что если эти листья падают, значит, всему когда-то будет конец. И вот насколько грех сегодня вошел в нашу жизнь, настолько он и меняет. Если бы сегодня у христиан была такая идеальная жизнь, когда мы молились и моментально получали ответы, исцеление, чудеса, то вы знаете, сегодня весь мир бы стал христианским. Какой бы здравый человек не хотел бы иметь стопроцентное благополучие, стопроцентное здоровье. Ты просто приходишь, читаешь, молишься, и моментально решается все
0: вопросы. Господь не в этом заинтересован, чтобы как можно большее количество людей спаслось, уверовало в Него, доверились Ему и спаслись.
1: Ну вот вспомните многие библейские истории, почему люди следовали за Христом. Они ели и насытились, и последовали за Ним, потому что Иисус давал то, в чем они конкретно нуждались. Но Его первостепенная задача была не только дать просто тебе определенные земные блага, земные вещи, которые, кстати, нам не, ну, тоже, они это и реальность, и необходимость, а в том, чтобы помимо физического хлеба человек посмотрел на духовный. Потому что на нашей земле, как бы мы ни хотели, невозможно построить стопроцентное счастье. Невозможно купить автомобиль, который никогда не будет ржаветь. Невозможно купить телефон, который никогда не будет садиться, или который не выйдет из строя, или дом, который будет вечно стоять. То есть в этом мире оно все подвержено смерти в той или иной форме. И единственное счастье, которое только может быть, когда Господь придет для того, чтобы полностью изменить эту планету, когда греха просто не будет по умолчанию, то есть не будет того источника, который столько приносит сегодня нам трудностей, проблем и разных сложностей.
0: Я поделюсь своей, наверное, историей, как я получал ответ на вот вопрос, переходя вот к следующей стадии доверия Богу. Как-то ушел в лес подальше от всех, чтобы можно было так вслух поругаться с Богом, высказать Ему все, что я о Нем думаю. Вот такой вот кризис в свое время у меня был. И тогда у меня тоже были вот моменты, когда я говорю: ну почему? Вот здесь ты молчишь, здесь ты не отвечаешь. Мне очень надо, и это было бы там во благо, это было бы хорошо, и все такое, по моим как бы понятиям. Но ты не отвечаешь. И мне ответ пришел тогда очень быстро, когда это вот на самом деле от сердца, да, как написано, да, воззови ко мне, я услышу тебя, и покажу тебе великое, недоступное, чего ты не знаешь. Но только когда воззовешь от всего сердца. И в тот момент мне был такой очень четкий ответ. Это родилось в моих мыслях, но я понимал, что это не мои мысли. Ответ был следующий. Говорит: а если я не сделаю того, что ты просишь, ты что, перестанешь в меня верить? Ты перестанешь мне доверять? И, ну, как бы, когда разговор происходит внутри тебя, ты не можешь соврать. Говоришь: нет. А ну, если нет, тогда нет. Тогда не жди, что я вот это сделаю. Вот. И вот тут должно было наступить такой момент, с одной стороны, смирения, потому что тебе сказали нет, и это нет окончательное. Можно больше не просить, бессмысленно. Если дальше просить, ты превращаешься в капризного ребенка, который стучит ногами, там валяется по полу и говорит, ну дай. Если и получишь ты что-то после этого, то ничего хорошего от этого не жди. Вот. И тут же надо понимать, что ну, ты же действительно не перестанешь Богу доверять. От того, что он тебе сейчас сказал нет, он не исчез никуда, он не исчез от твоей жизни, он не отказался быть твоим Богом. Остается вопрос, а ты согласен время от времени получать

0: на свои просьбы. И это целый новый уровень. Поэтому, да, последствия служения Богу, они особенные.
1: Да, то есть наша верность Богу все-таки, она не должна только основываться на том, что если мы сегодня останемся верным Богу, то Бог обязательно в этой верности и к нам проявит вот эту ожидаемую реальность. Нет, Бог обязательно, даже через время, Он благословит, Он усмотрит. Есть разные, конечно, ситуации, разные обстоятельства, но я верю, что Господь что-то сделает для человека. Но все-таки это не является первостепенной задачей, потому что когда-то и мне приходилось проходить эти жизненные этапы, когда вставали вопросы субботы, да, какие-то этические, моральные ценности. И ты иногда думал, что вот, ну, если я сейчас буду здесь верен, то обязательно вопрос решится. Но Бог иногда доводил до таких ситуаций, которые уже вот ты просто стоял на краю, и ты не знал, как она решится. И вот здесь ты должен был уже для себя определиться, а ради чего ты идешь, ради чего ты следуешь. И вот в том, что, наверное, Бог хочет с нами развить отношения, что мы идем не ради получения каких-то последствий благих, а потому что это становится частью нас. То есть ты не можешь по-другому поступить. Угу. Что-то в тебе меняется, это необъяснимо. Опять же, оно никак не укладывается в человеческую логику, в ту закономерность, в которой живешь. Потому что твой поступок, он иногда может даже граничить с безумием. То есть ты можешь себя сегодня чего-то такого лишить, к чему ты, может быть, всю свою жизнь шел. А ты ради каких-то, ну, таких вещей, которые в мире просто кажутся, ну, просто мелочь. Просто возьми и сделай.
0: Можно ли сравнить вот наше вот выражение «последствия верности Богу», например, с таким выражением «последствия супружеской верности»?
1: Ну, наверное, да, потому что Бог очень часто проецирует нас на семью, и вот даже те библейские книги, которые мы читаем, Он очень часто сравнивает
0: от того,
1: себя
0: что
1: с
0: ты,
1: верностью.
0: Верен в супружестве, это не дает тебе каких-то специальных привилегий. Но если вдруг ты не верен, это влечет проблемы вплоть до разрушения семьи. Но с другой с точки зрения, да, если ты, опять же, верен в супружестве, ты не можешь говорить, ага, да, вот я месяц был верен, теперь выдайте мне, пожалуйста, да, и список требований. Что же ты получаешь взамен от супружеской верности, точно так же, как от верности Богу?
1: Вы знаете, вот я думаю, что, оглядываясь даже назад, я сделал для себя такой вывод. Всякий раз, когда я шел с Богом на максимум, на 100%, и шел на какие-то действия, которые несли последствия, оглядываясь назад, вот я ни разу об этом не пожалел. Вот на самом деле ни разу не стало жалко, что я какое-то ограничение прошел, где-то мне тяжело, кто-то перестал со мной общаться там, или я лишился каких-то благ. Но я вам скажу, что оглядываясь назад и в тех вопросах, где не проявилась верность на максимум, вот сегодня ты смотришь на это с жалостью и думаешь, почему ты тогда в тот момент не оказался на максимум с Господом. И я думаю, что люди в конце времени, они придут к двум категориям. Те, которые остались на максимум с Богом и которые никогда не пожалеют. Потому что Бог скажет, я называю вас своими сыновьями и дочерями. И те люди, которые знали Бога, были близко, но не оказались до конца с Ним. И они поймут, что в каких-то периодах они ради каких-то других вещей просто променяли. Сделали вот этот выбор. Но он поймется бессмысленным. Но вопрос в том, что пока мы живем здесь и сейчас, да, и в нашем теле находимся, у нас еще есть возможность выбирать. А может быть, наступит тот период, когда ты уже не сможешь сделать этот выбор окончательно. Может быть, ты привык делать вот неправильные шаги, и знаете, как бывает, он как автоматом. Ты начинаешь делать. Как люди, которые, допустим, воруют, рассказывают, что, приходя в магазин, они, может быть, уже не хотят этого делать, но рука настолько заточена, настолько идет автоматом, или человек, который постоянно курит. То есть он не осознает уже действий, оно просто происходит автоматически. Так и человек, который навыком, верой, чистотой, искренностью развивает в отношении с Господом, случаясь в сложных ситуациях, вот как друзья Даниила, если не спасет, буду верен. И это тот уровень, на который каждому верующему человеку в его жизни придется встать, придется прийти.
0: Мне кажется, это тот же уровень и те же чувства, которые позволяли людям во время войны совершать геройские поступки, идти на верную гибель ради той верности,

ценности, которые они имели, пускай по отношению к своей стране или к своим близким, кого они защищали. И я думаю, то же самое это в верности и в супружестве, то же самое это в верности в Богу, это всегда воздается именно в вопросах взаимоотношений. Неверность как раз-таки рушит именно взаимоотношения, то есть страдают или, наоборот, улучшаются, вот в моем понимании, в моем взгляде, именно взаимоотношения. А эти взаимоотношения дорогого стоят. Отличные взаимоотношения в семье – это фактически семейное счастье, это равно жизненное счастье, да, уже. Отличные взаимоотношения с Богом. Это те отношения, которые позволят тебе жить вечно, опять же, на другом немножко уровне, не то чтобы вот здесь. Поэтому для меня, например, последствия верности Богу, они в первую очередь рассматриваются не с точки зрения даже благословений или проблем каких-то, да, потому что благословение есть и будет, и более чем достаточно, и если кто хочет их увидеть, он видит их. Проблемы какие-то, как последствия верности Богу, да тоже навалом, опять же, по мере того, что считать проблемами, да, по сравнению с другими людьми. Они смотрят и говорят, да у меня нет таких проблем. Вот ты веришь, что твои проблемы и есть. Я говорю, да, но я согласен с этими проблемами, я согласен терпеть эти проблемы. Точно так же, как согласен себя ограничивать где-то в супружестве ради верности вот этим взаимоотношениям, потому что эти взаимоотношения дорогого стоят. И Господь, Он, когда говорит о том, что Он придет во второй раз, Он придет взять своих к себе. То есть продолжатся эти взаимоотношения уже не в виртуальной реальности. Продолжатся эти взаимоотношения уже абсолютно реально, когда Господь увидит, что уже будут видеть открыто, да, лицом к лицу, как видел в свое время Моисей. Вот таких отношений я, конечно, жажду. Дорогие друзья, вот к таким отношениям с Богом я призываю вас, и ради этого построены и наши передачи, чтобы могли дать Богу шанс построить эти взаимоотношения с Ним, невзирая ни на какие последствия. Верность Богу окупится. Благословение.

0: И сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Сегодня вновь интереснейшее знакомство. У нас Александр Богданенко. Спасибо большое, Александр, что вы вновь у нас в гостях. Я говорю «вновь», потому что Александр уже записывался на телекомпании «Три ангела». И сейчас вот новая запись, и он и дальше будет записываться.

0: записываться. Сегодня мы знакомимся с ним. А что же это за человек? Что им движет? Просто ли это вот чувство долга или профессия, которую он себе выбрал быть священнослужителем? Или же это что-то другое, что побуждает говорить людям о Боге? У Александра невероятно интересная жизненная история. И он стал на данный момент уже не просто священнослужителем, но писателем, человеком, который рассказывает о том, что такое религия в обществе, в современном, в 20-21 веке. Вот об этих всех интереснейших вещах мы сегодня с Александром будем говорить. Спасибо большое еще раз, Александр. Давайте начнем с того, как родился ваш интерес вот к рассмотрению общества с точки зрения вот религиозности. Принимает ли общество религиозность? Отвергает ли? Как вообще религия существует в обществе?
1: Ну, интерес родился как интерес врача к состоянию пациента, когда он мерит пульс. Так и мне стало интересно вот то, чем живет общество, его интересы, его представления. И поэтому я начал заниматься в особенности литературой, в меньшей степени историей, богословием, чтобы понять, что мы из себя представляем как люди, куда мы движемся, каковы наши интересы. И вот наше мировоззрение в целом. Вот это меня интересовало, и поэтому я стал этим более пристально заниматься.
0: А можно сказать, что это был такой вот отстраненный теоретический интерес? Или все-таки ваша жизнь как-то подвела вас к этому?
1: Ой, нет, это ни в коем случае не теоретический, поскольку у меня такое убеждение, что все то, что не имеет прикладного характера, практического, оно, по сути, не имеет смысла. Поэтому все вырастало из жизни, из личной истории, из истории семьи и из истории общества, которым я занимаюсь, которое мне интересно. Поэтому все сугубо в практической плоскости.
0: Давайте об истории вашей семьи немножко.
1: Давайте. Угу. Больше рассказать о прошлом семьи или вот непосредственно уже то, что меня касается, мои родители?
0: Я думаю о прошлом. Давайте начнем с самого прошлого, потому что мы все родом из детства, что называется. То есть мы все выросли на чем-то. Как вас формировала ваша семья? То, что вы стали писателем, автором, исследователем и священнослужителем при этом?
1: Ну, наверное, в жизни каждого человека есть такие точки. Они в науке называются точки импрессинга, запечатления. Вот большую часть нашей жизни, детства, мы не помним. И детская амнезия вообще не помним. А есть моменты, которые вот потом раскручиваются и играют очень важную роль. Вот для меня таким моментом стала история о моем прапрадеде по отцовской линии, который был священником. Так случилось, что в 20-е годы, в начале 20-х он был расстрелян. Бабушка уже моя родилась в 24-м, она его не знала, но она однажды рассказала историю, мне тогда лет 8-9 было, историю о Библии. Дед, уже зная, что прапрадед, ее дед, отец ее матери, зная, что его расстреляют, он взял церковную Библию, был священником, как я уже сказал, Витебской губернии, тогда уже не Российская империя. И он пошел, эту Библию закопал. И вот бабушка, когда его вспоминала, она все время рассказывала об этой Библии с таким восторгом, трепетом, пиететом, что вот там Библия – это книга, в которой все обо всех написано. Угу. Я так познакомился немножко с прошлым семьи, но у меня всегда в голове так и осталась Библия, книга, в которой все обо всех написано. Угу. Хотя увидел и прочел я ее годы спустя.
0: Между прочим, у Александра Сергеевича Пушкина есть такое высказывание. Это книга, в которой все есть.
1: Ну да, приблизительно
0: да,
1: так.
0: Здорово, совпадает. Расскажите, пожалуйста, как дальше формировался ваша жизненная позиция? Можно ведь быть просто человеком интересующимся, а можно быть человеком участвующим. Стали ли вы человеком участвующим вот в религиозных каких-то событиях?
1: Ну да, со временем вот появлялся интерес. Интерес появлялся больше вот в поисках смысла жизни. Было неинтересно думать, что ты похож на муху в каком-нибудь деревенском доме, которая кружит над светом, и траектория ее движения абсолютно непонятна, бессмысленна. И мне хотелось, чтобы моя жизнь, короткая, длинная, какой бы она ни была осмысленной. И вот здесь я непосредственно уже уперся в Бога, в стену.

0: веры, Библии. И вот здесь все началось. Поиск смысла привел меня к религии и вере.
1: Угу. Уперся в стену. Стена — это какое-то препятствие, стена — это какое-то сопротивление или что-то другое?
0: Ну, это может быть как препятствие, но для меня это было как такой тупик, необходимый преодолеть.
1: Угу.
0: Лабиринт, тупичок, значит, нужно было куда-то повернуть. И Бог очень часто является стеной в моей жизни. Отношения с Ним. Отношения с Ним интереснее, чем знать о Нем.
1: Mm.
0: И вот когда...
1: Давайте немножко на этом остановимся. Отношения с Ним интереснее, чем знать о Нем. Вот можно много-много-много читать Библию, другую литературу, другие книги. Можно очень много узнать о Боге. И при этом вы утверждаете, что отношения с Ним – это что-то другое.
0: Но это они не обязательны. То есть знакомство с Библией, даже хорошее знакомство с Библией не гарантирует отношений с Богом.
1: Mm-hmm.
0: Потому что на определенном этапе нашей истории были люди, которые занимались критикой Библии. И они, в принципе, хорошо ее знают. Какое-нибудь забавное Евангелие было, кто-то помнит в атеистических издательствах. И вроде бы высмеивали определенные вещи. И они знали Библию, никогда не скажешь, что для них это что-то новое. Но это ведь не привело их к Богу. И Бог интереснее, поскольку это живая личность, а эта книга о Нем, поэтому интересней знакомиться с Ним, а потом уже узнавать о Нем, нежели узнавать о Нем, а потом знакомиться с Ним. То есть для меня вот есть там телега и лошадь. И то важно, нельзя исключить, но все-таки лошадь впереди телеги.
1: Понятно. Как установились ваши отношения с Богом?
0: Ох, сознательно... Это уже произошло попозже. А когда оглядываешься назад на прожитую жизнь, то видишь, что он был-то всегда. Mm-hmm. Всегда был вот какой-нибудь...
1: Он только с вами всегда был? Или вы думаете со всеми?
0: О, я думаю, что он с каждым человеком. Вот сложно, наверное, заметить это, осознать, увидеть. И масса эпизодов. Был эпизод в детстве, это, наверное, 5-6 класс, когда я понял, что все страшно, уже по глазам хирурга. У меня было внутреннее кровотечение в результате травмы, спортивной травмы. И когда хирург говорит, что же вы еще ходите на ногах, вы можете умереть, это сразу в больницу, сразу были готовы в операционную. Я только тогда понял, что целый день, который я был на ногах, там разрыв почки должен был случиться, кровотечение. То я мог, меня могло не быть. Меня могло не быть. И таких случаев много. А понимаешь это, что это не случайно, что кто-то присутствует, лишь потом. Когда видишь жизнь не просто как какую-то биологическую закономерность, биографическую закономерность, а когда смотришь на нее немножко вот глазами духовными, глазами веры, сверху, религиозными, тогда видишь, что вот здесь точно кто-то был. Он стоял рядышком.
1: Mm-hmm.
0: И по другим причинам тебя могло не быть. Mm-hmm. А вот ты есть.
1: Ну, как-то вот хочется помочь тем, кто нас сейчас смотрит, вот ощутить эту самую точку. Это вы сказали уже ретроспективно. То есть
0: ретроспективно,
1: что-то
0: да.
1: произошло, и вы поняли, что вот все то, что было до этого, или очень многое из того, что было до этого, оно уже было проявлением того, что Бог с вами. А как вот эта самая точка отношений-то с сформировалось?
0: Отношения-то всегда были.
1: Но... А давайте тогда на этом немножко подольше остановимся. Вы говорите, отношения всегда были. Что значит отношения всегда были? Потому что вот у тех, кто нас смотрит, если вы говорите, отношения всегда были, значит, и у них тоже отношения всегда есть.
0: Отношения Бога, Бог сознательно участвовал в моей жизни. Но я в меру своего опыта, незнания, нежелания знать в какой-то момент, может быть, вот этого не замечал. И отношения, они как бы носили односторонний характер. Он-то со своей стороны многое делал, а я, может, иногда и чувствовал, что что-то происходит сверхчеловеческое, но, по крайней мере, сознательно этого не понимал. И поэтому ретроспективно понимаешь, что, оглядываясь назад, но когда уже ты становишься человеком верующим, понимаешь, что Бог есть, признаешь, что Бог есть, то уже в процессе настоящего времени. И уже отношения носят диалогический характер, а не просто вот такой бессознательный.
1: А пример можно привести?
0: Пример?
1: Вот сейчас мы с вами говорим, диалог между вами и мной как ведущим.

0: Одновременно с этим есть диалог с Богом?
1: Вот прямо сейчас?
0: Да.
1: Наверное, нет.
0: Наверное,
1: вот
0: нет.
1: Так, такого сознательного диалога. Угу. Потому что мы с вами, иначе это уже будет такой полилог. Угу. А какой-нибудь пример? Вот пришел один такой. Угу. Ну, давайте, может быть, расскажу.
0: Хорошо.
1: Может быть, расскажу. В связи с тем, что получал второе высшее образование, не всегда студент... У меня семья, трое детей, работа, жена. И вот эти заочные сессии, на которые ты приезжаешь, не всегда ты идеально готов. Или даже более-менее готов. И поэтому что-то наверстываешь в процессе сессии. И бывают моменты, когда идешь на экзамен, так, слабо готов. Вот один из таких случаев я все время переживаю. Потому что когда-то давным-давным-давно, при начале учебы, я для себя поставил четкую задачу. Я никогда не списываю. Потому что то, как я себя веду, то, как я живу, то, что у меня внутри, важнее той оценки, которую я получу.
0: Если списывать, то внутри будет нехорошо?
1: Нет, я не могу так. Не могу.
0: Это было всегда?
1: Это однажды на первом курсе семинарии получилось.
0: Угу. Уже когда богословское образование?
1: Да, богословское. Это первое высшее образование богословское. Я для себя сказал, что я никогда не буду списывать. Пусть это будет низкая оценка, но для меня принципиально то, что я получу, и то, что я себе представляю, mm-hmm. а не то, что у меня в оценках записано. Mm-hmm. И вот здесь ситуация, когда время не позволяло идеально подготовиться. Жизнь, работа, семья. И я был не очень готов. Но я каждую сессию стараюсь для себя какой-то выбирать такой девиз. И каждый год жизни своей новой. Я поехал на сессию, на большом-большом листе распечатал себе «Соло Грация». Один из знаменитых тезисов реформации «Только благодатью». Не мои заслуги, не мой ум, не мои таланты, не еще что-то. А вот, Господи, только благодатью.
0: И ночь перед... Только Божья благодать.
1: Только Божья благодать.
0: И что? Это начало предложения, окончание предложения?
1: Вот оно только... и все. Только благодать. Соло грация, да, угу. на латыни. И я был готов, ну так, более-менее. И ночь у меня была дикой. Я не могу сказать, где я спал, где я был в таком состоянии полусна, полуяви. И не мог спать. И вся ночь такая вот, я крутился-крутился на своем кресле, на котором спал. И мысли постоянно, Господи, не дай мне тебя опозорить. Не дай, я не готов идеально, как должен быть готов. Господи, не дай, пусть будет любая оценка. Ты знаешь, меня оценка не сильно волнует. Хотя есть нюанс уже, когда у тебя только хорошие оценки, то они немножко волнуют тебя. Это уже так вот бременем определенным. Но меня больше интересовало, Господи, не дай мне тебя опозорить. Не дай мне тебя опозорить. И вот спишь ты, не спишь, это снится. Или такой полубред, полуявь, непонятно. И я утром, когда встал, то первое, вот, что я осознанно помню, мои глаза упали на этот лист. Только благодатью. А это был экзамен по не моей специализации, это экономика-социология был спаренный экзамен. Два преподавателя, и нужно сдавать.
0: Это в каком учебном заведении?
1: Это Витебский государственный университет имени Машерова.
0: И факультет какой?
1: Филологический факультет. Но в связи с тем, что образование общее дается, в том числе нужно
0: специализироваться. Это вы получали второе высшее
1: образование? Это было второе высшее образование, да. Я пошел на экзамен. Ну, как-то я успокоился. Успокоился вот это соло грация. Только благодатью, Господи, ты. Ни я, ни знания, ни таланты. Все вот это пустое в какой-то момент. Все, чем человек может гордиться. Я пошел сдавать... И вытянул такой билет, который я мог бы рассказывать, ну, не знаю, на полдня точно. Потому что по экономике был вопрос о кредитовании. А это то, чем я вот последние 2 месяца в Беларуси занимался. Очень пристально, ввиду того, что мы, как многодетная семья, строили квартиру. И поэтому я все вдоль и поперек это знаю. А по социологии у меня была религиозная ситуация в Беларуси, законы, конфессии, все. И это то, что я могу говорить бесконечно. И то, что я знаю больше, чем преподаватель в десятки раз. Ну и 10-10-10. В итоге...
0: Это балл.
1: Общий, mm-hmm. да, у нас 10-бальная в Беларуси система. Самый высокий балл 10. И я выхожу с экзамена, на который я шел, и думаю, Господи, ладно, я согласен даже на 7. А в результате 10. Mm-hmm. И я понимаю, что вот соло грация, Господи, только ты. Mm-hmm. Только

0: только ты, и все, что я ответил, вся моя оценка, тот билет, который я вытянул, это, Господи, только ты. И вот был такой опыт онлайн-отношений с Богом в реальность. Я понимал, что Он говорит, и Он будоражит меня, и Он открывается мне, и Он помогает мне, и все это вот осознанно, не ретроспективно, как это было в прошлом, где Он говорил, а я был глуховат. А это уже было наше отношение. Вот один из примеров таких. Их много.
1: Здорово. Их много.
0: Много. Это очень интересно.
1: Онлайн-отношения с Богом. Это, наверное, то, о чем каждый человек может мечтать. Они происходят только наедине? Или, потому что вот я задала этот вопрос, а вот сейчас мы с вами говорим, ну ведь мы с вами сейчас находимся на религиозной программе, и программа у нас в любом случае посвящена Богу, а Он-то есть здесь?
0: Ну, безусловно, Он есть, но Он самое интересное, что вообще существует, но не всегда, когда ты хочешь с Ним поговорить, Он собирается с тобой разговаривать. То есть, скажем, вот Он может себе позволить, ввиду Его всевластия, Его вездесущности, разговор в любой момент. А ты иногда в режиме ожидания находишься. Ну, чаще всего ты можешь быть не готов. Или ты не совсем понимаешь язык, на котором Он говорит. Не всегда понимаешь образы, которые Он использует. Ну вот, то есть это особенный момент. Особенные моменты, когда ты разговариваешь с Ним и слышишь, что Он говорит тебе. А так ведь разговоры, мы постоянно молимся. Я знаю, что Он слышит, и Он обязательно включится в разговор такой, живое общение. А так вот есть и общение другое, скажем, по умолчанию, что ли. Оно не такое яркое, но оно очень важное.
1: У нас в гостях Александр Богданенков, исследователь, автор ряда статей и книг по богословию, по исследованию Библии. И причем вот у нас одна из его книг здесь сегодня. Посмотрите, как интересно. Александр Богданенков «Управление будущим. Библейские принципы». Вот. И если мы посмотрим оглавление, я была настолько впечатлена, я вот перед съемками открыла эту книгу, «Азы библейского моделирования будущего. Тренинг личностной эффективности. В семейной упряжке. Секреты полноценной жизни. Менеджмент по-библейски. Искусство наведения мостов». Ну, то есть что-то совершенно такое потрясающее и очень жизненно важное. Мы об этой книге еще немножко попозже поговорим. А сейчас, Александр, все-таки мне хочется вот вывести какую-то закономерность для наших дорогих друзей, которые сегодня у нас в гостях. Как вы все-таки пришли к Богу? Как у вас установились с Ним отношения? Что это такое онлайн-отношения?
0: Ну, знаете, как-то если посмотреть глазами неверующего человека, то было целый ряд совпадений. Но а потом-то понимаешь, что это были не совпадения, а то, что должно было быть. А после 9 классов, когда я поступал, так получилось, что не поступил.
1: А это было училище?
0: Это техникум.
1: А, техникум?
0: Был, да, на промышленное гражданское строительство, ПГС. Не поступил, там тоже уже, то, что не поступил, тоже забавная история. Она такая по подростковой глупости-то вышла. Я готовился. А мой друг, который вместе со мной поступал, он ходил на курсы. Я на курсы ходить не мог, у нас тогда было очень финансово скромное положение у мамы. Поэтому я брал все вопросы, что он готовился у него по алгебре и геометрии. Но один раз он эти курсы не посетил. И получалось, что 30 вопросов по алгебре, 30 вопросов по геометрии, всего 30 билетов в каждом по одному вопросу и плюс практическое задание. Я был готов практически идеально. Вот тогда был готов практически идеально. 50 вопросов из 60 я знал, выучил и был готов ответить на самый высокий балл. Но так случилось, что когда тянул билет, вытянул такой билет, где был оба вопроса, которые я не знал. Угу. То есть я был счастливчиком наоборот.
1: То есть полная противоположность тому случаю, который вы вот в первой части нашей
0: когда мы говорим о Боге как о стене. Я прекрасно понимаю, что он подложил вопрос, который я не мог ответить. И в результате я сдал на самую низкую оценку.
1: И он знал, почему он это делал?
0: Он знал, почему это делал, он это делал.

не знал, почему я это делал. Потом я решил менять школу одну, вторую, ничего не получалось. Вот не поступил, в школу свою не хотел возвращаться. И однажды ушел из дома, чтобы попытаться еще в одну школу перейти, 10-й, старшие классы. А ключи забыл. Когда вернулся, дома никого нету, и я сидел на столике во дворе, достал свою гитару, расчехлил и просто играл. А рядышком была стройка, банк,

0: На обед он приходил во двор, там кушал. И мы с ним так познакомились. Позже я узнал, что он верующий человек. И во многом благодаря ему я познакомился с церковью, с Богом ближе, через него.
1: То есть тоже встреча, организованная Богом.
0: Да, тоже встреча, организованная с Богом. И более того, еще обед не закончился, он собирался уходить. Подошла бабушка, у которой я тогда жил. И оказалось, что этот человек, который случайно подошел в тот момент, когда я никуда не попал, забыл ключи и был вынужден сидеть во дворе, он учился вместе с моим отцом и дядей в одной группе когда-то в строительном училище.
1: Об этом сказала вам бабушка.
0: Бабушка его знала уже... Ну, два десятка лет она его знала, когда он еще был совсем молодым. А он оказался вот верующим, и через него, через игру на гитаре, я познакомился уже с Библией, с Богом. Ну, а там целая череда случайностей. Целая череда случайностей.
1: Якобы случайностей.
0: Да, да. И так я начал знакомиться с церковью, а уже через год я уже полноценно в церковь пришел и с Богом познакомился. Там тоже было интересно. Я уже год спустя сознательно, как человек верующий, поступал... в техникум, но, к сожалению, был отчислен на втором курсе.
1: То есть в этот техникум вы уже поступили?
0: В этот же самый техникум, да, я поступил, но год спустя. И был на третьем семестре, это второй курс, вначале был отчислен по религиозным убеждениям, за свою веру.
1: А что это были за религиозные убеждения, из-за которых вы были отчислены?
0: Ну, когда я стал читать Библию, ну, и мне рассказывали о Библии, я увидел, что есть такое, скажем, сердцевина, центр, как 10 заповедей.
1: И одна из... наверное, это на слуху у всех.
0: Ну да,
1: то есть
0: да.
1: Все знают, что есть 10 заповедей Божьих, записанных в Библии.
0: Да, обычно об этом все знают, но, наверное, не все могут все эти 10 заповедей перечислить. И одна из заповедей, она, может быть, не совсем на слуху, и несколько странная, гласила, что «помни день субботний, чтобы святить его». И я занятия по субботам в техникуме не посещал, а суббота – учебный день. И в результате, ну, там возникли сложности в отношении с рядом людей. Одни симпатизировали, а другие...
1: То есть, если симпатизировали, значит, вы объясняли, почему. То есть, почему вы вдруг вот взял и решил по субботам?
0: Да, иногда приходилось объяснять. Иногда приходилось объяснять, почему я... И где я вообще в субботу? А я был в церкви на богослужении. И почему именно в субботу? И почему... нельзя быть здесь в субботу, а не там в субботу. Вот все это приходилось объяснять самым разным людям. Где-то люди понимали, где-то не понимали, но смотрели одобрительно, как выбор человека, мой выбор. А где-то категорически отрицали.
1: И я так понимаю, что если вас отчислили, то значит в техникуме именно вот категорически отрицали.
0: Да, да. Ну вот именно ряд людей, которые были ответственны за студентов-то там, не обычные учителя, а другие люди. А они, да, была инициатива с их стороны, потому что я был лидер, ну, по прогулам, получается. Потому что каждую неделю у меня было, по меньшей мере, 3 пары прогулов. В субботу я не посещал. Поначалу я отрабатывал, когда это разрешали. А потом это запретили отрабатывать. Учителям запретили принимать отработки. Так. И это был первый опыт становления, поскольку и группа была сложная. Это строители, это 33 человека, я один и еще 32 мальчишки, которым не так просто объяснить, что ты не такой, как они, что ты не бегаешь курить на перемене, что ты там не собираешься в общежитии и не пьешь водку. Им было непонятно. И там были сложности. Хотя через вот эти сложности у меня с очень многими... учениками, учащимися, студентами завязались добрые отношения. По крайней мере, даже те, кто не одобряли, они все равно вот неким уважением прониклись. И был один такой шикарный случай, если вам будет интересно,
1: да,
0: то я расскажу. Поначалу мужской коллектив, подростки 16-17 лет, очень может начаться такая травля совместная. Ну там, не знаю, можно вспомнить фильм «Чучело», к примеру, с Кристиной Орбакайте и Юрием Никулиным. Когда девочка становится объектом травли. И вот был такой большой перемен, это как раз перед уроком химии было, и вот эта такой травля началась. Что, ну, простите меня, я процитирую. Один одногруппник подошел ко мне и говорит: «Ты, Богданенков, дебил. Только дебилы могут быть верующими». И вот все. И мне уже казалось, Господи, скорее бы этот большой перерыв закончился. Потому что вот вся эта

0: толпа ребят начала. Один берет кулак, подносит к моему лицу и говорит: а если я тебя ударю, ты поступишь, как в Библии написано, подставишь другую щеку? Как ты будешь себя вести? И вот в этот большой перерыв это превратился в ад. Но перерыв закончился, пришел преподаватель химии, а вот Бог знал, что он будет делать, а я еще не знал. И она принесла контрольные. И начала объявлять. Такой-то два. Такой-то два. Такой-то три. Называет мою фамилию. Богданенков пять. Такой-то два. И в результате не было ни одной четверки. Было, наверное, шесть, пять, троек. Остальные были двойки. И одна пятерка у меня. И как раз вот перед этим вот только дебилы могут верить в Бога. И получилось так, что они это говорили, все под это плясали, а она пришла
1: и рассказала,
0: и оказалось, что не так. Оказалось, что не так. И после этого вот никогда они уже себе не позволяли как-то оскорбить меня. Хотя кто-то недолюбливал, а кто-то наоборот расположился. Но никто не позволял себе уже так вести себя. Но вот, вот этот ад, 45 минут большого перерыва, это... Ну, а потом вот это вот чудо, которое Бог уже планировал и знал.
1: А вот если вы сейчас об этом говорите, как можно объяснить, почему у людей... Ну, ведь они же видели, что вы хороший человек. Почему у них это вызывало такое противление? Почему вообще у людей в целом верующие люди очень часто вызывают отторжение? Даже в своей собственной семье, среди... когда-то близких людей или среди даже далеких, которые и не знают пока о вас ничего. Почему это вызывает отторжение?
0: Ну, здесь целый ряд причин. И это, ну, не так плохо это. Потому что для нас это неплохо, для меня это не было плохо, потому что мой характер как в плавильной печи закалялся. И я сознавал ценность того выбора. Сознавал, видел руку Божью. Вот для меня, может быть, и по-другому все это было бы, если бы я не увидел, как Бог вышел из этой ситуации, вывел меня из этой ситуации. И мне интересно с таким Богом. А люди очень часто объединяются. Это вот такая стадность, что ли. Этим пользуются очень часто. Человек, когда находится в какой-то большой толпе, то он... лишается своей индивидуальности, своей личности и начинает просто быть таким, как все, теряет лицо. И толпа обыкновенно противостоит какому-то человеку, который лица не теряет. Так было всегда. В истории и нехристианской, можем Сократа того же вспомнить, который был вынужден окончить жизнь самоубийством, потому что и граждане Афин... Вот, были настроены против. И Иисуса Христа – самый яркий пример. И в нашей жизни по-другому невозможно. Человек, который не хочет терять своего лица, он, к сожалению, часто становится объектом травли. Но это закаляет его. Это не в ущерб ему.
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Александр Богданенков, священнослужитель, автор, филолог-исследователь. Если у вас есть к нему какие-то вопросы, если вам кажется, что это тот человек, который вас поймет, который сможет как-то помочь вам на вашем жизненном пути, пожалуйста, пишите нам, звоните, мы обязательно передадим ваши вопросы Александру. Александр, сейчас хотелось бы немножко о вашем творчестве поговорить. Расскажите, пожалуйста, о том, какие книги вы пишете, какие статьи, к чему вас Господь влечет?
0: Ну, творчество, наверное, такое разнообразное. С одной стороны, я занимаюсь художественным творчеством. Это рассказы, стихи. С другой стороны, я занимаюсь вот, популярными вещами, научно-популярными, просто популярными, для того, чтобы рассказать как можно большему числу людей о вещах, которые мне кажутся важными для меня и для них. И с третьей стороны, я занимаюсь еще научной работой, в особенности в сфере литературоведения. Ну, там на стыке целых ряда дисциплин и филологии, и литературоведения, и истории, и психологии, поскольку все вот это перемежается. Поэтому вот художественное творчество, я занимаюсь им, популярное, популяризаторство –

0: занимаюсь им, и научное творчество тоже.
1: Мне показалось очень интересным, когда вы упомянули, что ваше научно-исследовательское творчество связано с именем Варлама Шаламова. Вот когда мы слушаем историю Александра, может быть, когда мы слушаем историю многих верующих, то какое-то вот... Вот то, о чем вы говорили, вот та толпа ребят молодых, это преследование? Это уже преследование в полном смысле этого слова? Или это еще не преследование, еще это вы еще не до крови сражались? Вот расскажите немножечко о своем творчестве в этом плане.
0: Да, ну вот видите, мы часто становимся заложниками обстоятельств. Я думаю, что вот они вот... Этой атмосферы стали заложниками. И, скажем, я не обвинил бы каждого в отдельности. Хотя там были заводилы, были ведомые. Но есть за этим вот великая борьба, где есть Бог и те, кто становится на его сторону. И есть дьявол, сатана и те, кого он использует. Очень часто бессознательно. Вот и они стали, скажем, заложниками.
1: А можно сказать, что каждый человек или на той или на другой стороне в каждой конкретной ситуации?
0: Наверное, можно сказать, но не всегда это сознательный выбор. Это очень часто бессознательно.
1: Да,
0: потому
1: понятно.
0: Что Бог приглашает к сознательному выбору, а дьявол, Библии называемый сатаной, он как такой кукловод, манипулятор.
1: Хитрый.
0: Хитрый, очень хитрый.
1: Это очень важно, то, что вы сейчас говорите. Да, не надо отчаиваться, если вдруг мы в каких-то обстоятельствах своей жизни, это очень часто происходит, оказываемся ведомыми, сами этого не понимая. Да?
0: Пленниками, рабами той стороне.
1: Вот Бог сильнее. Как только мы сознательно к Нему взываем, то Он тут же освобождает. Да? Освобождает на то мгновение, освобождает в любое время, когда мы к Нему обращаемся.
0: Да, безусловно. Угу. Безусловно. Вот, и моя история, и история моей семьи вдруг вывела меня на определенные литературные приоритеты. Вот в частности, на Варлама Тихоновича Шаламова, чей опыт страшен и чей опыт весьма интересен. Это 16 лет лагерей, и это не лагеря, скажем, были шарашки, конторы, куда ученых собирали, и они в таких, конечно, тяжелых условиях, но занимались работой на советское правительство. А это были лагеря на смерть. На смерть, и он чудом выжил, благодаря, опять-таки. И я увидел историю, вообще интерес к нему пробудился благодаря интересу к личной семье. В какой-то момент я понял, что не с меня все начинается. И не мной заканчивается. И вот эта ниточка потянулась, и Библия здесь интерес. Мы видим наше происхождение, откуда мы и куда мы идем. И личная семья. Мой дедушка, так получилось. В детстве мне рассказывали, что он был танкистом. Потом помню детские рассказы о том, что он был на море. А так получилось, как бы это ни звучало так страшно, он был зэком. Политическим. Просто потому, он сел, будучи мальчишкой лет 17. Это, наверное, 40-й год. Так не удалось мне. Это архивы нынешней ФСБ. Так не поработал я с этими архивами. Только вот истории из односельчан, истории семейные, те, которые сохранились. Он попал в лагерь, потому что однажды глупым мальчишкой, 17-летним, пел матерные частушки про Сталина. И потом жизнь его повернулась. И вот я увидел, кстати, тоже Божью руку в этом. Он сам со Смоленщины, и вот эти первые бои, весна, лето 41-го, он мог погибнуть. А получилось, что Бог сохранил его в лагере, в аду сохранил его от еще более, может быть, страшных условий. И вот появился интерес к Шаламову, к лагерной прозе, в особенности к Шаламову, к его страшному опыту. И еще было интересно, он описывает много поведения верующих людей в лагере. То есть там, где ежедневные побои, там, где рабочий день 16 часов в нечеловеческих условиях, там, где питание это при разной норме выработки, там 300 грамм хлеба, 400, 500 грамм хлеба, все, что у тебя есть. И как ведет себя верующий человек вот в этом реальном аду на земле. И мне стал интересен Шаламов и с точки зрения вот этой. с точки зрения

0: того, как он описывает верующий человек. И он пишет такие слова, что «я нигде не видел таких людей, как верующие. Они единственные, кто сохраняли лицо в нечеловеческих условиях». Через 3 недели самые культурные люди вдруг становились... Иногда там какой-нибудь преподаватель литературы мог блатным чесать пятки и, ну, то, что называется на том языке, тискать романы, рассказывать истории. А верующие оставались людьми. И вот для меня тоже это огромная тема исследования стала, что человек, верующий в Бога, даже за гранью нечеловеческих условий остается вот с человеческим лицом.
1: Угу. А как это отражено в ваших произведениях или в статьях?
0: В статьях я постоянно пишу об этом. Вот одна из статей – это «Homo fidelis у рассудка на краю». То есть «homo fidelis» с латыни – «человек верующий». И как раз-таки «у рассудка на краю» – это то пограничное состояние, где дальше начинается… где нет жизни. Безумие. Человек просто сходит с ума из физиологических причин, из-за истощения и прочих вещей. И вот это исследую и жизнь его, и взгляды его. Потому что это и свидетельство тем интересно, что Шаламов... Ладно, был бы он верующим человеком, мы сказали, ну, конечно, о своих говорит вот так хорошо. Но он постоянно говорит, что он атеист. Поэтому он лицо не заинтересовано в том, чтобы обелять верующих или преподносить их хорошо. А он вот... Человек, который претендует на 100% правдивость.
1: Угу. Спасибо большое, Александр. Мы очень желаем вам самых больших открытий в этой сфере, открытий духа, открытий души. И будем с нетерпением ждать появления этих ваших произведений. А сейчас я хочу еще раз напомнить тем, кто нас сегодня смотрит, что Александр приехал на телекомпанию «Триангела» в этот раз. И одна из задач – это провести цикл проповедей вот по этой книге. И в оставшуюся буквально одну минутку, может быть, вы нам немножко расскажете, о чем будут эти проповеди.
0: Да, но самое главное, что Библия – это не просто теоретическая книга, это книга для практической жизни. Семья, работа, увлечение, отношения – там все сказано. Там есть законы, по которым нужно быть, чтобы стать успешным в высшем смысле этого слова.
1: Угу.
0: Поэтому эта книга об этом.
1: Ну что ж, спасибо большое. Мы с нетерпением ждем появления этих программ. Это будет интересно и нам, сотрудникам телекомпании «Триангела», я в этом уверена. Это будет интересно и вам, дорогие наши зрители. Мы ждем следующих встреч с вами. Пожалуйста, пишите нам, звоните. Еще раз напоминаю, что сегодня у нас в гостях Александр Богданенков. Пожалуйста, пишите, о чем вы хотели бы его спросить. Мы обязательно передадим ваши вопросы ему. До свидания. Самых больших вам благословений.

0: Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.
1: В жизни иногда случаются моменты, которые тяжело принимать. Они могут разрывать душу изнутри и действительно очень сильно печалить сердце. Иногда горестные события, случающиеся в семьях наших близких, родных, они действительно наполнены горем и страданием. Но даже среди вот этой тьмы, такой бытности, тяжелой бытности рода человеческого, связанной со смертью и потерей своих близких и родных, среди этой тьмы всегда есть свет Божьей правды и свет Божьей любви. Иногда это тяжело понять чисто по-человечески, потому что мы люди, этим все сказано. Мы как те рыбы, которые живут в аквариуме, и нам кажется, что наш аквариум – это вся наша Вселенная –

совершенно не осознавая, не понимая, что за стеклом этого аквариума огромный мир, о котором мы не можем ничего познать и ничего знать, потому что мы рыбы. И нам тяжело понять, кто это за стеклом аквариума, который может о нас заботиться и через которого корм попадает к нам в воду. И фильтры наши работают, и мы получаем кислород. И поэтому для нас вот эти моменты, они тяжелы и непонятны. А что там за гранью этого стекла, за гранью этой Вселенной? Но если мы попытаемся немножечко посмотреть глазами веры, все может встать на свои места. Я хочу сегодня поделиться одним опытом моего служения, тоже как пастора, с необычным, таким чудесным, радостным концом, как иногда может показаться. Но с другой стороны, это тоже особое Божье действие. Ему есть библейское подтверждение этому действию. Опыт связан с тем, что у одной сестры из церкви очень тяжело заболел племянник. Ему было 16 лет в тот момент, и врачи диагностировали на уже поздней стадии множественные очаги опухоли головного мозга. Парнишка, который совсем недавно был жизнерадостным, он угасал просто на глазах. Он не был верующим в Бога. Он жил, как обычный молодой человек, не задумываясь о смысле жизни и пытаясь как бы получить удовольствие в этом мире. Но когда с ним это случилось, и болезнь очень быстро приковала его уже к постели, и, в принципе, в больнице его уже даже не брали, потому что смысл – это только констатировать смерть в больничной палате. Он тихо и молча умирал дома. И когда она пригласила меня как служителя к ним домой для того, чтобы совершить молитву, чтобы пока у него еще есть возможность как-то приходить в себя между провалами в беспамятство, чтобы каким-то образом поговорить с ним о Царстве Божьем и о принятии Иисуса Христа. И действительно это получилось. Я пришел с поспешностью к нему домой, увидел его в этом состоянии, пригласил его родителей для того, чтобы помолиться за него. И когда произносил эту молитву, после чего у меня был с ним разговор, короткий, небольшой, насколько это было возможно, в его силах. И вот когда я с ним разговаривал, единственное, что он мог, это немножко приоткрывая глаза, сжимая руку и чуть-чуть кивая головой, отвечать на мои вопросы, соглашаться или нет. Я читал с ним Священное Писание и рассказывал ему вкратце, в небольших предложениях, о том, что сделал для него Иисус. И в самые последние моменты, когда я спросил у него, верит ли он в то, что Иисус есть его Спаситель, он сжал мою руку в знак одобрения. Когда в последние моменты я спросил у него, верит ли он в то, что Иисус простил все его грехи и очистил его от всякой неправды, он сжал мою руку. Я спросил о том, что верит ли он в то, что Господь приготовил для него Царство Божие, и он, как раскаянный и принявший Иисуса Христа, получит это Царство Божие при воскрешении, когда явится Господь, он сжал руку. Как служитель, с одной стороны, я понимал, что для Бога нет ничего необычного. Он может сделать чудо и восстановить, и исцелить, и дать новую жизнь этому молодому человеку, чтобы тот продолжил ее с Богом. Но у Бога есть свои планы. У Бога есть не все, не на все ответы такие, какие нам хочется принимать. Но в любом случае, он скончался через буквально несколько дней. Он совершенно потерял сознание и потом скончался. Но вы знаете, удивительно в этой истории было то, что Царство Божие приобрело для себя еще одну спасенную душу. Иногда мы думаем, что если бы Бог сделал чудо здесь и сейчас, то это было бы лучшим благом. Но, с другой стороны, вы знаете, в Библии есть один текст, смысл которого в том, что когда верующий, когда праведник,

Ник умирает, это благо для него, потому что таким образом он освобождается от зла. То есть в дальнейшем в этой жизни зло больше не будет иметь над ним власти. Больше этому верующему человеку не придется сталкиваться с несправедливостью, с жестокостью, с обманом, с предательством и всем, чем наполнен наш мир. Возможно, для него смерть для этого молодого человека была приобретением Царства Божьего. И я верю, что когда он воскреснет, когда однажды в Царстве Божьем мы встретимся, он с радостью воскликнет, что это было единственное правильное Божье решение для него. Да, на тот момент это было горе для его тети, для его родителей, которые, к сожалению, так и не последовали за своим сыном и не приняли Иисуса Христа на тот момент. Но я верю, что Бог будет продолжать стучать в их сердце до конца дней их жизни для того, чтобы дать им возможность и надежду встретиться со своим сыном уже в Царстве Божьем. И с одной стороны, этот печальный опыт, как может показаться, он говорит о том, что не всегда случается чудо, и не всегда оно так, как нам хочется. Но с другой стороны, вы знаете, для Бога душа, которая, жизнь, которая для Царства Божьего – это большее, потому что здесь, на земле, наша жизнь слишком коротка. Она пролетает за одно мгновение. Буквально вчера ты закончил школу, а сегодня ты очнулся, ты уже пенсионер. И вот эта жизнь пролетает моментально, и у тебя в голове остается куча вопросов, чего-то ты не успел, чего-то ты не достиг, так и не стал счастливым. Но когда человек обретает Иисуса Христа и Царство Божие, для него внезапная смерть или ожидаемая в результате болезни – это переход в встречу с Богом, это переход к моменту, когда ты воскреснешь, и ангел введет тебя в Царство Божие для того, чтобы ты в новом обновленном теле мог встретиться со своими близкими, друзьями, родными, братьями, сестрами, родителями, которые тоже, как и ты, однажды приняли Иисуса Христа. Поэтому для верующих людей во все времена смерть была приобретением. Недаром на своих могилах своих умерших братьев и сестер первые христиане писали «До встречи». Вот. Этим они ознаменовывали то, что даже смерть не способна разлучить с Богом и с верующими. Однажды верующие вместе обретут Царство Божие и будут вместе с Богом у Его престола возносить Ему славу. Поэтому вот этот момент, это момент, который рассказывает о том, что Бог любит нас. Даже когда нам кажется, что эта любовь нам непонятна и тяжело принимаемая. Но это любовь, которая открывает небо. Небо, которому нас тянет даже на генетическом уровне. Мы хотим видеть небо, которое ответит на все наши вопросы.

история человечества и история религии, и даже история христианства дала нам, к сожалению, очень много примеров разделений. Вот разделение – это одно из самых трагичных, наверное, явлений в нашей жизни. А вследствие этого сегодня множество конфессий христианских существует, множество каких-то групп и сообществ, которые по-разному смотрят, да, вот на вопросы веры, даже веры во Христа, как вы сказали. Поэтому молитва совместная сегодня для нас очень затруднена, потому что, по крайней мере, Русская Православная Церковь, вот и часто говорят, вот Русская Православная Церковь немного закрыта в этом вопросе, другие христиане уже как-то молятся вместе, а Русская Православная Церковь не принимает участие в таких молитвах совместных. Это действительно так. Но почему? Немногие понимают, почему. Да потому что для нас, для православных верующих,

0: Единство всех христиан – это очень большая драгоценность. Но мы больше всего опасаемся, чтобы это единство не было кажущимся. Потому что мы, как церковь, которая существует 2000 лет, имеет такой опыт. Опыт печальный, который привел к разделениям. И поэтому мы хотим настоящего единства. И мы хотим дождаться и дожить до того момента, когда молитва, которую мы вместе будем творить, она будет результатом того, что мы вновь вернулись к единому пониманию веры, вот с чего вы начали. Для нас очень важно, чтобы молитва была венцом вот этого пути, когда мы вернемся к пониманию веры, такому, которое оно было изначально. В конце концов, Господь определяет, когда наступит такой момент. Святой Дух определяет. Вот. И мы не можем, конечно, просто сидеть и ждать, когда же он наступит. Мы должны, во-первых, трудиться и на богословском поле, беседуя друг с другом, разъясняя друг другу наше понимание веры. Со стороны православной церкви мы считаем, что мы должны делиться вот тем сокровищем, которое мы имеем, истинным таким глубоким пониманием и глубокой традицией.
1: Варвара Морозова – одна из первых бизнес-леди России. Властная, независимая, расчетливая. Москва полнилась слухами о ее личной жизни. Даже сыновья осуждали ее либеральное поведение. Но благотворительность ее была выше всех сплетен. Она щедро раздавала деньги на школы, больницы и библиотеки. Это и осталось, когда все слухи были забыты.
2: И снова обратился Иисус к народу. «Я – свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».
3: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Жизнь безумно красива, когда начинаешь ее замечать.

Часто задают вопрос, а могут ли образовываться раковые клетки, раковые опухоли, если я неправильно питаюсь? Надо понять, что вообще наше питание и наш образ жизни очень сильно влияет на то, как работают наши ДНК. Что такое раковая клетка? Да? Это нарушение работы ДНК. У нас новая клеточка, которая образовалась и пошла на строительство какого-то органа, она неправильная, потому что в ДНК произошла какая-то ошибка. И вот эти ошибки могут именно активироваться неправильным образом жизни. Это не только про питание, да? Это недостаток сна, это стресс. Любые эпигенетические какие-то факторы, они могут влиять на запускание тех или иных процессов в организме, то есть каких-то генетических предрасположенностей. И в другую обратную сторону, то есть если

Если мы ведем здоровый образ жизни, если мы разнообразим свое питание, если мы будем есть то, что приносит пользу нашему организму, то мы, наоборот, можем не запустить те генетические вот эти вот спусковые крючки, да, которые, в принципе, могли бы запуститься. То есть вот наш образ жизни очень сильно влияет на то, будем мы болеть какими-то хроническими заболеваниями наших там, предшественников, да, предков, или не будем, запустим мы эти механизмы или не запустим. И, конечно, безусловно, питание здесь играет очень большую роль. Нехватка, ну, каких-то микроэлементов может спровоцировать. Какие-то продукты, безусловно, тоже могут очень сильно провоцируют эти вещи, продукты гликации, да, когда мы едим жареное, когда мы тот же самый кофе пьем, тот же самый даже цикорий, мы предпочитаем там коричневый сахар, нежели белый сахар, но коричневый сахар это тоже продукт гликации, это жженый сахар, ну, по сути, да, поэтому любые продукты, которые имеют гликацию, это все продукты, которые будут запускать, в том числе, развитие рака в нашем организме. Поэтому их нужно, ну, убирать. Если мы говорим про красное мясо, например, да, то это тоже научно доказанный факт, что больше 150 грамм красного мяса в неделю тоже способствует развитию раковых клеток. Если мы, ну, отдаем себе отчет и превышаем эти нормы, да, но мы должны понимать, что у любого действия есть последствия. Нет действий без последствий. Они либо будут положительные, либо будут отрицательные. Но и стресс точно так же будет влиять на наш организм. То есть мы можем не есть мясо, но стрессовать, и точно так же мы можем заболеть раком. Как бы все вот эти вещи, они настолько тонкие, наш организм настолько индивидуальный, что я не могу сказать, что спровоцирует. Но я могу сказать, что научно доказанные статьи есть о том, что может спровоцировать. А вот что будет в моем организме, ну, никто не может сказать. И исхода тоже не может. И что интересно, что, ну, я пришла к таким выводам, да, то есть я, когда я читала Библию, Иисус исцеляет людей. И я думала, почему вот люди исцелялись? Да, почему человек исцеляется? Я пришла к выводу, что болезнь не может находиться в человеке, когда он находится в определенном состоянии. То есть Иисус создавал в людях такое состояние, в которых болезнь не могла находиться. И сегодня мы тоже знаем примеры из жизни, когда человеку, например, сказали, что он болен раком, он едет в кругосветное путешествие, отстраняясь от своей болезни, да, и его болезнь проходит. И есть другие случаи людей, да, которые тоже, ну, как бы не фокусируются на болезни, да, а фокусируются на чем-то положительном, и это проходит. И вот, наверное, самое главное – это иметь внутри себя вот такое состояние, в котором болезнь, даже если появилась какая-то раковая клетка, она не может развиваться. А это состояние мира, это состояние покоя, это состояние, ну, для меня это состояние ощущения, что у тебя есть Отец. Да, на небесах, который тебя любит и поддерживает. И, ну, наверное, самое главное – это вот иметь вот это ощущение состояния внутри. И тогда любые болезни нам будут, ну, мне это кажется, не страшны. По крайней мере, Библия говорит об этом, о том, что мы можем изменять свое состояние, свои болезни с Божьей помощью.

В современном мире медицина достигла немалых высот. Операции на сердце или даже его пересадкой мало кого можно удивить. Но почему же неумолимая статистика ежегодно сигнализирует об увеличении процента россиян, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний? Верно ли заявление Всемирной организации здравоохранения о том, что именно образ жизни в большей степени обретает

0: определяет состояние нашего здоровья. Как оценить свой риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний? Сегодня у нас в гостях замечательный врач, кардиолог Марина Павлова, которая поможет ответить нам на все интересующие нас вопросы. Здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте.
0: Ну, как известно, когда наше здоровье нас не подводит, то мы о нем не думаем и не замечаем. А вот об отсутствии здоровья мы задумываемся сразу и сразу это чувствуем. Угу. Как нам можно понять, что у нас есть проблемы и какие-то сердечно-сосудистые заболевания?
1: Угу. Ну, да, естественно, сердце – это орган очень важный в человеческом организме. Его основная задача – это обеспечение кровотока по всем органам и тканям. Естественно, если сердце не справляется с этой работой или если есть проблемы в самих сосудах сердца, то есть оно не может обеспечить кровью себя, то это проявляется определенными жалобами. Угу. В частности, у людей начинаются признаки сердечной недостаточности, это одышка и отеки, а также могут появляться боли в области сердца, да, которые обычно связаны с физической нагрузкой, они локализуются в центре, они отдают в шею, в левую руку. В том случае, если такие симптомы у человека появляются, это однозначно повод обратиться к врачу, потому что в норме никаких болей за грудиной, ни одышки и отеков быть не должно. Это всегда сигнализирует о каком-то заболевании.
0: Так, хорошо, с этим понятно. А есть ли какие-то группы людей, которые находятся в зоне риска сердечно-сосудистого заболевания?
1: Безусловно. Поскольку мы говорим о том, что основное направление медицины и кардиологии, в частности, это профилактика заболеваний. Угу. То есть, по идее, нам бы лучше заниматься пациентами не тогда, когда у них уже развелось какое-то сердечное заболевание, а тогда, когда у них еще этого не произошло, но мы знаем, что у них это может быть, потому что они находятся в зоне риска. Угу. Поэтому, да, однозначно есть факторы риска развития сердечной патологии, но мы сейчас оговорюсь сразу, да, мы говорим о такой наиболее часто встречающейся патологии сердечной, как артериальная гипертония, как ишемическая болезнь сердца.
0: Так.
1: Потому что есть другие заболевания, которые, к сожалению, порой мы не можем предотвратить, но они редко встречаются. Все-таки наиболее вот частые заболевания эти два. И для них разработаны действительно факторы риска. Значит, во-первых, есть факторы риска модифицируемые, то есть те, на которые мы можем повлиять. Угу. Есть факторы риска немодифицируемые. К немодифицируемым относятся возраст и пол. Так уж сложилось, что заболеваниям сердца чаще подвержены мужчины. И они заболевают в более раннем возрасте, особенно если говорить о ишемической болезни сердца, об инфаркте миокарда, стенокардии. Вот. И возраст, возрастная категория, опять же, старше 40 лет. И это больше характерно, опять же, для мужчин, то есть мужчина старше 40 лет. Женщины заболевают реже и заболевают, как правило, в более позднем возрасте, уже в постклимактерическом периоде, когда у них наступает менопауза, через несколько лет у них тоже могут возникнуть проблемы с сердцем.
0: Угу, то есть это... я понимаю, что я не...
1: Пока
0: сейчас
1: не попадаете.
0: Пока, еще, пока что.
1: Пока нет. Это немодифицируемое, то есть на что мы повлиять не можем, к сожалению, никак. Да, ну и плюс наследственность, конечно, потому что, естественно, если у нас какие-то проблемы есть генетические, да, может быть, в холестериновом обмене или в самом вот в сосудах сердца, например, если аномалии генетические такое бывает, вот, то это, конечно, тоже фактор риска. Вот, для этого достаточно вспомнить, ваши родители
0: болели ли,
1: и когда они заболели, в каком возрасте, то есть в раннем возрасте или уже когда им было там 50-60 и позже. Да, если у вас родители болели в более раннем возрасте, значит, это говорит о том, что у вас, возможно, есть и наследственный фактор риска. Значит, то, на что мы можем повлиять, основные факторы риска, вообще их, в принципе, два.
0: Вот так.
1: Ну, даже нет, три. Значит, первый фактор риска, отдельно стоящий, это курение. И мы об этом немножечко будем позже говорить. Курение оказывает огромное влияние как на деятельность самого сердца, так и на состояние всей сосудистой системы, на развитие атеросклероза. Поэтому это колоссальный фактор риска. Мы посмотрим, в чем как бы, разница между курящими и некурящими людьми. Далее, это артериальная гипертония. Если у человека повышается давление, оно стабильно повышенное, это ведет к повреждению сосудистой стенки и также может способствовать развитию атеросклероза и, как следствие, ишемической болезни сердца, а также мозговых инсультов и так далее. То есть
0: так,
1: гипертония это тоже. Да. Вот. Ну и третье, конечно, это нарушение холестеринового обмена.
0: Тут мы, конечно, сложнее. Это надо измерять,
1: это надо измерять, да? Тут мы, конечно, сами по себе не можем сказать, нарушен у нас или не нарушен. Вот. Но, тем не менее, если у человека есть доказано нарушение холестеринового обмена, есть повышенный уровень холестерина, это тоже дополнительный фактор риска в развитии сердечных заболеваний, прежде всего таких, как ишемическая болезнь сердца.
0: Понятно. Есть ли что-то, что помогает нам определить?
1: Да, да, безусловно, безусловно.
0: Так.
1: Есть так называемая шкала, шкала риска смерти от сердечных заболеваний. Называется шкала SCORE, это американская аббревиатура, вот, которая помогает как раз подразделить всех людей.

0: В зависимости от их возраста, пола, артериальной гипертонии, уровня холестерина и наличия курения на различные группы. И у этих различных групп будет различный риск смерти от сердечных осложнений.
1: То есть она такая более подробная. Я курю, значит, я вот
0: мало, подвижу. Конечно. Нет, в принципе, конечно, это уже, если вы курите, это уже, значит, это фактор риска. Да, но чтобы как-то больше определиться и для вас, и, может быть, для врача, которому вы придете на прием, чтобы определиться, в какой группе риска вы находите, разработана эта шкала. Она у нас, в принципе, вот здесь.
1: Так, очень интересно.
0: Вот здесь мы видим, во-первых, два столбца. Это то, что касается женщин. Это то, что касается мужчин. Так. Далее, все они, мужчины и женщины, подразделяются по возрасту. Да, вот видим здесь вот в центре проставлен возраст пациента. То есть вот это относится к возрасту 40 лет, да, это 50 лет и так далее. Далее, здесь мы видим вот эти цифры внизу. Так, это показатели уровня холестерина. То есть, опять же, чем он выше, тем...
1: Вот как раз что нужно
0: риск.
1: Знать.
0: Да, что нужно знать. И вот здесь вот по бокам цифры. Это цифра артериального давления. Это систолическое, верхнее артериальное давление. Да, у нас же есть два показателя, систолическое и диастолическое.
1: Да.
0: Это вот верхнее артериальное давление. Вот, ну, можем, например... Давайте сейчас какого-нибудь пациента придумаем, да?
1: Давайте.
0: Например, пришел к нам на прием мужчина.
1: Мужчина.
0: Хорошо. Лет ему было, ну, скажем, 50.
1: Так.
0: 50. Значит, 50. У нас, мы выбираем сразу мужчина, этот столбец, 50, вот эта строка. Он у нас был курящим.
1: Плохо.
0: Плохо. Мы выбираем вот этот вот квадратик, да?
1: Так,
0: вот
1: да. Эту
0: совокупность квадратиков. Значит, холестерин у него был, ну, пусть он у него был... нормальным. 5. Это, в принципе, еще нормально. Холестерина.
1: Это вот этот столбец.
0: Да,
1: сужается.
0: Да, сужается потихонечку. Уже до одного вот этого столбца мы дошли.
1: И теперь давление.
0: Давление было, ну, пусть будет 160. 160.
1: Я тоже на эту цифру смотрю.
0: 160. И вот у нас получается, вот, 6.
1: Да.
0: Значит, у нас получается цифра 6.
1: О чем же она нам говорит?
0: Эта цифра говорит о том, что в течение 10 лет из 100 мужчин, обладающих вот такими вот характеристиками, шестеро погибнет от острой сердечной катастрофы. Поэтому эта цифра непростая, да.
1: Шестеро
0: из 100. Какой это риск? В принципе, это уже высокий риск. Риск, который больше 5%, то есть больше 5 на 100, он считается уже высоким риском. Риск, который больше 10%, то есть уже не просто не каждый десятый, да, и выше погибнет, это уже очень высокий риск. То есть, казалось бы, всего лишь мужчина среднего возраста, да, да. Не старик никакой-то, ничего. И давление-то не 180, а так 160. Многие с этим давлением вообще даже к врачу не обращаются. И холестерин-то у него нормальный, 5. Это еще норма даже. Ну вот курит, и уже высокий риск.
1: Очень обидно.
0: Да. Давайте посмотрим, если бы этот мужчина, ну, хотя бы не курил.
1: Ну, давайте посмотрим.
0: Вот он был бы с таким же уровнем холестерина, но не курил. В другой столбец переносился.
1: Так.
0: 3.
1: 3.
0: 3 – это уже умеренный риск. Меньше 5%. То есть уже в два раза меньше у него был бы риск вот, погибнуть в ближайшие 10 лет от сердечной патологии. Да. А если бы, например, он еще давление себе немножечко полечил, да? То есть было 160, а стало бы у него 120. То есть он хорошо полечился, он, значит, сбросил лишний вес, там он занялся физическими нагрузками, может, какие-то препараты он принимал, и стало давление 120 у него. В таком случае какой у него риск становится? 1. Низкий риск. Вот это наглядная шкала, которая... помогает пациенту в какой-то степени мотивировать и показать. Вот видите, вот вы курите сейчас, с давлением не следите, и холестерин у вас зашкаливает, и у вас риск вот такой, огромнейший риск. А мы видим максимальное значение, смотрите, 47. Почти каждый второй погибнет в ближайшие 10 лет вот, из такой когорты пациентов. И вот показать, вот вы от всего этого избавитесь,
1: конечно.
0: И вот смотрите, ваш риск прямо на глазах, он стремится к нулю.
1: Да, да, это очень здорово, что это наглядно, можно так посмотреть и увидеть, что, оказывается, еще можно даже что-то сделать.
0: Можно, однозначно. Эта шкала как раз говорит о том, что все-таки эта шкала, заметьте, она как модифицируемая, да, так и не модифицируемая фактор риска, она говорит о том, что если мы вот займемся собой, мы можем очень сильно сбросить риск развития осложнений, даже если у нас наследственность плохая, там, и возраст у нас 40 лет и старше, да, и пол наш мужской. Вот, тем не менее. менее, для себя можем очень много сделать.
1: Кстати, очень многие говорят о наследственности. У меня все равно все плохо, что я буду лечить. И многие из-за этого же продолжают курить. Все равно помру. Поэтому, ну, подумаешь, на 5 лет раньше, на 5 там позже. Как бы бывает вот такое вот, конечно, халатное отношение. Понятно, очень интересно. А вот мне как-то говорили однажды о том, что есть такой показатель, как объем талии.

0: Есть такой показатель.
1: Что у мужчин он должен быть? Кажется, 90?
0: 94 максимально. 94.
1: Так, 94 у мужчин.
0: У женщин 80. Да.
1: Так, и это тоже действительно? Или это опять придумали зрители?
0: Нет, это зрители не придумали. Это показатель так называемого абдоминального ожирения. То есть, ну, ожирение, мы об этом еще в дальнейшем, конечно, поговорим. То есть избыточное отложение жировой ткани, оно у человека может быть неравномерным, а может откладываться непосредственно в области живота. Так. Вот такой тип ожирения считается наиболее неблагоприятным, поэтому именно в плане осложнений дальнейшего, потому что ожирение – это независимый фактор риска развития как сердечной патологии, так и множества других заболеваний. Вот. В том случае, если объем талии у женщин превышает 80 сантиметров, а у мужчин 94, говорится о том, что у человека есть абдоминальное ожирение, то есть у него есть отдельный фактор риска, и, в общем-то, ему стоит задуматься о том, чтобы от этого фактора избавиться.
1: А, ну то есть тут надо непосредственно заняться тем, чтобы...
0: Заняться собой, убрать. Да? Лишнее тут надо убрать.
1: Так, ну вот это, наверное, иногда очень тяжело убирается, особенно с возрастом, да,
0: тяжело,
1: у людей,
0: тяжело.
1: Которые, например, приобрели это с годами.
0: Конечно, тяжело. Оно, в принципе, с привычками бороться очень тяжело. Угу. Поэтому, когда мы говорим, что вот, вы смотрите, нас 40 лет и старше, да, до 40 лет ты расслабляйся, живи как хочешь, кури, толстей, да. Вот стукнет тебе 40...
1: Задумаешься
0: и начнешь сбрасывать вес, отказываться от вредных привычек. Это неправда. Потому что, на самом деле, действительно, правильно вы сказали, привычки, они формируются в течение всей нашей жизни. И какая гарантия, что в 40 лет ты, значит, резко
1: захочешь
0: всё поменять.
1: И сможешь.
0: Конечно,
1: вообще.
0: И сможешь. Поэтому я бы не дожидалась 40 лет и не дожидалась бы объема талии 94 сантиметра у мужчин и 80 у женщин и начинала бы задумываться о своем будущем уже сейчас, да, и просто формировать правильные привычки, как в питании, как в образе жизни, в подвижности, да, может быть, в каких-то физических нагрузках, вот, в отказе от вредных привычек уже сейчас, пока они еще не навредили так сильно организму, что в 40 лет придется нам риск измерять и смотреть, сколько же из нас умрет.
1: Наверное, можно... Некоторые не доживают до 40 даже, наверное.
0: Есть люди, которые не доживают до 40, безусловно. Я просто помню, была пациентка, ну вот, кстати, да, по вопросу вот о курении, по крайней мере. 38 лет. Она поступила в отделение с диагнозом инфаркт миокарда. Казалось бы, женщина.
1: Еще 40,
0: да.
1: Даже не стукнуло.
0: И женщина, мы говорим, что женщина, это вообще, это должно в ее пользу играть, да? Но она курила. Плюс у нее еще было заболевание сосудов суставов, называется ревматоидный артрит. У нее было, да, эти два фактора риска. У нее было курение и плюс вот сопутствующая, ну, достаточно серьезная хроническая патология. И все, по шкале СКОР она была бы в очень низком риске, очень. А между тем она получила инфаркт миокарда. И потом поступила с повторным инфарктом миокарда, потому что после выписки, несмотря на все наши рекомендации... Жила по-старому, не смогла, к сожалению, перебороть себя. Это, увы.
1: Да, очень жаль. Ну вот давайте с вами как-то, может быть, или подытожим. Ну, попытаемся, что ли, дать совет людям, которые находятся в зоне риска. Может быть, кто-то в серьезной зоне риска, да? И каким образом можно им сейчас помочь? Ну, кроме того, что они могут начать худеть, да? Значит, что им можно посоветовать?
0: Если вы... сами себе посчитали риск, увидели, что он у вас высокий или очень высокий. Или если вы пришли на прием к врачу, и он по той же самой шкале посчитал, сказал, что у вас высокий риск развития сердечных осложнений, безусловно, это повод заняться собой. Если риск высокий, то должно быть два направления, скажем так, лечения пациента, да, или профилактики. Во-первых, это модификация образа жизни, о которой мы говорим. Да? Убираем курение обязательно. Борьба с лишним весом обязательно. Хотя лишнего веса здесь нет, вроде бы, да? Но здесь есть такой показатель, как нарушение липидного обмена, как артериальное давление. А чем это может быть обусловлено? В том числе и ожирением. Как известно, если человек похудеет, например, на 10 килограмм, то есть человек с ожирением похудеет на 10 килограмм, у него давление в среднем снизится на 10 миллиметров ртутного столба. То есть каждый лишний килограмм Это один лишний миллиметр вашей артериальной гипертонии. Это серьезная причина задуматься. Если вы не хотите пить таблеток, а вы боитесь, что эти доктора сейчас вам назначат 10 препаратов, которые там не работают и там печени вредят, вот, и вы хотите как-то сами, значит, себе помочь, пожалуйста, похудейте. Плюс ко всему, если вы, а как вам похудеть? Вам надо заняться еще не только диету соблюдать, хотя это тоже важно. Вам надо заняться еще физическими нагрузками. Таким образом, вы тоже что сделаете? Сбросите

0: лишний вес, плюс ко всему физические нагрузки способствуют снижению артериального давления.
1: Тренировка сердца.
0: И давление снизите, сердце натренируете. Плюс ко всему физические нагрузки, они таким образом изменяют обмен холестериновый, что повышаются, скажем так, полезные фракции холестерина, а вредные снижаются. Угу. И снижается уровень общего холестерина. Хорошо, вот уже замечательно. Да. Диета, да, диеты вы боретесь не только с ожирением, но опять же вы боретесь вот с повышенным уровнем холестерина, потому что 20% от

0: Далее.
1: Замечательно.
0: Да, конечно, замечательно. Вот, замечательно.
1: Но сложно, потому что хочется кушать всякое.
0: Сложно, сложно.
1: Живое, вредное.
0: Сложно. Это вопрос привычки, вопрос мотивации. Просто, знаете, вот у меня как будто моя семья даже взять. Вот у меня двое дедушек. Первый дедушка умер от рака. Курить не бросил вообще. До последнего курил. Второй дедушка бросил курить, когда у него случился инфаркт миокарда. Ну, простите, пожалуйста, да, уже случился инфаркт миокарда. Тут бросай, не бросай, а уже последствия долгоиграющие. И все равно погиб, у него был потом второй инфаркт миокарда и, в конце концов, инсульт. То есть не успел, как сказать, положительный эффект.
1: Чуть бы раньше.
0: Да, чуть бы раньше бы. Далее, папа мой, он курил тоже. Пока у него не появились ангинозные боли, у него не развилась стенокардия. И оказалось, что у него сосуды-то забиты холестерином. И вот тогда, когда его уже прооперировали в кардиоцентре, поставили ему в сосуд стенд, такую распорочку, чтобы кровоток улучшить, вот тогда до него дошло, что надо бы как-то заняться собой. Он бросил курить, он стал заниматься физическими упражнениями, он диету свою поменял. То есть вот хочется пожелать, чтобы не доходили мы вот до того, когда уже что-то случится. Потому что, да, конечно, когда что-то
1: когда
0: случится.
1: Когда безвыходная ситуация, и вроде бы нас уже заставляют.
0: Да, и вроде... Оно, конечно, однозначно и тогда тоже надо. Да, надо все это бросить. Но лучше, чтобы этого не произошло, чтобы инфаркта с вами не случилось, чтобы инсульта с вами не случилось. Вот, чтобы вы жили как можно дольше, полноценной, счастливой жизнью, и действительно не принимали те горы препаратов, которые, к сожалению,
1: придется
0: принимать в том случае, если уже какие-то вот проблемы, какие-то катастрофы случились. Вот. Понятно. Если у вас артериальная гипертония, следите за давлением. Если у вас давление нормальное, это хорошо. Как только давление повышается, да, мы по шкале смотрим, сразу же в разы возрастает риск сердечных осложнений. Если у вас сахарный диабет, следите за вашим сахаром, потому что как только у вас сахар выходит за пределы нормальных значений, у вас тут же мигом развивается махровый атеросклероз на всех сосудах. И это опять же приводит к различным вот этим вот неблагоприятным осложнением.
1: Спасибо большое, Марин. Мы бы с вами еще общались и общались. Мне очень интересно. Но, к сожалению, время наше подходит к концу. До следующей встречи с вами я буду очень ждать. Подытожим. Шкала СКОР создана, чтобы люди, даже не имея медицинского образования, могли самостоятельно оценить риски развития сердечной патологии, понимая основные причины ее возникновения. Если вы оценили свой риск как высокий, то обязательно обратитесь к врачу для профилактики или даже для возможного лечения. Хотя шкала предназначена для людей старше 40, не стоит ждать момента. Займитесь своим здоровьем уже сейчас. Будьте здоровы!

Здравствуйте, меня зовут Юрий, я работаю шеф-поваром, и сегодня вместе с вами мы будем готовить вкусный завтрак, который будет состоять из основного блюда бабка рисовая с яблоками и каннеллони с творогом и вишней. Для того, чтобы приготовить бабку с яблоками, нам необходимо довести до кипения 3 стакана молока.

Тем временем мы можем приготовить яично-молочную смесь. Для этого возьмем глубокую посуду, нальем в нее 1 стакан молока и отправим туда 1 яйцо. Добавим 2 столовых ложки сахара и тщательно перемешаем. Теперь мы можем заняться подготовкой яблок. Нам необходимо их порезать.

Молоко прогревается. Немножко его помешаем, чтобы температура равномерно распределилась и быстрее оно закипело. Сейчас мы свободно можем добавить немного сахара и соли. Молоко закипело, пришло время насыпать крупу. Сначала насыпаем рис. Сразу нужно помешать. И затем всыпаем пшено.

Слегка помешивая, будем варить не до готовности, а до загустения. Основа уже загустела. Огонь мы выключим. Оставим с закрытой крышкой. И подготовим противень для запекания. Для этого нам необходимо обильно смазать сливочным маслом.

Смесь мы будем распределять в два слоя, поэтому нужно сразу сначала взять половину, а затем оставшуюся часть мы тоже выложим ровным слоем. На готовый крупяной слой мы выложим яблоки. И теперь мы выложим остальную готовую кашку.

хорошенько все разровняем. Когда это блюдо будет готовиться, все вкусовые вещества яблока перейдут в наше готовое блюдо и пропитают все оба слоя. Ну что ж, осталось теперь залить все это молочно-яичной смесью.

0: Выпекать мы будем при температуре 180 градусов 25-30 минут. До готовности.
1: Бабка с яблоками. 3 стакана молока довести до кипения. Добавить 2 столовые ложки сахара, четверть чайной ложки соли, по половине стакана риса и пшена. Перемешать и варить до загустения. 2 яблока нарезать ломтиками. 1 стакан молока взбить с одним яйцом и щепоткой сахара. Глубокую форму смазать сливочным маслом, выложить половину каши, затем слой яблок. Снова кашу, залить яичной смесью, выпекать в духовке при температуре 180 градусов 20 минут.
0: Пришло время приступить к прекрасному блюду итальянской кухни каннелоне с творогом и вишней. Для этого нам необходима глубокая посуда, в которой мы будем смешивать вишню с творогом. Постараемся достать вишню так, чтобы

в ней было минимум сока. Сок нам еще понадобится. Это ценный продукт. Это натуральный краситель ярко-красного цвета. Для этого блюда подойдет как свежая, так и мороженая вишня. Добавим немного сахара и ванилин. И все тщательно вымешаем. Получается очень красивая, яркая начинка для наших каннеллони. Вообще творог можно смешивать с любыми продуктами, и это будет вкусно. Все готово, осталось только зафаршировать каннеллони. Воспользуемся лопаткой. Процесс этот простой и увлекательный. Будем стараться распределять вишни на все каннеллони. Итак, мы зафаршировали каннеллони. Теперь красиво уложим их в посуду, в которой они будут запекаться.

Теперь нам необходимо смешать сметану. И сок, который у нас получился от вишен.

Чтобы вкус не получился сильно терпкий, мы добавим немного воды. И получившимся соусом мы зальем каннеллони. Для того, чтобы каннеллони сварились, мы закроем посуду

0: и отправим их в духовку, разогретую до 180-200 градусов на 20 минут.
1: Каннеллони с творогом и вишней. 100 граммов вишни очистить от косточек. Чуть отжать сок. Соединить 200 граммов творога с вишней. 1-2 столовые ложки сахара и ванилин. Перемешать. 3 столовые ложки сметаны соединить с вишневым соком. Добавить немного воды. Тщательно перемешать. Сухие каннеллони, 8 штук, заполнить творожной начинкой. Выложить в глубокую форму, в один слой. Залить сметаной, закрыть фольгой. Выпекать при температуре 180 градусов. 20 минут.
0: Бабка с яблоками готова, осталось украсить ее яркими фруктами.

0: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». И тема сегодняшней встречи называется «Цари и мудрецы». От пророка Даниила к Даниилу-Заточнику и далее. В гостях у нас историк, богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Александр!
0: Библия – лекала истории. Пророческая книга, задающая спираль ДНК истории, очерчивающая возможные варианты выбора. Мы с вами об этом говорили уже неоднократно. И вот сегодня мы говорим о пророках и царях. Политологи выделяют 8 видов основных власти. Власть сильных над слабыми, власть образованных над необразованными, власть организованных над неорганизованными, власть большинства над меньшинством и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Скажите, а в каких взаимоотношениях по отношению друг к другу находились пророки, мудрецы, с одной стороны, и цари-вельможи, с другой стороны?
1: Ну, если говорить, Александр, о древнем периоде, так, о истории древнего Израиля, то, библейского периода, то нужно говорить вообще о государстве как о теократическом государстве. Это в первую очередь. Первосвященник, который, ну, представлял народ перед Богом. Сам царь непосредственно представлял Бога, ну, сидящим на троне, которым был дан свиток Торы, закон, и должен был управлять. А вот пророк...
0: И мудрецы,
1: да. Они, ну, не были в этой связке государственной. Он был, ну, в какой-то степени независим от этой системы государственной. То есть

0: Пример есть у нас.
1: И здесь он выбрал плохих советников. Не тем ухом. Налево пошел, говорят у нас.
0: Да, наверное, ну, не имея этого опыта, может быть, вот, не знаю, молодой это еще такой импульсивности своей, горячности, необдуманности. Хотя нельзя сказать, что, да, как вы сюда говорили, молодое поколение, но не обязательно.
1: Не обязательно. Быть.
0: Не обязательно, конечно, да, не обязательно. То есть, но вот выбор был таков.
1: Здесь может и наоборот быть.
0: Здесь он может наоборот.
1: Старцы,
0: конечно. Вот почему я и хочу второй пример привести. Это книга Даниила. Так. Вот он уже был юношей взят в плен. И он получает там образование, и он уже вот, ну, вот от этого возраста, такого молодого, он имеет уже какой-то статус, какой-то вес. Он имеет, ну, вхожесть вот эту в государственную систему, которую прислушивается Навуходоносор. Дальше уже там
1: при
0: уже...
1: При этом он очень молод.
0: Очень молод, очень. Конечно.
1: Да, то есть возраст
0: вот.
1: Не...
0: А вот случай, который, ну, записан в 6 главе, опять же, я... Не буду читать всю главу.
1: Да, можно какой-то.
0: Может быть, только вступление, но, по крайней мере, она проиллюстрирует вот отношение вот правителя к Даниилу.
1: Советнику-мудрецу. Ну,
0: советнику-мудрецу. Возраст уже не молодой здесь Даниила,
1: да.
0: Уже зрелый. Вот. Но в то же время отношение к нему не меняется вот, с Навуходоносора и последующим его детьми, и, в частности, уже Дарья.
1: Так.
0: Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве. А над ними трех князей, из которых один был Даниил, то есть верхушка. Вот, чтобы сатрапы давали им ответ, и чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. То есть вот буквально маленьких там пару текстов,
1: да.
0: И по крайней мере нам уже, ну, видна и ясна позиция Дарьи по отношению к Даниилу. Он его уважал. И уважал не, ну, может быть, по каким-то показателям, там, я не знаю, там, внешне, там, я не знаю, одежды, там, он, нет. Явно человек, он
1: его...
0: уже был очень умудренный жизни, политик, нравственный человек, человек от Бога, в нем высокий дух. И, конечно же, Даниил завоевал уважение и авторитет. То есть с самого начала.
1: Дарий разборчив в выборе советников.
0: Вот Дарию, нужно отдать должное. Он молодец в этом случае, потому что все же он видит, правильно анализирует, сопоставляет. И видя то, что вот возможности, такие заслуги Даниила, конечно, доверяет ему. И не ошибается в этом. Но не все так... реагирует вот, по отношению к Даниилу в этом государстве.
1: Есть другие советники.
0: Есть, да? Другие советники, конечно же. И в дальнейшем здесь описано, что другие позавидовали. Вот, заговор против Даниила устроили. И там потребовали даже указа царского, чтобы вопреки там, каким-то условиям должны поступать так и так. И, в общем, Даниил попадает в, ну, в какой-то степени немилость, царский указ вышел. Вот. Но оборачивается все то, что заинтересован этот Дарий, он бежит, ну, где был брошен.
1: В надежном человеке, который, да, бы плохого не посоветовал.
0: То есть, да, то есть даже видите, как, ну, друзья практически. То есть, вот видно, что...
1: Давайте мы пойдем дальше. Чтобы... Мы с вами сказали, говорили неоднократно, что любой библейский текст, любая история – это потенциально пророчество. Потому что в спиралях истории те же самые события, те же самые грабли.
0: Угу.
1: И люди вновь и вновь на них наступают. А вот как-то в истории восточнославянской государственности, княжеств, повторяется история взаимоотношений руководителя и советника. В зависимости от того, каков советник, таков и руководитель. Вот как-то это...
0: Она всегда повторяется. Всегда. Примеров, я думаю, что, ну, немало здесь. И охватить, конечно, мы, может быть, не сможем буквально там все.
1: Ну,
0: маленькие какие-то эпизоды. Ну, по крайней мере...
1: Из Даниила и здесь.
0: Вот очень хороший, наверное, пример, совпадающий в плане, вот как советника, мудрого человека, взаимоотношением с князем и совпадающим еще и даже по имени. Mm-hmm. Был в свое время... такой вот известный человек Даниил Затворник.
1: Заточник.
0: Заточник, прошу прощения.
1: Хотя Даниил Заточник. Он был затворником,
0: да, да, да,
1: безусловно, в заточении находился какое-то время.
0: Заточник. И вот его отношение.

0: Вот к князю, его отношение к жизни, ну, сказали бы так, к образованию, к постижениям каким-то, к знаниям, к мудрости, в нем, ну, вот можно сказать, что вот какой-то тоже высокий дух, и где человек это делает акценты на мудрости, на взаимоотношениях с князем. Может быть, если позволите, я зачитаю одну цитату вот, из его трудов.
1: Из книги.
0: «Глупых не сеют, не жнут, не в житницу собирают, но сами себя родят, как в дырявые меха лить такие. Глупого учить, ибо псам и свиньям не нужно ни золота, ни серебра, а глупому мудрых слов. Мертвеца не рассмешишь, а глупого не научишь». Вот в его таких повествованиях можно выделить вот таких три блока, о которых он чаще всего говорил. Он говорил о жене, женитьбе, может быть, не всегда разумной жене и осторожности.
1: О жене злообразной.
0: Ну, можно так выразиться.
1: Конечно, жены определяют и политику мужей, и политику советников. Конечно, тут он прав.
0: Вот блок, который он делал акценты на мудрости. Вот на том, чтобы человек постигал, достигал, развивался.
1: Это то, что вы цитировали.
0: Да.
1: Мудрость,
0: то есть это всего лишь частичка. Но очень немало он посвящает вот, в своих трудах именно взаимоотношениях вот, с князем. Mm. И вообще для него князь – это вот ставленник там, от Бога. Да? И вот только он может при правильном управлении, конечно же, да, то есть дать возможность человеку быть, развиваться, существовать. Вот. И в данном случае Даниил Заточник, он чувствует вот, эту связь вот с князем. Он посвящает целые хвалебные так бы песни, можно сказать, использует псалмы. И то есть он обращается вот к князю.
1: И Даниила он вспоминает.
0: И Даниила вспоминает, да-да-да. Вот как господарь мой, там господарь. Господь. И очень даже схожи вот с псалмами. Вообще, если говорить о там, литературе, оно все же библиоцентрично. Да. Да? Вот, о древнерусской литературе очень много вот, каких-то аллюзий, даже прямых каких-то ссылок, даже каких-то цитат из канонических книг, апокрифических книг. Вот. И в этом случае Даниил все же вот, делает акценты в том, чтобы следовать этой мудрости в тесных отношениях с этим князем, быть подвластным. То есть, если он облачен властью, этот князь, от Бога властью, он должен управлять, конечно, соответственно, также справедливо, честно и богобоязненно. И вот в этих отношениях и для человека хорошая возможность развиваться.
1: Но мудрец понимает свою ответственность в том, что он отчасти направляет князя. Если он неверно, он чувствует ответственность. Тоже ведь определенная, некая Богом данная ответственность.
0: Конечно.
1: Направлять, подсказывать или же не позволять нечто сделать.
0: Да, естественно.
1: Быть честным, а не льстивым лишь.
0: Ведь в какой-то степени он же просветитель, да, то есть в какой-то степени он понимает там Писание, он следует этому Писанию, и он готов подсказать там, князю, да, то есть определить какой-то путь, то есть, например, предостеречь от какого-то пути, который может быть, оказаться, проблематичным. Поэтому вот.
1: Были ли в истории России, восточных славян, или Российской империи, или Советского Союза, не суть важно, примеры, иллюстрации того, как один и тот же правитель в разные, может быть, периоды своего времени, находясь под влиянием разных советников, либо во благо народу действовал, либо иногда в...
0: Негативно.
1: Да, во бремя.
0: Во бремя. Да. Ой, примеров, наверное, всегда таких. Я думаю, что их достаточно много. Вот хороший пример, вот мы сегодня уже вспоминали в одной из передач наших, в прошлом, вернее. Это Федор Курицын Иван III, как советник, который сумел согласовать мирные договора с другими там, представителями государств. Вот. В истории там, России, если вы вот,

0: вспомните, при Александре I, Михаил Михайлович Сперанский. То есть человек, который, ну, широкого ума, человек каких-то демократических взглядов, реформаторских взглядов. Да. И при нем, благодаря ему, вот каких-то проектов уже были при Александре Первом осуществлены
1: ряд либеральных реформ.
0: Ряд, да, вот.
1: Да, и интересно, ведь мы с вами вот говорили об этом, что у него был проект раскрепощения крестьян. Он мог сделать их свободными, да, уже в начале 19 века.
0: В начале 19 столетия. Ведь это практически произошло, ну, где-то полстолетия спустя. Это Александр II, 1861 год. Вот. А предложение уже вот, Михаила Михайловича, оно было гораздо раньше. То есть этот проект, но он так и не воплотился.
1: И, кстати, и молодой Александр, и Михаил Михайлович Сперанский тоже, это молодые люди на тот
0: молодые
1: момент. Это открытые люди,
0: да, да,
1: люди, реформы, веяния. Ну. А дальше у Александра был другой период?
0: Да. Были, были и сложности, и вот Александр Сергеевич Пушкин нелестно вспоминает вот тоже современника, тоже у власти человека, графа, это Алексея Андреевича
1: Аркчеева.
0: Да. Очень, ну, неположительно выговаривает.
1: Александр Сергеевич.
0: Александр Сергеевич о нем, вот, может быть, даже и не хотел бы как-то остановиться.
1: Нет, но цитировать нельзя. Мало того, что он императора позволил себе плешивым щеголем назвать. Ну, потом спалил, конечно, это дело. Да, там и бранные слова Александр Сергеевич хлестко использовать может. А что вот в чем там?
0: Ну, военные какие-то реформы его, которые, ну, практически, вот, например, Сперанский, вот, направлены на реформу там общества, да, на лучшие какие-то условия жизни и так далее. То есть, но Алексея Андреевича, ну, как-то вот больше затрагивало какие-то реформы вот военные, которые, ну, практически, ну, не меняло там жизнь общества там.
1: А можно сказать, что если один благодаря либеральным реформам делает общество более свободным, открытым, то второй более таким рабоподобным? Муштрой солдатской, эти поселения.
0: Ну, так оно и происходило.
1: И, кстати, Александр уже в возрасте и пожилой, и, кажется, должен быть мудрым.
0: Ну,
1: а здесь вот наоборот, так, когда молодые лучше, это противоположный случай Раваму.
0: Да, да, да.
1: То есть возраст не...
0: Примеров, ну, может быть, немало. Я не знаю, мне вот нравится, может быть, такое сравнение, которое тоже казалось свое такое судьбоносное решение. Вот вторая половина 19-го столетия. Вот Карл Маркс и Макс Вебер. Ну, Макс Вебер немножечко был младше от Карла Маркса. И вот идеи Карла Маркса, вот общественно-экономических формаций, да, то есть где он перечисляет вот классификации вот этих формаций.
1: Экономического развития,
0: экономического развития общества. Там от рабовладельческого, затем феодальному, капиталистическому. И то есть, он говорит, что должен вот облик изменить в лучшую сторону, в равенство. Это вот социалистический или коммунистический там этот облик. Да? А чтобы вот это изменить, нужна революция. Да? Потому что проблема вот в производственных отношениях. То есть у кого-то накапливается там какой-то там, да, там прибыль, а у кого-то его-то нет. И вот в этом случае надо изменить. И общество, да, путем революции, путем отобрать вот у кого есть и дать у кого нет.
1: И сделать, при этом он
0: убрать частную собственность.
1: Веру рассматривает как фактор, препятствующий выход на следующую формацию.
0: Вот
1: как
0: именно.
1: Нечто
0: вот,
1: порабощающее, как
0: опиум для народа,
1: мешающий поднять
0: конечно,
1: народ
0: конечно,
1: массы на восстание.
0: Да.
1: А Вебер?
0: А Макс Вебер, у него знаменитая вот классическая книга в 1905 году «Протестантская этика и дух капитализма». Он как раз-таки вот он ставит как базис, основополагающий, вот именно религия. И он делает анализ, исследование вот, ну, европейского континента. Да? И он говорит, что, например, именно вот
1: там, где религиозно-сознательные, да,
0: евангельские вот христиане, которые, ну, понятно, они не придумали вот эти капиталистические отношения, но, по крайней мере, отношение к этому капитализму своей честностью, порядочностью, выполнением своих там, ну, там, обязательств, заинтересованность там, в прибыли, в работе, там, да, при умножении какой-то прибыли,
1: честности,
0: порядочности. Да.

0: рабство.
1: Вот именно вот этот религиозный фактор, он и определил тоже облик частично некоторых стран Европы.
0: Которые прислушивались.
1: Которые прислушивались. После... Конечно, конечно. И вот он показывает, что вот европейские страны по-разному имеют свое экономическое развитие. То есть он показывает, тут Скандинавия, например, вот он там Германия, вот Англия, которая вот выбор был вот как раз-таки такого евангельского, да, то есть движение и в итоге вот такое экономическое развитие. И вот Карл Маркс, да, то есть который была революция и в которой впоследствии все же это революция.
0: Так противоречиво смотрит.
1: Да, поэтому...
0: А совсем мало времени у нас, а в жизни частного человека... Советы определяют его жизнь? Обычный человек, обычный рабочий.
1: Ну, конечно. Конечно.
0: Нужно выбирать, как выбирать? Вот какой-нибудь совет, 20 секунд у вас, как выбирать советников и мудрецов?
1: Советников, чтобы выбирать, конечно, нужно прислушаться, наверное, и знать этого человека. Да? То есть все равно какая-то репутация за этим человеком должна быть. Вот. И, ну, все же, вот, основополагающее, наверное, человек, ну, мы бы сказали, чтобы он был... все же благоговеющий перед Богом, богобоязненным. То есть это человек, который действительно Бога любил, был открыт для него, и в этом случае, я думаю, с таким человеком...
0: И государство свое бы любил.
1: Конечно, да, он, это, человек это и патриот, и он любящий и семью, и общество, и который готов честно и порядочно в этой жизни жить.
0: Спасибо, Олег, за содержательную, интересную беседу. Дорогие друзья, будьте особо бдительны, особо внимательны. Молитесь, когда выбираете тех людей, которыми себя окружаете. Потому что те советники, в какой-то степени мудрецы, которые находятся вокруг с вами, очень часто определяют и направляют вашу жизнь, как берега направляют течение реки. Молитесь, как молился Христос, выбирая апостолов. Внимательно смотрите на характер, нравственность человека, его отношение к Богу, отношение к ближним. И пусть Господь поможет вам, чтобы вас окружали всегда только самые добрые, светлые, верующие и честные люди. До свидания. До новых встреч.

0: «И насадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа, Бога Вечного».
1: Вечный – библейское определение Бога как того, кто находится вне времени и потому не имеет ни начала, ни конца. Он существует всегда. В Священном Писании Бог назван вечным, ветхим днями и нетленным царем. Он вечно живущий, лета его не кончатся. Хотя сам Бог существует вне времени, свои дела он вершит в истории, то есть во времени. Например, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. Вечность – божественное качество. Бог обещает людям, верующим в Него, дар вечной жизни.
0: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек».

Любовь. Что это? Вот как бы вы ответили на вопрос, что такое любовь? Ну, можно почитать, что об этом пишут толкователи. Так толковый словарь «Далее» говорит, что любовь – это сильное чувство, чувство привязанности, начинающееся от склонности и доходящее до страсти, а также сильное желание, предпочтение кого-либо или чего-либо. По воле часто безрассудно. Кроме того, любовь включает в себя сердечную привязанность, вожделение и расположенность к чему-либо. Вот так в одном месте написано. Хорошо, толковый словарь Ожегова говорит, что любовь – это глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство и тому подобное. Вот глядя на эти толкования, можно увидеть, что в самом деле то, что представлено как любовь, действительно возникает между двумя личностями противоположного пола. Ну а еще мы любим маму, папу, или бабушку, или дедушку. А можно любить домашнее животное, кошку, например. В самом деле, похоже на то, что любовь – это какая-то, правда, привязанность. Только хочется добавить привязанность, которая по-разному выражается в нашей жизни в зависимости от объекта. Вот тут у любви есть своя философия. Но если мы, например, любим какую-то мебель, то мы будем протирать ее тряпочкой, беречь ее от пыли. Если это какое-нибудь животное, то мы будем заботиться о нем, кормить, купать, ну и тому подобное. Как-то однажды я прочитал такое размышление о любви. Например, человек часто говорит, что любит рыбу. Но на самом деле он любит не рыбу, а себя. Человек любит есть рыбу. Для него это вкусно, приятно. Если бы человек любил рыбу, то он бы поставил где-нибудь на подоконнике большой аквариум, запустил бы туда живую рыбу, менял бы периодически воду, кормил бы ее и всячески бы о ней заботился. Ну, как-то так. Так, если объектом любви является парень или девушка, это вообще отдельная тема. Про эту любовь складывают стихи, песни, о ней много говорят, и обычно мы сразу понимаем, о чем идет речь. Но что можно сказать о любви Бога к человеку, и исходя из этого, о любви вообще как таковой, вот о той самой, о которой, по словам апостола Павла в первом послании к Коринфянам в 13 главе написано. Помните, как? Что любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит и никогда не перестает. А тут философия любви принимает совсем другой оттенок. О нем пишет апостол Иоанн в своем Евангелии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В каком смысле отдал? А на смерть отдал, на смерть за грешных людей. Да, так возлюбил Бог мир. Посмотрите на Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Накануне голгофских страданий в невыразимой агонии он просит Бога Отца, чтобы миновала его чаша сия. Евангелист Матфей пишет в 26 главе. Потом, как там написано,

Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания. И говорит ученикам: посидите тут, пока я пойду, помолюсь там. И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной. И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Вот она, любовь. Иисус понес на себе грех мира. И наш с вами грех в том числе. Да, это так. Иисус в Гефсиманском саду пребывал в такой агонии, что кровавый пот капал с его чела. Но вот как можно понять вот эту любовь? Что чувствовал Господь, если Он просил, чтобы миновала Его чаша сия? Какая чаша? Под чашей подразумевается смертная казнь на кресте. И мы видим, что все естество Иисуса Христа воспротивилось этому. Но Он, тем не менее, добавляет: не как я хочу, но как ты. Вот она, Божья любовь. Вот как она выражается по отношению к человеку. Библия говорит, что сам Бог и есть любовь. А значит, когда я размышляю о любви, я размышляю о Боге. И вот тут я начинаю понимать, что приведенные выше определения, ну, зачитанные из толковых словарей Даля и Ожегова, они довольно поверхностно передают значение любви, которое описано в Библии. Истинным совершенством является любовь. Но вообще древние греки делили любовь на семь частей – эрос, филия, сторге, агапе, людус, мания и прагма. Но я заметил, что в Библии в некоторых, ну, некоторые из этих слов используются лишь как синонимы, не более. Вот почему-то считают, что к Богу применима любовь агапе. Я бы не торопился так утверждать. Дело в том, что Библия повествует о любви, но при этом ее авторы не используют греческую философию, а только эти термины, означающие любовь, как синонимы и не более того. Ну, иначе как выразить мысли о любви на греческом языке, если в греческом языке наличествуют вот лишь эти слова? А значит, подробно описывать эти греческие термины нет смысла. Ну, мне просто не хватит на это времени, чтобы объяснять, что это такое. Да и незачем это делать. Нам ведь важно не то, что греческая философия говорит о любви. Нам интересно, что о ней говорит Библия и сам автор любви – Господь Бог. А эта задача непростая, и я сам по себе боюсь что-то неправильно сказать о любви. Да. И, наверное, я не решился бы об этом говорить, если бы не одно обстоятельство. О любви говорит апостол Павел. И я решил переложить на него всю ответственность за точность высказывания об этом непростом предмете. В своем первом послании к Коринфянам он дает совет вдовам не выходить замуж повторно и при этом добавляет так: «По моему совету одумаю, и я имею Духа Божия». Апостол Павел, великий апостол Павел, водимый Духом Божиим, вот этот человек оставил нам свое заключение о том, что такое любовь. Давайте прочитаем в его послании к Колоссянам в 3 главе, что он там об этом говорит. «Более же всего облеки».

вселитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Вот так. Вдохновленный Богом, Павел пишет о том, что есть в человеке нечто, что делает его совершенным в глазах Божьих. И Павел перечисляет некоторые из этих качеств. Ну, наверняка этих качеств больше. Но давайте прочитаем о тех, которые перечисляет апостол Павел в том же послании к Колоссянам. Он пишет: «Итак, облекитесь, то есть оденьтесь, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Итак, он пишет, чтобы мы облеклись, то есть оделись в нечто. Во что? Вот он перечисляет, во что нужно одеться. Итак, это милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Вот пять качеств. Начнем с милосердия. Милосердие. Что такое милосердие? Мне понравилось, как об этом пишет социологический словарь. Вот он говорит: милосердие – это деятельное сострадание и конкретно выраженная доброта по отношению к нуждающимся, обездоленным. Одна из дарованных свыше добродетелей во всех мировых религиях, способствующая преодолению греховности и открывающая путь к личному спасению. Вот как-то так сказано. Но чтобы мы как-то почувствовали, что такое милосердие, хочется обратиться все-таки к какому-то реальному примеру. Например, к притче о милосердном самарянине. Эта притча записана в Евангелии от Луки, в 10 главе вы можете ее найти. Лука повествует о том, что к Иисусу Христу с коварным вопросом, испытывая его, подошел один учитель закона и спросил о том, а что это в законе Божьем является главным. Иисус ответил просто: в законе что написано? Как читаешь? И еще добавлю: учишь, ведь законники учили закону Божьему, так и есть, ну, то есть учили, как соблюдать этот закон. И в результате беседы Иисуса Христа с этим законоучителем выяснилось, что в законе самое главное – любить. Смысл вот этого самого закона в этом и заключается – любить Бога и ближнего, как самого себя. Причем любить-то не просто, а всем сердцем, всем разумением. Ага, смотрите, что говорили. Мы же говорим о любви. И нам интересна же именно эта тема о любви. Что же скажет о любви сам Иисус Христос? Мы видим, что любовь не может быть сама по себе. Ей нужен объект любви. Любить надо кого-то. Так кого? А вот это и был тот самый главный вопрос. Кого? А в те времена евреи очень не любили тех, кого называли самарянами. Считали их, ну, чем-то вроде еретиков, отступников от истинной веры. Итак, выясняя, кто для человека в данной ситуации ближний, Иисус Христос и рассказал вот эту притчу о том, как... Ну, впрочем, давайте прочтем ее в Евангелии от Луки, в 10 главе. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его

и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. На другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем. Если что и сдержишь более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойником? Ну, он сказал, оказавший ему милость, так бы я и все сказали. А тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Следующая важная черта – это кротость. Вот что о кротости написано в словаре Ожегова. Это свойство характера, заключающееся в доброжелательном отношении к окружающим, уступчивости им. Какие синонимы слова «кротость»? Беззлобие, покорность, мягкость, добродушие, добросердечие, незлобливость. И в качестве примера опять же можно привести Иисуса Христа. Да, впрочем, у него, конечно, все можно увидеть одежды совершенства. Он же автор, он создатель этого совершенства. О себе он сказал: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток, смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Это записал евангелист Матфей в 11 главе. И вот, живя на земле среди грешных людей, он был камнем преткновения для власть имеющих религиозных лидеров того времени. Они в стремлении очернить его и оболгать его всячески пытались сделать так, чтобы он приткнулся о какие-нибудь учения и законы, взятые из Писания, но исповедуемые в преломлении их понимания. Иисуса Христа пытались обвинить в пренебрежении тем, что называется преданием старцев. Но и не только. Не кажется ли вам, что пытаться испытывать того, кто создал этот мир и все законы, которые этим миром управляют, вообще смешно? Он тот, кто мог взять верх в любом богословском споре. Но у него был лишь один весомый аргумент на все претензии. Он не приписывал себе славы великого богослова, целителя, чудотворца, хотя был всем этим. Он говорил, что все, что он делает, является исполнением воли пославшего его небесного Отца. Иисус этим заявлял, что он не искал своей славы, навязывая свою волю. Он исполнял волю Отца. Он укротил себя под его власть. Следующая составляющая совершенства какая? Долготерпение. Долготерпение – это способность терпеливо переносить разного рода невзгоды, трудности, напасти, болезни, лишения, ну и тому подобного, без потери внутреннего мира. Но обычно это качество необходимо

в стремлении что-то изменить к лучшему. Вот мы перечислили 5 этих самых совершенств, 5 одежд совершенства, как это можно сказать по апостолу Павлу. Так что же такое любовь? А вот апостол Павел предписывает нам одеться вот в эти одежды. Давайте теперь оденемся в них. Вот, допустим, я одену рубаху милосердия. Затем поверх нее надену еще благость. Что ж мне будет теплее, если я, кроме этого, надену еще и смиренно-мудрее? Но и этого мало. Надо еще примерить кафтан кротости, и, пожалуй, еще сверху нужно накинуть накидку долготерпения. Вот теперь точно не замерзну. Так вот, что ж такое любовь? А вот теперь, когда вот это все я на себя надел, нужно вот все это взять и объединить в одно. Как это сделать? А нужно взять пояс, которым я подпоясываюсь, и объединяю все это в одно. Вот этот пояс, который все это объединяет, а вот это и есть любовь, как пишет апостол Павел, совокупность совершенства. И что же у нас получилось? А получилась некая приправа, которая делает блюдо вкусным. Ну, допустим, сварил я борщ, запустил туда все, что надо, в кастрюлю, картофель, капусту, пастированные овощи. И вот вроде бы все правильно сделал, но что-то не хватает. И вот беру я приправу чудодейственную, добавляю ее, и, о чудо, борщ становится вкусным. Вот любовь – это приправа к жизни, делающая ее другой. Стоит ее применить, как вдруг все меняется. Хитрый становится умным. Фанатизм превращается в веру. Высокомерие превращается в честь. Насильник становится человеком, мудро применяющим власть, которой его наделили. Тот, кто раньше был неуступчив и слыл тем, про которого говорят, что к нему, ну, как-то, говорит, на казнь к нему не подъедешь, вдруг становится тем, о котором говорят, как о человеке, на самом деле знающем, почему и как он поступает. Критикан становится тем, кто руководствуется правдой, а не ложью. Жадный становится мудро распоряжающимся своими ресурсами. Двуличный становится воспитанным, раздражительный тем, кто спокойно выполняет свои обязанности. Лицемер становится приветливым, жестокий становится справедливым, бесцеремонный – ответственным. В мире, в котором мы живем, конечно же, это редкость. Но у Бога в церкви так должно быть. Апостолы называли церковь телом, в котором верующий – это то, из чего это тело состоит. И апостол Павел, говоря о любви, добавляет: «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Истинным совершенством является любовь.

не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

0: Как наука подтверждает Библию. Адам, Ева и библейский потоп. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Библия, Деяния апостолов, 17 глава, 26 текст. Сегодня уже довольно обычным делом стало определение родства по ДНК наших клеток. Для этого достаточно взять мазок с внутренней поверхности щеки, так называемый буккальный эпителий, и отдать в лабораторию для генетического анализа. Современные методики позволяют быстро и качественно провести сравнение хромосом и установить, являются ли их носители ближайшими родственниками – дочерями, сыновьями, братьями, сестрами, бабушками, дедушками, племянниками, племянницами. А можно ли по ДНК установить более далекие родственные связи? Оказывается, можно. Только для этого обычные хромосомы, аутосомы наших клеток не подойдут. В процессе полового размножения аутосомы подвергаются рекомбинации. Половину генов мы получаем от отца, а вторую половину – от матери. Кроме того, гомологичные хромосомы обмениваются своими участками. В общем, установить дальних родственников будет сложно. Но в наших клетках есть другая ДНК – ДНК митохондрий, клеточных органоидов, служащих для обеспечения клетки энергией. В отличие от ядерной ДНК, которую мы получаем наполовину от отца и наполовину от матери, сами митохондрии и их ДНК ребенок получает только из материнской яйцеклетки. Поскольку митохондриальная ДНК не подвергается рекомбинации, изменения в ней могут происходить исключительно посредством редких случайных мутаций. Путем сравнения последовательности митохондриальной ДНК и возникших в ней со временем мутаций, можно не только определить степень родства ныне живущих людей, но и приблизительно вычислить время, необходимое для накопления мутаций в той или иной популяции людей, и, следовательно, определить ее возраст. В 1987 году американский ученый Уилсон опубликовал результаты сравнения митохондриальной ДНК, полученных от 241 индивидуума, в число которых вошли представители всех рас 42 национальностей. Результаты сравнения показали, что все современное человечество ведет свое происхождение от одной женщины. Назвали ее митохондриальной Евой, в честь всем известной библейской героини. Уилсон построил генеалогическое древо, которое свидетельствовало о наличии наибольшей дифференциации митохондриальных генов в Африке, из чего он заключил, что родиной Евы была Африка. Теперь встала задача определить возраст нашей прародительницы. Для этого нужно всего лишь знать скорость накопления мутаций в митохондриальных генах. Сторонники теории Дарвина, исходя из эволюционной теории происхождения человека, определили возраст митохондриальной Евы – 100 тысяч, 200 тысяч лет. Однако эти цифры базировались на множестве гипотетических предположений, проверить правильность которых не представляется возможным. Потому ученые-генетики решили использовать другой подход – определить скорость накапливания мутаций в популяции современного человека и, исходя из этого, рассчитать возраст митохондриальной Евы. Такие данные были опубликованы группой Парсонса в 1997 году. Проведя анализ митохондриальных ДНК в 327 параллельных генеалогических парах «мать-ребенок», ученые обнаружили скорость мутагенеза, соответствующую одной мутации кода контрольного участка ДНК в 30 поколениях. Приблизительно такой же результат – одна мутация в 40 поколений – был получен и группой Хауэлла, но на основе более мелкой выборки – 80 пар. При такой скорости мутагенеза митохондриальной ДНК возраст Евы составляет 6000-6500 лет.
1: Использование нашей эмпирической скорости калибровки молекулярных часов митохондриальной ДНК приводит к возрасту митохондриальной ДНК MRCA, первой человеческой женщины, примерно в 6500 лет,
0: пишет Парсонс. Эта дата была опубликована в ряде научных и научно-популярных журналов. Хотя, конечно же, она является ориентировочной, и ее не следует воспринимать буквально. Вскоре

0: Эвой последовал и Адам. Как известно, в генетическом плане мужчину от женщины отличает наличие особой половой хромосомы – Y-хромосомы, которая передается исключительно по мужской линии. Она, как и митохондриальная ДНК, не рекомбинирует. Поэтому отличия в нуклеотидном составе являются следствием мутагенеза. Результат изучения нескольких тысяч проб, взятых от представителей разных народностей, тоже оказался сенсационным. Все человечество произошло от одного мужчины, которого в честь библейского героя назвали Y-хромосомным Адамом. Родиной Адама была все та же Африка. Но и это еще не все. Ученые пошли дальше и изучили митохондриальную ДНК животного мира. Марк Стукл из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке и Дэвид Таллер из Университета Базеля в Швейцарии провели анализ 5 миллионов митохондриальных ДНК, примерно 100 тысяч видов, обитающих на нашей планете, и установили, что содержащиеся в них мутации весьма незначительны и указывают на относительно недавний возраст, по меньшей мере 90% видов. Эти результаты были полной неожиданностью. Такая картина совершенно невозможна с точки зрения эволюционной теории, ведь согласно синтетической теории эволюции, генетическое разнообразие зависит в первую очередь от размера популяции, а также времени появления вида на Земле.
1: «Этот вывод не просто очень удивителен, он радикален»,
0: — говорит шокированный своим открытием Таллер.
1: «Я честно пытался его опровергнуть всеми путями, но так и не смог».
0: Самое интересное, что время появления животного мира, по мнению авторов, совпадает со временем жизни Адама и Евы. Что все это значит? Единственное объяснение, которое смогли найти специалисты, это предположить, что в относительно недавнем прошлом на Земле произошла какая-то крупномасштабная природная катастрофа, в результате которой было уничтожено большинство видов Земли, в том числе и почти все человечество. Пережить катастрофу смогли только одна или несколько пар каждого из миллионов видов, которые и дали начало всем остальным поколениям, живущим сегодня на Земле. То есть не так давно вся жизнь прошла через бутылочное горлышко, и только немногим удалось уцелеть. В Библии эта катастрофа названа потопом. Подавляющее большинство организмов, в том числе и человечество, не смогло пережить такого наводнения. А потому все видовое разнообразие сформировалось из нескольких пар особей, сохраненных Богом в ковчеге в условиях водной стихии. Как мы видим, научное открытие удивительным образом подтверждает библейскую историю происхождения мира. И это несмотря на то, что значительная часть научного сообщества настроена на ее подрыв.

день обычной красоты своей. Не таит ни от кого в секрете. Как же хорошо на свете жить. Как прекрасна жизнь на белом свете.

Вы задумывались, как маленькое семя может приносить большой плод? Каким должно быть это семя и как его нужно правильно посадить, чтобы оно принесло хороший плод? И что в нашей жизни нужно в себе посадить? Какой должна быть почва, чтобы стать счастливым? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века». И сегодня мы разбираем 4 главу Евангелия от Марка со священнослужителем Вадимом Анатольевичем Гриненко.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Вадим Анатольевич, вот мы сегодня заявили про маленькое семя и большой плод. Что это такое? Да, и как же все-таки нам вот эту вот почву себе, так скажем?
1: Да, прежде чем мы прочитаем, хочу сказать, что, наверное, вот это в наших беседах крайне важный эпизод того, о чем пишет евангелист Марк со слов Иисуса Христа, да, то, что потому что

0: нас или будущее жить. Поэтому давайте будем читать и внимательно попытаемся понять, что здесь Христос хотел нам сказать, используя вот этот образ.
1: Хорошо, тогда читаем целый отрывок, а потом уже
0: задаем вопросом.
1: У нас, по-моему, наверное, с вами разные переводы. У вас...
0: Да, я продолжаю читать по переводу современному Института перевода Библии в Заокском. Поэтому 4 глава.
1: А я слежу по синодальному.
0: С 1 стиха. «И снова учил он у моря, и собралось к нему так много людей, что ему пришлось сесть в лодку. Лодка была на воде, а весь народ стоял на берегу моря. Многому учил их Иисус, прибегая к притчам. И, учив их, говорил: «Послушайте, вот вышел сеятель сеять. Когда сеял, часть зерен упала у дороги, налетели птицы и склевали их. Другие же зерна упали на каменистую почву, где земли было очень мало. Быстро взошли они, потому что слой земли был неглубок. Но когда поднялось солнце, оно опалило их, и без сильного корня ростки засохли. Другие упали среди колючек, которые выросли и заглушили их, и не дали такие зерна плодов. Иные же зерна упали на хорошую землю. Взошли они, выросли и дали урожай 30-кратный, 60-кратный и 100-кратный». Иисус закончил словами такими: «У кого есть уши, чтобы слышать, пусть услышит». Оставшись с ним наедине, 12 и другие ученики Иисуса стали спрашивать его о притчах. Он ответил: «Вам тайна Царствия Божия открыта, а для тех внешних приходится говорить притчами, чтобы так, как того они сами пожелали, смотрели они глазами и не видели, ушами слушали и не понимали, дабы не обратились они к Богу и не были прощены». «Вы этой притчи не поняли?» – спросил учеников Иисус. «Тогда как же вы поймете другие? Сеятель здесь слово сеет. С иными, внявшими слово, бывает так, как с зернами при дороге. Тотчас приходит сатана и похищает у этих людей услышанное ими. Зерна же, упавшие на каменистую почву, это про людей, которые, услышав слово, сразу с радостью принимают его, но нет у них корня, они непостоянны и тотчас же теряют веру. Едва начинаются притеснения или гонения за Слово Божие. А с другими все происходит, как с зернами, попавшими в колючки. Эти люди слышат Слово, однако мирские заботы, обольщение богатством и всякие другие желания поглощают их и заглушают Слово, и оно остается бесплодным. Но есть и такие, с которыми бывает, как с зернами, посеянными на добрую почву. Они слышат слово и принимают его, и дают урожай 30-кратный, 60-кратный и 100-кратный».
1: Это достаточно большой отрывок, в котором, ну, вот описана как бы притча. И здесь самый главный, наверное, первый вопрос: почему вообще Христос говорил притчами?
0: Да, удивительно, действительно, в Евангелии Марка и в других евангелистах мы находим много очень. И Христос пытался притчами проиллюстрировать то, что Он делает, принципы Царства Божия, какие-то качества людей, отклик на Его Слово и так далее, и так далее. Почему притчами? Интересно, что все притчи Христа были связаны с тем бытом, который окружал Его слушателей. И похоже, что Христос, беря какое-то событие из обычной жизни, говоря на его примере о истинах духовных, он хотел, чтобы люди, когда они сталкиваются с этими событиями завтра, послезавтра или позже, вспоминали бы о том, о чем говорил Христос. То есть Христос сделал такое живое Евангелие. Да, не просто человек послушал и все, и как бы перелистнул страничку. Нет, Христос хотел, чтобы это повторялось и снова, и снова, и снова. И это действительно очень красиво, потому что я верю, что это так и было, и многие люди так и вспоминали слова Христа. Другой момент, который мы здесь находим, Христос говорит: «Я говорю притчами, чтобы скрыть некий смысл Царствия Божия от тех, кто слышит, но не, слушает, но не слышит, да, видит, но не может этого всего понять». То есть Христос говорил притчами еще для того, чтобы некоторые не поняли. Но возникает вопрос: мог ли Христос, да, скрыть смысл от тех людей, кто хотел понять? Нет. От тех людей, кто хотел понять, Христос не скрывал. Но те люди, которые считали себя мудрыми, заявляя, что они не понимали. И вот Христос говорит, я для таких говорю. То есть, с одной стороны, притча – это простое научение –

0: Да, это не какой-то философский там образ, умозаключение какое-то очень сложное. Там, это не уровень, не знаю, но докторской программы, условно говоря. Да? Это простой бытовой язык. И тем не менее люди, которые заявляли, что они мудрые, они не понимали этого.
1: То есть актуальность притч доказывается тем, что и нам сейчас, простым людям, вот, это все понятно.
0: Вот. И Христос объяснил это, да, как вы говорите, да, оно понятно. Христос объяснил, что сеятель сеет слово.
1: Да.
0: Христос сеял слово. Сегодня слово Божие осталось для нас как Библия, да, и любой человек, кто проповедует это слово, кто говорит об этом слово, кто изъясняет, как мы с вами сеятели. Наши слушатели, и я когда-то таким был, и вы, наверное, да, Мария, да, мы были как та почва, на которую это слово падает.
1: Ага. То есть получается, чтобы мы заявили, да, что какую же почву, какая же почва должна у нас быть? Это то есть та, которая благоприятная, то есть готовая принимать.
0: Безусловно.
1: Да, то есть наши уши должны быть открыты, и глаза,
0: да,
1: должны,
0: да,
1: быть,
0: да,
1: не только в прямом, но, да, и в...
0: Вы знаете, Мария, наверное, вы согласитесь со мной с тем, что даже в разные периоды жизни мы можем быть разной почвой,
1: да,
0: по отношению к Слову Божьему или вообще по отношению к каким-то сообщениям. Ну, к примеру, мы с вами встретимся, вы что-то мне скажете, я сегодня это послушаю, приму, а завтра я не приму. Это тоже можно сказать, что вот готов я был это сделать или не готов. Но Христос четко показывает, что касается Его истины, Его научение, Его слово для нас, мы все, люди, абсолютно все на земле, делимся на четыре вида почвы.
1: Да, какие?
0: То есть, один вид почвы, начнем сначала, да, когда я слышу и понимаю, что это ко мне обращено, я принимаю это слово, я живу этим словом, я действую так, как Господь хочет от меня. Другой вид почвы, как мы почитали, да, это колючки, когда я принимаю слово, но так много в моей жизни событий каких-то, действий каких-то, которые я понимаю, что, ну вот, не помещаются принципы Божии в мою жизнь. Иногда, вы знаете, я думаю, что современным языком можно это назвать, как будто бы для многих людей вера в Бога или же их религиозность похожа на приложение в телефоне. Что я имею в виду? То есть, когда мне нужно, я это приложение открыл, попользовался им, а потом его
1: закрыл.
0: И, к сожалению, встречаюсь с такими людьми, которые так относятся к своей жизни с Богом, к своей молитвенной жизни, к своей воцерковленной жизни.
1: Да или просто к жизни.
0: Да, или просто к жизни. Да, вот, открыл, попользовался и закрыл. Вот мне кажется, что почва таких людей, она вот эта с колючками, да, вот все заглушено. Где-то там что-то пробилось, но когда не нужно, оно все ушло. Есть еще одна почва, да, почва каменистая.
1: Да.
0: Это люди, которые вроде только приняли, но у них нету желания, чтобы это слово проросло до конца, чтобы оно изменило их всю жизнь. Они вроде откликнулись на какое-то время, а потом опять всякие заботы, всякие действия.
1: Может быть, какие-то страхи, да.
0: Безусловно.
1: Вот, то есть то, что
0: безусловно
1: не позволяет вот этому слову пробиться дальше.
0: Это, да,
1: вот, знаете, часто очень говорят, что вот попало, а дальше вот оно не прошло. Вот здесь,
0: да,
1: где-то стоит.
0: Да. И в опытах наших зрителей, я думаю, есть эпизоды, может быть, лично, или вы слышали, когда порыв человека был виден к чему-то лучшему, доброму, да, но нашлась подруга, нашелся друг, который отговорил. И вот человек забыл об этом и больше никогда не возвращается к какому-то, может быть, изменению жизни или к движению по отношению к Богу, к религиозной жизни. Да? И еще одна почва – это то, как написано здесь, почва при дороге. Семя только,
1: да,
0: упало, и все, и оно улетучилось, потому что, как здесь написано, птицы его склевали и так далее, и так далее. То есть и Христос иллюстрирует, что все мы вот какой-то вид почвы по отношению к Слову Божьему. И сегодня по отношению к нашим зрителям очень хотелось бы, чтобы и вы, и я, чтобы мы были вот этой доброй почвой, да, на которой бы семя Слова Божьего проросло,
1: а
0: и дало плод.
1: А есть какие-то признаки, которые помогут нам понять, какая все-таки почва у нашего сердца? Вот как вот здесь из этой притчи. Вот что мы можем... Как вот нашему зрителю понять, что вот его... почва его сердца готова слышать. Это как-то должно быть извне, или он внутри как-то должен это понимать?
0: Ну, я думаю, что нам трудно обмануть

0: свое сердце. Мы ведь все равно знаем, да, кто мы, что мы, какие наши побуждения, желания, да, на что мы больше всего тратим время, мысли наши о чем, действия наши в какую сторону. Здесь мы тоже можем себя определить в какой-то степени. И мы видим, что семя всегда одно. То есть у него есть сила. В зависимости только от того, оно дает плод, попадает оно на эту почву или не попадает. Да? Если я, ну, я думаю, что наши зрители тоже, может быть, иногда испытывали такое, когда вы брали в руки Библию, хотели почитать ее, и потом говорили, ну, ничего не понимаю. Все, оставляли на какое-то время и уходили. Да? Наверное, в этот момент сердце ваше было не готово принять. Но проходит время, какие-то события, стрессы, может быть, ваши мысли. Вы открываете и читаете тот же отрывок, и он для вас становится понятным. Все открывается. Вы думаете, а почему я раньше не мог этого понять? Да почему я как бы не видел этого? То есть это реальность такая, что действительно сегодня вот мое сердце не готово было принять. Но вопрос в том, что вот этот сеятель, Бог для нас сегодня, да, он продолжает свое семя сеять, давать нам возможность откликнуться на Него. Поэтому, ну, моя благодарность Богу, что Бог еще хочет, чтобы на моем сердце, в моей жизни, этот плод дал свой урожай.
1: Угу, понятно. Спасибо большое за такой исчерпывающий ответ. Хорошо. Здесь еще мы понимаем про то, что сеятель у нас один.
0: Да.
1: Да, поэтому для нас это тоже актуально, это Бог. Угу. А вот здесь такой вопрос. Про, вот мы говорим про разность почв, про то, что у нас вот сеятель, да, есть. Что делать? Как доверять Богу дальше, если мы, допустим, не видим плодов? Uh-huh. То есть, ну, из семени же вырастает плод, но не всегда. Uh-huh. Да? То есть вот как все равно не растерять вот это доверие к Богу?
0: Uh-huh. Да, очень важный вопрос, на мой взгляд, и современный вопрос. Действительно, может быть, отвечу я так. Как я понимаю, вот наша современность приучила нас к быстрому результату.
1: Да, да. Быстрый дофамин, да, быстрые результаты.
0: Да, да. У нас везде маркетплейсы, мы дальше, чем 100 метров, не хотим идти, да. Угу. Вот, мы хотим пищу быстрого приготовления. Все мы хотим быстро. Я, да, когда приходится в командировках бывать даже дальше своего места жительства, живу в большом городе, я начинаю... Простите, нервничать, когда я стою в очереди.
1: Когда вижу, да, когда, где быстрее. Да, можно, пожалуйста? Да,
0: потому что там, где я живу, там все, все быстро, и вот все не так. И мне кажется, что иногда мы накладываем вот этот отпечаток и на Бога. То есть мы хотим, чтобы Бог все быстро произвел в нашей жизни. Да, вот все, что произошло. Только мы прочитали, все, это изменилось. Но настоящие отношения, даже человеческие, формируются немножко по-другому. Если у нас, допустим, есть друзья детства, и мы с ними потом, даже если не видимся, то у нас все равно есть с ними теплые отношения. Потому что был большой период времени, когда мы с ними прожили вот, события какие-то, время, обстоятельства и так далее, и так далее.
1: Важный этап становления личности.
0: Да, то есть для нас все равно важно время. Если я хочу понимать Слово Божие, для меня важно время, чтобы я читал это Слово Божие. Да? И хорошо, если это время регулярное у меня. Ну, в течение дня какое-то время. Также и молитва, также вот и посещение церкви, какие-то богоугодные дела. Да, они не приходят сразу в результат какой-то вот, феерическое какое-то ощущение. Но последовательность этих событий показывает, что этот плод будет, потому что так пообещал нам Бог.
1: Так, поняла. То есть, получается, с плодом мы тоже таким как бы разобрались. А вот... Да, мы читаем с вами вот такой, ну, как бы большой отрывок, где вообще-то повторяется несколько раз про слышать и слушать. А как вообще, в принципе, открыть свое сердце? Как вот научиться не просто вот тут послушал и все, а вот чтобы вот внутрь это попало? Вот как нам, может быть, этому научиться? Как нас учит этому Христос?
0: Да, ну, мы здесь, наверное, можем сказать, что Христу было легче, потому что Он пришел с неба. Он уже был с Отцом един, Он сам был Богом. Но, тем не менее, мы уже вспоминали этот эпизод, когда Христос, будучи Богом на земле, сам обращался к Богу для того, чтобы получить силу. Да, мы еще раз должны напомнить нашим зрителям и слушателям о том, что Дух Святой

0: Ой, делает в нашей жизни вещи, которые ничто, никто не может сделать никогда.
1: Угу.
0: Вот, есть предел наших возможностей, вот, а то, что сделает Дух Святой, вот, мы даже можем, не можем объяснить, но это происходит. Поэтому на ваш вопрос отвечаю, да, если я, житель земли этой, да, хочу в своей жизни что-то другого, вот, понимаю, что устал, понимаю, что вот бытность эта, бытовость, как еще назвать, каким словом, она просто меня угнетает, просите Господа, чтобы Бог дал тебе чистоту, реальность, понимание, да, чтобы преобразил сердце. И Бог делает так. Эти опыты, которые мы имеем, ситуации среди людей, которые живут с Господом, они показывают, что все это реально, все это возможно. Можно как бы свое сердце наладить на вот эту...
1: тонкую связь.
0: Да, с Богом, безусловно, да. Все это возможно. Бог дал для этого нам инструменты. Молитва, Слово Божие, жизнь с Господом – это и есть.
1: Угу. Спасибо. Спасибо большое. Сегодня тоже вначале сказали про то, что же может нас делать, ну, счастливыми, да?
0: Угу.
1: Так как, ну вот, и вы упоминали про время и про темп жизни, в котором мы живем. Очень часто сталкиваемся и видим по статистике, что очень много людей страдают депрессивными,
0: да,
1: какими-то расстройствами, какими-то тревожными.
0: Да.
1: Да, либо просто угнетающие какие-то события, последствия очень часто тревожат нас.
0: Да.
1: Да, они наполняют наше сердце, они настолько нас вот завоевывают, да, да, что, мне кажется, почва-то становится как раз-таки такой окаменелой. И нам уже настолько больно от поступающего извне информации, что хочется от всего оградиться. А здесь вот, ну, как бы, мне кажется, Слово Божье, оно подсказывает нам, что, читая его, мы будем очищать наше сердце от камня и наполняться вот этой вот живой водой, живым,
0: безусловно,
1: вот этим вот источником.
0: Да, вы очень красиво описали это преобразование, которое так и происходит. В другом месте Евангелия, и Марка, и у других евангелистах написано, что действие Духа, оно похоже на действие ветра. То есть мы, когда стоим на улице, на берегу реки или в горах, мы чувствуем ветер, что,
1: да,
0: он действует на нас. Но как он, откуда он пришел, куда он потом улетел после того, как нас дотронулся до нас, мы не знаем.
1: Легкое дуновение.
0: Да. Также и действие Духа Святого. Да? Когда мы взаимодействуем с Господом и просим, мы не знаем, как это происходит, но вот это преобразование происходит. Поэтому для нас обязательно, как Христос поступал, иметь время, силы, возможность взаимодействовать с Богом в молитве, почитать Слово Божие. И вот эта атмосфера, которая устанавливается в этот момент связи, она меня преобразовывает.
1: И делает нас счастливым.
0: Да, обязательно.
1: Вот и ответы. Все просто, как кажется. Но мы с вами, по-моему, не дочитали до конца.
0: Да, давайте.
1: Что же
0: попробуем.
1: Здесь важное?
0: И продолжил Иисус. «Для чего вносят в комнату светильник, чтобы сразу накрыть его сосудом или поставить под кровать? Не для того ли приносит его, чтобы стоял он на подставке? Ибо нет ничего тайного, что не предназначено изначально стать явным. И если что-то скрывается, то только для того, чтобы выйти однажды на свет. У кого есть уши, чтобы слышать, пусть услышит. Вникайте в то, что слышите, — говорил им Иисус. Ведь какую мерою вы пользуетесь, такой и вам будет отмерено, да и еще прибавлено будет вам. Ибо у кого много, тому еще и будет дано, а у кого мало, у того отнимется и то, что есть у него».
1: Вот здесь можно немножко,
0: да, конечно,
1: пояснить, что здесь описывается, очень какая-то мысль важная.
0: Да, вот по поводу светильника. Христос говорит, да, что когда он принес свет этот, то не стоит его умолять, не стоит его забирать, да, не стоит его отставлять в сторону, стоит его принять. Стоит использовать его как светильник. Потому что светильник всегда используют для того, чтобы осветить какое-то пространство. А потом он говорит, да, что какую меру и вы мерите. То есть Христос говорит, если вы не принимаете этого света, который я несу, то даже то, что вы знаете, оно уйдет. Ну, сегодня в практической жизни мы тоже это испытываем, когда мы, допустим, человек, язык учит иностранный. И когда он потом не подходит к этому какое-то время, забывается даже то, что он учил. То есть не остается. Тем более в духовной сфере Христос говорит, да,

0: вы потеряете вот это единство, вот это настроение, вот это ощущение, вот это понимание, да, если вы не подходите к этому слову, если вы не используете его.
1: Это как вода живая. Мы же, когда пьем, насыщаемся, а если мы перестаем ее пить, да, у нас происходит обезвоживание. И...
0: Да, очень хороший пример. Мы не можем напиться.
1: Да.
0: Мы можем напиться только на данный момент. Но проходит время, и нам нужно опять утолить эту жажду. И, кстати, в Библии так и есть вот этот образ воды живой, когда Слово Божие названо водой живой, да, которая утоляет нашу жажду.
1: Да.
0: Читаем дальше. «Ибо Царствие Божие, — сказал Иисус, — также возрастает, как зерна, брошенные в землю. Ночью спит человек, днем встает, а зерна тем временем прорастают и тянутся вверх, расти, и как человек до поры не видит. Земля же в должный срок производит плод. Сначала она дает зелень, потом колос, потом и полное зерно в колосе. И вот созревает зерно, и за серп человек берется, ибо время жатвы пришло». Это, Мария, то, о чем вы говорили. Да, как происходит рост? Мы не знаем. Но для человека важно исполнить условия. То есть, когда он приходит к Слову Божию, открывает, читает и просит Духа Святого помочь ему понять. А как потом преобразование происходит в его сердце, в его мыслях, мы не знаем. Но очень часто, я думаю, вы слышали это, может быть, и нашим зрителям это было известно, когда к такому человеку потом приходят и говорят: «Ты какой-то не такой».
1: Да.
0: «Ты как-то изменился».
1: «Ты что-то изменился».
0: Да, что-то изменилось. Вот. И люди сами не могут сказать, что изменилось. И сам человек, может быть, не может понять, что изменилось. Но вот это влияние изнутри, вот этой атмосферы Бога, да, оно производит внешние изменения. И верю, что только внешние изменения, верю, что только хорошие изменения, да, так и должно быть. Поэтому то, о чем здесь говорит Христос.
1: Да, это, мне кажется, когда, допустим, человек просто приходит, допустим, в собрание или читает какой-то маленький отрывок, да, там из Слова Божьего, может зацепиться просто даже хотя бы за одно какое-то слово. Вот оно, маленькое семя.
0: Да.
1: Но как оно может преобразить жизнь человека?
0: Да,
1: оно может измениться полностью.
0: Безусловно. «Итак, с чем сравнить Царствие Божие? Какой притчей представить его, — говорил Иисус? Оно как зернышко горчичное. Когда сеет это зерно в землю, оно самое малое из всех земных семян. Но вот всходит оно после посева и становится больше всех растений, и так разрастается ветви его, что птицы небесные могут гнездиться под сенью их». С помощью многих притч, подобным этим, Иисус возвещал людям Слово Божие, насколько они могли его принимать. Без притч он не учил их, а наедине ученикам все объяснял. Но повторяется эта же мысль, да, по поводу маленького зернышка и большого плода. То есть мы...
1: Самая маленькая горчичная, она была меньше всех.
0: Да. Вот это, наверное, призыв ко мне, к вам и к нашим зрителям и слушателям, когда кто-то может сказать: ну, это могут понять только священники, только те люди, которые вот ученые мужики.
1: Ученики не понимали, да, если что.
0: Это с одной стороны. А с другой стороны, Христос не просит тебя знать наизусть Библию или выучить наизусть, но имей возможность хоть несколько стихов, несколько минут провести со Словом Божьим в день, и это зернышко даст свой результат, как обещал Христос.
1: Вот, Вадим Анатольевич, хотела уточнить. Вот если подводить итог и черту вот этому достаточно обширному отрывку из Евангелия от Марка, 4 главы, что все-таки важно сейчас для нас? Вот что бы вы хотели передать нашему зрителю?
0: Да, я хотел бы пожелать вам или сказать напутствие: принимайте то семя, которое сегодня сеется. То, о чем вы в выступлении говорите, Мария, да, или после мы говорим, поделитесь, напишите комментарий, напишите вопрос. То есть проявите реакцию на сеяние слова. Когда вы пропускаете его через себя, задуматься, что это значит, да, поразмышлять, с кем-то обсудить, это и есть возможность вот этому слову укорениться во мне. Поэтому обязательно читайте его. Да, конечно, многое может быть неизвестно, но это не причина того, чтобы остановиться и отложить.

0: Потому что есть такой принцип исследования Слова Божия, как тот, что Слово Божие объясняет само себя. Вы дальше обязательно найдете то, что оно, то, что непонятно здесь, но в последующем прочтении для вас станет открыто. Поэтому взаимодействуйте со Словом, и оно обязательно преобразит и сделает вас совершенно другим человеком, счастливым, к чему и мы стремимся.
1: Вадим Анатольевич, благодарю вас за участие и такие мудрые размышления.
0: Очень рад.
1: Дорогие друзья, выражаем благодарность вам за то, что читали и были вместе с нами. Смотрите наши следующие программы. Делитесь своими мыслями, впечатлениями и вопросами в комментариях. А вам мы желаем всего доброго. До свидания.

0: Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надежды свои возложил.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
8: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
7: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
8: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
7: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
8: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
7: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
8: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки: компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
7: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал «Три ангела». Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, мои дорогие!

0: Друзья, я профессор Бодрячок, рад приветствовать вас в моей замечательной школе здоровья и хочу познакомить вас с моими чудесными учениками. А, они сейчас придут. С моей племянницей Веселинкой.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуй, племянница.
1: Почему
0: ты опять в телефоне? Что ты там такого нашла?
1: Я нашла наших учеников, то есть номера их телефона.
0: Ну так зови их скорее сюда, у нас сегодня замечательный урок.
1: Аня, ага, вы прошли налево, ага, потом чуть-чуть направо, обошли цветочек, молодцы. Обходите тетю, отсчитайте 5 шагов и заходите к нашей веселой школе здоровья.
0: Так вот, они мои драгоценные, заходите.
1: Так.
0: Так,
1: садись, молодец.
0: Разрешите представиться. Меня зовут профессор Бодрячок. А вас как зовут?
2: Меня Виталик.
0: Виталик,
1: привет.
0: Очень приятно. А вас?
3: Анечка.
0: Виталик и Анечка. Замечательно. И очень хорошо, что у вас был с собой телефон. Все с телефонами ходят. И Веселинка с телефоном. Я вот всегда забываю. Ну что ты будешь делать? А вот Веселинка с телефоном.
1: Это потому, что я очень люблю разговаривать. Очень-очень. Я иногда так долго разговариваю, что у меня даже батарейка садится.
0: Ой, тогда тебе надо 2 телефона, а не 1.
1: А лучше 3.
0: А
2: вообще... Тогда у тебя вообще рук не хватит.
1: Точно,
0: рук не хватит.
1: Ну, вообще, я люблю разговаривать вот так вот, встречаясь с друзьями, как сегодня.
0: Я тоже очень люблю разговаривать. И вот сейчас с вами очень-очень люблю разговаривать. Ребят, для того, чтобы разговаривать, нам нужен...
2: Язык.
0: Правильно. Правильно, Анечка, совершенно верно.
1: Ну-ка,
0: я пробью. Нам нужен язык. Ну-ка, посмотрите, есть ли у вас язык.
1: У меня есть. Ну-ка, проверь.
0: Ну, конечно, есть. Иначе как бы ты с нами разговаривала?
1: Конечно.
0: Да.
1: Вы знаете, так. Я заметила...
0: Так, что ты заметила?
1: Что когда я говорю, мой язык двигается.
0: Замечательно. Ну-ка, посмотрите.
1: А у вас двигается язык, когда вы говорите?
0: Да.
2: Да.
0: Да.
2: Да.
0: Правильно. Но для того, чтобы говорить, одного язычка недостаточно, а нужно еще кое-что. А что, угадайте?
2: Рот.
0: Рот.
1: Ну, как ты
0: быстро догадался. Правильно, рот.
1: Вот, а я тоже догадалась, потому что однажды я свой язык обожгла горячим чаем. Я его высунула, чтобы остудить. И в это время папа меня спрашивает: Веселинка, а ты убрала свои игрушки? А я вместо слова «да» сказала ему только букву
0: «А». Конечно. А все почему? Да потому что твой язык в это время не находился в ротике.
2: Да.
0: Ну, вы попробуйте сказать какое-нибудь слово, ну, например, там
1: собачка.
0: Слово «собачка» или
1: «собачка».
0: Кошечка. С высунутым языком, когда
2: Собака.
0: Вот оно и получается «на-на-на», а не «собака».
1: Да.
0: Правильно, для того, чтобы говорить, нам нужен язык и нужен рот. Но не только. Еще нам нужна голова для того, чтобы наши слова превратились в разговор.
2: Да, и стоп думала.
0: Да,
1: что
0: правильно,
1: говорить.
0: Отлично.
1: И вообще я тоже очень люблю разговаривать, рассказывать что-то, узнавать что-то интересное. И вообще, когда я говорю с друзьями, у меня поднимается настроение.
0: Отлично. Значит, когда мы общаемся, у нас поднимается настроение.
1: Да.
0: Мы становимся радостными, а значит и здоровыми.
1: Я поняла.
0: Да.
1: Больше я разговариваю, тем здоровее я становлюсь.
0: Правильно. И не только ты, моя дорогая племянница, не только ты, но и все люди, кому мы можем словами помочь, какими-нибудь нужными словами, поддержать кого-нибудь или, может быть, пожалеть.
1: А что это за нужные слова такие, вы знаете? Что это за нужные слова?
0: Нужные слова – это очень важно. А пойдемте-ка на нашу полянку, и я вам там все объясню.
1: Пойдемте на нашу веселую полянку.
0: Па-пам-бар-па-пам.
1: Побежали, встаем. Молодцы.
0: Так,
1: мы готовы.
0: Сейчас я вам

0: спою песенку про нужные слова. Представьте себе, что вот эта полянка – это большой рот.
1: Ух ты!
0: А мы в этом рту – язычки.
1: Ой!
0: А что делают язычки во рту, когда мы говорим? Они двигаются.
1: Точно.
0: Поэтому я тоже буду двигаться, а вы повторяйте за мной. Первый раз я в этом месте, и район мне неизвестен. Как же школу мне найти? Мы, конечно, подсказали и дорогу указали, ту, что надо перейти. Мы научим и подскажем, как дойти, всегда расскажем. Хорошо, когда слова нам помогают. Где опасно, остановим и поддержим добрым словом. Пусть от слов везде улыбки расцветают. Трем на терке мы морковку, режем свеклу мы соломкой. Не забудем посолить. Как салат нам приготовить, витамины для здоровья, я могу вас научить. Мы научим и подскажем, как дойти, всегда расскажем. Хорошо, когда слова нам помогают. Где опасно, остановим и поддержим добрым словом. Пусть от слов везде улыбки расцветают. Вот малыш стоит, рыдает, слезки ручкой вытирает. Горько плачет, где мой мяч? Пожалеть его нам надо и найти то, что пропало. Вот держи скорее, не плачь. Мы научим и подскажем, как дойти, всегда расскажем. Хорошо, когда слова нам помогают. Где опасно, остановим и поддержим добрым словом. Пусть от слов везде улыбки расцветают.
1: Ой, какая хорошая песенка.
0: Да, ну вот, ребята, вы поняли, что такое нужные слова? Что такое нужные слова?
2: Добрые слова.
0: Да.
1: Добрые.
0: Правильно. Это добрые слова, которыми мы можем кого-нибудь поддержать или помочь дойти, или что-нибудь подсказать.
1: Да.
0: Вот, собственно, и все. Но сколько они делают хорошего. А сейчас я приглашаю вас за столик. Мне есть кое-что вам показать.
1: Ой, пойдемте посмотрим. Пойдемте.
0: Так.
1: Так, профессор Бодрячок, готовы.
0: Вот.
1: Профессор Бодрячок, да. А на столе-то ничего нет?
0: Да, у меня к тебе будет, Веселинка, одна просьба. Пожалуйста, принеси сюда вон ту чудесную коробочку.
1: Ой, какая красивая.
0: Да. Так, давай.
1: Держи.
0: Ставь.
1: Профессор.
0: Да?
1: Так.
0: Так, а
1: что
0: у меня...
1: Что у нас там есть?
0: Вот тут кое-что есть. Скажите, ребята, пожалуйста, а кто это такой?
3: Кошечка.
0: Хорошая кошечка.
1: Мы назовем ее Муся.
0: Да. Назовем ее Муська. Муська и Муська. А может ли Муська разговаривать так, как мы, люди, разговариваем?
3: Нет.
0: Словами?
3: Она может только мяукать.
0: Правильно.
1: Мяу.
0: Она может говорить мяу.
3: Мяу, мяу, мяу, мяу.
0: И
3: шипеть.
0: Так.
1: Ля-ля-ля.
0: А это кто такой?
3: Щенок.
1: Вав, вав, вав. Собачка.
0: Правильно. Собачка тоже не умеет говорить, как мы люди. Она только гавкает. И мы назовем ее Лайка.
1: Лайка.
0: Да?
1: Ой, какое красивое имя.
3: Лайка.
0: Лайка.
1: Да, Лайка.
0: Лайка. А как еще может говорить Лайка?
3: Гав-гав.
0: Гав-гав.
1: Тяф-тяф.
0: А еще?
1: Тяф-тяф.
0: Тяф-тяф может говорить, да?
1: Да.
0: Да? А еще она, наверное, кричать и скулить. Правильно.
1: Точно.
0: Ну что же.
1: Что там еще?
0: А у меня еще кое-кто есть здесь. А это кто?
3: Птичка.
0: Да. Птичка. А как птичка разговаривает?
3: Чик-чирик.
0: Чик-чирик.
1: Чик-чирик.
0: Чик-чирик.
1: Профессор Бодрячок тоже чирикает, правда? Правда, ребята?
3: Он как птичка.
1: Он как птичка?
3: Он летать умеет.
1: Да, летать умеет, профессор Бодрячок.
3: Нет,
4: нет, он умеет летать.
3: Иди летай.
1: Профессор Бодрячок говорит словами.
0: Да?
1: Потому что он человек.
0: Совершенно верно, моя племянница. Бог так чудесно создал людей, что он научил нас разговаривать.
1: Угу.
0: И не просто, когда мы говорим, он может нас слышать и понимать.

0: понимать.
1: Это получается, что мы можем разговаривать человек с человеком и человек с Богом?
0: Совершенно верно. Разговор с Богом называется молитва.
2: Молитва? Кошка с собакой тоже.
0: Кошка с собакой разговаривать не умеет.
1: А я тоже вот разговаривала с Богом и просила его: Боже, помоги мне говорить только хорошие слова, только хорошие.
0: Да, и он обязательно поможет, потому что он всегда помогает, когда его просят о чем-то добром. Почему? Потому что он сам очень добрый. Совершенно верно.
1: Как хорошо, что мы умеем разговаривать, да? Я предлагаю вам сделать одну подделку. Это будет необычная поделка. Это будет говорящий ротик.
0: Ух ты!
1: Вот.
0: Какой поделка.
1: Видите, что я вам приготовила? Так, бодрячок, раздавайте всем.
0: Есть.
1: Вот такие подстилочки.
0: Такая подстилочка.
1: Так, держите. Вот такие у нас будут ротик. Вот у тебя будет желтенький ротик, а у Анечки будет оранжевенький ротик. Смотрите, чтобы получил. Так, держи клей. Вот. Так, теперь мы клеем, намажем две стороны у нашего квадратика. Вот так вот, с одной стороны и с другой стороны. Так, у вас получилось?
0: Да,
2: я еще не делаю.
1: Молодцы. Намазывайте. Отлично. И вторую сторону намазывайте, рядышком которая. Да, молодцы. Оставляем. Берем второй квадратик. И просто сверху накладываем на первый. Так, прижимай. Виталик, прижимай. Вот, молодец. Так, смотрите-ка, что у нас получилось. Вот, смотрите-ка. Открываем один конец. А что не хватает нашему ротику?
2: Языка.
1: Точно, язычка. А вот язычок мы можем вырезать из красной бумаги. Я специально для вас уже приготовила два язычка. Смотрите, мы сейчас мажем снизу язычка клеем. Низ язычка смажьте клеем. И мы его приклеим в ротик наш готовый. Давай, смазывай. Давай. Вот здесь вот смажем. Молодец. Давай. Вот, молодец. Вот, давай мы его, смотри, внутрь приклеим. Ну, что кончик у нас остался свободным, чтобы он мог говорить. Вот. Вот такой ротик. Вот, если плохо у вас склеивается, можете кончики склеить степлером. И тогда уже точно получится настоящий язычок. Смотрите, смотрите, что у нас получилось. Я назову его То-То. Здравствуй, То-То. Здравствуй, Веселинка. И вы можете назвать свой ротик каким-нибудь именем.
0: Дорогие ребята, обязательно сделайте такой ротик.
1: Держи.
0: Когда вы на него посмотрите, пусть этот ротик напомнит вам о пользе нужных слов, которыми вы будете приносить радость другим людям. А сейчас всего доброго. До свидания.
1: До свидания, ребята. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Я предлагаю вам оторваться от ваших дел, которыми вы сейчас заняты, и немного взбодриться. Сделайте с нами зарядку, которая поможет вам чувствовать себя хорошо. Итак, мы встанем. Мы с вами вчера разучивали новый комплекс упражнений. Сегодня мы его повторим. Отставляем ногу назад, правую, руки вверх, вдох, опустили руки, выдох. Вдох, выдох, еще вдох, и выдох. Молодцы! Следующее упражнение для шеи. Упражнение сова. Сова крутит головой по сторонам. Вот так. Медленно делаем это упражнение, чтобы не повредить шею. Хорошо. Закончили. Еще одно упражнение для шеи. Мячик положили голову к правому плечу и перекатываем к левому. Не забываем, что мы дышим носом, а выдыхаем через рот. Еще разочек. Закончили. Теперь упражнение для рук. Сцепили пальцы рук перед собой и выворачиваем их вот так. А теперь в другую сторону. И еще. Хорошо. Выворачиваем руки полностью, Марина. Смотри, как ты делаешь. Вот так. А теперь мы выворачиваем ладошками от себя. Вот так. Так будет лучше. Немножко сложнее упражнение. Мы уже сцепляем пальцы рук, но одна рука находится на другой. И тоже попытаемся вывернуть и растянуть наши руки. Так, Марина, у тебя уже лучше получается, чем вчера?
1: Да.
0: Ну, ты пытайся. Если, дорогие друзья, у вас не получается, вы не расстраивайтесь. Все может получиться постепенно. Вы не торопитесь. Делайте так, как у вас получается. Главное – стараться. Хорошо. И теперь другую руку сверху. И тоже попытаемся вывернуть руки. Вот так. Хорошо. Закончили, стряхнули, потрясли руками. И упражнение «Обними себя». Обнимаем. Широко руки в стороны. И радостно себя обнимаем. Вот так. Хорошо. Энергичные движения. Маховые энергичные движения. Хорошо. Закончили. Расслабились. Теперь упражнение для ног. Руки на поясе. Разминаем пальцы ног. Пожалуйста, с правой ноги. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Энергично делаем это движение. Хорошо. Разминаем пальцы. Так. Молодцы. Следующее упражнение для ног. Лягушонок. Приседаем коленями в стороны. Пожалуйста, вдох. Не надо совсем выворачивать ноги. Ты же не балерина. Марина. Вот так. Раз, два. Вдох. Выдох, спина прямая, спина прямая. Смотрим перед собой, Марина. Не наклоняемся. Вот так, вот молодцы. Хорошо. Выдох, вдох. Выдох, еще вдох. И присели, встали, встряхнули ноги. Следующее упражнение. Вытягиваем руку и ногу. Обхватили ее вот здесь рукой. Прогибаемся и вытягиваем руку вперед. Это упражнение хорошо развивает ловкость, чувство равновесия, гибкость. Так, следующий, другой ногой. Пожалуйста. Молодцы. Закончили. Следующее упражнение – махи ногами. И руками себе помогаем. Только смотрите, чтобы не было мебели вокруг. Пожалуйста, с правой ноги. И раз, два, три, четыре. Вдох. Выдох, вдох, выдох. Еще 4 раза.

0: этой ногой. Хорошо. А теперь левая нога. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Закончили. Потрясли ногами. Хорошо. Следующее упражнение. Насос. Наклоны в сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз, два, три, четыре. Закончили. Так, упражнение «Медведь». Ходим на прямых ногах и руках. Наклоняемся вперед, касаемся ладонями пола и пошли. Идем. Олег, обгоняй. Обгоняй, обгоняй, обгоняй, обгоняй, обгоняй. Идем, идем, идем, идем. Хорошо. Стараемся ноги не сгибать. На прямых ногах ходим. Остановились, выпрямились. Потянулись чуть-чуть. Хорошо, восстановили дыхание, повисели. Так, и еще одно упражнение. Прыжки с хлопками над головой и внизу. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Прыгаем. Весело. Хорошо. Так. Попрыгали. Отдохнули чуть-чуть. Наклонились вперед и расслабились. Переходим к упражнениям на полу. Опускаемся на колени. Стоим на коленях. Упражнение «Пружинка». Отклоняемся назад, сохраняя прямую линию от коленей до головы. И касаемся руками пяток или пола. Так, и выпрямляемся. Еще. Хорошо. Это упражнение для бедер. Поднимаемся. Прямо стоим на коленях. Юля, встань с пяток. Не садимся на пятки. Вот так. Прямые ноги. Хорошо. Еще. Стоим на коленях, да. Еще, еще, еще. Касаемся пола. Встали. И еще разочек. Хорошо. Следующее упражнение. Махи ногами. Поднимаем правую и левую ногу по очереди. И раз, два, три, четыре. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Еще делаем упражнение. Молодцы. Стараемся ногу не сгибать. Марина, не сгибаем ногу. Выпрямляй ее. Выпрямляй ногу, Марина. Ты слышишь меня?
1: Да.
0: Выпрямляй ногу. Вот ту ногу. Вот молодец. Теперь у тебя хорошо. Закончили. Следующее упражнение. Лодочка. Ложимся на живот. Обхватываем руками голени и прогибаемся. Голова вверх, смотрим прямо перед собой. Прогибаемся, Марина. Отрывай бедра. Ноги от пола. Вот так. И полежим. Теперь расслабились. Еще раз повторим упражнение. Так. Прогнулись. Задержались, считаем до 10 в таком положении. И опускаемся. Молодцы. Упражнение кошечка, которая сердится и радуется. Стоим на четвереньках. Выгибаемся, выгибаем спину. И прогибаемся. Кошечка обрадовалась.
2: И вот она рассердилась, расстроилась.
0: И опять обрадовалась.
2: Голову прижимаем прямо к груди. Еще.
0: Это хорошая гимнастика для позвоночника.
2: Молодцы.
0: Следующее упражнение. Упражнение на пресс. Велосипед.
2: Будем крутить педали велосипеда.
0: Легли на спину. Поехали. Поехали.

0: Можно ехать медленно, можно ехать быстро. Кому как нравится. Чувствуете, как напрягается ваш пресс? А ноги? Ноги чувствуем. Хорошо. Закончили. Следующее упражнение. Лук. Лежим на спине. Заводим ноги за голову и касаемся носками пола. Аккуратно, медленно. И задержимся в таком положении. Если у вас не получается, не расстраивайтесь. Делайте это упражнение каждый день, и оно обязательно у вас получится. Дышим свободно, легко. Так, опускаемся. Следующее упражнение. Лежим на спине, подтягиваем правое колено к груди. С помощью рук прижимаем колено к груди. Хорошо. Другая нога. Так. Еще. Молодцы. Еще по разу для каждой ноги. Закончили. Следующее упражнение. Поднимаем ногу, сгибаем ее в колени. Выпрямляем с помощью рук и тянем на себя ногу. Тем самым мы растягиваем вот здесь. Так, хорошо. Согнули ногу, выпрямили. Сгибаем другую ногу, выпрямляем ее. И хорошенько потянули на себя, насколько можем, пружинистыми движениями. Вот так. Закончили. И последнее упражнение – качели. Марина, качели. И раз, и два, и три, и четыре. Закончили. Молодцы. Закончили. Дорогие ребята, можно теперь уже отдохнуть. И мы надеемся встретиться с вами завтра, чтобы продолжить разучивать наш комплекс. Потому что вместе
1: веселей.
0: Пока.

люди всегда стремились к счастью. Однако сегодня мгновенное удовлетворение и быстрые решения часто кажутся более привлекательными, чем долгосрочные усилия, направленные на осмысленную жизнь. Эта тенденция не проходит бесследно для нашего здоровья, благополучия и отношений.

Фактически, она является одним из основных факторов, способствующих распространению хронических заболеваний. Исследования ясно показывают, что здоровье и процветание на протяжении всей жизни – это не вопрос случая. Наше здоровье зависит от сочетания физических, психических, эмоциональных, социальных и духовных факторов. Любовь, надежда и смысл необходимы нам так же, как вода, солнечный свет и питание.

Ежедневные полезные привычки не только помогают защитить нас от болезней, но и оказывают влияние на наше здоровье и продолжительность жизни. Счастливые, здоровые и долгоживущие люди по всему миру обладают схожими характеристиками. Они проводят время на свежем воздухе, поддерживают связь с природой,

регулярно занимаются физической активностью, имеют крепкие семейные узы или социальную поддержку, питаются преимущественно растительной пищей. Они полны веры и оптимизма. У них есть цель. Последнее открытие в области здоровья идеально соответствует необходимым факторам для процветания человека. Изложенным в одной из самых древних книг. Книга Бытия, которая повествует о ранней истории человечества, описывает первоначальную среду, созданную Богом для людей, чтобы они могли наслаждаться гармоничной жизнью. В каждый из дней творения был заложен фундамент принципов, обеспечивающих человеку крепкое здоровье и счастье.

вначале сотворил Бог небо и землю. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Создав землю, Бог заложил цикл дня и ночи для всех живых существ. Циркадный ритм наблюдается у растений, животных и людей и координирует их поведение в рамках 24 часов. Растения претерпевают функциональные изменения в течение каждого дня. Скорость их роста, появление цветков, выделение запаха и движение листьев зависят от смены дня и ночи. Многие растения раскрывают венчики цветков утром и закрывают их ночью. Другие раскрывают свои цветки во второй половине дня, вечером или ночью. Эти циклы помогают синхронизировать доступность пыльцы с активностью опылителей. Большинство животных проявляют активность в соответствии с чередованием дня и ночи.

Дневные животные, такие как большинство млекопитающих птиц и бабочек, активны в светлое время суток и неактивны ночью. Ночные животные, или по-другому сумеречные, такие как летучие мыши и совы, проявляют активность в темное время суток. Другие животные, полуденные, такие как олени, лоси и выдры, предпочитают условия низкой освещенности и активны в основном на рассвете и в сумерках. Однако циркадный ритм у животных не имеет четко очерченных границ. Он был разработан для того, чтобы животные могли приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. Весной и осенью перелетные птицы пролетают большие расстояния без перерыва. До того, как они достигнут места назначения, они делают лишь несколько остановок для отдыха. Полярные животные, живущие в высоких широтах, демонстрируют гибкие суточные ритмы в то время года, когда несколько недель подряд только светло или только темно. Циркадный ритм у людей также занимает центральное место в жизни, поскольку влияет на циклы сна и бодрствования, мозговые волны, выработку гормонов, температуру тела и клеточный метаболизм.

Нарушение сна, сменная работа, смена часовых поясов и чрезмерное использование электронных средств массовой информации в ночное время являются основными факторами, способствующими нарушению циркадного ритма у взрослых. Для поддержания хорошего здоровья человеку необходимо от 7 до 9 часов сна каждую ночь. Достаточный сон способствует профилактике ряда инфекционных и хронических заболеваний, а также помогает нам чувствовать себя лучше эмоционально и физически.

второй день творения, Бог сказал: «Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». И назвал Бог твердь небом. От других планет Солнечной системы Землю отличает большое количество на ее поверхности жидкости, которая делает возможной жизнь на нашей планете. Океаны — это огромный резервуар соленой воды. Не совсем пригодные для использования. Но когда вода испаряется под воздействием солнечного тепла, образуются облака, и на дне остается соль. Когда облака расширяются, содержащиеся в них капли воды выпадают в виде дождя. Все в природе, включая растения, деревья и траву, зависит от осадков, необходимых для жизни и развития. Вода, выпадающая в виде дождя, пропитывает землю и стекает по холмам в форме родников, ручьев и рек, обеспечивая влагой животных и растения, а затем возвращается в океан, завершая цикл. Растения и животные хорошо приспособлены для удовлетворения своих потребностей в воде, даже те, которые живут в регионах с менее доступным ее количеством. Некоторые кактусы и пустынные мхи получают влагу, улавливая и собирая туман, который образуется из водяного пара, поступающего со стороны океана. Верблюды также имеют уникальное строение, позволяющее им выпивать за один раз около 100 литров воды и минимизировать потерю жидкости. В зависимости от температуры, верблюды могут обходиться без жидкости неделями. Регулярное потребление воды необходимо для поддержания всех систем человеческого организма. Многие питательные вещества растворяются в крови или присоединяются к белкам, растворимых в воде для транспортировки к клеткам. Вода помогает регулировать температуру тела и играет важную роль в химических процессах внутри организма. На второй день Бог также создал атмосферу — источник кислорода для людей и животных. Среди животных, дышащих воздухом, большинство млекопитающих и птиц не могут задерживать дыхание более чем на несколько минут. Однако это свойственно некоторым водным обитателям. Морские черепахи, находясь в состоянии покоя, могут оставаться под водой более 5 часов. Дельфины могут задерживать дыхание на 10-15 минут, тюлени — более чем на час, а некоторые киты — до 90 минут. Человек ежедневно вдыхает от 10 до 20 кубических метров воздуха. Это примерно 20 тысяч вдохов. Достаточное потребление кислорода необходимо для эффективной работы мозга и обеспечивает оптимальную физическую работоспособность и выносливость.

третий день творения Бог сказал: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». Тогда сказал Бог: «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя,

дерево плодовитое, приносящее породу своему плод. И увидел Бог, что это хорошо. Бог создал для нас удивительное разнообразие пищи.

В мире насчитывается более 20 тысяч видов съедобных растений, в числе которых фрукты, злаки, овощи, бобовые, корнеплоды, орехи и семена. Плоды можно найти на кустарниках, деревьях, кустах и лианах. По мере созревания и дозревания под воздействием солнечного тепла и благодатной воды они меняют цвет, образуют сладкую или кислую мякоть, а их текстура обычно становится мягче. Фрукты и овощи приобретают свой цвет благодаря трем основным пигментам – зеленый хлорофилл, желто-оранжевые каротиноиды и антоцианы, которые придают некоторым ягодам сине-фиолетовый цвет. Цветы – это репродуктивные органы многих растений. Их окраска и аромат привлекают насекомых, птиц и летучих мышей, которые питаются нектаром, хранящимся в основании цветка. Они захватывают часть пыльцы растения на свое тело, чтобы опылить следующее миврастение, которое привлечет их внимание. Многие животные, например, птицы, питающиеся фруктами или грызуны, добывают себе пищу на кустах и деревьях. Поедая плоды, они способствуют распространению семян растения для увековечивания вида. Большинство обезьян питаются в основном фруктами и семенами и дополняют свой рацион цветами, медом, корой или молодыми листьями. В то время как травоядные питаются травой, многие другие животные, такие как панды, коалы, некоторые обезьяны или жирафы, питаются листьями деревьев.

Растительная пища, такая как фрукты, овощи, цельное зерно, орехи, семена и бобовые, составляет рацион, выбранный создателем для питания –

Исследования показывают, что растительная пища содержит все необходимые элементы не только для поддержания жизни человека, но и для его благосостояния. Продукты, прошедшие минимальную обработку и употребляемые в пищу как можно ближе к естественному состоянию, содержат много клетчатки, богаты антиоксидантами и фитонутриентами. Некоторые травы и специи не только придают пище цвет и аромат, но и обладают защитными свойствами против некоторых заболеваний. Употребление растительной пищи может помочь предотвратить заболевания обмена веществ, поддерживать идеальный вес тела, улучшить психическое здоровье и увеличить продолжительность жизни –

четвертый день творения Бог сказал: «Да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов». И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды. И увидел Бог, что это хорошо. Солнечный свет – наш главный источник энергии и необходимый элемент для жизни. Поведение растений строго регулируется солнцем.

течение дня растения впитывают солнечный свет и используют его энергию для производства пищи и выделения кислорода в атмосферу. Некоторые растения перемещаются вслед за солнцем, чтобы максимально увеличить свой потенциал фотосинтеза. Это особенно заметно на примере подсолнечника. В животном мире солнечный свет, положение солнца на небе и продолжительность дня являются важными подсказками для запуска и регулирования определенных форм поведения и физиологических процессов. Медоносные пчелы используют солнце в качестве ориентира для передвижения к улью и обратно, а также кружатся в танце, чтобы сообщить другим пчелам направление к источникам пищи. Бабочки-монархи используют солнце для ориентации во время своих длительных ежегодных миграций из северных районов США в Мексику, путь которых составляет до 5000 километров. Толчком к тому, что бабочки начинают готовиться к путешествию, является сокращение продолжительности дня. Хотя многие животные используют солнце для регуляции жизненных процессов, существуют и те, которые ориентируются на Луну. Океанские приливы и отливы, вызванные гравитационным притяжением Луны и Солнца, влияют на жизнь многих морских животных. Некоторые рыбы в коралловых рифах синхронизируют нерест с весенними приливами, передвигающими икру подальше от рифа, наполненного хищниками. Солнечный свет незаменим и для человека. Помимо того, что он способствует синтезу витамина D в коже, он запускает выработку серотонина и повышает уровень эндорфинов, гормонов хорошего настроения. Было установлено, что воздействие яркого утреннего света успешно в борьбе с сезонным аффективным расстройством. Солнечный свет, по-видимому, помогает предотвратить аутоиммунные и кожные заболевания, такие как псориаз. Он также регулирует цикл сна и бодрствования. Когда солнце садится, наш мозг вырабатывает мелатонин, в результате чего мы чувствуем сонливость.

«И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода по роду их». В открытых водах можно встретить большие косяки рыб, слаженно координирующих свои действия, а также таких огромных рыб, как скат, манта, океанская солнечная рыба и китовая акула. Однако океанский гигант, синий кит, не является рыбой. При длине в 30 метров и весе равном 20 африканским слонам, синий кит является самым крупным животным на планете. Самые маленькие птицы среди крылатых животных размером всего от 6 до 10 сантиметров – это колибри. Они являются удивительными летунами, способными двигаться вперед-назад и зависать на одном месте, хлопая крыльями от 50 до 80 раз в секунду. Бог создал животных для общения, отдыха и обучения.

Отрасль науки, занимающаяся имитацией моделей природы, называется биомиметикой. Она использует особенности птиц, рыб и насекомых для решения сложных человеческих проблем и создания механизмов, улучшающих нашу жизнь. Птицы, проявляющие особую активность в полете, являются объектами наблюдения и имитации инженеров с самого начала истории авиации –

строение птиц изучалось при конструировании наземного транспорта. Японский высокоскоростной поезд был спроектирован по форме головы зимородка с целью решения проблемы звукового шума от сжатия воздуха.

Структуры рыб, такие как кожа акулы, также послужили вдохновением для создания предметов с различными функциями. Например, купальник для пловцов, имитирующий текстуру кожи хищников.

шестой день творения Бог сказал: «Да произведет земля душу, живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных, породу их». И стало так.

И увидел Бог, что это хорошо. Наземные животные всех форм и размеров встречаются на каждом клочке суши. От глубин почвы до самых высоких вершин –

Бог создал животных с потребностью в социальных связях. Такие млекопитающие, как слоны, шимпанзе или львы, живут в сложных обществах и проявляют доброту, сотрудничество, сочувствие и даже альтруистическое поведение. Животные могут делиться и заботиться о других, проявляя богоподобные качества –

Создав совершенную среду для обитания человека, на шестой день Бог сотворил мужчину и женщину. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Библейское повествование не дает никаких оснований для предположения, что человек медленно развивался из низших форм животной или растительной жизни. Человек — это не просто набор клеток с физическими потребностями. Люди были созданы Богом в конце недели творения с уникальными способностями мыслить, рассуждать, поклоняться, исследовать и вводить новшества. Тогда сказал Господь Бог:

нехорошо быть человеку одному. Оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. На протяжении всего жизненного цикла общение и социальные отношения остаются жизненно важным компонентом. С самого раннего возраста младенцам необходимо получать любовь и ласку от своих родителей, ощущать чувство принадлежности и процветать в этой благоприятной среде. Исследования показывают, что люди с богатыми социальными связями не только здоровее, но и живут дольше, чем те, кто живет в социальной изоляции. Более того, социальная поддержка семьи и друзей является решающим фактором в восстановлении после болезней.

первая глава Библии дает простое, однако точное представление о Божьем разумном замысле Вселенной. Порядок, дизайн, красота и неизменные законы, обнаруженные на всех уровнях жизни и космоса, заставляют нас признать невозможность существования Вселенной без главного дизайнера.

Лучшим объяснением этой удивительной реальности, в которой мы живем, является присутствие всемогущего, всеведущего и заботливого Бога, чьи качества ясно прослеживаются в Его творении –

Бог отделил седьмой день, субботу, как день отдыха для человека. Следуя примеру Творца, человечество должно отдыхать в этот священный день и размышлять о великих делах Божьих. Когда мы созерцаем небеса и землю, свидетельство Божьей мудрости и благости, наше сердце наполняется удивлением и любовью к нашему Создателю. Суббота – это дар времени для общения с Богом и природой.

Это время для укрепления отношений с семьей и друзьями, а также для того, чтобы протянуть руку помощи тем, кто рядом с нами, возможно, болен и страдает. Суббота – это неприкосновенное время для нашего отдыха и омоложения на духовном, физическом, эмоциональном, социальном и умственном уровнях.

Бог, создавший человеческое тело для движения, предназначил труд для развития наших способностей, укрепления физической силы и развития разума. Нашим первым родителям было дано поручение ухаживать за всеми животными и великолепным окружающим садом.

В то время как малоподвижный образ жизни увеличивает риск многих заболеваний, физическая активность – это отличный способ улучшить здоровье и продлить жизнь.

кислород, вода, солнечный свет, растительная пища, физическая активность, отдых, забота о природе, общение –

Бог создал нас для вечной жизни в совершенных условиях. Грех и деятельность человека омрачили и разрушили окружающую среду. Природа по-прежнему свидетельствует о том, что единый Бог, безграничный в силе, великий в благости, милосердии и любви, сотворил землю и наполнил ее жизнью и чудесами.

Однако не от звезд и не от океана мы можем лучше всего узнать о Боге. Величайшее откровение о том, кто есть Бог, можно увидеть в жизни Иисуса. Иисус пришел, чтобы продемонстрировать силу вечной любви и заверить нас в том, что наступит день, когда те, кто поверил в Него, увидят Бога лицом к лицу и будут жить на планете Земля, обновленной до первозданности, в течение всей вечности.

«Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».

Более 300 лет назад сэр Исаак Ньютон писал: «При отсутствии каких-либо доказательств, один мой большой палец убедил бы меня в существовании Бога». Хотя такое высказывание известного ученого было вдохновлено удивившим его устройством человеческой кисти, его фразу можно применить практически к любой части человеческого тела. Многое может поразить исследователя в нашей мышечной, кровеносной и нервной системах, а также в способности видеть, слышать и чувствовать. Не говоря уже о множестве взаимосвязей и нервных клеток, составляющих наш мозг. Мы наделены несчетным числом биологических чудес, которые позволяют нам не только выживать, но и одерживать верх над множеством вызовов, которые ставит перед нами жизнь. В течение предстоящих нескольких минут мы рассмотрим лишь одну из дарованных нам способностей, подобную прочной, но легкой и гибкой системе строительных лесов, которая делает наш организм единым целым. Речь идет об удивительном сочетании костей, хрящей, сухожилий и связок, которую мы называем скелетом. Он спроектирован так, чтобы обеспечить, облегчить и сделать возможным каждое наше движение. В нем есть множество элементов, которые, подобно большому пальцу Ньютона, свидетельствуют о существовании Творца. Представьте, что наш скелет подобен оркестру, состоящему из 206 высококлассных музыкантов, каждый из которых

отлично знает свою партию. Садитесь поудобнее и смотрите, как из отдельных составляющих возникает удивительная гармония человеческого тела.

24. Все кости мои скажут: «Господи, кто подобен Тебе?» И язык мой будет проповедовать правду Твою.

0: Не знаю, неожиданно это прозвучит или нет, но разговор о том, в чем разница между религией и верой, мы сегодня решили начать с вопроса: тяжело или легко нести свой крест? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада приветствовать вас сегодня вновь. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Мы продолжаем с вами размышлять о том, что есть Евангелие, но теперь уже Евангелие в действии. И исследуем мы с вами книгу «Деяния апостолов. Евангелие в действии». Спасибо большое, Николай, что готовишь нам эти темы. Мы с Николаем знакомы уже больше 33 лет. Николай пресвитер церкви. Бог дает ему желание такое горячее исследовать священное писание и открывает перед ним новые какие-то грани, новые аспекты. Я это считаю, Коля, просто откровением, то, что мы слышим многие вещи во время этих встреч. Лен, хотела тебя все-таки сначала спросить. Что, когда люди говорят, нести свой крест? Что как-то обычно в это вкладывается?
1: Но вообще, если мы вспоминаем из Евангелия, да, тогда, когда Господь Иисус Христос сказал, да, «возьми свой крест и следуй за Мною», то есть что Он имел в виду? «Следуй за Иисусом». Крест – это служение людям. То есть что совершал Господь в течение 3,5 лет, когда Он уже пришел на служение, именно служение людям. Удовлетворение нужд, потребностей людей, да.

и научение, и наставление для того, чтобы они могли понять, куда следует и зачем следует. Вот я думаю, что вот нам Священное Писание отвечает на вопрос, что же такое крест. Но часто мы слышим, что это крест, это тяжесть моей судьбы, выбранной, может быть, мной лично или еще что-то.

0: следование за Христом и используя те дары и таланты, которыми Господь нас наградил для служения Ему, людям и ближним нашим.
1: Ну, это очень положительно звучит. Коль, как ты будешь рассуждать на эту тему на основе книги «Деяния апостолов»?
2: Хотя при всей вот такой положительной стороне есть еще и то, что все-таки это крест, а крест – это орудие казни. Угу. Это вот там, где был распят Иисус Христос. Угу. И не только Он, там вообще-то было принято вот такой вот вид казни использовать до самых страшных таких
1: отъявленных. Это была римская казнь, да? Казнь в Древнем Риме?
2: Ну да, откуда они привнесли, может быть, ну не знаю. А вот то, что она использовалась очень часто там, да, это было там в то время, времена Римской империи. Жестокая очень казнь, такая бесчеловечная.
1: Потому что человек очень медленно умирал.
2: Мучительная,
1: да.
2: Ну вот крест, о котором говорит Иисус Христос, наверное, имел в виду и тоже вот, и элемент страданий. Все-таки не всегда служение вот такое вот безоблачное, такое вот, как бы сказать, без сопротивления чего-то, либо иногда
1: служение людям?
2: Ну да,
1: служение. Можно вот сказать, что просто служение людям, когда мы даже хотим просто кому-то помочь, когда религия вообще не имеет к этому отношения, то все равно это трудно. Можно так сказать?
2: Что это крест?
1: Да.
2: Ну, наверное, да. Наверное, можно. Потому что крест – это вот то, что человек несет. А вот что он несет? И каким духом он это делает? Вот то, что он вот служит людям как-то в той или иной области. Угу. Если это ему очень тяжело, и там он изнывает под его тяжестью, тогда, конечно, никакой радости. И Иисус не говорил об этом, что вот крест, он нас должен как-то подавлять наш, или как-то заставлять что-то делать.
1: А он, наверное, подавляет тогда, когда человек это делает не из желания. Вот то, что Лена описывала, это вот когда человек хочет послужить, когда ему это нравится, когда он видит важность этого. А, наверное, то, о чем ты говоришь, это когда человек это делает не по зову сердца, а из чувства долга. Да? Может быть, мы тут и подбираемся как раз вот к теме, в чем разница между религией и верой. Да?
2: Ну да, иногда чувство долга может так подавлять, что человек просто как личность уничтожает, и он становится кем-то не собой, что ли, потому что так надо.
1: Кем-то воображаем.
2: Ну, да, да. Какие-то себе ставят уже барьеры, какие-то ограничения там в чем-то. И, не знаю. То есть счастья тут мало как-то в таком понимании креста. А Иисус-то говорил совсем о другом, да? Он говорил, что иго мое благо, и бремя мое легко. И вот тут уже вопрос такой, как же я могу вот так вот страдаючи, вот еще и радоваться, как бы. Вот. Вопрос, конечно, очень такой глубокий и требует не одного, наверное, часа размышлений.
0: Сам ведь Иисус, да, он чувствовал, что ему нужны были силы. Поэтому он так и удалялся, и молился для того, чтобы вот именно силы иметь, чтобы это было с желанием и с отдачей себя тем людям, которые нуждаются в его присутствии. Потому что мы же видим, то есть толпы ходили за ним, да, а служение, то есть людям, которые окружают тебя и в таком многочисленном количестве, это нелегко, тем более удовлетворить нужду каждого, видеть нужду, не просто давать по тому, что требует человек или хочет человек, а именно потому, что в чем он нуждается.
2: А вот радость, как несение креста, приходит именно тогда, когда мы видим, что человеку стало легче, что человек получил там какую-то помощь, какую-то поддержку, и это, в этом ты как-то поучаствовал.
1: Легче стало тому, кто несет крест, или тому, ради кого он его несет?
2: Легче тому, кому мы служим, но радость-то приходит мне, потому что как бы я тут посодействовал тому, что человек стал облегчение испытывать. И поэтому вот оно и радость приносит, наверное, вот это служение. Если бы оно было никому не нужно, так зачем? И людям никакой приносит радости, а мне какая радость от этого? Только, может быть, тщеславие какое-то там потешить свое. Но это же не тот крест, о котором Иисус говорит. И вот когда тут в книге Деяний, в 6 главе, мы читаем про апостолов и то, что с ними делал их крест, то мы видим,

0: видим, что это совершенно другие люди, это уже не подавленные и не забитые какие-то там под влиянием религиозных вождей того времени, но это люди свободные, люди радостные, счастливые, причем они вот сумели осчастливить тех, кто вокруг них. Потому что народ, как мы читали, там все приходил, примыкал, вливался в церковь, все это общество расширялось. И как Иисус сказал, Царство Божие прям вот, ну,
1: на глазах растет.
0: Приближается, да. Оно приближается и умножается. Благодаря вот тому, что апостолы несли свой крест в то время.
1: Даже если вот вспомнить, да, как Иисус сравнивал Царствие Небесное, да, с закваской. Вот здесь вот очень похоже, вот первые как раз, ну, как бы служение апостолов, да, и действие Духа Святого через них, да, то есть церковь умножалась, как вот тесто от закваски, все больше и больше и больше его становится, и уже переполняет, то есть ту емкость, в которой оно находится, и оно уже влезает. И вот здесь вот, да, то есть церковь там 5000 человек, 4000 человек прилагались к церкви. То есть это вообще просто чудо, да, которое совершается. Ну, вообще все те сравнения Царства Небесного, которые Бог говорил в притчах, да, они очень наглядные. Мы видим, как они исполняются вот именно в действии Духа Святого, в деяниях Духа Святого.
0: Ну, а вот тут вот в 41-м тексте предыдущей 5 главы написано: «Они, то есть апостолы, пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие». Вот даже
2: там, по-моему, их... ведь побили их даже, да?
0: Да, их там наказали, били их, да, запретили говорить об имени Иисуса, а потом их отпустили.
2: Это религиозные вожди, да,
0: да,
2: иудейские?
0: Да, да, Синедрион. «И всякий день в храме и по домам, не переставая учить и благовествовать Иисусе Христе». И это делали они не из-под палки, не из того, что так надо делать, а потому что их вот так вот влекло, вот их вот вдохновение, что ли. Дух Святой их так побуждал говорить и говорить. Ну, если человек будет говорить вынужденно как-то там, ну, кто ему поверит тоже? По бумажке там или еще как-то. Это все из сердца изливалось. Вот они вот так вот вели себя, и люди... видя, что их искренность, видя, что они говорят в соответствии с Божьим Словом, они примыкали к ним. Им хотелось так же жить, как они.
2: Да, интересно.
1: Ну, и они как раз говорили среди тех людей, которые ходили за Иисусом, да? Они же говорили об Иисусе Христе, да? И я думаю, что все те, кто прилагались к этой церкви, да, они были... Но среди них были те, кого Господь исцелил, кого Господь научил.
0: Конечно.
1: Да, да, то есть именно уже 3,5 года служения Иисуса Христа они дали вот это вот всходы, да? То есть, по-моему, у вас я прочла или где-то, что Иисус Христос – это семя, которое было посеяно. А уже вот христиане, да, то есть это всходы, это колосья или отдельные всходы, которые вот Господь как бы дал. А Господь – это семя, посеянное в наши сердца.
0: Первый стих 6 главы. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». В предыдущей главе мы с вами читали о том, что там у них все было общее, и никто не имел недостатка, и все, кто имел какую-то нужду, могли восполнить ее из имущества, которое люди приносили, там, жертвовали. И вот ежедневное там раздаяние потребностей, вот мы читаем тут вот прям...
2: Эллинисты – это кто такие?
0: А вот эллинисты и евреи, да, вот тут какой-то вот два лагеря как-то образовались в церкви. И эллинисты – это те из греков или эллинов, которые приняли Иисуса Христа, которые, возможно, были знакомы с иудаизмом, ну, а потом они крестились. И пришли в церковь.
2: Угу. То есть это были одни из первых христиан?
0: Можно сказать, что это как бы из языческого мира. Иудеи, понятно.
2: Языческий мир – это там, где многобожие. То есть там, где верят в то, что существует много богов. Вот. То есть эллинисты, они когда-то были язычниками, а теперь вот они приняли
0: Христа. Это христиане, да. Все.

0: И те, и другие, и евреи, христиане,
1: приняли Христа.
0: Которые приняли Христа из иудеев, да. Но вот только разница между ними еще была и в том, что, как написано тут, из евреев это те, кто больше все-таки отдавал предпочтение разным законам, религиозным, правилам. То есть это люди религиозные. А эллинистах нельзя было такого сказать. Они как бы в правила в эти, что ли, вкручивались, ввинчивались, знакомились с ними.
1: Они просто не знали их по...
0: Они не соблюдали этих обрядов, которые были в храме тогда, в Иерусалиме. А вот евреи, да, они, конечно, это свято чтили, это Божий закон, как же, да, все это прописано в Ветхом Завете. И они это строго все вот, старались придерживаться строго, или действительно были строгими такими. Но это были религиозные люди, можно сказать, воцерковленными, что ли, в религии уже.
2: Но здесь-то вот больше, мне кажется, вопрос у них на бытовом уровне возник. Даже не в споре о каких-то законах или традициях или еще о чем-то, а именно вот на бытовом уровне, да, что эллинисты посчитали, что их вдовицы, да, их вдовицы пренебрегаемы были в раздаянии
1: потребностей. Ну, то есть, что о них не заботились, да?
2: Да,
1: о вдовах не заботились.
2: Да, да.
0: Да, это, мне кажется, что это просто вылилось вот в такой вот ропот.
2: А, то есть это проще, были, проще его, да?
0: Это, причины были
2: открыть.
0: Глубже. Там, то есть, ну как, два мира сошлось. И еврейский мир, и греческий мир. И тут вот на стыке вот этот вот миров, что ли, вот этот вот разлом такой вот. То есть, ну, конечно, какое-то непонимание там и было, и в духовном...
2: Но всего скорее, да, вы правильно подметили, чаще всего вот эти невидимые вопросы, которые нас тяготят и, может быть, разделяют, да,
1: даже на подсознание.
2: Да, мы пытаемся их вот вынести на видимую сцену такую, что кому видно, да, что это такое, вот они пренебрегаемые.
0: Ну да, но они все были ученики, умножались, это были последователи Иисуса Христа, это не были вот там, как вот иудеи и там христиане. Нет, это были все христиане.
2: Угу. Вот только одни из евреев такой... уверовавшие, другие из эллинов.
0: Ну да. И вот тут вот вопрос конфликтов. Как это могло быть такое, как бы...
1: В ранней христианской церкви.
0: Все одного духа получили, святого, и все веровали в одного Иисуса, в одно Писание. И как это вот такое вот получается, что такой вот конфликт возникает. Ну, наверное, это нормально, может быть. Потому что не бывает без конфликта. Вот мы все разные люди приходим к Богу со своей, там, как сказать, из своей жизни, со своим мировоззрением, своим мироощущением. И, конечно, нам вот иногда трудно бывает вот понять друг друга, потому что мы разные жизни жили. Я вот вообще из безбожия пришел, то есть Бога нет, и все. И как-то вот а человек, который уже был в вере там, не один десяток лет, он, с ним вот общение, и мне, конечно, его не сразу было просто понять, как он жил, там, как он, у него были свои принципы, у меня свои. И вот это все, ну, это нормально, наверное, вот, такие вот столкновения, что ли. С другой стороны, конечно, вроде бы
2: ну,
0: их
2: смотря,
0: не должно быть.
2: Смотря как относиться к конфликтам. Решение конфликта – это новая ступень в наших взаимоотношениях.
1: Возрастание.
2: Или, да, или это разделение, да, то есть это ступень к возрастанию это, или к разделению. То есть, умение...
1: то есть каким духом, Вадим?
2: Да, да, да, умение решать конфликты – это, ну, это большое благо, которое ну, хорошей стороной и для тех, и для других бывает.
0: Ну да, ну с другой стороны, люди высказывали открыто то, что они думают, то, чем недовольны даже вот. Ну, действительно, там, может быть, обошли кого-то. И, наверное,
2: ну,
0: такое
2: наверное,
0: было.
2: Такое и было, да.
0: Да, ну, вот пренебрегаем они так вот. Это было обвинение голословное? Или они действительно пренебрегали кем-то из там эллинистов?
2: Ну, может быть, такое и было, да. Но я думаю, что действительно это не на пустом месте.
0: Но интересно, что конфликт этот был решен очень просто и легко. Вот во втором тексте. «Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищи со столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и

0: мудрости, их поставим на эту службу, а мы будем пребывать в молитве, служении, слову. Вот.
1: Угу.
0: То есть...
1: Разделение обязанностей.
0: Все как бы на апостолах держалось, там все руководство тогдашней церкви. И все, наверное, на них смотрели, как они себя ведут, так, значит, и нам надо как. Но вот в раздаянии потребностей они почувствовали себя, ну, слабыми, что ли, апостолы, великие апостолы. Им не хватало для этого или навыков, или, может быть, какого-то умения, или мудрости, может быть, не хватало, я не знаю. Может быть, сил не хватало элементарно на все.
1: Времени. Но важно делегировать ответственность на других, передавать. Я вот сейчас, мы об этом говорим, вспоминаете, вы помните в Ветхом Завете в книге «Исход», да? Да, это книга «Исход», когда Моисей взял на себя все обязанности и уже изнемогал от того, что к нему столпотворение людей в решении тех или иных вопросов.
2: Угу.
1: И когда пришел к нему его тесть, он сказал: «Ну, ты поставь там 100 начальников, 10 начальников, чтобы они на меньшем уровне решали вопросы, а уж к тебе-то приходили за решением главных вопросов, а не только, что ты решаешь все вопросы». И здесь, ну, правильно, печтись о столах и заботиться о Слове Божьем – это все-таки немного разные функции, да? Хотя ни одна из них там не ниже и не выше, но... Надо расширять круг ответственности среди верующих людей, не брать все на себя.
0: Конечно, ну, невозможно заниматься всем. Вот, у каждого должен быть свой дар. И он у них и был.
1: Да. Дар. И они участвовали уже всего скорее в этом.
0: Смотрите, кого они там порекомендовали выбирать. Изведанных, то есть, ну, людей, которые, на которых уже положиться можно, испытанных, угу, в каких-то обстоятельствах, ситуациях.
1: Угу.
0: Потом исполненных Святого Духа, это вот тоже непременное условие. Исполненных Святого, то есть из нашей среды, из тех, кто этот дар получил от Бога. Потому что вот то, что они чем предлагали заниматься, это было служение во имя Иисуса Христа. Это не просто вот так вот благотворительность, раздаяние там, а это было служение Богу. А значит...
2: То есть между членами церкви есть тоже вот служение друг другу, оно... именно означает служение Богу. То есть вот не просто церковь, она создана для того, чтобы нести Слово Божье в мир, а еще и служение друг другу тоже предполагается, да?
0: Ну да, по примеру нашего Господа, который львиную долю служения нес вот как раз вот такие на физическом уровне людям. Исцеление там, другие вещи там, даже накормил их несколько раз. Слово Божие, да, это нужно нести. Это главное, наверное. Но кто поверит этому слову, если
2: не будет дел?
0: Не будет дел, да. И что это стоит такая вера?
1: И вы вот очень хорошо заметили, вот в пятом тексте вы прочитали, да, какие должны быть. А мне вот здесь бросилось в глаза то, что это было предложено всему собранию. То есть это не просто еще апостолы, да, апостолы решили и кого-то выдвинули на вот это служение, а это именно было предложено всему собранию, чтобы одобрить и предложить тех, кто именно был замечен. Я думаю, что они уже ведь раздавали потребное это по нужде, да, и поэтому они были замечены в этом. Что они вот это дело
2: что
1: совершали.
2: Они как раз могут это делать.
1: Да, да, да, да.
2: Могут, им это нравится.
1: Но им еще и ответственность теперь возложили на них. Не просто они сами участвовали в этом добровольно, а еще и ответственность была на них положена.
0: Мне еще интересно, почему-то тут только 12 апостолов, хотя мы знаем, что апостолов было гораздо больше. Иисус набрал потом вторую группу.
1: Да, апостолов. 70. Да,
0: даже, 2. Там, точнее, 72.
1: 2.
0: И вот эти 12... Это цифра такая вот, как бы, ну, знаковая, символическая. 12 колен Израилевых, 12 Иисус избрал учеников, апостолов, да, первых. Как бы от одного по колену получается, что ли. Вот. А потом он сказал: вы будете судьями колен Израилевых. Вот эти 12 престолов, вот, то есть как бы представители этих колен, что ли. И вот 12, вот,

0: Они как раз и пошли потом вот туда, наверное, куда расселись эти колена, вот в этот языческий, как говорили тогда, мир, где эти колена, то есть собирать колена, по сути, в разные, вот Андрей Первозванный, например, вот, был отправлен по преданию на нашу землю, вот в Россию, или там Иуда, например, то есть не Иуда, а Яков остался в Иерусалиме, он как бы
1: из колена Иудина,
0: он брат Господень, и вот он там, значит, он до конца оставался, пока его не казнили. Ну и так далее. Вот и другие апостолы, скорее всего, пошли собирать. И ходили-то интересно, и по синагогам ходили.
1: Да, и вот интересно, вы, да, параллель провели, да? То есть это вот как бы формирование народа Божьего.
0: Собирание. Да? То есть вот они были рассеяны. Господь как-то их, ну, отпустил, что ли, во язычники. А теперь обетования библейские гласят, соберу народ, там восставлю там Ефрема, там восставлю Иосифа, и все вот это вот опять... Многие считают эти пророчества как бы, ну, такими несбывшимися, но они сбываются, они, если они не сбылись, то они обязательно сбудутся, да, потому что у Бога слово так просто не вылетает из уст. Он обязательно исполняет то, что он
1: говорит. То есть народ Божий, по сути дела, эти 12 колен, к ним же также относились и выходцы из Египта, отовсюду. То есть и они, те, кто принимали как бы веру Божьего народа, да, и присоединялись к Богу, они становились как природные евреи. Также и вот Господь сейчас через церковь свою, как бы столпом являются 12 апостолов, которые тоже собирается народ Божий.
0: Да.
1: Церковь – это современный народ Божий.
0: В конце этого стиха второго написано, что оставив Слово Божие, пищить о столах. Невозможно заниматься всем, да, у каждого есть своя задача, то есть свой определенный крест. Да, сталкиваемся с крестом. Свое служение. И если у апостолов, они поняли свое предназначение, что они должны делать? Они должны в первую очередь расширять Царство Божие. Вот словом, делом, там, да, в основном словом. И они так и обозначили, да, а мы будем неустанно нести служение слова и молитв. Вот этим мы будем заниматься. К этому нас Бог предназначил. Он как бы призвал нас к этому.
1: И научил.
0: А мы знаем людей, то есть, вернее, вы знаете уже лучше людей, как общество, да? Вы знаете лучше людей, которых Бог призвал заботиться о пище, что ли.
1: Ежедневном нужде.
0: Ежедневном раздаянии, да. Вот есть такие люди, которые вот это лучше делают, чем мы. Ну, не умею я варить борщи, например, апостол Павел, например, или там апостол Андрей сказал. Ну, никак я этого. А вот есть сестра, которая это вот так вот делает. Вот. Классно. Это от Бога у нее такой дар. Неужели вот моей стряпнёй я буду там а вот ее борщом нигде не попробовать ни разу. Это я так уж утрирую, конечно. Но у каждого должно быть свое дело. И оно есть. Оно обязательно есть. У каждого христианина. И еще другой тут момент, что если я берусь не за свое дело, то оно страдает в результате. Угу. Божье дело. Угу. И крест это не мой. Ведь Иисус как сказал? Возьми крест свой. Он тебе предназначен именно. Не кому-то. Не надо брать там чьей-то еще, или там вместо своего, как чьей-то другой. У тебя свой есть.
2: Ты а вот как его определить?
0: А вот по склонности человека, по его... Вот я, если я не технарь, мне мама говорила, ты никогда, у тебя мозги, у тебя не физика, у тебя не математика. Не давалось мне это все в школе и после школы. Это гуманитарий.
1: Ну вы же инженер.
0: Вынуждены был, стал инженером, да, поскольку так сложилась там судьба моя или обстоятельства, не знаю. Может быть, с характером связано это еще. Но я не вижу себя в роли инженера. Вот никак. Ну, не мое это. Ну, поскольку надо что-то делать как-то, чем-то зарабатывать на жизнь, да, вот вырос в инженера, конструктора, например. Ну, я бы взялся за другое дело. Ну, вот.
1: Но Господь вам дал, вот уже в течение 33 лет вы изучаете Священное Писание, вам Господь дает откровения, и вы этими откровениями делитесь с окружающими.

0: Словом, словом, словом.
1: Секрет открою, это не совсем мои откровения. Я много разных литератур читаю, читаю также и Библию, и вот все вот собираю вот то, что мне ближе, как бы, моему видению. И вот, как бы сказать, делюсь с вами то, что я где-то начитался. Но это не совсем мои откровения.
2: Но я имею в виду откровение, то, что ведь в Слове Божьем мы многое с вами понимаем вот в течение жизни по-разному. То есть сначала, как маленькие дети, да, мы с вами на очень таком уровне примитивном, мне кажется, понимаем, или доверчивом очень, да. А с годами, когда ты растешь, ведь Павел там говорил, там, пора вам есть уже пищу-то твердую, а не молоком питаться только. Поэтому есть в Священном Писании даже одни и те же тексты могут быть молоком, а могут быть твердой пищей. Поэтому, ну, мы по возрастанию... Тогда приходим к тому.
1: Господь всех нас помазал Духом Святым. Вот всех, кто пришел к Нему, кто искренне уверовал и принял Духа Святого, Он дал, кроме этого, еще дары свои, Дух Святой. И для служения Он это сделал. Чтобы мы не просто так вот как бы проводили свою жизнь несчастными такими бездеятельными людьми, но чтобы послужили людям и послужили при этом Богу. Угу. Распространяя Его Слово, распространяя Царствие Небесное, которое внутрь нас всех есть, благодаря Духу Святому. И вот я хотел сказать еще, что дело Божие страдает, когда мы берем с ним свое дело, как вот в той басне у Крылова: «Беда, коль сапоги начнет
0: точать.
1: Пироги начнет точать.
0: Пироги начнет печи. Сапожник, да. А сапоги начнет точать.
1: Да.
0: Пирожник,
1: да. Вот тут тоже.
2: Но у него много. Лебедь, рак и щука. Это еще более такое.
1: О согласованности, да. А вот когда вот я начинаю, будучи пирожником, кроить там сапоги, у меня получится какой-нибудь корявый кривой сапог. И наоборот, если там человек мастер сапожного дела, значит, что-то испечь, то, ну, конечно, бывают такие универсальные дары, там, человек может и то, и то, и то. Но вот как раз Бог это все и открывает наилучшим образом. Ага, ты пирожник, а ну-ка давай-ка испеки на эту братью вот такой пирог вкусный, они с удовольствием съедят его, и с благодарностью тебе и мне, говорит Господь. То есть это все во славу, если Божие делается. Но некоторые люди думают, что во славу Божию можно все делать, даже чего я не умею. Не знаю, в исключительных случаях, наверное, так, ну, Бог дает такой еще дополнительный, что ли, дар, кроме того, что человек, ну, умеет делать. Но я не думаю, что
2: там
1: это...
2: под руководством кого-то.
1: Это исключение, да. Но
2: под руководством кого-то можно.
1: Ну, сколько бы я книг не прочитал, все равно я, наверное, не стану таким вот хирургом искусным, как...
2: Но это вы уже о профессионализме говорите.
1: А я считаю, что это тоже дар, профессионализм.
2: Ну да.
1: Профессионал. Вот человек-профессионал, это, наверное, Бог так устроил его, и Бог ему дал вот это вдохновение этим заниматься. Он, может, пока не знает, может, это от Бога, может быть, но это от Него.
2: Самое главное, если все совершается с любовью. Вот это точно дар от Бога, когда любое дело совершается с любовью.
1: Дух Святой, да, он дает прежде всего это, да. И вот каждый день ученики собирались по вечерам на вот такие совместные встречи, совместные вечери, как они называли, вечерями любви. И там вот такие вот, ну, приемы трапезы совершались. И в конце концов они обозначили вот этих вот семерых человек. Угодно было это предложение всему собранию. Избрали Стефана, мужа исполненного веры, и Духа Святого, Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Но это не только к Стефану относилось, исполненной верой Духа Святого, это вот всех касалось тоже, семерых.
2: Да, конечно.
1: И поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. Дар апостольства. Вот этот дар Святого Духа, как мы читаем в этой книге Деяний, часто вот передавался, если вообще не всегда, передавался вот так вот, возложением рук. На человека возлагали руки, и человек получил.

0: получал, что вот он получал? Он получал особую какую-то силу.
1: Силу, и еще он чувствовал ответственность. Вот смотрите, все собрание, молитва, возложение рук, то есть это все-таки еще и ответственность, когда человек, да, получает силу, получает, ну, все необходимое для того, чтобы совершать это служение, но еще и он и ответственен перед всем собранием. Вот это тоже все равно особый статус, когда я вот, ну, перед всем собранием заявляю, что я буду служить, и что верой и правдой, то есть я пойду до конца в этом служении. Потому что мы по прошествии вот, чтения Деяний апостолов, да, мы видим, что даже Павел отказывался от помощи каких-то ну, с ним направляемых людей, да, то есть по причине того или другого, может быть, и я думаю, что вот, ну, как бы человек, может быть, и откликнулся на вот этот зов, да, делать это, а в процессе дела он увидел, что он не справляется, и он не может быть ответственен перед всем собранием, что я делаю это дело хорошо, со всей посвященностью и ответственностью.
0: Ну, может быть, это сегодня так вот воспринимается как ответственность, но вот, мне кажется, тогда там по-другому все было.
1: Может быть.
0: То есть, если человек, если апостолы возлагали на человека руки, это, по сути дела, на них возлагал руки сам Господь. Вот прям вот лично Он. Потому что в каждом апостоле жил Христос. Это точно. Конечно, и в этих тоже людях жил Христос, да. Но вот им нужна была как раз вот эта вот вдохновляющая какая-то сила. Умение у них было, да. Потому что их выбрали уже. Они были исполнены Духа Святого уже. У них были дары. А вот то, что их вот это вот теперь воодушевило еще больше, вот возложение рук, но придало ему такой, все, теперь я горы сверну, я теперь ради Господа, ради их людей, я сделаю такое. И вот это, с этим вот чувством они пошли и стали служить. И это, наверное, не уходило от у них.
2: Коль, это вот иллюстрация того, легко или тяжело нести свой крест, да? То есть вот продолжая, что ли, эту... вот эту нить разговора, вот то, как ты сейчас описываешь, что им легко, это да, это был крест, это была нагрузка определенная, но им было легко и радостно его нести, да? Они вдохновлялись тем, что они его несли.
0: Да, и у них получалось так, что люди просто, вот, как так он дальше написано, и Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились в вере.
2: Вот, глядя священники, на... то есть это были иудеи, иудейские священники?
0: Это
2: да?
0: Нет, это не христиане, нет, это иудаизм. То есть это люди, которые служили в храме и продолжали там жертву, может, приносить, там еще вот эти обряды все совершались. И очень написано, очень многие из священников. Это как? Это человеку это невозможно вот так взять и привлечь священника, привлечь к Христу.
2: Да.
0: Это только Божья сила действовала, Божий Дух. И они были исполнены вот именно этим. Вот, вот, и эти, глядя священника на то, как они несут вот это служение, приготовление столов, да, приготовление пищи, и все это было такое вот с радостью, с восторгом даже. Люди приходили каждый день на вечер любви. Вот представить просто невозможно такое. Это, по сути дела, Царство Небесное на земле. Вот так, так свободно.
2: Вечеря любви – это именно вот трапеза?
0: Да, трапеза, да, и там были, скорее всего, и молитвы, да, были и чтение слова, и словом делились, и пророчествовали. Там апостолы, вот, они же несли служение слова. И они вот так знакомились, и знакомились с новыми христианами, друг с другом. Это общение, это очень важно, кстати. Одна из целей нашей церкви – это вот как раз общение друг с другом.
1: И это... участие в нуждах. Друг друга.
0: Да, это, они узнавали нужды, они узнавали, как же человек живет, чем живет. Это было не просто для галочки как-то, это было действительно вот искренне все. Знакомство друг с другом и помощь, если что, если нужно, да, в чем-то помочь. А если человек видел там, например, апостол видел, что вот пришедший из, допустим, из тех же эллинов человек что-то умеет делать, он сразу начинал, слушай, а давай займись-ка вот этим, вот, давай-ка вот мы тебя поставим вот туда, ты будешь там этим заниматься, этим заниматься. И вот это распределение, может быть, служений в церкви, это тоже наверняка было. Но вот просто такая вот ну, я не знаю, как назвать. Мечтать можно в такой атмосфере, когда такое общение происходило.
2: Да,
0: и во время трапезы, и, наверное, и после трапезы, и перед трапезой. То есть трапеза была, наверное, не так важна.
1: А вот... Да, тут уже действие Духа Святого.
0: И привлекалось этим все к Христу, этим всем привлекались люди. И даже такие люди, которые, казалось бы, противились, были священниками. Из этого мира религиозного в основном исходило вот это вот упорство, такое вот сопротивление. И из этого очень многие, сказано, даже здесь, покорились в вере. Не религии, вере.
1: Да.
0: Потому что эти люди были религиозные.
1: А следующий вот текст мне хочется сказать, да? Он очень подтверждает те слова, которые я говорила по поводу умножения хлебов, да? А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. То есть явно чудеса и знамения он совершал, это умножение того, что было в его руках.
0: Да, в пальцах. Да,
1: ну вот я сказала, что всего скорее он совершал такие же чудеса, как Господь умножал хлебы. Так и он. И здесь действительно написано, что он совершал великие чудеса и знамения в народе.
2: Ну что же, то есть, вот отвечая на вопрос, который мы поставили вначале, легко или тяжело нести свой крест, вот вывод такой, что пусть мы найдем то, что нам важно делать, то, что нам Господь поручает, вот, и пусть мы это делаем с радостью, чтобы быть благословением для людей, чтобы благословлять других, и тогда крест наш будет легок. И мы будем благодарить Господа за то, что Он нам дает служить другим, а другим людям дает, чтобы они служили нам. Вот. Это как раз то, о чем Коля говорит, что вот уже прямо Царствие Божие. То есть можем испытывать уже на себе вот то, что ну, пока еще нам предстоит только в будущем, когда мы вместе с Господом будем. Ну что ж, дорогие друзья, очень интересно было провести с вами это время, очень интересно побеседовать на эти темы, и будем продолжать дальше. На следующей встрече, Коля, тоже 6 главу.
0: Да, продолжим.
2: Угу. До свидания, ждем новой встречи.

0: глубоком смиренье живите, будьте кротки и терпеливы, снисходительны будьте друг к другу в духе любви.
1: В проповеди Иисуса Христа очень часто встречаются революционные высказывания. Одним из таких высказываний являются слова о сучке в глазе брата. Эти слова записаны в Евангелии от Луки в 6 главе 41 стихе. Давайте мы их вместе прочитаем. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Интересные слова? Действительно, очень. Я хочу рассказать такую историю. Однажды пара переехала в новую квартиру. Муж и жена были очень счастливы, рады. Они ходили по комнатам, смотрели, удивлялись, восхищались. Ну, наверное, эти чувства многие зрители переживали. И вот, посмотрев в окно квартиры, жена увидела, как на балконе соседи сушили белье. И, посмотрев внимательно, жена обратилась к мужу с такими словами. «Ты посмотри, наша соседка совершенно не умеет стирать. Белое белье вовсе не белое. Надо обязательно научить ее, подсказать. Может быть, она использует неправильное мыло, или, может быть, как-то иначе это делает». Муж уже хорошо к тому времени знал свою супругу, поэтому не обратил внимания на ее слова. Сделал вид, будто бы их и не слышал. В течение времени жена часто подходила к окну и замечала всю ту же самую проблему. Ей казалось, что ее соседка неряха. Она не может хорошо управляться в доме и решать такие простые вопросы.

вопросом. И вот однажды случилось нечто удивительное. Подойдя к окну и посмотрев на соседский балкон, жена, обращаясь к мужу, сказала: «Дорогой, что-то случилось. Может быть, там жильцы поменялись? Или действительно наша соседка научилась хорошо стирать?» На что муж с улыбкой сказал своей жене: «Да ничего не изменилось у наших соседей. Просто вчера я помыл окно». Удивительно, что иногда люди готовы учить других, в то время как своих проблем не замечают. И эта женщина даже и не думала о том, что она всегда смотрела в запачканное окно. Стекло не передавало реальности. Мы смотрим на других, и нам кажется, что мы способны решить проблемы окружающих. Мы способны дать самый лучший совет. Мы способны изменить другого человека, ведь у него столько много проблем, а я такой идеальный. Нам кажется, что я всегда лучше. Но обратите внимание, слова Иисуса Христа. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Я не призываю вас почувствовать то, что находится в глазе собственном. Помните о том, что прежде, чем давать советы другим людям, нужно обратить внимание на себя. Как я могу давать совет в сфере, в которой я не сведущ? Помните о том, что люди, окружающие, воспринимают нас немножечко иначе. Это я себя идеализирую, а окружающие видят наши недостатки. И они, может быть, даже лучше, чем нас, охарактеризовывают нашу собственную жизнь. Будем любить друг друга и уважать, и с нежностью давать нужные советы.

Сергей Алексеевич Мельников привел фразу Ключевского о том, что человек, который упал в лужу, должен встать и посмотреть сверху на эту лужу, то есть на ту ситуацию, в которую он попал, и понять, почему он там оказался. А я приведу еще одну фразу Ключевского о том, что народ, забывший свою историю, становится населением. И поэтому кафедра, которая была сохранена под руководством Васильевой Ольги Юрьевны, и сейчас она ее возглавляет, фактически, формально я, транслирует определенную традицию, определенную научную школу, которая направлена на сохранение знаний, истории своей страны, государственно-конфессиональных отношений, поскольку она является историком церкви в 20 веке и написала очень много трудов, так же, как Михаил Иванович преуспел на этом же поприще. Она является профессором, доктором наук, историком, известным не только в нашей стране, но и во всем мире. И многие специалисты, эксперты, ученые на нашей кафедре трудятся на этом же поприще, потому что интерес к этой теме не пропадает, а наоборот усиливается. Я вот сказала о том, что вот геополитическая ситуация, ковид, какие-то другие входящие факторы сейчас немножечко задвинули тему свободы, совести, гармонизации государственно-конфессиональных отношений, противодействия экстремизму, немного на периферию общественной и государственной жизни. Это не первоочередные проблемы, которые надо решать, но это только кажется, потому что эти процессы происходят подспудно, да? Их может быть не видно, но это всегда должно быть предметом изучения, предметом

0: сохранения предметом интереса, потому что это действительно архиважно. Вопросы идентичности сегодня, гражданской, культурной, этнической, религиозной, очень важны. И историческая наука на этом поприще просто это незаменимая площадка, которая позволяет сохранить вот эту культурную, историческую идентичность нашего народа.
1: Чем футбол прекрасен, основа закладывается правильная, коллективная игра, это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей. И арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным. А кто в него играет, абсолютно не важно.
2: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».
3: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Человек – дитя эпохи, в которой он родился. Как эпоха влияет на нас? Сегодня эту тему мы разбираем со священнослужителем, с доктором практического богословия Дмитрием Булатовым. Дмитрий, что первичное – теология или практика веры?
1: Я думаю, что те, кто нас сегодня слушают, они в ответ на твой вопрос, Мария, могут сказать «чего-чего?». Поэтому, наверное, я этот вопрос поясню. Вообще, что это за вопрос, почему он важный, во всяком случае, для меня.
2: Дмитрий Булатов – священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
1: Что первичнее, теология или практика веры? Здесь суть-то вопроса заключается в том, что первичнее, то, во что я верю, и поэтому я так живу, угу. Да? Или первичнее, что я сначала так живу, а потом начинаю в это верить. Вот в чем суть этого вопроса.
0: Философия. Почему вообще это, в принципе, важный такой вопрос?
1: Ну, получается, что, например... Человек обращается к Богу, и он начинает, ну, у него зарождается вера, он начинает верить в Бога, и в ответ на его веру, получается, он видит в Библии какие-то, ну, так скажем, указания, как он должен жить. Ну, слово «указание» нехорошее, но, так скажем, направление, как он должен жить. Так вот, что первичнее, человек поверил в Бога, и вера в Бога определяет, как он должен жить, да? Или человек начинает так жить... И потом интерпретирует то, как он живет, подгоняет под нее постулаты веры. Угу. Говорит, я так живу, значит, мне это надо как-то обосновать, что это как-то относится с моей верой или нет. И он начинает свою веру как бы подгонять под то, как он живет. Я хочу привести пример.

в связи с этим, ну, это пример. Мы же с вами говорили в предыдущих передачах об импринтинге. И вот я расскажу об одном своем таком импринтинге. Когда я учился в духовной академии, у нас был преподаватель истории. И вот он нам это говорил в качестве примера. Он говорил об иконопочитании. Как пример. Это пока просто как пример. Например, он говорил, что церковь сначала сформировала практику

0: изображению христиан были, где вот они, особенно во время гонимой эпохи, они были ну, везде, где они прятались, где они жили, и сопровождали динамические картинки, предположим. Там были изображения из, ну, из евангельских сюжетов. Там. А потом эти динамические картинки превратились в статические картинки, в портреты, и потом этим портретам чуть позже стали поклоняться. Да? И потом, когда церковь уже в период иконоборческих споров, ну, как бы, нет, даже чуть раньше, как бы обратила внимание, слушайте, а почему мы так делаем? Да? То есть вот мы взяли изображение Христа и начинаем ему поклоняться, изображение святых, начинаем им поклоняться. Почему мы так делаем? И соответственно, они ну, взяли и под свою практику написали постулаты веры.
1: Угу.
0: Понятно, в чем вопрос? Написали постулаты веры. И поэтому вот он тогда и задал этот вопрос. Тогда этот преподаватель, он задал этот вопрос. А что должно быть первичней? Мы сначала так живем, а потом под эту практику веры
1: подгоняем
0: ну так пишем угу. постулаты веры, обосновываем, почему мы верим, и это приходит позже. Или должно быть наоборот. Сначала мы верим, мы сначала обретаем веру, и на основании этой веры мы как бы формируем свою жизнь, мы выстраиваем свою жизнь. Поэтому на самом деле этот вопрос очень глубокий. И очень-очень такой важный, во всяком случае, был для меня, потому что тогда, когда я учился, для меня это было важно. И тогда преподаватель, ну, не тогда только было важно, а вообще для меня это очень важно, потому что, ну, то есть, а моя вера, если моя вера искренняя, то, ну, а что действительно первичнее? И тогда этот преподаватель, конечно, вот он в меня этот импринт заложил, он сказал, что, конечно же, ну, а сами-то вы как думаете? Что должно быть первичнее? Он сказал, конечно же, первичнее, что сначала мы поверили, и вот исходя из того, как мы поверили, мы так и живем.
1: Угу.
0: Это должно быть первичнее. Но как бы да, я с этим согласился. Вот спустя там 20-25 лет жизни в вере, в жизни с Богом, я встретил другого преподавателя, уже этого, который задал тот же самый вопрос, ну и который сказал другой ответ, что не всегда то, во что мы верим, ну, то есть, не всегда то, получается, не всегда то, во что мы верим, оно первичнее.
1: Угу.
0: Иногда происходит наоборот. Иногда сначала формируется определенная практика веры, определенная, то есть практическая вера, определенная наша жизнь. И на то, во что мы верим, в реальности влияет эпоха, в которой мы родились.
1: А можно привести какой-то пример или более конкретно рассказать про, вот, может быть, эпоху, которая на нас влияет?
0: Да, конечно. Есть очень простейший пример.
1: Угу.
0: Который мы можем привести. И он может даже не связан с религией. Он вообще связан просто с жизнью людей. Вот, например, отношение к хлебу.
1: Угу.
0: Я родился не так, скажем, давно, но я застал ту эпоху, в которой отношение к хлебу было святое. Выбрасывать хлеб...
1: Запрещено.
0: Это вообще было. Угу. Это было все. То есть хлеб – это святое. Хлеб выбрасывать нельзя. И меня с детства этому учили. Если ты что, выкинуть хлеб, это преступление. Но это, конечно, в атеистической стране, может быть, к религии не имело отношения, но это была вера фактически. Это было
1: мировоззрение определенное.
0: Очень, я опять говорю, что это примитивный пример, но просто как да. пример. Сегодня, 21 век, да, выбрасывать хлеб, это чуть ли не ЗОЖ. Потому что есть плесневелый хлеб, это вредно для здоровья. Есть плесневелый хлеб, это преступление. Его лучше выкинуть, да? Потому что это здоровый образ жизни.
1: Вот с чем это связано? Почему так бывает?
0: Так вот я, вот как раз я пытаюсь ответить на этот вопрос, и вот мы попытаемся об этом поразмышлять. То есть я прихожу к выводу к такому, прихожу, я его зачитаю, что в разные эпохи один и тот же вопрос может пониматься по-разному.
1: Угу.
0: Вообще в целом человечеством, в том числе и церковь, ведь церковь – это часть общества, правда, да? То есть получается, что в разные эпохи один и тот же вопрос может пониматься церковью по-разному. И когда мы к этому явлению подходим честно и, так скажем, правдиво на него смотрим, мы понимаем и идем дальше, и можем сказать, что более того, что очень часто сама эпоха влияет.

0: определяет, а в некоторых случаях определяет отношение к церкви к тому или иному вопросу. Определяет ту самую практику веры. Да? Угу. А иногда, может, даже определяет и доктрину. И вот это очень важное как бы открытие, которое я сделал для себя. То есть эпоха, мы дитя эпохи, мы дитя эпохи. И вот эта эпоха фактически она может определять в то, во что я верю. И здесь, конечно, может возникнуть много-много вопросов у верующих людей, что это действительно не так. Потому что, когда я говорю, что церковь имеет право, или то, что... Не говорю, имеет право, я констатирую факт, что церковь в разные эпохи по-разному определяет практику веры. Не противоречит ли это тому убеждению, что сначала первично должна быть вера, а потом жизнь, да?
1: Угу.
0: Вот в чем вопрос. И на самом деле нужно в этом разобраться, потому что и то, и другое правильно. Действительно, в определенных смыслах, в определенных ситуациях, да, вера должна определять то, как мы живем. И если мы говорим об нравственных ценностях, которые неизменны в любое время, в любую эпоху, мы должны жить по этим нравственным ценностям, по 10 заповедям. Вот. Но есть вещи, например, опять вещи вторичные, да? Вот. И здесь уже... То есть интерпретация этих нравственных ценностей, к сожалению, может быть даже и не всегда вторична. То есть мы опять подошли к вопросу, о котором мы говорили, когда говорили об импринтинге. Почему я верю в то, во что я верю? Я верю в то, во что я верю, потому что, так говорит Библия, да? Но мы выяснили, что я еще верю в то, во что я верю, потому что есть определенный некий религиозный импринтинг, который я получил, когда пришел к Богу. Но есть еще третья составляющая. Я верю в то, во что я верю, потому что есть еще определенное влияние эпохи, в которую я живу.
1: Расскажите, пожалуйста, может быть, есть какие-то примеры касаемо вот эпох?
0: Да, вот мы уже сказали, например, самый такой простейший пример – это отношение к хлебу, да?
1: Да.
0: Если мы пойдем дальше, еще какие примеры мы можем привести? Например, даже не все лекарства одинаково работают в разные эпохи.
1: Да.
0: Это, может быть, к вере не имеет отношения, но это очень интересный факт. Да, понятно, что сейчас уже скажут, да, антибиотики скажут, там, ну, самое простое, что может прийти в голову. Да, есть привыкание там, к антибиотикам и так далее, и так далее. Но если мы говорим даже не к антибиотикам, я вот, например, мне нравится сфера, связанная там, с психологией, там, даже... Я как бы изучая этот вопрос, пришел к выводу, например, что даже некоторые лекарства, которые используются в психотерапии, сегодня не используются не потому, что они плохие или открыли более лучшие, а потому что, например, 30 лет они работали так, а сегодня они работают по-другому. Да, вот это как такой тоже еще можно пример привести. Если говорить об отношении уже конкретно, все, что можно связать с верой, например, мы говорили с вами об искаженных импринтах. Мы предположим, 30 лет назад, как церковь относилась к футболу, к тому же, там, или каким-то там видам спорта, там, профессиональному спорту, может, даже не только профессиональному, вообще к спорту, да, так далее. И как относится сегодня, да? И в этом есть... И что, мы теперь осудим ту церковь и скажем, что сегодня церковь более лояльна, но она отступила от истины. Есть такие люди, которые не упустят этот момент,
1: да,
0: чтобы сказать. Но даже мы можем посмотреть, а каким был футбол тогда, например, в нашей стране, и каким он был и каким он стал сегодня. Да? Предположим, чемпионат мира по футболу в 2018 году. И, например, то, что творилось, даже было такое явление в Советском Союзе около футбола, когда религиозные фанаты творили... Такие вещи, да? И поэтому, эпоха определяет то, как церковь относится. И отчасти здесь правильно церковь, потому что каким, например, было явление тогда и каким было явление сегодня. Меняется явление, меняется отношение к этому явлению. Можно так подойти к этому вопросу. Есть еще очень, даже немножечко мне его страшно озвучивать, например, отношение церкви к войне.
1: Да, мы знаем много книг.
0: На самом деле, сегодня даже мы как бы официальная позиция даже церкви, многих церквей, официальная позиция многих церквей о том, что человеку лучше избрать альтернативную гражданскую службу. Церковь очень

0: негативно относятся к войне. И это, ну, я, например, тоже разделяю это убеждение и считаю, что оно правильным. Но я просто, изучая историю, тоже как-то вот там 14 век, 15 век, вот эти вот княжества наши, там вот эти все вещи. Ну, даже далеко ходить не надо, можно и пару столетий всего лишь навсего уйти в историю. И если мы предположим, просто предположим, например, в церкви, но тогда Русская Православная Церковь, предположим, кто-то бы появился, какой-нибудь умный человек, и сказал бы, а вы знаете, друзья, воевать – это грех. Когда ты смотришь, например, вообще то, как, вообще, как война была интегрирована в людское сообщество, вообще, там, скажем, в действительность людей, да, ну, ты даже себе это представить не можешь, да? Ну, далеко ходить не надо. Ветхий Завет, к сожалению, тоже описывает очень много войн, в которых участвовал Божий народ и так далее, и так далее. То есть получается, что... А сегодня другое отношение к войне. Сегодня совершенно другое отношение к войне. Официальная позиция церкви и так далее. И, ну, то есть что поменялось? Что повлияло на... То есть мы, когда мы говорим об этом, мы не можем это игнорировать. Мы не можем мимо этого пройти. Да, в определенных ситуациях сначала вера, потом, скажем так, ну, ценность, проистекающая из этой веры. Но есть детали, есть трактовка этих ценностей. И в одну эпоху она такая, а в другую эпоху она немножечко другая.
1: Ты можешь говорить о том, что, к примеру, раньше ценность жизни человека была меньше, чем сейчас? Нет? Или это не об этом?
0: Это не совсем об этом. Хотя, например, как пример, наверное, можно и это перевести. Ценность жизни была... Не то, что она в глазах Божьих была другая, так скажем, да? Но с точки зрения реальности, наверное, да. С точки зрения реальности она была немножечко, может быть, другая.
1: Нам можно рассказать вот еще про эпохи? Как я поняла, что эпоха воздействует, да, на сознание, на мировоззрение, в принципе, человека и имеет такую тесную взаимосвязь с верой. А какие вот были эпохи, как они влияли?
0: Да. Спасибо за вопрос. Да, если мы уже как бы убеждены или, так скажем, хотя бы начинаем склоняться к этой мысли о том, что церковь может верить по-разному в разные эпохи, и это не потому, что церковь прогибается под мир, потому что она там, а просто потому, что в определенных вещах невозможно верить по-другому. Потому что мы дитя эпохи, мы не можем перепрыгнуть эпоху. Например, мы не можем верить в компьютер, когда его еще и не изобрели, да? И поэтому иногда мы смотрим с позиции вот сегодняшнего времени, смотрим в прошлое и думаем, да что они там себе позволяли, да? А они не могли мыслить по-другому, потому что мы мыслим с позиции того, что мы уже, что уже пережито в прошлом, а, но некоторые вещи мы осмысляем только настоящим. Так же было и у них было свое настоящее, и они не могли к этому... Ну, как бы посмотреть, на все это посмотреть иначе. Я для себя лично разделил эпохи, во всяком случае, тоже очень, может быть, очень так, ну, примитивно, просто, но разделил эпохи на три, так скажем, вида, класса, даже не знаю, так как можно сказать, даже на четыре, но основных три. Три вида эпохи. Это первая, это эпоха войны. Эпоха войны. Вторая эпоха — это эпоха восстановления. Третья эпоха – это эпоха благополучия. Да? Ну и четвертая эпоха – это эпоха кризиса, которая всегда должна следовать за эпохой благополучия. Вот. Но почему мы о ней говорить не будем? Потому что, на мой субъективный взгляд, мы сегодня живем в эпоху все-таки благополучия. Вот. И поскольку предыдущие три эпохи – эпоха войны, эпоха восстановления – и эпоха благополучия – это то, что вот фактически вот новейшая история, так можно так сказать, да? То, да, что может быть у нас даже еще в памяти наших родителей, да, в памяти. Поэтому мы вот больше поговорим об этом. Предположим, эпоха войны. Эпоха войны. Основной, так скажем, постулат эпохи войны. Основная цель человека в эпоху войны какая?
1: Выжить.
0: Выжить.
1: Основная потребность человека.
0: Основная потребность.

0: Базовая потребность человека во время войны – это выжить. Выжить самому, защитить своих родных и близких, чтобы все выжили. Угу. Вот. Если мы, ну вот я не успел привести это в пример, но, например, такая вещь, как отношение, предположим, к отдыху церкви, да? Ну, мы поговорили о таких глобальных вещах, как отношение там, к войне, но теперь, предположим, более такие, вот о чем сегодня в церкви ведутся споры, там, отдых, там, хобби, удовольствие, тот же самый спорт, там, раньше в 90-е велись, там, там развлечения, там, о, там, плотские развлечения, там, греховные развлечения и так далее, что вот как бы, ну, то есть понимание опять слова «мирской», что такое «мирской», там, мировоззрение жертвы, вот, человек должен жертвовать собою, жертвовать все, да, то есть, если мы рассматриваем это с эпохи войны, то есть мы говорим, да, основной постулат эпохи войны – это выжить. Конечно, о каком хобби можно говорить? Ну, например, да, или о каком отдыхе, или о каком удовольствии можно говорить. И, конечно, если ты придешь в церковь в эпоху войны, то ты услышишь проповеди о чем? Скорее всего, да. Это не будут проповеди о том, что надо искать себя, нужно самореализоваться, нужно там, короче, попробовать одно, другое, третье. Там, скорее всего, будут звучать проповеди соответствующей эпохи. Хорошо, если мы говорим об эпохе восстановления, то основной постулат эпохи восстановления – это какой? Так, если образно.
1: Немножечко начать жить как-то лучше, чем просто выжить.
0: Да, немножечко начать жить лучше, но если вот, наверное, согласитесь со мной, что если скажу, если потерпи немножечко, да. Потерпи, и завтра станет лучше. То есть основной постулат эпохи восстановления – это потерпи. Все, была разруха, все, мы теперь восстанавливаем. Вера светлая, будущее, она двигает, да. Она является мотивом, она реально в этой идее, которая людей сплачивает, которая
1: можно
0: дает...
1: Даже девиз, наверное, Бог терпел и нам велел.
0: Да, и поэтому, когда ты приходишь в церковь эпохи восстановления, ты видишь, что там люди реально очень жертвенные. Они готовы пожертвовать тем, что сегодня от чего-то они готовы отказаться ради того, чтобы завтра стало лучше. И они готовы жертвовать ради других людей. То есть это мировоззренческое, это мировоззрение, оно как бы вот эпоху эту вот объединяет все туда, вот так забивает мозг человека. Это влияет невидимо на него, это невозможно обойти. А если мы говорим об эпохе благополучия? Ну и предположим, в эпохе благополучия, какой основной постулат, какая основная ценность эпохи
1: благополучия? Вот теперь мы можем уже и реализовываться, да. И уже
0: конечно,
1: двигаться дальше.
0: Конечно, вот сейчас мы можем реализовываться. Эпоха благополучия – это эпоха возможностей. Угу. Это эпоха, действительно, эпоха... здесь главное, как бы, кто-то сказал, сохранить себя, потому что в эпохе благополучия много... Ну, там, своих опасностей, да, но сохранить себя, развиться как целостная личность. И вот здесь действительно мы можем экспериментировать. И если мы, предположим, смотрим на тот же самый вопрос. Отдых, хобби, там, развлечения. Сейчас с точки зрения разных эпох. Какая церковь была права? В какую эпоху церковь была права, когда она говорила то или иное?
1: Нельзя определить, потому
0: конечно,
1: что свою эпоху...
0: Потому что свою эпоху каждая влияние. Церковь говорила вещи правильные и нужные. Но если ты будешь эпоху благополучия оценивать с позиции эпохи восстановления, то ты скажешь, что церковь отступила.
1: Да, немножечко.
0: Какое хобби! Какой роскошь! Ты себе что позволяешь? Ты купил себе такую дорогую машину, ты вложился в такой дом. Ты что? Это же можно было все сделать намного... скромнее, да, я помню, когда лично мне говорили подобные вещи, там, когда, ну, и сам я тоже так же мыслил, то есть вот я что хочу сказать, что мы действительно в определенном смысле заложники эпохи, да, заложники времени, в которое мы
1: живем.
0: Родились, в которое мы живем, и вера наша, очень серьезно влияет, то есть то есть практика веры, то есть ценности остаются неизменными, как в эпоху войны 10 заповедей, в эпоху восстановления, в эпоху благополучия, но их интерпретация, может, какие-то нюансы, да, но вот когда мы попадемся в Царство Божие, то что будет за эпоха? И неужто мы в эту эпоху из-за того, что там все будут жить?

0: хорошо и счастливо, да, будут осуждать друг друга за то, что вы тут роскошь себе позволяете.
1: Вот хочется из этого спросить. Вот в плане вообще библейской истории, вообще нашего времени, эпохи, они цикличны?
0: О, это вопрос, наверное, больше все-таки к историкам. Я просто боюсь, что сейчас, влезая в этот вопрос, мы упустим главное.
1: Вот хочется просто сказать в плане веры. То есть вот не можем ли мы, вот, беря библейские, да, там, Библию, рассуждать о том, что, о, вот в этой эпохе мы могли бы взять пример...
0: Ну, конечно, в определенном смысле эпохи цикличны. И все в этом мире повторяется, и, к сожалению, да. Пока Царство Божие не наступит, и войны, и все это мы... Ну, во всяком случае, даже в эпоху благополучия все очень относительно. Потому что сегодня здесь это благополучие, да? Угу. Во-первых, оно в любой момент может прерваться. Во-вторых, сегодня здесь благополучие, а в другой точке мира совершенно может быть неблагополучие. В-третьих, такая страшная штука, как смерть, да, и родных, и близких, и собственное, при том в том числе, это то, что всегда из эпохи благополучия на личном уровне может сделать эпоху, может повернуть ее в эпоху страдания, да, и переживания. Но это все-таки, так скажем, локально. А в целом все равно эта эпоха остается эпохой благополучия. Здесь еще следует сказать, что у каждой эпохи есть свои сильные стороны и слабые стороны. Угу. Да? То есть, например, в эпоху благополучия, конечно, человек больше подвержен, наверное, там, каким-то определенным искушениям и испытаниям, которые человек во время эпохи войны никогда не будет подвержен, потому что просто у него нет на это возможности и нет на это времени. Угу. Вот. Но если говорить вот о библейской все-таки перспективе, а вообще Библия, вот то, что я сейчас сказал, в Библии где-то можем подобную там, концепцию увидеть или вообще эпохи эти проследить? Когда мы читаем Библию, мы видим, что был все-таки библейский автор, который писал с перспективы эпохи благополучия. Этот автор, его зовут Соломон, да, то есть очень, так скажем, человек, который действительно был самым богатым человеком, наверное, в израильском народе за все время существования Израиля, так скажем, во всяком случае, библейской эпохи. Вот. И он очень много писал о благополучии. В своей книге «Экклезиаст», которая кажется на первый взгляд такая мрачная, он пишет такую интересную фразу. Вот я прочитаю, может быть, даже в современном переводе я прочитаю. Смотрите, книга «Экклезиаст», 7 глава, 14 текст. «В благополучные дни будь счастлив». Красиво так звучит.
1: Очень хорошо звучит.
0: Вообще, даже как это не по-библейски, да? «А в дни горестные знай, и то, и другое сотворил Бог, чтобы человек не мог постичь того, что будет после него». Да? Но как бы идея «в дни благополучные будь счастлив, а в дни горестные, да, знаю». Синодальный перевод переводит «а в дни несчастья размышляй».
1: Угу. То есть всему свое время.
0: Всему свое время. Наверное, мы можем только благодарить Бога, что мы живем в эпоху благополучия. И пусть Бог даст нам мудрости, как в этой эпохе, не потерять себя, не потерять веру и в то же самое время не упустить возможности этой эпохи.

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг,

и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Жертва тирана подвергается систематическому унижению, обесцениванию и насилию. Конечно, такое положение вещей бесследно для жертвы не проходит. Как правило, жертвы страдают серьезными заболеваниями, как физическими, так и психологическими. Можно ли это поправить? Можно ли жить счастливой жизнью после разрушительных отношений? Да, можно. И в этом видео я расскажу вам, как именно это сделать. Итак, зачем нужна реабилитация? Реабилитация нужна прежде всего потому, что вашу личность пытались стереть. Из вас пытались сделать некое удобное существо, которое будет безропотным и будет выполнять все приказания, и то это не удовлетворяет того, кто этим занимался. Поэтому реабилитироваться нужно прежде всего для самого себя, для того, чтобы начать жить полноценной жизнью. Люди, которые попали в абьюзивные отношения, это люди, которые, как правило, страдают заниженной самооценкой. Эти люди не верят в себя, в свои собственные силы, даже если они уникальные в своем роде, даже если они обладают хорошим образованием, их ценят на работе, и они имеют карьерный успех. Даже в таком случае такие люди не очень адекватно представляют себе свою же значимость. Поэтому, как минимум, нужно будет работать над заниженной самооценкой, которую абьюзер пытался просто стирать. Абьюзер заставляет думать свою жертву, что она неадекватна. И для этого он использует много разных техник, чтобы заставить человека так думать о себе. И поэтому представьте себе, если вы сомневаетесь в себе, если вы не видите, что вы как-то можете вообще быть полезными в этом обществе, в этом мире, то вам будет сложно ориентироваться в пространстве и строить отношения. Поэтому сомнение в собственной адекватности – это то, что нужно будет выправлять. Очень часто жертвы жестоких людей, абьюзеров, они страдают депрессией или депрессивными состояниями. У них нет мотивации, нет желания жить, нет желания сражаться, нет желания чего-то достигать. И это состояние может быть настолько серьезным, что оно может даже граничить с какими-то суицидальными мыслями, а может быть даже иметь реальное суицидальное намерение. Поэтому это тяжелые формы расстройств, которые, безусловно, нужно лечить, нужно корректировать. Из этого состояния нужно выбираться. Нередко жертвы абьюза испытывают на себе так называемые панические атаки. Это такой стремительный, быстрый дискомфорт, когда у человека совершенно четкое ощущение того, что он сейчас умрет. Задохнется, либо у него остановится сердце, либо что-то в этом роде. Панические атаки, как правило, накрывают человека внезапно и всецело.

И в такие моменты человек абсолютно не защищен. Он чувствует, что он умрет здесь и сейчас. Жертвы абьюза довольно часто страдают посттравматическим расстройством личности. Это особое переживание, когда у жертвы формируется защитная реакция. И даже если жертва выходит из абьюзивных отношений, она перестает контактировать со своим мучителем, то спустя некоторое время какие-то фразы, слова, запахи, может быть, звуки или виды могут провоцировать дикий страх и защитную реакцию даже тогда, когда вам объективно ничего не угрожает. Посттравматическое расстройство личности – это то, что нуждается довольно в серьезной терапии. Без терапии, к сожалению, этого никак не избежать. Очень часто жертвы абьюза страдают различными тревожными расстройствами. Наиболее часто встречается генерализованное тревожное расстройство личности, когда жертва беспокоится по поводу всего. Нет чего-то конкретного, о чем она беспокоится. Нет каких-то объективных признаков и причин для того, чтобы можно было беспокоиться, но тем не менее жертва находится постоянно в тревоге. Даже после того, когда отношения с абьюзером уже прекращены и реально никакой опасности больше нет. Все эти вышеперечисленные симптомы – это лишь часть большой картины, большой беды, которую наделал абьюзер в жизни своей жертвы. И я хочу вам сказать, если жертва не проходит реабилитацию, если жертва не понимает, что ей нужно как-то восстановиться, как-то прийти в норму, то очень нередки случаи, когда жертва из одних абьюзивных отношений попадает в другие абьюзивные отношения. Почему? Да просто потому, что она не проработала механизмы воздействия на нее. Она не восстановила чувство собственной значимости, чувство собственного достоинства. Поэтому обязательно нужно проходить реабилитацию. Следующий вопрос, который стоит себе задать, а как это можно сделать? И это наш следующий вопрос. И здесь есть два пути. Первый путь – это терапия. Терапия со специалистом. Это может быть психолог или психотерапевт, или может быть пастор-душепопечитель, который разбирается в подобного рода проблемах. Второй путь – это путь самореабилитации. Давайте начнем с реабилитации. Реабилитация, как я уже сказал, это работа со специалистом. И реабилитация – это очень хороший путь для того, чтобы проработать свои травмы, которые были получены в результате отношений с абьюзером. Терапия со специалистом – это то, что позволит вам восстановиться быстрее, потому что специалист, он понимает те процессы, которые у вас происходят, он уточняет у вас, он назначает вам определенное лечение или дает определенные задания, с помощью которых вы прорабатываете свой опыт. И поэтому работа со специалистом, она всегда быстрее. Но не всегда есть возможность у жертвы работать с психологом. Кстати, я хочу вам напомнить о том, что есть специальные центры, которые занимаются помощью жертвам домашнего насилия. В штате этих центров есть и психологи, которые могут позаниматься с вами бесплатно. По крайней мере, некоторое время и с этого можно начать. Но если у вас нет возможности для того, чтобы заниматься со специалистом, то есть и другой путь, не менее эффективный. Это самореабилитация. Самореабилитация – это тогда, когда вы самостоятельно прорабатываете все травмы, все то, что происходит у вас в жизни после этих разрушительных отношений. Конечно, такие вещи, как депрессию, посттравматическое стрессовое расстройство или тревожное расстройство, или даже панические атаки, самому проработать довольно сложно. Поэтому, если вы страдаете депрессией и тяжелыми формами тревожных расстройств, все-таки лучше обратиться к специалисту и не заниматься самолечением. Но если масштабы бедствия не такие уж большие, то вполне можно попробовать.

попробовать пройти самореабилитацию. Давайте подробнее о ней. Что это такое и из каких составных частей, из каких шагов состоит самореабилитация? Самореабилитация – это процесс, когда вы самостоятельно пытаетесь осмыслить свой опыт и поменять его. Это цикл упражнений, который направлен на то, чтобы проработать свой прежний неудачный опыт. И самореабилитация состоит из нескольких очень важных этапов. Постарайтесь их запомнить и понять их суть. И первый этап самореабилитации – это осознание. Осознание того, что вы попали в подобного рода отношения. Второй этап самореабилитации – это принятие. Во время этого этапа вам предстоит много чего сделать, об этом я скажу чуть позже. И третий этап – это сепарация или отделение от абьюзера и попытка начать жить без него. Давайте подробнее остановимся на каждом из этих этапов. Итак, первый этап – это осознание. Осознать, что вы находитесь в таких отношениях – это часто довольно сложная задача при кажущейся простоте этого слова. Дело в том, что человек, который попал в абьюзивные отношения, он испытывает стыд по поводу того, что он попал в эти отношения. Дескать, как я мог, человек вот с таким образованием, с таким опытом, из хорошей семьи, как я вообще мог попасть в такие отношения? Но я хочу вас успокоить. Дело в том, что попасть в абьюзивные отношения может абсолютно каждый человек. Независимо от того, в какой семье он родился. Независимо от своего предыдущего опыта. Потому что абьюзер – это человек, который искусно мимикрирует. И он очень похож на нормального человека, особенно на начальном этапе взаимоотношений. И не обладая специальными знаниями, которые помогают распознать абьюзера заранее, любой человек может попасть в абьюзивные отношения. Поэтому на стадии осознания вам прежде всего не стоит испытывать вину по отношению к тому, что вы стали жертвой. Вы в этом не виноваты. Я повторюсь, что жертвой абьюзера мог стать абсолютно каждый человек. Необходимо также научиться свои отношения рационализировать. Все дело в том, что отношения с абьюзером, они, как правило, заставляют жертву больше не думать о своем опыте, а чувствовать свой опыт, как бы его эмоционально переживать. И в этом кроется большая проблема. Дело в том, что при опасности мозг человека устроен таким образом, что лимбическая система подавляет деятельность высшей нервной системы, то есть деятельность коры головного мозга. Другими словами, в опасности мы хуже думаем. И для того, чтобы этот процесс, разрушительный процесс повернуть вспять, нужно снова научить свой мозг думать, а точнее анализировать тот опыт, в котором вы находитесь. И в этой связи осознание – это процесс, когда вы снова учитесь исследовать, задавать вопросы, распознавать манипуляции, распознавать разного рода насилие, видеть закономерности в ваших взаимоотношениях, понимать, что ваши отношения с абьюзером, они цикличны. Вот все это предстоит осознать, то есть поднять из уровня ваших эмоций, потому что эмоции, они вам дают информацию только о том, что что-то идет не так, и все. Не более того. Эмоции не могут вам сказать, что именно не так. Но это может сделать кора головного мозга, ведь вы разумный человек. Именно так создал вас Творец. Поэтому на этапе осознания крайне важно научиться рационализировать свои отношения. На следующем этапе, на этапе принятия, очень важно принять ту мысль, что вы попали в эти отношения. И порой это тоже довольно непросто. К тому же я хотел бы напомнить, что на этапе самореабилитации вовсе не факт, что вы уже будете жить без абьюзера. Ведь самореабилитацию можно начать намного раньше, чем вы расстанетесь с этим человеком. Но, тем не менее, порой принять ту мысль, что вы попали в эти отношения, довольно сложно. И

Тем более в тех условиях, когда абьюзер продолжает вас как-то бомбардировать и пытаться вас вернуть в поле своего влияния. Поэтому вам предстоит попрощаться. Вам предстоит попрощаться и похоронить тот образ, который вы полюбили. А полюбили, как вы помните из предыдущих программ, вы полюбили человека на первом этапе, на этапе, когда он пытался вас впечатлить. И, конечно же, вы помните, каким прекрасным он был. Но на втором этапе, на этапе обесценивания, вы уже столкнулись с реальностью, с тем, что абьюзер – это жестокая личность, которая вас контролирует, подавляет и, по сути, ведет вас к тому, чтобы от вас избавиться во время третьей стадии утилизации. Поэтому, конечно, человек, который помнит, каким был абьюзер, сталкивается с ужасным разочарованием. И эти отношения нужно похоронить. Это сродни смерти близкого человека. Ведь мы очень любим как реального человека, так и образ, который сложился у нас в нашем сознании. Поэтому нам придется пройти через все стадии горевания. Но сделав это, вам будет намного проще отпустить тот образ, который вы сами для себя создали. И чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее станете свободной личностью. И, наконец, третий этап самореабилитации – это, собственно, отделение от абьюзера или сепарация. Дело в том, что жертва, находясь в отношениях со своим мучителем, она привыкает к определенному стилю жизни. Она привыкает к тому, как она должна думать, чувствовать и вести себя. И, по сути, абьюзер делает новую личность из вас, не свойственную вам. И поэтому вот этот процесс нам тоже предстоит повернуть вспять. А как это сделать? Только с помощью отделения себя от абьюзера. И это целый процесс, который будет касаться абсолютно всех сфер вашей жизни. Это и физическое отделение от абьюзера, это эмоциональное отделение от абьюзера, это ментальное отделение от абьюзера и это духовное отделение от абьюзера. Во время сепарации вам предстоит снова научиться жить. И вы знаете, это тоже довольно непростая задача. Это все равно, что научиться ходить заново после серьезной автокатастрофы. Но я хочу вас успокоить, друзья. Процесс самореабилитации, может быть, конечно, будет длиться чуть дольше, чем работа со специалистом, а может быть и существенно дольше. Но используя и один, и второй метод, то есть либо реабилитацию со специалистом, либо самореабилитацию, вы сможете справиться и пройти успешно все эти три стадии. Осознание, принятие и сепарацию. И пройдя все эти стадии, вы снова научитесь жить, вы снова захотите иметь отношения. Но только разница будет в том, что теперь вы будете обладать совершенно другим опытом, пройдя весь тот ужас и сделав правильные выводы из того, куда вы попали. Поэтому, драгоценные друзья, помните о том, что какая бы ситуация, в какой бы ситуации вы ни оказались, из каждой ситуации можно найти выход. Самое главное, начните это делать, начните движение вперед, и у вас обязательно все получится. К тому же очень важно понять, что как реабилитацию, так и самореабилитацию вы можете начать делать в любой момент. Вам вовсе не обязательно дожидаться момента, когда вы расстанетесь с абьюзером. Напротив, я вам скажу, что лучше начать реабилитацию, то есть работу со специалистом, или самореабилитацию, когда вы сами начинаете что-то делать со своей жизнью, лучше это сделать, когда вы еще находитесь в отношениях с абьюзером. Это позволит вам все стадии пройти быстрее и безболезненнее. Поэтому начните прямо сейчас. Не откладывайте это важное действие для своей жизни на потом. Потом может и не случиться. Поэтому чем быстрее вы начнете работать над собой, тем быстрее вы выйдете из этих зависимых, нездоровых и разрушительных отношений. И я вас уверяю, вы не первая и не первый, кто начал этот путь и успешно его завершил. Поэтому я верю в ваш успех, и я верю, что все у вас будет в жизни хорошо.

0: Часто жертвы насилия не хотят осознавать и принимать ту реальность, в которой они оказались. Ситуация непростая, ведь как можно признать любимого человека тираном? Но вам нужно понять один очень важный факт. На кону ваша жизнь. Как правило, для того, чтобы жертва могла пережить происходящее, нужно пройти несколько стадий горевания. О том, что это за стадия, я расскажу вам в программе «Расставание с абьюзером». Смотрите программу в эфире телеканала «Три ангела» или по ссылке в описании.
1: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него.
2: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал «Три ангела».

0: Сегодня мы будем готовить полезное блюдо, которое будет интересно как детям, так и взрослым. Для многих хлеб является базовым продуктом. Это то, что мы употребляем каждый день. И это значит, что такие продукты мы должны делать или выбирать максимально полезными. Мы будем готовить нутовый хлеб. Чем же он отличается от обычного, привычного нам хлеба и почему он полезнее? Конечно, ингредиентами. У нас будет нутовая мука. Это отличный источник растительного белка и питательных медленных углеводов. Чтобы у нас были жиры, мы будем использовать еще льняную муку. И еще другие полезные ингредиенты, о которых я тоже попозже расскажу. Начнем смешивать. Бери чашку. Угу. Смешивай эту муку, добавляй эту муку, соль. И вот это псиллиум.
1: Мама, я не знаю, что такое псиллиум.
0: На самом деле псиллиум известен нам всем. Ведь псиллиум – это шелуха семян подорожника. Зачем он здесь нам нужен? Дело в том, что в нашем хлебе нет глютена. А это значит, нам нужно какое-то вещество, которое будет собирать и склеивать нашу массу. Так вот, для этого нам подойдет псиллиум. Когда в псиллиум попадает влага, он разбухает и превращается в гелеобразную массу. Поэтому его часто используют при таких проблемах, когда есть затрудненная перистальтика кишечника. Псиллиум — это те самые пищевые волокна, которые нам помогают, чтобы наша пищеварительная система работала оптимально. Поэтому бывает, что люди, которые начинают питаться правильно, начинают употреблять сразу много клетчатки, а их организм не всегда к этому готов. И ферментов мало, и они не успевают переваривать. И если пока что из цельных продуктов вы не можете набрать нужную норму клетчатки, которая равна примерно 30-40 грамм в день, то можно как раз помочь себе употреблением псиллиума. Дочь, дай, пожалуйста, вон ту чашку. Я буду смешивать яйца.

0: А сейчас мы будем вот сюда добавлять эту смесь.
1: Туда?
0: Нет, вот это сюда.

Лей прям чуть-чуть. Давай-давай-давай. Угу. Давай еще. Нам нужно добиться такой консистенции, чтобы они скатались в шарики. Теперь, чтобы добавить воздушности, мы берем соду. Сейчас, подожди, нужно ее сначала погасить. Так. Угу. Теперь очень важно все это хорошенько перемешать. Если вам неудобно делать это прибором, то вы можете хорошо помыть руки и делать это руками. Ну вот, теперь мы уже все хорошо перемешали. Нам остается только скатать эти булочки и отправить выпекать. Давай это будем делать смоченными руками, чтобы ничего не приставало.

0: прям берем, примерно какого размера мы хотим получить булочку. Так вот ее скатываем. Выкладываем. И можно сразу посыпать кунжутом, чтобы он хорошо пристал. Сейчас наши булочки уже готовы, и мы можем отправлять их в духовку. Где-то на 25 минут духовка разогрета до 180 градусов. Чтобы понять, что булочки готовы, я проткну их зубочисткой, и палочка должна быть сухой.
1: Мам, смотри, какие у нас симпатичные булочки получились.
0: Да, мне они нравятся с борщом.
1: А мне нравится их делать бургерами.
0: Если вы готовите их как хлеб, то можно добавить различные семена, и будет еще вкуснее и полезней. Ну что, если ты любишь бургеры, давай тогда я порежу. Какая симпатичная. И будем собирать. Так, держи. Вот, пожалуйста, что тебе нравится, дополняй. Мы добавляем овощи, чтобы было сочнее. Булочки таким цветом нам напоминают ржаные. Но по своим свойствам они гораздо полезнее, потому что состав значительно богаче. Мы решили добавить еще вот такую микрозелень. Это пророщенные подсолнечные семечки. Когда семечки прорастают, они отдают всю пользу, которая в них есть. И вот эти молодые, самые маленькие росточки очень полезны.
1: Мам, можно я уже возьму, поем?
0: Бери. Я никогда не устану напоминать о важности разнообразия рациона. Если вы боялись вводить бобовые в свой рацион по некоторым причинам, теперь вы знаете такой простой и вкусный способ, как это делать.

0: Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангел» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потери смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. Жизнь с избытком. Практичная книга о здоровом питании.

0: Вечно ли Бог любит грешника? Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти? И что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Если каждый из нас знает, что такое разминка, то мало кто знает, что такое заминка. Вспомните себя в школе. Была ли у вас заминка? Что вы делали после физкультуры? Вы сразу бежали в раздевалку. Даже не в каждой секции делают это действие, заминку. А между тем, это очень важное время, когда после нагрузки организм должен восстановиться. Заминка нужна для того, чтобы удалить продукты распада из мышц в более короткие сроки. Заминка нужна для того, чтобы сохранить и увеличить гибкость тела. Заминка нужна для того, чтобы восстановить давление, восстановить дыхание, восстановить центральную нервную систему после нагрузок. Заминка необходима после любого физического упражнения. Итак, сегодня у нас заминка. Просим Максима, чтобы он нам помог. Во время заминки мы делаем упражнения, и большинство из них проходит в статике, то есть в статическом состоянии. Первое упражнение – руки за спину, и мы отводим руки как можно дальше, расправляя грудную клетку. Я когда повернусь, я могу это показать. Тело ровное, и глубоко дышим. Это упражнение можно назвать «гордый гусь». Вот, когда грудь вперед, вот 10-15 секунд мы в таком состоянии удерживаем тело, потом расслабляемся. И так делаем несколько раз. Следующее упражнение. Мы тянемся за яблоком. Рука идет через ухо, составляет прямую линию с ногой, и мы тянемся. Тянемся для того, чтобы растянуть всю вот эту сторону, всю сторону тела. И другой рукой то же самое. Следующее упражнение. Мы делаем наклон. И просто в таком состоянии остаемся, растягивая заднюю поверхность бедер. Спина у нас ровно, спинку ровненько держим, да, наклоняемся. И потом делаем глубокий вдох. И на выдохе поддавливаем себя еще чуть-чуть и фиксируем это положение. Растяжка становится еще больше. Опять делаем вдох глубокий. И опять на выдохе поддавливаем себя еще больше и опять фиксируем положение. И так делаем несколько раз до максимального состояния, когда мы можем сделать это в большой амплитуде. То есть в конечном счете кто-то может дотронуться до пола. Важно, чтобы наши ноги были прямые. В этот момент наша поясница и задняя поверхность бедер растягивается максимальным образом. Следующее упражнение, я называю его упражнением растяжкой футболистов, потому что футболисты часто используют его. Максим, прошу, чтобы ты встал на спортивный коврик. Да, одна нога идет у нас вперед, прямая нога, вторая нога у нас находится сзади, нога прямая, носочек на себя, натягивается задняя поверхность бедра, и максимально ты пытаешься

пытаешься достать носочек, да, и стоишь в таком положении, ты фиксируешь, если человек не может достать до носочка, он может взять себя за ногу и даже ухватить ее и как бы себя чуть-чуть подтянуть. Таким образом растягивается спина, растягивается ягодица, растягивается задняя поверхность бедра. 10-15 секунд мы стоим. В этих упражнениях нужна статика. То есть мы не торопимся уйти с этого упражнения, максимально растягиваем мышцы. При этом действует тот же самый принцип. Мы можем глубоко вдохнуть и на выдохе себя чуть-чуть еще поддавить и снова зафиксировать себя в таком положении. Спасибо, Максим. Следующее упражнение. Мы садимся и достаем носочки руками, насколько это возможно. Если у нас не получается это сделать, то мы можем использовать резиновую ленту, резиновую эспандер, для того, чтобы себе помочь и таким образом достичь максимального результата. Мы натягиваем руками, натягиваем максимально резиновую ленту, и таким образом спина ровненько, и задняя поверхность тоже расслабляется, натягиваясь. Мы сделали уже несколько упражнений, которые растягивают и расслабляют наши мышцы задней поверхности тела. Теперь позанимаемся нашими четырехглавой мышцей. Одна нога у нас сгибается и заводится за ягодицу. И таким образом уже четырехглавая мышца получает хорошее растяжение. Можно постоять или посидеть в таком положении секунд 5-10. И если возможно, то можно встать на локти. Максим, встань, пожалуйста, на локте. Растяжение в этом случае увеличивается. Если возможно, то можно лечь на пол. Максим, сможешь долечь? Максим лег на пол. И растяжение максимальное сейчас для ноги. И мы лежим 10-15 секунд в таком положении. И потом меняем ногу. Спасибо. Еще одно упражнение. Когда мы ложимся на спину. Ложись, Максим, на спину. И просто подтягиваем ноги к груди, обхватывая их руками. Да. Сильно-сильно подтягиваем руками к груди. И в таком положении находимся тоже 10-15 секунд. Спина, она растягивается и расслабляется в этот момент. Для того, чтобы увеличить эффект, можно немножко вправо-влево покачаться. Вправо-влево покачаться. Вот как бы вправо-влево, да-да-да. Вот. Таким образом, мышцы, разминаясь и перекатывая себя, мы можем увеличить эффект этого упражнения. Если у человека большой вес и есть остеопороз, то нужно очень внимательно относиться к этому упражнению и, может быть, его не делать для тех, у кого есть эта проблема. И еще одно упражнение, которое поможет мышцам ног быстрее восстановиться. Мы ставим ноги шире плеч. Изгибая одну ногу, растягиваем приводящие мышцы бедра. И находимся в таком положении 10-15 до 20 секунд. В это время мышцы расслабляются и растягиваются. После этого переносим вес тела на другую ногу и делаем то же самое с другой стороны. Спасибо. Потом мы разворачиваемся, изгибая переднюю ногу. Мы практически задней ногой должны касаться коленкой пола. И находимся в таком статическом положении тоже 10-15 до 20 секунд. Меняем положение и другую ногу растягиваем таким же образом. Все упражнения делаются в медленном темпе, и очень важно, чтобы было статическое положение. То есть не динамика, мы не качались, а просто замирали и дали возможность мышце расслабиться. Ну и любая заминка заканчивается просто подтягиванием, поднятием рук вверх и опусканием. Мы отдыхаем. Подтянулись и отдыхаем. Все очень просто, но очень важно. Не забывайте про заминку. Божьи принципы простые, доступные и практически бесплатные. Помните об этом, когда занимаетесь физическими упражнениями. Движение – это жизнь.

0: «Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: Мы все знаем, что для избежания простуды необходимо одеваться по погоде. Правильно питаться, чтобы не болел желудок, ну и так далее. А вот что же необходимо предпринять, чтобы защитить самый главный орган, про который даже в Библии сказано, что из него выходят источники жизни, то есть наше сердце? По данным исследований, в России каждая вторая смерть происходит из-за болезни сердечно-сосудистой системы. Как не попасть в эту неприятную статистику? Нам сегодня расскажет врач-кардиолог Павлова Марина. Здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте.
0: Мы сегодня продолжаем говорить о сердце, да, о болезнях сердца. И вот я слышала о том, что, ну, как правило, болезни разделяются на две группы. Это приобретенные и врожденные. С сердцем также?
1: Да, с сердцем точно так же. Но если мы говорим о врожденных заболеваниях сердца, к которым в первую очередь относятся врожденные пороки сердца, то на их долю приходится всего 2% от всех заболеваний сердца, а остальные 98% — это приобретенные заболевания. Но среди них лидирующая позиция у ишемической болезни сердца во всех ее проявлениях, у гипертонической болезни. Вот остальные заболевания, есть еще другие заболевания, безусловно, это воспалительные заболевания, миокарды, перикарды, так называемые миокардиты, перикардиты. Это, да, это ревматические пороки сердца или иначе приобретенные пороки сердца. Но в общей сложности на их долю приходится очень небольшой процент, поэтому все-таки, когда мы будем говорить о сердечных заболеваниях, о приобретенных, мы будем прежде всего говорить об ишемической болезни сердца, вот, и о гипертонической болезни.
0: Понятно. Ну, хорошо, тогда какие причины вот возникновения этих уже приобретенных болезней?
1: Да, к сожалению, знаете, такой одной причины нету. Хорошо было бы знать, да, что вот ты точно из-за,
0: вот
1: да,
0: это
1: что-то за этого бывает вот это, поэтому не делай вот этого, и все будет хорошо. Мы можем говорить лишь о факторах риска, то есть у каких людей, у какой группы людей эти болезни развиваются с большей частотой, с большей вероятностью.
0: Так.
1: Вот. Ну, опять же, фактор риска все делятся на модифицируемые и немодифицируемые, да, то есть опять мы немножечко повторимся. Те факторы риска, которые мы не можем изменить, это наша наследственность. Если у наших родственников были заболевания сердца, то выше вероятность, что они разовьются и у нас. Это пол. Мужчины страдают чаще,
0: да,
1: в частности, ишемической болезни сердца. Да. И это возраст. К сожалению, никто из нас не молодеет с возрастом. И чем человек становится старше, тем вот у него выше риск развития различных сердечных сосудистых катастроф. Вот. Но есть и модифицируемые факторы риска, то есть те факторы, на которые мы можем повлиять. Сюда относятся, прежде всего, вредные привычки. Это употребление алкоголя и табакокурения. Сюда относится артериальная гипертония, особенно когда человек не заморачивается на своем давлении и не хочет его лечить. Сюда относятся ожирение, избыточный вес, гиподинамия, хронический стресс. Сюда относятся нарушения холестеринового обмена. Это связано, может быть, и с неправильным питанием, и отчасти это и генетический фактор под собой тоже имеет.

0: В общем, причин таких очень много, а в частности, можно их так обобщить, это, по сути дела, ведение нездорового образа жизни. В Понятно. Таком широком смысле, в каком мы это понимаем.
1: В очень таком широком.
0: В очень широком смысле. Uh-huh. Да.
1: Ну вот, смотрите, болезнь сердца, вот если все-таки человек уже болеет, uh-huh. и он разумно пошел, начал лечиться. Вот есть ли какие-то гарантии полностью вылечить болезнь, да? Uh-huh. Или все-таки это, если уже говорим о болезни сердца, это хроническая вещь?
0: К сожалению, вылечить действительно невозможно, но лечить надо, и лечить надо постоянно. Uh-huh. Очень многие пациенты тоже вот спрашивают, ну, например, выписываешь им какое-то лечение, да, после перенесенного инфаркта миокарда uh-huh. или при стенокардии, спрашивают, а мне сколько месяцев это пить? Uh-huh. Они думают, что они курс пройдут, Чуть-чуть. У них все восстановится, сердце заработает как прежде, дальше можно опять расслабиться, в общем, да, и заняться тем, чем ты раньше занимался. Поэтому, к сожалению, нет. А когда мы говорим о лечении хронических заболеваний сердца, о гипертонической болезни, об ишемической болезни сердца, то здесь и модификация образа жизни, да, то есть оздоровление жизни нашей и лекарственной терапии, подчас они остаются навсегда с человеком. Другое дело, что если человек действительно возьмется за себя и будет соблюдать правила образа жизни определенного uh-huh. при этих заболеваниях, у него существует возможность, что лекарственная терапия будет в меньшем объеме. Угу. Другое дело, если человек за собой не следит, жил как живет, ну, то есть как вот раньше, да, он не особо не придает этому значения. В таком случае подчас приходится больше препаратов человека выписывать, чтобы нивелировать еще вот побочные, скажем так, результаты его образа жизни.
1: Угу. Я вот думаю, наверное, люди сейчас слушают и боятся, что так, если у меня есть какая-то проблема, куча таблеток, и вот я думаю, скорее всего, у людей возникает такой вопрос, я буду лечить одно, угу. и потом еще придется мне и третье, и пятое, и десятое, я уж поживу вот так, как есть. Вот, чтобы не мучиться потом почками, еще чем-то. Вот таким людям, боящимся, что можно сказать?
0: Можно сказать вот что. Что, по сути дела, если вы возьметесь за себя, если вы совместно с вашим доктором разработаете специально для вас программу оздоровления образа жизни, да, в которую войдет борьба со всеми факторами риска, которые у вас есть, то это практически уже 50% адекватного, хорошего лечения вашего заболевания. И в таком случае употребление медикаментов можно будет свести к минимуму. Но есть состояние, к сожалению, они есть, при которых нельзя обойтись без лекарственной терапии. Если гипертоническую болезнь на начальных стадиях мы еще можем пытаться лечить даже не медикаментозными средствами, а чисто вот модификацией образа жизни, то, например, такие тяжелые состояния, как ишемическая болезнь сердца, тем более, если у человека уже был инфаркт миокарда или мозговой инсульт, совсем его оставить без лекарственной поддержки мы не сможем. Слишком велик риск рецидива будет. Это вот, увы, но это так.
1: Понятно. А можем ли мы провести какое-то, с телезрителем, может быть, какое-то определение состояния своего сердца?
0: Ну, в принципе, да. Конечно, это будет больше, может быть, тест на тренированность физическую нашего uh-huh. организма. Но мы с вами уже неоднократно говорили о том, что если человек тренирован, uh-huh. если он хорошо себя чувствует, его организм, его сердце хорошо себя чувствует, то у него риск развития различных осложнений сердечных, он меньше намного. Uh-huh. И даже в случае, если они разовьются, они будут протекать иначе, более мягче, и человек лучше после них восстановится. Поэтому, uh-huh. да, есть такой тест, он достаточно, в общем-то, простой, это тест с физической нагрузкой. Проводится он следующим образом. Сначала человеку в положении покоя измеряется пульс, uh-huh. он должен быть в покое, в течение 5 минут он должен стоять, отдыхать, и ему измеряется пульс.
1: Стоя, значит.
0: Да, стоя, не лежа.
1: В состоянии покоя сразу представила лечь, расслабиться.
0: Надо постараться стоя отдохнуть. Вот, значит, ему измеряется пульс. Затем просит выполнить 20 приседаний, таких настоящих, угу. до самого низа, в течение 30 секунд. Ну, может быть, 30 секунд не стоит так прям зачитывать. Главное, чтобы он очень быстро это сделал.
1: А, то еще
0: есть,
1: быстро.
0: Да, то есть быстро, угу. то есть немедленно. Как раз 20 приседаний за 30 секунд, это достаточно быстрые приседания. Угу. Вот. И затем ему измеряется пульс уже непосредственно после этих угу. 20 приседаний. И смотрится прирост пульса. Вот то, о чем мы с вами говорили, я не помню, наверное, на первой программе, что сердце как реагирует на нагрузку. Нетренированное сердце, оно будет прежде всего повышать частоту сокращений. Угу, да. Тренированное сердце будет повышать силу сокращений, то есть угу. будет выбрасывать больше крови в аорту, при этом само не так сильно не будет учащаться. Угу. Вот это поэтому в какой-то степени показатель тренированности. То есть чем чаще человек будет пульс после этих приседаний, тем, соответственно, менее тренированным он окажется у нас.
1: Ну, еще порекомендовать в качестве мер профилактики?
0: Ну, по сути дела, если у вас есть вот эти вот факторы риска развития сердечных заболеваний, задумайтесь. Uh-huh. Вот. Я считаю, что у нас в нашей жизни, на нашем веку, есть два самых главных бича, наверное. Uh-huh. Первое – это ожирение,

0: Это практически, я не знаю, это поголовное явление. И второе — это гиподинамия.
1: Угу. Что такое?
0: Гиподинамия — это недостаток физической активности, по сути дела.
1: Понятно.
0: Вот. К сожалению, наша жизнь, наша работа, сейчас все стало настолько как-то просто. Знаете, сейчас уже не надо, я не знаю, там, выходить из дома, садиться на лошадь, на карету там, и ехать куда-то на работу.
1: Да. Сейчас, да, косить траву.
0: Да, сейчас, чтобы еду достать, да, достаточно сходить в супермаркет и купить пакет продуктов и дома приготовить. Не надо пахать поля, не надо разводить скот, не надо ничего такого делать. То есть человек, в принципе, стал двигаться намного меньше. Намного меньше. При этом изменилось качество потребляемой пищи. Да? Если раньше все-таки она была натурального происхождения всегда, она была преимущественно растительная, мясо люди вообще ели только по праздникам, потому что это дорого было, то сейчас нет. Сейчас вот заходишь в магазин, и что хочешь, покупаешь на твое усмотрение.
1: Хочешь, чаще всего это бывают какие-то консерванты, булки,
0: Естественно, и с усилителями вкуса, и обязательно с большим количеством поваренной соли, натрия. То есть... Вот, к сожалению, это тенденция повсеместная такая. Uh-huh. То есть меньше двигаешься, при этом ты больше ешь чего хочешь, и подчас это нездоровая пища. Uh-huh. И отсюда вытекают очень многие проблемы, потому что ожирение и гипотинамия. Это приводит к нарушению холестеринового обмена, это приводит к артериальной гипертонии, это приводит и к дальнейшим всем вот этим последствиям, о которых мы говорим, ишемическая болезнь сердца, да, атеросклероз, инфаркт миокарда.
1: То есть я так понимаю, что любой здоровый человек, который сейчас сидит, да, молодой человек сидит, смотрит, говорит, я вообще прекрасно себя чувствую, у меня все отлично, и продолжает, в общем, жить, как ему живется. То есть что человеку нужно фактически, ну, постоянно, да, как-то думать о том, что здоровье может уйти, да, и стараться, в общем-то... Ну, как-то его беречь изначально. Если у тебя все хорошо, это не значит, что можно жить дальше вяло текущей жизнью, да, и кушать все, что лучше задуматься заранее.
0: Знаешь, Настя, я просто думаю, ну, наверное, молодому человеку сказать: задумайся, через 20 лет, да, тебе стукнет 40, да, у тебя будет куча факторов риска, у тебя будет с такой-то вероятностью смерти, он скажет, ну, о чем вообще вы мне говорите?
1: Мне вообще сейчас неинтересно.
0: Не до того, у меня жизнь, учеба, работа, там, у меня встречи с друзьями, то и все. Вот. Может быть, надо как-то научиться немножечко перестраивать свой мозг и научиться получать удовольствие о здоровом образе жизни. Потому что сейчас, когда говоришь с пациентами, это часто бывает, вам надо изменить свой образ жизни. Вам надо бросить курить, вам надо правильно питаться, вам надо похудеть, вам надо следить за давлением. Они говорят, а жить-то мне когда? Где же моя радость жизни? И хочется сказать, а что ваша радость жизни? Это только прийти с работы, открыть холодильник, наесться и лечь перед телевизором, и больше у вас никаких радостей в жизни нет? То есть должна быть перестройка мышления, чтобы человек получал удовольствие от физической активности, чтобы он с друзьями встречался не в барах вечерами, да, а чтобы он лучше выходил с ними на природу и катался с ними на велосипедах, какие-то там в палатках жил, в конце концов, пока молодой, да, чтобы он питался правильно, чтобы это тоже было в удовольствии, потому что когда ты правильно питаешься, у тебя правильно работает пищеварение, тебе это тоже приятно, что тебя в организме хорошо, ничего не заставит, тебе легко, тебе хорошо, ты не чувствуешь тяжести, когда выходишь из-за стола, да. Когда у тебя нет ожирения, ты отлично выглядишь. Ты можешь одеть любую одежду, она тебе будет идти, и ты не будешь беспокоиться за свои там складки, которые откуда-то появляются, надо их чем-то прикрыть. Вот. Ты тоже можешь как бы жить в свое удовольствие, быть красивым и чувствовать себя красивым. И вот мне кажется, надо именно в людях вот какую-то немножко тут перестройку произвести, сказать, что здоровый образ жизни — это не тягота, это не бич ваш.
1: Вот. Ну, я очень надеюсь, что вот наше общение как раз-таки будет немножечко перестраивать, да, и молодых людей помогать, и людям, которые уже находятся, может, в зоне риска. Да, ну, а надеюсь. Вот люди, которые, ну, не будем даже классифицировать, как часто нужно человеку какие-то сдавать анализы, проходить какие-то обследования? Вообще, нужно ли это делать или нет?
0: Ну, знаете, в принципе, если человек ничем не страдает, для него достаточно осмотр терапевта один раз в год, который он делает на медосмотре. Вот. Если человек достигает возраста 40 лет, вообще в идеале, как это делается, даже если тебя ничто не беспокоит, и в поликлинике карточки на тебя нету, вот, потому что никогда ты не прощался, но тебе стукнуло 40 лет, приди к терапевту и скажи, знаете, мне стукнуло 40 лет, я беспокоюсь о своем здоровье, потому что я понимаю, что мне еще жить полжизни, да, но как бы, а вдруг что-то у меня не так? Пожалуйста, назначьте медобследование. И каждый уважающий себя врач обязан назначить дообследование.
1: А значит, не будет врач отговаривать, скажет, да, ты что, если у тебя все хорошо, что должен. Ты пришел, ну, зачем ты тут в очереди сидишь?
0: Я понимаю, что врачи разные бывают, пациенты разные бывают. Но в идеале, по идее, врач не должен.

0: Он должен, наоборот, обрадоваться, что в какой-то веке к нему пришел пациент не потому, что у него что-то разваливается, и доктор, выпишите мне таблетки, потому что мне вот надо как-то вот жить, а мне ничего делать со своей жизнью не хочется, надо, чтобы просто вот не болело, чтобы мне дальше как-то существовать. А что пришел пациент, который реально о своем здоровье задумался, и хочет сказать, пожалуйста, обследуйте, если все хорошо, да, дайте какие-то рекомендации мне по образу жизни. Врач назначит обследование, снимет кардиограмму, назначит анализ крови, назначит кровь на холестерин. Мужчинам назначит кровь на ПСА, простатоспецифический антиген. Это скрининг для выявления рака простаты. Обязательно сдавать всем мужчинам старше 40 лет. Об этом мало кто говорит.
1: Да, я тоже никогда не слышала.
0: Вот, но это есть, это правило, это, собственно говоря, рекомендации международные. Вот. И человек сдаст эти анализы, он будет знать, ага, у меня такое-то давление, да, у меня такая-то кардиограмма, у меня такие-то анализы, и уже из этого врач скажет, какой у вас риск? Низкий, тогда живите, вы молодец, все хорошо делаете, да, там соблюдайте, значит, правила здорового образа жизни, там, и можете сюда лет там, через 5 прийти, да, если ничего вас не беспокоит, просто приходите раз в 5 лет, например. Или что-то врач увидит, какие-то отклонения, и сможет их еще в самом начале скоррегировать, еще когда они не привели к заболеваниям. Скажет, у вас холестерин чуть повышен. Давайте попробуем, сядем на диету, увеличим физические нагрузки и посмотрим, через 3 месяца вы ко мне придете, мы снова сдадим анализ на холестерин, все будет хорошо, отлично, живите вот так вот. Вот. Или давление у вас чуть-чуть высоковато, давайте тоже посмотрим, можем что-то мы скоррегируем. Намного проще заболевания лечить тогда, когда... Они еще только-только в самом начале развиваются.
1: Когда человек еще не понял, что он начинает ими болеть, да?
0: Да. И человек это еще не понял, да. И лечение еще, это даже не лечение, это больше как профилактика осложнений. А вот когда уже приходят люди с запущенными заболеваниями, когда уже действительно без медикаментов не обойдешься, там целую горсть приходится назначать, потому что у него, оказывается, у него и холестерин, оказывается, у него и сахарный диабет, он об этом не знал, и давление у него зашкаливает, и уже куча проблем. Вот это, к сожалению, но это чаще всего именно такая картина. Мало кто из людей вот заходит, чтобы...
1: Чтобы
0: вот так вот, именно вот расскажите мне про меня, все у меня хорошо, если все хорошо, отлично, я буду жить.
1: Я пошел. Да, конечно, очень приятно вас слушать, очень хотелось бы, чтобы и нас услышали сейчас телезрители, и вас точнее, да, и чтобы они действительно по-другому относились к своему здоровью, хочется им пожелать этого, вот. А наша с вами программа сейчас подходит к концу, мне было очень приятно, и я надеюсь, что наш с вами разговор продолжится.
0: Я тоже.
1: Подведем итоги. Из всех сердечно-сосудистых заболеваний 98% приходится на приобретенные и только 2% на врожденные. Поэтому здоровье сердца в наших руках. Профилактика заключается в коррекции основных факторов риска, на которые мы можем повлиять. А это распорядок дня, борьба со стрессом и вредными привычками, питание, физическая активность – то есть все, что входит в понятие «здоровый образ жизни». Профилактика заболеваний более эффективна, чем даже самые последние достижения в медицине. Будьте здоровы!

Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Сегодня поговорим об ингаляциях, разных видов, их применения. Итак, ингаляция с эфирными маслами. Что интересно, так это вот этот ингалятор. У него есть своя особенность, ячейки, в которые можно капать по отдельности эфирные масла. Ну, конечно же, эфирные масла можно капать и в другой ингалятор, или в чашечку, и в стаканчик, как вы там привыкли, или можете приспособиться. Но этот преимущество имеет свое. Итак, эфирные масла у нас капаются в разные ячейки, тогда они не смешиваются, значит, не мешают друг другу взаимодействовать. А в свободное пространство мы наливаем кипяток. Желательно, чтобы вода прям не сильно кипящая была, да, вот, а немного остывшая или отстоявшаяся, но горячая. Не наливаем кипяток по той причине, чтобы не обжечь себя. Потому как будет очень активный пар, горячий, с эфирными маслами, и чтобы у нас не было никакого покраснения в носу. Дышать можно и ртом, и носом, погружая именно в воронку. Вдох и выдох делаем внутрь. На вдохе мы задерживаем дыхание на пару секунд. Так я показываю.

В конце промокнем лицо салфеткой. И что еще надо сказать? Процедуру делаем в течение 7-10 минут, пока идет пар. А теперь давайте я вам немного расскажу, какие масла можно сочетать при разных заболеваниях. Ну, можно композиционно использовать их, а можно по отдельности, такие как эвкалипт, шалфей используются при заболеваниях простудных, ангина, грипп, гайморит. Они подсушивают слизистую, и это будет очень комфортно вам дышать и, соответственно, помогут в лечении вам. А вот чтобы повысить настроение и при вегетососудистой дистонии, лучше всего использовать цитрусовые эфирные масла, такие как лимон, апельсин. И улучшить было бы хорошо лаванда этот вкус. Пройдут у вас головные боли, и вы будете прекрасно себя чувствовать. Ну что, следующая ингаляция. Мы можем использовать отвар трав. Ну, соответственно, те травы, которые вы уже переносите, и заметьте, что если у вас нет аллергической реакции, отвар трав мы наливаем в ингалятор. Вот. И все так же. Вдох-выдох в ингалятор. И задерживаем немного дыхания на вдохе.

Что здесь я бы хотела отметить? Во-первых, травы могут быть не горячими, и вдыхать их можно носом. А во-вторых, можно вдыхать ртом, если мы хотим проингалировать очень глубоко себя.

О, вот это вот ингаляцию любят дети. Почему? Потому что нет таких сильных, ярких запахов. Ингалятор особенный. Посмотрите, у него здесь открывается крышечка. Мы засыпаем соль. В общем, это называется сухая ингаляция. Чуть-чуть помогаем соли туда попасть. Очень полезно тогда, когда мокрый кашель. Вот. Закрываем, чтобы ничего не высыпалось. И соответственно делаем вдох-выдох, задерживая на вдохе немного дыхания. Делая так. Немножко будет соленовато во рту, но за то, что это будет полезно для детей. Ну что, следующая ингаляция – это вот такая система, куда мы можем налить немного отвара трав. Совсем немного, для того, чтобы быстро закипело. И используем эту процедуру при обильном отделении из носа, при косметических процедурах, как подогрев лица, но не надо использовать тогда, когда повышено артериальное давление. Включаем и ждем закипания. Как только закипит, мы опустим лицо и будем делать прогревание. Кстати говоря, при косметических процедурах было бы хорошо использовать ромашку, так как она противовоспалительная. И, в принципе, все, чтобы лицо распарилось, эффект противовоспалительный мы получили. Ну и, соответственно, мы еще прогреем все мышцы лица. Итак, опускаем лицо. Ну, такой аппарат есть в каждом доме, наверное, потому как все чаще и чаще покупают небулайзеры. И, ну, чтобы использовать в лечении детей. Можно использовать разные виды лечебных средств, но мы хотим вам рассказать про минеральную воду. Вот именно минеральной водой можно ингалироваться небулайзером. Неважно, какой производитель будет минералки, нам важно, чтобы она была без газов. Вот в данном случае мы взяли с бивета минерального источника и будем 7-5 мл вливать в аппарат. Отстегиваем его, открываем крышечку, соответственно, да, и здесь наблюдайте за рисочкой, которая ограничивает вас в миллилитрах. Не все знают, что вот нельзя его наклонять, вот это устройство нельзя наклонять, то есть вот так. Или так, потому как здесь начинает все пениться, и эффекта не будет, соответственно. Масочку мы немножко так уплотним, это для взрослых масочка. Ну и все. Я буду включать аппарат, он будет сильно шуметь, но вы здесь увидите, как поднимается пыль, воздушная пыль. Ингалируемся именно воздушной пылью. Такая ингаляция подойдет тем, у кого воспаление дыхательных путей. Начинаем.

я остановлю, всю процедуру до конца показывать не буду. Соответственно, мы делаем это 5-7 минут. Заканчивается тем, что мы просто пристегиваем это все и моем после каждого больного человека, чтобы не было перекрестных заражений, да, от одного к другому ребенку. Очень интересно использовать этот аппарат тогда, когда уже идет глубокий кашель. Смягчение будет отхождение мокроты. Ну и можно использовать тогда, когда и сухой кашель, будет легче дышать и не больно будет происходить этот акт откашливания. Вот так, вот такие есть процедуры, вот такие есть ингаляторы, можно использовать по-разному их. А если вообще у вас нет никаких приспособлений, используйте просто.

просто стакан, наливая туда горячую воду, и дышите себе на здоровье. Не закрывайте при этом лицо каким-то покрывалом, это совершенно не надо, чтобы не потерять контакт с больным человеком, чтобы он был всегда у вас на виду. Еще одна интересная деталька. Если вы вдыхаете носом, то вы обогащаете свой мозг разными полезными веществами, такими как фитонциды. Если вы вдыхаете ртом, то, соответственно, вы будете лечить бронхолегочную свою систему. Природа является самым лучшим лекарством для нас. Используйте его, это Божий дар.

братья. Если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Приветствую вас, дорогие друзья и слушатели Слова Божьего. Сегодня мы поговорим с вами о прощении. Может ли Бог отменить ранее данное прощение? Казалось бы, странная вещь. Если простил, то уже, наверное, простил окончательно. Тем более в Священном Писании мы читаем достаточно обетований, как Бог прощает. Написано: «Если грехи ваши будут, как багряное, как снег убелю и как волну убелю». Если Господь прощает, то Он грехи наши выкидывает в пучину морскую так, что не помнит вообще больше. Может ли Бог передумать и отменить это прощение? По поводу прощения есть у нас пару слов и в «Отче наш». Все знают эту молитву. Что же там сказано о прощении? «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». А как мы прощаем должникам нашим? Вспоминаем ли мы то, что мы простили? Как обычно бывает, и чаще всего бывает в семьях, вроде все нормально, живут душа в душу, но начинается какая-то проблема, какая-то ссора, и вспоминается сразу все то, что накопилось за, в общем, с прошлой ссоры, если не вообще от самого начала отношений. Так ли Бог прощает нас? По этому поводу есть одна очень интересная притча, притчу, которую Христос сказал в ответ на вопрос о прощении, который задал ему Петр. Записана вся эта история в Евангелии от Матфея в 18 главе. Подходит апостол Петр к Иисусу и спрашивает: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Значит ли это, что надо прощать 7 на 70 490 раз? Или это имеется в виду 490 раз в день, или что имеется в виду? Ну, когда Петр спрашивает,

не до 7 ли раз прощать, он думал, что он более такой милостивый, чем даже фарисеи, потому что у фарисеев было понятие, что надо прощать до 3 раз каждому, кто согрешает против тебя и кается, а далее уже не прощать больше, потому что ну, этот человек, значит, неисправимый получается. Таким образом, мы видим, что Петр

Я вот предлагаю до 7 раз прощать. Подтверди, да, до 7? Христос говорит, нет, до 7 же до 70. И здесь дело не в этой цифре, здесь дело в том, что Христос готов прощать бесконечно. Каждый раз, когда человек придет и скажет, каюсь, прости ему. Но, отвечая, присовокупил к этому еще и притчу. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Более подробно я не буду читать содержимое полностью всей этой притчи. Вы можете почитать в 18 главе Евангелия от Матфея. Но коротко, был у этого господина один должник, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и весь долг этот простил ему. И смысл остановиться на секундочку и подумать, а сколько это 10 тысяч талантов? Талант в греческой мере веса около 26 килограмм. 26 килограмм серебра – один талант. 10 тысяч талантов – это у нас что получается? 260 тонн? Если даже взять среднюю цену за лом серебра – 50 рублей за грамм, у нас выйдет ни много ни мало 13 миллиардов рублей. Если посчитать эту сумму, подумать, это что же за господин такой, которому должник был должен 13 миллиардов? Как он вообще умудрился задолжать? Понятно, что этот долг он не может простить, не может вернуть и оплатить за всю свою жизнь, как бы он ни старался. И господин этот весь долг его прощает ему. Теперь бывший уже должник, выйдя, написано, раб тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. 100 динариев. Один динарий – это дневная плата паденному рабочему. Итого 100 динариев, ну, это зарплата примерно за 4 месяца. За 4 месяца работы. Ему только что простили 13 миллиардов, а он нашел человека, который должен ему примерно 4 зарплаты, начинает душить его и не готов смилостивиться над ним, но написано, посадил его в темницу, пока не отдаст всего долга. И вот дальше происходит нечто особенное. Товарищи, увидев это происшествие, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. И тогда господин этого раба призывает и говорит следующее. «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Что делает государь в этой притче? Он отменил прощение. Он, с одной стороны, наказывает его за то, что он не прощает своего должника, но с другой стороны, то есть отдает его истязателям, но с другой стороны, он отдает его истязателям до тех пор, пока он не отдаст всего долга, все вот эти вот 13 миллиардов, которые он был должен. Нереально. Он фактически осудил его на всю его оставшуюся жизнь. Ну, можете сказать, ну хорошо, этот государь в притче так поступил. Но дальше Христос, закончив притчу, говорит, «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Так и Отец мой Небесный поступит с каждым, кто от всего сердца не прощает тем, кто согрешает против него. Совершенно по-другому теперь звучит молитва, «Отче наш». Даже не самые верующие знают молитву «Отче наш». «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Но задумываемся ли мы над этими словами, когда произносим их? «Прости нам долги наши так же, как прощаем мы». А если мы не прощаем? А если мы прощаем, но потом вспоминаем –

если мы не от сердца прощаем? А если мы ждем, чтобы человек передо мной начал каяться, прежде чем я смилостивлюсь и прощу им? Так ли прощает Господь? Очень сложный вопрос сейчас мы поднимаем, потому что Господь говорит, что Его прощение зависит от нашего прощения. Но может ли Господь прощать так, как человек? Почему Господь не прощает так, как Господь? Если подумать, Господь, когда прощает, Он прощает от всего сердца, навсегда, не задумываясь даже и не ожидая, что человек придет к Нему с покаянием. Вспомним Иисуса Христа, висящего на кресте, смотрящего на всю эту толпу, которая некоторое время назад скандировала «распни его», а теперь провоцирует его, говоря «сойди с креста, других спасал, а себя не можешь спасти». А Христос говорит «прости им, Отче, потому что не знают, что творят». Христос не дожидался, пока вся эта толпа пойдет перед Ним на колени и будет умолять Его о прощении. Христос простил им раньше, чем они простили прощение. Применится ли это прощение? Не вменится ли им этот грех? А это уже будет зависеть от того, насколько они прощают должников своих. Христос, умирая за грехи всего человечества, Он, если угодно, хотя и неправильно использовать это слово, расплатился за все грехи смертью Своей. Для того, чтобы каждый, верующий в Него, имел возможность не погибнуть, но иметь жизнь вечную. Но для этого нужно уверовать в Него, для этого нужно принять то прощение, которое Господь дает. Но невозможно принять Божье прощение, не прощая при этом тех, кто тебе должен. И вот таким образом абсолютное Божье прощение вдруг попадает в зависимость от нашего человеческого непрощения. Как же мы прощаем? Как работает это прощение? Неужели, придя и покаявшись перед Господом, и получив прощение, через время, если мы согрешим еще раз и не покаемся, мы будем отвечать за все. Существует такое понимание у людей, чаще всего, по крайней мере, с этим приходится сталкиваться, что если человек попросил прощения за часть своих грехов или за грехи там, до сегодняшнего дня, то эти грехи больше не придут на память Господу, и за эти грехи он уже больше не отвечает. Но если в будущем он согрешает и покаяться, то и этот грех теперь уходит в прощенные. А если не покаялся, то за этот последний нераскаянный грех он может погибнуть, и за него и будет потом отвечать на великом Божьем суде пред Божьим престолом. Так ли это? Неужели зря рассказал Христос эту притчу, говоря о том, что точно так же Господь поступит, как поступил вот этот господин в притче? Вспомнит все прошлые грехи, даже те, в которых уже раскаялись, даже те, которые уже были прощены, и не просто вспомнит, но еще и заставит за эти грехи отвечать. Как на самом деле работает вот это божественное прощение? В Священном Писании есть пример, и есть еще один термин, которым пользуются верующие, называется праведность. И праведность человеческая представлена в виде запачканной одежды. Праведность же Христа – это чистая одежда, это брачная одежда, в которую входит на брачный пир, как Христос в другой притче рассказывал. Что такое праведность? Что такое чистая одежда? Это как раз вот праведный человек, который не грешник. Есть грешник, есть праведник. Несовместимые понятия. Грешник может стать праведником, если через покаяние он придет ко Христу, и Христос скажет: «Снимите с него старые запятнанные одежды, оденьте его в одежды новые, в одежды торжественные, в одежды Христовой праведности». И тогда человек уже живет другой жизнью.
Апостол Павел

говорит об этом: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Он говорит: «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Грех не имеет над нами власти». В разных местах, разными способами одно и то же говорит апостол Павел о прощении. Мы больше не находимся, не живем под этим грехом. Мы живем под благодатью Иисуса Христа. Он простил нас, Он дал нам новые одежды праведности. Но что происходит, если вдруг я опять согрешаю? Я пачкаю Христовые одежды? А вот и нет. Вот тут происходит что-то другое. Прежде чем я испачкаю Христовые одежды, сначала происходит отречение от Иисуса Христа. Сначала происходит то, что вот замаячило где-то там на фоне искушения. И тут Христова благодать и Дух Божий говорит: туда не ходи, не стоит. Но я по своей неразумности, по своему какому-то желанию, по своим каким-то похотям решаю: ну, нет, Господи, я справлюсь, я сбегаю. И тогда я отхожу от Господа, я снимаю с себя Божью одежду, я говорю: Господи, я в ней не нуждаюсь, я сам. И выхожу и продолжаю пачкать свои старые, уже и без того грязные одежды. Либо Господь меня прощает целиком и полностью, либо я целиком и полностью отказываюсь от этого прощения. Либо Господь является моим ходатаем, моим спасителем, моим адвокатом на Божьем суде, либо у меня нет спасителя, нет ходатая, и тогда я сам по себе, и тогда я отвечаю за каждый свой грех. Либо я прихожу на суд Божий в Христовой одежде, чистой, праведной, и тогда написано: праведный на суд вообще не приходит, ему нечего там делать, он праведен. Либо у меня нет праведности Христа, у меня нет Его одежды, и тогда я прихожу туда со своей, грязной и запачканной, и со всеми своими грехами от первого до последнего. Вот что значит вот эта фраза: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Мы не можем получить частичное прощение. За половину грехов получили прощение, за вторую нет. Либо все, либо ничего. Либо полностью чист и спасен, либо отвечаешь за каждый свой грех. Вот здесь очень важно теперь, для того, чтобы не погибнуть, подумать: а как же нам прощать? Петр в самом начале говорит: до 7 раз прощать. В какой момент должна наступить вот предел моего прощения? Сколько я буду терпеть своего ближнего, который огорчает меня, который согрешает против меня, который должен не возвращает и еще просит, который, может быть, и ничего не просит, но постоянно каким-то образом другим грешит против меня. Что мне делать? Прощать его, дожидаясь, когда он подойдет и скажет: прости меня, я каюсь? А если он никогда до этого не дойдет? А если он никогда не попросит прощения? Я должен прощать так, как прощал Иисус, не дожидаясь, пока он придет ко мне и скажет: каюсь. Как Иисус с креста говорил: прости им, Господи, не знают, что творят, так и мы должны отпускать грехи грешащих против нас, не дожидаясь, пока они покаются. А если покаются, мы должны простить им тем более. Что значит, если не простит каждый из вас от сердца своего? Легко сказать: я прощаю. Сложнее на самом деле простить. Часто встречаются люди, которые рассказывают тебе: знаешь, я никого не осуждаю, я всех простил, но вот тот-то и тот-то против меня сделал и вот это, и так обидел, и то сделал, и еще продолжает делать, но я его прощаю, но он против меня. И вот эта история длиннющая на

сколько против тебя согрешили, продолжается изо дня в день. О чем это говорит? Не простил. Он заявляет, что он простил, но в сердце он помнит, в сердце он обижен, в сердце он готов был бы отомстить, если бы позволил себе, наверное, это сделать. В сердце нет прощения. Что делать, когда ты осознаешь, что ты простить должен, а простить не можешь? Когда что-то, совершенное против тебя, выше твоего понимания, что так можно делать, выше твоего терпения, чтобы можно было это просто так простить. Вот тогда, похоже, наступает время каяться в своем непрощении. В состоянии ли мы, люди, вот с человеческим таким пониманием, с нашей гордостью, с нашим нетерпением, с нашим непрощением, с нашим желанием мстить, в состоянии ли мы по-настоящему от всего сердца простить кого бы то ни было? Пожалуй, нет. Можем вспомнить Адама с Евой. Идеальные люди до того момента, как не согрешили. Перед тем, как Адам вкусил от этого запретного плода, он готов был умереть вместе с Евой, увидев, что она согрешила, понимая, что она теперь достойна смерти, как сказал Господь, еще не понимая до конца, что эта смерть значит, но он настолько ее любил, готов был разделить с ней эту участь. И поэтому он тоже ел. И совсем короткое время спустя он уже не готов разделять с ней эту участь. Приходит Господь, спрашивает, что ты сделал? А он говорит, это вот она, я тут ни при чем, она мне дала, поэтому я ел. А ты что сделал? А я тут ни при чем, это меня змей соблазнил. Лукаво сердце человеческое крайне испорчено. Мы на самом деле не готовы простить вообще никому. Порой не готовы простить и себе, потому что и Бога судим по себе. По этой причине погиб Иуда, он не готов был принять Божье прощение. Он не готов был вообще принять, что это возможно, простить то, что он сделал. Есть только один способ. Приходишь к Господу, и просишь поменять тебе сердце, просишь поменять тебе мысли, просишь поменять тебе вообще твой характер и твою жизнь. Когда мы осознаем, что мы, как человеки грешные, настолько уже далеки от Бога, что мы даже не способны на нормальные с Богом взаимоотношения, не говоря уже о взаимоотношениях с людьми, остается только прийти, пасть на колени перед Господом, как тот мытарь, стоя в храме, бия себя в грудь, говоря, прости меня, Господи, прости меня грешного. Помоги мне вот научиться прощать так, как прощал ты. Помоги мне от всего сердца. Помоги мне быть другим человеком. И не потому, что я так сильно хочу вечность, что я ищу все способы достичь этой вечности, потому что я хочу быть похожим на Иисуса, потому что я хочу быть с Ним, потому что мне нет другого способа вообще заслужить какое-то божественное прощение, потому что мы сами из себя ничего не представляем. Отче наш, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Может ли Бог отменить прежнее прощение? Не совсем корректный вопрос на самом деле. Правильный вопрос был бы, простит ли Господь частично или прощает Господь полностью? Либо Господь прощает нас целиком и полностью от начала до конца, либо Господь не прощает нас вообще, от слова «никак», от слова «совсем». Если мы хотим быть в вечности с Господом, пересмотрите, пожалуйста, свои отношения.

не только с Богом, но и с окружающими вас людьми. Пересмотрите, пожалуйста, вспомните свои обиды, на кого вы обижены. Христос советует в одном месте. Если ты идешь к жертвеннику, идешь к Господу, идешь поклониться Богу и вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, ты ли перед ним должен, он ли перед тобой должен, иди, примирись с братом твоим, а потом приходи и принеси жертву. Если ты осознаешь, что не в состоянии примириться с братом твоим, приходи к Господу и моли Господа о даре прощения. Среди всех духовных даров выделяется и этот дар прощения. Потому дар, потому что как благодать – это дар прощения Божье по отношению к нам, так и любое даяние доброе от Бога исходит. У нас его нет. Просите и молите Бога о даре прощения, о даре покаяния, о даре любви, о даре нового, другого сердца. Только с ним мы можем обрести истинное взаимоотношение с Богом, истинное прощение, истинное спасение. Заканчивая эту тему, я призываю вас исследовать Писание. Христос сказал, через них вы думаете иметь жизнь вечную. И эта история, записанная в Писании, я предлагаю вам открыть ее дома, перечитать ее самостоятельно. Евангелие от Матфея, 18 глава. Перечитайте и молитву «Отче наш». Вдумайтесь не только в слова о прощении, вдумайтесь в каждое слово в этой молитве, чтобы эта молитва была от сердца. Вдумайтесь в ваши взаимоотношения с Богом, в ваши взаимоотношения с людьми, как вы живете. Если мы, называя себя христианами, желаем жить в вечности, то, наверное, требования Божьи хоть и просты, но настолько глубоки, что мало кто из нас до конца их осознает. Господь говорит, зайди в комнату твою, закрой дверь и молись Отцу, который в тайне. И Отец, который в тайне, услышит и даст тебе ответ явный. Пусть Господь благословит каждого из вас в вашем стремлении к Господу, к спасению, в вашем стремлении к прощению других. Пусть Господь даст вам чистое новое сердце. Да благословит вас Господь. Аминь.

0: Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?»
1: Мытарь – сборщик податей и пошлин в пользу властей Римской империи, оккупировавшей Иудею. Иудеи считали мытарей предателями. Понятия «грешник», «язычник» и «мытарь» были для них равноценными. В отличие от иудеев, Иисус Христос не избегал общения с мытарями. В 5 главе Евангелия от Луки рассказывается о призвании Христом в ученики мытаря Левия Матфея, который после своего обращения устроил в своем доме большой обед в честь Иисуса и позвал на него других мытарей. Христос принял приглашение Матфея и разделил трапезу с ним и его гостями. Позднее Матфей написал одно из 4 Евангелий. В 18 главе Евангелия от Луки Христос рассказывает притчу о фарисее и мытаре. Самодовольная молитва фарисея противопоставляется покаянной молитве мытаря, который, не смея поднять к небу глаз, бьет себя в грудь и просит о милости. Христос отмечает, что именно мытарь, а не фарисей, вернулся домой оправданным в глазах Божьих, потому что всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.
0: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему».

0: Здравствуйте. Библейская книга «Судей» охватывает период в 400 лет. Кто такие судьи? И почему этот период жизни израильского народа был связан со многими трагическими событиями? Неужели Бог не хранил свой народ? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Андрей Дмитриевич Юнак. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Вообще книга «Судей», пока я не прочитала всю Библию, казалась для меня очень загадочной. Угу. Кто такие, собственно, судьи? Мы знаем, что у израильского народа были цари. Да? Там Давид, Соломон, на слуху эти имена. Знаем, что был Авраам. А вот кто такие судьи, почему, по крайней мере, в названии книги не указано ничье имя, вот, чем они занимались, эти судьи, и вообще о чем эта книга?
1: Да, ну это такой достаточно длительный период истории еврейского, израильского народа. Он начинается после Иисуса Навина. Иисус Навин сменил Моисея на посту вот, лидера этого народа. И после Иисуса Навина наступил такой как бы период, когда Иисус Навин не оставил после себя какого-то преемника. И если Моисей, по слову Господню, назначил Иисуса Навина, представил его всему народу и сказал, вот Господь будет вести вас теперь через этого человека, и как бы оставил преемника после себя, то Иисус Навин этого не сделал. И, соответственно, стал такой как бы период безвластия, что ли. Вот. В некотором смысле должны были управлять, по идее, священники, так или иначе, потому что было понимание о богослужении, было понимание о том, что вот этот храм, пусть еще и переносной, пусть вот эта вот скиния, собрание, палатка, она, тем не менее, там проводились действительно центральные богослужения, и весь народ должен, по слову Господа, три раза в год собираться туда на определенные праздники. И священники должны были учить народ, и учить народ закону Божьему. И таким образом, в общем-то, должно происходить вот это вот регулирование в теократическом государстве. Вот чем отличается израильский народ? Они были именно государством теократическим, то есть где руководит Бог, где нет царя, где нет какого-то человека-руководителя. И даже когда был Моисей, опять же, он говорил, не я веду народ. Господь ведет. Да, Господь использовал Моисея в данном случае, но Моисей не был, собственно, руководителем народа израильского. Бог
0: был. То есть он не по своей воле говорил, идем туда, захватываем эту землю. Ему Господь сначала говорил,
1: да,
0: и он передавал Слово Божие. И также Иисус Навин.
1: И также Иисус Навин, да.
0: Ага, а вот после уже
1: возникли да, возникли вопросы, а кто должен? И по идее, люди должны были обращаться к священнослужителям, которые там были, и они могли бы транслировать Слово Божие, и таким образом общество могло бы продолжать жить. Тем более у них было повеление, что они должны были зачистить ту землю, в которую они пришли, вот этот Ханаан, от народов, населявших его. И Иисус Навин, сколько ему позволяло его жизнь, его служение, он этим делом занимался.
0: Но... то есть это языческие были народы, потому что так просто сказать, зачистить, но это человеческие жизни вообще-то.
1: Да, и это как раз тот самый период истории, о котором многие говорят, что ж Бог жестокий такой, и там геноцид устраивал. Ну, мы столкнемся сейчас с одной историей, я думаю, ее обязательно рассмотрим сейчас, которая очень красочно проиллюстрирует, почему. Но забегая наперед, скажу, что вот до всех этих историй, еще во дни Авраама, Господь уничтожил Содом и Гоморру. Два города, и, собственно, там не два, там было больше, там было еще несколько городов поменьше рядом, менее известных, но которые были уничтожены вместе с Содомом и Гоморрой.

0: той самой долине. На их месте сейчас Соленое море. И их разврат был настолько серьезный, что ну, до сих пор у нас слово «Содом» стало нарицательным касательно разврата. Так вот, остальные города вот в той местности, в Ханаане, они еще как бы были более-менее, что касается морально-нравственных норм. Содом в этом плане был лидером. Господь уничтожил сам эти города, а со временем, когда и остальные города той местности пришли вот в такой морально-нравственный упадок, теперь Господь приходит и говорит, я вам, вот народу израильскому, отдаю эту землю, а вы теперь по моему решению, по моему приказу должны уничтожить народы, которые здесь, потому что их уровень безнравственности скатился на такую низкую планку, что там уже спасать нечего. И такое бывает. И из-за того, что они не выполнили вот этого поручения, они начали вроде бы хорошо, но в какой-то момент они начали заключать союзы с этими народами, то, что Господь категорически запрещал им делать. И через время Бог сказал, ну, раз вы не уничтожили, то теперь я уже и не позволю их уничтожить. Прошло время, сменилось поколение, теперь я не позволю, и теперь они будут для вас сетью и проблемой. Поэтому, опять же, они уже не смогли больше их изгнать, хотя продолжали воевать. И в одни судьи, и в одни царей потом, и до сего момента Ближний Восток у нас самая горячая точка
1: в мире. Котел, да, так называемый, кипящий, да.
0: И так как Господь сказал, я теперь не изгоню, и они постоянно для вас будут сетью, постоянно для вас будут таким вот проблемой, то мы можем сказать, сейчас ни одна политическая власть или сила не сможет привести в порядок положение на Ближнем Востоке. Никогда. Временное затишье, временное перемирие, ключевое слово «временное». Дальше опять война, война, война, война.
1: Ну, то есть израильский народ либо пожалел тогда, ну, какие-то из народов, то есть какие-то, я так понимаю, были уничтожены.
0: Да, какие-то были уничтожены, а некоторые сохранили.
1: Они. Захотели, ну, возможно, сами вели себя миролюбиво, хотели в союз вступить с сильным народом, да? Вот, и вот так получилось, что теперь они стали соседями. И я понимаю, что книга Судей охватывает как раз тот период, когда израильский народ живет по соседству с языческими народами.
0: Да, да.
1: Ага, и вождя у израильского народа нет, а у язычников есть свои вожди, причем сильные и достаточно жесткие.
0: Интересно, что вся книга Судей пестрит одной такой фразой. «В те дни не было царя у Израиля, и каждый делал то, что ему казалось справедливым». Вот это очень интересная фраза.
1: Хотелось бы, конечно, жить в такое время, да.
0: «Не было царя» – это полбеды, потому что когда они все-таки избрали себе царя, это было тоже не самое лучшее решение. И Господь говорил, что, избирая себе царя, они согрешили против Бога. Он хотел все-таки, чтобы они были царством священников, народом святым, чтобы они все видели, вместо царя видели Бога. И вот это было бы действительно благословением для всего народа. Но они каждый ушли вот в свои мысли какие-то.
1: Иисус, Навин, да? Может быть, это он виноват, что не оставил преемника, потому что Моисей-то оставил вот его, Иисуса, а Иисус не оставил, не позаботился об этом, ну, не задумался, что будет после него. Хотя он, как я понимаю, был тоже достаточно сильным лидером и очень духовным. Вот. Или ему просто Бог не открыл, кого оставить?
0: Бог не поручал ему оставлять какого-то одного преемника. С другой стороны, у 12 колен Израилев, соответственно, у них были старейшины. Старейшины в каждом колене, старейшины по племенам, по семействам. И они, если какие ситуации должны, ну, у них могли возникать, они должны были их решать уже коллегиально каким-то образом. Так или иначе, советуясь с первосвященником, советуясь друг с другом и советуясь с Богом. И если бы они это продолжали так делать, я думаю, проблемы бы не было. Ну, давайте, наверное, прочтем. В начале книги есть ответ на вопрос, почему вообще так все плохо происходило. Глава 2, 7 текст.

0: Тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его, и когда весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израиле, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очам Господа и стали служить Ваалам, ну, в общем, другим языческим богам, которые были там в народах вокруг них. И смотрите, проблематика на самом деле книги Судей не столько в том, что не было преемника, сколько в том, что, как написано, восстал другой род, который не знал Господа.
1: Ну, то есть сменилось поколение, и то поколение, которое с Иисусом Навином ходило и завоевывало землю, и видело чудеса и поддержку Божью.
0: Они были верны.
1: Да, они были верны. Потом, но и ведь это естественный процесс. Это естественно, что на смену нам приходят наши дети,
0: да.
1: Потом внуки.
0: Да.
1: У них новые сыны. А что, почему Господь им-то не являл тогда новому поколению свою руку?
0: Знаете, когда Господь избрал Авраама, когда он вывел его из языческого города, из там, мегаполиса того времени, Ура Халдейского, есть в одном месте в Писании пояснение, почему Бог избрал Авраама. Потому что он научит детей своих после себя ходить путями Господними. То есть это ключевой момент, что Господь ожидает от человека верующего. В первую очередь, кроме вот служение Богу, поклонение, оставаться Богу верными, у нас есть ответственность за то поколение, которое идет после нас. Мы отвечаем, как мы их воспитаем. Мы отвечаем, будут они знать Господа или не будут. И здесь написано, восстал другой род, который не знал Господа. Что значит не знал Господа? Они что, жили в неверующей семье, что ли? Значит, их неверно воспитали.
1: Угу.
0: Если Авраам смог воспитать своего сына так, что он был послушен даже тогда, когда нужно было принести себя в жертву. Вот это уровень воспитания. Вот это уровень понимания, кто такой Бог. Вот это уровень полной самоотдачи в руки Божьи, доверия Богу. Авраам говорит, ну, Господь повелел, надо тебя в жертву принести. Исаак говорит, ну, раз надо, значит, надо. Как бы это ни звучало вот, неправильно в современных реалиях, но это вопрос послушания, послушания родителям, послушания Богу, воспитания этого послушания в своих детях.
1: Ну, все равно удивительно, неужели прямо все поколения, все 12 колен Израилевых не воспитывали нормально своих детей? Вот, ну, кто-то же там должен был быть, кто передал веру детям, и дети восприняли эту веру. Ну, мне вот кажется, ну, не может такого быть. Да, чьи-то дети могут не пойти по твоим стопам, не захотят с Богом ничего общего иметь. Но чьи-то вот в церкви, да, семьи разные, но чьи-то продолжат дело отцов. А тут как, чтобы это прям было повсеместное явление?
0: Примеры из другого периода скажу, из периода пророка Илии. Он говорит, вот всех истребили, и меня последнего ищут. А Господь говорит, нет, есть 7 тысяч человек, которые не преклонили колено свои перед Ваалом. Да, всегда остается некоторый остаток верных. При самых плохих обстоятельствах всегда будут те, которые верны Господу. Но это показывает общую тенденцию, что происходило в обществе в целом.
1: В большинстве, что происходило.
0: То есть мы видим, что большинство... И, судя по всему, действительно, критическое большинство не воспитало своих детей в сознании Господа. А потом мы спрашиваем, а что это молодое поколение такое разнузнанное? А что это они так себя нехорошо ведут? Ну, слушайте, это вы. Это вы. Они просто копируют ваши отношения. Детей не надо воспитывать, детям надо показывать пример.
1: Но, наверное, в Израиле, пока жил Иисус Навин, и были живы вот, представители того поколения, они ведь и жертвы совершали, и служение, и, наверное, ну, читали там, ну, как бы вслух, да, вот эти отрывки, скорее всего, написано же, это было. Значит, дети.

0: должны были это слушать.
1: Но одно вот... дело, когда они видят, другое почему? Дело, да. Когда они начинают вести себя иначе. То есть должен они начинают бунтовать, да, или как там. Как на это реагируют взрослые? Они начинают это позволять, или они начинают это как-то контролировать, тормозить, объяснять, ну, воспитывать?
0: Проявлять как-то, ну, свою волю.
1: Пример из жизни Самуила, последнего судьи, после него уже были цари, он жил при первосвященнике Илии, и вот у первосвященника Илии было два сына, они тоже совершали служение в храме, и Господь фактически высказал свое, ну, мягко скажем, да, неудовлетворение жизнью Илии. Он говорит, ты не обуздывал своих детей. И из-за этого они теперь вводят народ в грех. То есть к первосвященнику Илии, вроде к его служению, это, претензий нет, но есть претензии к тому, как он воспитывал своих детей. А они, получается, тут же священники, и они, получается, вводят дальше Израиль в грех.
0: Ну и Самуила воспитал Илии, да? Самуила-то он воспитал.
1: И да, и нет. Самуила первые несколько лет воспитывала мама дома. Поэтому у него была чуть-чуть другая база. И вот эти вот первые несколько лет, они, оказываются, настолько сильно влияют. Опять же, мы говорили немножко о богослужении в прошлой нашей встрече, о том, насколько важно приходить на богослужение. Сейчас есть другая тенденция. А зачем водить маленьких детей? Они все равно ничего не понимают. Тем более маме с новорожденным малышом, ей, ну, тяжело, как минимум, приводить этого ребенка на место богослужения. Там с другой стороны, а если он там, да. ему надо поспать там, а ему надо поесть, а он начнет капризничать, а ему надо там, не знаю, пеленки поменять, а он, может быть, этот кричать там начнет. И Христос сказал, пустите детей приходить ко мне. И действительно, с малых лет нужно приводить детей на богослужение, в церковь, чтобы они вырастали в этом обществе. И тогда они будут это ценить. Тогда они будут понимать, что это что-то настолько важное, что это нельзя упускать. Мы должны приходить, мы должны быть верующими людьми. Когда ты начинаешь к этому относиться спустя рукава, что называется, то получаем, что получаем. Вырастает поколение, которое Бога не знает. И каждое следующее поколение не знает Бога еще меньше, чем предыдущее.
0: Андрей Дмитриевич, да. И вот все-таки, да, я так понимаю, книга «Судей», ну, там вот, когда читаешь ее, очень много трагедий. Ты даже да. хватаешься за голову и думаешь, как это может быть среди Божьего народа, который видел, ну, чуть ли не самого Бога прямо видел, угу. вот его руку, там столб огненный, столб облачный, вот. Ну, это другое поколение, конечно, было, ну, да, но ведь да. об этом рассказывать должны были, да, родители все равно. Вот представляете, ваши родители реально видели огненный облачный столб, угу. который вел там по пустыне, или ваша дедушка с бабушкой, угу. да, вот, и тут там и смертоубийство, там и обман, там и непонятно вот истории с Самсоном, вроде он судья Израилева, Назарей, судья израильский Назарей, а нарушает правила назарейства, угу. ну, и разные другие истории кровопролития. Вот это все объясняется вот этим, я так понимаю, то, что мы сейчас
1: да,
0: прочитали.
1: Да, это как раз база, ага. Как к этому пришли? Отсутствие правильного ага. воспитания.
0: И то есть я понимаю, что Божий народ, он просто пошел во все тяжкие. Вот он просто идет в разнос, простите, да, да. такое ощущение. И хочет спросить, и что? Где Бог? Как он действует в этом?
1: Вот в какой-то момент времени, то есть они начинают идти в разнос, да, то есть они сначала, ой, это не важно, ой, вот это уже не важно, они потом начинают поклоняться другим богам, потом через поколение, иногда через два, они доходят до такой ручки, когда все, когда они осознают, что это край, плюс у них начинаются серьезные проблемы, Господь убирает свою защиту, у них начинаются войны с соседними народами, у них начинаются прям вообще бедствия, и они тогда так... А вроде у нас еще какой-то бог был, который нас даже там и от египтян защищал, который там по пустыне нас вел, что-то там бабушка рассказывала, что-то там родители видели, вот как вы говорите. А не обратиться ли нам к нему? И вот они вот так вот на основании какой-то условной памяти предков начинают...

0: взывать к Богу, и Бог по милости своей посылает им какого-то судью. То есть он выбирает из них кого-то более или менее достойного. Опять же, более или менее, потому что когда все целое поколение в таком разврате находится, кого ты там найдешь? И он выбирает из тех, кто есть. И поэтому мы смотрим иногда на судей и думаем, ну, какой-то замечательный, а какой-то, вот как мы сказали, Самсон, вроде бы и да, а вроде бы и нарушает. А он делает точно так же, как и весь народ вокруг, то, что считает справедливым. И Бог выбирает этого судью, ставит, через этого судью он спасает, показывает, что когда вы обращаетесь к истинному Богу, Господь силен вас спасти. Но не довольствуйтесь только тем, чтобы, как вот один пример был, военный летчик терпит какое-то крушение, и он тут взмолился такой молитвой: «Господи, помоги мне сейчас вот выжить вот в этом крушении. Я тебя 25 лет не беспокоил, обещаю, еще 25 лет беспокоить тебя не буду, только помоги вот сейчас выжить». Вот чтобы не было такого отношения к Богу. Когда проблемы, тогда к Богу, а когда нет проблем, ну тогда и сами справимся. Господь хочет постоянного послушания. И это то, чего не было в книге Судей. Вообще в этот период Судей.
1: Но я так понимаю, Бог все-таки оставляет свой народ, ведь это 400 лет жизни многих поколений. Бог, так скажем, не уничтожает свой народ, он от него не отказывается. Там есть какие-то отдельные, так скажем, звездочки драгоценные, вот, ну, какие-то люди все-таки верные Богу присутствуют в меньшинстве. И все заканчивается, как вы говорите, на пророке Самуиле. Его можно назвать пророком? Он и судья, и пророк.
0: Да, он и судья, и пророк. Да. И не вот каждый судья, понимаю, пророк. Но...
1: Да, и я так понимаю, это личность Самуил, но он все-таки положительная личность.
0: Да.
1: Он прям реально вел доброй и твердой рукой израильский народ.
0: Да, более того, он начал возобновлять какое-то обучение людей и истине, потому что он основал так называемые школы пророков, то есть он основал какие-то учебные заведения, где он мог бы преподавать людям о Боге, как правильно Бога чтить, как к нему относиться и так далее. То есть он производил не просто, знаете, судья, который сидит так, у кого проблемы, вот ты прав, ты виноват, следующий, а тот, который действительно заботится о своем народе, учит свой народ. Поэтому в некотором роде он исполнял роль не только судьи, но и даже и священническую роль. Ну, это была роль его как пророка, Господь его на то поставил. Вот. Пример, наверное, из книги Судей, несколько все-таки примеров хочу хотя бы коротко, но привести, к чему привело вот такое отсутствие воспитания и к чему привело непослушание Божьей воли, потому что Господь сказал, да, истребите вы должны. Я, наверное, просто перескажу несколько историй, вы можете их прочитать, прочитав эту книгу самостоятельно. В главе 17, с 17 главы начинается эта история, был некто на горе Ефремовой именем Миха. Он у своей матери украл серебро. Мать прокляла того человека, который украл. Она не знает, кто украл. Она изрекает проклятие.
1: Уже
0: на
1: жесть,
0: него.
1: Извините.
0: Он
1: да?
0: почувствовал проклятие. Ему стало страшно. Да. Он приходит к маме и говорит: мама, прости, я украл. Она такая: ну ты украл. Не переживай, это серебро я сэкономил для того, чтобы сделать из него истукана и тебе подарить. Она, значит, это так вот все это делает. И вот у них теперь появляется истукан. Все, хорошо, сделали этот истукан. И тут проходит еще какое-то время, у них уже есть кому поклоняться в доме. И мы читаем о том, что как-то левит один шел и скучал, не знал, куда себя приткнуть. Левит – это из того колена, которые должны совершать богослужение, которые должны совершать служение в храме, которые должны совершать служение по городам, по местам, где они находятся, и еженедельные богослужения совершать в синагогах, вот в местах поклонения. Ему нечем заняться. И он вот так вот, ходя, не зная, чем заняться, доходит до этого дома.

0: этому Михе. Тот говорит, а ты кто такой? А я вот, делать мне нечего, иду пожить, где придется. Работы у него нет. А ты кто? А я левит. О, здорово, так ты, то есть, получается, из священнического рода. Давай, будешь у меня священник, у меня и стукан есть. И этот левит, который должен транслировать закон Божий, который должен знать истинного Бога, он соглашается и становится левитом при этом у этого человека в доме при истукане. Следом идет целое колено, которое ходит, колено Данова. Они еще не закончили завоевание себе места, отвоевание. И вот они тоже целым коленом движутся там. И вот как они там переходят, узнают, что, оказывается, тут есть дом, тут есть истукан, тут есть левит, священник при этом истукане.
1: Дом Божий там.
0: Ну, он не дом Божий, дом просто. Они такие, о, интересно. Силой забирают этого истукана и говорят этому левиту, пошли с нами, что ты будешь священником у одного человека в доме, будешь священником в целом колене. И выясняется, что у этого колена Данова этот истукан с этим священником и его поколением всеми уродов простоял практически до конца истории Израиля, практически до последних царей.
1: Угу. Но это фактически было языческое поклонение.
0: И после этого мы спрашиваем, почему Господь допускал то, что у них происходило? Другая история, тоже левит, буквально страничку переворачиваем, пошел за наложницей своей, ну, условно говоря, у него такой гражданский брак, как мы называем, да, хотя это тоже неправильное словосочетание, не суть. Вот у него есть сожительница, и он возвращался домой, остановился в городе израильском. Специально говорит, вот тут есть город языческий, не пойдем в него, там язычники, давай дойдем до своего города. И там произошло с ней то, что жители Содома хотели сделать с гостями Лота. То есть город израильский фактически превратился в Содом.
1: Угу.
0: Почему? А потому что не исполнили то, что Господь сказал. Вы должны были бы их истребить. Вы не истребили их. Теперь вы становитесь хуже, чем они.
1: Угу.
0: Потому что начинаете поклоняться их богам, совершать. Вот то, что происходит, когда нет нормального религиозного воспитания, когда нет нормального регулярного поклонения Богу, когда нет уважения к этому.
1: Угу.
0: Каждый делает то, что ему кажется справедливым.
1: Угу. Ну, это, наверное, и нас касается, потому что понятно, что у нас, ну, не будет, например, таких смертоубийств, как в те времена, да, потому что и закон у нас, ну, есть, значит, и стража закона есть, но...
0: Но моральный разврат
1: не то,
0: что будет, а тоже
1: он
0: уже
1: есть. Да, он и может быть и
0: вследствие
1: верующих людей, если, наверное, мы будем считать, что
0: нам так уже они тоже считают себя верующими, просто поклоняются не тому, не истинному Богу.
1: Мы же поклоняемся, но очень важно кому, да, и по каким принципам жить. Ну, вообще, конечно, книга интересная очень. Там она шокирующая, я могу сказать.
0: Мы только как бы.
1: Да. И, конечно, если мы читаем Библию и видим, что здесь написана правда, ну, не скрывается, не скрываются черные страницы истории Божьего народа, это уже значит, что, ну, как бы Бог позаботился о том, чтобы преподать нам какие-то уроки очень важные. Итак, Андрей Дмитриевич, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо вам большое.
0: Слава Богу.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг,

и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Представьте, что вы владеете чем-то очень полезным, а потом вас вдруг этого лишили. Почему так происходит? Мы доверяем своим родным и близким, тем, кого знаем. А как мы можем доверять Богу, особенно в сложных ситуациях? Готовы ли мы принять Его, даже если это нарушает наше спокойствие? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова приветствовать вас в нашей студии. Мы продолжаем программу «Библия 21 века». И сегодня уже рассматриваем 4 главу Евангелия от Марка, точнее продолжаем, и начинаем 5 главу. На наши вопросы отвечает священнослужитель Вадим Анатольевич Гриненко. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, наши слушатели!
0: Вадим Анатольевич, вот мы уже рассмотрели 3 главы и половинку 4. Можете ли вы рассказать, подвести такой итог, чем же сейчас актуально для нас, вот, особенно Евангелие от Марка?
1: Да, для меня оно тоже очень близко, потому что это самое динамичное Евангелие. Угу. Как мы уже говорили, там важное, часто повторяющееся слово, которое использует евангелист Марк, оно звучит как «тотчас». Угу. Вот с приходом Христа в понимании евангелиста Марка все происходит тотчас, быстро, динамично. И действительно, он упускает многие детали, на которые обращают внимание другие евангелисты, но такие эпохальные события, эпизоды из жизни Иисуса Христа он помещает вот в эту динамичную историю, чтобы показать, что пришел новый царь. Иисус Христос, Мессия, и все движется, все закрутилось. И даже вот эти злые силы стали активизироваться, потому что Бог на земле, люди собираются. Поэтому читайте Евангелие, исследуйте Евангелие. Это оно очень красиво по своему содержанию и показывает, насколько много Иисус Христос значил для людей и для нас сегодня, потому что эти истории, они живые. Это истории о нас.
0: Мне кажется, даже вот то, что вы сказали, тотчас, да, как написано, у нас сейчас такое время, когда все очень быстрое, все очень такое яркое, тоже динамичное. Да. Поэтому, мне кажется, эти истории, как вот мы и читали, они помогают нам понять, как же нам двигаться и как нам поступать вот, правильно, чтобы, так скажем, мы могли жить свою жизнь.
1: Согласен.
0: Хорошо. Итак, сегодня мы с вами продолжаем читать 4 главу, да, как сказали, с 35 стиха. И читаем мы с вами в несинодальном переводе, а читаем в переводе, каком, напомните, пожалуйста?
1: Института перевода Библии, современный перевод.
0: Современный перевод. Итак, мы продолжаем читать с 35 стиха в современном переводе. Отрывок наш «Буря на море». Угу. «А когда наступил вечер, он предложил ученикам: переправимся на другой берег. Они оставили народ и отплыли с Иисусом. За ними следовали и другие лодки. Вдруг началась сильная буря. Волны захлестывали лодку так, что она быстро стала наполняться водой. Иисус в это время спал на корме, положив голову на сиденье кормчего. Ученики разбудили его и сказали: „Учитель, неужели тебе дела нет, что мы погибаем?“

Он встал и усмирил ветер, а морю сказал: «Уймись, умолкни». И прекратился ветер, и стало совершенно тихо. Тогда Иисус сказал ученикам: «Что же вы так робки? Или у вас совсем нет веры?» Преисполненные благоговейного страха спрашивали они друг друга: «Кто он, если повинуется ему ветер и море?» Интересный такой отрывок, да, это

0: Листа Марка. Она здесь тоже очень красиво описана. Я всегда тоже размышляю часто о ней, думаю, сопоставляю себя и понимаю, что действительно, действительно эта история о нас. Потому что вот этот вопрос, который задают ученики Иисусу Христу, «Тебе что, нет дела до нас?» Это же вопрос миллионов и миллиардов людей, которые говорили вот Богу, что нет дела до меня. Я в семье испытываю нужду, у меня неизлечимая болезнь, у моих детей и так далее, и так далее. И масса людей, которые действительно об этом спрашивали. Поэтому, когда читаешь, вот понимаешь, что эти нотки есть. Но меня еще восхищает эта история именно поведение самого Христа. Вот почему вот он так действовал, да? Как он мог спать во время бури? Ну, какие-то не похожи на его на человеческие действия.
1: Да, да, если вот мы смотрим в прошлых историях, да, когда Господь сразу прощал грехи, да, он исцелял, он участвовал, то здесь вообще, ну, вот вы обратили внимание на поведение Христа, мне интересно были ученики. Они знали, что с ним рядом Христос, и они испугались как бы бури. Да, да, то есть вот интересно вообще посмотреть на поведение, да, да, вот с двух сторон причем. Да? Можно ли как-то это объяснить, обосновать?
0: То, как я вижу для себя эту историю, вот, как говорю, она мне, для меня любимая, она начинается с того, как оказалось, что они оказались в этой лодке и стали плыть по этому морю. Хотя надо сказать, что это небольшое Галилейское озеро по меркам. Ну, у нас есть Черное море в нашей стране, да, там Азовская часть, и вот мы знаем, что такое море. Это небольшое озеро по нашим меркам, по меркам моря. Тем не менее, ну вот на что я хотел обратить внимание, да, здесь все, что происходит в этой истории, заключается в начальной, во вступлении. А вступлении сказано, он предложил ученикам, переправимся на другой берег. Что я для себя в этом беру? То есть, когда эти, когда ученики оказались в этой лодке, когда они борются с волнами, когда они думают о том, что они якобы утопают, похоже, похоже, они забыли, почему они здесь оказались. То есть, и Христос им это предложил. Опять же, расширяя границы только Евангелия от Марка, в других Евангелиях мы находим такие слова, когда Христос подчеркивает, «Я ничего не делаю, если мне не повелит это делать Отец». Мой Господь. И в этом эпизоде я вижу, что если Христос действует так, как его научает, побуждает делать Отец, то в этот момент он говорит ученикам, я и вы, мы сейчас на этом пути в руках Божьих, в руках Творца. Поэтому, исходя из этого, когда он сел в эту лодку, он лег и уснул.
1: Он был совершенно спокоен, то есть он доверял.
0: Вот. Вот я это хочу показать и сказать, да, что его доверие было настолько как бы глубоким, настолько тесным, может быть, сказать, да, настолько вот близким к своему небесному Отцу, что он просто лег и уснул.
1: Можно нам также, пожалуйста, доверять? Вот сейчас это очень актуально.
0: То, чем заканчивается эта история, когда он им говорит, что вы так боязливы, что вы так мало веры, он не осудил их за то, что вы плохо вычерпывали воду или плохо боролись с волнами. Он им, видимо, указал именно на то, что вы забыли, почему вы здесь оказались. Они, помните, мы с вами говорили, они говорят ему, Господи, тебе что, нет дела, что мы погибаем? То есть, если я иду путем, который мне Господь предложил, и я на этом пути сталкиваюсь с какими-то трудностями, непониманием, да, огорчениями со стороны моих близких, коллег, друзей, родных, как мы уже с вами говорили до этого. Я говорю, может быть, я не тем путем иду. Может быть, я должен развернуться куда-то идти совершенно в другую сторону. Может быть, я крамольную скажу мысль, как говорится. Вы знаете, многие люди, даже которые живут с Богом, они отмечают, что когда мы начинаем больше усердствовать в молитве, изучении Слова Божия, тогда больше трудностей в жизни случается. И
1: да,
0: чем меньше человек это делает, христианин, меньше молится, время от времени обращается к Библии, тем все благополучнее в него жизни случается. И тогда может показаться, ну, значит, я иду неправильным путем. Потому что мы же все люди ищем комфорта.
1: Да, чтобы полегче было в жизни.
0: И если что-то неудобно, мы думаем так, а почему неудобно? От чего-то нужно отказаться, от чего-то нужно лишиться. Но эта история меня показывает, да, что если... Но опять же таки, как мне знать, что

0: тем путем, которым я иду. Тот выбор, который я делаю, это выбор Божий. Опять, без того, чтобы знать Слово Божие, я с этим не разберусь. Без моей личной встречи с Богом в молитве я это не пойму. Но когда я это сделал, когда я точно знаю, что это воля Божия, это путь Божий, даже если на этом пути движения моего случаются трудности, это не доказательство, что Богу нет до меня дела.
1: Что Бог не ведет меня в этом пути.
0: Как раз таки наоборот. Да, да. Правильно говорить. Как раз таки наоборот. Он рядом со мною, но он настолько спокоен, что он может даже спать. Хотя это, ну, какой-то парадокс. Ну, как можно такое, да. Как можно в таких погодных условиях спать? Конечно, мы читали еще немножко раньше, что людей было вокруг Христа так много, что даже ему есть некогда было. То есть мы понимаем, что он и физически уставал. Будучи человеком в плоти своей, он физически уставал, поэтому ему необходима была эта нужда. Но еще меня удивляет тоже вот этот момент, который мы читаем уже в конце этой истории, да? Преисполненные благоговейного страха, они спрашивали друг друга, кто он, если повинуются ему и море, и ветер. И у меня возникает вопрос. Они до этого эпизода уже видели Христа в проявлении разной силы.
1: Знали, кто он.
0: Знали, кто он. Он уже творил чудеса и над бесами, и исцелял, и учил, и так далее, и так далее. А здесь они говорят, так, а кто он на самом деле?
1: Грехи прощает, все делает, а тут, значит, вопрос возник.
0: Да. Видите, мне кажется, что я иногда взаимодействие с Богом тоже говорю, что вот, Боже, вот или думаю так, да, или могу так подумать. Вот это Бог может сделать, а вот это Он не может сделать. И похоже, что ученики тоже в своем каком-то понимании видели Бога вот в таких рамках проявления. Но когда Он воздействует на природу, усмиряет это, они говорят, опа, так а кто Он? Вот если взять языческое общество, которое окружало иудею, у них было, у этих язычников было много божеств, которых они наделяли качествами того, что вот этот Бог повелитель моря, этот Бог повелитель ветра, там, солнца, бури и так далее, да? А вот здесь вот этот Бог живой, он усмиряет и ветер, и море, и все ему повинуются. То есть ученики приходят вот к этому постепенному откровению о Боге. Вот они что-то видели, что-то знали, уже что-то принимали, уже понимали, как Христос действует. Но здесь для них было совершенно необычно. Ну как он может и это делать? То есть я думаю, что в этом случае они должны просто еще были убедиться, что мы последовали за Господом, за настоящим Богом, которому подвластно и это. Поэтому в нашей жизни я понимаю, что у нас с вами, у наших зрителей, может эта буря происходить. Она происходит.
1: Да.
0: Обязательно эти вопросы возникают. Господи, а что тебе, нет дела до меня? Вот. Может, не всегда происходит это усмирение, этот штиль происходит, но он обязательно происходит, потому что я знаю, что Бог рядом со мной в лодке. Даже если он спит, но он не оставил меня. Он не оставил меня, он не покинул меня. Вот для меня эта история очень близка и очень такая эмоциональная история.
1: Ну, вообще, да. Поначалу, когда вот только читала ее, да, я подумала над тем, что вообще над ними их обуял страх. И первая такая мысль, думаю, ну как, страх у них был больше и выше, что ли, получается, чем их вера, да, когда они особенно усомнились и стали спрашивать, кто он. Да, то есть вот этот вот вопрос, как же вот этот вот, как взрастить в себе вот эту веру и сейчас, да, потому что как раз-таки мы постоянно участвуем в какой-то буре.
0: Да, да.
1: Мы постоянно, нам приходится в жизни выбирать, на чьей я стороне. Вот даже если не внешне, внутренне, у нас каждый день происходит борьба.
0: Да.
1: Да, и то есть вот, как вы сказали, да, только живое общение с Богом может помочь укрепить эту веру и побороть этот страх, преодолеть.
0: Да. Вот мне тоже эта история показывает, что мы... И даже христиане, люди верующие, вот если наши зрители слышали такие слова, слушатели слышали такие слова, да, что представление того, что верующий человек это какой-то, ну не знаю, внеземной человек, что ли, у него все по-другому, все не так. Нет, эта история мне показывает, что вчера ученики могли видеть великие чудеса и славить Бога там, а сегодня случается буря.
1: А сегодня испугались.
0: Все, да, и они испугались. И они вообще говорят, Господи, ты вообще уснул, да? То есть, видимо, что Евангелие...

0: И показывает нам, что Бог нас воспринимает как живых людей.
1: Угу.
0: К сожалению, мы можем сегодня быть на высоте, а завтра мы можем быть в самом низу.
1: Да, сказать, я так верю, да, как вот там в предыдущей главе 12 учеников и
0: да.
1: Иуда Искариот, который предал его.
0: Да.
1: То он следовал, то он
0: да,
1: Библия
0: предал. Это
1: да? То есть мы тоже так же можем каждый день быть и последователями, и быть...
0: Да, но вот то эта история показывает, что Бог не отвергает нас такими.
1: Угу.
0: То есть если мы сегодня убедим наших зрителей в том, что вы пойдете за Господом, и все будет хорошо, это правда. Но правда и то, что у вас может случиться и беда.
1: Угу.
0: И это тоже правда. То есть нету одной правды.
1: Да.
0: Правда и то, и то. Одна лишь правда в том, что Христос не оставит вас и в моменты вашего подъема, и в моменты вашего падения веры. Он не оставит. Он будет рядом.
1: Ну, то есть получается, что христианская вообще жизнь и жизнь с Богом, она не предвещает каких-то золотых гор. Да? Но она говорит
0: предвещает
1: о том...
0: горы в конце.
1: Да.
0: В конце, когда мы придем к тому моменту, когда Бог все откроет.
1: Угу.
0: Весь свой замысел по отношению к нашей земле, вселенной, когда Он придет на нашу землю во второй раз, да. Но на этом пути движения к этому событию
1: угу.
0: действительно мы можем оказаться и где-нибудь внизу в обстоятельствах своей жизни.
1: Но главное помнить, что когда мы находимся рядом с Христом и просим, да, взываем, имеем вот эту вот связь, вот это доверие Ему, оно помогает нам выйти из сложных жизненных
0: да.
1: ситуаций,
0: да.
1: из этой бури
0: да.
1: не усомниться в Нем
0: да.
1: и пройти эти испытания вместе с Ним.
0: Очень верно.
1: Угу. Хорошо. Понимаем, что страх мы можем преодолеть, да, с помощью нашей веры. И вот скажите, пожалуйста, да, если вот здесь вот мы рассматриваем про... Дальше, да, если мы вот с вами
0: да.
1: прочитаем, да, это у нас уже будет 5 глава, да, с первого стиха. Итак, следующая наша часть, она посвящена исцелению одержимого бесами. Переправившись на другой берег моря, они оказались в земле Герасинской. Как только Иисус ступил из лодки на берег, навстречу ему из могильных пещер вышел одержимый нечистым духом человек. Он жил в этих пещерах. Никто не мог удержать его, и даже цепи не помогали. И хотя не раз он был скован по рукам и ногам, разрывал он цепи и разбивал оковы, так что одолеть его никому не удавалось. Всегда днем, ночью, то в склепах, то на горах он кричал и бился о камни. Издали, увидев Иисуса, он подбежал к нему, пал ниц перед ним и громко закричал: «Ну что тебе нужно от меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Так он говорил, потому что Иисус сразу же сказал ему: «Выйди, нечистый дух, из этого человека!» И потом спросил его: «Как имя твое?» А тот ответил Иисусу: «Имя мое Легион, ибо нас много». И стал умолять Иисуса не изгонять их из этой земли. А там под горой паслось большое стадо свиней. И нечистые духи стали просить его: «Пошли нас, свиней, и дай нам войти в них». Он позволил им, бесы, выйдя из одержимого, вошли в свиней. И стадо около 2000 свиней ринулось с кручи в море и утонуло в нем. Непростая история. Да, снова мы читаем про одержимость, про то, что бесы знали, кто он такой.
0: Да, я бы сказал, что буря происходит не только на море, и на берегу еще.
1: Да, это точно.
0: Вот, буря и катаклизмы, вот, но буря происходит и в человеке. Да,
1: угу.
0: И вот Христос приходит, и вот этот человек, трудно нам понять, наверное, что это значит, что он разбивал цепи, что он оковы разрывал. То есть настолько властвовали над ним эти злые силы.
1: Вот, знаете, у меня вопрос такой. Вот это вот мы читаем, да, это было давно. В наших современных реалиях как это может выглядеть? Так же или это просто рисует наше воображение?
0: Нет, это показывает нам, что сатана реален.
1: Угу.
0: Он есть, он имеет власть над некоторыми людьми. И в нашем с вами опыте, в моем опыте, были моменты, когда я сталкивался с действительно откровенным

0: откровенной одержимостью.
1: Угу.
0: Когда человек не владеет собой не потому, что он душевно больной, а потому что есть силы, которые владеют его волей, его действиями, его словами. Да, и тогда духовные люди молятся над этим человеком об изгнании этой силы. И по вере таких людей, по молитвам, человек освобождается.
1: Угу.
0: Вот. Это все реально.
1: То есть это есть и в
0: это
1: наше
0: есть,
1: время.
0: Да.
1: То есть получается, что с этим мы сталкиваемся здесь и сейчас. Можем, да, столкнуться?
0: Можем столкнуться, да.
1: Да, то есть и это не обязательно люди, которые живут как здесь, да, на кладбище.
0: Нет.
1: И, да, они могут и не разрывать на себе кучу цепей.
0: Да.
1: Да. А почему, допустим, одержимость входит? Как сейчас от этого можно, допустим, как-то оградить себя? Что надо сделать?
0: Но, опять же, таки, расширяя границы только Евангелия от Марка, другие эпизоды показывают нам, когда человек желает взаимодействовать с сатаною, вот, это взаимодействие может быть тогда, когда человек становится на сторону дьявола. То есть такие вещи, как гадание, как ворожба, как экстрасенсорика или что-то подобное, это все территория небожья. И когда человек взаимодействует с этой силой, способной, да, через эти средства отвечать что-то, давать какие-то рекомендации, предугадывать, предсказывать, то потом сатана пользуется властью над человеком, потому что человек такой пользуется его, как бы, в кавычках, услугами.
1: Ну, любопытство завело, так
0: да.
1: скажем.
0: Какой-то иногда это любопытство, и потом человек уже не может избавиться от этого.
1: Угу.
0: Бывает так, что да, это происходит даже тогда, когда человек не может объяснить. Но когда человек откровенно живет не по принципам нравственности, морали, более того, не по принципам Божьим, да, вот, тогда сатана тоже может властвовать над таким человеком, вот, потому что ну, человек в своей жизни откровенно выбирает противоположную сторону, чем сторона Господа. И вот сатана понимает, что это его человек, он может проявить такую власть над ним, в явной форме проявить власть.
1: То есть каждый человек может, к сожалению, быть...
0: Да, по большому счету мы живем на территории, где князем этого мира, сам Христос, так сказал, является сатана. Но это не значит, что мы всегда будем под его влиянием. Потому что Бог, мы уже говорили, Бог дал нам силу Духа Святого,
1: да.
0: Да, для того, чтобы жить по другим принципам. Но если мы не выбираем Бога, то мы обязательно будем на другой стороне. Активно или пассивно, это уже в зависимости от того, как мы живем. Да? Но однозначно, когда мы стоим на стороне Бога, у нас есть сила большая, превосходящая силу дьявола.
1: То есть вот как важно нам быть на стороне Божьей, чтобы, соответственно, выбирать добро. Добрую весть.
0: Да.
1: Угу. Хорошо. Вот мы поговорили, да, о такой, так скажем, части не очень приятной. И здесь хочется еще разочек спросить, да, почему вот все-таки бесы признавали, а люди нет Христа. Угу. Мы затрагивали уже ранее в программах. Можно здесь еще
0: да.
1: раз?
0: Да. Ну, опять же, когда скажу немножко шире, библейское повествование евангелиста о том, что бесы знали Бога, знали, кто Он такой, знали, откуда Он пришел и для чего Он пришел. Потому что, опять же таки, расширяя границы только лишь повествования Марка, надо понимать, что бесы – это те, которые восстали против Бога. Однажды в истории нашей Вселенной они восстали против Бога вместе с предводителем сатаною. Поэтому они знали Его, они Его признавали. Да, они противились его власти, но они знали, что он выше их, он владеть и может владеть ими, поэтому они подчинялись, когда он повелевал им освобождать того или иного человека.
1: Спасибо, спасибо большое. Наверное, мы рассмотрим с вами третий отрывок.
0: Да, чтобы завершить, что произошло дальше.
1: Да, мы читаем с 14 стиха. «А свинопасы поспешили сообщить об этом в городе и окрестностях. Жители тех мест пришли посмотреть, что случилось. Подошли они к Иисусу и увидели, что одержимый, в котором был легион бесов, сидит одетый в здравом уме, и испугались. Когда очевидцы рассказали им о том, что случилось с тем, кто был одержим, и со стадом свиней, то люди стали просить Иисуса уйти из этих мест». То есть испугались.
0: Да.
1: Вот Когда Иисус садился в лодку, человек, который был до этого

0: одержим духом нечистым, попросил Иисуса: «Позволь мне быть с тобой». Но он не позволил ему, сказав: «Иди к себе домой, расскажи своим близким, что Господь сделал для тебя и как Он помиловал тебя». И тот пошел и стал рассказывать в области, называемой Десятиградием, о том, что сделал для него Иисус. И все дивились этому. Мы здесь встречаем такой эпизод, что Бог сам сказал, Иисус сам сказал о том, чтобы тот рассказал о том,
1: когда-то что он запрещал, а здесь он сказал откровенно ему: «Иди и расскажи».
0: Да.
1: Удивительное событие. Мне тоже как бы нравится этот эпизод. Даже в нашем мире вот сегодня, да, что-то доброе не всегда воспринимается как доброе.
0: Да. Почему? Почему мы так часто с этим сталкиваемся?
1: Не знаю. Иногда, может быть, конечно, мы ревнуем о том, что мы хотели бы, чтобы нам это было сделано. Нам добро, да. Мы, может быть, противостоим, потому что это не нам было сделано. Но здесь что мы видим? То есть человек, которого знали, что он так мучился, вот ему не рады. Не рады того, что произошло. Они просят его уйти. Конечно, действия Христа, может быть, тоже для них были вызовом, потому что для них было ценно животные. Пусть это будут свиньи даже.
0: Да, причем там достаточно большое количество свиней ушло в море.
1: Да. Вот, то есть потеря большая. Конечно, каждый из нас бережет свои материальные какие-то сбережения. Повторюсь, да, для нас это как бы ценно. Мы не готовы с этим расстаться. И даже мы все равно считаем то, что мы чем помогли, а что нам осталось. Если кто-то просит нашей помощи, то мы не все отдаем. А тут получается, что этот человек исцелен был, но чтобы он исцелился, это стадо свиней погибло. Ну, наверное, для этих людей, для них было не только это важно, не только как бы это было вызовом. Это была языческая территория. Это была территория, которая не знала живого Бога так, как знали иудеи. Так, как знали те, к которым Иисус Христос пришел. Поэтому, когда они видят вот эту власть Бога, власть человека над этими стихиями, они испугались. Они испугались того, а что может дальше произойти? А что может дальше произойти? Но мы видим, как действует Христос, да? Мы видим, что Он избирает учеников, кто-то идет из них, рассказывает о Нем, да? А здесь Ему как бы путь закрыт. Потому что Ему говорят: уйди отсюда, мы не можем тебя видеть, мы не хотим тебя видеть. И остается вот этот один человек. Конечно, по-человечески мы понимаем, что он получил исцеление, он хотел бы остаться где, с кем?
0: С родными и близкими.
1: Да, вот, он хотел бы остаться и порадоваться с ними, но в то же время он хотел бы быть и с Христом, потому что он его исцелил.
0: Благодарность.
1: Да, благодарность. Да, безусловно. Вот, но видите, как Божий замысел осуществляется того, что Христос ему говорит: я не могу тебя с собой взять, потому что ты нужен мне здесь. То есть иногда получается, что кто-то из нас остается в каком-то обществе один, и нам хочется уйти из этого общества. Нас не принимают, там, нас не понимают, да, нас не уважают, потому что мы вот по другим принципам живем, другие отстаиваем интересы и так далее, и так далее. А Христос говорит: ты нужен мне здесь. Я хочу, чтобы ты вот засвидетельствовал, рассказал, показал, да, о тех переменах, о тех изменениях, которые произошли в твоей жизни.
0: Мне кажется, здесь, может быть, также проявляется доверие Христа к нам. Вот Он дает нам вот эту возможность, Он верит в нас, что мы можем вот отстоять эту позицию, мы можем своим примером показывать, что может делать Христос и Дух Святой в человеке.
1: Поддержу вашу мысль тем, что, если можно так сказать, скажу, что есть вещи, которые не может сделать Бог, а можем сделать мы. Лишь потому, что есть какие-то препятствия для этого, да? Но эта история показывает нам, что я, как человек, знающий Бога, рожденный Духом Святым, имеющий взаимодействие с Богом, я могу что-то сделать. То есть Бог не отвергает меня, а делает участником своих дел. Поэтому у нас замечательная жизнь с Богом. Мы сегодня можем многое в этом мире совершить, и зная, что имеем взаимодействие с Богом, и Бог может сделать через нас что-то.
0: Пути Господни неисповедимы.
1: Аминь.
0: Вадим Анатольевич, благодарю вас за эту встречу. Спасибо и вам, дорогие друзья, что вместе с нами были и разбирали Евангелие от Марка. Смотрите наши следующие

0: Вы пребываете в добром здравии? Вот и хорошо. Здравствуйте.
1: Вы знаете, что здороваясь, мы желаем друг другу здоровья. Может быть, поэтому хочется это делать почаще? Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: И правильно. Кому хочется летом болеть? Ведь каникулы, и хочется куда-нибудь съездить, на что-нибудь посмотреть. Но если вы даже приболели, вы не расстраивайтесь, а лучше не грустите и придумывайте песенки, как я.

0: Орел или Решка?
1: Орел.
0: Правильно.
2: О, монета!
0: Смотри. Димыч, Настя, а вот скажите, если на ваших глазах кто-то обронил деньги, что первое придет в голову?
1: Забрать монету.
0: Подобрать ее, да?
1: Да.
0: А зачем подобрать?
1: Себе забрать.
0: Себе забрать.
3: Или наоборот, отдать тому, чья монета.
0: Догнать, вернуть пропажу. Да. Значит, могут быть две мысли в голове, да? То есть либо можно вернуть ее, или же можно увидеть в голове такую картинку, цветную, вещи, которые можно на эти деньги купить. Правда ведь?
3: Да.
0: Вот бывает так, что желание подобрать чужое прячется где-то и только ждет случая, чтобы выбраться.
3: Да.
0: Смотрите, как кстати. Клубок катится, ниточка тянется, история начинается. Как-то раз тетушка Анетта из небольшой деревушки шла по дороге и нашла большой клубок шерсти, похожий на какого-то зверька. Она проворно наклонилась, чтобы его подобрать. Да так поспешила, что и не подумала о предельщице, которая его потеряла. А подумать бы не мешало. Тетушка уже представляла свитер, юбку, которую она себе свяжет. Да вот беда, клубок в руки не давался. Он ускользал, словно блуждающий огонек, мелькал впереди и упорно не давался в руки. Задыхаясь, пробежала тетушка через луг. Поднялась, сама того не заметив, на холм. Казалось, она готова была бежать за клубком таинственным и на край света. Наконец, Анетте удалось ухватить кончик нитки клубка. Так вместо одного появились два клубка. Один наматывался в тетюшкиных руках, а другой, не уменьшаясь, убегал по дороге, увлекая Анетту за собой. Она не чувствовала усталости. Бежала и бежала за таинственным клубком, мотала да мотала нитку. И вот клубок в ее руках стал так велик, что пришлось нитку оборвать. Передохнем чуть-чуть.

0: только оборвала тетушка нитку, как вдруг один клубок сделал невероятный прыжок и скрылся из виду, а другой вырвался из рук, несмотря на все усилия удержать его. Пришлось тетушке снова броситься в погоню и начать все сначала. Раз 20 кряду она сматывала клубок и теряла его. Растрепанная, запыхавшаяся, она продолжала бежать и бежать. Говорят, она-то так не смогла остановиться. До сих пор она бегает за клубком по лесам и полям. Скажу прямо, конец у этой истории нравоучительный. Но лучше отнестись к нему как к доброму совету. Если найдешь на дороге клубок шерсти, похожий на маленького зверька, подбери его, но только за тем, чтобы вернуть предельщице, которая его обронила.
1: Потерянные вещи сами не убегают. С одной стороны, это хорошо, ведь вернется хозяин и найдет пропажу. А с другой стороны, им бы не помешало удрать от всяких тетушек Анет. Правда, Настя? Лови, Настя!
2: Вот что-нибудь произойдет, клубок.

0: не помешал бы мне в свое время совет этой французской сказки. Я тогда еще не училась в школе, и весь год для меня был сплошными каникулами. Мы часто гуляли с компанией ребят. И вот как-то раз во время прогулки мы встретили плюшевого мишку. Рядом с игрушкой никого не было. И тогда кому-то из нас пришла в голову мысль взять его себе. И мне тогда это не показалось странным, а зря. Я за давностью времени многого не помню, но зато хорошо помню, что произошло, когда мой папа увидел нас с этим мишкой. Ну и влетело мне тогда, определенно скажу, сказку с добрым советом читать приятнее.
1: Ребята, а я знаю, откуда этот добрый совет взялся в сказке-то. Ребята, вы знаете? Давным-давно его дал людям добрый, мудрый бог. Он знает, что такое хорошо и что плохо. Надо об этом песенку сочинить. Песенку о давнем и добром совете. Ребята, а может быть, вы тоже попробуйте сочинить песенку? Может быть, у нас что-то вместе и получится. Вот здорово было бы на это посмотреть. Давайте сделаем сюрприз Наташе и Насте. Как вам это предложение? Ну, а если кто-то не хочет ничего сочинять, то можете просто писать мне. Просто так, по-дружески.
0: И не только тебе, Димыч. Нам с Настей тоже будет приятно от ребят письма получить. Мы с удовольствием их будем читать, пока будем ждать новой встречи.
2: Чё, уже пора прощаться, да?
0: Снова пора сказать друг другу. До встречи!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия

по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Конечно же, Господь Бог не оставил Адама и Еву.
1: Он пообещал, что если они останутся послушными Богу, то на землю придет Искупитель, который поразит змея в голову и спасет людей от нарушения клятвы.
2: Это Иисус?
1: Да, Бог говорил об Иисусе. Но Он пришел на землю спустя тысячи лет.
0: А за это время люди должны были показать свою преданность Богу и Его закону.
1: И они должны были проявлять свою верность Богу в послушании.
2: А почему Бог сказал, что они умрут? Они ведь не умерли.
0: К сожалению, они умерли, но, конечно же, не сразу.
1: Просто люди могли бы жить вечно, если бы они не послушались змея.
3: Они потеряли доступ к дереву жизни, потому что Господь Бог поставил у ворот райского сада своего ангела, который охранял вход в этот сад.
0: Таким образом, Адам и Ева потеряли доступ к дереву жизни и перестали жить вечно.
3: В результате своего непослушания они утратили связь с Богом. И теперь им стало трудно повиноваться Ему.
2: Они стали непослушными?
3: Раньше послушание Богу было естественным для них. А теперь им надо было соблюдать заповеди, чтобы слушаться Бога.
0: Особенно ярко это проявилось в детях, которые появились у Адама и Евы.
4: Ух ты, у них появились малыши?
1: Да, сначала у них родился мальчик, которого они назвали Каин.
0: А потом у них родился другой малыш, которого они назвали Авель.
3: Каин стал ревновать своих родителей к брату. Он хотел быть единственным в семье и очень злился, когда папа и мама уделяли малышу слишком много времени.
2: Малышам надо помогать.
1: Конечно, но Каин этого не понимал, потому что он родился уже тогда, когда люди потеряли связь с Богом.
0: Адам и Ева пытались научить Каина, что нельзя злиться на своего младшего брата только за то, что он просто существует.
1: Но Каин этого не мог понять и еще больше злился на своего брата.
3: Особенно он стал злиться на Авеля за то, что тот во всем был послушен Богу и своим родителям.
0: Однажды Каин и Авель вознесли Богу дары. Авель принес дар в точности, как сказал Бог, а Каин принес дар по своему усмотрению, как он считал правильным.
1: Тогда Бог решил показать Каину, что дар Авеля был лучше, потому что он сделал все в точности, как сказал Бог.
3: После этого Каин еще больше разозлился на Авеля и решил, что Авель не должен жить.
1: Бог знал намерения Каина и долго уговаривал его не делать зло.
0: Но Каин не послушался Бога и погубил своего брата.
2: Что он сделал?
3: Мы не знаем точно, что сделал Каин, но Авеля больше не стало.
2: Мне жалко Авеля.
3: Не расстраивайся, Вита. Авель был праведником, и он будет жить вечно, когда Спаситель вернется на землю.
2: Откуда ты знаешь?
3: Многие пророки говорили об этом.
0: А еще Бог подарил Адаму и Еве другого малыша. Они назвали его Сив.
2: Он был послушным?
0: Да, он был таким же послушным, как и его брат Авель.
2: Хорошего малыша подарил Бог Адаму и Еве.
3: Он призывал имя Господа, и Господь слышал его и благословлял его.
5: А что, все люди слушались Бога в те времена?
1: К сожалению, нет. У Адама и Евы были другие дети.

0: которые не слушались Бога.
1: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше с потомками Адама и Евы, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет!
0: Сегодня мы будем говорить о щедрости. И я принесла с собой семечки, фасоль.
1: Ой, семечки! Поделишься, Маш?
0: Конечно! И не только семечками, а еще и фасолью, и рисом.
1: Это очень щедро, Маш. Но мне и семечек хватит поесть.
0: Мы с тобой не кушать будем, а играть в Золушку.
1: Чур, я буду Золушкой.
0: А ты помнишь, какая она была?
1: Ну, добрая, всем помогала.
0: А еще трудилась. Одно из ее дел было перебирать крупу. А у нас с тобой это будет игра на перегонки.
1: Да я сейчас быстро сделаю три кучки. Семечки, фасоль и рис. На старт приготовиться.
0: Подожди, подожди. Сначала нужно закрыть глаза.
1: Ну ладно.
0: А потом я сосчитаю до 20. И мы посмотрим, у кого сколько получилось зернышек собрать. Берем горсточку и раскладываем фасоль, рис и семечки по кучкам.
1: Марш!

0: ничего не перепутала. Считаем. О, Маш, а у тебя меньше. Я победила, значит, я настоящая Золушка.
1: Поздравляю!
0: А ты, Машенька, будешь сказочной феей и будешь мне все дарить.
1: Согласна.
2: Все уехали на бал. Принц на праздник всех позвал. Только не в чем ехать мне. Платье старое в зале. Сестрам ленты отдала. Кружева для них сплела. Каждый сшила я наряд. В дверь, мне кажется, стучат.
3: Прогони печали прочь. Я смогу тебе помочь. Ждет карета с лошадьми. Чудо-платьице возьми. Туфли новые держи. Во дворец на бал спеши.
0: Как мне вас благодарить?
3: Как и раньше, щедрый быть. Ведь подарки получает тот, кто сам дары вручает.
0: Как же хорошо быть Золушкой. Фея тебе все дарит и дарит постоянно.
1: Ангелина, Золушка тоже делилась со всеми. И получала от феи во много раз больше. Щедрость-то прям на семечко похожа.
0: А при чем здесь семечко?
1: Ну, смотри. Было у тебя одно семечко. Ты его отдала, в землю посадила. И оно начало расти, расти, расти и...
0: Цветок появился!
1: Ага, подсолнух. В нем в 1000 раз семечек больше. Представляешь, что щедрость делает?
0: За правду. Это же закон биологии.
1: Именно так и задумывал Бог. В Библии написано, кто щедро сеет, тот щедро и пожнет. Представляешь? То есть соберет большой урожай.
0: Я тоже хочу щедрой быть. Но у меня ничего особенного нет. Я могу подарить себе

0: Только фантик от шоколадки. Красивую блестящую бумажку, Маш. И все. Держи.
1: Ангелина, ты же отдала мне то, что тебе самой нравится. Спасибо тебе. А ведь даже самое малое может быть очень ценным. И об этом наша взаправдошняя история.

0: Когда Иисус Христос ходил по земле, Он часто бывал в храме. Это такое место, куда люди приходили поклоняться Богу.
1: В храме находилась сокровищница, и каждый человек мог положить в нее пожертвования, монеты. А потом на эти деньги покупали все, что нужно для храма.
0: Однажды Иисус Христос сел напротив сокровищницы.
1: Он смотрел, как люди опускают в нее свои дары.
0: Вот человек в богатой одежде положил в сокровищницу целых две горсти монет.
1: «Посмотрите, какой он щедрый!» — говорили о нем вокруг.
0: Потом к сокровищнице подходили другие важные люди с толстыми кошельками и опускали большие горсти монет.
1: Народ восхищался ими, что они отдают на храм так много денег.
0: Тут к сокровищнице подошла бедная женщина. Ее одежда была такой старенькой, что того гляди порвется.
1: Богачи с презрением посмотрели на нее и сказали: «Что же может дать эта бедная вдова, если у нее даже на одежду денег нет?»
0: А у бедной женщины и правда ничего не было, только две крошечные монетки.
1: «Посмотрите на нее», — ворчали богачи. «Она принесла две монетки, на них ничего и не купишь».
0: Тогда Иисус позвал своих учеников и сказал: «Видите эту бедную вдову? Она положила в сокровищницу больше, чем остальные».
1: «Как же так?» – спросили ученики. «Ведь богатые люди принесли такие щедрые дары».
0: А Иисус ответил: «У богатых дома осталось еще много денег, а эта бедная женщина отдала все, что у нее было, поэтому ее дар важнее».
2: Маш, ты ее выбросить хочешь?
3: Ну что ты, нет, конечно. Твоя блестяшка пригодится нам для подделки. С ее помощью мы научимся внимательности, координации и меткости.
2: Взаправду?
3: Конечно.
2: А куда мы ее бросать будем?
3: Сейчас я все покажу. Для этого нам понадобится веревка. Так. Также нам понадобится стаканчик и ножницы. Сначала мы берем один кончик веревки и его обматываем этой блестящей бумагой. И из этой блестящей бумажки мы делаем шарик. Плотно-плотно его сжимаем. Потом вот так его крутим, чтобы получился шарик. Дальше мы берем ножницы и стаканчик и делаем отверстие рядом с краешком. Вот так вот. Получилась дырочка. Теперь в эту дырочку мы просовываем свободный кончик от веревочки. Оп, просунули. И завязываем узелочек. И чтобы было покрепче, мы завяжем еще раз. Вот теперь крепко. Давай лишнее отрежем и уберем. Вот, у нас получилось. А теперь мы попробуем поучиться ловкости, внимательности, координации и меткости. Оп, не получается. Ну, все, не с первого раза и не со второго. Ну-ка, может быть, другой рукой? Слушайте, а может быть, вообще вот так вот? То, чтобы вот так вот ровно сидеть.

0: Бля. А так лучше получается. Хотя, нет, надо учиться меткости. Оп! Ура! Представляешь, у меня получилось!
1: Молодец!
0: Хочешь попробовать?
1: Давай!
0: Так, теперь ты у нас будешь учиться. Готова? О, почти, почти! Еще чуть-чуть! Ура! Смотри, уже получилось, забросила. Ух ты! Еще разочек. Уже у тебя целых 3 раза получилось. И ух ты! И 4-й. И 5-й. Ура! Ой, Ангелина, ты большая, молодец. Классно у тебя получилось.
1: Маша, как хорошо, что я подарила тебе блестяшку свою. Лежала бы она у меня сейчас в сумочке, и никакой тренировки на меткость не было бы.
0: Точно. Теперь мы видим, какой плод принесла твоя щедрость.
1: Ребята, напишите нам, а вы когда-нибудь делились с другими?
0: Нам интересно узнать, какие плоды принес ваш щедрый поступок. Может быть, это была улыбка, или дружба, или просто отличное настроение, как у нас с Ангелиной.
1: До свидания, ребята!
0: До новых встреч!

вещает не только о сотворении, но и об искуплении. Хотя земля несет следы проклятия, она все еще богата и прекрасна своей животворной силой. Деревья сбрасывают листья только для того, чтобы облачиться в более свежую зеленую листву. Цветы засыпают, чтобы расцвести в новой красе. В каждом штрихе содержится уверенность в том, что мы можем быть вновь сотворены в праведности и святости истины. Таким образом, все явления в природе, которые напоминают нам об утерянном, становятся для нас вестником надежды.

Продолжаем серию программ «Топ-7 мифов о Библии». Мы уже поговорили с вами о том, что читать эту книгу не просто безопасно, но даже полезно для развития мысли. Мы также привели доказательства, что в этой книге содержится историческая правда. Обратимся к следующему мифу. В Библии полно противоречий. Насколько оправдано такое заявление? Рассмотрим несколько самых известных примеров о том, что многим на первый взгляд может казаться противоречивым. Уже в первой главе Библии мы наблюдаем, что свет Бог творит в первый день, а солнце в четвертый. Что же было источником света в первые три дня? Разве может здесь подразумеваться какой-то еще источник? В середине Библии, в книге пророка Исаии сказано: «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, но Господь будет тебе вечным светом». А в последней книге Библии «Апокалипсисе» написано: «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец». Что это? Противоречие или просто наше ограниченное представление о том, что может быть источником света? Еще один вопрос. Откуда взялась жена у Каина? Каин, Авель и Сив были не единственными потомками Адама и Евы. В 5 главе книги Бытие читаем: «И родил он сынов и дочерей». Так что, Каин, получается, мог жениться на своей сестре? Да, в то время не было проблем со здоровьем, экология была в порядке, а гены не были столь испорчены. Как Адам мог родить? Безусловно, не без участия Евы. Помните известное обращение к сыну из художественного произведения «Тарас Бульба»: «Я тебя породил». Продолжать не будем. Обратимся к истории с ковчегом, который построил Ной по Божьему повелению. В ковчеге люди и животные должны были спастись от потопа. Сколько пар чистых животных Бог повелел Ною взять в ковчег? В 7 главе сказано, что чистых животных необходимо взять 7 пар, а в 6 говорится только о 2. Стоит ли поднимать панику, ведь были исполнены оба повеления? Просто вначале Господь описал будущие события в общих чертах, а позже добавил детали, и 2 пары от каждой названной твари оказались в ковчеге. Просто к чистым были добавлены еще 5. Другие вопросы. Сколько тысяч способных к войне мужчин было найдено в Иудее? 500, как написано в книге царств, или 470 в Паралипоменон? Как долго царствовал Иехония в Иерусалиме? 3 месяца, согласно царствам, или 3 месяца и 10 дней, Паралипоменон? Сколько стоил для коней было у Соломона? 4000 или 40000? Вот вроде бы мы и нашли противоречия в Библии. Ее писатели или переписчики порой ошибаются в цифровых данных. Допустить такое в печати проще простого и сегодня. А в древности, когда цифры обозначались буквами, это было еще легче. Но если Библия – это Слово Божье, зачем же он допустил такое искажение? Однако редкие разночтения и опечатки в цифрах не меняют основного посыла Библии, основного ее смысла. Порой цифры просто округлены. С другой стороны, разногласия в числах могут быть даже промыслом Божьим, чтобы люди не преувеличивали значение символизма цифр, пытаясь отыскать через них тайное значение текста. Почему 2 родословные Христа, приведенные в Евангелиях, несколько различаются? Этот вопрос отпадает, если Иосиф и Мария были потомками Давида. По плоти Иисус не был сыном Иосифа, но через усыновление родословная также могла применяться. Более того, просто верующие названы в Писании потомками Авраама. По левую и правую сторону от Иисуса были распяты 2 разбойника. В Евангелии от Марка читаем: «И распятые с ним поносили его». А Лука пишет: «Другой же напротив унимал его», то есть ругающегося разбойника. Если Священное Писание – истина, то правда и то, и другое. И получается, что сначала оба были настроены к распятому Мессии отрицательно, но увидев отношение Иисуса ко всему происходящему, Его любовь к заблуждающимся палачам, услышав: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», один из них покаялся и признал в нем Господа. Вошел ли Иисус в рай в день распятия? Это еще один вопрос. Ведь обратившемуся разбойнику было обещано: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю».

Но 2 дня спустя он говорит Марии Магдалине: «Я еще не вошел к отцу моему». Это означает, что в день распятия он еще не был на небесах. Дело в том, что в древнем тексте не существовало знаков препинания. И запятую здесь следует поставить после слова «ныне же» в оригинале «сегодня». Тогда выходит, что «ныне» — это когда Господь дает обещание, а не время обещанной встречи. То есть текст нужно читать по-другому. «Истинно говорю

будешь со мною в раю. Сколько женщин пришло ко гробу Иисуса? Одна, как у Иоанна, две по Матфею, три у Марка или больше четырех, как написано в Евангелии от Луки. Следует помнить, что если какой-то из авторов опускает детали в своем рассказе, это еще не означает, что больше нечего было сказать или больше никто при этом не присутствовал. Представьте, что вы купили картошку, морковку, капусту и лук, и придя домой сообщили, что купили картошку. Но это ведь еще не значит, что вы купили только ее и больше ничего. То же касается и смерти Иуды. У Матфея сказано, что он повесился, а в Деяниях, что упал и расселось чрево его. Вот если бы сначала было написано, что он утопился, а не повесился, тогда действительно было бы странно, что он упал. Но в библейском повествовании все вполне согласуется и взаимодополняется. Как видите, того, что можно было бы по праву назвать противоречием, практически нету в Священном Писании. А то, что есть, не наносит ущерба пониманию воли Божьей, если человек действительно стремится познать ее. Библия преисполнена не противоречиями, а согласованностью. Но, к сожалению, имея предвзятое отношение, не все хотят дослушать ее до конца. А какие противоречия в Библии встречались вам? В следующей программе мы поговорим о мифе противостояния между Библией и наукой.

0: перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады видеть вас на нашей программе, которая называется «Найди свой путь». Сегодня мы ведущие с вами Велина и я Сергей. А у нас в гостях очень хороший человек, мой друг Даник. Привет, привет. Даник.
1: Привет.
2: Привет.
1: Привет.
0: Итак, Велина, о чем мы будем сегодня говорить?
2: Мы сегодня поговорим о том, какая есть грань между доверием Богу и между доверчивостью и беспечностью некоторой в жизни. Каждый верующий человек, он знает, что в Библии Бог учит доверять Ему полностью. Все свои проблемы, жизненные ситуации написано «возложите на Него». А неужели мы должны все возлагать на Него и вообще ничего самим не делать?
0: Ну вот о том, сколько мы можем возлагать на Него, а сколько мы должны делать сами, мы хотим, я хочу, чтобы мы сделали вывод, исходя из того, что нам расскажет сегодня Даник. У него есть особенная история в его жизни, и он наверняка тоже хочет нам тоже ответить на этот вопрос, да, вот после этой истории. Пожалуйста, Даник, расскажи,
1: да,
0: что
1: конечно.
0: У тебя было.
1: В общем, мне было 15 лет, и однажды я поехал в гости в другой город за 300 километров от Чебоксара.
0: То есть ты живешь,
1: да,
0: в Чебоксарах?
1: Да. Сейчас уже нет, но раньше
0: жил в Чебоксарах, да. И отправился куда-то за 300 километров.
1: Да. Первый раз в гость в этот город, получается. Угу. Сел на автобус, все хорошо. Мы проехали где-то 100 километров, там заехали в какой-то город, и сломался автобус, так вышло. Мы заехали в какую-то яму, там 2 часа водитель что-то делал. Ничего не получилось.
2: Это было зимой?
1: Да, зима была, и минус 20 градусов где-то было.
2: О.
1: Очень холодно было, я помню, мы стояли.
0: Это время находились,
1: да,
0: в автобусе?
1: Нет, когда делали, мы стояли на улице и мерзли.
2: Угу.
1: Очень было, конечно, холодно. Вот. И водитель потом сказал, что я ничего не могу сделать, но могу посадить тебя на другой рейс, по пути тебя возьмут, и ты доедешь, все хорошо. Типа, за билет, угу, деньги платить не надо. Uh-huh. Вот я сел, еду, а время, зимой-то солнце быстро садится, uh-huh, еду, темно, ну я такой...
0: Сколько было времени уже примерно?
1: Часов 7, наверное.
0: Часов 7.
1: Вот я еду, расслабился такой, думаю, ну еще не скоро. Проезжаем, огоньки какие-то, другие. Я такой уже сижу, думаю, когда же приедем? Ну, подошел к водителю, спросил, мол, когда Ардатов-то будет? Он говорит, ты... Парень, мы проехали уже.
0: Нормально.
1: Вот. И он говорит, я не могу повернуть обратно, я могу высадить тебя. Но тут недалеко, как бы минут 20, и ты дойдешь до города. Я такой, ну ладно. Как бы, то что есть, делать-то еще?
0: Тогда тебе еще не хватило смелости попросить водителя, давай вернемся.
1: Ну нет, ты что там.
2: Ну, он же говорит, я не могу вернуться.
1: Да, у него рейс был. Ну, в общем, он сказал, тут ничего страшного, ты дойдешь. Угу. В общем, я вышел.
2: На трассе?
1: Да, на трассе машин никого почему-то было, не было. А, смотрю, на телефоне остался 1%.
2: Отлично.
1: 1%.
2: Обожаю такие ситуации.
0: А люди тебя ждали, к которым ты ехал?
1: Конечно.
0: Ну как, они знали, что у тебя автобус сломался, что ты...
1: По-моему, я, да, звонил, предупреждал.
2: А родители?
1: Нет, родителям не надо было знать.
2: Они вообще не знали, что куда-то поехал?
1: Нет, родители... конечно, знали. Но...
0: Родители узнают об этой истории из программы.
1: Да. Привет, мам.
0: Хорошо, хорошо. Что было дальше?
1: То есть я один... Ну, вокруг лес, ну, трасса проходила сквозь лес, 1%, я не знал, что делать. То есть, куда идти? Понятно, что идти в другом направлении, но как долго и куда? И было немножко жутковато.
2: Немножко? Мне кажется, я бы умерла от страха в такой ситуации.
1: Когда ты подросток, тебе 15 лет, ты еще опыта жизни нет, что делать в экстренных ситуациях. В общем...
0: Ну, ты вот идешь, смотри, ты идешь, а машин нет, да? Машин
1: нет.
0: Не видно.
1: То есть, приезжает,
0: у кого-нибудь будет спросить, где город находится,
1: нет,
0: куда
1: нет,
0: идти?
1: Нет.
0: Ты имел, говоришь, связь 1%. Ты позвонил тем людям, к которым ты едешь?
1: Да,
0: чтобы,
1: да,
0: они
1: я
0: тебя
1: позвонил.
0: Как-то направили?
1: Сказал, что я там-то, там-то.
2: Где? Что на трассе?
1: Да, я так и сказал, я там-то, там-то.
2: Не знаю, где я.
0: Я вот здесь 2 елки, 3 березы и дорога.
1: В общем, я позвонил, мне сказали, что как раз человек едет мимо, должен проехать в скором
2: знакомый,
1: да, времени. Ну да, кому я приехал. Uh-huh.

0: И может забрать. Только мне нужно отправиться в какое-то, ну, идти в одно место, и там он меня заберет.
1: Найди, найди свой путь.
2: Ага, мы сегодня говорим о доверии Богу и беспечности. Где грань, граница между твоей беспечностью, Даник, и доверием Богу? Вот то, что ты попал в эту ситуацию, есть ли в этом твоя вина? Как ты думаешь?
0: Ситуация была какая-то экстренная, и все, что произошло, от меня не зависело никак.
3: Ты один в 15 лет поехал вечером, не знаю куда, не договорился там, с кем вы, может быть, встретитесь, нет?
2: Может быть, на самом деле я соглашусь с Даником, что нет вины в том, что автобус сломался, что ему пришлось пересесть на другой, но в том, что он проехал остановку, не досмотрел здесь. Сидел в телефоне, играл так, что у него остался
3: 1%.
0: Нет, просто телефон был такой, в который невозможно было поиграть.
3: Который, в принципе, всегда был 1%.
2: Хорошо. Вот, скажи, когда ты начал просить Бога, и начал ли ты просить Бога о том, чтобы он тебе помог?
0: Ну, конечно же, я молился. И молился уже, когда сломались. Автобус сломался, и когда стоишь часа два на морозе, ну, что еще делать? Ты можешь только молиться и просить, чтобы все прошло благополучно. Когда меня посадили на автобус, я такой, ого, ну, так здорово.
3: Бог ответил.
0: Бог делает такие для тебя так много. Ну, то есть, даже если плохо все, находится выход.
2: И вот когда ты ехал,
0: был, что
2: когда
0: все ты ехал, хорошо.
2: Ага, вот это мне интересно было. То есть узнать, уверен ли ты был или спокоен ли ты был о том, что Бог тебя ведет.
0: Да,
2: о том,
0: да.
2: Что Бог все делает.
3: Какое у тебя состояние
2: хорошо
3: было в тот момент? У тебя была паника какая-то?
0: Нет,
3: или...
0: почему-то вот такого не было. Я просто молился Богу. Ну, это мы, я рассказываю про то, когда мы сломались, а не когда я уже остался один на трассе. Там, конечно, уже...
3: Там уже паника началась.
0: Ну, паники не было, но страшно было, что, ну... Получается, смотри, я 1%, я вообще не знаю, где я, никого рядом нет. Если телефон сядет, у меня никакой связи не будет, куда мне идти?
2: Ты просто немножко дальше скажи, ты просто шел, когда тебя высадили, когда ты думал, знал, что в том направлении, ты просто шел, и что было дальше? Ты еще говоришь, что куда-то не туда повернул, или все нормально, или ты шел в том направлении?
0: Мне сказали подойти к какому-то светофору, но огней вообще не было видно, я просто шел вперед, я думал, ладно, я не знаю, куда идти, и просто пойду вперед. Просто. И я просто шел, молясь Богу и прося, чтобы Господи разрешил эту ситуацию так, как, чтобы все было хорошо, и что потом мне мама ничего не сказала.
3: Самый большой страх.
2: Все было хорошо, и мне за это ничего не было. Интересно. Вы знаете, можно было бы раскритиковать Даника в этой ситуации, потому что кто-то бы не пошел бы, ну, может быть, стоило бы разумнее остаться на месте, ждать, какую-то машину. Ну, на трассе ждать, пока кто-нибудь подъедет, потому что вдруг ты там уйдешь не туда, вообще в ту сторону, еще хуже, так скажем, зайдешь куда-то далеко, откуда там человек-хозяин, к которому ты идешь, вообще тебя не найдет.
3: Ну, а что вот стоять и ждать на трассе? Что тебе, с воздушный стаж, с неба лестницу спустят?
0: Во-первых, скажу, что там было холодно, и просто стоять, это было не очень приятно. И, во-вторых, мне сказал взрослый человек, что иди туда.
3: Прямо.
0: Да, и как бы помощь.
2: Хорошо. Были ли у тебя еще в жизни ситуации, ты одну нарисовал, вспомнил такую ситуацию, да, рассказал нам эту историю, когда ты доверял Богу и, так скажем, он тебе помог, и на самом деле он ответил на твои молитвы?
0: Да, конечно. Ну, в моей жизни особо плохого такого много и не было.
3: До этого ситуации с машиной?
0: Нет, это я тоже не считаю так плохо, это просто такой интересный опыт был. А что прям какие-то беды серьезные, не было. Единственное, что в чем, наверное, вот какие-то проблемы такие мощные были, это в учебе. Как и у любого школьника, когда наступает экзамен, вот в 9 классе, и там уже, если ты не проходишь, то уже могут быть серьезные проблемы. Вот. И один из экзаменов поставили на субботу нам.
3: А что, с чем связаны проблемы?
0: Потому что я, в общем, соблюдаю законы Божьи, и там написано, что день субботний дай Господу. И получается, ни о каком экзамене...
3: То есть ты в этот день не учишься?
0: Да, нет, не учусь, и речь не может быть ни о каком экзамене. мои друзья тоже, которые

0: церкви со мной были, они как-то беспокоились, думали, что же делать нам. Ну, поставили раз экзамен. Uh-huh. А я почему-то в душе знал, что, ну, Господь не допустит, чтобы моя жизнь как-то из-за этого что-то поменялось, что-то плохо было, uh-huh. что Он сделает так, как должно быть, как лучше. Uh-huh. И я спокойно готовился и просто верил, что Бог поможет.
1: Что это вот интересно, это, мне кажется, больше похоже на беспечность уже. Подожди, Даник, я скажу я свое мнение, потом ты будешь это защищаться. Вот ты знал, что экзамен в субботу, а ты доверял Богу, но ты не пошел, ну, я не знаю, пошел ли ты, договаривался с преподавателями, суетился, чтобы они сделали все со своей стороны, чтобы экзамен, может быть, поменяли на другой день.
0: Да, конечно. Разговаривали с директором школы.
1: Сразу вы это сделали, когда узнали?
0: Ну, практически, да. С учителями и потом даже к высшей инстанции были там, в администрацию, да. Вот. И нам сказали, что хорошо. Ну, не сразу, конечно, сказали, но сказали, что будет пересдача для тех, кто не сдал экзамен в первую волну. И с ними ты можешь сдать, и я...
2: То есть так вопрос решился,
0: да,
2: просто,
0: да? Вопрос решился, и я благополучно сдал экзамен и пошел дальше в 10-й. Но вот как раз противопоставить вот этой истории, когда я доверял, и как раз пример обеспеченности тоже есть у меня.
1: Ну, конечно, это интересно. Что, ты хороший, ты хороший.
0: И тоже про учебу. Вот в 11 классе, вот тут уже прям очень серьезно. Не так, как в 9-м. В 9-м это еще цветочно. Ну, мы тоже молились, чтобы экзамен не попали на субботу. Все было хорошо в обычные дни. И я просто, я думал, Господи, я вот очень хочу поступить сюда, в Нижний Новгород. И, пожалуйста, сделай так, чтобы так и было.
2: Пожалуйста, напиши за меня ЕГЭ.
0: Да, что-то в этом роде. И я как бы такой думал, ну, всегда Господь был со мной, всегда Он мне помогал. Я такой, все будет хорошо, что, никогда плохо не было. И я, ну... Не особо готовился, скажу прямо, вот.
1: К экзаменам?
0: Да. И ну, как? Готовился, но не так усердно, как...
2: Как в 9 классе.
0: Да, и как стоило, сделал бы сейчас, если бы вернулся обратно.
1: Ага.
0: А в итоге, ну, я когда пошел на экзамен, Господи, пожалуйста, пусть я сдам на хотя бы там баллов на 90. И каждый экзамен
1: хотя
0: так.
1: Бы.
0: Но в итоге нет.
1: То есть ты сдал на меньше, и чем закончилась эта ситуация?
0: Ну, в общем, я не смог поступить на бюджет. И я решил для себя, что вот Бог, ты просишь Бога о своей проблеме, но ты должен сам стремиться и тоже искать пути решения.
2: Прикладывать усилия.
0: Вместе с Богом, да. Чтобы Бог не один трудился над твоей проблемой, а вместе мы. Ну, как говорят, на Бога надейся, а сам не плашай.
2: То есть есть доля правды в этой?
0: Конечно.
1: То есть ты в этот момент, вот это вот, мне кажется, самая поучительная, наверное, одна из поучительных историй, которая будет уроком и для Даниила, и для всех тех ребят и девушек, которые смотрят нас. Экзамен просишь у Бога, чтобы Он тебе помог, но ты должен сделать сам.
0: Но занимайся.
1: Но занимайся, да.
2: И что Бог тебе напомнит, если ты ничего не учил, да?
1: Вот именно, да.
3: Найди, найди свой путь.
2: Мне интересно, и я думаю, нашим зрителям тоже будет очень интересно услышать окончание той истории, когда
1: чем
2: стоял на трассе.
1: Чем закончилась история в темную ночь?
2: Потому что у нас еще в голове ты, Даник, идешь по холодной ночной трассе, и еще ничего не произошло. Тебе как-то Бог помог эту ситуацию разрешить до конца?
0: Ну, если я сижу здесь, значит, Он помог.
1: Ну, мало ли ты мог добраться обратно в свой дом, но добрался ли туда, куда ты собирался?
0: В общем, иду я, да, дальше.
1: Идешь ты, да.
0: Иду, иду. Останавливается машина какая-то. Ну, приезжает мимо и останавливается.
1: Так.
0: Мне Биби, ну, сигналит. Я думаю, ну, так как я один, я такой оглядываюсь, кому? Значит, мне.
2: С деревьям.
1: Может, еще кому-нибудь.
0: Вот, подхожу, а это, кажется, тот человек, который меня ждал, кому я приехал. Он, в общем, должен был куда-то съездить по делам, а потом за мной приехать. И, то есть, я понимаю, что я должен был пойти в ту сторону, а он поехал туда. Вот, и я пошел прямо, то есть, и он по пути меня встретил, хотя я не должен был.
2: То есть вы должны были встретиться не в том месте?
0: Да, в другом месте, да. И, скорее всего, к тому моменту, как я бы подошел к правильному месту, у меня бы села зарядка, я не знаю, как бы
2: мы созвонились.
0: Да, созвонились, встретились. А так он меня встретил и говорит, это какое-то чудо, что ты тут оказался. И, в общем, я сел и спокойно доехал, и все было хорошо, и там потом уже шутили, что я мальчик.

0: который дошел до Ордатова пешком. Вот. Но это такой один из ярких моих примеров в жизни, когда Бог, я видел руку Божью во всем этом. И я выяснил для себя, что даже если все плохо, если тебе кажется, что ну, хуже уже быть не может, то Бог всегда с тобой, и Он сделает из минуса плюс.
1: Здорово. Спасибо, Даник. Я вот для себя из этой истории и вообще из своих жизненных опытов тоже понимаю, что все, что мы можем делать от себя, мы делаем. Но в тех ситуациях, которые нам не подвластны, обстоятельства какие-то, как вот сломанный автобус, там, проехал остановку, может быть, в чем-то есть и наша вина, но мы уже ничего с этим не можем сделать. В таких ситуациях надо полностью просто на самом деле Богу доверить и отдать, потому что вот я представляю эту картину, ты идешь по трассе один, а Бог сверху, ну, как бы мы знаем, что Он среди нас находится, но Он все равно сверху, Он видит, где там едет этот твой знакомый на машине, где ты стоишь, Он знает, как вас соединить, и ты, это как бы такая связь, как бы даже круче, чем мобильная. Она проверенная, она работает, у нее зарядка не садится.
2: Да. Хорошо, я бы хотел все-таки, чтобы Даня в конце пару слов буквально обратись к нашим, нашей молодежи, к тем зрителям, которые смотрят сейчас эту программу, и пожелай, что ты хочешь пожелать для них вот, в жизни, как вот, доверять Богу правильно, но и в, том, и в этом же, тем временем самому прикладывать все усилия.
0: Ну, я, наверное, повторюсь уже, что я говорил. Друзья, доверяйте Богу, молитесь, когда наступает, кажется вам, что очень трудная ситуация, но сами тоже стремитесь к тому, чтобы ну, вместе с Богом эту решить проблему. Не Бог один, не ты один, а вместе. И тогда у вас все получится. Ну и учитесь, конечно.
2: Спасибо, Даник, большое за то, что ты был у нас сегодня,
1: спасибо.
2: Поделился этой историей.
0: Вам
2: и
0: спасибо.
2: Другими историями своей школьной жизни, учебной жизни. Мы тебе желаем успехов в твоей учебе в университете, чтобы ты не повторял больше таких ошибок, учил, со своей стороны делал все, что нужно.
0: Хорошо, спасибо.
2: Это была программа «Найди свой путь». У нас был в гостях хороший человек, Даниил. Ведущая Эвелина, я Сергей. Мы очень просим вас, комментируйте, пожалуйста, передачи, смотрите их, ставьте лайки или дизлайки. В общем, реагируйте как-то, понравилась вам программа или нет, и оставайтесь с нами. Ну все, всем пока.

«Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

При помощи простого карандаша и листа бумаги мы с тобой научимся рисовать объемные фигуры и наброски. Присоединяйся к нашему мастер-классу «Я могу, и ты сможешь».

дорогие друзья, привет! Сегодня будем выполнять наброски с фигуры человека. Набросок – это быстрый рисунок, который выполняется в течение 5 минут. Но более детальный набросок может выполняться до 15 минут. Для наброска нам понадобятся простые карандаши. Их нужно будет хорошо заточить. Также нам понадобится ластик, либо клячка. Наброски можно выполнять еще при помощи угля. Он выглядит таким образом, в виде такой палочки. И при помощи карандаша сепии. Первый набросок мы будем выполнять при помощи простого карандаша. Но для начала мы его поточим. Для этого мы будем использовать канцелярский нож. Как поточить карандаш? Держим вот так карандаш вниз и упираемся большим пальцем на сам карандаш и большим пальцем наверх ножа. И таким образом строгаем карандаш со всех сторон. Дальше, чтобы сделать кончик карандаша острым, мы таким образом его подпиливаем. Возьмем самый мягкий карандаш, в моем случае это 4B, и в качестве натуры у нас сегодня Мария. Начинаем мы набросок с того, что сначала обозначим точки начала фигуры и конец. Не нужно рисовать фигуру от края, нужно, чтобы сверху и снизу было немного воздуха. Сейчас мы посмотрим на нашу натуру. И примерно определим, где у нас кончается голова. Голова укладывается в теле человека 8 раз. Но так как у нас натура сидя, мы сначала должны изобразить верхний наклон, верхнюю осевую линию, а потом нижнюю. Для этого нам нужно найти середину. Примерно она будет где-то здесь. И при помощи карандаша мы немножко отведем руку, прищурим глаз и обозначим направление таза. Это направление мы передаем на нашем рисунке. Проверим, сколько голов у нас до середины фигуры. Для этого отведем карандаш. Большой палец будет там, где конец подбородка. Верхний кончик карандаша наверху головы. Измеряем голову. Щурим глаз. Большой палец на конце подбородка. Кончик карандаша наверху головы. Отводим вниз. 2 головы, еще раз вниз, 3. То есть до таза у нас 3 головы. Измеряем так на своем рисунке. Вот примерно так у нас и получилось. Измеряем направление бедра, как оно идет от этой точки. Мы измерили, что при положении сидя у натуры получилось 6,5 голов. Так мы их измеряем на нашей работе. 4, 6. Ну вот примерно так и получается. Проводим угол наклона.

зеленой голени и стопы. Если мы видим, что немножко не убирается, нужно сместить. Теперь нам нужно провести осевую линию. Осевая линия – это середина нашей фигуры. Так как у нас достаточно пластичная фигура, мы проводим ее таким образом. Смотрим на нашу натуру и пытаемся выразить вот это движение плавное. Обозначим саму голову. И вот движение где-то вот идет от ноги. Отводим опять карандаш к натуре и отмечаем наклон плеч. Тоже переносим этот наклон. Обычно вот эти линии, линии таза и плеч при таком положении должны как бы уходить в перспективу. То есть где-то далеко, а они потом соединятся. Отмечаем плечи. Грудную клетку тоже отмечаем ее направление. Локти таким же способом. Локти будут находиться на уровне талии. Обозначим талию и рядом локти. Перейдем к голове. И стараемся при помощи штрихов и линий изображать уже в целом фигуру. Набросок может быть линейным, то есть изображаться при помощи линий, также при помощи пятна. Мы будем изображать сначала при помощи линии, а потом уже перейдем к пятну. Я обозначу, где у натуры волосы. Обозначим более четко плечи. Сделаем засечки на плечах, где у нас будут сами рукава, линию руки. То есть верхняя часть руки примерно одинакова по размеру, как нижняя. Не бойтесь, можете делать линии более четкие, делать их более смело. Также смотрите на саму натуру, на то, как она сидит, на пластичность. При помощи линий старайтесь это все передать. Мы примерно отметим, нарисуем ноги, где они должны быть. Дадим намек на стул, но сильно его вырисовывать не нужно. То, что ближе к нам, должно быть более четким. Когда мы уже примерно набросали, можем уже переходить к более смелым штришкам и пятнам. Наметим одежду нашей натуры. Можно одежду намечать при помощи таких жестких линий. Чтобы одежда при помощи контраста с телом показала, насколько оно пластично. Также при помощи штришков, пятен можно изобразить материал. Наброски помогают вам правильно схватывать пропорции человека,
учит зрительный

памяти, так как фигура часто бывает динамична. И чтобы ее схватить, нужно работать достаточно быстро. Примерно отметим, где у нас будет нос, глаза. И будем работать пятнами. Пятнами можно работать таким образом. Не обязательно делать аккуратные штрихи, да и это не нужно в наброске. Просто работаем ребром карандаша. Там, где тень, тоже наносим пятна. Где у нас складки, пытаемся их изобразить тоже при помощи таких пятен. Где-то можно более четкие линии сделать. Можно изобразить при помощи четких линий детали, например, пояс.

работать с большими пятнами и большими штришками. Делаем легкие тени на лице. Стараемся в наброске передать характер натуры, ее пластичность, динамику или, наоборот, статику. При помощи линии можно выразить характер, например, жесткость или плавность. Пальчики мы только намечаем. То, что ближе к нам находится, делаем более контрастным. В данном случае это локоть, рука. Добавляем тень под нее. Наносим легкий тон на все платье,

прищуриваем глаза, смотрим, где у нас тон светлее, и там высветляем. Где темнее, добавляем еще тона. Еще добавим тон в лице.

Наметим пальцы. Не нужно пальцы слишком вырисовывать. Дадим такие вот намеки при помощи штришка и пятна. Еще почетче обозначим стул при помощи тона и линий. Более детально выполним ноги. Какие-то лишние линии построения можно стирать. Смотрим, чтобы нога не казалась слишком большой. Проверяем это по натурщице. Тоже по размеру головы. Нога чуть-чуть должна быть больше головы. Ну, примерно правильно. Иногда достаточно просто дать направление линии, не обязательно все детализировать. Главное, чтобы было понятно вот это движение. Но в каких-то отдельных случаях можно показать характер, например, обуви. Показать при помощи штриха и пятна. То, что ближе, выделяем сильнее. Можно даже выделить такой черной линией. Еще добавим тон там, где это необходимо.

подчеркнем руку. Уточним детали. Что-то можно смягчить клячкой. Что у нас находится сзади? При помощи тона и пятен показываем характер нашего платья и складки. Легким тоном пройдемся по работе. Подчеркнем руку, складку. Также это можно немножко высветлить при помощи клячки. Помним, там, где падает свет, будет светлее. То есть мы смотрим по плоскостям. Здесь у нас падает свет, тут уже идет тень. Дальше опять идет свет, дальше опять идет тень. Последние штрихи высветлим складки. Стараемся выкладывать складки по направлению ноги, например, вот в этом случае. Набросок можно заканчивать. Попробуем выполнить набросок мягкими материалами. Сделаем следующий набросок мягкими материалами. Для этого возьмем карандаш сепию и сделаем несколько вспомогательных линий. Отметим начало и конец натуры. В женской натуре голова умещается 7,5 раз или 8. В данном случае 7,5 раз. Измеряем направление. Так как натура у нас стоит в позиции с опором на одну ногу, такая позиция еще называется контрпост. Это когда наклон верхней части туловища полностью противоположен наклону нижней части. Наметим наклон

будем работать пятно. Для этого можно взять уголь и боковой стороной угля провести вот такие пятна. Там, где у нас тень. Заостренным кончиком угля сделаем детали. Наметим руку. Рука будет заканчиваться где-то на середине бедра. Легкими линиями обозначим другую сторону туловища и фигуру в целом. Резкими линиями отметим складки.

быстрые наброски еще используют дизайнеры одежды, и при помощи линий и пятна они создают различные модели. Уголь хорош тем, что он тушуется, поэтому то, что у нас находится вдали, можно чуть-чуть смягчить пальцем. Не обязательно все вырисовывать, можно дать только намек. Еще прокроем углем самые темные места. Это волосы у нас здесь самые темные. И вот такими движениями отметим складки. Да, то есть получается то, что ближе, у нас всегда контрастнее. Последние детали, которые придадут характер платью. Легкими линиями обозначим обувь и какие-то детали на ней. Для получения среднего тона можно немножко растушевать уголь. Это можно сделать пальцем. Еще добавим маленькие детальки в виде пуговиц. Наш набросок готов. Дорогие друзья, Бог так совершенно создал наше тело, и каждый из нас индивидуален. Рисуйте наброски чаще, так как наброски помогают нам лучше понять анатомию человека и как он устроен. Пробуйте, и у вас обязательно все получится.

Плод запретен, и сладок, и съеден. Преступники спрятаны, вынесен приговор. Она в слезах, оба в листьях, он бледен. Вечный смотрит не сверху, в упор. Вечный смотрит, обманут и предан. Боль и в голосе, и в глазах. Змею ползать, ей в муках рождать, ему хлебом надрывать свою спину, и всем смерть и страх. Плод запретен, пульс по холодным венам. Плод запретен, звенит в голове туман. Кто виновен? Адам говорит, что Ева, та, что змей, а в итоге одно — обман. Первый в их жизни обман. Вся вселенная замерла в ожидании. Что решается там, на совете мира? Не имея возможности смягчить наказание, мучительно долгое совещание наконец-то решение всем открыло. И ангелы падали перед вечным, и каждый просил, пусть не ты, а я. Но разве спасли бы они человечество? Нет, эта чаша теперь моя. И вмиг, словно вспышка, не стало вокруг ни отца, ни ангелов, ни тяжелых решений. Полумрак, запах сена, боль в легких и пара рук. А после до сих пор неизвестное миру прощение.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня поговорим о прощении. Мы вспомним несколько библейских историй, которые говорят об этой части библейского учения. Как человек должен прощать, как должен относиться к своим обидчикам, но самое важное, как учил Иисус прощать.

начать? В чем заключалась его главная мысль по этому непростому для многих из нас вопросу? Как много есть замечательных цитат на эту тему. Ведь многие выдающиеся люди в истории уже этот вопрос осмыслили, сложный вопрос и жизненно важный вопрос, и вот что они говорят. Несколько цитат. Вот, например, что говорил о прощении Александр Дюма. «Кто мстит, иногда об этом жалеет. Но тот, кто прощает, никогда об этом не жалеет». Когда я прочитал эту цитату, слова этого удивительного человека, я вспомнил историю Давида. В Священном Писании книга «Царств» описывает историю этого второго, он был по счету вторым царем в Израиле. И вот однажды, когда он еще не сел на престол, не сел на трон, с ним приключилось, с ним нечто приключилось. Давайте вспомним, что. Царь Саул, на тот момент первый царь Израиля, действующий царь, он жестоко ревновал к Давиду, потому что сердца очень многих израильтян склонялись в сторону этого молодого полководца, которого сам Саул приблизил к себе, сделал начальником над своей дружиной, над своими солдатами. И многие люди видели в Давиде будущее, за Давидом будущее Израиля есть. И Саул начал Давида притеснять, преследовать. Саул отдал за Давида свою дочь замуж. Потом он ее, правда, у него отобрал вследствие вот этой своей ревности. Ну, а Давиду пришлось спасаться бегством. Давид очень много скитался по горам Палестины, по самым пустынным местам Палестины. Ему было где спрятаться. И многие люди видели его, потому что с ним всегда ходили единомышленники. Несколько сотен крепких мужчин, которые не смотрели и не обращали внимания на трудности походной жизни. Это были действительно очень сильные крепкие мужчины, сопровождавшие Давида. Они всегда были рядом с ним. И вот Давид, скитаясь, спасая свою жизнь от преследований Саула, находился однажды в одном месте. Там же паслись долгое время стада одного человека. Этого человека звали Навал. Навал в переводе обозначает «безумец», человек, который действует необдуманно, человек, который действует импульсивно. Вот что значило его имя. Давид со своими единомышленниками где-то жил и перемещался там по этой земле, а рядом с ним были вот стада вот этого Навала. И ничего, ни разу ни Давид, ни его люди не взяли у пастухов, ни разу ни одну овечку не вытянули из стада для того, чтобы ее съесть. Напротив, сами пастухи этого человека Навала рассказывали о том, что Давид и его люди защищали их. Ну, пастушество в то время было профессией опасной и беспокойной. И Давид вместе со своими единомышленниками, они оказывали какую-то поддержку, какую-то помощь этому человеку. И вот пришло время большого праздника в доме Навала. В те времена стрижка овец – это как сбор урожая. На протяжении целого года за этими овечками ухаживали, их кормили, поили, водили по всяким злачным лугам. И приходил момент, когда с них состригали шерсть. Большой праздник. И вот Давид посылает к Навалу своих людей. И эти люди очень кротко, смиренно, с достоинством, конечно, но с большим уважением к Навалу говорят ему: «Дай что-нибудь нам. Мы защищали твои стада, никогда ничего не брали. Поделись тем, чем Бог тебя благословил. Мы нуждаемся. Нам нужен хлеб, нам нужна пища». Навал на это ответил в своем стиле, и имя его действительно отражало его характер подлинный. Он сказал: «Много рабов бегает сейчас от своих господ, мне

что? Взять и всех их накормить, всех этих беглых рабов. И вот оскорбленные люди вернулись к Давиду, передали ему эти слова. И Давид повелел каждому мужчине, который его сопровождал, взять свой меч. И вот они направились в сторону дома Навала. Давид сказал тогда страшные слова. Он говорит, еще утро не наступит, как даже одного пса в живых не останется в доме Навала.

Но навстречу ему вышла жена Навала, Авигея. И она сказала точно такие же слова, какие сказал Александр Дюма. Она обратилась к Давиду. Во-первых, она вместе с собой втайне от мужа взяла еды много, сыр, хлеб, смоквы сушеные. И она сказала: когда ты станешь царем, когда Бог сделает тебя царем, ты не будешь жалеть, что простил безумство моего мужа. Так что подтверждается, библейски подтверждаются слова Александра Дюма. А вот что говорит о прощении Александр Васильевич Суворов, великий русский полководец. И вполне ожидаемо он высказывается так сурово немножечко по-военному. «С юных лет приучайся прощать недостатки ближнего, но никогда не прощай своих собственных». Действительно, очень высокую планку здесь ставит Александр Васильевич Суворов. И я нахожу в Евангелии и подтверждение этих слов, действительно. Вот что я, так, немножечко отступая от нашей основной темы, что я хочу сказать. Очень важно, когда мы слышим умные мысли из уст даже великих и очень значимых людей, все-таки проверять в Евангелии. А евангельское учение подтверждает то, что они говорят. Вот слова Александра Васильевича Суворова, мы находим подтверждение им, мы находим подтверждение в Евангелии. Подтверждение находится в истории взаимоотношений между Иисусом и одного из его учеников. Самым импульсивным, самым горячим, самым быстрым на слова был, конечно же, апостол Петр. Апостол Петр иногда говорил, даже не думая о том, что он на самом деле говорит. И вот когда Иисус взял его, Петра, Иакова и Иоанна, с собой на гору Преображения, это евангельская история, которая описывает, как Иисус изменился, изменился его вид, изменилась его одежда, рядом с ним появились небесные существа, с которыми он общался. И вот когда это произошло, апостол Петр, ну, он просто от пережитого, от того, что он увидел, он сосредоточиться не мог на своих собственных словах. Он говорил, не думая, что говорит. И вот он, обращаясь к Иисусу в этот момент, когда Иисус был явлен во всей славе своей, он говорит: «Господин, хорошо бы нам здесь сделать три палатки». В Библии сказано «три кущи». Кущи – это на самом деле палатки из подручных материалов, из палок и веток. Он говорит: «Хорошо бы здесь сделать три палатки. Одну для тебя, другие две для тех, кто, с кем ты сейчас общаешься». Вот таким был Петр. Есть еще один эпизод в отношениях Иисуса и Петра. Однажды Иисус незадолго, точнее, чуть-чуть позже вот этой горы Преображения, позже этих событий на горе Преображения, он, собрав 12 учеников, будущих апостолов, он им открылся и сказал: «Очень близко время, когда я буду предан в руки людей, время, когда я отдам свою жизнь за вас. Я буду вознесен над землей, я буду распят». Да, Иисус об этом говорил прямо. И вот в этот момент вот этот Петр подошел к нему и начал его уговаривать: «Господин, да не будет этого с тобою, пожалей себя, не допусти, чтобы это с тобою произошло». И тогда Иисус вынужден был сказать Петру, что его устами сейчас руководит не он сам, его устами руководит соблазнитель, который желает удержать Иисуса от исполнения его миссии. Вот такой был апостол Петр. И мы знаем, что однажды наступил такой момент, когда вот этот горячий, импульсивный человек с клятвами и проклятиями, как говорит Евангелие,

и от Матфея отрекся от Иисуса. А Иисус его простил. А Иисус, как добрый, хороший друг, сумел закрыть глаза на проявление человеческой слабости будущего апостола Петра. И Иисус не ошибся, простив его. А сам Иисус позволял себе какие-то слабости? Нет. Поэтому, наверное, во многом прав Александр Васильевич Суворов, который сказал: «С юных лет приучайся прощать недостатки ближних, но никогда не прощай своих собственных». А вот слова Гоголя. «Если тебе случится рассердиться на кого бы то ни было, рассердись в то же время и на самого себя». Почему? А хотя бы за то, что сумел рассердиться на другого человека. Опять же, возвращаясь к истории царя Давида, второго царя Израиля, был один очень интересный эпизод, когда сердце Давида наполнило горькое раскаяние в том, что он сделал другому человеку, человеку виноватому перед ним, конечно же, первому царю Израиля, царю Саулу. Когда Давид, помните, да, я рассказывал, Давид убегал от Саула, прятался от него в пещерах, в горах, в пустынных местах, убегал, спасая свою жизнь. Вот однажды Саул с большой группой воинов вот-вот должен был настигнуть Давида. И Давид вместе с несколькими... Давид и его друзья, насколько я понял, когда читал Евангелие, рассеялись по 2, по 3, по 5, по 10 человек. И с несколькими единомышленниками своими Давид зашел в пещеру, в одну из пещер, и там притаился. Саул вместе с большим отрядом воинов в это время оказался там, недалеко от этой пещеры. Саул остановил всю эту делегацию, и все его остановились ждать. Саулу надо было отлучиться по личным делам, туда, в пещеру зайти, в прохладную. А там сидел Давид со своими единомышленниками. И вот когда Саул повернулся к ним спиной, один из друзей Давида сказал ему: «Смотри, Бог отдает тебе в руки этого человека. Этот человек гоняется за тобой, чтобы убить тебя безвинно. Ты можешь сейчас отомстить ему за все, что он тебе сделал плохого». Он жену, помните, он жену отобрал, первую жену Давида, он ее потом отобрал и выдал замуж за другого человека. «Отомсти», говорили Давиду. «Нет, — ответил Давид, — я этого делать не буду. Рука моя не поднимется на помазанника Божьего». Но вот что он сделал. Он тихо подкрался к Саулу, взял его одежду и кусок этой одежды отрезал. И вот в Библии написано: «И горько стало Давиду, что он так издевательски, как ему показалось, подступил с Саулом. Тот ничего не ведал, ничего не знал, а он кусок одежды у него отрезал». Удивительно. И вот после этого, когда Давид это сделал, Саул вышел из пещеры, Давид вышел вслед за ними, признался ему, говорит: «Я не виновен перед тобой, я мог убить тебя, но не сделал этого. Вот доказательство, кусок твоей одежды». Но написано, что на сердце у Давида было горько, что он так поступил с Саулом. Итак, если тебе случится рассердиться на кого бы то ни было, рассердись и на самого себя, хотя бы за то, что ты сумел рассердиться на другого. Каждая из этих мыслей так или иначе отражается в Евангелии, отражается в Библии, находит свое подтверждение и по-своему должна быть осмыслена, но только учение Иисуса о прощении может претендовать на высший духовный авторитет в этом вопросе. И чтобы понять его учение о прощении, я расскажу вам еще одну историю, но уже евангельскую. Иисус находился в это время в Иерусалиме, а по ночам он выходил за стены города. Он себя таким образом оберегал, потому что начальники израильского народа, они думали о том, как его схватить,

все, что он говорил, все, что он делал, им казалось, бросает на них и на их авторитет какую-то тень, поэтому он ночевал на Елеонской горе за пределами городских ворот, а днем возвращался в Божий дом, днем возвращался в храм, чтобы учить людей, как служить Богу. В одно утро, когда Иисус сидел и наставлял слушающих, вдруг его наставление прервало приближение шумной толпы. Из этой толпы к его ногам вытолкнули женщину. Она упала прямо перед Иисусом. И было объявлено, что она была взята в прелюбодеяние, она вела блудный образ жизни. Ее ждало суровое наказание, ее должны были побить камнями. И люди, которые привели ее к Иисусу, спросили, как с ней быть? Что ты скажешь с ней сделать? Но Иисус знал закон. На самом деле все должно было быть немножко по-другому, потому что по закону, который дал Моисей, первыми в нее могли бросить камни те люди, которые были свидетелями ее преступления, которые могли с клятвой подтвердить, да, она была взята в прелюбодеяние, она совершила прелюбодеяние. Но Иисус не начинает с ними спорить, и все люди, почему он не начинает с ними спорить, он что-то задумал, что же он задумал? Но что можно сказать об этих людях? Среди этих людей были враги Иисуса. Они знали о его милосердии, они знали о его терпимости, о его снисходительности. Они ожидали, что он даст какой-то неправильный ответ, и тогда они смогут его за это осудить. Они ожидали, что он ошибется. Если бы он сказал просто так взять и отпустить эту женщину, сославшись на правила милосердия, то это многим людям бы не понравилось. Это многим людям не понравилось бы, потому что в те времена для людей было очень важно знать, что закон чтится, что закон уважается. И Иисус не мог просто так повелеть эту женщину отпустить. Это было бы против древнего закона, данного Богом, еще через Моисея. Но самое важное, если бы он просто повелел эту женщину отпустить, он поступил бы несправедливо. Это действительно было бы нарушением Божьего закона. Ученики тоже с интересом наблюдали за происходящим, но в их сердцах была тревога. Они понимали, для Иисуса готовится какая-то ловушка. Один его неправильный ответ, и на Иисуса либо ополчатся римляне, которые следили за соблюдением законов, за законностью. Почему я это говорю? Потому что Рим оставлял за собой право совершать смертную казнь. Помните, когда Иисуса схватили, когда Иисуса осудили члены Синедриона, они не могли его распять, они не могли побить его камнями, они не могли ничего с ним сделать. Им требовалась санкция римского прокуратора. Рим оставлял за собой право совершать смертный приговор. Если бы Иисус сказал, да, побить ее камнями, так написано в законе, он стал бы нарушителем римского закона. Если бы он сказал, оставьте ее, помилуйте ее, он был бы нарушителем закона Моисея, израильского закона. В трудном положении оказался Иисус. Это понимали ученики, и они с тревогой за ним наблюдали. О чем же в это время думает сам Иисус? У меня нет сомнения, что он искал путь спасения. Искал путь, которым можно было бы эту несчастную женщину, которую, откровенно говоря, просто использовали для того, чтобы подловить его. Он искал путь, как же ее избавить от той страшной участи, которую для нее готовили. Всех этих ему было ее жалко. Ему было жалко этих людей, которые собрались вокруг нее. Большинство из них не волновал вопрос справедливости. Не волновал даже закон Божий. Он понимал, глядя вот на всех этих людей, он, Сын Божий, Пророк Божий, он видел. Вот она, грешница, идет к погибели. Ее ожидает Божий суд. Но ведь и всех, кто стоит здесь рядом, кого на самом деле в действительности не

интересует закон Божий, ведь их тоже ждет погибель, ведь их тоже ждет Божий суд. Как быть? Человек вряд ли смог бы найти достойный выход из этой ситуации. Но его находит Иисус. Он читал мысли людей. Он знал, что находится в сердцах самих людей, чего они хотят на самом деле. И вот Иисус наклоняется к земле и начинает на ней что-то чертить пальцем. В это время собравшиеся вокруг этой женщины окружают Иисуса и начинают шумно требовать от Него ответа. «Ответь же нам на вопрос, который мы тебе задали. Что же делать с этой женщиной?» А Он им ничего не говорит. А Он продолжает что-то своим пальцем чертить прямо на земле, прямо в пыли. Выводит слово, букву за буквой, слово за словом. И вот что удивительно. От того, что там люди читают, заглядывая через плечо, сбоку, спереди, у них начинает просыпаться совесть. Оказывается, Иисус писал на земле 10 Божьих заповедей. Он писал на земле отрывки Божьего закона. Когда-то давным-давно Он сам и дал этот закон Израилю. Когда-то давным-давно Он протянул свой палец и коснулся камня. И камень под Его перстом растаял, как воск. И Он на камне начертил 10 заповедей Божьего закона. Да, это был Он. Парадоксально, что именно в нарушении закона Его и обвиняли собравшиеся тогда люди. А ведь Он и был законодателем Израиля. Он был автором этого закона. И вот, начертив достаточно, видя, что люди со смущением смотрят на то, что он написал, читают выдержки из Божьего закона, читают заповеди, и видя, что на их лицах отражается мысль, отражается просыпающаяся совесть, он встает и в этот план забивает, как говорят, последний гвоздь. Кто из вас без греха, пусть первый и бросит в нее камень. И камни полетели. Но знаете куда? На землю. Туда, откуда люди их и взяли. Побуждаемые совестью и обличаемые сильным действием Божьего Духа, потому что вот вся эта история, ну, точно не могла бы произойти просто, если бы естественным образом совесть говорила бы к сердцам этих людей, но побуждаемые Духом Божьим они начинают бросать камни и расходиться. Женщина, а где все твои обвинители? Женщина, где все те, кто хотели тебя предать суду? Никого нет, ответила она. Хорошо, тогда и я тебя не обвиняю. Ты свободна, ответил Иисус. Как много людей хотели бы, чтобы Иисус больше ничего не говорил. Как многие хотели бы, чтобы вот на этом месте Иисус и остановился. Получил прощение, Бог тебя простил. И ты свободен, и дальше можешь делать все, что хочешь, и дальше ты, да хоть волен вернуться к тому же, за что тебя Бог простил. Многим такое Евангелие понравилось бы, очень понравилось. Но Иисус в конце добавляет, «Я тебя не осуждаю, — говорит Он, — иди, ты свободна. Но смотри, больше не греши». Вот тут опять я вижу полноту Евангелия. Полноту Евангелия, и вот в чем мудрость, мудрость Евангелия. Как многие люди обвиняют христиан сегодня в том, что христиане, ну, это такие люди, которые могут даже за жизнью, за своей не следить. Ну, а зачем? Бог-то тебя все равно простит.

Не таково учение о прощении в Евангелии. Да, Бог предлагает прощение, Он его дает. Но каждому, кто слышит этот голос Божий, говорящий: «Я тебя не осуждаю, я снимаю с тебя вину твою», Бог говорит и еще нечто: «Иди и больше не греши». Иисус предлагает прощение. Он имеет власть его дать. И вот мы молимся, просим, чтобы с нас была снята вина, чтобы Бог нас простил, и мы должны твердо верить в то, что услышаны. Твердо верить, что ради Иисуса Христа, вот этого милостивого избавителя, этой женщины из истории, нам прощается. Но мы должны помнить и последние слова Иисуса из этой истории. «Я тебя простил, но иди и больше не возвращайся к тому, за что ты прощен».

Иисус Христос сказал своим ученикам: «Но всем вам, слушающим меня, говорю, любите врагов ваших, делайте добро тем, кто ненавидит вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за тех, кто оскорбляет вас. Если ударит тебя кто-нибудь по одной щеке, подставь ему и другую, и кто снимает с тебя верхнюю одежду, тому не препятствуй взять и рубашку. Каждому просящему у тебя давай. Если кто возьмет у тебя что-то, не требуй этого назад. Поступайте с другими людьми так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. Если вы любите только тех, кто любит вас, то какую благодарность ожидаете за это? И самые последние люди любят тех, кто их любит. Если делаете добро только тем, кто вам делает добро, то какую благодарность ожидаете за это? И самые последние люди так поступают. И если вы даете взаймы лишь тем, от кого надеетесь получить то же самое назад, то какую благодарность ожидаете за это? И самые последние люди дают взаймы друг другу, надеясь получить назад столько же. Но вы любите своих врагов. Делайте добро и взаймы давайте, ничего не ожидая получить обратно. И велика будет награда ваша. Вы будете детьми Всевышнего, потому что Он сам добр к неблагодарным и злым. Будьте милосердны, как милосерден ваш Отец.

заговоры, проклятия, порча, согласно Священному Писанию, реальное явление. Они практиковались с древних времен. Есть ли защита от них? Стоит ли для этого идти к ведьмам и гадалкам? Порча – народное название последствий той или иной формы колдовства, негативно отражающихся на индивидуальном душевно-физиологическом состоянии человека или на его судьбе. Порча подразумевает колдовство, а колдовство – часть языческой религиозной практики. В его основе лежит общение с врагами человеческой души, падшими духами. Разновидность колдовства – это также привороты и заговоры. Между приворотом и заговором не всегда прослеживается четко определяемая разница. В ряде случаев названные термины могут употребляться в качестве синонимов. С другой стороны, заговор может использоваться для оказания на человека воздействия совершенно иного характера, например, избавления его от болезней.

слово один раз встречается в Библии. Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. В книге Исаия, 8 глава. Есть пример порчи в Библии, в книге Иова. Иов был порядочный человек, и даже Господь оценил его как непорочного и удаляющегося от зла. Он верил в Бога, и Бог благословлял его во всем. И это заметил сатана. Иов был достаточно богатым человеком. У него были и сотни верблюдов, и множество скота. Практически уровень современного миллиардера с парком из Мерседесов и Бентли. У него была семья и 10 детей. Он был уважаем в обществе и даже выступал судьей в гражданских делах. И однажды сатана пришел к Богу и сказал, что обошел землю и хвастался, что владеет всей землей. И тогда Господь спросил его, а знает ли он непорочного человека по имени Иов? Сатана, конечно же, знал Иова, но высказал предположение, что Иов богобоязнен из-за благословений, которые дает ему Бог, то есть назвал Бога взяточником. И Господь разрешает сатане испытать Иова. Он убрал свою защиту от Иова, чтобы Иов мог быть испытан. За один день Иов лишился всего имущества. Произошли стихийные бедствия, пожар, и грабители угнали стада. И все его дети погибли в один день, и обрушился его дом. Это можно назвать порчей, так как это действие злых сил против человека. Какие методы использовал сатана, мы не знаем, но знаем, какой был разрушительный результат его действий на жизнь Иова. Но Иов не согрешил и не стал винить Бога в своих несчастьях. И Господь спросил у сатаны, убедился ли он, что Иов по-настоящему любит Бога и не за благословение. Сатана ответил, что если коснуться его плоти, то он точно отречется от своей веры в Бога. Господь разрешает и здесь сатане коснуться плоти Иова, но запретил ему лишать его жизни. Иов заболевает в один день проказой, лепра, с макушки до пят. Смотреть на него было ужасающим зрелищем. Даже его друзья не узнавали в нем того человека, перед которым они раньше преклонялись. Иов и здесь не согрешил, хотя его жена подстрекала его сделать это. После этих испытаний Иов помолился Богу и поблагодарил его. И Господь вознаградил Иова. И у него было в два раза больше богатства, чем прежде, и появилась новая семья. И 10 детей, и жил он 140 лет. Это история о том, что только молитва к Богу помогла Иову, и Бог ответил на его молитву. Иов не пользовался амулетами, оберегами, не обращался к гадалкам за защитой. Заговоры также не спасают от порчи. Заговоры – это форма вербальной народной магии в восточнославянском фольклоре и мифологии. В заговорах используются заклинания, чтобы зачаровывать предметы или людей. Здесь небольшое различие по смыслу. Можно увидеть в таких конструкциях, как заговоры и наговоры на воду, чтобы сделать ее целебной. Практика заговоров возникла из языческих молитв и заклинаний, и поэтому изначально была основана на вере в силу человеческого слова. Отсюда вытекает важность точного произношения слов, произносимых шепотом или нараспев, а также точного соблюдения связанных с ними обрядов. Надо отметить, что заговоры – это не молитва. Ради выживания заговоры даже начали имитировать христианство. Магическая формула, например, «Остановись кровь все еще в ране, как вода Иисус в Иордане». Это пример основанного на словах из Писания заговора. Он засвидетельствован в таких странах, как Беларусь, Украина, часто встречается на юге и западе России. Не будем обольщаться. Заговор от молитвы отличается фокусом внимания на слове человеческом вместо слова Божьего. На воле человеческой вместо воли Божьей. Молитва – это просьба на основании слова Божьего, а заговор – это попытка управлять природой, Богом и людьми. Не могут также и амулеты спасти нас от порчи. Что же такое амулет? Амулет

амулет или оберег, которому приписывается сила и которому человек обращается за помощью, бессильны без Бога что-либо изменить. Но как только человек возложил на них свою надежду и носит их в качестве оберега, они начинают действовать против человека. Атеистический словарь дает определение амулету. Амулет — это предмет, которому приписываются магические возможности, который якобы должен принести счастье и уберечь от зла. Уже в первобытном обществе люди увешивали себя остатками убитой ими добычи, зубами и когтями, которые якобы должны были дать их носителю силу животного. Амулеты находят применение в нетрадиционной медицине в качестве защиты беременных против сглаза и в качестве любовных чар. В амулете действует анимистское представление, будто бы на человека влияют магические силы, противодействовать которым он может амулетом. Мастера делают обереги, обматывая их шелковую нитью и пишут на них бесовские имена. Так называют и тех, кто носит их на шее или на руке, чтобы защитить себя от всяких бед. К ним можно отнести и тех, кто вводит медведей, обмотав их с ног до головы крашенными веревками. Потом стригут зверя и шерсть, плетенную в веревке, режут на кусочки и раздают людям, как обереги от болезней из глаза. Некоторые плюют себе за пазуху, чтобы защититься от порчи из глаза. Что говорит Господь об амулетах? В Иезекииле в 13 главе сказано: «И скажи, так говорит Господь Бог, горе, сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? Посему так говорит Господь Бог: вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам». Но как же защититься от порчи или колдовства? Все амулеты и обереги принадлежат дьяволу. В Писании Господь называет такие предметы идолами. В Псалме 95, например: «Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь Бог ваш». Господь советует, чтобы мы не давали места дьяволу для того, чтобы защититься от разной порчи. В послании к Ефесянам 4 главе написано: «И не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Что же значит не давать места дьяволу в понимании известных личностей? Амвросиаст, который жил в IV веке, написал следующее: «Разгневанная душа неизбежно помышляет о злом, чего и желает дьявол, который находит расположенный ко злу разум и поселяется в нем, обманывая человека, созданного для жизни». Феофилакт Болгарский, который жил в XI веке, написал: «Враждовать друг с другом значит давать место дьяволу, ибо до тех пор, пока мы соединены и сплочены, он ничего не приносит своего, так как не находит места. Когда же заметит какой-нибудь раздор в нас, тогда, находя место, просовывает сначала голову, подобно змею, а потом забирается всем своим извивающимся телом». Гай Марий Викторин 3 века нашей эры пишет следующее: «Дьявол ничего не сможет против нас, если только мы сами не дадим ему места. И так обстоит дело во всех наших поступках. Мы господствуем по своей воле и обретаем заслуги от добрых дел, а кары от дурных, ибо нашим порокам дается место дьяволу». Господь и есть наш оберег, как и в истории Иова. Бог охраняет тех, кто уповает на Него. Написано в притчах во 2 главе: «Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих». В Псалме 96 написано: «Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их». В Псалме 30:
«Любите Господа, все праведные Его. Господь

0: хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком». В Псалме 144 Господь подтверждает: «Господь хранит всех любящих Его, а всех нечестивых истребит». Известные богословы были уверены в Божьей защите и объясняли, почему действует колдовство. Преподобный Паисий Святогорец пишет: «Раз колдовство подействовало, значит, человек дал дьяволу право над собой». То есть он дал дьяволу какой-то серьезный повод и потом не упорядочил себя с помощью покаяния и исповеди. Если человек исповедуется, то порча, даже если ее подгребают под него лопатой, не причиняет ему вреда. Это происходит потому, что когда человек исповедуется и имеет чистое сердце, колдуны не могут сработаться с дьяволом, чтобы этому человеку повредить. Святой Иоанн Златоуст писал: «Распутные женщины, стараясь друг перед другом отклонить человека от сожительницы, соединенной с ним браком, и вполне подчинить его своей любви, прибегали к волшебствам, составляли чары и употребляли много обаяний. Потом, подвергнув его таким образом тяжкой болезни, предав тлению и продолжительному гниению, и навлекшие на него тысячи зол, лишали настоящей жизни. Если ты, человек, не страшишься гиены, то побойся их обаяний. Когда ты через такое распутство сделаешься чуждым божественного содействия и лишишь себя вышней помощи, тогда блудница, смело взяв тебя и призвав своих бесов, составив чары и устроив козни, весьма легко повредит твоему спасению и выставит тебя на позор и посмеяние всем жителям города, так что они даже не пожалеют о твоем злополучии». Порча носит сверхъестественный характер. И нет разницы между гадалкой, которая насылает порчу, и гадалкой, которая избавляет от нее, поскольку все они используют один и тот же источник – языческий или бесовский. В молитве мы, наоборот, доверяем себя и свои проблемы в руки Бога и полагаемся на Его избавление и исцеление. Бог отвечает на нашу молитву, хранит и защищает нас, потому что Он обещал это сделать для нас.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
1: В каких случаях милосердие не является добродетелью? И как отличить ситуации, когда нужно проявить доброту, сострадание, милосердие к человеку, от тех, когда для этого человека не нужно ничего делать?
2: Скорее всего, критерии в следующем: любить человека и ненавидеть грех. Вот в этом критерии. Уметь отделить человека от его поступка. И помнить о том, что на тебе лежит ответственность за то, как развивается твой ребенок, и за то, как развиваются твои отношения, вплоть до отношений с начальником. Потому что мы часто убегаем от, избегаем острых углов. Очень многие люди живут, избегая острых углов. И таким образом потакают развитию всякой безнравственности, неправильного поведения, давления над другим. Вот, например, вы...

0: находитесь в каком-то кабинете, где вы, у вас проходит совещание. Я часто наблюдаю, когда есть люди, которые, ну, например, считают, что они имеют право перебить другого, просто подняв тональность своего голоса, увеличив силу, так сказать, голоса. И вы знаете, это не от большого ума и не от... Почему? Вот и я часто был в ситуации, когда человек, обладающий властью, просто тебя хочет заткнуть на каком-то там слове, перебив тебя и не дав тебе договорить того или иного. Вот как я должен поступить в этой ситуации? Должен бы ли проглотить, промолчать, или я все-таки должен сказать: «Извините, Иван Иванович или там Сидор Петрович, дайте мне договорить». Вы знаете, вот об этом я привык договариваться. Я говорю: знаете, а я не привык работать в такой ситуации, где человек просто потому, что он владеет голосом более мощной силы, он должен меня перебивать. Дайте мне высказаться. Это же работает в твоей семье. Это работает везде. Когда ты понимаешь, что человек не прав, ты должен... не проявлять такого псевдомилосердия, но ради мира, ради того, чтобы ничего не случилось, ты должен, как бы, ты должен молчать, утереться и ничего не говорить. Тем более на нас лежит ответственность перед Богом. Господь говорит: не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Вот. И, конечно, вы скажете: а я потеряю работу. Да, действительно, говорят: вчера искал справедливости, завтра ищу работу. Такое тоже бывает. Здесь надо иметь мудрость. Иметь мудрость, не плевать в колодец. Но когда мы говорим о милосердии, мы здесь говорим больше, и тем более о роковом милосердии. Мы говорим больше не об отношениях типа начальник-подчиненный, а мы говорим о вещах, которые ведут человека в ад или рай, о вещах, которые в нем надо изменить для того, чтобы не идти на поводу. Например, человек, девушка увлеклась чужим мужем, так сказать, увлеклась, разрушает семью. Как вы будете к ней относиться, если она ваша подруга? Найдете ли вы себе силу воли сказать: это тебя погубит? Ты грешишь, ты не имеешь права это делать. Вот в этом смысле милосердие типа: да ты ни в чем не виновен, продолжай в таком же духе, меня еще убивают такие пожелания. Будь таким, как ты есть. Да я не хочу быть таким, как я есть. Я хочу быть лучше. Зачем мне такое пожелание? Вот. Мне лучше пожелание: меняйся к лучшему. Вот это будет правильное пожелание. Поэтому... надо помнить, что не любое милосердие благоугодно Богу. Есть милосердие роковое, которое уничтожает и вас, как человека активного, делает пассивного, такого ни к чему не пригодного, и уничтожает судьбы людей, которые рядом с вами, которых в той или иной степени Господь дал, ну, на ваше попечительство, покровительство и так далее.
1: Анатолий Дмитриевич, благодарю вас за ответ. Спасибо большое.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Вы наши дорогие и любимые гости. И сегодня мы вас знакомим с Олегом Габрусевичем. Он приехал к нам из Беларуси и привез с собой очень интересный цикл лекций, проповедей. Олег, расскажите, пожалуйста, немножко о том, что же наши зрители узнают.
1: Добрый день. Значит, программа, я думаю, конечно, будет интересна. Она будет посвящена древним рукописям, Священному Писанию. Несмотря на то, что звучит так древнее, да, казалось бы, что там в древних, только история. Но несмотря на то, что они древние, эта книга, Священное Писание, она имеет огромную актуальность и сегодня. Потому еще будет тема вот в этом большом контексте называться «Небесная драма в земных одеждах».

0: Речь пойдет о том, что ну вот сегодня, наверное, обычный среднестатистический человек, он каждый, наверное, задается вопросом, что много происходит каких-то различных процессов, да, каких-то проблем, конфликтов, войн, и не всегда на все вопросы есть ответы. Угу. Вот мы постараемся на основании Священного Писания, по крайней мере, попытаться ответить на вопросы. Мы будем говорить о вот конфликте, который в свое время произошел на небесах. И как отражается этот конфликт в нашей земной жизни, вот в прошлом, в настоящем, и что ожидает, наверное, будущее. Как вот поможем, наверное, вот, как знаете, уроки, может быть, истории, может быть, географии в школе, когда используются контурные карты, и есть только общий какой-то вид, да, есть какие-то, может быть, границы, но нет вот тех каких-то вкраплений, начинок, связанных вот там с городами, с историей, обозначением, топонимики и так далее. И вот мы будем говорить о общих каких-то чертах, но мы постараемся вот увидеть, может быть, эти детали. И насколько это важно вообще сегодня человеку, актуально ли это, вот этот конфликт небесный в нашей жизни, как говорится, за невидимыми делами людей чаще всего стоят невидимые дела вот ангелов, добрых либо падших. И вот мы будем говорить об этом.
1: Очень интересно. Олег священнослужитель, он историк, и вот такие интересные темы будут подниматься в цикле «Тайны древних рукописей».
0: Да.
1: Олег, вот я вас слушаю, так интересно, так все сложно, так все профессионально, и я думаю, что вы, наверное, потомственный богослов, потомственный историк, потомственный ученый. Вот такое вы производите впечатление?
0: Нет, я не потомственный ни богослов, не потомственный ни историк, и не потомственный исследователь. В то же время и не надо таковым быть, на мой взгляд. Чтобы быть потомственным, не нужно заканчивать, может быть, какое-то высшее учебное заведение. А Священное Писание все же открыто для человека на том уровне, насколько все же ему ну, достойно понять. Взять даже литературу классиков, может быть, зарубежную, отечественную, ведь... Есть и литературные жанры, которые вот, ну, используют аллегорию, да, иносказание. Но читатель, вчитываясь, он все равно понимает, сопоставляет, анализирует, да, проводит какие-то аналогии. Поэтому, я думаю, Священное Писание, она не настолько зашифрованная книга, такая уж очень тайная, чтобы было бы непонятно. Но в то же время, да, вот интерес к Священному Писанию, он у меня возник. Вот где-то, ну, лет, может быть, 17 назад, когда в жизни очень много изменилось.
1: Сколько вам лет было тогда?
0: Так, мне было тогда, вот когда вообще у меня вот переоценка, да, произошла в жизни, да. Вот ценностей моих, да, мировоззренческих. Мне уже было 25 лет. Но до 25 лет вот... Ну, движение так вот в жизни, ну, конечно, оно было. Я бы, может быть, не сказал, что я так осознанно шел к Богу, да, осмысленно, потому что есть люди, которые могут рассказать о себе, что в жизни в какой-то момент они ощутили, что что-то не так происходит, да. Угу. Было ли уже когда-то у них Священное Писание в семье, либо где-то они приобрели, либо где-то ставили цель приобрести эту книгу. Угу. И из рассказов этих людей видно, как они готовы вот шаг за шагом вот шли к тому, чтобы найти Бога. Угу. У меня бы, может быть, мне кажется, даже и в большинстве своем, как у меня, так и у других людей, скорее всего, путь Бога к человеку.
1: Угу. Потому что, человека от Бога?
0: Вот наша природа такая, что не совсем, может быть, как-то согласуется в том, чтобы вот жизнь... Ну, доверить Богу, да, чтобы она как-то была в гармонии с Создателем. Mm-hmm. Скорее всего, вот наша природа, она желает своего, своих каких-то интересов, увлечений, и не всегда она согласуется, наверное, с волей Божией. Mm-hmm. Но вот какие-то моменты уже, вновь по прошествии, да, какого-то определенного времени, когда анализируешь эту жизнь, вдумываешься в нее, понимаешь, что ведь Бог в жизни человека, ну и в частности моей, он всегда, он постоянно, потому что вот обозначились какие-то вот такие вот маркеры, да, вот в своей жизни, которые, они яркие, они запоминающие, и по сей день я их помню, и помню так, как вот, ну, Господь вот

0: своей жизни он готов был открыть что-то важное, ценное, которое на это нужно было обратить внимание. Угу. Вот, начиная с детства, там, юношества, угу. Вот, уже, может, зрелой жизни. Там.
1: Давайте немножко как раз вот о детстве, о юношестве поговорим. Какие вехи, какие маркеры, ну, вот, на вашем пути, может быть, вот,

0: какие-то моменты обозначим?
1: Ну, видите, может быть, какой-то вот такой еще незрелый возраст, там, детский, юношеский, он только вот какие-то впечатления, которые они остаются в жизни, да? И не всегда их можно ценить и понять, и разобраться вот в этих впечатлениях, почему так. Угу. Уже произойдя какое-то время в жизни, пройдя какой-то путь, потом возвращаясь к этим эпизодам жизненным, угу, и понимая, что вот в твоей жизни, да, Бог участвовал. Вот уже он на том уровне, вот насколько там я мог понимать, Господь говорил. Почему я говорю, что Господь к человеку, и, наверное, чаще всего, примеров таких немало в Священном Писании. Самый, может быть, классический пример – это согрешение Адама и Евы. Вы же помните, что не Адам с Евой ищут Господа, да, а Господь, где ты? Он идет навстречу, да. Он предлагает ему опять взаимоотношения и наладить вновь эти правильные отношения. Такие, наверное, в жизни, если вот человек, наверное, подумает, вспомнит свой путь, а может, еще кто-то в раздумье, то он, наверное, заметит вот эти вот направления Бога к человеку. Хотя не всегда так.
0: Ну вот давайте об этом поговорим. Как Бог вас искал? Как Он за вами шел?
1: Вообще вот с детства помню, я не знаю, мои друзья, одноклассники, мы настолько, помню, были такие под впечатлением, воображением, не знаю, может, очередного какого-то фантастического фильма, но еще и внутреннее все же вот было чувство, да, что мы не одиноки вот в этой вселенной, ну, на Земле, по крайней мере. Вглядываясь в космос, окружающий мир, растительный мир, да, ну, не может быть, чтобы вот кого-то в этой еще жизни не присутствовало, ну, я имею в виду неземной цивилизации. И, конечно, я сейчас с усмешкой вспоминаю, но вот одноклассники, мои друзья, мы даже вот под этим воображением ходили и пытались найти этих инопланетян. Мы всматривались в небо. Конечно, вот опять же, под этим воображением кто-то мог заметить какое-то там мерцание и говорит, вот я заметил, вот там приземлилось. И мы мчались куда-то в какое-то поле и, в общем, так усиленно пытались что-то найти, какой-то предмет, да, неземной цивилизации. Ну, вот так вот было. Вот. А уже там где-то в средних классах, я помню такой момент, тоже под впечатлением, может быть, вот теории эволюции, там, вот, урока биологии. Вот эта длительность периода земной жизни, миллионы лет, хотя сомневался как-то, ну как так, что там, чего там, тем более человек от обезьяны, не мог я об этом, конечно, разобраться, еще до конца понимать. А в городе у себя речка такая широкая, я стою посередине моста и вглядываюсь в эту речку. Лето, даже не лето, но вот весна, наверное, было тепло, но школа еще, вот, были занятия. Она вот бурая, да, она какая-то мутная. Вот. Я бы не сказал, чтобы она такая очень привлекательная, да, где-то даже и пугающая, такая огромная такая вот. Сотни метров от меня впереди завод, трубы, дым. И я ощущаю вот внутреннее свое состояние, что мне очень как-то горестно и тоскливо. Потому что вот я родился в это время, где вот кругом, наверное, вот эти заводы, дым и бурая река. И я не вижу то, что, может быть, говорили нам в школе, когда-то было все там красиво, девственно, да, не тронуто человеческой рукой, кристально чистые речки, все вот кристально чисто, это природа, благоухающая, там красота, красоту свою имеющая. Я бы не сказал, что и она потеряла сегодня вот эту красоту, но мне тоскливо было. И вот ощущение вот по-настоящей какой-то родины, вот что-то я увидел, что что-то в этой жизни как-то потеряно, искажено, что-то не соответствует. Я не мог дать опять оценку, я не понимал, что. Я вот так ушел вот с этой тоской, думаю, ну что ж, родился так, значит, больше не суждено чего-то увидеть. Я понимаю, что тогда уже даже этот детский, вот такие впечатления, маленькие какие-то свои наблюдения, Господь уже тогда показывал, что есть что-то лучшее, есть то, что человеку предназначено. И вот в сердце человека уже что-то вот есть, то его состояние, да, то место, где вот оно должно находить отклик для своего Создателя, да, для своего там вот Искупителя. Это уже потом моя такая оценка. Ну и, наверное, бабушка, она вот в большей степени, наверное, повлияла. Ее религиозная жизнь, она была верующий человек. Вот. Конечно, я родился, но в советскую эпоху. Родители, я бы не сказал, что они там были атеисты, то тоже они были верующие, но, по крайней мере, может быть, так формально, да, по крайней мере, праздники какие-то мы вместе там семейные отмечали. А бабушка, да, она была такая набожная, посещение церкви, вот, все праздники, соблюдение, все вот как положено, да, канонически,

0: ходила, молилась. И, конечно, за нас молилась она. У меня еще два брата старших. Вот, конечно, я думаю, что большую роль сыграла в нашей жизни, в моей жизни. Угу. И когда я уже затем анализировал и понимал, что, видимо, даже ее молитвы, вот, может, спустя какое-то время в моей жизни они вот произошли такие изменения. Только благодаря бабушкам, бабушке, потому что я задавался вопросом, ну, а кто я такой, что вот я лучше, чем другие? Как-то вот Господь обратил на меня внимание. Нет, не лучше. Я думаю, каждый человек, он для Бога открыт. И зависит от человека, насколько он вообще откроется и готов откликнуться на это приглашение. Однозначно у каждого человека вот должно что-то прозвучать, должно что-то увидеть, какие-то обстоятельства. Ребенок, взрослый, зрелый, подросток, у любого человека это происходит. Все зависит от того, как он это оценит и отреагирует на это.
1: Угу.
0: И вот это заметить, почувствовать, это, конечно, для человека благословение, угу, когда он это все увидит.
1: Давайте вот поделимся тем, как вы это почувствовали, заметили. Просто у каждого это, наверное, как-то по-своему, как-то особенно. Немножко вот расскажите о каких-то, может быть, событиях вашего жизненного пути, которые к этому привели, которые открыли вас для Бога.
0: Ну вот, наверное, изменения, которые уже больше стали происходить в моей жизни, конечно, когда я уже подрастал, да, уже такой юношеский возраст, не ребенок, но и не взрослый. Очень важна вот перемена, вот, наверное, общественно-политической жизни. Я учился в то время в Гродно, в ПТУ, и вот с 90 по 93 год, в 91 году уже развалился Советский Союз, да, и вот на фоне вот этих демократических преобразований, ведь вы помните это время, когда религиозная свобода, демократические свободы, да, появление каких-то политических партий, регистрации и легальная деятельность церкви различных направлений. В домах культуры, в каких-то общественных местах появляются какие-то группы, встречи по изучению Священного Писания, там какие-то программы по изучению Библии. И вот время, которое там я находился, вот учился в ПТУ, я, может быть, скажу даже, что не совсем сознательно это все было. Я не скажу, что вот я весь такой был поглощен в образовании, в учебу. Более мне такая жизнь была, как это сказать, мягко, свободолюбивая, да, такая, даже не то, что свободолюбивая, а такая, может быть, даже такая вседозволенная. Mm-hmm. Я не был хулиганом, каким-то бандитом, преступником, но молодежь, такая субкультура неформальная, да, музыка, какие-то концерты, встречи, друзья, пиво. Вот так вот мы проводили время, так мы проводили время. Но в то же время, вот под влиянием вот этих преобразований уже таких политических, конечно, я стал замечать какие-то плакатики, там, какие-то афишки, какие-то приглашения. Люди встречались на пути там, с религиозной какой-то литературы, предлагали. И мое первое впечатление было то, что кроме, может быть, вот присутствия там священников, да, встречались люди, которые, ну, они вот не в священнической одежде, да, а просто опрятно одеты, там, в рубашке, там, в галстук, парни, девушки, молодые люди. И я удивлялся, думаю, вот как так может быть?
1: Откуда они такие взялись?
0: Да, мне казалось, что вот есть категория людей верующих, это священники, вот. А как-то вот в светской жизни это не принято. И вот меня это удивляло, конечно же. Я прислушивался, брал литературу, иногда задумывался, конечно, что-то читал. И вот в это время, конечно, происходили какие-то такие мои изменения. Я стал как-то переосмысливать, может быть, немножечко думать. Парень, помню, со мной, когда я учился, вместе мы работали на практике, да. Он, наверное, посещал какую-то одну из христианских церквей. Я ее тогда и не знал. Но вот он впервые, который мне как-то, по крайней мере, более-менее какие-то контуры обозначил борьбы между Богом и сатаной. Mm. Тогда я стал представлять, что, ах, оказывается, вот так вот еще есть. Есть какой-то враг Бога, Христа, который вот влияет на человека.
1: А вы считаете, что это универсальная истина, что есть враг Бога и что между Богом и сатаной идет постоянный конфликт? Это просто для какой-то церкви? Это учение какой-то церкви или каких-то нескольких церквей?

0: принципе, или это то, что на самом деле происходит в мире?
1: Нет, это, наверное, универсальное, может быть, с какими-то отличительными немножко комментариями, но в то же время христианская церковь говорит об этом конфликте, что некогда одно из существ там, небесных, да, вот, занимаем даже высокое положение, тайна греха, вот этого возмущения на небесах, но, по крайней мере, оно зародилось там. И этот конфликт произошел там. Исходя из Священного Писания, мы уже будем отдельно потом говорить, он продолжался, и местом этого продолжения конфликта стала, вот, к сожалению, Земля. Поэтому, да, это...
0: А где происходит этот конфликт? Вот мы с вами сейчас здесь сидим, ну и все тут хорошо, прекрасно,
1: да, конечно,
0: никакого
1: казалось.
0: Конфликта мы не ощущаем. И мы ведь на Земле находимся. А где же на Земле проходит этот конфликт вот именно между Богом и Сатаной?
1: Ну, если мы говорим глобально, если мы, вот, по крайней мере, новости мы видим, слышим, да, каждый день новости передают, ну, масса различных таких сложностей, конфликтов, военных действий. Вот сейчас даже по статистике вспомню. Социологи, да, анализируя вот жизнь на планете Земля, мирную и военную, говорят, что за последних 3600 лет на планете Земля мирных лет было только 292 года. Все остальное — война и конфликт. То есть это первое, видимо, что у нас не в порядке все на этой планете. Да? Самое, может быть, простое, бытовое: человек раздражается, человек грубит в семье. Может,
0: то есть
1: он
0: не,
1: того и не хотел, не то,
0: что где-то
1: этого.
0: Война, а то, что и человек сам в себе тоже разделен, в нем тоже происходит борьба?
1: Конечно, здесь мы бы даже бы сказали, ну, как-то можно так вот сказать, человеческое сердце, его разум, потому что немало говорится о Священном Писании, как, ну, к примеру, «Более хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». И известное выражение...
0: Извините, еще раз перебью. «Храни сердце твое». То есть от человека зависит, сохранит ли он свое сердце, чтобы в нем, ну, не преобладали злые силы?
1: Конечно. Решение человека, да, его поступки, его действия, это в большей степени то, что происходит, может быть, он даже и не предполагает о влиянии каких-то, ну вот, сил в жизни человека. Выражение известное, там, посеял мысль, пожнешь поступок, да? Посеял поступок, пожнешь там, привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. То есть всегда же присутствует какая-то причинно-следственная связь. Да? То есть человек просыпается, у него посещение какая-то мысль. То есть либо на добрые поступки, либо понятие, ну, какой-то там порядочности, честности, своей вовлеченности, заботы, семья, так далее, круг своих каких-то обязанностей, интересов. Либо человек, который сразу же ориентирует на какой-то поступок, ну, дурной, бы сказали, да. Вот, поэтому вот из-за невидимой этими делами, и человек иногда вот эти, вернее, за видимыми делами человека, невидимые дела вот этих ангелов, которые проявляются, и мы вовлечены в этот конфликт.
0: То есть, ангелов злых?
1: И ангелов злых, и, конечно же, покровительству человеку, и добрые ангелы, которые человека готовы берегать, охранять. Каждый, наверное, человек в своей жизни может рассказать случай: ой, мне повезло, вот подскользнулся и не упал. Или, а если упал, то как-то удачно бывает. Масса, наверное, примеров в жизни человека, который, вопреки, вот, казалось бы, должно произойти то и то, и то, а получилось обратно. И есть обратные примеры. И, конечно же, и примеры, которые вот что-то произошло, и иногда и сложно дать оценку. Вот.
0: Дорогие друзья, у нас в гостях Олег Габрусевич, гость из Беларуси. Пожалуйста, пишите нам, звоните, задавайте ваши вопросы. Мы их с удовольствием Олегу передадим. Олег, давайте продолжим. Вот какие вехи на вашем пути жизненном, которые вы помните, которые вы, может быть, потом вот обнаружили, когда анализировали, когда Господь за вами шел, когда Господь открывался вам, пока, наконец, к себе не привлек?
1: Вот я помню еще такой, для меня, по крайней мере, был яркий пример, когда вот нас, учащихся, нам предложили пойти посетить выставку одного из художников. Оказалось, что он все время был диссидентом, да, где-то вот в подполье, и, ну, соответственно, как вот произошли эти все преобразования.

0: демократический, вот он мог свободно представлять свои картины. Одна из картин — Христос был распят, да, а я не понимал, то есть вот, там 16 лет, а я еще таких вещей не понимал. Мы экскурсовода спрашиваем, а могли бы вы нам объяснить вот, вот смысл вот этой трагедии распятия Христа? А пыталась она нам сказать, но я не, ну вот она, наверное, все же не могла сама объяснить, потому что, может быть, тоже не владела вот, вот этим понятием, вот что произошло на там кресте, и не объяснила. И вот с этим вопросом я все равно как-то остался, думаю, как, за что, вот, по крайней мере, вот те фрагменты каких-то вот таких отголосков, которые вот я слышал, что распяли Христа, ну, праздники и так далее, Рождество, все равно же мы в этой культуре крестьянской живем. Но объяснения я не мог вот этого, вот почему, да? То есть, если, может
1: быть... Но это была еще одна маленькая веха, когда Господь вот тук-тук-тук.
0: Конечно, может быть, я... Потом уже вот этот был парень, с которым мы работали, он мне уже немножечко объяснял, да? То есть, это еще до этого было. Вот. И... Я дома взял вот Евангелие, помню. Родители где-то на рынке купили уже. Это можно было купить свободно, пожалуйста. Думаю, почитаю. Вот почитаю. Помню, вечерами я вот курил сигарету и читал Евангелие. Да. Ну, по крайней мере, у меня было впечатление, что уже
1: вот
0: я что-то знаю.
1: Вы это подчеркнули. То есть теперь, конечно, когда вы уже священнослужитель, вы понимаете, что это, ну, нельзя так. Но... Например, если человек курит сигарету и читает Евангелие, то он отгоняет Бога этим от себя? Бог, который чистый, который святой, он уже, наверное, не хочет быть таким человеком? Ну, так, по крайней мере, очень многие люди считают.
0: Нет, понятно, конечно же, такие атрибуты, как, например, чтение Священного Писания с бокалом пива, там, с зажженной сигаретой, это не вписывается. Конечно же, человек, все же в Священном Писании написано, что он храм, да, святой. Поэтому храм, в котором живет, обитает Дух Святой. Угу. Поэтому, конечно же, человек должен хранить себя в своей чистоте, в физической, в здравии, в нравственном. Поэтому чтение Священного Писания, но, естественно, у человека должно вызывать благоговейное отношение. Но это мой такой был опыт, конечно. Опять же, возвращался к нему.
1: Но Бог мог быть с вами в том состоянии?
0: Я думаю, что в том состоянии, конечно.
1: Конечно,
0: был в том состоянии, то есть и в другом состоянии, потому что ведь сам Христос говорил, что не здоровый человек имеет нужду во враче, больной человек, поэтому и вся направленность Господа, вся его любовь, и все его действия, ну, к тому, чтобы вот обрести с этим человеком взаимоотношения, к нему прийти, достучаться как-то, чтобы он услышал этот голос. Поэтому я не сомневаюсь, конечно же. Но это не эталон для ваших зрителей.
1: Конечно.
0: Это, я не думаю, что так стоит.
1: Ну, просто то, что это не эталон, это всем понятно. Да. Другое дело, что это факт, это реальность, это такова наша жизнь. Просто человек, когда бы и в каком бы он состоянии ни пришел к Богу, или не стал читать Священное Писание, не стал его искать, он нужен Богу. То есть Бог от него не отвернется ни в каких обстоятельствах.
0: Конечно, конечно. Потом была армия, я из армии вернулся вновь. Ну, друзья, вот наши неформальные тусовки, как мы бы сказали, вот там в прошлом. Встречи, общения. И в городе у нас был, я помню, городок небольшой. И, ну, может, там 1020 населения. Может быть, лично не с каждым знаком, но визуально, конечно же, знаю, что это вот местный, это наш, там, да, к примеру, если где-то в другом месте встречаешься. Жил у нас священнослужитель, и опять у него вот отличался, может быть, от других священнослужителей, форма одежды, да, образ жизни. К тому же он жил у моего приятеля, снимал комнату. И этот приятель, который приходил, ну, там мы встречались, общались там в гости ко мне, рассказывал, он говорит, как странный человек, у меня там живет, Библию читает, там спортом там занимается, не курит, не пьет, там сало не ест, даже и на иностранном, на английском языке пытается там и читать Библию, и водой там еще он там что-то обливается, в библиотеке ходит. И, конечно, мы в городе его встречали, этого священнослужителя, молодой человек, интересный, вот, вызывал всегда какое-то уважение. Незнакомы были, но уважение он всегда вызывал. В библиотеке, может быть, мы вот как-то пересекались. И желание было всегда мне с ним познакомиться. Но вот как-то так и я и не познакомился. Уже потом, спустя, конечно, какое-то время прошло, я познакомился. Интересно, что вот мы со своими друзьями, да, вот в нашей вот такой-то жизни, вот в осеннее время, в зимнее время, иногда мы не знали, вот чем

0: бы нам заняться, да, там, куда бы нам пойти. И вот все какие-то мероприятия в городе, которые были бесплатными, мы их всегда посещали. Mm-hmm. Концерты какие-то, лекции. Ну, и тепло, и уютно, и, в общем, и время какое-то провождение. В библиотеке могли бы там пойти, хотя, может быть, ну, в своих каких-то интересах. И вот однажды, вот я даже сохранила, я покажу на память, я сохранил такой буклетик приглашения. Это был 1995 год. 1995 год, это, ну, стало таким для меня, конечно, важным моментом. Темы, которые вот я здесь почитал, там НЛО, оккультизм и пришествие Христа.
1: Как
0: печать
1: зверя,
0: число 666, да, например, тайная сила креста. Придет ли Христос опять? Вот. И знаете, что, ну, я думаю, неужели об этом вообще вот можно говорить? И все это предлагается, что Священное Писание это может ответить. Там как-то неземные цивилизации, там вот, например, одни ли мы в этом мире?
1: Как раз то, что вы в детстве искали.
0: Да, то, что в детстве, вот знаете, некий такой отголосок я почувствовал в этой программе, что вот надо пойти послушать, наверное. Я тут же там своим друзьям говорю, пойдем, к тому же осень, холодно, посидим, послушаем. Вот. И мы так друзьями ходили, слушали, и она в течение месяца эта программа проходила. Вот. И, конечно, вот мировоззренчески на меня очень многое повлияло. По крайней мере, то, что я услышал в этой программе, да, у меня как-то все стало на свои места. Понял, что планета Земля, окружающий космос — это дело рук Творца, Создателя. И не просто создатели, удалившегося куда-то далеко, не заинтересованного там вот в нашей планете и в жизни человека. Нет, любящего, заботливого, который вот пришел некогда, умер и пострадал, спас человека, который некогда вновь опять вернется и восстановит планету, которая была первоначально сотворена. И вот, вот эти какие-то звенья, вот эти какие-то, ну, такие вот понятия, они для меня стали, ну, очень важными. Хотя...
1: Вы поверили.
0: Да, я поверил, но менять образ жизни мне нет, мне не хотелось. Мне, в общем, привлекало то, что вот мы с друзьями встречаемся, дискотеки, в общем, пиво там можем позволить себе выпить и больше, чем там пиво. То есть, ну, бывало, в общем, всякое, не, может быть, я не буду так подробно об этом говорить, но, по крайней мере, не знаю, может быть, многие люди и молодые, и постарше, которые понимают, что в нашей, конечно, культуре иногда, к сожалению, так бывает. Но что интересное происходить стало в моей жизни, вот если говорить о пути Бога в моей жизни ко мне. Два года спустя я утром проснулся и закурил сигарету. Все. Мне стало противно, мне стало тошнить, я бросил. После того момента больше все, я больше никогда не курил. Но что самое интересное, на вот этой программе библейской мне всегда было желание вот выйти вот из этого дома культуры. Все, меняю жизнь, все заново, потому что ну так больше жить нельзя. Ну, как-то не получалось. Вот, заканчивалась эта программа, мы с друзьями. И что самое интересное, мы иногда вот, программа закончилась, идем где-то там кому-то в гости, и я пытаюсь подвести к их разговору об этой программе, их впечатление узнать. А им безинтересно. Думаю, ну как так? Думаю, столько было рассказано, столько было вот сказано, показано, исторический какой-то путь, связанный с Библией. И вот не совсем какая-то вот такая вот реакция, как она у меня была. Хотя впоследствии из этой группы моих друзей, человек тоже потом впоследствии вот так уверовал в Господа и по сей день он посещает тоже церковь. А затем был такой момент в жизни, конечно, вот сложный, вот связанный с моим образом жизни. Да? Мне было, в общем, после очередного...
1: Ну, пока вот то, что вы сказали, что вы вот в одночасье вдруг потеряли тягу к никотину, ну, это точно Божье чудо. То есть это то,
0: я
1: как
0: не сомневался,
1: Бог
0: я не сомневался шел. Уже потом. Ну, раз, и вот все противно.
1: Да.
0: И не
1: и
0: хочется.
1: И что было следующее?
0: А, следующее... Но с учетом такого, да, моего образа жизни, вот, после каких-то таких увеселительных дней, в кавычках, мне стало плохо. Мне стало плохо вот именно вот такой на алкогольной вот такой почве, да, в плане того, что мы как-то так несколько дней, и, в общем, не знаю, что за мероприятие это все было. И я понял, что у меня такое состояние, что вот мне уже самому не справиться. И нужно было вот обращаться уже к врачам.

0: родители, вот, они пригласили, позвонили, меня забрали в больницу, потому что даже некие голоса там, да, которые подталкивающие меня к суициду. В общем, страшное было состояние. Вот, были капельницы, там, по крайней мере, было 10 дней, которых вот врачи, они, ну, наверное, благодаря их вмешательству, то есть у меня все восстановилось, все нормализовалось.
1: И вот такой был... Я вот вас хочу перебить, хотя, ну, так вот драматично то, что вы рассказываете. Просто, когда вот у вас прозвучало, что так тоже бывает, иногда так бывает, вот я считаю, что так очень много бывает. И так очень часто.
0: К сожалению,
1: бывает.
0: К сожалению.
1: И поэтому огромная вам благодарность, Олег, что вы сегодня все-таки, хотя бы священнослужитель, и вроде бы о себе, ну, не очень-то как-то подобает рассказывать такие вещи. Спасибо, что вы настолько откровенно говорите о вашей
0: это
1: истории.
0: Это беда и трагедия, потому что вот мои-то друзья, они еще остались. Есть те, которых уже нет в живых, понимаете? Вот возраст, там один мой друг в 27 лет ушел из жизни. Мой одноклассник, с которым мы, ну, могли тоже проводить мероприятия, вот несколько лет он, ну вот такой образ жизни, да, вино. Он просто вернулся домой, лег и не проснулся. И таких историй немало. Есть те мои знакомые, которые, они в таком состоянии, в котором я был, уже 10 раз, может быть, и более были. И все равно почему-то, ну, вот в них жизнь не меняется. Это, конечно, к сожалению. Все, я понимал в тот момент, что вот сейчас больница, и слава Богу, хорошо, да. Сейчас есть врачи, капельницы, все помогли, мне помогли, да, восстановить мое какое-то полноценное здоровье. А вдруг следующий подобный вот такой вот мой образ жизни, и уже не больница будет, а морг окажется. И, конечно, оно стало таким для меня основополагающим таким переосмыслением. Что самое интересное, кстати, вот путь опять к Богу, ко мне. Ведь после той библейской программы в 95-м году, а вот эта больница прошло 5 лет спустя, то есть через 2 года я бросил курить, я всегда стал молиться. Вот представляете, для меня, ну, может быть, это как-то кощунство, да? Но день проходит, друзья в этой компании, вечером возвращаюсь, иногда хмельной, и молюсь. Господи, прости, и лег спать. Господи, прости, и вот хочу что-то в жизни. И вот, мне, понимаете,
1: вот,
0: как
1: вот, меня
0: зажить.
1: Понимаете, у вас сейчас слезы на глазах. Это не кощунство, то, что вы говорите. Это то, как Бог за вами шел. Это то, как Он вас, ну, как сказать, вот, умолял. Это то, как Он говорил, ну, обратись ко мне, ведь я всесильный, ведь я могу это для тебя сделать. Вот расскажите еще, совсем немного времени остается, но все-таки расскажите, как вот это вот произошло, то есть как же Он до вас достучался?
0: Все, я понимал, надо что-то в жизни менять. Я понимал жизнь верующих людей приблизительно, вот у них такая. А у меня вот моя жизнь, да, которая со всеми моими увлечениями, да, привычками. Думаю, ну как так, это же все тяжело, надо изменяться, надо менять какое-то свое отношение. Но я понимаю, если это не произойдет, то будет, может быть, все печальнее. И в один прекрасный какой-то момент я дома вот, ну, как-то находил ту литературу, когда мне кто-то когда-то дал в свое время религиозную читал. Я понимал, что после той программы нужно покаяние. Я покаялся, я говорю, Господи, прости меня, ты знаешь мою жизнь, мне все надоело, да, вот. Хочу измениться.
1: Вы покаялись в чем-то конкретном,
0: да,
1: или
0: вас? Да, я вот все, что знал, я вот все Господу говорил.
1: Все, что знал,
0: да,
1: о себе.
0: Да. Я говорю, Господи, и в этом, и в этом, и впрочем, у тебя вся жизнь моя известна. Я больше так не хочу. Я хочу иной жизни и по-другому.
1: Я больше так не хочу.
0: И я все. В этот момент я вот ощутил по-настоящему вот какое-то умиротворение. Я, наверное, знаю, это уместно будут, как писатель Уильяма Блейка, слова его: «В одно мгновение видеть вечность, огромный мир в зерне песка, в единой капле бесконечность и небо в чашечке цветка». Все изменилось. Сразу какая-то переоценка произошла. Не то, что миг я проснулся, и у меня все интересы мои пропали. Но вот каждый день что-то в моей жизни менялось. Мои вкусы, мои интересы, отношение к музыке. Если классическую музыку не мог ее слушать, она мне стала приятная. Роковая, я перестал роковую слушать музыку. Мои вкусы, да, то есть стало очень много меняться. И в какой-то момент я понимал, что мне этого нужно служителя церкви найти, да, который был у нас в городе. Я его нашел в самый последний момент. Он уже переезжал в другой город. Я его нашел в библиотеке. Он мне оставил адрес, а я вкратце им с ним поделился, потому что он же на поезд даже убегал.
1: Тоже там. Божье чудо.
0: Да, Божье чудо. Он мне все оставил. Я пришел по этому адресу в церкви, я там остался. Вот. И, конечно, уже потом, читая Священное Писание, насколько я был благодарен и по сей день я благодарен Господу, что вот в жизни было так, да, то есть, может быть, неосознанно, где-то я отворачивался от Него, где-то Он показывал эти яркости жизни, что

0: ценности есть другие, есть ожидания другого. И я благодарен, что вот он так в моей жизни, да, у каждого человека. Главное вот, ну, вот оценить, вот прислушаться вот в этом многоголосии, услышать этот голос, увидеть какие-то, может быть, обстоятельства и, ну, вот пойти навстречу.
1: Он вас сделал счастливым, ведь и в личной жизни у вас супруга, трое
0: детей. Да, девочек. Слава Богу, конечно, жизнь, она все изменилась кардинально. Интересы вот, появились огромные.
1: Я бы, наверное, вот сильно выделила вот то, что вы сказали вот в этом многоголосье. Многоголосье. Особенно такое вот изобилие информации, которое нас, ну, атакует просто. А что нужно? Просто помолиться?
0: Хотя бы минимум того, что у человека, если он сомневается, да, если он вот желает что-то изменить, но не получается, и может это уже день за днем, там, год за годом, не падать и не отчаиваться, вот, стараться и, по крайней мере, все же делать какой-то шаг, чтобы что-то меняться, и говорить что-то с Господом открыто: «Господи, у меня ничего не получается, что-то надо в этой жизни менять, и не в силах моих». А я понимаю, что та жизнь, в которую я сейчас погружен, это не моя жизнь. Это некое искусственное, которое вообще меня разрушает просто. И я думаю, что человека будет достигнуто немало. Господь ждет этого человека, который готов ему оказать, конечно же, поддержку.
1: А вот то, что вы сейчас сказали последнее, это можно тоже назвать молитвой покаяния?
0: Да, конечно же. То, что человек размышляет, какие-то мысли обращены к Богу, слова – это все то, что не проходит бесследно в человека, в человеческой жизни. Это все ожидание, желание вот нормальных взаимоотношений с Создателем. Может, иногда человек не понимает, а какие они должны быть. Но понимает, что что-то не то. Угу. Поэтому должен стремиться. Угу. И все получится. Но не бояться, не стесняться. И Господь даст силы и вдохновение. А то, что сейчас есть, конечно, благодарность Богу, потому что в жизни... немало, много интересного, того нового, которое просто даже не предполагал. Семья, дети и увлечения, которые они сегодня интересны, благодаря Священному Писанию.
1: Слава Господу! Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Олег Габрусевич. Пожалуйста, пишите, звоните. Любые вопросы, которые у вас есть, любые просьбы к нему, которые, ну, когда он вам может чем-то помочь, советом, каким-то образом поддержать, мы очень рады будем их ему передать. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч!

0: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть».
1: Иногда, когда мы сталкиваемся с чудесами, нам хочется увидеть очень яркие чудеса, которые прям просто будут сногсшибательными, ломающими любые физические законы. Это свойственно нашей человеческой природе, и мы иногда даже требуем таких чудес от Бога для того, чтобы некий ультиматум Богу поставить, для того, чтобы вот сделай чудо, я тогда в тебя поверю. Но знаете, когда читаешь Священное Писание, понимаешь, что самое лучшее и сильное чудо – это чудо, которое происходит с человеческим сердцем. Когда человек жил одной жизнью, но в момент прикосновения к нему Бога он начинает жить другой. И сегодня я хочу поговорить об очень коротком эпизоде другой жизни, но эта жизнь, она реально была наполнена присутствием Божьим. Случилось это тоже в одном из городов, в котором я совершал служение как пастор, в одной из ближайших деревень жила сестра из нашей церкви. Она приезжала на богослужение. Конечно, она контактировала с теми соседями рядом, со знакомыми, друзьями. У нее был очень сильный дар такого сочувствия, сопереживания и помощи ближнему. И она всегда вот помогала вот бедолагам, которые там алкоголики, которые потеряли смысл жизни. И у нее в знакомых был один молодой человек, одна семья, и один молодой человек, который вернулся из тюрьмы. Но он как вернулся из тюрьмы, его просто

выпустили уже на свободу, потому что в тюрьме ему поставили диагноз. У него была онкология кишечника, и его отправили домой просто умирать. Все отлично понимали, что у него осталось буквально несколько, пару месяцев жизни. В конечном итоге он скончается, он умрет, потому что там уже неоперабельно, ничего сделать нельзя. И его, в общем, выписывают домой. И как раз наша сестра, она как-то с ним встречается. Он был поддатенький, пьяный. Естественно, что ему остается делать, когда смысл жизни уже потерян? Многие люди считают, что таким образом нечего терять, и все остальное, что остается, это просто добить себя такими вот преднамеренными путями. И он тоже выпивал, но она не знала о его диагнозе, она не знала, что с ним такое. И она как-то стала ему, пока он был полутрезвый, и она что-то с ним разговорилась, она начала ему по-матерински сопереживать, стала ему как-то рассказывать об Иисусе, дала газету «Сокрытые сокровища». И в принципе, она не ожидала от него в ответ, что какие-то изменения произойдут. Но буквально на следующий день он ее находит, трезвый, и начинает ее чуть ли не допрашивать. «Расскажи мне о Боге». И, в общем, она ему несколько дней начинает рассказывать о Боге. Они начинают читать Евангелие. Она дарит ему свою Библию. Он начинает вгрызаться в нее день и ночь. Он просто читает запоем ее для того, чтобы... Если раньше он запивал, сопивался самогоном, то теперь он запоем читает Священное Писание. И потом, в конечном итоге, она приходит к нему в очередной раз, чтобы поговорить о Священном Писании, вместо помолиться. И он ей говорит: «Слушайте, я хочу встретиться с вашим пастором. У меня, говорит, есть к нему дело». Она созванивается со мной, я приезжаю в эту деревню, встречаюсь с этим парнем. И вы знаете, да, ему стало хуже, прям чувствовалось, что болезнь берет свое. Мы с ним буквально беседуем полчаса. И вот за этот короткий промежуток времени он настолько сильно убеждается в вере, что когда я ему начинаю задавать вопросы по поводу того, что принимает ли он Иисуса Христа, он говорит: «Я его принял». Я говорю: «Веришь ли ты, что он простил твои грехи?» Он говорит: «Я верю, потому что я уже раскаялся». И в его глазах настолько было видно вот это вот состояние чистоты, искренности принятия Бога, что, тут это не обманешь. То есть священнослужитель видит, что происходит в человеке. Это Дух Божий говорит Духу нашему, что в человеке. И когда я вижу, что он искренне, действительно, реально принимает Иисуса Христа, я просто говорю: «Слушай», я говорю, «давай мы тебя просто крестим». Он говорит: «Я хочу креститься», потому что он Библию читал о крещении и о том, об этом завете с Богом. И он говорит: «Пока у меня есть силы, я хочу креститься». И в этот момент мы такие: как, надо решать вопрос, потому что библейское крещение – это погружение в воду. Тот пруд, который находится рядом с их деревней, он такой заросший, грязный, там тяжело. И наша сестра, она из церкви, она такая говорит: «Слушайте, у меня в огороде стоит огромная покрышка там, от какого-то трактора, из которой я поливаю свой огород. Там, говорит, полно воды, где-то сантиметров, наверное, 80 там воды. Если, говорит, этого достаточно будет для крещения, то давайте попробуем». И все. И, в общем, я беру этого человека, мы сажаем в машину, едем к этой сестре в огород. Ему, конечно, тяжело очень. Он переодевает свою одежду для крещения. И вы знаете, до этого момента, когда человека лицо поражено болезнью и вот этим вот осадком прошлой жизни, но когда мы вошли в воды крещения, когда вот в этом огромном баллоне с этой водой я его крестил во имя Иисуса Христа, когда он восстал из воды, вы знаете, на его лице не было печали смерти. Эта печать, она как-то ушла. Даже через призму этой болезни, его худобы, потери сил, но он настолько светился святостью, которую он обрел в этом прощении, в этих водах очищения при завете с Богом, в этом крещении, что я сам был удивлен, насколько сильно, насколько

насколько быстро, насколько чудесным образом Бог меняет человека изнутри. Он преобразовывает его буквально на глазах. И вы знаете, он когда вышел из воды, сел на скамеечку, и он так облегченно вздохнул, я увидел, что в этом его вздохе, в этом выдохе он распрощался со всей своей прошлой жизнью. Со всеми годами там, тюремного заключения, преступлений, там, алкоголизма и всего, что в его жизни было, он с этим распрощался. И когда посмотрел на меня, он сказал такую интересную фразу. Он говорит, я готов вернуться домой. Через 3 дня он умер. Он умер, но сестра, она рассказывает, что он умирал с такой улыбкой на лице, с таким желанием, такой уверенностью, что он идет домой. Она говорит, я сама была крайне поражена тому, что Бог делает с человеческим сердцем. Еще один человек обрел Бога и обрел Царство Божие. Я уверен, что, встретив с Ним, мы по-братски обнимемся и действительно вместе скажем «мы дома». Потому что это действительно чудо, которое Бог готов сделать здесь, на земле, для того, чтобы Его дети могли обрести единство в Нем, в том месте, которое Он приготовил для верующих и любящих Его.

0: А что для вас лично молитва?
1: Знаете, я был крещен в раннем детстве, когда еще, так скажем, это было не очень возможно, но мама у меня была очень набожный человек. И для меня молитва, я думаю, что это нечто такое свое, очень особенное. Это, ну, во-первых, это молитва о семье, конечно. Молитва о родителях, которые мне дали жизнь. Молитва о деле, которым я занимаюсь. Ну и молитва каждый день, чтобы день закончился так же светло, как он начинается.
0: Скажите, а вот в тех сложнейших операциях, которые вы до сих пор совершаете, Господь помогает вам? Вы просите Его в молитве об этом?
1: Ну да, Он всегда со мной, Господь Бог, это точно.
2: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат этот необходим по облучению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатые нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
3: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.

Когда ты молча созерцаешь красоту, твое сердце разговаривает с Богом.

0: Давайте сегодня к Земле подойдем с наукой. Ведь для того, чтобы иметь меньше проблем при выращивании, поставим перед собой задачу не борьбу с проблемами, а земледелие. Ведь главная задача земледельца – землю делать. Для земли нужно давать больше, чем от нее берешь. А проценты и немалые она начислит сама, каждому по заслугам. Ведь человек живет тем, что земля дает. Работа на земле – это не просто труд, это мастерство и искусство.
1: Темой нашего урока сегодня будет применение удобрений для подкормки сельскохозяйственных культур. На этой встрече мы затронем следующие вопросы. Первое. Какова же система внесения удобрений по метлайдеру? Второе. Каков рецепт приготовления смеси

отличается от мидлайтерской. Смесь номер два состоит из 7 основных элементов. Это азот, фосфор, калий, кальций, магний, бор, молибден. И для обычного естественного грунта этого достаточно. Ведь почва на самом деле содержит все основные недостающие микроэлементы. И мы в этом случае подкармливаем ее самыми основными. И их 7. Смесь номер 2А содержит 13. Это азот, фосфор, калий, кальций, магний, бор, молибден, сера, железо, цинк, марганец, медь, хлор. Это полная смесь, так как ее основное применение и предназначение – это искусственная почва, которая лишена естественного плодородия, и для роста растений нужны все 13. Перечислим некоторые преимущества этих минеральных подкормочных смесей. Положительные факторы. Первый – это сбалансированность. Второе – наличие всех основных элементов в ней обеспечит быстрый рост растений. Третье – позволит снимать более ранний урожай. Четвертое – обильное питание этой смесью обеспечит нормальное плодоношение в течение всего периода роста. И пятое – сокращает до минимума поглощение растениями токсинов, тяжелых металлов и даже радионуклидов. Растения, так же как и люди, имеют свойство избирательности, то есть из имеющегося выбирать лучшее, или, как мы говорим, самое вкусное. Если растение не находит в почве чистые вещества, оно подбирает его заменителями, а таковыми и являются радионуклиды, и в конечном итоге это попадает и откладывается в плодах. Мы перечислили 5 положительных характеристик этих минеральных подкормок. И ради справедливости скажем, что есть в этом и отрицательные факторы, и вот 2 из них. Применение минеральных подкормок не улучшает структуру почвы, а она решается только внесением органического материала. И второй отрицательный момент – минеральные удобрения способствуют засолению почвы. А эта проблема решается обильным промывом почвы по окончании сельскохозяйственного сезона. При этом ваша почва должна иметь хорошую пропускную способность или дренаж, с тем, чтобы возможно было вымыть остаточные соли, и обильный промыв почвы мощной струей воды решает эту проблему. Как правило, это происходит на 5-6 год выращивания в таких грядках. Это особенно характерно для закрытого грунта. И второй способ решения засоленности почвы – это улучшить дренаж почвы и заменить грунт, что чаще всего делают огородники. Третья ступень, которую предлагает доктор Митлайдер, это корректирующая подкормка в случае появления какого-либо дефицита или острого голодания. К примеру, при недостатке калия, при котором виден краевой ожог на листьях, растениям требуется дополнительная доза калия. Именно в этом случае и вносится дополнительная корректирующая подкормка по этому элементу. Но, как правило, нужно сказать, что подкормка растений этими смесями в целом удовлетворяет общую потребность сельскохозяйственных культур в питании, а урожай, снятых с этих грядок, соответствует самому высокому качеству. Подводя итог о применении минеральных подкормок, посмотрим на эту картину со стороны. Что мы имеем? Положительные факторы смеси – это сбалансированность, это наличие всех основных элементов питания в ней, которое позволяет снимать более ранние урожаи, обеспечивает обильным питанием, сокращает до минимума накопление токсичных и тяжелых металлов. Отрицательные факторы. Применение минеральных удобрений не улучшает структуру почвы, а она решается только внесением органики. И второй минус. Эти удобрения способствуют засолению почвы. Как мы уже сказали, эта проблема решается обильным промывом почвы или ее заменой.

0: Уникальность метода Митлайдера заключается в том, что он составил точную таблицу, сколько нужно каких микроэлементов растений, чтобы все было в норме, чтобы не было никаких передозировок и концентраты не скапливались в овощах, чтобы все было здорово и полезно. Ну, также можно заметить такую разницу, что когда мы не использовали вот эти подкормки, растения не имели полноценного питания, и помидоры, например, были не такими сладкими, и даже все соседи это замечают, что сорт одинаковый, у них кислый, у нас сладкий, потому что мы подкармливали, и растения были здоровыми и ни в чем не испытывали недостатков в питании.
1: Ну а сейчас мы переходим к заключительной части нашей лекции «Ответы на ваши вопросы». Вы спрашиваете. У некоторых овощных культур предусмотрено 2, максимум 3 подкормки. И эта программа завершается буквально через 1 месяц. А что же делать в остальной период роста и развития растений? Ну, здесь нужно сказать, что вы правильно заметили. Абсолютно точно. Спасибо вам за интересный вопрос. Для ранних культур капусты, редис, зелень, картофель предусмотрено 2, максимум 3 подкормки удобрений, смесей, которые мы готовили на прошлых лекциях. И остальная часть отводится на то, чтобы поливать, бороться с сорняками, ухаживать за растениями. Это меньше. Это вот как раз тот случай, когда на узких грядках работы гораздо меньше, в отличие от обычной технологии выращивания. Дальше вы спрашиваете, почему растения приносят мелкие плоды, не такие, как указано на упаковке, плоды, томаты, огурцы или капуста. Здесь нужно сказать, что в первую очередь мне думается, что если растениям не хватает питания, то растение приносит тот плод такого размера, насколько оно способно было это сделать. Это как раз тот случай, наверное, что растения, так же, как мы с вами, люди, хотим есть. И для того, чтобы растения могли приносить полноценные, крупные, замечательные плоды, их нужно подкармливать. Можно ли использовать другие удобрения, кроме смеси номер 2 или смесь номер 2А по рецептуре доктора Митлайдера? Мы говорили о том, что есть 2 смеси, и они отличаются содержанием элементов питания. Смесь номер 2А вносилась на искусственной почве, а смесь номер 2, она нами использовалась для обычной огородной почвы, так как состоит только из 7 элементов, и этого достаточно. Можно ли использовать другие? Ну, я могу предположить и позволить себе сказать, что вполне можно. Но нужно помнить, чем мы растения кормим, такого качества плоды мы и получим. Можно ли растения подкармливать аммиачной селитрой? Следующий вопрос. Вы спрашиваете, можно ли под растения вносить удобрения, и мы говорим нитраты или селитра. Это то, о чем речь идет. Это аммиачная селитра. Всем известные опасные нитраты. По этой технологии внесение аммиачной селитры осуществляется только в 2 случаях. Первый случай. После того, когда мы высадили рассаду, когда мы в грядку высадили маленькие растения, и для того, чтобы им дать начальную толчок для роста, мы вносим азотное удобрение селитру, потому что азот дает рост, буйный, хорошее развитие. Это белок будущий. Второй случай, когда мы подкармливаем наши растения только аммиачной селитрой, это тогда, когда растения испытывают азотное голодание, дефицит по азоту. Тогда азот вносится отдельно. Если же в других случаях, кроме этих 2, отдельно азотное удобрение по этой технологии никогда не вносится, мы не рекомендуем, и это на самом деле опасно. Когда мы делаем смесь, то в смеси

Есть, мы обязательно добавляем азотное, но оно там в определенной пропорции и приносит наилучшую пользу, так как она вносится или подкармливается растениями в комплексе. Ну и последний вопрос, интересный вопрос. Вы спрашиваете, полезно ли молиться среди растений для хорошего роста и хорошего урожая? В нашей культуре есть интересная пословица. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Нужно сказать, что на самом деле будем благодарны небесной канцелярии за дождик, за солнышко, которое светит, за здоровье и хорошее настроение. Будем благодарить во время благоприятное. И всякий раз, когда мы имеем все для своей жизни и радуемся всем благословениям, будем помнить, что все это мы получили от нашего Бога. Спасибо вам, до новых встреч, до свидания.

Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да воссияет над тобою лик Господень, и милость Его да явится тебе. Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир».

кого-то это произошло лучше, чем у меня, у кого-то, может быть, немножко хуже. Но в целом, наверное, результат не самый плохой. И вы знаете, это как 2×2=4, что лучше недокормить, чем перекормить. Она будет сохранять свою декоративность все лето, и за это я ее очень люблю. Добрый день! Мы с вами сегодня встречаемся в этом цикле последний раз, потому что пришло время показать, какие же петунии получились. Мы их сели, если помните, 13 февраля. И на самом деле очень трудно уразуметь, что из такого махонького зернышка, буквально в 1 миллиметр кубический объемом, получились вот такие вот цветы. Конечно, у кого-то это произошло лучше, чем у меня, у кого-то, может быть, немножко хуже, но в целом, наверное, результат не самый плохой. Это тот самый Silver Easy Wave. Его все очень хвалят, и я таки убеждаюсь, что это заслуженно. Вот такой нежно-бело-сиреневый цветок. Я думаю, что он еще разрастется. Он растет в кашпо, объемом приблизительно 35 литров. Надо было, безусловно, больше дать, но больше не получилось. А это из серии Opera Rose. То же самое, что мы с вами сеяли вместе с Сильвером. Но Rose, честно говоря, меня разочаровала, и я больше этот сортотип сажать не буду. Мне показалось, что у Opera очень выгодно сажать Silver, и у Оперы очень выгодно сажать темно-фиолетовые цветы, потому что они проявляют себя во всем буйстве и красоте. А вот розовая петуния, ну, не такая интересная у Оперы. Может быть, она у меня получилась не такая, как у всех. Не знаю. Во всяком случае, надо сказать, что лето у нас удивительное в этом году. И видите, сегодня 29 июня, а пошел дождь, и идет он уже третий час подряд. И мы бы с этим...

смирились. Но дело в том, что холодно. И ночью холодно. И 10 дней назад передавали заморозки. То есть лето очень странное. И прогнозы не оправдались. 40-градусной жары в этом году нет. Не знаем, будет или нет. Поживем, увидим. К счастью, петунья такое похолодание переносит достаточно легко. Мне только ее жалко, когда ее сбивает сильный ветер. А ветер на этой веранде у меня всегда очень сильный. Какой уход за петунией? Мы с вами об этом уже говорили. Я не даю пересыхать земляному кому. Приходится ее поливать. Особенно, когда ярко светит солнце, то нельзя, чтобы она пересыхала. Иначе серединка начинает сохнуть, и она теряет свою декоративность. Поэтому я сейчас поливаю через день. И где-то раз в 5 дней подкармливаю. В самой нашей первой передаче мы говорили о том, чем подкармливать. Так я и следую этой программе. Фертика люкс, калиевая селитра, монофосфат калия и циркон. Я это делаю по очереди. То есть сегодня что-то одно, через 5 дней следующее, через 5 дней еще другое. И все это делаю строго в соответствии с инструкцией. И вы знаете, это как 2×2=4, что лучше не докормить, чем перекормить. Потому что недокорм исправить можно, перекорм исправить совершенно невозможно. Все петунии у меня получают одинаковые подкормки. Собственно, весь уход заключается в том, чтобы их подкормить и полить. Больше ничего. Холодно ли, жарко ли, петунья должна это все перенести и уйти под снег вот в этой красоте. Но, честно говоря, к концу лета, конечно, не будет такого большого, сильного цветения, но все-таки она еще будет смотреться хорошо, если мы с вами все делаем правильно, если мы ее посадили в правильный почвогрунт, если там у нас много торфа, если там присутствует перлит, если вы поливаете ее не ледяной водой, то она будет сохранять свою декоративность все лето. И за это я ее очень люблю, потому что уже, вы знаете, цветы, которые отцвели, да? Ну, например, ирисы. Ну что же, 2 недели их больше нет. Роскошные пионы, роскошные. Но ведь сколько они цвели, наверное? 3 недели, и их уже нет. Остается красивая зелень, но цветов уже нет. А вот петунии и розы – это то, что цветет у нас все лето. И за это мы благодарны Господу, что Он создал такую необыкновенную, совершенно необыкновенную красоту. Самое потрясающее время, на мой взгляд, это утро. Когда выходишь на участок в абсолютной тишине, и кажется, что твои свидетели – это только небо, солнце, газон и эти цветы. Петуния во всем своем разнообразии и розы, представленные самыми разными раскрасками. Эти мгновения настолько прекрасны, что каждое утро хочется сказать: «Остановись мгновение, ты абсолютно прекрасна». Но то, что создано Творцом для того, чтобы нам всем можно было любоваться красотой и жить вот в этом мире счастья, в окружении того, что создано им. Но для меня это важно, для всей моей команды это очень важно, для детей, которые начинают расти, только познают мир, это тоже важно. Видеть не запущенный участок, видеть не какие-то доски сложенные, никому не нужные, видеть цветы. Ведь с детьми это все можно посеять, посадить и показать им результат. И мне кажется, что это очень важно в нашей жизни, видеть и понимать вот эту красоту. Я хочу сказать, что как бы мы ни были увлечены цветами, или помидорами, или газонами, или рыбалкой, я думаю, что все-таки самое главное – это здоровье и благополучие наших близких. И это не важно, насколько пышный у вас куст сирени или петунии, насколько разнообразны ваши розы и хорошо ли они вышли после зимы. Я все-таки думаю, что самое главное, чтобы были здоровы все ваши близкие, чтобы вас радовали дети. И хочу от имени всей моей команды пожелать вам здоровья, благополучия и благословений Господа.

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

0: грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
1: «85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Исследования показали, что если курит хотя бы один из членов семьи, успеваемость ребенка в школе ниже, чем у детей из некурящих семей. Дети, подвергающиеся принудительному курению, хуже усваивают учебный материал. Освободись от табачной зависимости, не отнимай у ребенка возможность развиваться».

Здравствуйте! Сегодняшняя программа называется «Ловушка». Для того, чтобы сохранить свободу, важно постоянно быть начеку. Вы уже мобилизовали ресурсы своего организма и приобрели новые силы, преодолевая симптомы периода отвыкания, тягу к курению. День за днем ваши силы будут расти при условии, если вы вновь не возьметесь за сигарету. Но отделяет вас от вашей привычки всего лишь одна сигарета. Вы знаете, с помощью подобной мышеловки я очень часто показываю людям, что отделяет вас от привычки и как привычка может опять схватить вас в свои лапы. Посмотрите на эту мышеловку. Одна единственная сигарета может сработать. И если вы окажетесь близко к этой сигарете, вы попадете в эту ловушку. Дело в том, что это напоминание для вас, как мы можем попасться опять в свою вонючую привычку. Привычку, от которой мы буквально недавно совершенно тяжело, но все-таки избавились. Мы используем пример мышеловки в нашей программе, чтобы наглядно показать возвращение в рабство сигареты. Кладем на кончик сигарету, и, как вы видите, она находится на специальном рычаге. Берем твердый предмет, карандаш, нажимаем на рычаг, и таким образом мышеловка закрывается. Эта иллюстрация помогает продемонстрировать, что каждый курильщик, отказывающийся от сигареты, находится на расстоянии всего лишь только одной сигареты для возобновления своей привычки. Первая сигарета, когда вы выкурили ее после долгого некурения, может вызвать у вас неприятное ощущение, кашель или наоборот у вас будет слезотечение. И в этот момент вам будет казаться, ну все отлично, я чувствую плохие симптомы курения, значит я в последующем не закурю. Но в то же самое время она может спровоцировать эйфорические воспоминания и приятные ассоциации. И тогда

Тогда вам будет очень трудно остановиться на одной сигарете. Эксперимент в нашем случае – это средство, которым побеждается наша совесть. Мы начинаем оправдывать себя, позволяя себе любое поведение. Но грех курения всегда обещает угождать и служить. Но в действительности он всегда порабощает и правит на свой лад. Так же делает марихуана, так же ведут себя алкоголь и кокаин. Спросите об этом человека с зависимостью. Обратите внимание на порабощение, с которым ему приходится терпеть все окружающее. Буквально человек, который попал в ловушку какой-то либо зависимости, падающий, чтобы удовлетворить свою потребность, теряет всякую нравственность, а потом и всякое самоуважение к себе. И в конце концов не остается ничего, что могло бы удержать его от этого злого дела. Начиналось все не с этого, но этим все закончилось. И неудивительно, что Иисус Христос, Он говорит: «Мое иго легко и бремя мое легко», если вы свободны от какой-либо зависимости. И когда в нашей жизни нет этого греха, присутствует чувство легкости. Так поддерживайте эту легкость. Не давайте себе упасть из-за одной сигареты. Вы чувствуете, у вас легкое сердце, когда оно не оттяжелено чувством зависимости, вины в результате этого. Нет никакого бремени в том, чтобы говорить правду, жить честно, любить других, служить Богу. Вот эта вечная радость находиться под игом праведности. И в нашей программе нам нужно запрограммировать свою совесть на праведность через Слово Божие. Определенные особенности внешней среды могут для вас быть опасными и подтолкнут вас к рецидиву. Так, исследования показывают, что большинство случаев повторного курения имеет место в увеселительных заведениях, в барах и в ресторанах. Только 7% случаев связаны с рабочей обстановкой. Также известно, что 93% всех эпизодов рецидива курения происходят в присутствии других людей. Постарайтесь в течение некоторого времени, несколько недель, не принимать участие в вечеринках и торжествах, частью которых может быть курение и употребление алкоголя. Впоследствии, перед посещением того или иного праздничного мероприятия, заранее подготовьте себя к успешному преодолению подводных рифов. Библия советует нам: будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. Не надейтесь, что где-то как-то и у вас все пройдет хорошо. Настройтесь. Ваше увлечение никотином прочертило четкий незабываемый след в вашем мозге. И иногда у людей возникает вопрос: можно ли избавиться от этой черты? Ученые утверждают: нет. И чтобы понять, что у нас произошло, я расскажу вам притчу. Как-то царь гулял со своим телохранителем по берегу моря. В какой-то момент он остановился, наклонился, и на влажном песке он начертил своим мечом линию. «Ты должен, — повелел царь своему слуге, — сделать так, чтобы эта линия потеряла свою значимость. Однако ты не должен прикасаться к ней». И вы знаете, удивленный необычным заданием, телохранитель стал размышлять, что будет с ним, если он не исполнит просьбы царя. Через несколько мгновений он вынул свой меч и начертил на берегу новую линию. Параллельно царской линии эта линия была длиннее и толще в несколько раз. И в этом случае линия царя действительно потеряла свое значение. У вас сейчас появилась черта во время нашей программы. Она лучше, чище, она более эффективная. Не позволяйте ей зарастать. И не сейте семена в заросшую линию табакокурения. Потому что ваша линия табакокурения все еще осталась в мозге. Каждому человеку в течение дня представляется не менее 10 возможностей изменить свою жизнь. Используйте эти возможности, чтобы сделать лучшее по нашей программе. И помните, выход есть.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triibn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Приветствую вас, друзья! Сегодня мы с вами будем говорить на очень немаловажную тему, но начнется она с очень интересного высказывания Иисуса Христа, записанным в Евангелии от Матфея, в 10 главе, и здесь 29 стих. Сказано так: «Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Итак, обращая внимание на этот отрывочек, хочу обратить ваш взор на следующие слова. Здесь написано: «Не две ли малые птицы продаются за ассарий?» Значит, ассарий, если вы посмотрите на сноску в русском синодальном тексте, здесь стоит звездочка и указана мелкая монета. То есть мелкое продается за мелкое. Две малые птицы, два воробья, грубо говоря, продаются за ассарий, то есть за маленькую такую же монету. И написано, что Богу есть до этого дело. Ни одна из этих птиц не упадет на землю без воли Отца Небесного. Между прочим, если открыть Евангелие от Луки, 12 главу, и посмотрим 6 стих, то здесь написано: «Не пять ли малых птиц продаются за два ассария, и ни одна из них не забыта у Бога». Очень красивое выражение, что «не забыта у Бога». И я бы хотел сегодня, говоря о мелочах, например, да, о том, что мы очень часто, ну, может быть, не ценим или, ну, не считаем главным, все-таки обратить внимание, как Библия смотрит на понятие мелочи. Это очень интересная тема. Я надеюсь, вам сегодня будет и важно, и интересно услышать то, о чем мы говорим. Что является сегодня причиной, почему я именно об этом бы хотел с вами говорить? Скажу, когда готовился к проповеди, думал, размышлял, читал Слово Божие, знаете, я как бы искал примеры, иллюстрации такие вот, что может проиллюстрировать ярко вот эту тему. И мне Бог дал интересные иллюстрации, несколько вещей. Вот смотрите, первое, когда мы говорим о деталях, о маленьких деталях, о мелочах, вот давайте так прямо скажем, мелочи. Вот что такое мелочи? Это, ну, с одной стороны, это малозначимая вещь. Мы такие называем: это мелочи, да ладно.

Да, там сдачу не берем, маленькую, да, там копейки оставьте, больше неудобства, по карманам тяжело. А или же все-таки мы говорим о том, что мелочи это главное. Так главные ли мелочи в жизни, или все-таки крупное главное, мелочи есть мелочи? И вы знаете, интересно, что когда создавались там телефоны, и тот же Стив Джобс, у него, как я уже как-то говорил, да, было такое маниакальное пристрастие к мелким деталям. И вот эти мелкие детали, сегодня идет за них борьба. Пиксели. Я помню, когда-то давным-давно, в 2000, не помню, может быть, втором, может, пятом году, или там, ну, четвертом, третьем, приезжали американцы. Они проводили там программу интересную для детей, Vacation Bible School, то есть детская библейская каникулярная школа. И мне один из них подарил свой фотоаппарат, такой небольшой, как бы, ну, большой, конечно, по нынешним меркам, но на тот момент небольшой, на 2 мегапикселя. И это было что-то сверх всего, потому что тогда еще были очень в ходу 1 мегапиксель, 0,8 мегапикселя, 1,3 мегапикселя, а у меня уже было 2 мегапикселя. Ну и это было, считалось круто. Сегодня есть телефоны, в которых фронтальная камера там 6, 8, 13 мегапикселей, а это 30 мегапикселей. То есть происходят некоторые удивительные вещи, скачка вперед. Но, что и самое интересное, что вот эти мелочи, вот эти пиксели, да, вдруг стали очень важными. Почему? Потому что из них складывается большая красивая картина. И вот я начал обращать внимание, что оказывается детали и являются украшением всего. Возьмите природу. Очень красиво посмотреть на вот эти золотистые листочки. Если посмотреть, это просто один листочек, такой не самый, может быть, и прям приглядный, он уже пожелтел. Но когда их много, и ты видишь вот эту прелесть красоты природы. Между прочим, нас сегодня сделали операцию на второй глаз нашему папе. И я помню, когда сейчас вот после второго еще рано, сейчас должно пройти 2-3 дня, и я думаю, мы услышим еще более восторженные отклики. Но когда первый глаз ему прооперировали, потому что катаракта развилась на двух глазах одновременно, то что мы обнаружили? Мы папу не узнавали. Он просто восхищался. Он все время смотрел, говорит, глянь, я вижу номер, глянь, я вижу там, ух ты, какие цветы, смотри, я вижу какое число. Потом раз закроет один глаз, второй откроет, глянь, туман, ничего не вижу, просто силуэт. А так, хох, так ты смотри. Он так не мог этому нарадоваться, казалось бы, чему? Мелким деталям. И вот эти мелкие детали, они играют большую роль. И вот если взять и посмотреть в сравнении, когда есть разногласия, очень часто причиной разногласий становятся мелочи. Люди, которые вот как бы думают, что мелочи не играют роли, они тоже могут очень сильно ошибаться. Я сейчас покажу несколько библейских текстов об этом. И мы почитали, что Богу не все равно, и как написано, да, в Евангелии от Луки, его судьба, ну, интересует судьба этих малых птиц. То есть он нас учит, что никогда не думай, что ты ничего не стоишь, что ты ничего не весишь, что у тебя ничего не получится, потому что ты не такой великий, как другие. Во-первых, у нас есть Слово Божье, где сказано, Бог смотрит не так, как смотрит человек. Это равносильно, когда кто-то сделал ремонт и заходит посмотреть, просто соседка, и заходит посмотреть мастер. И вот обычно мастер раз, подошел, глянул, хоп, пошел, потрогал, там, удивился. Соседка зайдет, ой, как красиво, ой, как хорошо, ой, какой цвет, ой, как сочно. А мастер может зайти и сказать, да, надо было чуть-чуть еще на разочек прошпаклевать покачественнее. Или может сказать, интересно, как он там прицепил, я смотрю, как-то и не видно, или повесил, или, ну ладно, узнаю. То есть мастер смотрит и дилетант смотрит, большая разница. Так Бог кто? Бог мастер. Поэтому, когда он на нас смотрит, он видит мелкие детали в нас, он очень хорошо видит. Поэтому не надо думать, что мы мелкие для Бога настолько, что Он нас не видит. Он в нас видит мелкое. Так же, как вы знаете, семя, через которое рождается дерево, там, да и сам человек, какая микроскопическая, да, скажем, минималистическая вообще субстанция, чтобы, а там заложен характер, рост, вес, цвет, волос, повадки. Это же удивляет, удивляет. Так вот, что интересно, когда разногласия происходят, мы видим, одному это нравится, другому не нравится. И когда начинают, вот даже люди, если кто видел, на перекрестке,

Жесткие там притерлись, например. И обычно люди проезжают, говорят, тут там такая мелочь вообще, царапина, они тут стоят, такую пробку создали. Потому что для него мелочь, а для кого-то это не мелочь, извините, тут надо крыло менять. Да зачем менять, кто-то скажет, да езди вон, ничего страшного, посмотри, у меня вся машина такая. И вот то, что для одного мелочь, для другого это предмет исковых заявлений в суд.

пример. Если взять семью и одиночество. Без мужа. Это плохо, да? Ну, скажем, ну, конечно, семья не полна. Муж есть, это хорошо. Вот все, прекрасно. Ну все, раз есть муж, значит все прекрасно. Разговариваем с той, у кого есть муж, и она говорит, ну муж есть, да, ну он такой неаккуратный, он взял, разлил, взял, рассыпал, наступил, там что-то потянул, порвал. Я только успеваю за ним, ну так мне не нравится. Если вот послушать этого человека, ведь это же проблема, ну конечно, ну как с таким мужем жить? Послушал человека, у которого нет мужа, можно сказать, да пойдет и такой, да, пусть будет. Но нет, оказывается, как только первая радость проходит, начинается более пристальный подход и взгляд на человека, на его проблемы, недостатки и так далее. Это также происходит в уборке, когда мы убираем, мы сначала убираем крупно, глобально, потом появляется меньше, потом меньше, меньше, потом уже, как говорится, ниточки с ковра убираем. Так вот, точно так же и здесь. Когда человек смотрит на глобальное, ему кажется, что это главное, но потом в процессе он начинает понимать, что есть что-то еще. И вот то же самое происходит в вопросах спасения. Я спасен. О, это крупное. Да, это отлично. Но теперь мы начинаем жить, общаться с человеком и начинаем себе сами задавать вопрос. Кто тебя возьмет на небо? Ну, как ты вот говоришь, ты говоришь, я спасен. Но у тебя масса недостатков. И начинается как бы вот этот дискомфорт, диссонанс определенный. То есть, ну как так? Вот вроде я и спасен, а вроде и сорвался вчера там на кого-то или еще что-то. И вот мы начинаем понимать, что, оказывается, красота семьи – это не просто наличие мужа или просто наличие жены или детей. А потом мы начинаем говорить, красота – это наличие воспитанных детей. Потом это красота – наличие умных детей. Понимаете, и так далее, и так далее. Так вот, порядочного мужа и так далее, там, чистоплотного мужа. И оказывается, вот это понятие «хорошо» складывается из многих маленьких понятий. Или, например, еще кое-что. Вот смотрите, как я уже сказал, относительно спасения. Человек говорит, я спасен, а Писание, то есть, а люди могут задать вопрос, а как вообще такого можно спасать? Или дальше, если посмотреть, кротость. Вот в Библии очень часто мы слышим это слово «кротость». Даже написано «кротость ваша да будет известна среди человеков». Возникает вопрос, а это куда? Вот если у меня нет кротости, я буду спасен или нет? Или это мелочь? Это, ну не главное, ну не цепляйтесь, люди. Ну за меня Христос умер. Я в его ладони, в его деснице. Мое имя записано у него там на челе и так далее, в книге жизни. Да что вы мне в самом деле? Ну вспылил. Ну и как вспылил, так и успокоился. Да не переживайте. Но вот мы видим, что, например, если открыть послание апостола Павла к Ефесянам. И что мы находим в послании апостола Павла к Ефесянам? Он здесь говорит в 5 главе. Третий стих. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение». Так вот вопрос. Это судьбоносные пороки или нет? Как бы понятие прилично-неприлично, это на мое усмотрение или... Как Бог разрешит или не разрешит? Что имеет в виду апостол Павел, когда говорит блуд, всякая нечистота, любостяжание, ну это такое хапужничество, да, деньги, деньги, все такое. А он говорит, не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Или как в оригинале написано, подобает святым. Я недавно эфир проводил, можете посмотреть в Инстаграме, там как раз эту тему мы целый час разбирали. И получается, что мы, когда смотрим на вот эти тексты, мы находим следующее. Также сквернословие, пустословие, смехотворство. Опять же, говорит, неприлично, а напротив, благодарение. И что мы здесь находим? Мы находим то, что, оказывается, мелочи играют большую роль в нашей жизни. И если отвечать на этот вопрос мною поставленный, да, спасемся мы или нет. А вы как думаете? Вы как сами думаете, если человек не будет с этим бороться, если не может ли такое, что вот эти пороки уведут его в итоге от Бога? Может. Поэтому понятие прилично-неприлично, это не является уже мелочью. Или, например, когда мы читаем о слове «долготерпение», опять же, что это? Это рекомендация к действию и, ну, предписание или все-таки это такой совет?
Ну нет у меня долготерпения, ну уж простите, пожалуйста. Или все-таки я могу...

Могу сказать, подожди, мне нужно искать долготерпение, потому что Христос терпел и нам велел, многие так, знаете, выпаливают эту тираду определенным образом. А так ли это? А почему он терпел? А что я должен терпеть? И что такое долготерпение? Когда нужно переключить тумблер терпения на щелк долготерпения, а не наоборот, на псих, да, как говорится, или еще на что-то, то, конечно, вопрос. Или Ева в саду Эдемском, она съела запретный плод. Это мелочь или нет? Ну, разве надо было вот так Еву строго судить за то, что она, ну вот, ну соблазнилась? Ну, поругайте ее, в конце концов. Ну, что же вы так вот прям землю прокляли, и в беременности, и в болезни рождать будет, и ой-ой-ой, и черни, и волчцы. Ну, это ж такая мелочь. Ну, Моисей, ну такая мелочь. Ну, надо было сказать скале. Он ударил по скале. Ну, какая разница? А какое наказание? Бог лишил его возможности своими ногами войти в этот Ханаан. И вот так может много чего сгуститься в глазах, и будет казаться, что ну все, тут вообще несправедливо. Но когда мы присматриваемся к мелочам, к тонкостям, мы видим, что оказывается Моисей, да, живыми ногами, своими ногами, 120-летними ногами он не зашел в небесный, то есть в земной Ханаан. Но уже новыми ногами он вошел в небесный Ханаан. И поэтому он является Христу на горе Преображения. Ну и много всему подобному. Поэтому, когда мы читаем Евангелие от Матфея, 25 главу, Матфея, 25 глава, и вот мы здесь читаем 40 стих, да и 45 потом прочитаем. Вот давайте посмотрим. Он здесь говорит такие удивительные слова. «И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Значит, Христос не стыдится ассоциировать себя с очень маленькими людьми. То есть там в оригинале тоже стоит слово микрон, микрос, то есть, ну, что-то очень-очень маленькое. 45 стих. «Тогда скажет им в ответ: истинно, истинно говорю вам, так как вы не сделали...» 45 стих. «Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». Таким образом, Христос показывает, что маленькие люди, нуждающиеся люди, это для него тоже большой интерес. Позвольте, я вам еще приведу один интересный, ну, одну интересную цитату из одной удивительной книги. Вот послушайте, что здесь написано. «Никогда не упускайте из вида важность мелочей. Именно мелочи воспитывают человека в этой жизни. Через внимание к мелочам душа учится либо уподобляться Христу, либо носить подобие зла. Бог помогает нам сформировать такие привычки мыслить, говорить, смотреть и действовать, которые всему миру свидетельствуют, что мы были с Иисусом и научились от Него». Вот это очень интересная мысль. Сформировать привычки. И, как здесь сказано, не упускайте из виду важность мелочей. Позвольте, я вам хочу кое-что показать. Итак, что мы здесь видим? Это вот такое у нас колечко, да? Я хочу вот показать такое колечко вам. И плюс ко всему еще и вот такой тоже хомутик. Видите, да? Это такой небольшой хомутик. Так вот, у меня интересное, Бог дал понятие. Я искал вот пример, иллюстрацию. И буквально вчера я ее вполне хорошо получил. На фоне вот этой цитаты. Значит, мне поломалась машина, и что произошло? У меня порвался хомутик, ну, чуть-чуть большего только размера такой, который закрывает пыльник гранаты, или еще называют его шрус. Это такой шарнир равных угловых скоростей в машине, когда колесо поворачивается на переднем приводе машины. И вот нужно было, ну, как бы, я не знал, я когда менял масло, смотрю, хомута нету, пыльник соскочил, но немножко так накидано как бы смазки вокруг, не сильно много. Ну и мы когда разговаривали с ребятами, они говорят: ну, в принципе, как, можно смазки добавить, видно, что ты недолго ездил с этим порватым пыльником, то есть соскочившим пыльником, поэтому давай добавим смазки и можно еще ездить. И мы это сделали, поменяли хомутик, казалось бы, такая мелочь, потерялся хомут, он там стоит 20 рублей, но успел соскочить пыльник. Теперь, когда я ездил, а когда выкручиваешь колесо в какую-то сторону, открывается, то есть пыльник уже не придерживается, то есть открывается вот эта жирная такая вот, скажем, крутя.

Находящаяся часть. И туда попадал маленький песочек. Вы же понимаете, что туда ни кирпичи не летели. Мелкий песок из-под колес. И вот я сколько я так проехал, сколько нужно было мне сделать поворотов, не знаю, конечно, я ездил и со стороны Сочи сюда, и, может быть, уже он порвался, но это было очень малое время, потому что я как бы слежу за машиной. И вот проходит несколько времени, и у меня захрустел вот этот шрус. Я вот поехал его вчера менять. Спасибо, Миша Трузян мне дал такую возможность, гараж предоставил. Вот и разобрал все это. И вот там было вот такое кольцо. И когда я его, как-то оно соскочило, я посмотрел на него. Ну, кольцо, кольцо. Поставил его на место. И вот это, как здесь написано, никогда не упускайте из вида важность мелочей. Я как бы обратил внимание, что оно чуть-чуть сильно свободно, как бы вроде. Ну, думаю, оно же стояло. Ну и все, поставили мы новую гранату, все. Вроде бы забил молотком крепко. Только выехал, проехал немножко, слышу, что-то щелкнуло. Потом еще раз. А потом на очередном повороте машина остановилась и больше уже не ехала. И когда я опять притащил меня Сергей Валентинович туда-обратно в бокс. И вот мы... Я уже опять разобрал эту всю, скажем, ту же запчасть. Полез, посмотрел. Я смотрю, нет кольца. И когда внутрь уже достал, и вот оно, это кольцо. Погнутое, помятое, маленькое кольцо. Казалось бы, такое маленькое кольцо. И целая машина стоит и не едет. Вопрос, оно важно или нет? Оно очень важно. И получилось, что оно важно. И вот это мелочь. Пыльник соскочил, мелочь, песочек попал, мелочь. И в результате ты попадаешь на какие-то неприятности. Где-то деньги надо тратить, где-то ты остановился. А у меня еще и телефон сел, 1% остался. Я только успел позвонить. Сергей, спасай, выручай, приезжай. И все. И на этом все как бы сел телефон. Это хорошо, это было в городе. А если бы это было на трассе, а если бы это было ночью? Ну и так далее. И вот мы начинаем понимать, что все-таки, друзья, когда мы говорим о мелочах, это не просто так. И Господь обращает наше внимание не просто так. Посмотрите на Евангелие от Луки. Луки 11 глава, 2 стих. Луки 11:2. Здесь написано так. Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Итак, о чем он просит, чтобы у нас, ну, чтобы мы каждодневной молитвой молились, чтобы в нашей жизни реализовалась воля Божья. Значит, это мелочь или нет? Для Христа это не мелочь. Это не может быть мелочью, потому что, например, если мы откроем Псалом 39:9, Псалом 39, 9 стих, то посмотрите, как интересно Давид рассуждает. Он говорит: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Я желаю исполнить волю Твою. Христос исполнял волю. Даже в Гефсиманском саду, когда уже он должен был очень скоро попасть в руки этих палачей, он просит Бога и говорит: «Господи, да минует меня чаша сия, но, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». То есть на вот этих двух, ну, на чаше весов воля Божья победила. И об этом сказано в Луки 22:42. И мы, когда обращаем на это внимание, мы также точно должны увидеть нечто более глобальное, что, оказывается, воля Божья – это главное. Я хочу прочитать еще одну очень удивительную цитату. «Необходимо закрывать все бреши и учитывать каждую мелочь, ибо именно мелочи в конечном итоге приносят огромные убытки. Ищите и собирайте все остатки, чтобы ничего не пропало, потому что многие, приучившие себя заниматься более весомыми вещами, так и не научились обращать внимание на мелочи. Не тратьте минуты, ибо они складываются в часы. Усердие в экономии и работа, совершенная в вере, всегда будут увенчаны успехом. Некоторые считают, что забота о мелочах ниже их достоинства». Вы видите, что интересно здесь сказано в этой интересной цитате. «Не тратьте минуты, ибо они складываются в часы. Некоторые считают, что забота о мелочах ниже их достоинства». Не научились обращать внимание на какие-то вот детали.
То есть фактически из этого состоит наша жизнь. Мы это называем простым словом невнимательность. Но невнимательность, когда ты за рулем сидишь и у тебя скорость 100 км в час, и ты отвлекся, невнимательность.

Цена этого вопроса намного выше, чем когда ты, например, просто идешь и там не заметил цветок красивый. Вот поэтому в вопросах спасения есть глобальные вещи, есть маленькие вещи. И Господь всегда покажет вот эти маленькие вещи, которые будут судьбоносными в нашей жизни. Давайте прочитаем эту цитату до конца. Они уверены, вот эти люди, которые считают, что забота о мелочах ниже их достоинства, они уверены, что это проявление узколобости и мелочности. Но если вы будете контролировать большие затраты, вы сэкономите значительную прибыль. Небольшие течи погубили множество огромных кораблей. Никакие насмешки и издевки не должны мешать нам проявлять бережливости в мелочах. Ничто не должно выбрасываться, если это еще можно каким-то образом использовать в деле. Недостаток бережливости приведет к тому, что на наше учреждение ляжет тяжелый долг. Можно получить много денег, но все они будут растрачены по мелочам в каждом отделе нашей работы. Экономия не имеет ничего общего со скупостью. Очень красивое такое высказывание, да, что, как мы говорим, копейка рубль бережет. И я понимаю, что есть и крайности. Я недавно проезжали, мы вот обратил внимание, двор, калитка, и на крышу накиданы какие-то горы мусора. Но это другая уже, скажем, другой диагноз, назовем это так. И получается, что вот это, если оно еще полезно, его можно использовать, не нужно новое покупать, оно очень много сэкономило бы денег. Да? Вот эта аккуратность в вопросах, ну, мелочности, да, вот такой скрупулезности, может быть, сэкономило кому-то бы большие деньги. Но знаете, у меня был такой случай, когда я стоял на заправке, заправлял машину, и стояла рядом большая фура. И он заправлялся, я заправлялся. И я вроде бы стал ближе к колонке. И я открыл заднюю дверь, чтобы что-то положить туда на место, в вещи. И услышал такой грохот сзади себя. Оказывается, пока я открыл дверь, это были секунды. Фура заправилась и начала выезжать. Конечно, он уже никого не видел, а длинный вот этот зад прицепа, он начал как бы поворачивать. И у него там такой есть фонарик сзади. И вот этим фонариком, вот торчащим, он цепляет кромку моей двери. И этого было достаточно, чтобы эту дверь начать выворачивать. Она потом соскочила, естественно, помялась и так далее. То есть, вот эти мелочи, да, вот этот вот, ну, миллиметр какой-то, вот этот мы называем совпадение. Сатана аплодирует, когда он нас пытается вот на вот этих количестве мелочей вот подбивать нашу почву из-под ног. И мы, конечно же, не должны на это сегодня не обращать внимания. И в завершении, вы знаете, что я хочу сказать, друзья? Давайте не будем умалять понятие и значимость воли Божьей. Я не хочу говорить, это отдельные темы, вот как я уже сказал, о кротости, о долготерпении, о смирении, еще о чем-то. Но не это единственное главное. Нужно увидеть всю картину. А вся картина – это воля Божья. Вот почему для Христа, для Давида, воля Отца, это была воля Отца Небесного, это была, конечно, самая главная генеральная воля. И более того, когда мы смотрим на то, что говорил апостол Павел в Деяния 20 главе, 27 стих, Деяния 20-27, посмотрите, как он красиво сказал: «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Всю волю Божью. И это важно. Поэтому, когда мы иногда слышим, что апостол Павел, он только говорил о благодати, вот он там якобы шел против закона. Нет, он проповедовал о законе, он проповедовал о благодати, он проповедовал о благочестии, он проповедовал о чистоте, о праведности, о суде, о воздержании проповедовал перед высокими людьми. И мы на это должны сегодня обратить особое внимание. Или, например, Ефесянам, послание Ефесянам, 6 глава, 6 стих. Обратите внимание, как здесь сказано. Он говорит, ну, с 5 стиха он говорит о рабах, а потом говорит: «Не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души». Очень красивое выражение, волю Божью от души. И в завершении вот текст хотелось бы прочитать. Иоанна 7:17, Евангелие от Иоанна, 7 глава, 17 стих. Иоанна 7:17, и он здесь говорит: «Кто хочет творить волю Его, то есть Божью, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Видите, что Христос подметил? Если ты не хочешь соблюдать волю Божью,

0: Если для человека будет считаться, что это мелочи, а вот надо на главное сконцентрироваться, то можно очень, знаете, как говорится, не заметить вот это маленькое соприкосновение, где-то вот мы дадим повод дьяволу, и он обязательно зацепит и воспользуется этим поводом. Обязательно вот какое-то такое маленькое колечко сыграет очень злую шутку. И хочется, чтобы Господь нас благословлял, чтобы мы относились очень скрупулезно и тщательно к мелочам. И между прочим, я хочу сказать, что каждый человек в любой профессии, когда он очень скрупулезен в мелочах, это очень хорошо. Представьте, когда врач, вот он внимательно смотрит, аккуратно зашил, да, если хирург, там, очень аккуратно сопоставил кости. Если это повар, очень качественно почистил картошечку, там, да, все вот прям вот точно по вкусу. И так далее, и так далее, и так далее. Будь то мастер автомобильный, внимательно посмотрел, потрогал, так и так далее. Вот тогда происходит нечто качественное. Вот так же пусть происходит и в духовной жизни нашего с вами возрастания. Чтобы мы не довольствовались общими фразами, а чтобы мы могли сказать, а действительно ли это кольцо держит то, что ты туда забил эту гранату, или нет. А ты попробуй. Или придут испытания, повернешь руля, дашь газу, и оно вылетит оттуда. Что произойдет с нашей верой, когда придут серьезные испытания? Чтобы воля Божья, она в нашей жизни могла быть очень и очень поднято на высокий уровень. Мое пожелание вам, дорогие друзья, чтобы мы научились обращать внимание на мелочи. Из мелочей состоит наша жизнь. Обращали внимание на деток, обращали внимание на разные, скажем, вопросы, на то, что нравится и не нравится нашим женам, нашим дорогим мужьям. И тогда мы увидим, что качество нашей жизни может очень сильно поменяться. А когда Христос придет, Он нам откроет такие мелочи, такие детали нашей жизни, где мы могли бы погибнуть, где сатана хотел нас погубить. Но мы были спасены благодаря работе ангелов, благодаря работе тех, скажем, небожителей, которые очень были заинтересованы в нашем спасении. А мы думали, что нам просто повезло. Божьих нам благословений. Я хочу пригласить вас помолиться. Отец Небесный, очень Тебе благодарны, что у Тебя всегда есть дело до маленьких птичек. Благодарим Тебя, что и на нашей голове вот эти маленькие тоненькие волосы, они тоже посчитаны. У кого-то их уже почти нет, но мы знаем, что Тебе все это известно. И поэтому для Тебя нет маленьких людей, потому что за каждого Ты пострадал, и имя каждого Ты готов внести в книгу жизни, если он примет Тебя в свое сердце. Благослови нас быть внимательными, чтобы мы никогда не проглядели волю Твою, чтобы мы не поставили свою волю выше Твоей, но чтобы вот эта внимательность, скрупулезность была выражена и в этом вопросе. Тебе да будет слава, честь и хвала вечному нашему Спасителю и Богу. Аминь.
1: Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Верую». И у нас вновь в гостях интересный собеседник, священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
7: Здравствуйте.
6: Темой сегодняшней нашей беседы мне хотелось бы избрать текст, записанный в первом послании Коринфянам в 6 главе, текст 19. Угу. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои?» И очень часто этот текст читают, или когда прочитывают этот текст, вспоминается еще один отрывочек, где говорится, что едите ли, пьете ли, все делайте во славу Божию. И часто приходится слышать, что вот храм Святого Духа, которым является наше тело, мы можем осквернить, если, допустим, подвержены каким-то вредным привычкам, там, пьянству, курению, или употребляем в пищу неполезное что-то. Таким образом, мы оскверняем храм живущего у нас Святого Духа. О чем этот текст? О чем говорит контекст этой главы и послания Коринфянам?
7: Это очень интересная тема, поскольку здесь вот в этом, в самой вот этой формулировке «тела ваши, суть храм живущего вас Святого Духа» очень много что заложено, то есть это и образ храма, mm-hmm. и понимание того, что такое вообще тело. Mm-hmm. Но если не вдаваться как бы в философию, да, мы все-таки исследуем, когда библейский текст, нужно смотреть конкретно в первую очередь, что говорит сам текст mm-hmm. и его контекст. И этот текст, он является частью немного большего отрывка, то есть это 6 глава с 12 по 20 стихи. Mm-hmm. Я думаю, что чтобы мы как-то могли более правильно, что ли, и вот по-библейски размышлять над значением этого образа, стоит прочитать весь этот отрывок, то есть с 12 mm-hmm. по 20
6: стихи. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного

0: тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущий у вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии».
1: Если мы посмотрим на то, о чем говорит Павел в целом в этом отрывке и в каком контексте этот отрывок находится, то мы увидим, что основная тема, которую здесь разворачивает Павел, это этика половых отношений. Угу. Потому что до этого в 6 главе, ну, даже начиная с 5 главы, говорится о том, что в Коринфе есть в церкви определенные злоупотребления, мягко говоря.
0: Не то, что блудодеяние, которое не слышно у язычников.
1: Вот, да. И дальше он развивает вот в течение вот этого, вот этих текстов идею именно того, как правильно строить половые отношения. А в 7 главе он говорит уже о браке. Поэтому этот текст, он находится как бы между вот двумя частями, которые касаются этики половых отношений, и он на самом деле тоже о ней же. Интересно, что Павел, когда здесь обращается к коринфянам, он использует несколько поговорок. И он их обыгрывает определенным образом.
0: Да, интересно, что за поговорка.
1: Да, вот смотрите, мы здесь в 13 стихе одну из них видим. «Пища для чрева, а чрево для пищи». Угу. Исследователи предполагают, что вот в Коринфе бытовала такая поговорка. «Пища для чрева, а чрево для пищи». И у нее было своеобразное такое продолжение, над которым как раз Павел вот
0: игру слов, такой
1: игру
0: строит.
1: Слов да, строит. А продолжение было в том, что тело для половых отношений, а они, в свою очередь, для тела. И Павел, он обыгрывает, то есть он говорит, пища для чрева, чрева для пищи, да, хорошо, а дальше не так. А дальше он говорит, тело же не для блуда, но для Господа, и
0: то
1: Господь для тела.
0: То есть у язычников принято вот так, и в их поговорку даже это вошло, да, что тело, оно для наслаждения вот таких вот. И даже богослужение у язычников строилось в основном на вот
1: Совершенно верно, то есть даже есть такое понятие, как храмовая проституция. Да. То есть были люди, которые, это их работа была, и это было частью культа, то есть вот с этими храмовыми служителями, служителями богов, совершали культовые действия.
0: Как выражающие это, в сексуальном
1: контакте. Да,
0: и в Коринфе, где в Коринфе-то как раз людям, большинству было это очень свойственно, потому что это как раз языческий город.
1: Да.
0: И когда апостол Павел пишет им и использует эти поговорки, для них это понятно, что это из их прошлой жизни. А в христианстве иначе, да, дела обстоят.
1: Видимо, многие в Коринфской церкви этого не понимали.
0: До конца, да? То есть их вот образ жизни, который они вели в язычестве своем, настолько в них укоренен был в их
1: дело
0: сознании?
1: Даже не в этом. Дело даже не только в образе жизни, а в определенном мышлении, философии. Потому что в Коринфе, как предполагается, в то время достаточно распространенным было учение стоицизма и некоторых других философских школ, которые утверждали, что тело, оно не имеет значения для вот каких-то духовных вещей. И даже здесь есть вторая поговорка, которую Павел обыгрывает в 18 стихе. «Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела». То есть это вот тоже некое такое представление, что любой грех, который человек совершает, он его совершает духом. А тело, оно никакого отношения к греху не имеет. И из этого вытекало два логических таких вывода, как относиться к телу. Первый вывод – это аскетизм. То есть поскольку тело никакого значения не имеет, нужно тело
0: укрощать.
1: Второй вывод обратный.
0: Ну, смысла укрощать нет, потому что никакого отношения к греху
1: совершенно
0: нет.
1: Совершенно верно.
0: Делай им, что хочешь.
1: Делай, что хочешь, потому что любой грех, он вне тела. И получается, что у коринфян, у вот, верующих в Коринфе, вот это представление, оно засело как-то достаточно глубоко в голове, и они считали, что да, я христианин, но какое к этому имеет отношение то, что делает мое тело. Угу. То есть как будто бы вот, оно не причастно к вот этим угу. всем духовным истинам и так далее, которые... проповедовал апостол Павел. То есть они принимали веру Христа, они совсем были согласны в Евангелии, но а тело-то мое при чем?
0: Да. То есть я умом это понимаю, верою принимаю, а телом буду делать то, что и делал.
1: Да. И, скорее всего, именно с этим связано то, что именно в Коринфе были вот эти вот отклонения в этой сфере, касающиеся как брака, так и в целом половой сферы, и здесь Павел, он упоминает в том числе и блудниц, то есть, вероятно, они пользовались в том числе услугами вот этих женщин. И здесь Павел, он не просто говорит, что это неправильно, он пытается немножко поменять вот эту вот саму схему мировоззрения. То есть, в первом случае... В 13 стихе он говорит: «Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». То есть получается, что с первой частью поговорки он соглашается. Это очень интересная тоже вещь, потому что Павел таким образом как бы противопоставляет желудок и тело в целом. Тогда как коринфяне, они наоборот говорили, что вот с пищей то же самое, как и с половыми отношениями. То есть желудок требует пищу, тело требует удовлетворения сексуального, поэтому как желудок надо кормить, так и тело надо кормить. Для них эти вещи были равны.
0: Для язычников.
1: Для язычников. Павел говорит, что это не так, потому что желудок – это то, что временно, а тело – не временно.
0: Но тело же, желудок же это часть тела. Как?
1: Но это? Вот Павел, он говорит, пища для чрева, чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. То есть он отделяет...
0: Чрево это. От остального тела.
1: Чрево от остального тела. Но не в том смысле, что чрево это не часть тела, а в том смысле, что Павел немножко другую идею вкладывает в тело. То есть для него тело это не просто ну, вот, какая-то материя. Это... способ взаимодействия человека с реальным миром. То есть это как бы вот воплощение человека. Да? Вот, то есть человек, он во плоти взаимодействует с реальным миром. И поэтому то, что человек делает со своим телом в целом, оно важно, потому что даже здесь он говорит, Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею в теле. То есть Христос, он воскрес в теле, его можно было потрогать. Библейское учение говорит о воскресении всех верующих в теле. Поэтому тело – это нечто очень важное и для Бога тоже. То есть Бог намеренно сотворил человека телесным, и он хочет, чтобы эта телесность в том или ином виде, она сохранялась вечно.
0: А что же тогда имеется в виду, что Бог уничтожит и то, и другое? Что он этим
1: про желудок.
0: Сказать? Только лишь про желудок?
1: Да, но он так и говорит. Пища для чрева, чрево для пищи, Бог уничтожит и то, и другое, то есть пищу и чрево. То есть, видимо, ну, мы не знаем точно идеи Павла о том, как будет выглядеть человек после воскресения. То есть он однозначно говорит о воскресении телесном, но из этих текстов мы видим, что Павел понимает, что тело будет другим. И, по крайней мере, в том виде, в каком мы сейчас понимаем пищу и желудок, по крайней мере, вот в этом варианте их не будет.
0: Ясно. А вот когда говорится о храме, скорее всего, здесь апостол Павел пытается показать, что их отношение к телу как к чему-то не связанному с духовным, с поклонением Богу, оно настолько, эта идея не поддерживается Богом, что он называет тело храмом. И Христос называл свое тело храмом, потому что он говорит, сей храм будет разрушен, да, и в третий день восстановлен и так далее. Говорил, написано на храме тела своего.
1: Ну, вообще, что такое храм, если не вдаваться сильно в подробности? Храм – это то место, где пребывает Бог. То есть храм, ну, если мы читаем изначально, храм был построен, чтобы там пребывал Бог. И когда Павел говорит, вы храм Божий, да, вы храм Святого Духа, тела ваши суть храм Святого Духа,

0: он говорит, что Бог пребывает в нас. Это является частью общей идеи Павла, выраженной в разных посланиях, идеи пребывания нас во Христе и Христа в нас, единства со Христом. И он поэтому говорит, что тела наши, то есть вот то, как мы взаимодействуем с материальным миром, оно принадлежит Богу, потому что мы сами принадлежим Богу. То есть вот наши руки, наши ноги, да, мы должны куда-то идти, куда нас посылает Бог, делать нашими руками, говорить. Это же все происходит через тело.
1: Ну, даже и церковь сравнивается с телом Христовым. Да. То есть кто-то одну функцию этого организма выполняет, кто-то другую, но все вместе это тело Христово.
0: Это тело Христово. И он говорит, что вот ваше тело, оно Христово, потому что тело, оно от вас неотделимо, потому что христианская идея — это неразрывность тела, то есть нет никакого вот этого
1: дуализма такого.
0: Да, душа, дух, тело — это все одно целое. И он говорит о том, что когда мы неправильно понимаем отношения вот, нашего тела с Богом, происходит очень странная вещь. Если тела суть члены Христовы, и он говорит в 15 стихе, «Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы?» То есть, когда он говорит, что вот в половых отношениях люди, они соединяются. То есть,
1: становятся одной плотью.
0: Они становятся одной плотью. И он говорит, вы Христовы, то есть ваши тела, они Христовы, Христос в вас, и вот вы соединяетесь с блудницей, и вы отдаете как бы Христа блуднице. Ну, то есть это такой вот... Павел рисует картину абсурда, чтобы показать, что вот то, что делают верующие, как они понимают свое тело, это немыслимо совершенно. И он помещает намеренно вот Христа в такую неловкую, скажем так, ситуацию, чтобы показать, что они вообще делают что-то очень странное и
1: противоречащее
0: воле Божьей. Поэтому, когда здесь Павел вот рисует вот эту всю картину, он говорит, наше взаимодействие с внешним миром, оно должно руководствоваться волей Божьей. И то, что мы делаем в целом со своим телом, в первую очередь в половой сфере, оно непосредственно влияет на наши отношения с Богом.
1: Мы должны понимать, что в этом теле живет Бог, и когда это тело используется вот для того, что здесь упоминается, да, то мы как бы Бога отдаем во власть,
0: блудницы. И наоборот, можно сказать, ее делаем своим Богом, то есть ставим ее на место Христа. То есть, конечно, эти все, ну, если этот образ в целом воспринимать, все, что мы делаем со своим телом, оно важно, в том числе и пища. Но Павел здесь все-таки акцентирует
1: внимание
0: не на этом, потому что в сексуальной сфере человек, он задействован целиком, он туда вовлекается полностью, и нельзя сказать, что здесь вовлекается тело, но не используется душа человека.
1: Ясно. Спасибо большое вам, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, мы благодарим вас за то, что вы с нами, вы смотрите наши программы. Мы приглашаем вас также к обратной связи. Пожалуйста, пишите нам ваши вопросы, молитвенные просьбы, ваши истории. Мы с удовольствием ответим на каждую из них. Всего вам доброго. До свидания.

0: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по

По сей день Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Ранее в наших программах мы говорили о том, что Бог исцеляет людей. Но вот почему иногда Он не спешит с исцелением, когда нам так нужна Его помощь? Почему одним Он помогает тотчас, а другим нужно ждать? И готовы ли мы доверять Ему, когда нам кажется, что все против нас? Разбираемся с этим сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей студии священнослужитель Гриненко Вадим Анатольевич, который рассказывает нам о том, что же написано в Евангелии от Марка. И сегодня мы продолжаем 5 главу. И в самом начале хотелось бы спросить, Вадим Анатольевич, вот о чем были предыдущие 4 главы? Можем ли мы подвести какой-то такой итог, да, как они для нас актуальны сегодня?
1: Да, безусловно. Спасибо, Мария, за уточнение. Мы уже с вами находимся в атмосфере движения. Это движение началось с того, что Иоанн Креститель и Иисус Христос объявили, что приблизилось Царствие Божие. Они заявили о том, что наступило вот это Царствие Божие.
0: А для нас вот Царствие Божие сейчас это про что? Вот можно как-то пояснить?
1: Да, скажем. И если вернуться к вот, состоянию тех людей, которые были участниками непосредственно этих событий, то мы видим, что они обращают внимание на Христа, как на того, кто принес Царство, и через Его действия показывается, что значит это Царство. Христос учит, Христос исцеляет, Христос вдохновляет, Христос преобразовывает, Христос дает новое пояснение законам, толкованиям, исправляет ошибки. Вот это новизна. И эта новизна в Евангелии очень видна. Для нас Царствие Божие в том, что действительно Бог победил сатану, Бог победил зло на этой земле. Да, оно еще существует. Но мы знаем, чем закончится история этой земли и из Евангелия, и из других пророческих книг Священного Писания. Поэтому мы и разбираем Священное Писание, чтобы увидеть, да, как это пришло к нам на землю и чем закончится история нашей земли.
0: Хорошо, спасибо большое. То есть это актуально сейчас. Мы также можем подчерпывать для себя интересные факты, вещи, которые помогают нам проживать эту жизнь.
1: Это так.
0: И сегодня, как и в одной из других глав, мы говорили про исцеление. Сегодня мы тоже говорим про исцеление, но оно было достаточно необычным. Есть трагедия, есть и, так скажем, что-то хорошее в этом. Вот хотелось бы прикоснуться к этой истории. Да, мы начинаем сегодня читать с 21 стиха.
1: Да.
0: Вот, и давайте уже разбираться по ходу, с чем придется столкнуться.
1: Читаем. Как только Иисус снова переправился лодкой на другой берег, большая толпа собралась вокруг Него. Когда Он был еще у моря, пришел туда один из старейшин синагоги по имени Иаир, и, увидев Иисуса, пал к ногам Его и стал умолять: «Доченька моя при смерти, приди же, возложи руки на нее, чтобы выздоровела она и осталась в живых». Иисус отправился с ним.
0: Спасибо. Вот здесь в самом начале хочется спросить, вообще, почему вот этот, да, Иаир пришел, несмотря вот на некую враждебность религиозных лидеров? Почему он все равно как бы...

0: приходит.
1: Да, он был в числе тех, кто был начальником, да, и многие начальники, как мы читали ранее, они враждовали по поводу Христа. Но вы знаете, так в нашем мире бывает, что когда человек терпит крайнюю нужду, он обращается к любым средствам помощи.
0: Да.
1: И в нашем мире иногда эти средства предлагаются совершенно, ну, какие-то недопустимые даже. Но человек в этой нужде, он даже пытается и туда обратиться за помощью. Я думаю, что Иаир наблюдал за Христом. Он слышал что-то о Христе. И когда он находится в таком состоянии, что его доченька, видимо, что это был подросток, может быть, ребенок еще, умирает, как он называет ее, вот, он уже понимает, что ему дальше некуда идти, да, ему нечего терять. Да, и он приходит ко Христу.
0: То есть мы порой, как Иаир, прибегаем к, иногда не к тем способам, которые возможны, да, а Иаир все-таки поступает, так скажем, более благочестиво,
1: приходит
0: к Иисусу.
1: Да, да,
0: правильно он. Хорошо. Угу.
1: «За ним пошла большая толпа, теснившая Иисуса со всех сторон. Среди толпы была одна женщина, 12 лет страдавшая кровотечением. Она много натерпелась от разных врачей, потратив на лечение все, что было у нее, но никакой пользы не получила и даже стало ей еще хуже. Прослышав об Иисусе, она подошла к нему сзади в толпе и коснулась одежды его, потому что подумала: исцелена буду, если хоть к одежде его прикоснусь».
0: Здесь вот можно, Вадим Анатольевич,
1: остановлю? Да.
0: Вот такой интересный момент. Прикоснулась к одежде его. Все-таки возникает этот вопрос. Неужели нельзя было просто попросить о помощи? Почему? Ну, то есть мы же в основном, как бы, если у нас что-то болит, мы просим. И как бы речь наша, она громче, больше, чем, допустим, когда мы касаемся.
1: Да. Вы знаете, опять же таки, как мы вчера говорили, мы охватываем не только повествование самого Марка, но и упоминаем о других евангелистах, которые добавляют некоторые детали. И мы находим у других евангелистов, что Христос мог сказать слово, и на отдалении тот человек, о котором он говорил, был исцелен. То есть нету магии какой-то, в современном языке говоря, о том способе, каким ты приходишь ко Христу. Тебе нужно обязательно прикоснуться, или чтобы он положил на тебя руку, или что-то подобное, да? Но вот, видимо, что ее состояние, болезнь, в котором она находилась, а как мы с вами говорили до эфира, социально-религиозная жизнь того общества, в котором Христос был, она определила, что если человек болен болезнью, истечением или кожными заболеваниями, от которых не было исцеления, этот человек удалялся от общества. Он объявлялся нечистым.
0: Ну, был некий изгой.
1: Да, он был нечист для своей семьи, для общества, для церкви того времени современной, для храма, для поклонения. Поэтому эта женщина, она предпринимала попытки что-то сделать, исходя из того, как ее назвали. Она не могла, как этот Иаир. Иаир кто был?
0: Вообще начальник.
1: Начальник синагоги. Конечно, он встал. Люди расступились, наверное, потому что знали, что он начальник, пропустили его ко Христу. Она была не такой. То есть мы видим, что и в то время вот это социальное неравенство,
0: да,
1: оно было, да. И Иисус Христос, как мы дальше почитаем, он откликался на нужду. Для него не важно было вот это социальный статус человека. То ли это Иаир, он пошел и к нему, то ли эта женщина, он и ей помог. Но в то время вот, общество определило, где находился человек. И, к сожалению, или, не знаю, к счастью, как сказать, да, эта женщина очень ясно понимала, где она находится, каково его положение в этом обществе. Поэтому она не как Иаир. Она говорит: я хотя бы к краю одежды прикоснусь.
0: То есть так... Здесь главная, мне кажется, такая еще мысль, что перед Богом мы все равны.
1: Да? Безусловно, да. То есть отношение Христа это и показывает. Оно, неравенство всегда было и всегда будет. И даже при нынешних условиях развития и так далее, и так далее, мы, к сожалению, никуда от этого не уйдем.
0: Это данность.
1: Да, вот, ну, это какое-то, не знаю, наверное, человеческое такое вот действие или изобретение, если так можно сказать. Да. К сожалению, это есть, вот так, как мы видим. Но мы видим, как Христос к этому относится. Да, он видит не человека, его статус, он видит нужду в помощи, которую он может.
0: То есть здесь еще можно сказать о том, что мы, как и в этой истории, есть те, кто, допустим, ей

0: имеют власть, да, и те, кто обычные люди, все могут прийти к Христу.
1: Безусловно.
0: С просьбой,
1: да.
0: С вопросом, да, и да. Вот она, мне кажется, здесь тоже есть некая смелость, ну, не побояться прийти, да, ну, как бы коснуться вообще его, то есть вот ее тоже как-то вот, так скажем, уравнивается, что у них у обоих была нужда, да, то есть они как бы вот здесь в равных условиях, да, и для Бога тем более равны, и вот она большая молодец, что вот, ну, не побоялась.

0: ощутила, что здоровье вернулось к ней. Иисус тотчас почувствовал, что из него вышла сила, повернулся к толпе и спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики его сказали ему: «Ты видишь, как тебя теснит толпа, а еще спрашивает, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус взглядом искал ту, которая сделала это. В страхе и трепете женщина, зная, что произошло с нею, подошла к нему, пала перед ним и рассказала ему всю правду. Он же сказал: «Дочь моя, вера твоя спасла тебя. Ступай с миром и будь свободна от страдания твоего».
1: Можно здесь немножечко про веру?
0: Да.
1: Вот, то есть, как здесь вообще красиво сказано: «Вера твоя спасла тебя. Ступай с миром и будь свободна от страдания твоего».
0: Безусловно, это нужно отметить, это нужно превознести, это нужно научиться, нужно. Потому что Евангелие – это моя история, да, это история, которая уже совершилась, но переживая эти события, испытывая их в своей жизни, я вижу, что Евангелие живо и действенно. Но хочу лишь упомянуть некоторый момент, на мой взгляд, он очень ярко здесь показан, да. Вот это, ну, Христос действует в этом случае как ребенок, да, он говорит: «Кто ко мне прикоснулся?» И ученики ему говорят: «Господи, ну, ты же взрослый человек, как ты можешь такое не понимать?» Но дальше евангелист Марк говорит, что он искал ту...
1: Да, искал ту, да. То есть он же уже...
0: Знание Христа было, да, о том. Вот, видимо, что некоторые действия, действия некоторых людей Христос поощрял для того, чтобы вдохновить других людей. И действительно, в Евангелии есть такой формат, когда какая-то история находится в истории другой. И вот этот именно эпизод, он так и есть. Потому что сначала мы читаем об Иаире и его просьбе, потом отступление об этой женщине, и заканчиваем, мы опять будем заканчивать пятую главу повествования об Иаире. И именно вот эта отметка, что Христос сделал внимание, кто прикоснулся к нему и почему, оно важно для Иаира. И мы немножко позже скажем, почему. Но то, что сказал Христос этой женщине, как вы отметили, что вера твоя спасла, иди и будь свободна от своей болезни. Действительно, Христос еще раз подчеркивает, что не метод, которым мы приходим к Богу, не способность наша, да, не возможность, может быть, принести какой-то дар, или не долгота какого-то благочестия или каких-то ритуалов здесь важна. А важно то, насколько человек верует, что он получает, что он может получить от Господа это.
1: Мне кажется, такой интересный момент, вот как раз-таки связанный с нашей верой. Но как этому научиться, да, если мы говорим, что это навык, что это научение?
0: Правильный вопрос, и он самый важный в нашей жизни, потому что весь вопрос по отношению к Богу – это насколько я могу поверить в Него. Я ведь не вижу Его как вас.
1: Да.
0: Вот. Я не ощущаю Его как предмет, который лежит у меня на столе. Но все взаимоотношения с Господом я испытываю через веру. Через веру. Но это не лишено смысла и в нашей жизни, потому что взаимоотношения любви, близости с супругом или супругой мы тоже испытываем через веру. Я верю, что супруга любит меня, она верит, что люблю ее я, и подобное что-то этому. Но Бог подкрепляет мою веру каким-то вдохновением меня, силой, вот, помощью мне в различных ситуациях. Конечно, то, что происходит в моей жизни, оно иногда происходит вследствие течения времени, обстоятельств и так далее, и так далее. Но когда я с утра обращаюсь к Богу, прошу Его о помощи, приглашаю Его в свою жизнь, и потом в течение дня как-то обращаюсь к Нему, я вижу, что Он участвует в моей жизни. И вот таким образом эта вера подогревается, таким образом эта вера растет. Таким образом, эта вера никогда не затухает.
1: Вера в действии.
0: Да, вера в действии.
1: Слово.
0: Конечно, у этой женщины мы видим, что она, ее вера, для нее это была последняя возможность обратиться за помощью. Потому что до этого написано, она издержала на врачей все, что имела, потратила, вернее, да? И ничего ей не помогло. То есть у нее не было ничего материального. У нее осталось только вот это внутреннее побуждение к Богу. И для нас это тоже, современных людей, да, ведь и

0: наших, среди наших зрителей, участников, слушателей есть подобные. Когда конечно, человек все испытал, да, ему говорят, ну вот тебе осталось только к Богу идти, потому что у тебя уже ничего нет.
1: Угу.
0: И вот тогда человек приходит и говорит, Господи, вот, ну я не знаю, у меня ничего нет.
1: Можно провокационный вопрос здесь такой задать? Мы знаем, да, и говорили уже ранее про то, что люди очень часто обращаются не только к Богу за исцелением. Почему это вредно? Почему это плохо? Почему это неправильный, так скажем, путь?
0: Конечно, я понимаю, что когда человек находится в крайней нужде,
1: в отчаянии,
0: да, в отчаянии, он не взирает на способы или средства, он ищет помощи. Так бывает. И надо сказать, что враг душ человеческих, сатана, он заинтересован в том, чтобы привести человека в крайнее отчаяние и потом оказать ему помощь. Но когда он это делает, он, как мы сегодня современным языком говорим, ловит человека на крючок. Потому что он за эту помощь потом требует платы. А эта плата очень часто бывает очень горькая. Эта плата бывает очень часто через душевные муки, через власть, о которой мы говорили ранее в, наших, в нашем чтении, да, Евангелия, когда он властвовал над людьми,
1: да,
0: вот, над их родными, что-то подобное. Сатана никогда не оказывает помощь, если можно так сказать, бесплатно. Он обязательно потребует потом с человека что-то. И иногда вот эти требования приходят для человека в самый неприятный момент его жизни. Но это проявляется. Поэтому, исходя из Евангелия, исходя из того, что Бог нам открыл и какое Он к нам отношение проявляет, мы всегда говорим, обращаясь к нашим слушателям и зрителям, да, обращайтесь только к Богу. Понимая, что есть дьявол, у него реальная сила в этом мире, обращайтесь только к Богу. Да, не ходите в ту сторону, где сомнительные источники, как мы говорим, помощи. Все, что касается ворожба, гадания и тому подобное. Это не Божьи методы помощи для человека. Конечно, вы спросите, или наши зрители спросят, да, а если Бог молчит?
1: Да, что делать?
0: Да, да,
1: и в самом начале, когда вступление.
0: О вере мы говорили, да. Немножко позже мы прочитаем с вами этот эпизод, и, наверное, там будет уместно сказать, что вера подводит нас к очень важному моменту жизни.
1: Так давайте прочитаем.
0: Ну, давайте будем читать.
1: Да.
0: Когда он еще говорил это, пришли люди из дома старейшины синагоги и сказали Иаиру, «Дочь твоя умерла. Зачем утруждать учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, сказал старейшине, «Не бойся, только веруй». И не позволил никому, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова, идти вместе с ним. Когда подошли они к дому старейшины, Иисус увидел, что там смятение, плачут там и громко причитают. «К чему этот шум? Что вы плачете?» – сказал он им, входя. «Ребенок не умер, только спит». Над ним стали смеяться. Тогда он, отослав всех, взял отца и мать ребенка и своих учеников и взошел в комнату, где лежала девочка. Взяв ее за руку, он сказал «Талита кум». Это в переводе значит «Девочка, говорю тебе, встань». Она тотчас встала и пошла. Было ей лет 12. Изумление великое сразу же охватило всех. Но Иисус строго сказал «Пусть никто не знает об этом», а девочку велел покормить.
1: Вот тут здесь много вопросов, да.
0: Да. Ну, пожалуйста, можете задать, будем вместе рассуждать, говорить.
1: Вы про веру сказали и про то, что здесь главный, наверное, такой вопрос, почему иногда Бог как будто бы молчит, почему не сразу, почему не тотчас?
0: Да. Видите, мы вначале говорили о том, что Бог принимает просьбу Иаира, когда тот уважаемый человек, но Бог принял и поиск себя со стороны этой женщины даже через прикосновение к самому краю одежды.
1: Да.
0: Но мы здесь видим, что ответ, который они получают от Бога, неравнозначный, потому что одна исцеляется, а девочка умирает. И здесь такие детали, которые указаны в Евангелии, очень красиво передают, наверное, всю трагичность этой ситуации, потому что женщина 12 лет страдала кровотечением и исцеляется.
1: А здесь девочка, кажется, ну, то есть это
0: она
1: ребенок.
0: Эти же 12 лет она жила, и она умирает.
1: Угу.
0: Вот я верю, что евангелист и как бы Марк подчеркивает,

0: Это вот это состояние пытается нам показать, что история Евангелия, они не, ну, не пустые, скажем так, они реальные. Потому что и в нашей жизни так бывает, когда в одной больничной палате лежит человек пожилой, почтенного возраста, и лежит молодой человек, приходят люди, молятся за этого человека и за другого человека, и молодой человек умирает, а человек преклонного возраста выздоравливает. Продолжает жить. И те, кто молились за пожилого человека, говорят, слава Богу, Бог исцелил. Возникает вопрос, а почему этот не исцелен, если за него молились так же? Да, мы не можем ответить на все эти вопросы, потому что это за пределами даже и нашего понимания, и не мы регулируем силу Божию для человека. Но в истории с Иаиром мы видим, что каждый из нас однажды в своей жизни подходит к вот этой пропасти. Пропасти непонимания, пропасти пустоты, пропасти, в которой просто тишина, да, ты не видишь ни ее дна, ни ее пределов. И что говорит Христос-то в этот момент Иаиру? Как мы прочитали, да? Не бойся, только верь.
1: Вера. Только верь.
0: Почему он тогда тоже отметил эту женщину и сказал женщине, что вера твоя спасла тебя?
1: Ключевое – вера и в том, и в другом случае.
0: Вера – это как вот способность продолжать надеяться на Христа, когда ты не видишь перед собой ничего, когда ты не знаешь собой, перед собой ничего. И враг душ человеческих, еще раз упоминаем его в нашей сегодняшней беседе, да, он старается разуверить человека, что даже Бог отвернулся от тебя, что даже Бог не заинтересован в тебе и никогда тебе не поможет. Но вот этот эпизод показывает нам, да, что Бог знает переживания. Он говорит, Иаир, не бойся, продолжай верить. Да, продолжай верить. И вот то дальнейший исход этого события, да, как Христос видит смерть этой девочки. Когда он пришел, он говорит, она не умерла, она спит. Хотя для всех людей очевидно было, что но Христос как будто бы не от мира сего, как мы иногда говорим, да, как будто он не понимает ситуации. Вот. Но она действительно умерла. И вот Христос и говорит на языке «талита кум», то есть «встань», то есть «поднимись». Вот. У него, опять же, таки была сила, чтобы воскресить, вернуть к жизни. Вернуть к жизни даже то, что было уже совершенно потеряно.
1: Почему он вообще так говорит? Ну, то есть, вот я имею в виду в том плане, что «талита кум».
0: Да, мы нет точного ответа, да, почему Бог, Христос использует не язык иудейский, да. еврейский, да, почему использует другой язык. Мы не знаем, вот почему так доподлинно Христос использовал. Но есть у нас перевод, поэтому мы знаем, что Христос имел в виду этим словом.
1: Еще такое, наверное, уточнение, уточняющий вопрос. Вот скажите, пожалуйста, Вадим Анатольевич, а почему все-таки и не позволил никому, кроме Петра, Иакова и Иоанна, взять с собой? Почему? Остальные были недостойны или что? То есть как это вообще относится?
0: Наверное, в этом Евангелии мы уже с вами читали, есть это упоминание в других Евангелиях, что за Христом следовали толпы людей, и большинство из них были в числе, как мы сегодня бы сказали, зевак, которые любят посмотреть на что-то, какой-то экшен, да, зрелище какое-то, да.
1: Хлеба и зрелищ не хватает.
0: Да, именно так. Вот. Христос никогда не поддерживал интерес таких людей. Вот. Когда они именно этого хотели, он говорил, я пошел в другую сторону, я пошел в другое селение, я пошел в другой город, там, где была какая-то нужда. Я думаю, что в этом случае Христос, наверное, хотел минимизировать вот это впечатление какое-то, да. Он не хотел, чтобы люди воспринимали это так. Но для этих учеников, которых он взял, конечно, мы не думаем, что, может быть, те другие были недостойны. Но здесь нужно понимать, может быть, и бытовые условия тех домов, где жили эти люди. Возможно, это не были большие дома, чтобы, как мы говорим, пропускная способность этих домов была небольшая. Вот. Но Христос хотел, чтобы эти ученики, видя это, запечатлели и рассказали. А те люди, которых он отослал, это люди были безучастные. Это люди могли посмотреть и отреагировать каким-то образом. Да, для них, может быть, было что-то такое впечатлительное, но не более.

0: не боли. Христос хотел, чтобы его действия воспринимались как действия, которые вели бы к доверию и вдохновению кого-либо другого, кто также теряет веру, или несет отчаяние в жизни своей и так далее, и так далее. Поэтому для этого Христос, похоже, берет именно только этих людей.
1: Поняла. А вот здесь хотела бы уточнить, да, вот мы видим, что эти две истории объединяет такое, да, слово в действии – это вера. Угу. И поскольку мы в самом начале, да, сказали о том, что вот кого-то он исцеляет тотчас, да, а кто-то уже, так скажем, уснул.
0: Да.
1: Да, и вот тогда он приходит и, так скажем, по вере дает. Вот здесь хотелось бы спросить, да, уточнить. Получается, что и этой истории, когда кажется, что уже все, да, уже мы ничего не можем сделать и никак спасти, Бог приходит и благодаря вере исцеляет человека. Не кажется ли это, что ну вот, Бог тем самым научает нас этому доверию? Вот даже через такое сложное действо, когда уже через отчаяние. Может ли быть такое?
0: Безусловно, есть смысл в том, что вы говорите. Есть в нашем обиходе такое выражение, как болезненный опыт. Я думаю, что в вашей жизни было что-то подобное, было что-то подобное в моей жизни. Да, когда или мои родители мне говорили, или мои друзья, делай так или не делай этого, но их слова на меня не имели впечатления, но когда я делал или что-то не делал, вот тот болезненный опыт, который я получил из результата этого, это приводило меня к этому. Мы находимся с вами на земле, которая пронизана грехом, которая терпит разложение, да, и Бог пытается научить нас видеть, жить как бы не только горизонтальной плоскостью своей жизни, что я имею в виду, да, очень много людей, наверное, среди наших слушателей, я не обвиняю вас ни в коем случае, я лишь говорю и констатирую, иногда и себя на это вижу, да, мы живем лишь вот бытовым уровнем.
1: В своем каком-то мире, в своем пространстве.
0: Только тем, что мы видим. Да. Только тем, что мы видим. Но если мы хоть на минутку осознаем, что есть вертикальная какая-то реальность мира, а именно, что есть Бог живой, то Он иногда призывает нас к особым с Ним взаимоотношениям. И эти взаимоотношения иногда приходят к тому, что ты становишься, и ты дальше ничего не видишь. И вот этот момент и есть момент проявления настоящей веры. Когда ты идешь дальше с Богом, продолжаешь жить Богом, не видя, не понимая, не зная. И очень часто именно за той вот гранью Бог открывается для меня и для нас, как совершенно удивительный Бог. Поэтому я желаю, чтобы мы продолжали верить.
1: Знаете, здесь такой маленький пример вспомнил о том, что когда маленькие, или, допустим, дети наши маленькие, они научаются ходить. Да, это же мы не рождаемся с таким как бы, навыком. И если родитель постоянно подкладывает да, вот эту вот соломку, да, то нет у ребенка вот этого успеха, нет вот этого навыка от того, что он добился этого сам. Верно. Соответственно, уже в дальнейшем да, с навыками научения и с успехом будет сложнее. Он не видит этого пути.
0: Да.
1: И мне кажется, для нас здесь тоже так же. Вера, она не всегда бывает какой-то воздушной, прозрачной. Мы должны проходить этот путь, даже если этот путь бывает и тернистым.
0: Это так. Это так.
1: Вадим Анатольевич, я благодарю вас за участие и такие мудрые мысли.
0: Рад был вместе с вами рассуждать об этом.
1: Спасибо. Дорогие друзья, спасибо, что смотрели нас. Пусть ваша вера будет крепкой в любые времена. Если ответы не приходят сразу, все равно доверяйте Богу. Он ведет вас к благу, даже когда путь кажется непростым. Пусть ваше сердце наполнится надеждой, миром и уверенностью в Его любви. Божьих благословений вам и чудес в жизни. До новых встреч!

0: если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Соколова идет.

0: Сокол, Сокол, я Береза. Как слышишь? Прием.
1: Березкин, остань, ты надоел уже звонить. Хватит.
0: Сокол, Сокол, я Береза.
2: Я тебе сейчас устрою, а?
0: Ай.
2: Это что такое? Ты что к девчонке пристал?
0: А
2: ой, давай
0: сразу
2: я тебе завяжу.
1: Не надо, я сама.
2: А? Хотела обидеть и обидел, да?
3: Никого не хотела обидеть.
2: Не хотела обидеть. А чё ж за косу ты дёргала?
3: Надо и дёргал.
2: А, я всё поняла. Так она тебе нравится, да?
3: Нравится? К кому? Мне?
2: Олег, ты не надо стесняться своих чувств. Вон глаза-то как блестят. И давно ты так за ней, с позволения сказать, ухаживаешь, а?
3: Нет, она в классе новенькая.
2: Ой, Олег, Олег, голова ты садовая. Хочешь, я тебе секрет открою, а?
3: Какой?
2: Ведь это вам, мальчишкам, только бы подраться. А мы, женщины, существа нежные, ранимые. Если хочешь девочке понравиться, так ты и цветы дари. Портфель до дома донеси, слова хорошие говори. Вот тогда ей интересен будет ты. Она тогда на тебя внимание ты обратит. Слушай, а ты пригласи ее в кино.
3: Ах, так она со мной и пошла. Она меня ненавидит.
2: Да ладно, тебе боишься? Так записку напиши. Мы через посылки передадим, а?
3: Записку написать?
2: Да.
3: Да ни за что, тем более ей.
2: А-а-а, молодежь. Учи вас всему. Афанась Филиппович.
4: А?
2: Здрасте, Афанась Филиппович.
4: А, Марья Ивановна, здравствуйте.
2: У вас листочка бумаги не найдется и ручки, а?
4: Сейчас посмотрю, минуточку. Так.
2: Вы посмотрите, Афанась Филиппович, дайте побыстрее, дело очень срочное.
4: А что, Марья Ивановна, новые стихи сочинили, да?
2: Да, Афанась Филиппович, про любовь. Я вам потом почитаю.
4: Я буду ждать, Марья Ивановна.
2: Да-да-да.
4: Здравствуйте, дорогие ребята. Вы представляете, Марья Ивановна новые стихи сочинила. Скажите, ну а вас когда-нибудь посещало вдохновение? Ну, стихи-то вы писали? Ох, как интересно мне было бы прочесть ваши стихи. Присылайте их нам. Ну, договорились. А самые интересные мы прочитаем в нашей мастерской. Согласны?
2: Савелий Игнатьевич, ну, не перепутайте. Оля Соколова.
5: Ну, понятно, понятно.
2: Адрес помните?
5: Конечно.
2: Ну, все, езжайте тогда.
5: Все, поехал.
2: Спасибо мне, что я у вас есть. А любовь, как сон, стороной прошла.
3: Марья Ивановна, зачем вы...

0: это сделали?
1: Олег, Олег, ну что-то случилось-то? Чуть что так сразу, Марья Ивановна? Афанасий Ильич, помогите.
2: Что вы написали?
1: Ну что я написала? Хочу с тобой дружить давно. Приглашаю тебя в кино.
0: Зачем вы это сделали? Я же вас не просил.
1: Зачем, зачем? Олег, ну ведь ты понимаешь, надо же было попробовать. А вдруг получилось бы, а?
2: Так, подождите. Почему кричим? Олег!
1: Понравилась девочка, Коль Соколова.
2: Ну?
1: Он стеснялся и боялся ей признаться. Ну. А я призналась вместо него. Вот.
2: Марья Ивановна.
1: Как сразу Марья Ивановна?
0: Теперь все знают, он давно смеются.
1: Олег, ну прости, пожалуйста. Я хотела как лучше помочь. Сказала, да?
0: Она вообще ничего не ответила. И не ответит.
2: Марья Ивановна, ну, да как вы не понимаете?
1: Я хотела как лучше, не понимаете?
2: Но это дело двоих!
1: Да понимаю. О, а вот и ответ.
3: Посторонись!
1: Здрасте, Савелий Игнатьевич.
3: Кто здесь Березкин Олег?
2: Он.
3: Вам письмо.
2: Можно? Это от нее.
1: Спасибо, Савелий Игнатьевич.
3: Да не за что,
1: спасибо.
3: Не за что.
2: Ну, открывай скорее, смелее.
1: Ура, она согласилась! Олег, ну вот, а то зачем написала? Ой, как бы и побил Марью Ивановну.
2: Так вы, получается, сегодня наш благодетель, так что ли?
1: Да ладно уж.
2: Ну что ж, я рад. Вы знаете, иногда в нужное время и в нужном месте бывает, мы можем нечаянно помочь советом или добрым делом нашему ближнему. Я даже, знаете ли, историю вам хочу одну рассказать. Хотите?
1: Скажите, конечно.
2: Садитесь.
1: Конечно.
2: В далекие времена в одном израильском городе жили две женщины. Наиминь и Руфь. Руфь была невесткой Наимини. Хотя муж ее умер, она все-таки осталась жить со свекровью. Жили эти женщины очень бедно. Поэтому каждый день Руфь приходила на поле богатого человека собирать оставшиеся колоски. И вот однажды хозяин поля, которого звали Ваос, заметил Руфь. Он спросил у жнецов, кто она такая. И те рассказали Ваозу, что это Руфь, которая живет со свекровью, и им некому помочь. Они очень бедны. Но Ваозу понравилась трудолюбивая Руфь. И он сказал ей, что она может приходить на поле до тех пор, пока все зерно не будет собрано. Руфь поблагодарила Ваоза, и в этот день она собрала очень много колосьев, которые жнецы теперь намеренно оставляли. Когда вечером Руфь вернулась домой, Наимин удивленно ее спросила: «На чьем поле ты собрала сегодня столько колосьев?» Тогда Руфь рассказала обо всем, что с ней произошло. Наимин очень обрадовалась и сказала: «Руфь, Ваос наш родственник, он может помочь нам. Сегодня он работает в поле. Пойди к нему ночью, ляг у ног его, и он скажет, что тебе делать». Руфь послушалась и сделала так, как сказала свекровь ее. Ночью она пришла к Ваозу и легла у ног его. Он проснулся и спросил: «Кто ты?» «Это я, Руфь», – отвечала она, – «раба твоя. Помоги нам, ведь ты наш родственник». Тогда Ваос сказал: «Руфь, ты правильно сделала, что пришла ко мне. Я с радостью помогу вам, ты станешь моей женой». Спустя некоторое время они поженились. Вот так и получилось, что Наимин помогла Руфи

0: обрести свое счастье. Да, в самом деле так бывает, что Господь посылает людей, которые, сами того не зная, могут нам помочь в сложной ситуации.
1: Да, значит, все-таки вот не зря, Олег. Так вот получилось, что я помогла тебе написать эту записочку, да? Ой, спасибо миру, что я у вас есть.
0: Спасибо. Спасибо, Марья Ивановна.
1: Вот вы ведь нам тоже не так просто посланы, правда, Олег? Мы вот сидим здесь, учимся, слушаем у вас, правда? Так интересно.
0: Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что нам пора прощаться. Пишите нам, задавайте ваши вопросы, мы будем очень рады. Всего вам доброго, до скорых встреч!

Дорогие друзья, здравствуйте! Мы снова вместе. И сегодня мы разучим упражнение со скакалкой. Ну что, мои помощники, готовы? Тогда сделаем разминочку. Встаем. Поможем товарищу. Хорошо. Итак, подышим свежим воздухом. Скакалки пока мы отложим. И руки вверх. Вдох. Выдох. Молодцы. Вдох. Выдох. Вдох, выдох и вдох, выдох. Замечательно. Упражнение для шеи. Руки на поясе, спина прямая. Осанку проверили. Подняли плечи вверх, отвели назад и опустили. Посмотрели на свои спинки. Так, все хорошо. Руки на поясе. Птичка чистит перышки. Голову наклоняем и прижимаем подбородок к груди. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Упражнение маятник. Положили голову на правое плечо и к левому. Два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Плечи не поднимаем. Семь. 8. Закончили. Упражнение «Сова». Смотрит по сторонам. В правую сторону Марина. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Упражнение «Мячик». Покатили мячик от правого плеча к левому. Хорошо. Медленно. Молодцы. Еще раз. Хорошо. И раз, и два, и три, четыре. Закончили. Упражнение для плечей. Покрутили плечики назад. И раз, два. Хорошо. Хорошенько разминаем плечи. Энергично. Молодцы. Вот так. И теперь вперед. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. У нас полный круг проходят плечи. Вот так. Молодцы. Закончили. Ребятки, берем скакалку, складываем ее вчетверо. Первое упражнение у

0: У нас штанга. Ноги на ширине плеч. Посмотрите, спина прямая. Руки со скакалкой внизу. Поднимаем штангу вверх и натягиваем, руки растягиваем. Хорошо, опускаем. С натяжением поднимаем штангу. Раз. Вот так, опустили с напряжением. Раз, вдох. И выдох. Это упражнение для рук. Раз, натягиваем скакалочку. Опустили. И раз, два, и три. Растягиваем. Четыре. Молодцы. А теперь усложним подъем. Поднятие штанги. Смотрите. Также руки внизу. Стоим ноги врозь. Поднимаемся на носочки. Поднимаем штангу, смотрим на нее. Опускаемся на всю ступню, опускаем штангу за голову. Вот так, на плечи, смотрите. Теперь поднимаем опять штангу вверх, смотрим на нее, на носочки. И опускаем вниз. Пожалуйста, начали. И раз, потянулись. Два, опустили за голову. И раз, два, на полную ступню. Поднимаемся на носочки. Раз, посмотрели. Два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз на носочки. Два, три на носочки. Четыре. Молодцы. Ну что ж, дальше мы будем делать повороты. Скакалка у нас вдвое сложена. Вот так, посмотрите. Руки за спиной. Вытянуты в стороны. Голова у нас смотрит прямо перед собой. И повороты вправо и влево. И вправо, вправо. Раз. Влево. Два. Три. Четыре. Растягиваем скакалочку. И раз. Энергичнее, Олег. Два. Три. Четыре. Раз, Марина. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. А теперь у нас наклоны. Скакалка в таком же положении у нас в руках. И наклоны вправо и влево. И вправо. Смотрим прямо перед собой. Не наклоняемся, не заваливаемся. И раз, два, три, четыре. Натягиваем скакалку. Пять, шесть, семь, восемь. Закончили. А теперь мы будем делать поклоны. Скакалочку 5-4 сложили раза. Руки за спиной. Мы наклоняемся вперед. Отводим руки назад. Насколько можем, прогибаемся. Смотрим прямо перед собой. Спина прямая. Опустили руки. И вперед. Раз. Два. Выпрямились. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох, вдох, выдох. Натягиваем скакалку. Олег, ниже наклоняемся. И раз, молодцы, два, спинка прямая. Три, четыре. И последний раз. Пять, шесть. Хорошо. Руки со скакалкой впереди. Также в четверо сложно скакалка. Упражнение. Колесо обозрения. Смотрите, как оно делается. Вот таким образом мы опускаемся. Руки внизу, а теперь вверху. И в правую сторону мы крутим колесо. Раз. И два. И три. Хорошо. Четыре. И в другую сторону поехали. И раз. Два. Ноги прямые у нас. Не сгибаем. Арина, у тебя колесо побежало быстрее всех. Можно не торопиться. Хорошо, закончили. Теперь мы немного отдохнем. Для этого возьмем скакалку в обе руки. Хорошо. Упражнение называется спираль. Смотрите, я правую руку завожу назад, за спину, а левая у меня вытянута. И вот сейчас я буду закручивать спираль вокруг своего тела. И раз, два, три. А теперь раскручиваем. Раз, два, три. и перевожу левую руку за спину. И закручиваю в эту сторону спираль. И раскручиваю. Вот так. Раз, два, три. Осторожно делайте это упражнение, чтобы вы не ударили себя скакалкой. Но если ударите, ну ничего страшного. Аккуратно. Раз. И раскручиваем. Два, три, четыре. И раз, два. Марина, что у тебя получается со спиралью? Три, четыре. И давайте поможем Марине сделать это упражнение. Так, рука правая за спиной. Хорошо. И теперь ты закручиваешь спираль. Пожалуйста. Раз, два, три. А ну раскручивай теперь. Раз, два. И переводи руку назад. Другую. Так? Раз. Да, молодец. Вот. Два, три. И раскручивай. Раз, два, три. В другую сторону. Вот умница. Раз. Чуть-чуть запуталась. И два. И три. Ну, в общем, мы неплохо справились с этим упражнением. В следующий раз оно получится у нас еще лучше. Ребятки, несколько упражнений на полу. Скакалка у нас сложена в четверо. Упражнение называется «Ванька, встань-ка». Садимся без помощи рук. И раз, ноги вытянули. И встаем, также не опираясь руками о пол. И сели. Два. Хорошо. Ванька, встань-ка. И встал. У нас быстрее всего Олег встает и садится. Смотрите, какой он ловкий. Это хорошо. Встали. Еще сели. Что, Ванька, встань, у тебя ленится, да? Устал, Марин?
1: Да.
0: Встаем. И последний раз садимся. Так, следующее упражнение. Короткие длинные ноги. Упражнение. Так, скакалка также вчетверо. Над головой. Так, теперь мы сгибаем ноги. С помощью скакалки притягиваем их к себе, наклоняемся, делаем качели, садимся и выпрямляем ноги и руки. Понятно, как делать это упражнение? Теперь сделаем его все вместе. И руки вверх, подтянули ноги, качели, сели, вверх, так, и вот так. Хорошо. Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, сели, четыре. Молодцы. Упражнение плуг. Зацепляем скакалку за носки ног вот так, за ступни. Ложимся на спину, подтягиваем ноги вверх и заводим их за голову, смотрите. Раз. И полежали. В этой позе полежали, Юля. Опустили ноги. Аккуратненько сели. Еще раз подтянули к себе и завели за голову. Раз. Не падаем. Как вы себя чувствуете? Марина, как ты там?
2: Хорошо.
0: Хорошо, садимся. Так, молодцы. Ну что, теперь настало время попрыгать. Встаем, и чтобы нам не мешали коврики, мы их уберем. Берем в сторонку. Так, раз. Встаем. И прыжки сначала с ноги на ногу со скакалкой. Умеем мы с вами прыгать, ребята? Для этого нужно большое пространство, чтобы вы не задели скакалкой за кого-то из своих друзей или за мебель. Поэтому будьте аккуратны, осмотритесь вокруг, ни за что не задеваем. Так, и первое упражнение с ноги на ногу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7 и 8. Теперь мы попрыгаем на обеих ногах. Так, готовы. И Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь,

Прыгаем. На двух ногах, Марина. А скакалка у тебя где? И ну-ка давайте научим Марину прыгать. Раз, два, три, четыре. Вот молодец. Хорошо. И немного походим, восстановим дыхание. И раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, походили, походили. Ручки вверх, подышали, вдох. Опустили, выдох. Вдох, выдох. Вдох, повисели, расслабились. Все, ребята, закончили на сегодня. А завтра мы продолжим разучивать упражнения со скакалкой. Присоединяйтесь к нам, потому что вместе веселей. Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Жители планеты становятся все больше жителями городов. Есть ли будущее у города? Противостояние провинциалов и горожан, деревни и мегаполиса имеет свои корни и в древней библейской истории. Как относиться к жизни в городе, если знать, что строителем первого города был братоубийца Каин? Какую роль занимает концепция города в пророчествах Библии? Друзья, я приглашаю вас сегодня порассуждать над темой «Город Архангела». Интересное сочетание двух этих слов. Город, вроде бы знакомое нам понятие, земное понятие, и архангел. Очевидно, что-то из другого мира, такое трансцендентное, нематериальное. Есть ли вообще возможность сочетать эти два слова? Город Архангела, если это в Библии? Наверное, есть смысл говорить о появлении вообще архангелов. Это сотворенные существа или нет? Ну, давайте обратимся к Священному Писанию. И мы находим первое упоминание об одном из архангелов. Кстати, назывался этот архангел Люцифер. Если брать синодальный текст, это имя Денница или Светоносный. Начальное такое свечение, звезда. В общем, очень яркое имя. А в русском языке слово «Люцифер» появилось из перевода Библии на латинский язык, вульгату, и поэтому там появилось слово «Люцифер». А так его, конечно же, в Библии мы не найдем. Так вот, о нем, об этом Люцифере, было сказано в книге Иезекииля, 28 главе, и замечательные слова о том, какое место его жительства. Он находился в Эдеме, в саду Божьем. Одежды были украшены всякими драгоценными камнями, перечисляются эти все драгоценности. И был он помазанным херувимом, чтобы осенять. И был поставлен Богом на то, чтобы быть на святой горе Божьей, ходить среди огнистых камней. Такое интересное описание и его и происхождение, и существование, и служение, и совершенство. Прямым текстом сказано о нем: «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего». Казалось бы, описание чего-то очень светлого, радужного, радостного, но нет. Написано далее: «Доколе не нашлось в тебе беззакония». То есть когда-то все совершенство просто закончилось, появилось беззаконие. Другой архангел, о котором мы узнаем из Священного Писания, к сожалению, понимание в разных религиях разнится, даже в рамках христианства. Но второй архангел, служащий пред Богом, это архангел Михаил. Мы читаем в книге Откровения, в 12 главе, о том, что на небе произошла война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и ангелы его воевали против них. Здесь, конечно, не написано про второго херувима, но второй херувим, Люцифер, о котором мы читали ранее из Ветхого Завета, он становится драконом не из-за внешнего некоего изменения, а по сути своих действий. Более того, это сочетается с тем, какой облик принял лукавый здесь на земле, чтобы совратить Адама и Еву. Друзья, это несколько сложно, но мы сейчас сочетаем единую картину Священного Писания. Картина великой борьбы, в которой драконом становится бывший помазанный херувим. И вот это противостояние, начавшееся на небе,

опускается на землю. И Херувим принимает облик змея. Кстати, те змеи, которые были в саду Эдемском, они были пернатыми. Еще одно интересное сочетание – пернатый змей. Мы обычно слово «пернатый» используем, чтобы описывать птиц. Но до грехопадения змеи имели крылья. А после грехопадения в связи с проклятием змеи опускаются на брюхо и ползают по земле. И вот тот образ дракона, который существует во многих культурах, верованиях, даже в языческих, он не беспочвенен. Действительно, драконы были ранее, были красивыми, замечательными, а потом исказился их образ. Почему? Они стали проводниками, образ дракона, проводниками вот этого мира богопротивников, мира павших ангелов. Эти павшие ангелы называются ангелами вот этого дракона. Они были на небесах, теперь на земле. И не нашлось этому дракону места на небе, и он низвержен, этот древний змей, называемый дьяволом и сатаною, вот вам полное объяснение в книге Откровения, находится на земле. Их количество невероятно большое, это треть всех существ, которые, ну, ангельских существ на небесах. О полное количество мы не знаем, но знаем, что вот была треть служебных духов, которая оказалась на земле. Для чего мы затрагиваем эту историю? Если мы обозначили тему нашу «Город Архангела», ну, наверное, город Архангела может иметь двойное значение, как и многое в этом мире. Но ведь правда же, многие слова, даже очень хорошие, исказили свое значение. Даже слово «любовь», слово «вера» стали в некоторых аспектах двойными по смыслу. Поэтому город Архангела – это интересное описание двух миров. Какие же будут в дальнейшем города? Чьи города? Каких архангелов? Будем разбираться. Это тема нашего размышления сегодня. Как же появляется город? Мы читаем одно интересное описание о том, что на земле город – это место, где люди размножаются. Есть такое определение в книге «Псалтырь». «И в городах размножатся люди, как трава на земле». Это очень интересное пророческое описание того, что происходит с нашей планетой. Вы видите, что планета урбанизируется. Более того, независимо от религиозных воззрений или даже без них, люди понимают, что город – это то место, где происходит большее нечестие. То есть не просто люди количественно увеличиваются, но и в городах растут пороки людские. Это замечают люди, когда совершают миграцию трудовую. Ну, потому что если в деревне нет рабочих мест, то лучше отправиться в город. Такие процессы проживают многие страны, когда с периферии люди перетекают в большие города, областные центры или столицы. И многие из таковых людей теряют собственную идентичность, теряют свои принципы, то воспитание такое консервативное, целомудренное, потому что город дает некий простор, свободу, плюс количественность приводит к снижению качества. То есть на фоне количества людского можно терять в качестве. Это несколько философское размышление. А что же мы знаем о происхождение города? Мы читаем в книге «Бытие» 4 главе событие, ну, фундаментальное для всех нас, как людей, о том, как однажды произошло самое невероятное, самое страшное преступление – братоубийство. Совершил это Каин. Ну, с тех пор мы знаем это слово – окаянный. И вот когда Каин совершил этот страшный грех, при этом не потерял способность общаться с Богом, он разговаривал с ним, получил от него осуждение и ушел. Читаем в книге «Бытие» в 4 главе, стих 16-17, такие слова. «Каин пошел от лица Господня». Но это очень знаковое определение. Писатель Библии обозначает, что этот человек бежит от лица Божия. Он совершил грех, и он не бежит к Богу с желанием исправить грех. Он бежит от Бога, не желая признавать грех, не желая как-то с ним справляться. Запомним

Это очень важное определение. Каин бежит от лица Господня. Он поселился в земле Нод. Некоторые предполагают, что это Китай, нынешняя территория, на восток от Эдема. А Эдем, как мы знаем исторически, это где-то в районе Персидского залива, там, где сейчас еще есть две реки, бывшие в раю, Тигр и Евфрат. И далее Каин женится, познал свою жену, и родила она Еноха, сына. И вот Каин, по

человек, который способен на убийство родного брата, который не способен признавать ошибки и раскаиваться в них, человек, который бежит от Господа. Поэтому все его действия, все его старания, труды будут направлены, чтобы противостоять Богу. Запомним это важное определение. Однако еще очень важный процесс проходил столетиями позднее от Каина и даже от всей допотопной цивилизации. Помните, что потомки Каина все были уничтожены водами потопа. Но грех – это такая зараза, которая растет и цепляется даже к детям праведных людей. После потопа размножились люди на земле. И вот происходит событие, описанное в книге «Бытие» 11 главе, о том, что при умножении людей возникло их недоверие словам Божьим и желание нечто построить в пику Божьим обетованием. Потоп закончился тем, что Господь говорит: «Я не буду уничтожать землю водами потопа». И символом этого будет радуга. Люди же, не доверяя словам Господа, опять начиная творить нечестие, принимают решение, что радуга им не указ. Поэтому они будут строить башню, прежде нежели рассеются по лицу земли. Очень важно заметить в этом тексте, что то место, которое впоследствии назовется Вавилоном, избрано не только для строительства Вавилонской башни, но для строительства города. Позвольте отметить, это мое личное переживание. Я всю жизнь помнил это выражение – Вавилонская башня. И казалось, что люди собрались строить башню. Но если вы будете пристально смотреть в этот текст книги Бытия 11 главы, увидите, что люди хотели построить город и башню. Город дает силы для строительства башни или аттракциона, чего угодно. В городах больший потенциал. И вот Вавилонская башня начиналась именно с города. Конечно же, это все не получилось. Господь сошел на то место, смешал языки, и с тех пор появилось это слово «Вавилон», «Бебель», что значит «смешение». Хотя еще второе значение – это «врата неба», «врата Божьи». То есть люди пытаются построить сами путь к Богу. Сомнительное желание и такой же сомнительный результат. Итак, есть ли сегодня у людей стремление к подобному, как это было порядка 3,5 тысяч лет назад, строить башню? Да, действительно, сегодня люди стремятся к жительству в городах. Конечно, эти устремления немножко смазаны хорошими природными ценностями. Ну, допустим, строятся бионические города, строятся города-амфибии. Если не строятся, то хотя бы мечтаются, планируются. Такие проекты можно сегодня найти в сети интернет. Более того, некоторые из проектов осуществляются уже на наших глазах. Один из последних – это огромная башня в Дубае, которая в высоту поднимается почти на километр. Это человеческое достижение, невероятное. И когда строятся подобные башни, вы должны, друзья, увидеть, это не просто позиционируется как дом, как единое строение. Это города. Или город в городе, или город-башня. Символично. Нельзя, конечно, обвинять нынешних современных строителей в том, что они пытаются построить Вавилон. Но еще раз, мы видим вот это стремление человека к тому, чтобы что-то построить своими руками и получать от этого счастье, защиту, комфорт, счастливую жизнь и так далее. К сожалению, в подобных городах, в подобном стремлении человек продолжает реализовывать себя. А какой человек? Библия говорит, сердце человека крайне испорчено, сердце человека лукаво. Бывают у людей мысли и зло во всякое время. Это падение. Это то, что мы с вами сами видим сегодня, характеризующую жизнь вокруг нас. И от этого мы многие недовольны. Есть даже стремление у горожан к тому, чтобы отдыхать на природе, выезжать на природу, иметь
отпуск и выходные дни.

ни на природе. Жителям мегаполиса это прям повод поплакать, правда? Пробки в конце недели и, соответственно, в начале недели. Это стремление, оно объяснимо, оно природное, оно понятное. К чему приводит это в дальнейшем? Однажды, помимо той цивилизации, которая была уничтожена до потопа, была еще одна цивилизация, тоже городская, которая была уничтожена сверхъестественным образом. И для нас она является важным примером. Это локальная такая цивилизация, города Содом и Гоморра. Там оказался один из праведников. Имя этого праведника – Лот. Он жил сначала в окрестностях Содома, потом раскинул свои шатры до Содома, потом поселился в самом городе Содоме. И история, конечно же, всем известная. Этот город был уничтожен. Лот, как праведник, получил шанс на спасение. Но, к сожалению, кроме него самого и его двух дочерей, никто больше из этого города не то чтобы не смог, не захотел спастись. И даже его жена, скорее всего, рожденная в Содоме, считающая этот город своим родным домом, родиной своей, тоже не захотела и нарушила повеление ангелов. Она обернулась и превратилась в соляной столб. Вот эта привязка к городу сломала жизнь жене Лота, самому Лоту и его дочерям. Более того, город уже уничтожен, а его воспитание, его неправильное наследие оказалось в дочерях Лота, которые решились на то, чтобы напоить своего отца алкогольным вином и переспать с ним, чтобы было наследие их родному отцу, им самим. Это странная ценность, странное явление. Так появились два народа, которые всю историю израильского будут все время докучать и все время мешать, все время вредить народу Божьему. Это народы моавитяне и аммонитяне. Вы можете также проследить их в библейской истории. Какой вывод мы делаем? Городская цивилизация, той, которой приобщался Лот и его семья, принесла очень печальное наследие. Почему мы обращаем на это внимание? Кто-то может сказать, а зачем вы такой маленький сюжет берете и из него строите какую-то прям концепцию или доктрину? Если бы на это не обратил внимания наш Господь Иисус Христос, тогда бы действительно мы бы не стали обращать и внимание на историю с Лотом. Но Господь Иисус сказал, как было в одни Лота в Содоме, так будет перед пришествием Сына Человеческого. Поэтому, если сегодня мы, как христиане, ожидаем второго пришествия Христа, наша задача обращать внимание на то, что происходило с Лотом, где происходило, в каких условиях, какое влияние тот город, рядом с которым и в котором находился Лот, повлиял на его семью, как это разрушение просто пришло в жизнь праведного Лота. Мы можем сделать выводы для себя. Что сегодня дает мне жизнь в городе? Не является ли она риском? Кто-то может задаться вопросом, неужели мы сейчас будем утверждать некую аскезу и поднимать флаг побега из городов, будем как-то, так сказать, шельмовать город и всех горожан и пытаться устроить какой-то монашеский скит. Нет, друзья, нужно просто понимать риски. Мы можем увидеть вот в том, что происходит на страницах Священного Писания, своеобразное противостояние городов. Кульминация этого противостояния отражается в последней книге Библии. Это книга Откровения. Если мы обратимся к книге Откровения, 12 главе, увидим такое весть, обращение от ангела к жителям планеты. Называется это ангельской вестью. И там упоминается город, друзья. Надо понять, откуда корни происхождения этого города. Ну, по названию будет сразу ясно. И написано так. «Другой ангел следовал за первым ангелом и говорил, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Вспоминаете? Вавилон. Это не просто разговор про башню, это разговор про город. А изначально город появлялся как попытка Каина противостоять.

опять Господу. Что-то сделать в пику Господу, без признания собственной вины или желания исправиться, или зависимости от Всевышнего. Теперь появляется еще один город, но уже в конце истории Земли. Он действует в таком же духе, в духе Каина, в духе Нимрода, строителя этого города Вавилона, в духе Содома. И в этих городах, смотрите, что есть, что происходит в этом городе. Он напаивает все народы вином блуда своего. Городская цивилизация сегодня приносит очень много серьезных потрясений и моральное разложение. Вот маленький пример от одного из мыслителей. Все, что вчера считалось постыдным, прелюбодеяние, аборты, гомосексуализм, эвтаназия, самоубийство, сегодня прославляется как достижение прогрессивного человечества. Выросло новое поколение, для которого порнография, грубая брань с телеэкранов и в кинофильмах, матерщина, культ удовольствий – это то, что окружало их с колыбелей. История засыпана обломками народов, которые утратили Бога и умерли. Так написал Уитакер Чемберс. Вот это предостережение сегодня заставляет нас задаться вопросом, как жить христианину в городе. Неужели нужно откреститься от города и сказать, что это нечестие, и как монахи бежать в скиты, уходить в леса, жить в землянках, не пользоваться благами цивилизации? Но прямо сейчас, как бы мы с вами общались, если бы не было достижений научно-технического прогресса с помощью интернета, телевидения? Наверное, вряд ли, правда? Но нельзя бороться со всем прогрессом. Просто надо быть предупрежденным и понимать, что с прогрессом, к сожалению, прогрессирует и злое влияние. И надо его просто видеть, надо злому влиянию ставить препятствия и пытаться воспитывать себя, воспитывать своих детей в ином духе, в духе города Архангела. Итак, город Архангела – это двойное понятие. Если тот, кто противен Богу из земных персонажей, как Каин, Нимрод, царь Содомский, это представители рода человеческого, наверное, их вдохновляет тот, кто противостоял Богу еще на небе. Это архангел Люцифер. Это тот, кто боролся с архангелом Михаилом. Маленькое замечание. Архангел Михаил, его имя означает «такой, как Бог», «подобный Богу». А кто подобен Богу? Только Сын Единородный, Иисус Христос, Сам являющийся Богом и Сам показывающий пример служения. Чтобы все ангелы служили Господу, Он Сам служит. И неужели город Архангела – это только город Архангела, бывшего Архангела Люцифера? Может быть, у Михаила тоже есть свой город? И мы находим описание этого города в книге Откровения. Господь не пытается вернуть нас в Эдем. Мы вышли из Эдема в Адаме и Еве, но у нас идет прогрессия. Господь тоже не против развития. И Господь говорит, что в конце истории Земли нас ожидает город. В противоположность тому городу, который происходит на Земле, город Каина, город Нимрода, Вавилон. Вот этот пророческий город Вавилон, он, конечно, уже не совсем представляет определенную локацию, сколько представляет дух всей планеты. Но мы находим интересное описание о том, что город на земле, Вавилон, город языческий, он воспомянут пред Господом, и ему дано пить чашу вина ярости Божьей. То есть в конце истории Земли Вавилон будет наказан. Этот город Архангела Люцифера будет разрушен из-за своего нечестия. На его место придет город, предназначенный для верных Богу людей. Это город Архангела Михаила. Какое же его название? В книге Откровения мы знаем это определение. Это город Новый Иерусалим. Книга Откровения заканчивается этими замечательными словами, что Иоанн видит новое небо и новую землю и видит город Иерусалим новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.

Будем там такие слова, что в этом городе, этот сам город называется «Скиния Бога с человеками», и он будет обитать с ними, они будут его народом, и он, Господь, будет их Богом и отрет всякую слезу, сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Как важно знать, что в перспективе у нас не жительство, как первобытных людей в лесах, в джунглях. Наше жительство в прогрессивном, невероятно красивом, удобном, светлом городе. Единственное, сегодня нужно начать жить ценностями этого города. Если строитель того города, Архангел Михаил, Господь Иисус Христос, значит, нужно усвоить его правду, его законы, его принципы правления и начать их притворять здесь, на земле. Господь желает, чтобы мы приготовились к переселению в новый город. Да, есть выражение, что наше жительство на небесах, однако это жительство будет в течение всего лишь 1000 лет. На самом деле, на этой планете, где Господь Иисус Христос, великий архангел, служитель, искупил весь род человеческий для себя, здесь будет столица всей вселенной. Господь поставит свое царство, и мы будем в нем, в городе Архангела. Выбирайте, друзья, сегодня, чьи ценности вы будете исповедовать. Позволите ли вы себе в своей жизни влияние Вавилона, влияние города разрушительное, растляющее, нечестивое, или все-таки вдохновитесь своеобразным духовным паспортом жителя Небесного Иерусалима. Выбирайте свое гражданство. Готовьтесь к тому, чтобы жить с Богом, и Он будет для вас счастьем.

Иисус Христос сказал: «Пусть не тревожится сердце ваше, доверьтесь Богу и мне доверьтесь. Много покоев в доме Отца моего. Если бы не так это было, сказал бы вам. Иду я туда приготовить и для вас место. Я уйду, и после того, как приготовлю вам место, приду вновь и возьму вас к себе, чтобы и вы могли быть там, где я. И вы ведь знаете путь, что ведет туда, куда иду». Фома возразил ему: «Господи, не знаем мы, куда ты пойдешь. Как можем мы знать путь туда?» Иисус ответил: «Я – путь, истина и жизнь. Никто не может прийти к Отцу иначе, как через Меня, посредника вашего. Если Меня знаете, будете знать и Отца Моего. Да вы и знаете Его уже, и видели вы Его». «Господи, – промолвил Филипп, – покажи нам Отца, и довольно с нас». «Сколько времени я был с вами, – ответил Иисус, – и ты все еще не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как можешь ты говорить: покажи нам Отца? Или не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Сами слова, которые я вам говорю, не от себя говорю. Отец во Мне живущий, во Мне и действует. Все это Его дела. Верьте Мне, когда говорю, что Я в Отце и Отец во Мне. Или хотя бы по самим делам, творимым Мною, верьте. Уверяю вас, верящий в Меня будет делать то, что Я делаю, и даже большие дела совершит, потому что Я ухожу к Отцу. И тогда все, о чем не попросили бы вы во имя Мое, сделаю Я, чтобы прославлен был Отец в Сыне. Я сделаю все, о чем вы не попросите Меня во имя Мое. Вы же, если любите Меня, будете соблюдать заповеди Мои».

0: Для каждого человека свойственно делать ошибки, очень серьезные ошибки. И вот эта вот природа, которая в каждом человеке, природа падшая, я бы так сказал, она ведет человека, помимо его воли, делать плохие дела какие-то, да, совершать.
1: Да, мы люди, мы живем своей жизнью человеческой. А существует еще сверхъестественный мир. Существует мир Бога и дьявола. К сожалению, и дьявола тоже. Это сверхъестественный мир. Это духовный мир. И вот, долго можно об этом рассуждать, почему, но все-таки человек, он потомок Адама, который выбрал грех. И человек просто его унаследовал, грех от своих прародителей. Он рождается уже с этим грехом.
0: Когда человек приходит в этот мир и рождается, он приходит с врожденными наклонностями ко злу. То есть ребенку не надо учить делать зло. Для него это естественно. Есть инструмент, который останавливает этот процесс. Он называется воспитание. И поэтому врожденные наклонности ко злу нужно остановить. Не все это делают. И тогда человек в жизни идет еще одной дорогой. Он формирует приобретенные наклонности ко злу. И вот эти приобретенные наклонности ко злу, они приводят человека к определенным результатам в этой жизни.
2: Изначально в книге «Бытие» мы видим, как человек убегает от Бога. Убегает, и Бог идет к нему, Бог идет навстречу, он зовет его. Пытается предостеречь его от той опасности, которая угрожает человеку. И чем дальше человек уходит, тем в большей опасности он находится. Тем громче голос, призыв Господа, тем важнее услышать этот призыв, обратиться и вернуться к Богу.
3: Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие.
4: Я думаю, что тема покаяния в среде христианства, конечно же, не теряет своей актуальности. Она и была актуальна, и остается актуальной. Потому что человек нуждается в том, чтобы пересматривать свои отношения, в том, чтобы стремиться к Богу, что-то переоценивать в своей жизни. Духовный человек, который ведет какую-то духовную жизнь. Но если мы говорим в целом о мире, который окружает нас, то тема покаяния, она не столь популярна в современном мире.
5: Все такие вещи, как покаяние, сегодня приравниваются, к сожалению, к слабости. Но в Библии мы видим, что Бог смотрит совсем по-другому. Покаяние... Господь призывает людей к покаянию. Мы видим, что Иоанн Креститель, перед тем, как Иисус пришел на эту землю, он призывал к покаянию. Сам Иисус призывал к покаянию. И ученики Евангелия от Марка, 6 глава, 12 стих, там даже записано, что они пошли, проповедовали покаяние.
1: Покаяние – это когда нас что-то изнутри обличает, совесть. Совесть связана с Богом напрямую. Когда нас что-то обличает из Священного Писания, когда умудренные опытом люди духовным, что-то такое говорят, что нас тоже обличает, и когда жизненные обстоятельства складываются вот таким образом, что мы видим, что что-то не так. Вот когда что-то одно из этого, или даже, тем более все вместе, когда вот нам что-то говорит, это не так, это в твоей жизни не так. Это должно быть по-другому, то значит, это уже повод для того, чтобы насторожиться и задуматься.
6: Когда в Библии сказано о покаянии, очень часто мы слышим и слово «обращение», то есть и обратился он, то есть повернулся или развернулся. И таким образом уже греческое слово «метаноя», оно как раз-таки переводится как «сожаление» или «раскаяние» о соделанном грехе. Приставка «мета» переводится как, если прям совсем точно сказать,

0: изменение мышления. То есть, ну, по-нашему, передумал, да, вот думал так, а теперь думаю иначе. Перемена образа мышления повлечет за собой, соответственно, и изменение поведения.
1: Понятно, что в младенчестве не надо покаяния. В юношестве мало об этом думают, об этом начинают думать уже в зрелые годы. И когда человек совершает ошибки, а он начинает совершать ошибки с детства, его нужно учить, его нужно направлять. Не у всех так происходит в этой жизни. И поэтому, когда кто-то сделал какую-то ошибку, он говорит: «Слушай, прости». Вот. И когда это происходит часто, потом он однажды говорит: «Слушай, прости, я сожалею». Потом проходит время, и человек говорит: «Слушай, прости, я сожалею, но я сделать с собой ничего не могу».
2: Ну, как сказать, в мирском понимании, наверное, это просто сожаление о последствиях греха. Потому что человек грешит, там, ворует или прелюбодействует, или нарушает как-то закон, и он имеет последствия, он сожалеет об этом. Он может просить прощения. Но такого глубокого понимания покаяния у него нет. Потому что он сам сделал, сам исправил, и он сам продолжает жить. Вот в мирском, наверное, понимании. А поскольку речь может идти о народе Божьем, о людях верующих, то у них более глубокое понимание покаяния, потому что у них еще надо не только понимать, знать, хотеть избавиться, но и верить, что это может сделать только Иисус. Сам человек не может даже покаяться.
3: «Возвращайтесь к Господу с покаянием, и пусть приношением вашим будут слова: прости нам все грехи, и да будет тебе благоугодна жертва наша, не тельцы закланные, а то, о чем говорят уста наши».
4: Возможно, мы обольщаем себя мыслью, что живем правильно, не совершаем безнравственных поступков, и нам, как всем прочим грешникам, не нужно смирять сердце перед Богом. Но если мы будем смотреть на Христа, на Его жизнь, тогда мы сможем увидеть всю порочность наших сердец и понять, что каждый наш поступок испорчен корыстными побуждениями и враждебным отношением к Богу. Мы начнем сознавать, что наша праведность на самом деле подобна испачканной одежде, и что только кровь Христа может очистить нас от мерзости греха и обновить наши сердца по Его подобию.
5: До своего прихода к Богу, до своего прихода в церковь, я, как и многие люди в этом мире, когда моя мама уверовала, она говорит: «Сынок, тебе надо прийти к Богу, тебе нужно покаяться». Я, как и сегодняшние люди в этом мире, говорю: «Мама, в чем мне каяться? В чем? Я не убиваю, как те, не ворую, как вот эти. Мне в чем каяться? Я не самый плохой человек». Ведь каждый из нас может всегда найти того человека, который намного хуже нас, находится в здравственном состоянии. И мы можем сослаться на него и на фоне него как-то выглядеть более-менее достойно. Но когда я начал смотреть на Иисуса Христа, который пришел в этот мир, и на фоне Христа мы все понимаем, наверное, что нам есть в чем каяться. Мы все жили не так, у нас были не те стремления, у нас иногда возникают не те поступки, не те мысли. Иисус Христос, глядя на Иисуса Христа, мы можем прийти к покаянию.
6: Когда я общаюсь с людьми, которых я консультирую, в этом круге есть и люди, которые имеют духовные ценности, и есть люди, которые совершенно с ними не знакомы. И вот те люди, которые знакомы с ними, даже в этом круге, как мне кажется, тема покаяния иногда имеет достаточно поверхностное представление и больше связывается с какими-то внешними изменениями, оставлением каких-то внешних привычек, чем какие-то глубинные преображения, преобразования. Для людей, которые не имеют каких-то духовных ценностей, покаяние больше связано с какими-то религиозными обрядами, с какими-то внешними вещами, которые нужно сделать, если, ну, что-то ты где-то сделал не так. Но и то они не очень готовы говорить о таких вещах. И чаще всего, когда человек приходит с какой-то темой, то ему не очень, ему хочется получить какое-то легкое облегчение вот того запроса, с которым он принес, но не сильно углубляться иногда внутрь, в корень, в причину этой проблемы, которая

0: есть в его жизни.
1: Грех – это основная причина, почему Бог призывает человека покаяться.
2: Библия говорит очень четко, что грех – это нарушение Божьего закона. И таким образом, получается, если взять то, что говорит апостол Павел в Римлянам 6 главе и 23 стих, то тут очень четко написано, он говорит: «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Таким образом, грех – это не просто какое-то, понятие, которое я определил как грех. Ну, например, ходить обутым по дому можно или нельзя? У нас нельзя, да, а в других странах, где чисто, люди ходят обутые по дому. Ну, это грех или нет? Нет, так нельзя определить. Бог определил, что есть грех и что не грех. А определил это именно исключительно своим святым Божьим законом. И вот в результате мы имеем четкое понимание, что такое грех. Что каяться нужно за нарушение закона Божьего.
1: Может быть, в обывательском понимании грех – это какие-то плохие поступки, это какие-то безнравственные действия. Но на самом деле в библейском контексте грех – это восстание против Бога. Это попытка заменить Божьи принципы, Божьи законы своими законами, своими принципами. И это попытка жить по-своему, не так, как Господь определил человеку.
2: Но если дальше чуть-чуть пойти, например, жадность или кощунство – это грех или нет? Грех, да, казалось бы, ну, если человек так всегда себя ведет. А какую заповедь это нарушает? Нет уже заповеди «не будь жадным», вот нету. Но вот как раз вот здесь и есть вот этот красивый образ, когда христианин формирует свое христианское отношение к библейским вопросам в результате того, что он видит не только вот эту фразу, что написано, как в советских трамваях, помните, было написано «совесть пассажира – лучший контролер». Но ведь этого же недостаточно, еще сидел и контролер. Вот Бог дал нам мерило, закон Божий, но когда человек живет согласно этого закона, согласно вот этой программы, которую Бог в него вкладывает по развитию, то в нем проявляются и другие хорошие качества, и устраняются негативные. И тогда можно сказать, что для меня это грех. Вот такое отношение, например. Хотя его нет в заповеди.

сжалься надо мной, Боже. По любви своей неизменной, по великому своему состраданию, изгладь преступления мои. Смой всю вину мою с меня, очисти меня от греха моего. Сознаю я преступления свои, и о грехе своем всегда помню. Против тебя, тебя одного согрешил я, сделал то, что зло в глазах твоих, так что прав ты в приговоре своем и в суде своем.

И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

Дорогие друзья, сегодня мы видим разворачивание очень неожиданных событий. И мы видим, что все это указывает на существование двух реальных миров – видимого физического мира и невидимого духовного. На наших глазах совершается кульминация великого противостояния. И об этом мы сегодня поговорим – о реальности существования духовного мира. Для того, чтобы погрузиться в эту тему, нам было бы хорошо вспомнить, как начиналось служение Иисуса Христа. Мы видим, что в Матфея 4 главе Иисус Христос, водимый Святым Духом, приходит в пустыню. И здесь мы видим соприкосновение и соприкасаются эти два мира друг с другом, духовный мир и физический мир, или видимый мир и невидимый мир. В пустыне сатана приходит ко Христу. Сатана, который не видим, и демонические силы, да и ангелы Божии, они невидимы для физического глаза. Но в пустыне сатана приходит с полным комплектом и букетом искушений ко Христу, потому что он предчувствовал, что его царству на земле должен и может прийти конец. И вот рождение Христа, его приход в пустыню, его молитвы горячие, все это вызывало у него настороженность. И он пришел для того, чтобы сразиться с ним. Но еще раньше мы у одного из древних пророков, у пророка Даниила, открываем 10 главу, и с первого текста читаем, что у Даниила также был опыт соприкосновения с духовным царством. Он также жил физической жизнью, человеческой жизнью. Но мы читаем, что Даниил начинает смирять свою плоть, он начинает искать и стяжать Бога, искать присутствие Святого Духа. Он стучится к Богу, чтобы Бог ответил на его просьбы и моления, и чтобы защитил его народ. И вот когда мы читаем, я, Даниил, во втором тексте, был в сетовании 3 седмицы дней, вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями не умощал я себя до исполнения 3 седмиц дней. И далее мы читаем, что к нему является ангел Божий. И дальше мы читаем в 12 тексте, но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но дальше, интересно идет библейское повествование в 13 тексте, но князь царства персидского стоял против меня 21 день, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. Интересно, что приходит для того, чтобы в этой духовной битве поддержать пророка Даниила, ангел, и потом ангел цитирует и ссылается на князя Михаила, еврейское князь, повелитель армии, вождь воинств. И вот это же слово и этот же эпитет мы встречаем в Иисуса Навина, 5 глава, 14-15 тексте, где при Иисусе Навине армия Божия, воинство Господне, Израиль, видит князя Божьего, повелителя армии Иисуса Христа. Дальше мы читаем, что у сатаны есть градации или категории ангелов, категоризация ангелов. Там есть низшие ангелы, средние, самые злые, продвинутые. У Бога мы

Мы также читаем, есть эти категории разного вида святые существа и ангелы. И мы понимаем, что когда Люцифер согрешил и был изгнан с неба, он лишился своего высокого, высочайшего положения. Он был отделен от славы Божьей, от святости Божьей. И вместо него мы читаем, что повелителем ангелов был избран Габриэл или Гавриил. Мы понимаем, что над Габриэлом или над Гавриилом стоит сам верховный повелитель ангелов. Это Микаэл или Михаил. Мы понимаем, что это Иисус Христос. И вот Христос посылает Габриэла, Гавриила, для того, чтобы он боролся против сил тьмы, злых ангелов, и для того, чтобы эти злые ангелы не влияли на царя Кира, потому что там принималось судьбоносное решение. Далее мы читаем в этой истории, в Даниила 10 главе, что сам Христос приходит на помощь народу своему, народу Божьему, и силы врага бывают остановлены в дни Кира, а также его сына Камбиза. Небесные ангелы сражались до конца. Они, во-первых, защищали народ Божий, во-вторых, работали над рассудком и умом Кира, над волей Кира, для того, чтобы Кир принял очень интересные указы, чтобы эти указы были изданы в пользу иудеев. Интересно, здесь написано в 13 тексте, что князь персидский, князь царства персидского стоял против меня. Здесь рисуется картина страшного противостояния или страшной борьбы между силами добра и зла. Силы зла боролись за право контроля над разумом царя Кира. И они стояли и воевали 21 день. Бог противостоял им. Бог не оказывал давления, но он пытался работать силой воздействия, силой влияния и силой убеждения, потому что Бог оказывает только вот этими влияниями воздействия на волю человека. Он не может заставить, потому что Господь дает определенное право и степень выбора как сатане, так и злым ангелам, так же и каждому сотворенному существу, и особенно человеку. Интересно, что, несмотря на то, что Бог уважает и дает свободу выбора, Он через силу Святого Духа, через благодать, которую Он обильно посылает людям, Он просит и умоляет, чтобы люди приняли эту силу и с этой силой сопротивлялись нападкам сатаны и нападкам зла. Библия нас учит, и древние пророки нас учат, что Бог – это Бог любви. Он не деспот и не тиран. Он не заставляет никого. Но интересно, что вот в этой истории, в Даниила 10 главе, ответ последует и последовал тогда, когда персидский царь сам добровольно и бесповоротно сделал решительный выбор в пользу добра. Чему нас учит философия истории? Философия истории нас учит, что у Бога есть окончательная цель, которая должна и будет достигнута. Но во всей этой философии истории, во всем этом историческом процессе человеческого бытия Господь работает над сердцами людей через Своего Святого Духа. И Он предоставляет выбор человеку. Выбор остается за каждым человеком, за каждым существом. Но интересно, что существуют также и события этого исторического процесса или события истории. И в этих событиях истории мы также видим, что они являются результатом свободного выбора человека. И все-таки мы видим, что во всей этой истории, во всем процессе историческом, во всем

ходе истории окончательная победа обязательно будет на стороне Бога. Об этом нам рассказывает Библия от книги «Бытие» и до книги «Откровения». И вот в этой главе, в книге Даниила, 10 главе, Бог приподнимает завесу истории. Он показывает, что происходит на планете Земля. Это ожесточеннейшая

мы озвучиваем имя Иисуса Христа, и мы говорим, что Его имя по Библии – это Микаэл или Михаил. И это имя переводится «Кто подобен Богу?» Богу. Итак, Иисус Христос взял на Себя миссию и роль оправдать имя Божье, так же, как и Люцифер воевал против Бога, и он начал сомневаться в нем, и он провозгласил другой тезис и другой подход, и сказал, а кто есть Бог и его правление, что я должен подчиняться и повиноваться. То здесь мы видим, что Михаил, он защитник народа Божьего, и в Даниила 12 глава, в первом тексте мы читаем, «Восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». И здесь мы видим, что Иисус Христос является защитником народа Божьего. Он припирается с демоническими силами. Он идет против воли, насаждаемой воли, деспотической воли сатаны. И он ведет очень серьезную полемику и противодействует злым силам. Откровение 12 глава 7 текст. Мы читаем о том, что на небе произошла война, или в греческом оригинале мы читаем, на небе произошла полемос, полемика. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Итак, имя Михаил или Микаэл упоминается в случаях прямого противостояния и прямой борьбы Иисуса Христа с сатаной. Когда он уже идет против него, когда он встает на защиту своего народа. Цель сатаны – стать подобным Всевышнему. Михаил берет на себя, как я сказал, задачу оправдать характер Божий и не спровергнуть несправедливые притязания, требования и клевету сатаны. Далее мы смотрим, что когда Сын Божий приходит на помощь в Даниила 10 главе, силы неба одерживают победу, а силы зла вынуждены бывают удалиться. И когда мы смотрим два перевода, перевод Лютера и перевод Джона Нокса, перевод Лютера так нам передает смысл. Михаил одержал победу с царями персидскими. Интересный перевод, когда идет акцент и делается акцент на превознесенность Михаила, то есть Иисуса Христа. И вот перевод Нокса. «При персидском дворе я был оставлен, как хозяин поля». И эта история, она заканчивается очень и очень положительно для народа Божьего. Но в Новом Завете мы читаем, что апостол Павел, будучи движим Духом Святым, обращается ко всем верующим и призывает каждого верующего облечься в снаряжение Божье. Или мы говорим в доспехи Божьи, во всеоружие Божье. Дьявол знает наше слабое место. Он находит места в нашем характере, в нашем бэкграунде, в нашем воспитании, в нашем менталитете, в наших привычках, рефлексах. Он подходит к нам с этими искушениями. Он направляет в эту болевую точку удар для того, чтобы победить нас. Потому что его оружие – это подавленность, депрессия, разочарование, смятение. Он пытается сломать нас, чтобы мы были в смущении, в смятении, чтобы потом привести к моральному падению. И уже потом у нас начинаются доктринальные заблуждения. Но суть христианской войны – это битва с силами ада. Это бесчисленные полчища
демонических ангелов.

ангелов, которые наполнены духом ненависти и вражды, энергией зла. И они обладают огромной властью, но Бог силен. И Библия говорит, что среди всего этого неспокойного, бушующего моря, и Бог предлагает свои доспехи, и эти доспехи есть у Бога. И у Бога есть сила, которая нужна каждому христианину. И интересно, что во время дискуссии, во время интервью спросили одного бывшего служителя демонического культа: расскажи, чему вас там учили и чему ты учился, когда ты еще был во всем этом. И он говорит: нас учили, что демоны делятся на три категории. Первая категория или первая группа демонов – это доброжелательные демоны. И интересно, что об этом же и говорит апостол Павел, когда он говорит в послании к Коринфянам, что и сам сатана принимает вид ангела света. То есть демон, он чарует, колдует через вот этих доброжелательных ангелов. Вторая категория, сказал этот человек, это более злые ангелы, которые являются ангелами войн, и они возбуждают ненависть во всех народах на планете Земля, на протяжении всей истории человечества, и они более злые. Но третья категория ангелов – это злейшие ангелы. Это уже приближенные дьявола, которые находятся в потаенных местах. И Библия говорит в Откровении 9 главе, что Бог по мере приближения конца света будет допускать и выпускать вот эту демоническую рать все больше и больше на планету Земля. Он будет допускать, потому что человечество будет все больше и больше выбирать зло и выбирать демона. И мы читаем уже как кульминация противостояния демонических и божественных сил, это будет битва Гар-Мегидо или Армагеддон. Символическое понимание того, что в конце истории Земли Бог должен одержать победу, и вот эти злейшие ангелы в образе Иисуса Христа, они выйдут для обольщения всей планеты Земля и всех народов, и всех правителей, и всех религиозных деятелей. Они попытаются установить контроль. У христиан есть четыре элемента, которыми они могут противостоять. Четыре элемента успешной духовной жизни. Первое. Мы говорим, Бог говорит к нам через Слово Божье. Нам надо изучать Слово Божье. Читая, я читаю слова Божьи. Второй элемент. Прочитав, я начинаю молиться этому Богу. Я начинаю разговаривать с Богом. Бог сказал мне, теперь я начинаю говорить с Богом. Третий элемент, который очень важен. И почему-то у христиан могут существовать только два элемента. Это изучение Библии и молитва. Но вот третий элемент. Я как христианин должен вкушать Слово Божие и созерцать его. Я должен находиться в молитвенном созерцании и во вкушении, в переваривании Слова. Так делал Иисус Христос и святые апостолы. И четвертый элемент. Когда я все эти шаги прошел, я облечен в доспехи Божьи, в силу Божью, и я могу идти и служить, потому что Бог вошел в меня, в мое тело, в мою суть, в мое существо. Но Матфея 12 глава пишет о том, что все-таки сатана претендует на наши тела. И наше тело может быть приготовлено для Бога, но она может быть приготовлена также и для дьявола. И интересно, что дьявол претендует на наши тела, потому что он провозглашает нас своими пленниками и заложниками, что мы принадлежим ему. И он говорит, что если даже он уходит из человека, его уход из тела человека является временным. И вот когда мы под этим ракурсом смотрим на суть и смысл великой борьбы или вот этой духовной,

духовной битвы. И когда мы смотрим под этим взором на реальность существования духовного мира, мы начинаем понимать, что христианство – это не только теории, инструкции и запреты. Мы должны понять, что христианство – это не теории только, инструкции и запреты. Библия учит, что Дух Божий должен войти в нашу жизнь. Дух Божий должен взять мощный контроль над нашей жизнью, над нашими мыслями, над нашим поведением и уже после над нашими поступками. Очень мало, это ничтожно мало, ненавидеть зло. Потому что тот человек, куда злой дух приходит и опять поселяется, он себя полностью не отдал Иисусу Христу. Потому что если бы он отдал, им бы управляла иная, духовная, святая сила, новая сила. И злой дух никогда бы не добился бы входа в него. И поэтому в 12 главе мы читаем, что когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда и вышел», и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Наша единственная надежда, дорогой брат и дорогая сестра, это принять силу Святого Духа. Апостол Павел говорит, что вера от слышания и слышание от Слова Божия или от говорения Иисуса Христа. И Галатам 2 глава 20 текст Павел продолжает: «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Бог говорит далее в книге Откровения: «Все, стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». А в Колоссянах 3 главе Павел, понимая глубину вот этой духовной войны, с первого текста говорит: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном». И подводя итог или делая вывод наших размышлений, мы подходим к очень важному месту. Мы подходим к 1 Царств 10 главе, с 9 по 13 текст. Это время, когда описано, как Саул находился некоторое время под силой и влиянием Святого Духа. Бог воздействовал на него, Бог объял его, Бог снизошел на него. Но далее мы читаем, что Саул не разрешил Богу полностью овладеть им. Он совершенно, полностью и бесповоротно не отдал свою жизнь, свою волю, свое тело в руки Божьи. И далее мы читаем, что на протяжении всей своей оставшейся жизни и служения в качестве царя он оказался незащищенным перед этим злым духом. То же самое было и с учеником Иисуса Христа Иудой. Он находился под мощным воздействием Святого Духа. Бог открывался ему, но он полностью и бесповоротно не отдал себя под контроль Иисуса Христа. Дорогой друг, дорогая сестра, дорогой брат, сегодня мы видим в нашем мире полный хаос, раздрай и беспорядок. Во всей истории человечества понятно, что не было никогда спокойного и бесконфликтного периода. Но сегодня на наших глазах разворачивается ожесточеннейшая битва наподобие той битвы, которая была в Гефсимании. Это было ожесточенное столкновение двух противоположных сил. И здесь, в Гефсимании, и там, во времена Даниила, и сейчас, в нашей жизни, мы сегодня видим, что эти две силы претендуют на реальное существование. Мы должны сказать, что реально существует духовный мир. И Бог сегодня обращается к нам и говорит, что Он не может принять половинчатого посвящения

и решения, он ждет безраздельного посвящения и сотрудничества со Святым Духом и со своими святыми ангелами, потому что написано у апостола Иакова: «До ревности любит Дух, живущий в нас». Духовный мир существует реально. И Бог сегодня, в эти знаменательные дни истории нашей планеты, обращается к нам, стучится к нам, к наш разум, просит нас, чтобы мы дали положительный ответ для Бога, чтобы мы разрешили, чтобы божественные силы взяли нас под свой контроль. Сегодня Бог обращается к нам, чтобы мы закрыли доступ демоническим силам и не разрешали сатане побеждать в нашей жизни. Дорогой друг, третьего нам не дано, потому что мы находимся на поле боя, потому что идет ожесточеннейшая битва, потому что наша планета стала местом, где Бог оправдывает свой характер через любовь и благодать. И наша планета стала местом, где сатана громким голосом, авторитетно и насильственным образом, насильственно пытается представить иную, исключающую Бога альтернативу. Третьего нам не дано. Бог приглашает нас и говорит: «Придите ко мне, и я вас защищу и благословлю». Да благословит всех вас Господь Бог и даст сил в этой нелегкой борьбе. Аминь.

0: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец».
1: Евангелие – благая весть о приходе на землю Мессии Иисуса Христа и наступлении Божьего Царства. Бог любит людей и ради них послал на землю Своего Сына. В Его крестной смерти и воскресении для всех людей открылся путь спасения от грехов и вечной гибели. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Эту весть, ставшую основанием христианской веры, проповедовал сам Христос во время Своего земного служения, а также Его ученики. Сегодня христиане видят свою задачу в возвещении миру благой вести о спасительной жертве Иисуса Христа и Его втором пришествии. Евангелиями также называются первые четыре книги Нового Завета. Это Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.
0: «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу».

0: Все чаще говорят о том, что миру угрожает глобальная экологическая катастрофа. В этом виноват человек? Можно ли что-то изменить, или экологический кризис неотвратим? На эти вопросы нам сегодня поможет ответить Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Скажите, пожалуйста, мы уже находимся в этом кризисе или он нам пока еще только угрожает?
1: Вообще наша жизнь состоит из целой серии кризисов. Кризисов очень много. И очередной кризис, конечно, происходит.
0: Очередной? То есть их была череда какая-то?
1: Да, что были еще кризисы, менялся климат, были ледниковые периоды. Был в исторически обозримое время так называемый малый ледниковый период в средние века, когда холодало. Ну а сейчас идет некоторое потепление. Вопрос только, вызван ли этот кризис человеком.
0: Много фильмов выходит на тему какой-то катастрофы, падения астероида, извержения супервулкана. И в таких катастрофах человек, наверное, не виноват и изменить ничего не может. А на самом деле такие угрозы существуют?
1: Ну, конечно, угрозы такие возможны. И происходят, и землетрясения происходят, и извержение вулканов. Насчет падения астероидов сказать сложно, это не моя специальность. Но так или иначе, конечно, есть вещи, которые от нас не зависят. Но есть вещи, которые от нас зависят, и которые так или иначе вызваны воздействием человека и приводит к определенным, в общем-то, косвенным последствиям, в том числе и к потеплению климата. Например, выброс парниковых газов, так называемых. Это не только оксид углерода, не только СО2, который мы выдыхаем и который в природе вырабатывается. Это и метан, который тоже вырабатывается на болотах, но основной, в общем, вклад метана – это коровы. Разложение коровьего навоза, а человек разводит коров. Это другие парниковые газы, которые к тому же еще и обладают токсичным действием. Например, оксиды серы, оксиды азота, как промышленные отходы. Угу. Есть хлорорганические соединения, которые попадают в атмосферу и не разрушаются, и так и остаются. Это загрязнение накапливается. Например, когда горит пластик, такое происходит. Угу. И это все так или иначе способствует задержанию тепла, которое отражается от поверхности Земли, и получается эффект парника. Вот и говорят про парниковый эффект и про антропогенное изменение климата.
0: Ну, про него ведь уже, по-моему, очень давно говорят, про парниковый эффект.
1: Ну, в историческом масштабе это не очень давно. И изменения все равно достаточно медленные, и это не исключает определенных похолоданий. Угу. Поэтому тот общий вектор, он направлен на то, что климат теплеет.
0: Но точку невозврата мы еще не прошли.
1: Скорее всего, нет.
0: Но никто и не знает, когда она будет, да?
1: Да, и никто не знает, где она. На самом деле, тут сказать сложно.
0: Ну вот самая большая угроза на данный момент, это вот именно, ну что, загрязнение окружающей среды, глобальное потепление.
1: Выделяют несколько таких глобальных экологических проблем. Мы вот, например, уже говорили про пожары. Это местные, локальные проблемы. Хотя бывают, приводят к страшным потерям и связаны непосредственно с деятельностью человека, хотя бывают и природные тоже. Но все-таки нельзя говорить, что вся Земля у нас прямо горит сейчас. А вот глобальные проблемы – это те, которые касаются всего земного шара. И тут несколько проблем, из которых, наверное, может быть, как отправная – это рост численности населения.
0: Неожиданно.
1: Она становится все больше, да. В нашей стране демографический кризис, но за счет стран третьего мира население растет очень быстро. И за счет роста уровня жизни увеличивается потребление. Угу. Выходит масса литературы по бизнесу, где поощряется рост потребностей. Чем больше потребностей, тем больше производства. Но, с другой стороны, рост производства имеет оборотную сторону. Причем две оборотных стороны. Одна оборотная сторона, чтобы на производство нужны ресурсы, соответственно.

0: Да, чтобы издавать книги, нужна бумага. А бумага получается из древесины, значит, уничтожаются леса. Чтобы ездить на машинах, нужен бензин, а это нефтепродукты, это нефть, это тоже исчерпаемый природный ресурс. Поэтому истощение природных ресурсов. Одна сторона. Человек берет из природы, берет все больше и не возвращает. И, соответственно, ресурсов становится меньше. Но здесь я допустил некоторую неточность, потому что возвращает, но не совсем то. Производство, с одной стороны, предполагает потребление природных ресурсов, с другой стороны, предполагает отходы. И чем больше производства, тем больше получается отходов.
1: Ну, это свалки, по-простому.
0: Свалки, говоря. Да, свалки — это ТБО, это твердые бытовые отходы. Но отходы бывают и газообразные, включая так называемые парниковые газы, и жидкие, которые попадают в реки. А реки все, как писал мудрый царь Соломон, текут в море. Море, конечно, не переполняется, но...
1: Но загрязняется.
0: Но загрязняется, да, и это сказывается... Еще она рождает, в свою очередь, еще очень одну серьезную проблему. Это сокращение биологического разнообразия. То есть те виды животных и растений, которые раньше были обычные, становятся редкие. Те, которые были редкими, оказываются на грани исчезновения. Те, которые на грани исчезновения были, сейчас исчезли. И вот этот перечень видов, которые человек истребил, уничтожил, растет. Виды, которые, виды животных, которых нельзя вернуть, которых нельзя восстановить. Была стеллерова корова. Открыли ее в 1741 году.
1: Это морская 42-м. Корова,
0: морская,
1: да?
0: корова в 42-м году. Истребили за последующие 27 лет.
1: Обидно.
0: Приезжали на Командорские острова охотиться на морского зверя, не на стеллерову корову, а на каланов, на котиков, которые тоже, вот особенно каланы, были на грани исчезновения, но их удалось спасти. А вот стеллерову корову просто съели. Научный мир узнал о существовании такого животного 30 лет спустя, а через 27 лет его не стало, то есть его уже не было. Но не всегда сокращение численности редких видов – это результат непрямого истребления. Не всегда это охота. Не всегда вот, можно запретить охоту, и все будет нормально. Чаще всего тут это результат загрязнения. Киты – крупные морские млекопитающие. На них, на большинство видов китов, охота в большинстве стран запрещена с 80-х годов. С 1980-х годов.
1: Но все-таки не во всех странах, да?
0: Не во всех странах, да. В некоторых странах мелкие виды китов не настолько охраняются, разрешается ограниченный их промысел для сохранения вот традиционного промысла в этих странах. Где-то разрешают китов добывать с научными целями, как, например, в Японии. Но... Дело не только в этом. Проблема в том, что киты страдают бесплодием.
1: С недавнего времени?
0: С недавнего времени, да, что, возможно, связано с загрязнением. Какие именно вещества, тут сказать сложно. Но, тем не менее, вот это вот загрязнение океана приводит к исчезновению многих его обитателей. И как это отразится на жизни океана, когда в экосистеме все взаимосвязано?
1: Да уж.
0: То здесь сказать сложно.
1: Так получается, что если проблема в излишнем потреблении, нам что, есть меньше надо теперь?
0: Ну, может быть, не в буквальном смысле, но памятая Милна с Винни-Пухом. Да, к экологическим проблемам можно отнести слова кролика. Все от того, что кто-то очень много ест. Да, может быть, конечно, так, но с другой стороны, если буквально, нет, конечно, есть надо столько, сколько нужно. Кому-то, может быть, надо есть меньше, но это уже вопрос не глобальной экологии, а вопрос гигиены личной человека, его здоровья. А вот проблемы бывают более серьезные, когда у людей тяга к приобретению. Экклезиаст в свое время написал: «Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Вот такая вот помысломания. Я хочу того, я хочу нового. Мне надоел этот пиджак, я себе новый куплю. И так каждый месяц.
1: Мужчины
0: к этому меньше склонны. Вот, но женщины...
1: Зато мужчины склонны купить себе второй автомобиль.
0: Да, бывает и так. Ну, значит, они где-то имеют деньги на этот второй, где-то достать.

0: ли деньги на этот второй автомобиль. Не всем это по силам. Но насчет второго автомобиля тут тоже вопрос. Где-то автомобиль и первый есть роскошь, и без него можно обойтись. А где-то это средство передвижения. Есть два автомобиля на семью, нормально это или нет. Вопрос, какая семья, как используют члены семьи эти автомобили, могут ли они без них обойтись. То есть много всяких вопросов. Поэтому здесь не может быть рецепта, как нам ограничить потребление. Помнится, когда я учился, нам приводили такой не очень, правда, удачный, на мой взгляд, пример. Конкурс где-то в Америке проходил, было это или не было, не знаю, рассказываю как байку. По тому, как уменьшить потребление воды. Выиграл конкурс один американский школьник, который додумался в сливной бачок положить кирпич в унитазе, чтобы там в сливном бачке было меньше воды, чтобы смыть достаточно меньше воды. Вот. Но не лучше ли было просто усовершенствовать систему смыва? Поэтому вот здесь на самом деле должен быть некий здравый смысл. Или, чтобы сэкономить электричество, сидеть в полумраке, быстренько ломать глаза, слепнуть, и потом потреблять больше или электричество, или потреблять средства на что-то другое.
1: Нет, ну или просто более экономичные лампочки включить.
0: Да, более экономичные лампочки те же самые. Да, но здесь тоже много разных вопросов. Не всегда более экономическая лампочка более экологична в производстве, в том смысле, что ее производство меньше, не всегда меньше загрязняет окружающую среду. Поэтому вот здесь вот, так же, как у нас с коллегами, перед каждым Новым годом возникает дискуссия по поводу елок.
1: Искусственные или настоящие. Ага.
0: Да, вот наряжать живую елку. Это значит, что елки не будет. Ее можно было бы посадить в лесу. Но на это есть контраргумент, что елки специально выращивают, чтобы их срубили, нарядили на Новый год. Но на это тоже есть контраргумент, что эти елки можно было бы выращивать для того, чтобы сажать как леса, а не для новогодних развлечений. А их заменить искусственными елками. Но и здесь есть контраргумент, потому что производство искусственных елок – это загрязнение, потому что производство из пластика. Но и на это есть контраргумент, потому что искусственная елка служит много лет. И это оправдывает себя. Какие-то вот полиэтиленовые пакеты, которые мы выбрасываем, и прочие упаковки.
1: Их намного больше.
0: Да, их намного больше. А это многоразовое, многолетнего использования предмет, искусственная елка. Но и здесь есть контраргумент. Потому что очень многие гораздо, чуть ли не каждый Новый год, покупать новую искусственную елку.
1: А потому что мода вот меняется. Вот,
0: да, потому что меняется мода. И вот здесь вот имеет смысл сказать себе «стоп». Поможет ли мне это? Нужно ли это делать? Или можно обойтись старой? Вот здесь должен быть какой-то здравый смысл. Поэтому здесь очень сложно давать какие-то конкретные рецепты, но мы на самом деле, наша дискуссия сейчас выходит из области экологии в область экономики. Потому что на самом деле очень хорошо подсказывает карман, кошелек. Не все, кто покупает одежду в секонд-хенде, донашивает, что старые вещи, делают это ради экологической сознательности, чтобы уменьшить потребление. Люди делают это по необходимости. Поэтому как-то даже не всегда уместно давать другим людям советы, чтобы уменьшили потребление, если люди и так потребляют минимум. Слишком разные у нас сейчас аудитории, чтобы давать конкретные рецепты.
1: Ну, в общем, понятно, чего не надо делать, это не надо покупать лишнего, чтобы не пришлось выбрасывать то, что не доели или то, что не пригодилось. А что же тогда нужно делать?
0: Что нужно делать? Да, вопрос действительно очень сложный, потому что, опять-таки, мы слишком разные люди, у нас разная аудитория, и... Конечно, если бы мы были директорами завода, мы бы подумали бы об очистных сооружениях, об различных бы способах уменьшить загрязнение. Но мы простые люди.
1: Да, без особого влияния и без особых денег.
0: Да, без особых денег. Но мы сейчас говорили, в общем-то, о потреблении. которые приводят к истощению природных ресурсов.

0: ресурсов. Но есть и другая сторона, и потребление, и производство. Это отходы. Угу. И вот здесь, может быть, как раз и делать то, чтобы уменьшить количество отходов. Опять-таки это связано с потреблением. Здесь, на самом деле, одно за другое цепляется. И то, что мы не делаем, имеет оборотную сторону в том, что мы делаем. Наверное, если есть возможность, если есть в там, где вы живете, сбор, раздельный сбор мусора, угу, не пренебрегать такой возможностью.
1: Сейчас даже учебники в школьные это включено. То есть прямо в учебниках прописано, что мусор надо сортировать. Детей приучают с детства.
0: Приучают с детства, хотя сейчас еще далеко не везде есть реальная польза от сортированного нами мусора. Но расчет на то, что когда приучимся, тогда и это будет работать. Тут есть просто некая инерция сознания. Может быть, наверное, главное, что и надо делать, преодолевать эту инерцию сознания. Угу. Где-то вот взять себя за шкирку, чтобы не просто не сорить, а может быть, выбраться как-то и убрать, угу, мусор. И только не оставить после себя мусор в лесу, а унести с собой то, что и другие набросали. Это вот уже некий такой переход от пассивной, но правильной позиции. Я не сорю, я не добавляю, я уменьшаю свой вред, но я еще и вред других постараюсь уменьшить. Вот это, наверное, то, что каждый из нас может по мелочи сделать, но вот из этих мелочей складывается большое глобальное.
1: А существует такая точка зрения, насколько я знаю, что никакой серьезный кризис на самом деле не угрожает, а просто, ну, много шума из ничего. Все потихонечку решается.
0: Какие-то проблемы, конечно, решаются. Нельзя говорить так, что мы в полном тупике везде, что катастрофа, вот она уже здесь и сейчас. Нет, проблемы решают, но проблема в том, что одни проблемы, видите, как часто слово «проблема» я повторяю, ну, да, они множатся. Одни проблемы рождают другие. Вот загрязнение мирового океана. Частный случай глобального загрязнения, ну, такое вполне заметное проявление. Огромные мусорные пятна плавают в Тихом океане.
1: Целые острова, насколько я знаю.
0: Целые острова, да, целые острова мусорные. И что с этим делать? Как-то люди долго разводили руками, пока один молодой человек, житель Нидерландов Боин Слат, не предложил собирать мусор механическим способом. Просто большие поплавки, длинные надувные поплавки на не очень больших судах на буксире плывут по океану и сгребают как граблями, как тряпочкой, как вот метлой, сметают весь этот мусор в кучу. И специальный конвейер на этих судах установлен, и этот мусор весь собирается с морской поверхности, прессуется, но куда этот мусор девать, непонятно. И просто из океана мы его убрали, а на земле как быть? Строят мусороперерабатывающие заводы. Но мусороперерабатывающие заводы загрязняют атмосферу. Поэтому все равно, вот, как говорится, хвост вытащишь — грива вязнет. Угу. Грива вытащишь — хвост вязнет. Вот так или иначе получается, что все равно необходимо сокращать потребление. Но люди так устроены по своей сути, что все равно вот это вот стремление приобретать побольше есть еще со времен грехопадения. Так вот человек все хочет еще больше, хочет лучше, хочет качественней, старое не устраивает. Старый смартфон работает, но я себе хочу новый.
1: А лучше.
0: А куда девать старый? Да. И вот, да, и вот тут все равно возникает эта проблема. Если не выбрасывать, это все равно будет где-то храниться дома. Если выбрасывать на помойку, то с помойки это попадет на свалку.
1: Ну, то есть получается, что, в общем-то, человек самый главный вредитель планеты.
0: Да, к сожалению, так оно и есть. Без человека природа могла бы нормально существовать и существовала. А как человек стал геологической силой, тогда у нас стали исчезать редкие виды, стал меняться климат. Хотя, конечно, как я говорил, есть и естественные изменения климата. Но загрязнение – это явно результат воздействия человека. Поэтому так оно и получается.

0: Кстати, в Библии тоже говорится, что человек стал причиной проблем экологических, хотя про экологические проблемы напрямую в Библии не сказано, но если мы откроем историю о грехопадении, то 3 глава книги Бытия, как там обозначено проклятие, «Проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, тернии и волчцы, произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою». Это результат греха Адама. То есть, если до того Адам с природой существовал гармонично, получилась дисгармония. Угу. Дальше история развивается. Каин убивает Авеля. «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего пьет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». То есть, как остроумно заметил Альберт Гор, был такой экологически озабоченный политик в свое время, что первое загрязняющее вещество была кровь Авеля.
1: Необычно звучит, конечно.
0: Выглядит немножечко натянуто, и на самом деле не о загрязнении природы. Но получается, что вот здесь вот в наше время накладывает еще такой вот дополнительный смысл, дает некое новое прочтение.
1: Второй смысл, да?
0: Второй смысл. Но не хочется на этом вот втором смысле сейчас останавливаться, потому что не все так плохо. Человек выступает и в качестве агента спасения. Тоже вот в этих первых главах книги «Бытие» речь идет о потопе, и Ной спасает разнообразие природы. Адам ослушался Бога, и между человечеством и его создателем произошел разрыв, и между человеком и природой произошел разрыв. Если этот разрыв был усугублен грехом Каина, то потом некий шаг гармонии, шаг к преодолению проблем сделал в свое время Ной. Так что у человека есть некий потенциал, чтобы не только вредить, но чтобы исправлять свой собственный вред.
1: Это не только предостерегает, но и успокаивает.
0: Да, так оно и есть.
1: Сергей Феликсович, спасибо вам за интересную беседу. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Если вы с чем-то согласны или не согласны, вы можете написать это в комментариях, а также задать свои вопросы. Всего вам доброго. До свидания.

Это удивительный своей многофункциональностью биологический механизм, предназначенный для выполнения практически любых задач, кроме, пожалуй, полета. Хобот слона – это настоящий швейцарский нож животного мира. Он выполняет функции руки, шланга, емкости для воды, насоса, дыхательного аппарата и музыкальной трубы. Его уникальная конструкция и возможности демонстрируют наличие замысла, цели и плана. Хобот взрослого слона может достигать 2,5 метра в длину. В нем нет костей. Он полностью состоит из более чем 40 тысяч мышц, взаимодействие которых обеспечивает изгибание, скручивание и захват предметов в разных направлениях. Крупный нерв, идущий от мозга животного до кончика его хобота, контролирует каждое движение с удивительной точностью. Это позволяет слону выполнять такие разнообразные задачи, как перенос деревьев и рисование картин на холсте. И это еще не самое удивительное из того, что нам известно. Все слоны любят воду. Они от природы пловцы. И когда они пересекают мелкую реку или озеро, хобот поднят и изогнут под правильным углом, чтобы образовать очень эффективную трубку для плавания. Универсальность хобота также проявляется во время каждого приема пищи и перекуса.

Один взрослый слон может потреблять более 90 килограммов веток, листьев, травы и корней в день. Разглаживая сжатые складки своей кожи, хобот может растянуться еще на 25% по сравнению с длиной в покое, для того, чтобы достичь ветвей на высоте до 6 метров над землей. Ну или на 50 сантиметров, если речь идет о детском меню. Затем, когда обед закончен, стадо направляется к водопою. Взрослые выпивают до 190 литров воды в день. Скручивая свои хоботы и закрывая ноздри, они могут хранить большие количества жидкости как для немедленного, так и для будущего использования. Хобот считается самым эффективным обонятельным органом в мире. Он отлично чует запахи и оснащен самым большим количеством рецепторов обоняния, когда-либо задокументированных у животных. При расположении подобно перископу, этот нос более чем в два раза чувствительнее, чем у собаки. Его длина и гибкость помогают ему обнаруживать запах и местоположение хищников, пищи и источников воды на расстоянии до 20 километров. Хоботы также важны для социального взаимодействия, включая приветствия и объятия. Взрослые оказывают теплый прием нежной лаской, а матери используют свои хоботы, чтобы утешить свое потомство, поглаживая шею, живот и плечи теленка. Слоны очень внимательно относятся к уходу за собой. У них минимальное количество волос для защиты от солнца. Поэтому они делают с помощью хобота грязевые ванны, которые охлаждают их и обеспечивают защиту от насекомых. А в жаркий день освежающий душ из переносной и гибкой лейки просто творит чудеса. Хобот африканского слона весом в 300 килограммов также может быть инструментом грубой силы. И когда эта неудержимая сила встречается с неподвижным объектом, это приводит к падению объекта. Секреты ловкости и чувствительности хобота обнаруживаются на его кончике. Иногда его называют рукой слона. Этот уникальный инструмент идеально подходит для сбора фруктов, травы, ветвей и иногда хвоста друга. Исследователи из Технологического института Джорджии пролили новый свет на превосходные двигательные навыки слона. Когда кусочки овощей были положены на платформу, они быстро были собраны вместе, а затем переносились в рот. Но когда более крупные части были разбросаны по столу, он обнаружил разницу в размере и аккуратно собрал все по отдельности. В более сложном тесте животное подняло хрупкую кукурузную лепешку, не сломав ее. Захват при этом был одновременно надежным и деликатным. Сегодня создаются роботы, которые построены на имитации ловкости и многофункциональности хобота слона. Эти изобретения демонстрируют широкий спектр возможностей. От плавного перемещения во всех направлениях до надежного захвата различных объектов. Когда мы смотрим на эти бионические руки, у нас нет сомнений относительно личности их конструкторов. Ведь они, очевидно, являются изобретениями высококвалифицированных инженеров. Однако, когда дело доходит до происхождения живых организмов, которые были прототипом для роботов, люди часто принимают теории, сводящие гениальность хобота слона к результату простой случайности естественного отбора.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Я очень рада, что сегодня в студии мы опять вместе с Виталием Алиником. И у меня такой первый вопрос. Вот мы знаем из предыдущих программ, что Бог Отец находится на престоле,
1: да, святилище.
0: Во святилище. Потом мы узнали, что мы знаем, все знают это, что после смерти наш Господь Иисус Христос вознесся в небо.
1: Да.
0: Неужели мы остались одни?
1: В книге Евангелия от Иоанна, в 16 главе, записаны слова Иисуса Христа, начиная с 7 стиха. Он говорит: «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И вот дальше он рассказывает, кто же этот утешитель. Он говорит, 13 стих, «Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, будущее возвестит вам», и так далее. То есть этот утешитель, это Дух Святой, которого Господь Иисус Христос обещал, и который, по словам Иисуса, заменит его нам на земле.
0: Там написано слово «лучше».
1: Да.
0: А чем это лучше?
1: В случае с Иисусом Христом его присутствие на земле было локализовано. Он, как говорит Священное Писание, будучи Словом, будучи Богом по природе, стал плотью. Он поместил себя во время, поместил себя в пространство, и он по виду был как человек, и был реально человеком. То есть его способность совершать служение была ограничена количеством часов в сутки и его географическим присутствием.
0: Территории.
1: Да. А о Святом Духе в Священном Писании говорится о том, что он везде присутствует. 138-й Псалом, который мы ранее упоминали уже, говорит: «Куда пойду я от лица твоего, от Духа твоего, куда убегу?»
0: Но это сложнее. Иисуса можно было видеть, а Духа Святого мы же не видим.
1: Нет.
0: И как я узнаю, что есть ли Дух Святой со мной, как я знаю, всем дается Дух Святой, всем абсолютно людям?
1: Если читать дальше, то написано в 8 стихе этой же 16 главы, «Он, придя, Дух Святой придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». То есть главная задача, с чего начинается служение Святого Духа, он обличает во грехе. Обличит, значит, укажет на ошибку. То есть он воздействует на совесть. Если человек что-то сделал не то во свете воли Божьей, то Дух Святой подсказывает ему, он начинает его беспокоить, и человек этим мучается. И вот когда это служение осуществляется, человек признает себя грешником, дальше он уже может востребовать служение Иисуса Христа, спасение, очищение, освящение.
0: То есть правильно ли я поняла, что только тот, который попросит прощения в своем грехе, только у того Дух Святой?
1: Это начало, когда человек...
0: Ну, вот то есть первый шаг нужно вот как раз, если обличение происходит, я должна это принять, понять, услышать и как-то...
1: Отреагировать.
0: Да, попросить прощения у Бога, пожалеть об этом. И вот в этот момент Дух Святой уже во мне, так?
1: Дело в том, что если сделать шаг назад, то надо признать, что Дух Святой, Дух Господень, Дух Жизни, Дыхание Вседержителя, по-разному он называется, он присутствует во всех живых существах. То есть мы живы благодаря Духу Святому.
0: Это
1: его безличностное влияние.
0: Безличностное.
1: Да,
0: вот,
1: это безличностное
0: понятно.
1: Служение.
0: То есть
1: оно и касается животных, и всего
0: живого. Но это мы уже говорили,
1: живого.
0: В первой передаче.
1: Так вот. А когда Дух Святой работает с нами, то первое действие его личностное именно в том, чтобы нам указать на наше истинное духовное состояние. И когда мы с этим соглашаемся, когда мы признаем, говорим, да, правда, Господи, я грешен, да, я грешна.
0: Хорошо, а если человек не соглашается?
1: Тогда это называется противиться Святому Духу.
0: Тогда
1: это называется вот голос Святого Духа заглушать.
0: И все.
1: И если
0: человек живет

0: в этом состоянии пребывает достаточно долго, он ожесточается и пренебрегает Духом Святым, и в конечном итоге, хотя Дух Святой продолжает говорить, человек его уже не слышит, потому что он стал чёрствым.
1: Вот у меня нет этого вопроса, но у меня вот сейчас такое возникло. Я где-то помню, что-то кто-то говорил, что Бог три раза только обращается. А потом все, если человек вот первый раз, да, Дух Святой обратился, обличил, нет. Второй раз, третий, нет. Все, все закрывается, и все, конец с человеком.
0: Фактически Библия говорит о том, что Господь неустанно посылает.
1: То есть нет этого нигде в письме, в Божьем Слове написано, что вот только три раза.
0: Вот понятие о трех случаях присутствует, но совершенно в другом контексте. Сказано, Бог говорит однажды. Если того не заметят в другой раз, чтобы человека вразумить, наставить.
1: Да,
0: то есть воля Божья открывается путем минимум двоекратного, лучше троекратного повторения. То есть это
1: может,
0: Божий
1: почерк. Может, не расслышал
0: почерк.
1: Человек, просто не расслышал. Понимаете?
0: Просто когда мы задаем вопрос о том, как отличить голос Божий, то в Библии сказано так, коль скоро сон приснился фараону дважды, значит, это точно от Господа. То есть Божий почерк такого должно быть 2-3 свидетеля, 2-3 свидетельства. Это и в Торе написано, и в Евангелиях написано. То есть вот в этом контексте упоминается цифра 3. Но это не означает, что после этого Бог не говорит.
1: Да, после этого все, конец, да.
0: Просто фактически Бог перестает говорить только тогда, когда человек упорно, постоянно и окончательно принимает решение с Богом быть во вражде. Только вот такие люди фактически не в состоянии слышать. И то не потому, что Бог не хочет говорить, а просто
1: человек
0: они ожесточаются.
1: То есть...
0: Ну вот, Елена, очень важно.
1: Да.
0: Очень важно. Человек признает себя грешником. Это вот начало процесса сотрудничества с Духом Святым на личностном уровне. Но это не все. Потому что, когда мы читаем дальше, мы прочитали уже, «Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде». Дальше 9 стих объясняет «О грехе, что не веруют в Меня, в Иисуса Христа, говорит». Дальше «О правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня». То есть Дух Святой, Его главная задача, обличив нас во грехе, показать решение греха. Он приводит нас к Иисусу Христу, Он показывает Спасителя, Он показывает, что Иисус Христос здесь стал Агнцем Божьим, а также, что Он ушел к Отцу и ныне совершает служение в Небесном Святилище. То есть Дух Святой нас ведет к осознанию полноты служения Божества ради нас. Что касается прощения грехов, и дальше, что касается освящения, которое напрямую связано со служением во святилище. То есть, когда человек служит для Господа, он обретает сверхъестественную силу. Настанет момент, когда славой Господней наполнится вся земля.
1: И у меня такое дикое желание появилось всех людей спасать. Он помогает нам здесь и сейчас.
0: А у нас понятие славы Божьей ассоциируется с чем?
1: Так, понятно мне, хорошо. А вот знаете еще, я прочитала Римлянам 5:5, там написано, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым.
0: Чудесный отрывочек.
1: Данным нам. И вот у меня, я вот думала над этим текстом, значит, любовь Божия излилась в наши сердца, в сердца наши Духом Святым. Можно ли вот этот вот стих понимать так, что мне должна, ну, какая-то любовь ко мне прийти Божья? Или вот как-то ее, ну, почувствовать, наверное, не очень, да, вот хороший критерий. А вот как-то можно осознанно понять, что должно что-то во мне измениться, если любовь вдруг во мне, да?
0: Да. Это напрямую как... связано с тем, о чем мы только что читали.
1: Да.
0: Потому что Божья любовь, ее величайшее проявление. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, то, что все христиане знают наизусть. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот когда человек вот эту любовь Божью, которая величайшим образом открылась на Голгофе, когда Сын Божий, Сам Бог, взял на Себя грехи всего мира и отдал свою жизнь ради нас, вот когда эта любовь открывается, вот тогда-то и происходит то самое рождение свыше. И это работа Святого Духа. Вот так изливается Божья любовь.
1: Да, я понимаю. Значит, любовь... Нет, я хочу что узнать? Понять, что должно какое-то поведение у человека измениться. Ведь, смотрите, любовь проявилась в действии. То есть не просто на Бог с неба сказал, знаете, я вас люблю, а он... Сына послал, сын умер, то есть свою жизнь добровольно дал. Это вообще

0: для меня это вопиющая несправедливость с жизнью своей заплатить за то, что я не сделал. Вот. И как я тогда, вот как она же должна как-то проявиться, любовь у нас?
1: Непременно. Это следующий этап работы Святого Духа.
0: Например, как должен

0: Дух Святой. Дальше он рождает нас свыше, он в нас поселяется, когда мы понимаем любовь Божью, когда мы принимаем любовь Господа,
1: да,
0: к нам,
1: это
0: и исповедуем, да, Иисуса Христа. Третье действие Святого Духа, которое раскрыто в Священном Писании, это освящение.
1: Да,
0: это то, о чем вы,
1: да,
0: говорите.
1: Ну, это такое слово.
0: Когда Дух Святой входит в человека, когда любовь Божья Духом Святым изливается в человека, когда человек принимает это и делает своим, то написано в послании к Галатам, в 5 главе, плод же,
1: да,
0: Духа, плод – это результат проявления.
1: Да, а в чем он проявляется? Например, человек начинает, вот я могу сказать, да, как, угу, у меня проявилось, потому что когда я только узнала об этом, мне стало... Ну, что есть спасение, узнал об этом. И у меня такое дикое желание появилось всех людей спасать.
0: Так.
1: То есть я забыла про семью, про сына вообще-то. Я ходила с утра до вечера и всем рассказывала. Вот. То есть это тоже какая-то аномалия была. Но вот это я не могла просто спать, там есть. Я постоянно хотела людям рассказывать. Но потом уже немножко ума набралась, как говорится. Немножко
0: чтобы всё сопрягать.
1: Это, да, все это как-то соединить. То есть... Вот есть еще какие-то вот, да, вот человек жертвует, ведь Иисус пожертвовал своей жизнью, значит, и человек, который, если такая же Божья любовь, то он жертвует. Ну, например, не знаю, согласитесь, там, своим временем, да, человек жертвует и служит кому-то. Но ведь есть же люди, которые неверующие, они это очень хорошо делают.
0: Сказано, плод же Духа – любовь. Вот это первое доказательство того, что в человеке Дух Святой присутствует. Он начинает любить. Во-первых, Бога любить, во-вторых, людей любить. И эта любовь может проявляться в самых-самых разных видах, в самых разных формах. А сказано в Священном Писании, кто не любит, тот Бога не познал.
1: Ну, кто не любит людей, да, говорит,
0: конечно,
1: что не люблю своего брата, но люблю Бога, да, это неправда.
0: Это уловка.
1: Это, да, уловка.
0: Если ты не можешь любить того, кого видишь, конечно, как ты можешь любить, кого,
1: да,
0: не видишь? То есть Святой Дух, приходя, он переносит не только сознание во грехе, не только сам поселяется в нас, но он начинает нас преобразовывать, потому что любовь Божья в нас поселяется, и человек вот во свете этой любви начинает ее отражать. То есть ваш опыт, он как раз-таки является демонстрацией или иллюстрацией того, как Дух Святой действует. И далее Дух Святой ведет человека на служение. Сказано в книге «Деяния апостолов» в 1 главе 8 стихе, «Но вы примете силу» – это четвертый вид служения Святого Духа. Обличение во грехе, рождение свыше, освящение, преобразование и сила для служения. Это еще называется крещением Святым Духом. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». То есть, когда человек служит для Господа, он обретает сверхъестественную силу, ранее ему не присущую, нужную вот на данный момент для того, чтобы совершилось могущественное служение для спасения других. И формат этой силы, то есть ее проявление, может быть разный. Чудеса, знамения, или, сказано, говорили, Слово Божье с дерзновением. Но в любом случае, это любой вид служения, нацеленный уже не на меня, а для того, чтобы другие их благословить этой любовью Господней, его спасением, его благодатью, и вот так вот в силе и эффективно, вот так вот, чтобы достучаться до сердец людей, совершать им служение. Вот это коротко говоря то, что Святой Дух делает.
1: У нас программа о святилище. А как Дух Святой проявляется в святилище? Где он там?
0: Давайте, может быть, начнем с того, что в книге Левит, в 9 главе, в стихах 23 и 24, рассказывается о таком явлении, как сияние славы. Мы медленно подходим к теме Святого Духа, но, я думаю, наше исследование, оно поможет нам как раз это дело уяснить. Итак, Левит, книга, 9 глава, стихи 23 и 24. «И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания», то есть во святилище, «вошли и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу». То есть она вышла, она явилась именно из святилища, поскольку именно оттуда, выходя, Аарон и Моисей продемонстрировали славу, или точнее, когда они вышли, тогда слава Господня явилась. «И вышел огонь от Господа», от Господа оттуда, значит, от Ковчега Завета, потому что Ковчег Завета – это престол Божий, да, там сияние славы находилось. «И вышел огонь от Господа, и жег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». То есть вот у нас понятие славы Божьей ассоциируется с чем? во-первых, это святилище, там она живет. Да. Во-вторых,

0: Это огонь. И вот когда мы смотрим теперь уже апостольские писания, то там вот в 9 главе послания к евреям, в стихах 4 и 5, есть такое понятие, как херувимы славы. Вот те два херувима, да. Там описывается святой святых.
1: Да.
0: Ковчег, крышка ковчега, на крышке ковчега два херувима. И они названы херувимы славы. Почему? Потому что между двумя херувимами как раз вот эта шехина, термин родом из Торы, из иудейской традиции, шехина, сияние славы, вот между этими двумя ангелами являлись. То есть, смотря на Ковчег Завета, мы не увидели бы там на земле Бога в его обличье, поскольку его настоящий престол на небе, а это было его представительство, его посольство, так сказать. Угу. Но там вот все-таки визуально слава, которая проявлялась как огонь. Это вот первая картина. Теперь, в Священном Писании есть несколько пророчеств, точнее, одно пророчество несколько раз повторяется о том, что настанет момент, когда славой Господней наполнится вся земля. Вот мы можем посмотреть, например, на книгу Псалтирь, 71 главу, 19 стих. Сказано: «И благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля». Аминь и аминь. То есть, вот то, что изначально жило только во святая святых, вот это сияние славы, что изредка показывалось народу Божию в особые моменты, иногда для демонстрации славы Божьей, иногда для демонстрации суда Божьего и так далее, вот это явление, оно теперь всю землю охватит. Это пророчество. Когда было у нас на земле служение Иисуса Христа, то там вот однажды в разговоре с женщиной из Самарии, самарянкой.
1: Да, самарянка.
0: Он упоминает об этом снова. В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, мы читаем там стихи с 20 по 24. «Отцы наши, — говорит женщина, — поклонялись на этой горе, на горе Горизим. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». То есть у самарян и иудеев был спор. Какое место святое? Где правильно Богу надо поклоняться?
1: Лучше, да. Да.
0: Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух».
1: Ибо
0: и поклоняющиеся
1: таких,
0: ему должны поклоняться в духе
1: ибо
0: и
1: таких,
0: истине.
1: Да, ибо таких, так, еще раз, пожалуйста.
0: Ибо таких поклонников ищет Отец в себе.
1: Которые поклоняются в духе и истине.
0: То есть вы помните контекст?
1: Да, да.
0: Здесь или там? То есть есть ли какое-то святое место
1: да,
0: на земле?
1: Да, и не там, и не там.
0: А Иисус говорит, приближается время, когда да. такого святого места вообще не будет.
1: И уже приблизилось.
0: Да, но он говорит о своем служении, а во время его служения он обещал о Духе Святом. То есть вот здесь место, которое связано с Божьим присутствием, оно вдруг расширяется на всю землю. Это как раз то, о чем мы читали в книге Псалтирь, что славой Господней наполнится вся земля. Но Иисус здесь другой термин уже использует – Дух. Дух. Речь идет о Святом Духе. И в действительности, когда это время подошло, когда пророчества и прообразы исполнились, в книге «Деяния апостолов», во второй главе, где описывается День Пятидесятницы, сказано следующее. Читаем из второй главы книги «Деяния апостолов». «При наступлении Дня Пятидесятницы, первый стих, все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого», и так далее.
1: Это опять же огонь, который был во святилище.
0: Вот
1: которым...
0: именно. То есть то, что раньше было сосредоточено и ограничено только святая святых, оно должно было всю землю наполнить. И Господь Иисус открывает, что речь идет о Духе Святом. И когда это время пришло, то тогда Дух Святой, посланный во всю землю, он явился как раз в виде огня. То есть вот это сияние славы, оно теперь стало доступно. И обратите внимание, что оно почило, сказано, на каждом из них. То есть теперь вот эти люди, которые в Бога веровали, которые приняли Иисуса Христа в качестве Спасителя, которые были Его последователями, они стали носителями вот этой шехины, они стали носителями сияния славы. И уже позже, уже о всех верующих, апостол Павел в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, 6 главе пишет, он говорит: «Неужели не знаете?» То есть это уже стало достоянием всех верующих.
1: Общий, да.

0: Неужели не знаете, что вы, пишет он церкви, вы храм Божий, и Дух Святой живет в вас? То есть сияние славы, Божье присутствие, Дух Святой теперь доступен всем верующим.
1: Гениально. Конечно, Бог позаботился обо всем.
0: Потому мы имеем непосредственный доступ. У нас непосредственная синхронизация Духа Святого, который в нас живет, и служением во святилище, которое на небе осуществляется. И в этом великое преимущество. Мы имеем прямой доступ непосредственно туда, в сердцевину Божества, благодаря присутствию Духа Святого.
1: Вот еще такой вопрос. Как отличить, каким духом водится человек, который заявляет, что с ним говорит Бог? Вот как отличить? Потому что же много, все говорят, правильно?
0: Да.
1: Мне сказал Бог, меня ведет Дух Святой, а мы видим, что не очень,
0: так скажем. Сейчас я вспоминаю случай, который для меня уже стал хрестоматийным. Человек в беседе со мной утверждал, что получил откровение Святого Духа. И суть откровения в следующем. Дух Святой сказал ему, по версии этого человека, что нужно оставить жену и троих детей и соединиться узами брака с другой женщиной, более привлекательной, красивой, молодой и так далее. Почему? Потому что якобы...
1: Она ему понравилась.
0: Брак должен быть основан на любви. А он говорит, у нас с женой уже любви нету. Значит, это уже прелюбодеяние. Потому что истинная любовь – это то, что должно соединять двоих. Вот эту я теперь люблю, и у меня прямое откровение от Господа, что я не должен притворяться, я должен осуществить теперь связь с ней. Вот подобных явлений, подобных примеров очень много. То есть человек поднимается или не поднимается, и вот заявляет о том, что мне Дух Святой сказал. И всякий, кто хоть сколько-нибудь с Духом Святым знаком, он начинает, по крайней мере, сомневаться. Так вот, вопрос потому стоит в действительности, как отличить. Ну, я всегда предлагаю начинать с простого, с того, что мы все можем сделать. И в данном случае в Священном Писании сказано, что никогда вот эти святые строки, никогда Слово Божие не было даваемо по воле человеческой, но произрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Это апостол Петр пишет. Апостол Павел пишет, что все Писание богодухновенно. То есть, Библия, по сути, это слова Святого Духа. Это прямая речь Святого Духа. И потому, для того, чтобы обезопасить себя от духа зла, Священное Писание предостерегает, что сатана пытается внедриться в разум. Он наполняет разум, он мысли посылает, которые человек может воспринимать как Божьи. Чтобы себя обезопасить, необходимо, во-первых, прочитать, во-вторых, постоянно исследовать, постоянно насыщать свой разум Священным Писанием. И тогда ты уже очень легко можешь отличить. Это тот же самый дух, говорит, который эту книгу дал, или наоборот, дух зла?
1: Вот мы в прошлой передаче с вами говорили о том, что мы можем помолиться об изменении, например,
0: характера.
1: Да, характера или раздражительности. Да. Вот я думаю сейчас, что это Дух Святой нам помогает. Да? Вот
0: именно чтобы... Он, согласно Библии, осуществляет ныне служение освящения.
1: То есть,
0: и освящение это процесс отделения от греха.
1: То есть Он помогает нам здесь и сейчас.
0: Вы знаете, Елена, я бы больше сказал. Он не только помогает. Дело в том, что вот если мы говорим, допустим, о таком качестве, как любовь, да, это напрямую связано с победой над раздражительностью. Потому что раздражительность есть недостаток любви. Когда слова, действия человека и так далее вызывают вот это раздражение, это в силу недостатка любви к человеку. Так вот, сказано, что плод же Духа – любовь. В ином месте Священного Писания сказано «любовь Духа». То есть Он не только помогает нам любить,
1: да,
0: это Его любовь. И Он свою любовь влагает в человека на основании молитвы, на основании сотрудничества с человеком. Потому что мне не свойственно любить. Я по природе, как любой человек, эгоцентрик и эгоист.
1: Все, потому что, да, хотят, чтобы меня любили.
0: Конечно. Как говорится, мне, мое и так далее.
1: То и есть мало,
0: мало
1: причем всегда.
0: Вот, потому если я кого-то люблю, то я в состоянии это делать только Божьей любовью. Потому что мне это не свойственно. Потому да. это важно подчеркнуть, что не просто речь идет о какой-то помощи. Я, Господи, тут работаю, да. совершенствуюсь, а ты мне так помогай. Да? Нет, речь идет о том, что

0: Бог, поскольку Дух Святой живет во мне, то когда я люблю, это Его любовь. Он эту любовь через меня проявляет. А через время эта любовь меня настолько заражает, настолько охватывает, настолько мне начинает это нравиться, что оно постепенно становится для меня естественным. Вот механизм работы Святого.
1: А можно как-то вот эту любовь потерять? Потому что я вот где-то читала, что человек не умеет, в себе эту любовь как-то возобновлять или как-то рождать не умеет, если это дает нам Бог, то что нужно сделать, чтобы вот эту любовь не потерять? Ведь я видела таких людей, которые потеряли любовь.
0: Коль скоро речь идет о
1: том,
0: что
1: не только к людям, но и к Богу потеряли.
0: Любовь – это плод Духа, то, соответственно, необходимо продолжать пребывать во взаимоотношениях со Святым Духом. То есть, как в человеческих взаимоотношениях, когда отдаляешься от человека,
1: да,
0: то тогда уже
1: общения, никакого
0: нет общения, нет взаимного воздействия, да, взаимного влияния друг на друга. Ну, как говорится, с кем поведешься, от того наберешься. Да? Или скажи мне, кто твои друзья, я скажу, кто ты. Или же Библия говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Наоборот, добрые сообщества помогают.
1: Человек верит, да, тому, что слышит.
0: Потому когда с Духом Святым есть общение, есть молитва, есть чтение Священного Писания, есть вот получение откровения от Духа, доколе человек с Духом Святым взаимоотношения продолжает, до тех пор Дух Святой имеет право себя проявлять через человека. Любовь ли то, радость ли, мир или любой другой аспект плода Святого Духа.
1: Виталий, я вас очень благодарю за интереснейшую беседу. Мне очень жалко, что только столько времени у нас. Дух Святой – это такая неисчерпаемая тема, и об этом можно вообще-то говорить часами.
0: Верно.
1: Дорогие телезрители, спасибо вам за ваше внимание. Спасибо вам за то, что вы сегодня подарили ваше время нам и были с нами. Присоединяйтесь к нам в следующих наших программах. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания.
2: Почему вдруг Давиду вздумалось построить Богу стационарный храм?
0: 5 веков, к сожалению, прошло. Есть определенные законы, которые касаются только земли Израиля. На Давиде, к сожалению, была вина, крови и иного порядка. Он получил документ от Господа, как это делать.

Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились».

Я рад продолжить вместе с вами наш курс «Бог слышит меня». Как мы уже видели в прошлом уроке, Бог установил условия, чтобы наша молитва была приемлема перед Ним. Мы должны молиться во имя Иисуса, полагаясь исключительно на Его заслуги и кровь. Мы должны молиться с уверенностью, что имя Христа имеет силу совершать все чудеса. И мы также говорили, что должны молиться искренне. В сегодняшнем уроке мы откроем еще одно условие, необходимое, чтобы Бог услышал наши молитвы. Речь идет об осознании нашей зависимости от Бога. Когда мы изучаем жизнь Иисуса, то находим Его самого молящимся в разных

конкретных ситуациях. Например, в Евангелии по Луке, 6 глава, 12 стих сказано: «В те дни взошел он на гору помолиться и провел ночь в молитве к Богу». Книга «Путь ко Христу» на странице 94 говорит: «Сам Христос, когда был на земле, постоянно молился». Спаситель отождествил себя с нашими нуждами и немощами до такой степени, что сам стал просителем, черпая у Отца новые силы, чтобы выйти укрепленным для выполнения своих обязанностей и преодоления искушений. Он наш пример во всем. Иисус пришел в мир как Иммануил, что значит «Бог с нами». Согласно Библии, Христос есть Бог. Тогда почему Он нуждается в молитве? Чтобы получить силу? Этот вопрос может возникнуть в умах многих. И сама Библия отвечает на эту тревогу. Апостол Павел в послании к филиппийцам во 2 главе призывает нас иметь те же чувства, какие были во Христе Иисусе. Какие чувства? Мы полагаем, что чувства зависимости и нужды в Боге, чувства самоотречения и смирения. Иисус, будучи Богом, отказался от своей собственной силы, чтобы полностью зависеть от силы Божьей. Все, что он делал силою Божьей. Все чудеса, упомянутые в Библии, были совершены силой, которая приходила от Бога. Через его молитвенную жизнь Иисус стал нашим примером. Как он молился, так должны молиться и мы. Как он зависел от Бога, так должны зависеть и мы. Как он смирил себя перед Богом, так должны смиряться и мы. Как он искал силы Божьей, так должны искать и мы. Иисус учит нас, что зависимость от Бога в сочетании со смирением – одно из важных условий, чтобы Бог услышал нашу молитву. Ибо Бог не принимает высокомерного сердца, не ощущающего нужды в его помощи. Иисус подчеркнул эту истину в притче о фарисее и мытаре. В Евангелии по Луке, в 18 главе, мы читаем: «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других», следующую притчу. И в этой притче Иисус представляет отношение фарисея и мытаря, которые пришли в храм помолиться. Сначала можно сказать, что оба поступили похвально, потому что пришли молиться Богу. Но Иисус поясняет в притче, чего недостаточно просто молиться, что нужно еще проверить сердце, чтобы понять, с каким настроем человек предстает пред Богом в молитве. В Евангелии по Луке, 18 главе, 11 стихе, Иисус говорит, что фарисей молился сам в себе. Это значит, что его молитва была сосредоточена на его собственных заслугах. Одно из основных условий, чтобы молитва была принята Богом, это молиться во имя Иисуса, уповая на его заслуги. Как мы уже
видели

это в предыдущем уроке. Человек, который молится подобно этому фарисею, полагает, что обладает чем-то хорошим. То, что можно предложить Богу в обмен на благословение Бога. Такая молитва обращена к собственной праведности, не принимая во внимание заслуги Иисуса Христа. Молиться так значит демонстрировать независимость от Бога. Христианская писательница Эллен Уайт писала: «Ни один человек, заглянув в глубину своего сердца, не может найти там ничего, что рекомендовало бы его Богу или обеспечило бы ему благословение. Только через Иисуса грешник может найти доступ к Богу. Иисус один является нашим искупителем, ходатаем и посредником. Только благодаря крови Иисуса Христа оскверненная грехом душа может быть восстановлена в святости. Христос – единственное благоухание, святой фимиам, который делает нашу молитву приятной Отцу». Два персонажа этой притчи представляют две группы людей. Две группы людей, которые молятся Богу. Фарисей олицетворяет тех, кто молится, не понимая, что значит зависеть от Бога. Людей, которые не осознают опасности быть независимым от Бога. Духовная гибель подстерегает тех, кто считает Бога ненужным. Молитвы, полные слов или чувств, утверждающих самодостаточность, оскорбляют Бога, ибо Он не принимает гордыни и презумпции. Мытарь же представляет тех, чья молитва услышана, и они оправданы, выходя из Божьего присутствия, потому что смиряются, полностью уповают на Божье милосердие. По словам Эллен Уайт, сознание нужды, признание своей нищеты и греховности – первое условие, чтобы были принятым Богом. Признавая свою зависимость от Бога, просите, чтобы Он даровал вам смиренное и сокрушенное сердце в своем присутствии. И со смирением и зависимостью от Бога мы помолимся с вами. Давайте. Отец наш Небесный, дорогой наш Творец и Спаситель, мы нуждаемся в Твоей силе. Мы осознаем, Боже, что сила только в Тебе. И все, что в нас есть хорошее, сотворил Ты. И за это мы благодарим Тебя. Во имя Иисуса. Аминь.

Молитва — это вдыхание в себя благодати Божьей. Павел Флоренский.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

Тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга.

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.
1: Все дела свои Господу довери, и задуманное тобой свершится.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на трех континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Часто задают вопрос, а могут ли образовываться раковые клетки, раковые опухоли, если я неправильно питаюсь? Ну, надо понять, что вообще наше питание и наш образ жизни очень сильно влияет на то, как работают наши ДНК. Что такое раковая клетка? Да? Это нарушение работы ДНК. У нас новая клеточка, которая образовалась и пошла на строительство какого-то органа, она неправильная, ну, потому что в ДНК произошла какая-то ошибка. И вот эти ошибки могут именно активироваться неправильным образом.

образом жизни, это не только про питание, да, это недостаток сна, это стресс. Любые эпигенетические какие-то факторы, они могут влиять на запускание тех или иных процессов в организме, то есть каких-то генетических предрасположенностей. И в другую обратную сторону, то есть если мы ведем здоровый образ жизни, если мы разнообразим свое питание, если мы будем есть то, что приносит пользу нашему организму, то мы, наоборот, можем не запустить те генетические вот эти вот спусковые крючки, да, которые, в принципе, могли бы запуститься. То есть вот наш образ жизни очень сильно влияет на то, будем мы болеть какими-то хроническими заболеваниями наших там, предшественников, да, предков, или не будем, запустим мы эти механизмы или не запустим. И, конечно, безусловно, питание здесь играет очень большую роль. Нехватка, ну, каких-то микроэлементов может спровоцировать. Какие-то продукты, безусловно, тоже могут очень сильно провоцируют эти вещи, продукты гликации, да, когда мы едим жареное, когда мы тот же самый кофе пьем, тот же самый даже цикорий, мы предпочитаем там коричневый сахар, нежели белый сахар, но коричневый сахар это тоже продукт гликации, это жженый сахар, ну, по сути, да, поэтому любые продукты, которые имеют гликацию, это все продукты, которые будут запускать, в том числе, развитие рака в нашем организме. Поэтому их нужно, ну, убирать. Если мы говорим про красное мясо, например, да, то это тоже научно доказанный факт, что больше 150 грамм красного мяса в неделю тоже способствует развитию раковых клеток. Если мы, ну, отдаем себе отчет и превышаем эти нормы, да, но мы должны понимать, что у любого действия есть последствия. Нет действий без последствий. Они либо будут положительные, либо будут отрицательные. Но и стресс точно так же будет влиять на наш организм. То есть мы можем не есть мясо, но стрессовать, и точно так же мы можем заболеть раком. Как бы все вот эти вещи, они настолько тонкие, наш организм настолько индивидуальный, что я не могу сказать, что спровоцирует. Но я могу сказать, что научно доказанные статьи есть о том, что может спровоцировать. А вот что будет в моем организме, ну, никто не может сказать. И исхода тоже не может. И что интересно, что, ну, я пришла к таким выводам, да, то есть я, когда я читала Библию, Иисус исцеляет людей. Я думала, почему вот люди исцелялись? Да, почему человек исцеляется? Я пришла к выводу, что болезнь не может находиться в человеке, когда он находится в определенном состоянии. То есть Иисус создавал в людях такое состояние, в которых болезнь не могла находиться. И сегодня мы тоже знаем примеры из жизни, когда человеку, например, сказали, что он болен раком, он едет в кругосветное путешествие, отстраняясь от своей болезни, да, и его болезнь проходит. И есть другие случаи людей, да, которые тоже, ну, как бы не фокусируются на болезни, да, а фокусируются на чем-то положительном, и это проходит. И вот, наверное, самое главное – это иметь внутри себя вот такое состояние, в котором болезнь, даже если появилась какая-то раковая клетка, она не может развиваться. А это состояние мира, это состояние покоя, это состояние, ну, для меня, это состояние ощущения, что у тебя есть отец. Да, на небесах, который тебя любит и поддерживает. И, ну, наверное, самое главное, это вот иметь вот это ощущение состояния внутри. И тогда любые болезни нам будут, ну, мне это кажется, не страшны. По крайней мере, Библия говорит об этом, о том, что мы можем изменять свое состояние, свои болезни с Божьей помощью.

0: мало кого можно удивить. Но почему же неумолимая статистика ежегодно сигнализирует об увеличении процента россиян, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний? Верно ли заявление Всемирной организации здравоохранения о том, что именно образ жизни в большей степени определяет состояние нашего здоровья? Как оценить свой риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний? Сегодня у нас в гостях замечательный врач, кардиолог Марина Павлова, которая поможет ответить нам на все интересующие нас вопросы. Здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте.
0: Ну, как известно, когда наше здоровье нас не подводит, то мы о нем и не думаем и не замечаем. А вот об отсутствии здоровья мы задумаемся сразу и сразу это чувствуем. Угу. Как нам можно понять, что у нас есть проблемы и какие-то сердечно-сосудистые заболевания?
1: Угу. Ну, да, естественно, сердце – это орган очень важный в человеческом организме. Его основная задача – это обеспечение кровотока по всем органам и тканям. Естественно, если сердце не справляется с этой работой или если есть проблемы в самих сосудах сердца, то есть оно не может обеспечить кровь себя, то это проявляется определенными жалобами. Угу. В частности, у людей начинаются признаки сердечной недостаточности, это одышка и отеки, а также могут появляться боли в области сердца, да, которые обычно связаны с физической нагрузкой, они локализуются в центре, они отдают в шею, в левую руку. В том случае, если такие симптомы у человека появляются, это однозначно повод обратиться к врачу, потому что в норме никаких болей за грудиной, ни одышки и отеков быть не должно. Это всегда сигнализирует о каком-то заболевании.
0: Так, хорошо, с этим понятно. А есть ли какие-то группы людей, которые находятся в зоне риска сердечно-сосудистого заболевания?
1: Безусловно. Поскольку мы говорим о том, что основное направление медицины и кардиологии, в частности, это профилактика заболеваний. Угу. То есть, по идее, нам бы лучше заниматься пациентами не тогда, когда у них уже развелось какое-то сердечное заболевание, а тогда, когда у них еще этого не произошло, но мы знаем, что у них это может быть, потому что они находятся в зоне риска. Угу. Поэтому, да, однозначно есть факторы риска развития сердечной патологии, но мы сейчас оговорюсь сразу, да, мы говорим о такой наиболее часто встречающейся патологии сердечной, как артериальная гипертония, как ишемическая болезнь сердца.
0: Так.
1: Потому что есть другие заболевания, которые, к сожалению, порой мы не можем предотвратить, но они редко встречаются. Все-таки наиболее вот частые заболевания эти два. И для них разработаны действительно факторы риска. Значит, во-первых, есть факторы риска модифицируемые, то есть те, на которые мы можем повлиять. Угу. Есть факторы риска немодифицируемые. К немодифицируемым относятся возраст и пол. Так уж сложилось, что заболеваниям сердца чаще подвержены мужчины, и они заболевают в более раннем возрасте, особенно если говорить о ишемической болезни сердца, об инфаркте миокарда, стенокардии. Вот. И возраст, возрастная категория, опять же, старше 40 лет. И это больше характерно, опять же, для мужчин, то есть мужчины старше 40 лет. Женщины заболевают реже и заболевают, как правило, в более позднем возрасте, уже в постклимактерическом периоде, когда у них наступает менопауза, через несколько лет у них тоже могут возникнуть проблемы с сердцем.
0: Угу, то есть это... я понимаю, что я не...
1: Пока
0: сейчас
1: не попадаете.
0: Пока, еще... пока что.
1: Пока нет. Это немодифицируемое, то есть на что мы повлиять не можем, к сожалению, никак. Да? Ну и плюс наследственность, конечно, потому что, естественно, если у нас какие-то проблемы есть генетические, да, может быть, в холестерином обмене или в самом вот в сосудах сердца, например, если аномалии генетические такое бывает, вот, то это, конечно, тоже фактор риска. Вот, для этого достаточно вспомнить, ваши родители
0: болели ли,
1: и когда они заболели, в каком возрасте, то есть в раннем возрасте или уже когда им было там 50-60 и позже. Да, если у вас родители болели в более раннем возрасте, значит, это говорит о том, что у вас, возможно, есть и наследственный фактор риска. Значит, то, на что мы можем повлиять... Основные факторы риска, вообще их, в принципе, два.
0: Вот так.
1: Ну, даже нет, три. Значит, первый фактор риска, отдельно стоящий, это курение. И мы об этом немножечко будем позже говорить. Курение оказывает огромное влияние как на деятельность самого сердца, так и на состояние всей сосудистой системы, на развитие атеросклероза. Поэтому это колоссальный фактор риска. Мы посмотрим, в чем как бы, разница между курящими и некурящими людьми. Далее, это артериальная гипертония. Если у человека повышается давление, оно стабильно повышенное, это ведет к повреждению сосудистой стенки и также может способствовать развитию атеросклероза и, как следствие, ишемической болезни сердца, а также мозговых инсультов и так далее. То есть
0: так,
1: гипертония это тоже. Да. Вот. Ну и третье, конечно, это нарушение холестеринового обмена.
0: Тут мы, конечно, сложнее, это надо измерять.
1: Это надо измерять, да?
0: Да.
1: Тут мы, конечно, сами по себе не можем сказать, нарушен у нас или не нарушен. Вот. Но, тем не менее, если у человека есть доказано нарушение холестеринового обмена, есть повышенный уровень холестерина, это тоже дополнительный фактор риска в развитии сердечных заболеваний, прежде всего таких, как ишемическая болезнь сердца.
0: Понятно. Есть ли

0: что-то, что помогает нам определить.
1: Да, да, безусловно, безусловно. Так. Есть так называемая шкала, шкала риска смерти от сердечных заболеваний. Называется шкала SCORE, это американская аббревиатура, вот, которая помогает как раз подразделить всех людей в зависимости от их возраста, пола, артериального

0: Вот здесь.
1: Так, очень интересно.
0: Вот здесь мы видим, во-первых, два столбца. Это то, что касается женщин. Угу. Это то, что касается мужчин. Так. Далее. Все они, мужчины и женщины, подразделяются по возрасту. Да, вот видим здесь вот в центре проставлен возраст пациента. То есть вот это относится к возрасту 40 лет, да, это 50 лет и так далее. Далее здесь мы видим вот эти цифры внизу. Так, это показатели уровня холестерина.
1: Угу.
0: То есть, опять же, чем он выше, тем
1: вот потом как раз что нужно риск. Знать.
0: Да, что нужно знать. И вот здесь вот по бокам цифры, это цифра артериального давления. Это систолическое, верхнее артериальное давление. Угу. Да, у нас же есть два показателя, систолическое и диастолическое.
1: Да-да-да.
0: Это вот верхнее артериальное давление. Вот, ну, можем, например, давайте сейчас какого-нибудь пациента придумаем, да?
1: Давайте.
0: Например, пришел к нам на прием мужчина.
1: Мужчина.
0: Мужчина.
1: Хорошо.
0: Лет ему было, ну, скажем, 50.
1: Так.
0: 50. Значит, 50. У нас мы выбираем сразу мужчина, это столбец, 50, вот эта строка.
1: Угу.
0: Он у нас был курящим.
1: Плохо.
0: Плохо. Мы выбираем вот этот вот квадратик, да?
1: Так,
0: вот
1: да.
0: Совокупность квадратиков. Значит, холестерин у него был, ну, пусть он у него был нормальным. 5. Это, в принципе, еще нормально для холестерина.
1: Угу. Это вот этот столбец.
0: Да,
1: сужается.
0: Да, сужается потихонечку. Угу. Уже до одного вот этого столбца мы дошли.
1: И теперь давление.
0: Давление. Давление было, ну, пусть будет 160.
1: 160. Я тоже на эту цифру смотрю.
0: Значит, 160. И вот у нас получается, вот, 6.
1: Да.
0: Значит, у нас получается цифра 6.
1: О чем же она нам говорит?
0: Эта цифра говорит о том, что в течение 10 лет из 100 мужчин, обладающих вот такими вот характеристиками, шестеро погибнет от острой сердечной катастрофы. Поэтому эта цифра непростая, да.
1: Шестеро
0: из 100. Какой это риск? В принципе, это уже высокий риск. Риск, который больше 5%, то есть больше 5 на 100, он считается уже высоким риском. Риск, который больше 10%, то есть уже не просто не каждый десятый, да, и так и выше погибнет, это уже очень высокий риск. То есть, казалось бы, всего лишь мужчина среднего возраста, да, не старик никакой-то, ничего, и давление-то не 180, а так 160, многие с этим давлением вообще даже к врачу не обращаются. И холестерин-то у него нормальный, 5. Это еще норма даже. Ну вот курит, и уже высокий риск.
1: Очень обидно.
0: Да. Давайте посмотрим, если бы этот мужчина, ну, хотя бы не курил.
1: Ну, давайте посмотрим.
0: Вот он был бы с таким же уровнем холестерина, но не курил. В другой столбец переносился.
1: Так.
0: 3.
1: 3.
0: 3 – это уже умеренный риск. Меньше 5%. То есть уже в два раза меньше у него был бы риск вот, погибнуть в ближайшие 10 лет от сердечной патологии. Да. А если бы, например, он еще давление себе немножечко полечил, да? То есть было 160, а стало бы у него 120. То есть он хорошо полечился, он значит, сбросил лишний вес, там он занялся физическими нагрузками, может, какие-то препараты он принимал, и стало давление 120 у него. В таком случае какой у него риск становится? 1. Низкий риск. Вот это наглядная шкала, которая помогает пациенту в какой-то степени мотивировать и показать. Вот видите, вот вы курите сейчас, с давлением не следите, и холестерин у вас зашкаливает, и у вас риск вот такой, огромнейший риск. А мы видим максимальное значение, смотрите, 47. Почти каждый второй погибнет в ближайшие 10 лет вот из такой когорты пациентов. И вот показать, вот вы от всего этого избавитесь,
1: конечно.
0: И вот смотрите, ваш риск прямо на глазах, он стремится к нулю.
1: Да, да, это очень здорово, что это наглядно, можно так посмотреть и увидеть, что, оказывается, еще можно даже что-то сделать.
0: Можно, однозначно. Эта шкала как раз говорит о том, что все-таки эта шкала, заметьте, она как модифицируемая, да, так и не модифицируемая фактор риска, она говорит о том, что если мы вот займемся собой, мы можем очень сильно сбросить риск развития осложнений, даже если у нас наследственность плохая, там, и возраст у нас 40 лет и старше, да, и пол наш мужской. Вот, тем не менее, для себя можем очень много сделать.
1: Кстати, очень многие говорят о наследственности. У меня все равно все плохо, лечить. И многие из-за этого же продолжают курить, все равно помру.
0: Да, да.
1: Поэтому, ну, подумаешь, на 5 лет раньше, на 5 там позже. Как бы бывает вот такое вот, конечно, халатное отношение. Понятно, очень интересно. А вот мне как-то говорили однажды о том, что есть такой показатель, как объем талии.
0: Есть такой показатель.
1: Что у мужчин он должен быть, кажется, 90?
0: 94 максимально. 94.
1: Так, 94 у мужчин.
0: У женщин 80. Да.
1: Так, и это тоже действительно? Или это опять придумали зрители?
0: Нет, это зрители не придумали. Это показатель так называемого абдоминального ожирения. То есть, ну, ожирение, мы об этом еще в дальнейшем, конечно, поговорим. То есть избыточное отложение жировой ткани, оно у человека может быть неравномерным, а может откладываться непосредственно в области живота. Так. Вот

0: какой тип ожирения считается наиболее неблагоприятным? Поэтому именно в плане осложнений дальнейшего, uh-huh. потому что ожирение – это независимый фактор риска развития как сердечной патологии, так и множества других заболеваний. Вот, в том случае, если объем талии у женщин превышает 80 сантиметров, uh-huh. а у мужчин 94, говорится о том, что у человека есть абдоминальное ожирение, то есть у него есть отдельный фактор риска, и, в общем-то, ему стоит задуматься о том, чтобы от этого фактора избавиться.
1: А, ну то есть тут надо непосредственно заняться тем, чтобы...
0: Заняться собой, убрать. Все лишнее тут надо убрать.
1: Так, да. Ну вот это, наверное, иногда очень тяжело убирается, особенно с возрастом, да,
0: тяжело,
1: у людей,
0: тяжело.
1: Которые, например, приобрели это с годами.
0: Конечно, тяжело, оно в принципе с привычками бороться очень тяжело. Угу. Поэтому, когда мы говорим, что вот, вы смотрите, нас 40 лет и старше, да, до 40 лет ты расслабляйся, живи как хочешь, кури, толстей, да, вот стукнет тебе 40...
1: Да,
0: задумаешься и начнешь сбрасывать вес, отказываться от вредных привычек. Это неправда. Потому что, на самом деле, действительно, правильно вы сказали, привычки, они формируются в течение всей нашей жизни. Uh-huh. И какая гарантия, что в 40 лет ты, значит, резко...
1: Захочешь,
0: захочешь
1: все
0: поменять.
1: И сможешь.
0: Конечно,
1: вообще.
0: И сможешь. Поэтому я бы не дожидалась 40 лет и не дожидалась бы объема талии 94 сантиметра у мужчин и 80 у женщин и начинала бы задумываться о своем будущем уже сейчас, да, mm-hmm. и просто формировать правильные привычки, как в питании, как в образе жизни, в подвижности, да, может быть, в каких-то физических нагрузках, mm-hmm. вот, в отказе от вредных привычек уже сейчас, пока они еще не навредили так сильно организму, что в 40 лет придется нам риск измерять и смотреть, сколько же из нас умрет.
1: Наверное, можно... Некоторые не доживают до 40 даже, наверное.
0: Есть люди, которые не доживают до 40, просто. Безусловно. Я просто помню, была пациентка, ну вот, кстати, да, по вопросу вот о курении, по крайней мере. 38 лет. Угу. Она поступила в отделение с диагнозом инфаркт миокарда. Казалось бы,
1: еще 40,
0: да.
1: даже не
0: 40 нет. И женщина, мы говорим, что женщина это вообще, это должно в ее пользу играть, да? Но она курила. Угу. Плюс у нее еще было заболевание сосудов суставов, называется ревматоидный артрит. У нее было, знаете, два фактора риска. У нее было курение и плюс вот сопутствующая, ну, достаточно серьезная хроническая патология. Угу. И все, по шкале СКОР она была бы в очень низком риске, угу. очень. А между тем она получила инфаркт миокарда. И потом поступила с повторным инфарктом миокарда. Потому что после выписки, несмотря на все наши рекомендации, жила по-старому, не смогла, к сожалению, перебороть себя. Это, увы.
1: Да, очень жаль. Да. Ну вот давайте с вами как-то, может быть, или подытожим. Ну, попытаемся, что ли, дать совет людям, которые находятся в зоне риска. Может быть, кто-то в серьезной зоне риска, да? И каким образом можно им сейчас помочь? Ну, кроме того, что они могут начать худеть, да? Значит, что им можно посоветовать?
0: Если вы... сами себе посчитали риск, увидели, что он у вас высокий или очень высокий. Или если вы пришли на прием к врачу, и он по той же самой шкале посчитал, сказал, что у вас высокий риск развития сердечных осложнений, угу. безусловно, это повод заняться собой. Если риск высокий, то должно быть два направления, скажем так, лечения пациента, да, или профилактики. Угу. Во-первых, это модификация образа жизни, о которой мы говорим. Да? Угу. Убираем курение обязательно. Борьба с лишним весом обязательно. Хотя лишнего веса здесь нет, угу. вроде бы, да?
1: Да.
0: Но здесь есть такой показатель, как нарушение липидного обмена, угу. как артериальное давление. Угу. А чем это может быть обусловлено? В том числе и ожирением. Угу. Как известно, если человек похудеет, например, на 10 килограмм, то человек с ожирением похудеет на 10 килограмм, у него давление в среднем снизится на 10 миллиметров ртутного столба. То есть каждый лишний килограмм Это один лишний миллиметр вашей артериальной гипертонии. Это серьезная причина задуматься. Если вы не хотите пить таблеток, а вы боитесь, что эти доктора сейчас вам назначат 10 препаратов, которые там не работают, и там печени вредят, вот, и вы хотите как-то сами, значит, себе помочь, пожалуйста, похудейте. Плюс ко всему, если вы... А как вам похудеть? Вам надо заняться еще не только диету соблюдать, хотя это тоже важно, вам надо заняться еще физическими нагрузками. Uh-huh. Таким образом, вы тоже что сделаете? Сбросите лишний вес, плюс ко всему, физические нагрузки способствуют снижению артериального давления.
1: Тренировка сердца.
0: И давление снизите, сердце натренируйте. Плюс ко всему физические нагрузки, они таким образом изменяют обмен холестериновый, что повышаются, скажем так, полезные фракции холестерина, а вредные снижаются. Угу. И снижается уровень общего холестерина. Хорошо, вот уже замечательно.
1: Да.
0: Диета, да, диеты вы боретесь не только с ожирением, но опять же вы боретесь вот с повышенным уровнем холестерина, угу. потому что 20%

0: процентов от нашего холестерина крови зависит от того, что мы съели. То есть если мы полностью ликвидируем холестерин, употребляемый с пищей, мы можем наш холестерин снизить на 20%. Далее.
1: Замечательно.
0: Да, конечно, замечательно. Вот, замечательно.
1: Но сложно, потому что хочется кушать всякое.
0: Сложно, сложно.
1: Живое, вредное.
0: Сложно. Это вопрос привычки, вопрос мотивации. Просто, знаете, вот у меня как будто моя семья даже взять. Вот у меня двое дедушек. Первый дедушка умер от рака. Курить не бросил вообще. До последнего курил. Второй дедушка бросил курить, когда у него случился инфаркт миокарда. Ну, простите, пожалуйста, да, уже случился инфаркт миокарда. Тут бросай, не бросай, а уже последствия долгоиграющие. И все равно погиб, у него был потом второй инфаркт миокарда и, в конце концов, инсульт. То есть не успел, как сказать, положительный эффект.
1: Чуть бы раньше.
0: Да, чуть бы раньше бы. Далее, папа мой, он курил тоже. Пока у него не появились ангинозные боли, у него не развилась стенокардия. И оказалось, что у него сосуды-то забиты холестерином. И вот тогда, когда его уже прооперировали в кардиоцентре, поставили ему в сосуд стенд, такую распорочку, чтобы кровоток улучшить, вот тогда до него дошло, что надо бы как-то заняться собой. Он бросил курить, он стал заниматься физическими упражнениями, он диету свою поменял. То есть вот хочется пожелать, чтобы не доходили мы вот до того, когда уже что-то случится. Потому что, да, конечно, когда что-то случится.
1: Когда безвыходная ситуация, и вроде бы нас уже заставляют.
0: Да, и вроде... Оно, конечно, однозначно и тогда тоже надо. Да, надо все это бросить. Но лучше, чтобы этого не произошло, чтобы инфаркта с вами не случилось, чтобы инсульта с вами не случилось. Вот, чтобы вы жили как можно дольше, полноценной, счастливой жизнью, и действительно не принимали те горы препаратов, которые, к сожалению,
1: придется
0: принимать в том случае, если уже какие-то вот проблемы, какие-то катастрофы случились. Вот. Если у вас артериальная гипертония, следите за давлением. Если у вас давление нормальное, это хорошо. Как только давление повышается, да, мы по шкале смотрим, сразу же в разы возрастает риск сердечных осложнений. Если у вас сахарный диабет, следите за вашим сахаром, потому что как только у вас сахар выходит за пределы нормальных значений, у вас тут же мигом развивается махровый атеросклероз на всех сосудах. И это опять же приводит к различным вот этим вот неблагоприятным осложнением.
1: Спасибо большое, Марин. Мы бы с вами еще общались и общались. Мне очень интересно. Но, к сожалению, время наше подходит к концу. До следующей встречи с вами я буду очень ждать. Подытожим. Шкала СКОР создана, чтобы люди, даже не имея медицинского образования, могли самостоятельно оценить риски развития сердечной патологии, понимая основные причины ее возникновения. Если вы оценили свой риск как высокий, то обязательно обратитесь к врачу для профилактики или даже для возможного лечения. Хотя шкала предназначена для людей старше 40, не стоит ждать момента. Займитесь своим здоровьем уже сейчас. Будьте здоровы!

Здравствуйте, меня зовут Юрий, я работаю шеф-поваром, и сегодня вместе с вами мы будем готовить вкусный завтрак, который будет состоять из основного блюда бабка рисовая с яблоками и каннеллони с творогом и вишней. Для того, чтобы приготовить бабку с яблоками, нам необходимо довести до кипения 3 стакана молока.

Тем временем мы можем приготовить яично-молочную смесь. Для этого возьмем глубокую посуду, нальем в нее 1 стакан молока и отправим туда 1 яйцо. Добавим 2 столовых ложки сахара и тщательно перемешаем. Теперь мы можем заняться подготовкой яблок. Нам необходимо их порезать ломтиками.

Молоко прогревается. Немножко его помешаем, чтобы температура равномерно распределилась и быстрее оно закипело. Сейчас мы свободно можем добавить немного сахара и соли. Молоко закипело. Пришло время насыпать крупу. Сначала насыпаем рис. Сразу нужно помешать. И затем всыпаем пшено.

Слегка помешивая, будем варить не до готовности, а до загустения. Основа уже загустела. Огонь мы выключим. Оставим с закрытой крышкой. И подготовим противень для запекания. Для этого нам необходимо обильно смазать сливочным маслом.

Смесь мы будем распределять в два слоя, поэтому нужно сразу сначала взять половину, а затем оставшуюся часть мы тоже выложим ровным слоем. На готовый крупяной слой мы выложим яблоки. И теперь мы выложим остальную готовую кашку.

хорошенько все разровняем. Когда это блюдо будет готовиться, все вкусовые вещества яблока перейдут в наше готовое блюдо и пропитают все оба слоя. Ну что ж, осталось теперь залить все это молочно-яичной смесью.

0: Выпекать мы будем при температуре 180 градусов 25-30 минут. До готовности.
1: Бабка с яблоками. 3 стакана молока довести до кипения. Добавить 2 столовые ложки сахара, четверть чайной ложки соли, по половине стакана риса и пшена. Перемешать и варить до загустения. 2 яблока нарезать ломтиками. 1 стакан молока взбить с одним яйцом и щепоткой сахара. Глубокую форму смазать сливочным маслом, выложить половину каши, затем слой яблок. Снова кашу, залить яичной смесью, выпекать в духовке при температуре 180 градусов 20 минут.
0: Пришло время приступить к прекрасному блюду итальянской кухни каннелони с творогом и вишней. Для этого нам необходима глубокая посуда, в которой мы будем смешивать вишню с творогом.

постараемся достать вишню так, чтобы в ней было минимум сока. Сок нам еще понадобится. Это ценный продукт. Это натуральный краситель ярко-красного цвета. Для этого блюда подойдет как свежая, так и мороженая вишня. Добавим немного сахара и ванилин. И все тщательно вымешаем. Получается очень красивая, яркая начинка для наших каннеллони. Вообще творог можно смешивать с любыми продуктами, и это будет вкусно. Все готово, осталось только зафаршировать каннеллони. Воспользуемся лопаткой. Процесс этот простой и увлекательный. Будем стараться распределять вишни на все каннеллони. Итак, мы зафаршировали каннеллони. Теперь красиво уложим их в посуду, в которой они будут запекаться.

Чтобы вкус не получился сильно терпкий, мы добавим немного воды. И получившимся соусом мы зальем каннеллони. Для того, чтобы каннеллони сварились, мы закроем посуду

0: и отправим их в духовку, разогретую до 180-200 градусов на 20 минут.
1: Каннеллони с творогом и вишней. 100 граммов вишни очистить от косточек. Чуть отжать сок. Соединить 200 граммов творога с вишней. 1-2 столовые ложки сахара и ванилин. Перемешать. 3 столовые ложки сметаны соединить с вишневым соком. Добавить немного воды. Тщательно перемешать. Сухие каннеллони, 8 штук, заполнить творожной начинкой. Выложить в глубокую форму, в один слой. Залить сметаной, закрыть фольгой. Выпекать при температуре 180 градусов. 20 минут.
0: Бабка с яблоками готова, осталось украсить ее яркими фруктами.

добавим для красоты немного зеленых листьев мяты. И также можно добавить красивые свежие ломтики яблока.

0: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». И тема сегодняшней встречи называется «Цари и мудрецы». От пророка Даниила к Даниилу-Заточнику и далее. В гостях у нас историк, богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Александр!
0: Библия – лекала истории. Пророческая книга, задающая спираль ДНК истории, очерчивающая возможные варианты выбора. Мы с вами об этом говорили уже неоднократно. И вот сегодня мы говорим о пророках и царях. Политологи выделяют 8 видов основных власти. Власть сильных над слабыми, власть образованных над необразованными, власть организованных над неорганизованными, власть большинства над меньшинством и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Скажите, а в каких взаимоотношениях по отношению друг к другу находились пророки, мудрецы, с одной стороны, и цари-вельможи, с другой стороны?
1: Ну, если говорить, Александр, о древнем периоде, так, о истории древнего Израиля, то, библейского периода, то нужно говорить вообще о государстве как о теократическом государстве. Это в первую очередь. Первосвященник, который, ну, представлял народ перед Богом. Сам царь непосредственно представлял Бога, ну, сидящим на троне, которым был дан свиток Торы, закон, и должен был управлять. А вот пророк
0: и мудрецы.

0: и мудрецы, да, они, ну, не были в этой связке государственной. Он был, ну, в какой-то степени независим от этой системы государственной, то есть, ну, вовлечен в жизнь
1: церковно-государственной.
0: Да, да, церковно-государственной. Но он одинаково, ну, имел, ну, доступ, да, обратиться как к царю, как к священнику, как к народу, как там, к князьям. То есть это независимый человек, который несет весть от Бога. Могли бы так сказать.
1: Он не облечен официальной властью, да? Он не имеет какого-то специфического образования. Вот в чем сущность власти мудреца и пророка? Они, конечно, отличны, но тем не менее. Вот в чем сущность их власти? Царь, он уполномочен, он поставлен или избран народом или Богом. Если теократия, то Богом, безусловно. А власть мудрецов и пророков?
0: Власть мудрецов и пророков, она облечена Божьей властью. Это человек, который находится в тесных отношениях с Богом. И Господь, ну, с учетом ситуации, там, политической обстановки, да, то есть посылает вот этого пророка, этого человека с определенной вестью. То есть мы не можем сказать, что это человек без власти. То есть это, ну, большая власть. Но не в системе вот этих государственных отношений. Но в то же время этот человек находится вот, ну, внутри этого государства. Хотя были истории, которые пророк должен посетить соседнее, к примеру, государство, Ассирия, Иона, там, к примеру, помните?
1: Да. Вот. Ниневию, столицу даже.
0: Ниневию, столицу, да.
1: Он не связан условностями церковно-политической власти. Ему никто не может его лишить зарплаты или прочее.
0: Да.
1: Он представляет Бога, его слово, он ретранслятор, глашатый, вестник, передающий слово Творца Вселенной своим слугам, царю, священнику, либо своему народу. Получается так. Его власть — это власть Бога, по сути.
0: Зарплату он не получал официально, но риска у него, конечно, хватало. Ведь практически он ставил в некоторых, может быть, нелегких ситуациях свою жизнь. Вот, потому что могла быть большая угроза. Мы Священное Писание знаем такие истории, когда пророки попадали в немилость царя, вот и чаще всего.
1: В народе говорят, ну, в нашем народе, в русском, в восточных славянах, восточных славян говорят: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Можем ли мы таким образом определять лицо царя по пророкам и мудрецам, которыми царь себя окружает? И насколько действенна его власть?
0: Я думаю, справедливо замечено, Александр, вами, что очень часто, может, даже в большей степени, ну, мы бы так сказали, второй человек там в государстве, ну, может быть, и третий человек, но, по крайней мере, приближенный там, да, к царю, советник, там, мудрец, который, ну, и определял практически такое мировоззрение и, ну, политическое настроение, вот, там, властителя того или иного. И поэтому, конечно же, ну, к примеру, Иосиф и фараон, то есть второй человек государства, да? Премьер-министр, и практически он задает тон этой политической, экономической жизни в Египте. Да. У нас есть таких примеров, ну, немало и в Библии, и потом в последующем истории, вот, может, даже что-то и вспомним. Но вот таких два сравнителя, сравнительных вот, момента, сюжета мне бы хотелось бы взять из Священного Писания. Это вот один момент, это третья книга царств, и вот это книга пророка Даниила.
1: Там, где советники или пророки, окружающие царя, определяют направление и характер царской власти, да?
0: Конечно. Ну, ведь давайте. Он может быть и положительным,
1: так,
0: и отрицательным. Ну, вот, к примеру,
1: скажи мне, кто той твой советник, и я скажу, какой ты царь.
0: Да, вот, может быть, о таком, ну, негативном примере.
1: Давайте.
0: Потому что судьбоносный под сюжет этот пример станет. И впоследствии, ну, конечно, не в лучшую сторону для истории там, Израиля. Это третья книга царств. Третья книга царств, 12 глава. Всего лишь несколько я текстов
1: Давайте.
0: Зачитаю. Ситуация, ну, может быть, предисловие. Вы помните, что Соломон умирает, на место его Роваам, сын, да, который должен управлять вот, целостным государством Израиля.
1: Огромным, большим. Высоким.
0: Конечно, народ к нему собирается, вот, происходит вот эта аудиенция, и народ спрашивает, ну, так ли будет, вот, как при отце твоем, вот, налоги огромные.
1: Да, относительно реформы.
0: Да, то есть реформы.

0: То есть, чтобы как-то жизнь ее, может быть, сделать легче, связанную что вот этим налогообложением. И, естественно, Раваам прибегает к помощи совета. Сначала он идет к старейшинам, спрашивает.
1: Советникам отца.
0: Да, советникам отца. И вот давайте зачитаем.
1: Давайте.
0: Чтобы... 6 стих. Царь Раваам советовался со старцами, которые предстояли перед Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил: «Как посоветуете вы мне отвечать всему народу?» Они говорили ему и сказали: «Если ты на сей день будешь слугой народу сему, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами во все дни». Но он пренебрег совет старцев, что не посоветовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним, которые предстояли перед ним, и сказал им: «Что вы посоветуете мне отвечать народу сему, который говорил мне и сказал: облегчи иго, которое наложил на нас отец твой?» И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали: «Так скажи народу сему, который говорил тебе и сказал: отец твой наложил на нас тяжелое иго, ты же облегчи нас, так скажи им: мой мизинец толще чресл отца моего. Итак, если отец мой обременил вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». И 13-14 стих. «И отвечал царь народу сурово и пренебрег советом старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей, и сказал: отец мой наложил на вас тяжкое иго, и я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». Вот такой, классический, наверное, случай. Ну, да. И последствия тяжелые для Израиля. Оно становится разделенным. Северное, южное.
1: Нарушение целостности государственности.
0: Целостности государственности, политические сложности, экономические и религиозно, нравственные, конечно. Это целая череда проблем, которые впоследствии окажутся. Вот какое-то решение, какой-то выбор, какой-то совет, судьбоносный совет.
1: То есть есть царь.
0: Да.
1: Откинем возраст этих людей, чтобы не говорить, что все молодые советники плохи, а все пожилые советники хороши.
0: Да, правильно.
1: Есть две группы советников, которые говорят и убеждают царя поступить по-разному. И, по сути, царь избирал, они как советники, они избраны не без царской воли. Угу. И, будучи избранными, они определяют политику царя в отношении налогообложения, как в данном случае, духовной сферы, культурной сферы. То есть они влияют, получается?
0: Конечно, влияют. В редком исключении, когда в истории проявлялся такой волюнтаризм, то есть идея одного властителя, одного государя, или как в советское время Хрущев со своими идеями.
1: Генерального секретаря.
0: Да, генерального секретаря. Были в истории, конечно, такие, но чаще всего человек, облеченный властью, он действует сообща. То есть он выбирает для себя круг каких-то единомышленников, советников. Другой пример есть у нас.
1: И здесь он выбрал плохих советников. Не тем ухом налево пошел, говорят у нас.
0: Да, наверное, не имея этого опыта, может быть, молодой это еще такой импульсивности своей, горячности, необдуманности. Хотя нельзя сказать, что, как вы говорили, молодое поколение, но не обязательно.
1: Не обязательно.
0: То есть, выбор был таков.
1: Здесь может и наоборот быть.
0: Здесь можно наоборот.
1: Старт...
0: Конечно. Вот почему я и хочу второй пример привести. Это книга Даниила. Так. Вот он уже был юношей взят в плен. И он получает образование, и он уже от этого возраста, такого молодого, он имеет уже какой-то статус, какой-то вес. Он имеет вхожесть в государственную систему, которую прислушивается Навуходоносор. Дальше уже
1: этом он очень молод.
0: Очень молод, очень. Конечно.
1: То есть возраст не...
0: А вот случай, который записан в 6 главе, опять же, я... Не буду читать всю главу.
1: Да, можно
0: какой-то. Может быть, только вступление, но, по крайней мере, она проиллюстрирует отношение правителя к Даниилу.
1: Советнику-мудрецу.
0: Советнику-мудрецу. Возраст уже не молодой здесь Даниила,
1: да.
0: Уже зрелый. Но в то же время отношение...

0: и к нему не меняется вот с Навуходоносора и последующим его детьми, и в частности уже Дарья. Так. «Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними трех князей, из которых один был Даниил», то есть верхушка, вот, «чтобы сатрапы давали им ответ, и чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством». То есть вот буквально маленьких там пару текстов, да. И, по крайней мере, нам уже видна и ясна позиция Дария по отношению к Даниилу. Он его уважал. И уважал не, может быть, по каким-то показателям, там, я не знаю, там, внешне, там, я не знаю, одежды, там, он, нет. Явно человек, он его. Уже был очень умудренный жизни, политик, нравственный человек, человек от Бога, в нем высокий дух. И, конечно же, Даниил завоевал уважение и авторитет. То есть с самого начала.
1: Дарий разборчив в выборе советников.
0: Вот Дарию, нужно отдать должное. Он молодец в этом случае, потому что все же он видит, правильно анализирует, сопоставляет. И видя то, что вот возможности, такие заслуги Даниила, конечно, доверяет ему. И не ошибается в этом. Но не все так реагирует вот по отношению к Даниилу в этом государстве.
1: Есть другие советники.
0: Есть другие советники, конечно же. И в дальнейшем здесь описано, что другие позавидовали. Вот, заговор против Даниила устроили. И там потребовали даже указа царского, чтобы вопреки там каким-то условиям должны поступать так и так. И, в общем, Даниил попадает в какой-то степени немилость, царский указ вышел, вот. Но оборачивается все то, что заинтересован этот Дарий, он бежит, где был брошен.
1: В надежном человеке, который бы плохого не посоветовал.
0: То есть, даже видите, как друзья практически, то есть вот видно, что...
1: Давайте мы пойдем дальше, чтобы... Мы с вами сказали, говорили неоднократно, что любой библейский текст, любая история... Это потенциально пророчество, потому что в спиралях истории те же самые события, те же самые грабли, и люди вновь и вновь на них наступают. А вот как-то в истории восточнославянской государственности, княжеств, повторяется история взаимоотношений руководителя и советника? В зависимости от того, каков советник, таков и руководитель. Вот как-то это...
0: Она всегда повторяется. Всегда. Примеров, я думаю, что немало здесь. И охватить, конечно, мы, может быть, не сможем буквально там все. Какие-то маленькие просто, какие-то эпизоды. Ну, по крайней мере...
1: Есть Даниила и здесь.
0: Вот очень хороший, наверное, пример, совпадающий в плане вот как советника, мудрого человека, взаимоотношением с князем и совпадающим еще и даже по имени. Был в свое время такой вот... известный человек Даниил Затворник.
1: Заточник.
0: Заточник, прошу прощения.
1: Хотя он был затворником, безусловно, в заточении находился какое-то время.
0: Заточник. И вот его отношение вот, к князю, его отношение к жизни, сказали бы так, к образованию, к постижениям каким-то, к знаниям, к мудрости, в нем, можно сказать, что вот какой-то тоже высокий дух. И где человек это делает акценты на мудрости, на взаимоотношениях с князем. Может быть, если позволите, зачитаю.
1: Конечно.
0: Одну цитату. Конечно. Вот, из его трудов.
1: Из книги.
0: «Глупых не сеют, не жнут, не в житницу собирают, но сами себя родят, как в дырявые меха лиц такие. Глупого учить, ибо псам и свиньям не нужно ни золота, ни серебра, а глупому мудрых слов. Мертвеца не рассмешишь, а глупого не научишь». В его таких повествованиях можно выделить вот таких три блока, о которых он чаще всего говорил. Он говорил о жене, женитьбе, может быть, не всегда разумной жене и осторожности.
1: А жене злообразной.
0: Ну, можно даже, так выразиться.
1: Конечно, жены определяют и политику мужей, и политику советников. Конечно, тут он прав.
0: Вот блок, который он делал акцент

0: акценты на мудрости. Вот на том, чтобы человек постигал, достигал,
1: это то,
0: развивался.
1: Что вы цитировали.
0: Да. Мудрость, да, то есть это всего лишь частичка. И, но очень немало он посвящает вот, в своих трудах именно взаимоотношениях вот, с князем. И вообще для него князь – это вот ставленник там, от Бога. Да? И вот только он ну, может при правильном управлении, конечно же, да, то есть дать возможность ну, человеку быть, развиваться, существовать. Вот. И в данном случае Даниил Заточник, он чувствует вот, ну, эту связь вот с князем. Он посвящает ну, целые хвалебные так бы, песни, можно сказать, использует псалмы. И то есть он обращается вот к князю.
1: И Даниил он вспоминает.
0: И Даниила вспоминает, да-да-да. Вот как господарь мой, там господарь. И очень даже схоже вот с псалмами. Вообще, если говорить о там, литературе, оно все же библиоцентрично. Да. Да? Это древнерусской литературе очень много вот, каких-то аллюзий, даже прямых каких-то ссылок, даже каких-то цитат из канонических книг, апокрифических книг. Вот. И в этом случае Даниил все же вот делает акценты в том, чтобы следовать этой мудрости. В тесных отношениях с этим князем, быть подвластным. То есть, если он облачен властью, этот князь, от Бога властью, он должен управлять, конечно, соответственно, также справедливо, честно и богобоязненно. И, ну, и вот в этих отношениях и для человека хорошая возможность развиваться.
1: Но мудрец понимает свою ответственность в том, что он отчасти направляет князя. Если он неверно... Он чувствует ответственность. Тоже ведь определенная, некая Богом данная ответственность.
0: Конечно.
1: Направлять, подсказывать или же... не позволять нечто сделать.
0: Да, естественно.
1: Быть честным, а не льстивым лишь.
0: Ведь в какой-то степени он же просветитель, да, то есть в какой-то степени он понимает там Писание, он следует этому Писанию, и он, ну, готов подсказать там князю, да, то есть определить какой-то путь, то есть, например, предостеречь от какого-то пути, который может быть, ну, оказаться, ну, проблематичным. Поэтому вот...
1: Были ли в истории России, восточных славян, или Российской империи, или Советского Союза, не суть важно, примеры, иллюстрации того, как один и тот же правитель в разные, может быть, периоды своего времени, находясь под влиянием разных советников, либо во благо народу действовал, либо иногда в...
0: Негативно.
1: Да, во бремя.
0: Во бремя. Да. Ой, примеров, наверное, всегда таких. Я думаю, что их достаточно много. А вот хороший пример, вот мы сегодня уже вспоминали в одной из передач наших, в прошлом, вернее. Это Федор Курицын Иван III, как советник, который сумел согласовать мирные договора с другими там, представителями государств. Вот. В истории там, России, если вы вот, вспомните, при Александре I, Михаил Михайлович Спиранский, то есть человек, который ну, широкого ума, человек каких-то демократических взглядов, реформаторских взглядов, да. И при нем, благодаря ему, вот, каких-то проектов уже были при Александре I осуществлены.
1: Ряд либеральных
0: Ряд, да. Вот,
1: да и интересно, ведь мы с вами вот говорили об этом, что у него был проект раскрепощения крестьян. Он мог сделать их свободными уже в начале 19-го века.
0: В начале 19-го столетия. Ведь это практически произошло ну, где-то полстолетия спустя. Это Александр II, 1861 год. Вот. А предложение уже вот, Михаила Михайловича оно было гораздо раньше. То есть этот проект, но он так и не воплотился.
1: И, кстати, и молодой Александр, и Михаил Михайлович Спиранский тоже это молодые люди на тот
0: молодые
1: момент.
0: Это
1: открытые
0: люди, да,
1: люди реформам, веяниям. А дальше у Александра был другой период?
0: Да. Были и сложности, и вот Александр Сергеевич Пушкин нелестно вспоминает вот тоже современника, тоже у власти человека, графа. Это

0: Алексея Андреевича
1: Аркчеева.
0: Да. Очень, ну, неположительно в выговоре.
1: Александр Сергеевич.
0: Александр Сергеевич о нем. Вот, может быть, даже и не хотел бы как-то остановиться.
1: Нет, цитировать нельзя. Мало того, что он императора позволил себе плешивым щеголем назвать. Ну, потом спалил, конечно, это дело. Да, там.

0: которые, ну, практически, вот, например, спиранские, вот, направлены на реформу там общества, да, на лучшие какие-то условия жизни и так далее. То есть, но Алексея Андреевича, ну, как-то вот больше затрагивало какие-то реформы вот военные, которые, ну, практически, ну, не меняло там жизнь общества там.
1: А можно сказать, что если один благодаря либеральным реформам делает общество более свободным, открытым, то второй более таким рабоподобным? Муштрой солдатской, эти поселения.
0: Ну, так оно и происходило,
1: и, кстати,
0: практически.
1: Кстати, Александр уже в возрасте и пожилой, и, кажется, должен быть мудрым. Ну, а здесь вот наоборот, так, когда молодые лучше, это противоположный случай Раваму.
0: Да, да, да.
1: То есть возраст не...
0: Примеров, ну, может быть, немало. Я не знаю, мне вот нравится, может быть, такое сравнение, которое тоже казало свое такое судьбоносное решение. Вот вторая половина 19-го столетия. Вот Карл Маркс и Макс Вебер. Ну, Макс Вебер немножечко был младше от Карла Маркса. И вот идеи Карла Маркса, вот общественно-экономических формаций, да, то есть где он перечисляет вот классификации вот этих формаций.
1: Экономического развития,
0: развития общества. Там от рабовладельческого, затем феодальному, капиталистическому. И то есть, он говорит, что должен вот облик изменить в лучшую сторону, в равенство. Это вот социалистический или коммунистический там этот облик. Да? А чтобы вот это изменить, нужна революция. Да? Потому что проблема вот в производственных отношениях. То есть у кого-то накапливается там какой-то там, да, там прибыль, а у кого-то его-то нет. И вот в этом случае надо изменить. И общество, да, путем революции, путем отобрать вот у кого есть и дать у кого нет.
1: И сделать, при этом он
0: убрать частную собственность.
1: Веру рассматривает как фактор, препятствующий выход на следующую формацию.
0: Вот
1: как
0: именно.
1: Нечто
0: вот,
1: порабощающее, как опиум
0: для народа. Для народа
1: мешающий поднять
0: конечно,
1: народ,
0: конечно,
1: массы на восстание.
0: Да.
1: А Вебер?
0: А Макс Вебер, у него знаменитая вот классическая книга в 1905 году «Протестантская этика и дух капитализма». Он как раз-таки вот он ставит как базис, основополагающий, вот именно религия. И он делает анализ, исследование вот, ну, европейского континента. Да? И он говорит, что, например, именно вот
1: там, где религиозно-сознательные, да,
0: евангельские, евангельские вот христиане, которые, ну, понятно, они не придумали вот эти капиталистические отношения, но, по крайней мере, отношение к этому капитализму своей честностью, порядочностью, выполнением своих там, ну, там, обязательств, заинтересованность там, в прибыли, в работе, там, да, при умножении какой-то прибыли,
1: честности,
0: порядочности, да, нравственности. Вот именно вот этот религиозный фактор, он и определил тоже облик частично некоторых стран Европы.
1: Которые прислушивались.
0: Которые прислушивались.
1: Пришли после.
0: Конечно, конечно. И вот он показывает, что вот европейские страны по-разному имеют свое экономическое развитие. То есть он показывает, тут Скандинавия, например, вот он там Германия, вот Англия, которая вот выбор был вот как раз-таки такого евангельского, да, то есть движение и в итоге вот такое экономическое развитие. И вот Карл Маркс, да, то есть на... который была революция и в которой впоследствии все же это революция.
1: Вещь так противоречиво смотрит.
0: Да, поэтому...
1: А совсем мало времени у нас, а в жизни частного человека... Советы определяют его жизнь? Обычный человек, обычный рабочий.
0: Ну, конечно, конечно.
1: Нужно выбирать, как выбирать? Вот какой-нибудь совет, 20 секунд у вас, как выбирать советников и мудрецов?
0: Советников, чтобы выбирать, конечно, нужно прислушаться, наверное, и знать этого человека. Да? То есть все равно какая-то репутация за этим человеком должна быть. Вот. И, ну, все же вот основополагающее, наверное, человек, ну, мы бы сказали, чтобы он был... все же благоговеющий перед Богом, богобоязненным. То есть это человек, который действительно Бога любил, был открыт для него. И в этом случае, я думаю, с таким человеком...
1: И государство свое бы любил.
0: Конечно, я, конечно. Да, он, это, человек это и патриот, и он любящий и семью, и общество, и который готов честно и порядочно в этой жизни жить.
1: Спасибо, Олег, за содержательную, интересную беседу. Дорогие друзья, будьте особо бдительны, особо внимательны. Молитесь, когда выбираете тех людей, которыми себя окружаете. Потому что те советники, в какой-то степени мудрецы, которые находятся вокруг с вами, очень часто определяют и направляют вашу жизнь, как берега направляют течение реки.

Молитесь, как молился Христос, выбирая апостолов. Внимательно смотрите на характер, нравственность человека, его отношение к Богу, отношение к ближним. И пусть Господь поможет вам, чтобы вас окружали всегда только самые добрые, светлые, верующие и честные люди. До свидания. До новых встреч.

0: «И насадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа, Бога Вечного».
1: Вечный – библейское определение Бога как того, кто находится вне времени и потому не имеет ни начала, ни конца. Он существует всегда. В Священном Писании Бог назван вечным, ветхим днями и нетленным царем. Он вечно живущий, лета его не кончатся. Хотя сам Бог существует вне времени, свои дела он вершит в истории, то есть во времени. Например, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. Вечность – божественное качество. Бог обещает людям, верующим в Него, дар вечной жизни.
0: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек».

истинным совершенством является любовь. Любовь. Что это? Вот как бы вы ответили на вопрос, что такое любовь? Ну, можно почитать, что об этом пишут толкователи. Так толковый словарь «Далее» говорит, что любовь – это сильное чувство, чувство привязанности, начинающееся от склонности и доходящее до страсти, а также сильное желание, предпочтение кого-либо или чего-либо. По воле часто безрассудно. Кроме того, любовь включает в себя сердечную привязанность, вожделение и расположенность к чему-либо. Вот так в одном месте написано. Хорошо, толковый словарь Ожегова говорит, что любовь – это глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство и тому подобное. Вот глядя на эти толкования, можно увидеть, что в самом деле то, что представлено как любовь, действительно возникает между двумя личностями противоположного пола. Ну а еще мы любим маму, папу, или бабушку, или дедушку. А можно любить домашние животные, кошку, например. В самом деле, похоже на то, что любовь – это какая-то, правда, привязанность. Только хочется добавить привязанность, которая по-разному выражается в нашей жизни в зависимости от объекта. Вот тут у любви есть своя философия. Но если мы, например, любим как

какую-то мебель, то мы будем протирать ее тряпочкой, беречь ее от пыли. Если это какое-нибудь животное, то мы будем заботиться о нем, кормить, купать, ну и тому подобное. Как-то однажды я прочитал такое размышление о любви. Например, человек часто говорит, что любит рыбу. Но на самом деле он любит не рыбу, а себя. Человек любит есть рыбу. Для него это вкусно, приятно. Если бы человек любил рыбу, то он бы поставил где-нибудь на подоконнике большой аквариум, запустил бы туда живую рыбу, менял бы периодически воду, кормил бы ее и всячески бы о ней заботился. Ну, как-то так. Так, если объектом любви является парень или девушка, это вообще отдельная тема. Про эту любовь складывают стихи, песни, о ней много говорят, и обычно мы сразу понимаем, о чем идет речь. Но что можно сказать о любви Бога к человеку, и исходя из этого, о любви вообще как таковой? Вот о той самой, о которой, по словам апостола Павла в первом послании к Коринфянам в 13 главе написано. Помните, как? Что любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит и никогда не перестает. А тут философия любви принимает совсем другой оттенок. О нем пишет апостол Иоанн в своем Евангелии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В каком смысле отдал? А на смерть отдал, на смерть за грешных людей. Да, так возлюбил Бог мир. Посмотрите на Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Накануне голгофских страданий в невыразимой агонии он просит Бога Отца, чтобы миновала его чаша сия. Евангелист Матфей пишет в 26 главе. Потом, как там написано, потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания. И говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду, помолюсь там. И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной. И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил. Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Вот она, любовь. Иисус понес на себе грех мира. И наш с вами грех в том числе. Да, это так. Иисус в Гефсиманском саду пребывал в такой агонии, что кровавый пот капал с его чела. Но вот как можно понять вот эту любовь? Что чувствовал Господь, если Он просил, чтобы миновала Его чаша сия? Какая чаша? Под чашей подразумевается смертная казнь на кресте. И мы видим, что все естество Иисуса Христа воспротивилось этому. Но Он, тем не менее, добавляет, не как я хочу, но как ты хочешь.

Вот она, Божья любовь. Вот как она выражается по отношению к человеку. Библия говорит, что сам Бог и есть любовь. А значит, когда я размышляю о любви, я размышляю о Боге. И вот тут я начинаю понимать, что приведенные выше определения, ну, зачитанные из толковых словарей Даля и Ожегова, они довольно поверхностно передают значение любви, которое описано в Библии. Истинным совершенством является любовь. Но вообще древние греки делили любовь на семь частей. Эрос, филия, сторге, агапе, людус, мания и прагма. Но я заметил, что в Библии в некоторых, ну, некоторые из этих слов используются лишь как синонимы, не более. Вот почему-то считают, что к Богу применима любовь агапы. Я бы не торопился так утверждать. Дело в том, что Библия повествует о любви, но при этом ее авторы не используют греческую философию, а только эти термины, означающие любовь, как синонимы и не более того. Ну, иначе как выразить мысли о любви на греческом языке, если в греческом языке наличествуют вот лишь эти слова? А значит, подробно описывать эти греческие термины нет смысла. Ну, мне просто не хватит на это времени, чтобы объяснять, что это такое. Да и незачем это делать. Нам ведь важно не то, что греческая философия говорит о любви. Нам интересно, что о ней говорит Библия и сам автор любви, Господь Бог. А эта задача непростая, и я сам по себе боюсь что-то неправильно сказать о любви. Да. И, наверное, я не решился бы об этом говорить, если бы не одно обстоятельство. О любви говорит апостол Павел. И я решил переложить на него всю ответственность за точность высказывания об этом непростом предмете. В своем первом послании к Коринфянам он дает совет вдовам не выходить замуж повторно и при этом добавляет так: «По моему совету одумаю, и я имею Духа Божия». Апостол Павел, великий апостол Павел, водимый Духом Божьим, вот этот человек оставил нам свое заключение о том, что такое любовь. Давайте прочитаем в его послании к Колоссянам в 3 главе, что он там об этом говорит. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны». Вот так. Вдохновенный, вдохновленный Богом, Павел пишет о том, что есть в человеке нечто, что делает его совершенным в глазах Божьих. И Павел перечисляет некоторые из этих качеств. Ну, наверняка этих качеств больше. Но давайте прочитаем о тех, которые перечисляет апостол Павел в том же послании к Колоссянам. Он пишет: «Итак, облекитесь, то есть оденьтесь, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Итак, он пишет, чтобы мы облеклись, то есть оделись в нечто. Во что? Вот он перечисляет, во что нужно одеться. Итак, это милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Вот пять качеств. Начнем с милосердия. Милосердие.

Что такое милосердие? Мне понравилось, как об этом пишет социологический словарь. Вот он говорит, милосердие – это деятельное сострадание и конкретно выраженная доброта по отношению к нуждающимся, обездоленным. Одна из дарованных свыше добродетелей во всех мировых религиях, способствующая преодолению греховности и открывающая путь к личному спасению. Вот как-то так сказано. Но чтобы мы как-то почувствовали, что такое милосердие, хочется обратиться все-таки к какому-то реальному примеру. Например, к притче о милосердном самарянине. Эта притча записана в Евангелии от Луки, в 10 главе вы можете ее найти. Лука повествует о том, что к Иисусу Христу с коварным вопросом, испытывая его, подошел один учитель закона и спросил о том, а что это в законе Божьем является главным? Иисус ответил просто: в законе что написано? Как читаешь? И еще добавлю, учишь, ведь законники учили закону Божьему, так и есть, ну, то есть учили, как соблюдать этот закон. И в результате беседы Иисуса Христа с этим законоучителем выяснилось, что в законе самое главное – любить. Смысл вот этого самого закона в этом и заключается – любить Бога и ближнего, как самого себя. Причем любить-то не просто, а всем сердцем, всем разумением. Ага, смотрите, что говорили. Мы же говорим о любви, и нам интересна же именно эта тема о любви. Что же скажет о любви сам Иисус Христос? Мы видим, что любовь не может быть сама по себе, ей нужен объект любви. Любить надо кого-то. Так кого? А вот это и был тот самый главный вопрос. Кого? А в те времена евреи очень не любили тех, кого называли самарянами. Считали их, ну, чем-то вроде еретиков, отступников от истинной веры. Итак, выясняя, кто для человека в данной ситуации ближний, Иисус Христос и рассказал вот эту притчу о том, как... Ну, впрочем, давайте прочтем ее в Евангелии от Луки, в 10 главе. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. На другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем. Если что и сдержишь более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойникам? Ну, он сказал, оказавший ему милость, так бы я и все сказали. А тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же. Следующая важная черта – это кротость. Вот что о кротости написано в словаре Ожегова. Это свойство характера, заключающееся в доброжелательном отношении к окружающим, уступчивости им. Какие синонимы –

кротость, беззлобие, покорность, мягкость, добродушие, добросердечие, незлобливость. И в качестве примера опять же можно привести Иисуса Христа. Да, впрочем, у него, конечно, все можно увидеть одежды совершенства. Он же автор, он создатель этого совершенства. О себе он сказал: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток, смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Это записал евангелист Матфей в 11 главе. И вот, живя на земле среди грешных людей, он был камнем преткновения для власти имеющих религиозных лидеров того времени. Они в стремлении очернить его и оболгать его всячески пытались сделать так, чтобы он приткнулся о какие-нибудь учения и законы, взятые из Писания, но исповедуемые в преломлении их понимания. Иисуса Христа пытались обвинить в пренебрежении тем, что называется преданием старцев. Но и не только. Не кажется ли вам, что пытаться испытывать того, кто создал этот мир и все законы, которые этим миром управляют, вообще смешно? Он тот, кто мог взять верх в любом богословском споре. Но у него был лишь один весомый аргумент на все претензии. Он не приписывал себе славы великого богослова, целителя, чудотворца, хотя был всем этим. Он говорил, что все, что он делает, является исполнением воли пославшего его небесного Отца. Иисус этим заявлял, что он не искал своей славы, навязывая свою волю. Он исполнял волю Отца, он укротил себя под его власть. Следующая составляющая совершенства какая? Долготерпение. Долготерпение – это способность терпеливо переносить разного рода невзгоды, трудности, напасти, болезни, лишения, ну и тому подобного, без потери внутреннего мира. Но обычно это качество необходимо в стремлении что-то изменить к лучшему. Вот мы перечислили 5 этих самых совершенств, 5 одежд совершенства, как это можно сказать по апостолу Павлу. Так что же такое любовь? А вот апостол Павел предписывает нам одеться вот в эти одежды. Давайте теперь оденемся в них. Вот, допустим, я одену рубаху милосердия. Затем поверх нее надену еще благость. Что ж мне будет теплее, если я, кроме этого, надену еще и смиренно мудрее? Но и этого мало. Надо еще примерить кафтан кротости, и, пожалуй, еще сверху нужно накинуть накидку долготерпения. Вот теперь точно не замерзну. Так вот, что ж такое любовь? А вот теперь, когда вот это все я на себя надел, нужно вот все это взять и объединить в одно. Как это сделать? А нужно взять пояс, которым я подпоясываюсь, и объединяю все это в одно. Вот этот пояс, который все это объединяет, а вот это и есть любовь, как пишет апостол Павел, совокупность совершенства. И что же у нас получилось? А получилась некая приправа, которая делает блюдо вкусным. Ну, допустим, сварил я борщ, запустил туда все, что надо, в кастрюлю, картофель, капусту, пассерованные овощи. И вот

вроде бы все правильно сделал, но что-то не хватает. И вот беру я приправу чудодейственную, добавляю ее, и, о чудо, борщ становится вкусным. Вот любовь – это приправа к жизни, делающая ее другой. Стоит ее применить, как вдруг все меняется. Хитрый становится умным. Фанатизм превращается в веру. Высокомерие превращается в честь. Насильник становится человеком, мудро применяющим власть, которой его наделили. Тот, кто раньше был неуступчив и слыл тем, про которого говорят, что к нему, ну, как-то, говорит, на казнь к нему не подъедешь, вдруг становится тем, о котором говорят, как о человеке, на самом деле знающем, почему и как он поступает. Критикан становится тем, кто руководствуется правдой, а не ложью. Жадный становится мудро распоряжающимся своими ресурсами. Двуличный становится воспитанным, раздражительный – тем, кто спокойно выполняет свои обязанности. Лицемер становится приветливым, жестокий становится справедливым, бесцеремонный – ответственным. В мире, в котором мы живем, конечно же, это редкость. Но у Бога в церкви так должно быть. Апостолы называли церковь телом, в котором верующий – это то, из чего это тело состоит. И апостол Павел, говоря о любви, добавляет: «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Истинным совершенством является любовь.

не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

Как наука подтверждает Библию. Адам, Ева и библейский потоп. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Библия, Деяния апостолов, 17 глава, 26 текст. Сегодня уже довольно обычным делом стало определение родства по ДНК наших клеток. Для этого достаточно взять мазок с внутренней поверхности щеки, так называемый буккальный эпителий, и отдать в лабораторию для генетического анализа. Современные методики позволяют быстро и качественно провести сравнение хромосом и установить, являются ли их носители ближайшими родственниками – дочерями, сыновьями, братьями, сестрами, бабушками, дедушками, племянниками, племянницами. А можно ли по ДНК установить более далекие родственные связи? Оказывается, можно. Только для этого обычные хромосомы, аутосомы наших клеток не подойдут. В процессе полового размножения аутосомы подвергаются рекомбинации. Половину генов мы получаем от отца, а вторую половину – от матери. Кроме того, гомологичные хромосомы обмениваются своими участками. В общем, установить дальних родственников будет сложно. Но в наших клетках есть другая ДНК – ДНК митохондрий – клеточных органоидов, служащих для обеспечения клетки энергией. В отличие от ядерной ДНК, которую мы получаем наполовину от отца и наполовину от матери, сами митохондрии

0: митохондрии и их ДНК ребенок получает только из материнской яйцеклетки. Поскольку митохондриальная ДНК не подвергается рекомбинации, изменения в ней могут происходить исключительно посредством редких случайных мутаций. Путем сравнения последовательности митохондриальной ДНК и возникших в ней со временем мутаций, можно не только определить степень родства ныне живущих людей, но и приблизительно вычислить время, необходимое для накопления мутаций в той или иной популяции людей, и, следовательно, определить ее возраст. В 1987 году американский ученый Уилсон опубликовал результаты сравнения митохондриальной ДНК, полученных от 241 индивидуума, в число которых вошли представители всех рас 42 национальностей. Результаты сравнения показали, что все современное человечество ведет свое происхождение от одной женщины. Назвали ее митохондриальной Евой, в честь всем известной библейской героини. Уилсон построил генеалогическое древо, которое свидетельствовало о наличии наибольшей дифференциации митохондриальных генов в Африке, из чего он заключил, что родиной Евы была Африка. Теперь встала задача определить возраст нашей прародительницы. Для этого нужно всего лишь знать скорость накопления мутаций в митохондриальных генах. Сторонники теории Дарвина, исходя из эволюционной теории происхождения человека, определили возраст митохондриальной Евы – 100 тысяч, 200 тысяч лет. Однако эти цифры базировались на множестве гипотетических предположений, проверить правильность которых не представляется возможным. Потому ученые генетики решили использовать другой подход – определить скорость накапливания мутаций в популяции современного человека и, исходя из этого, рассчитать возраст митохондриальной Евы. Такие данные были опубликованы группой Парсонса в 1997 году. Проведя анализ митохондриальных ДНК в 327 параллельных генеалогических парах «мать-ребенок», ученые обнаружили скорость мутагенеза, соответствующую одной мутации кода контрольного участка ДНК в 30 поколениях. Приблизительно такой же результат – одна мутация в 40 поколений – был получен и группой Хауэлла, но на основе более мелкой выборки – 80 пар. При такой скорости мутагенеза митохондриальной ДНК возраст Евы составляет 6000-6500 лет.
1: Использование нашей эмпирической скорости калибровки молекулярных часов митохондриальной ДНК приводит к возрасту митохондриальной ДНК MRCA, первой человеческой женщины, примерно в 6500 лет,
0: пишет Парсонс. Эта дата была опубликована в ряде научных и научно-популярных журналов. Хотя, конечно же, она является ориентировочной, и ее не следует воспринимать буквально. Вскоре за Евой последовал и Адам. Как известно, в генетическом плане мужчину от женщины отличает наличие особой половой хромосомы – Y-хромосомы, которая передается исключительно по мужской линии. Она, как и митохондриальная ДНК, не рекомбинирует. Поэтому отличия в нуклеотидном составе являются следствием мутагенеза. Результат изучения нескольких тысяч проб, взятых от представителей разных народностей, тоже оказался сенсационным. Все человечество произошло от одного мужчины, которого в честь библейского героя назвали Y-хромосомным Адамом. Родиной Адама была все та же Африка. Но и это еще не все. Ученые пошли дальше и изучили митохондриальную ДНК животного мира. Марк Стукл из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке и Дэвид Таллер из Университета Базеля в Швейцарии провели анализ 5 миллионов митохондриальных ДНК, примерно 100 тысяч видов, обитающих на нашей планете, и установили, что содержащиеся в них мутации весьма незначительны и указывают на относительно недавний возраст, по меньшей мере 90% видов. Эти результаты были полной неожиданностью. Такая картина совершенно невозможна с точки зрения эволюционной теории, ведь согласно синтетической теории эволюции, генетическое разнообразие зависит в первую очередь от размера популяции, а также времени появления вида на Земле.
2: «Этот вывод не просто очень удивителен, он радикален»,
0: — говорит шокированный своим открытием Таллер.
2: «Я честно пытался его опровергнуть всеми путями, но так и не смог».
0: Самое интересное, что время появления животного мира, по мнению авторов, совпадает

со временем жизни Адама и Евы. Что все это значит? Единственное объяснение, которое смогли найти специалисты, это предположить, что в относительно недавнем прошлом на Земле произошла какая-то крупномасштабная природная катастрофа, в результате которой было уничтожено большинство видов Земли, в том числе и почти все человечество. Пережить катастрофу смогли только одна или несколько пар каждого из миллионов видов, которые и дали начало всем остальным поколениям, живущим сегодня на Земле. То есть не так давно вся жизнь прошла через бутылочное горлышко, и только немногим удалось уцелеть. В Библии эта катастрофа названа потопом. Подавляющее большинство организмов, в том числе и человечества, не смогло пережить такого наводнения. А потому все видовое разнообразие сформировалось из нескольких пар особей, сохраненных Богом в ковчеге в условиях водной стихии. Как мы видим, научные открытия удивительным образом подтверждают библейскую историю происхождения мира. И это несмотря на то, что значительная часть научного сообщества настроена на ее подрыв.

день обычной красоты своей. Не таит ни от кого в секрете. Как же хорошо на свете жить. Как прекрасна жизнь на белом свете.

0: Вы задумывались, как маленькое семя может приносить большой плод? Каким должно быть это семя и как его нужно правильно посадить, чтобы оно принесло хороший плод? И что в нашей жизни нужно в себе посадить? Какой должна быть почва, чтобы стать счастливым? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века». И сегодня мы разбираем 4 главу Евангелия от Марка со священнослужителем Вадимом Анатольевичем Гриненко. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Мария!
0: Вадим Анатольевич, вот мы сегодня заявили про маленькое семя и большой плод. Что это такое? Да, и как же все-таки нам вот эту вот почву себе, так скажем...
1: Да, прежде чем мы прочитаем, хочу сказать, что, наверное, вот это в наших беседах крайне важный эпизод того, о чем пишет евангелист Марк со слов Иисуса Христа. Да, то, что, потому что вот об этом семени и об почвах, которых мы будем почитать, каждый человек может увидеть себя. Абсолютно каждый человек, живущий на нашей земле до нас или будущий жить. Поэтому давайте будем читать и внимательно попытаемся понять, что здесь Христос хотел нам сказать, используя вот этот образ.
0: Хорошо, тогда читаем целый отрывок, а потом уже с
1: вопросом.
0: У нас, по-моему, наверное, с вами разные переводы. У вас...
1: Да, я продолжаю читать по переводу современному Института перевода Библии в Заокском. Поэтому 4 глава.
0: А я слежу по синодальному.
1: С 1 стиха. «И снова учил он у моря, и собралось к нему так много людей, что ему пришлось сесть в лодку. Лодка была на воде, а весь народ стоял на берегу моря. Многому учил их Иисус, прибегая к притчам. И учив их, говорил, послушайте, вот вышел сеятель сеять. Когда сеял, часть зерен упала у дороги, налетели птицы и склевали их». Другие же зерна упали на каменистую почву, где земли было очень мало. Быстро взошли они, потому что слой земли был неглубок. Но когда поднялось солнце, оно опалило их, и без сильного корня ростки засохли. Другие упали среди колючек.

0: почек, которые выросли и заглушили их, и не дали такие зерна плодов. Иные же зерна упали на хорошую землю, взошли они, выросли и дали урожай 30-кратный, 60-кратный и 100-кратный». Иисус закончил словами такими: «У кого есть уши, чтобы слышать, пусть услышит». Оставшись с ним наедине, 12 и другие ученики Иисуса стали спрашивать его о притчах. Он ответил: «Вам тайна Царствия Божия открыта, а для тех внешних приходится говорить притчами, чтобы так, как того они сами пожелали, смотрели они глазами и не видели, ушами слушали и не понимали, дабы не обратились они к Богу и не были прощены». «Вы этой притчи не поняли?» – спросил учеников Иисус. «Тогда как же вы поймете другие? Сеятель здесь слово сеет. С иными, внявшими слово, бывает так, как с зернами при дороге. Тотчас приходит сатана и похищает у этих людей услышанное ими. Зерна же, упавшие на каменистую почву, это про людей, которые, услышав слово, сразу с радостью принимают его, но нет у них корня, они непостоянны и тотчас же теряют веру. Едва начинаются притеснения или гонения за Слово Божие. А с другими все происходит, как с зернами, попавшими в колючки. Эти люди слышат Слово, однако мирские заботы, обольщение богатством и всякие другие желания поглощают их и заглушают Слово, и оно остается бесплодным. Но есть и такие, с которыми бывает, как с зернами, посеянными на добрую почву. Они слышат слово и принимают его, и дают урожай 30-кратный, 60-кратный и 100-кратный».
1: Это достаточно большой отрывок, в котором, ну, вот, описана как бы притча. И здесь самый главный, наверное, первый вопрос: почему вообще Христос говорил притчами?
0: Да, удивительно, действительно, в Евангелии Марка и в других евангелистах мы находим много очень. И Христос пытался притчами проиллюстрировать то, что Он делает, принципы Царства Божия, какие-то качества людей, отклик на Его Слово и так далее, и так далее. Почему притчами? Интересно, что все притчи Христа были связаны с тем бытом, который окружал Его слушателей. И похоже, что Христос, беря какое-то событие из обычной жизни, говоря на его примере о истинах духовных, Он хотел, чтобы люди, когда они сталкиваются с этими событиями завтра, послезавтра или позже, вспоминали бы о том, о чем говорил Христос. То есть Христос сделал такое живое Евангелие. Да, не просто человек послушал и все, и как бы перелистнул страничку. Нет, Христос хотел, чтобы это повторялось и снова, и снова, и снова. И это действительно очень красиво, потому что я верю, что это так и было, и многие люди так и вспоминали слова Христа. Другой момент, который мы здесь находим, Христос говорит: «Я говорю притчами, чтобы скрыть некий смысл Царствия Божия от тех, кто слышит, но не, слушает, но не слышит, да, видит, но не может этого всего понять». То есть Христос говорил притчами еще для того, чтобы некоторые не поняли. Но возникает вопрос: мог ли Христос, да, скрыть смысл от тех людей, кто хотел понять? Нет. От тех людей, кто хотел понять, Христос не скрывал. Но те люди, которые считали себя мудрыми, заявляя, что они не понимали. И вот Христос говорит: «Я для таких говорю». То есть, с одной стороны, притча – это простое научение. Да, это не какой-то философский там образ, умозаключение какой-то очень сложный. Там, это не уровень, не знаю, но докторской программы, условно говоря. Да? Это простой бытовой язык. И тем не менее, люди, которые заявляли, что они мудрые, они не понимали этого.
1: То есть, актуальность притч доказывается тем, что и нам сейчас, простым людям, вот, это все понятно.
0: Вот. И Христос объяснил это, да, как вы говорите, да, оно понятно. Христос объяснил, что сеятель сеет слово.
1: Да.
0: Христос сеял слово. Сегодня слово Божие осталось для нас как Библия, да, и любой человек, кто проповедует это слово, кто говорит об этом слово, кто изъясняет, как мы с вами сеятели. Наши слушатели, и я когда-то таким был, и вы, наверное, да, Мария, да, мы были как та почва, на которую это слово падает.
1: Ага. То есть получается, чтобы мы заявили, да, что какую же почву, какая же почва должна у нас быть, это то есть та, которая благоприятная, то есть готовая принимать.
0: Безусловно.
1: Да, то есть наши уши должны быть открыты и глаза.
0: Да.
1: должны быть не

0: только в прямом, но да. и в
1: Вы знаете, степени. Мария, наверное, вы согласитесь со мной с тем, что даже в разные периоды жизни мы можем быть разной почвой да. по отношению к Слову Божьему или вообще по отношению к каким-то сообщениям. Ну, к примеру, мы с вами встретимся, вы что-то мне скажете, я сегодня это послушаю, приму, а завтра я не приму. Это тоже можно сказать, что вот готов я был это сделать или не готов. Но Христос четко показывает, что касается Его истины, Его научения, Его слова для нас, мы все, люди, абсолютно все на земле, делимся на четыре вида почвы.
0: Да, какие?
1: То есть один вид почвы, начнем сначала, да, когда я слышу и понимаю, что это ко мне обращено, я принимаю это слово, я живу этим словом, я действую так, как Господь хочет от меня. Другой вид почвы, как мы почитали, да, это колючки, когда я принимаю слово, но так много в моей жизни событий каких-то, действий каких-то, которые я понимаю, что ну вот, не помещаются принципы Божии в мою жизнь. Иногда, вы знаете, я думаю, что современным языком можно это назвать, как будто бы для многих людей вера в Бога или же их религиозность похожа на приложение в телефоне. Что я имею в виду? То есть, когда мне нужно, я это приложение открыл, попользовался им, а потом его закрыл. И, к сожалению, встречаюсь с такими людьми, которые так относятся к своей жизни с Богом, к своей молитвенной жизни, к своей воцерковленной жизни.
0: Да или просто к жизни.
1: Да, или просто к жизни. Да, вот, открыл, попользовался и закрыл. Вот мне кажется, что почва таких людей, она вот эта с колючками, да, вот все заглушено. Где-то там что-то пробилось, но когда не нужно, оно все ушло. Есть еще одна почва, да, почва каменистая.
0: Да.
1: Это люди, которые вроде только приняли, но у них нету желания, чтобы это слово проросло до конца, чтобы оно изменило их всю жизнь. Они вроде откликнулись на какое-то время, а потом опять всякие заботы, всякие действия.
0: Может быть, какие-то страхи, да.
1: Безусловно.
0: Вот, то есть то, что Безусловно. Не позволяет вот этому слову пробиться дальше. Это, да. вот, знаете, часто очень говорят, что вот попало, а дальше вот оно не прошло, вот здесь да. где-то стоит. Да.
1: И в опытах наших зрителей, я думаю, есть эпизоды, может быть, лично, или вы слышали, когда порыв человека был виден к чему-то лучшему, доброму, да, но нашлась подруга, нашелся друг, который отговорил. И вот человек забыл об этом и больше никогда не возвращается к какому-то, может быть, изменению жизни или к движению по отношению к Богу, к религиозной жизни, да. И еще одна почва – это то, как написано здесь, почва при дороге. Семя только да? упало, и все, и оно улетучилось, потому что, как здесь написано, птицы его склевали и так далее, и так далее. То есть и Христос иллюстрирует, что все мы вот какой-то вид почвы по отношению к Слову Божьему. И сегодня по отношению к нашим зрителям очень хотелось бы, чтобы и вы, и я, чтобы мы были вот этой доброй почвой, да, на которой бы семя Слова Божие проросло
0: а
1: и дало плод.
0: Какие-то признаки, которые помогут нам понять, какая все-таки почва у нашего сердца. Вот как вот здесь из этой притчи. Вот что мы можем, как вот нашему зрителю понять, что вот его почва, его сердце готово слышать. Это как-то должно быть извне, или он внутри как-то должен это понимать?
1: Ну, я думаю, что нам трудно обмануть свое сердце. Мы ведь все равно знаем, да, кто мы, что мы. Какие наши побуждения, желания, да, на что мы больше всего тратим время, мысли наши о чем, действия наши в какую сторону. Здесь мы тоже можем себя определить в какой-то степени. И мы видим, что семя всегда одно. То есть у него есть сила. В зависимости только от того, оно дает плод, попадает оно на эту почву или не попадает. Да? Если я... Ну, я думаю, что наши зрители тоже, может быть, иногда испытывали такое, когда вы брали в руки Библию, хотели почитать ее, и потом говорили, ну, ничего не понимаю. Все, оставляли на какое-то время и уходили, да? Наверное, в этот момент сердце ваше было не готово принять. Но проходит время, какие-то события, стрессы, может быть, ваши мысли. Вы открываете и читаете тот же отрывок, и он для вас становится понятным. Все открывается. Вы думаете, а почему я раньше не мог этого понять? Да почему я как бы не видел этого? То есть это реальность такая. Действительно, сегодня вот мое сердце, оно не готово было

0: принять. Угу. Но вопрос в том, что вот этот сеятель, Бог для нас сегодня, да, он продолжает свое семя сеять, давать нам возможность откликнуться на него. Поэтому, ну, моя благодарность Богу, что Бог еще хочет, чтобы на моем сердце, в моей жизни, этот плод дал свой урожай.
1: Угу. Понятно. Спасибо большое за такой исчерпывающий ответ. Хорошо. Здесь еще мы понимаем про то, что сеятель у нас один.
0: Да.

0: почв, про то, что у нас вот сеятель, да, есть. Что делать? Как доверять Богу дальше, если мы, допустим, не видим плодов? То есть, ну, из семени же вырастает плод, но не всегда. Да, то есть вот как все равно не растерять вот это доверие к Богу?
1: Да, очень важный вопрос, на мой взгляд, и современный вопрос. Действительно, может быть, отвечу я так, как я понимаю. Вот наша современность приучила нас к быстрому результату.
0: Да, да. Быстрый дофамин, да, быстрые результаты.
1: Да, да. У нас везде маркетплейсы, мы дальше, чем 100 метров, не хотим идти, да. Вот, мы хотим пищу быстрого приготовления. Все мы хотим быстро. Я, да, когда приходится в командировках бывать даже дальше своего места жительства, живу в большом городе, я начинаю, простите, нервничать, когда я стою в очереди.
0: И когда да, вижу, да, когда, да, где быстрее, да, можно, пожалуйста. Да,
1: потому что там, где я живу, там все, все быстро, и вот все не так. И мне кажется, что иногда мы накладываем вот этот отпечаток и на Бога. То есть мы хотим, чтобы Бог все быстро произвел в нашей жизни. Да, вот все, что произошло. Только мы прочитали, все, это изменилось. Но настоящие отношения, даже человеческие, формируются немножко по-другому. Если у нас, допустим, есть друзья детства, и мы с ними потом, даже если не видимся, то у нас все равно есть с ними теплые отношения. Потому что был большой период времени, когда мы с ними прожили вот, события какие-то, время, обстоятельства и так далее, и так далее.
0: Важный этап становления личности.
1: Да. То есть для нас все равно важно время. Если я хочу понимать Слово Божие, для меня важно время, чтобы я читал это Слово Божие. Да? И хорошо, если это время регулярное у меня. Ну, в течение дня какое-то время. Также и молитва, также вот и посещение церкви, какие-то богоугодные дела. Да, они не приходят сразу, результат какой-то, вот, феерическое какое-то ощущение. Но последовательность этих событий показывает, что этот плод будет, потому что так пообещал нам Бог.
0: Так, поняла. То есть, получается, с плодом мы тоже таким как бы разобрались. А вот, да, мы читаем с вами вот такой, ну, как бы большой отрывок, где вообще-то повторяется несколько раз про слышать и слушать. А как вообще, в принципе, открыть свое сердце? Как вот научиться не просто вот тут послушал и все, а вот чтобы вот внутрь это попало? Вот как нам, может быть, этому научиться? Как нас учит этому Христос?
1: Да, ну, мы здесь, наверное, можем сказать, что Христу было легче, потому что Он пришел с неба, вон, Он уже был с Отцом един, Он сам был Богом. Но, тем не менее, мы уже вспоминали этот эпизод, когда Христос, будучи Богом на земле, сам обращался к Богу для того, чтобы получить силу. Да, мы еще раз должны напомнить нашим зрителям и слушателям о том, что Дух Святой делает в нашей жизни вещи, которые ничто, никто не может сделать никогда. Вот, есть предел наших возможностей, вот, а то, что сделает Дух Святой, вот, мы даже можем, не можем объяснить, но это происходит. Поэтому на ваш вопрос отвечаю, да, если я, житель земли этой, да, хочу в своей жизни что-то другого, вот, понимаю, что устал, понимаю, что вот бытность это... бытовость, как еще назвать, каким словом, она просто меня угнетает. Просите Господа, чтобы Бог дал тебе чистоту, реальность, понимание, да, чтобы преобразил сердце. И Бог делает так. Эти опыты, которые мы имеем, ситуации среди людей, которые живут с Господом, они показывают, что все это реально, все это возможно. Можно как бы свое сердце наладить на вот эту...
0: тонкую связь.
1: Да, с Богом, безусловно, да. Все это возможно. Бог дал для этого нам инструменты. Молитва, Слово Божие, жизнь с Господом – это и есть.
0: Спасибо, спасибо большое. Сегодня тоже вначале сказали про то, что же может нас делать, ну, счастливыми, да, так как, ну, вот, и вы упоминали про время и про темп жизни, в котором мы живем, очень часто сталкиваемся и видим по статистике, что очень много людей страдают депрессивными какими-то расстройствами, какими-то тревожными. Да, либо просто угнетающие какие-то события, последствия очень часто тревожат нас. Да. Да, они наполняют наше сердце, они настолько нас вот завоевывают, да, что, мне кажется, почва-то становится как раз-таки такой окаменелой. Нам уже настолько

0: больно от поступающего извне информации, что хочется от всего оградиться. А здесь вот, ну, как бы, мне кажется, Слово Божье, оно подсказывает нам, что, читая его, мы будем очищать наше сердце от камня и наполняться вот этой вот живой водой, живым,
1: безусловно,
0: вот этим вот источником.
1: Да, вы очень красиво описали это преобразование, которое так и происходит. В другом месте Евангелия и Марка, и у других евангелистов написано, что действие Духа, оно похоже на действие ветра.
0: Uh-huh.
1: То есть мы, когда стоим на улице, на берегу реки или в горах, мы чувствуем ветер, что он действует на нас. Но как он, откуда он пришел, куда он потом улетел после того, как нас дотронулся до нас, мы не знаем.
0: Легкое дуновение.
1: Да. Также и действие Духа Святого. Да? Когда мы взаимодействуем с Господом и просим, мы не знаем, как это происходит, но вот это преобразование происходит. Поэтому для нас обязательно, как Христос поступал, иметь время, силы, возможность взаимодействовать с Богом. В молитве, почитать Слово Божие. И вот эта атмосфера, которая устанавливается в этот момент связи, она меня преобразовывает.
0: И делает нас счастливым.
1: Да, обязательно.
0: Вот и ответы. Все просто, как кажется. Но мы с вами, по-моему, не дочитали до конца.
1: Да, давайте
0: попробуем.
1: Что же
0: здесь важное?
1: И продолжил Иисус. «Для чего вносят в комнату светильник, чтобы сразу накрыть его сосудом или поставить под кровать? Не для того ли приносит его, чтобы стоял он на подставке? Ибо нет ничего тайного, что не предназначено изначально стать явным. И если что-то скрывается, то только для того, чтобы выйти однажды на свет. У кого есть уши, чтобы слышать, пусть услышит. Вникайте в то, что слышите, — говорил им Иисус. Ведь какую мерою вы пользуетесь, такой и вам будет отмерено, да и еще прибавлено будет вам. Ибо у кого много, тому еще и будет дано, а у кого мало, у того отнимется и то, что есть у него».
0: Вот здесь можно немножко,
1: да, конечно,
0: пояснить, что здесь описывается, очень какая-то мысль важная.
1: Да, вот по поводу светильника. Христос говорит, да, что когда он принес свет этот, то не стоит его умолять, не стоит его забирать, да, не стоит его отставлять в сторону, стоит его принять. Стоит использовать его как светильник. Потому что светильник всегда используют для того, чтобы осветить какое-то пространство. А потом он говорит, да, что какую меру и вы мерите. То есть Христос говорит, если вы не принимаете этого света, который я несу, то даже то, что вы знаете, оно уйдет. Ну, сегодня в практической жизни мы тоже это испытываем, когда мы, допустим, человек, язык учит иностранный. И когда он потом не подходит к этому какое-то время, забывается даже то, что он учил. То есть не остается. Тем более в духовной сфере Христос говорит, да, вы потеряете вот это единство, вот это настроение, вот это ощущение, вот это понимание, да, если вы не подходите к этому слову, если вы не используете его.
0: Это как вода живая. Мы же, когда пьем, насыщаемся, а если мы перестаем ее пить,
1: да,
0: у нас происходит обезвоживание. И...
1: Да, очень хороший пример. Мы не можем напиться.
0: Да.
1: Мы можем напиться только на данный момент. Но проходит время, и нам нужно опять утолить эту жажду. И, кстати, в Библии так и есть вот этот образ воды живой. Когда Слово Божие названо водой живой. Да, которая утоляет нашу жажду.
0: Да.
1: Читаем дальше. «Ибо Царствие Божие, — сказал Иисус, — также возрастает, как зерна, брошенные в землю. Ночью спит человек, днем встает, а зерна тем временем прорастают и тянутся вверх, расти, и как человек до поры не видит. Земля же в должный срок производит плод. Сначала она дает зелень, потом колос, потом и полное зерно в колосе. И вот созревает зерно, и за серп человек берется, ибо время жатвы пришло». Это, Мария, то, о чем вы говорили, да, как происходит рост. Мы не знаем. Но для человека важно исполнить условия. То есть, когда он приходит к Слову Божию, открывает, читает и просит Духа Святого помочь ему понять. А как потом преобразование происходит в его сердце, в его мыслях, мы не знаем. Но очень часто, я думаю, вы слышали это, может быть, и нашим зрителям это было известно, когда к такому человеку потом приходят и говорят, ты какой-то не такой.
0: Да.
1: Ты как-то изменился.
0: Что-то изменилось.
1: Да, что-то изменилось. Вот. И люди сами не могут сказать, что изменилось. И сам человек

0: Человек, может быть, не может понять, что изменилось. Но вот это влияние изнутри, угу. вот этой атмосферы Бога, да, оно производит внешние изменения.
1: Угу.
0: И верю, что только внешние изменения, верю, что только хорошие изменения, да, так и должно быть. Поэтому то, о чем здесь говорит Христос.
1: Да, это, мне кажется, когда, допустим, человек просто приходит, допустим, в собрание или читает какой-то маленький отрывок, да, там из Слова Божьего, может зацепиться просто даже хотя бы за одно какое-то слово. Вот оно, маленькое семя.
0: Да.
1: Но как оно может преобразить жизнь человека?
0: Да,
1: оно может измениться полностью.
0: Безусловно. Итак, с чем сравнить Царствие Божие? Какой притчей представить его, говорил Иисус? Оно как зернышко горчичное. Когда сеет это зерно в землю, оно самое малое из всех земных семян. Но вот всходит оно после посева и становится больше всех растений, и так разрастается ветви его, что птицы небесные могут гнездиться под сенью их. С помощью многих притч, подобным этим, Иисус возвещал людям Слово Божие, насколько они могли его принимать. Без притч он не учил их, а наедине ученикам все объяснял. Но повторяется эта же мысль, да, по поводу маленького зернышка и большого плода.
1: Угу.
0: То есть мы...
1: Самая маленькая горчичная, она была меньше всех.
0: Да. Угу. Вот это, наверное, призыв ко мне, к вам и к нашим зрителям и слушателям, когда кто-то может сказать, ну, это могут понять только священники, только те люди, которые вот ученые уже...
1: Ученики не понимали,
0: да,
1: если что.
0: Это с одной стороны. С другой стороны, Христос не просит тебя знать наизусть Библию или выучить наизусть,
1: угу.
0: но имей возможность хоть несколько стихов, несколько минут провести со Словом Божьим в день, и это зернышко даст свой результат, как обещал Христос.
1: Вот, Вадим Анатольевич, хотела уточнить. Вот если подводить итог и черту вот этому достаточно обширному отрывку из Евангелия от Марка, 4 главы, что все-таки важно сейчас для нас? Вот, что бы вы хотели передать нашему зрителю?
0: Угу. Да, я хотел бы пожелать вам или сказать напутствие, принимайте то семя, которое сегодня сеется.
1: Угу.
0: То, о чем вы в выступлении говорите, Мария, да, или после мы говорим, поделитесь, напишите комментарий, напишите вопрос. То есть проявите реакцию на сеяние слова. Когда вы пропускаете его через себя, задуматься, что это значит, да, поразмышлять, с кем-то обсудить, это и есть возможность вот этому слову укорениться во мне. Поэтому обязательно читайте его. Да, конечно, многое может быть неизвестно, но это не причина того, чтобы остановиться и отложить. Потому что есть такой принцип исследования Слова Божия, как тот, что Слово Божие объясняет само себя. Вы дальше обязательно найдете то, что непонятно здесь, но в последующем прочтении для вас станет открыто. Поэтому взаимодействуйте со Словом, и оно обязательно преобразит и сделает вас совершенно другим человеком, счастливым, к чему и мы стремимся.
1: Вадим Анатольевич, благодарю вас за участие и такие мудрые размышления.
0: Очень рад.
1: Дорогие друзья, выражаем благодарность вам за то, что читали и были вместе с нами. Смотрите наши следующие программы. Делитесь своими мыслями, впечатлениями и вопросами в комментариях. А вам мы желаем всего доброго. До свидания.

0: Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надежды свои возложил.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее.

0: пожаловать на канал «Три ангела».
1: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
2: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
1: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
2: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
2: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
2: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал «Три ангела». Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас в моей замечательной школе здоровья и хочу познакомить вас с моими чудесными учениками. А, они сейчас придут. С моей племянницей Веселинкой.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, племянница.
2: Так,
1: почему ты опять в телефоне? Что ты там такого нашла?
2: Я нашла наших учеников, то есть номера их телефона.
1: А, ну так зови их скорее сюда, у нас сегодня замечательный урок.
2: Аня, ага, вы прошли налево, ага, потом чуть-чуть направо, обошли цветочек, молодцы.
1: Тетя.
2: Обходите тетю, отсчитайте пять шагов и заходите к нашей веселой школе здоровья.
1: Так вот они, мои драгоценные, заходите.
2: Так.
1: Так,
2: садись, молодец.
1: Разрешите представиться. Меня зовут профессор Бодрячок. А вас как зовут?
3: Виталик.
1: Виталик. Очень приятно. А вас?
4: Анечка.
1: Виталик и Анечка. Замечательно. И очень хорошо, что у вас был с собой телефон. Все с телефонами ходят. И Веселинка с телефоном. Я вот всегда забываю. Ну что ты будешь делать? А вот Веселинка с телефоном.
2: Это потому, что я очень люблю разговаривать. Очень-очень. Я иногда так долго разговариваю, что у меня даже батарейка садится.
1: Ой, тогда тебе надо два телефона, а не один.
2: А лучше три.
1: А
4: вообще тогда у тебя вообще рук не хватит.
2: Точно,
1: рук не хватит.
2: Ну, вообще я люблю разговаривать вот так вот, встречаясь с друзьями, как сегодня.
1: Я тоже очень люблю разговаривать. И вот сейчас с вами...

0: вами очень-очень люблю разговаривать. Ребят, для того, чтобы разговаривать, нам нужен...
1: Язык.
0: Правильно! Правильно, Анечка, совершенно верно.
2: Ну-ка, я пробью.
0: Нам нужен язык. Ну-ка, посмотрите, есть ли у вас язык.
2: У меня есть. Ну-ка, проверь.
0: Ну, конечно, есть. Иначе как бы ты с нами разговаривала?
2: Конечно.
0: Да.
2: Вы знаете, я заметила...
0: Так, что ты заметила?
2: Что когда я говорю, мой язык двигается.
0: Замечательно. Ну-ка, посмотрите.
2: А у вас двигается язык, когда вы говорите?
0: Да. Да.
1: Да.
0: Да. Правильно. Но для того, чтобы говорить, одного язычка недостаточно, а нужно еще кое-что. А что, угадайте?
1: Рот.
0: Рот.
2: Ну, как ты
0: быстро догадался. Правильно, рот.
2: Вот, а я тоже догадалась, потому что однажды я свой язык обожгла горячим чаем. Я его высунула, чтобы остудить. И в это время папа меня спрашивает: «Веселинка, а ты убрала свои игрушки?» А я вместо слова «да» сказала ему только букву «а».
0: Конечно! А все почему? Да потому что твой язык в это время не находился в ротике.
1: Да. Да?
0: Ну, вы попробуйте сказать какое-нибудь слово, ну, например, там
2: собачка.
0: Слово «собачка» или
2: «собачка».
0: «Кошечка» с высунутым языком, когда
1: «собака».
0: Вот оно и получается «на-на-на», а не «собака».
2: Да.
0: Правильно, для того, чтобы говорить, нам нужен язык и нужен рот. Но не только. Еще нам нужна голова для того, чтобы наши слова превратились в разговор.
1: Да, и стоп думала.
0: Да, что правильно, говорить. Отлично. О.
2: И вообще я тоже очень люблю разговаривать, рассказывать что-то, узнавать что-то интересное. И вообще, когда я говорю с друзьями, у меня поднимается настроение.
0: Отлично. Значит, когда мы общаемся, у нас поднимается настроение.
2: Да.
0: Мы становимся радостными, а значит и здоровыми.
2: Я поняла.
0: Да. Да, да,
2: тем
0: да,
2: больше
0: да.
2: я разговариваю, тем здоровее я становлюсь.
0: Правильно. И не только ты, моя дорогая племянница, не только ты, но и все люди, кому мы можем словами помочь, какими-нибудь нужными словами, поддержать кого-нибудь или, может быть, пожалеть.
2: А что это за нужные слова такие, вы знаете? Что это за нужные слова?
0: Нужные слова – это очень важно. А пойдемте-ка на нашу полянку, и я вам там все объясню.
2: Пойдемте на нашу веселую полянку.
0: Па-пам-бра-па-пам.
2: Побежали, встаем. Молодцы.
0: Так,
2: мы готовы.
0: Сейчас я вам спою песенку про нужные слова. Представьте себе, что вот эта полянка – это большой рот.
2: Ух ты!
0: А мы в этом рту – язычки.
2: Ой.
0: А что делают язычки во рту, когда мы говорим? Они двигаются.
2: Точно.
0: Поэтому я тоже буду двигаться, а вы повторяйте за мной. Первый раз я в этом месте, и район мне неизвестен. Как же школу мне найти? Мы, конечно, подсказали и дорогу указали, ту, что надо перейти. Мы научим и подскажем, как дойти, всегда расскажем. Хорошо, когда слова нам помогают. Где опасно, остановим и поддержим добрым словом. Пусть от слов везде улыбки расцветают. Трем на терке мы морковку, режем свеклу мы соломкой. Не забудем посолить. Как салат нам приготовить, витамины для здоровья, я могу вас научить. Мы научим и подскажем, как дойти, всегда расскажем. Хорошо, когда слова нам помогают. Где опасно, остановим и поддержим добрым словом. Пусть от слов везде улыбки расцветают. Вот малыш стоит, рыдает, слезки ручкой вытирает. Горько плачет, где мой мяч? Пожалеть его нам надо и найти то, что пропало. Вот держи скорее.

0: и не плачь. Мы научим и подскажем, как дойти, всегда расскажем. Хорошо, когда слова нам помогают. Где опасно, остановим и поддержим добрым словом. Пусть от слов везде улыбки расцветают.
1: Какая хорошая песенка.
0: Да, ну вот, ребята, вы поняли, что такое нужные слова? Что такое нужные слова?
2: Добрые слова.
0: Да.
1: Добрые.
0: Правильно. Это добрые слова, которыми мы можем кого-нибудь поддержать или помочь дойти, или что-нибудь подсказать.
1: Да.
0: Вот, собственно, и все. Но сколько они делают хорошего. А сейчас я приглашаю вас за столик. Мне есть кое-что вам показать.
1: Ой, пойдемте посмотрим. Пойдемте.
0: Садись. Так, так.
1: Так, профессор Бодрячок, готовы.
0: Вот.
1: Профессор Бодрячок, да. А на столе-то ничего нет?
0: Да, у меня к тебе будет, Веселинка, одна просьба. Пожалуйста, принеси сюда вон ту чудесную коробочку.
1: Ой, какая красивая.
0: Да. Так, давай.
1: Держи.
0: Ставь.
1: Профессор.
0: Да?
1: Так.
0: Так, а
1: что
0: у меня...
1: Что у нас там есть?
0: Вот тут кое-что есть. Скажите, ребята, пожалуйста, а кто это такой?
2: Кошечка.
1: Кошечка.
0: Кошечка. Кошечка. Хорошая кошечка.
1: Мы назовем ее Муся.
0: Да. Назовем ее Муська. Муська и Муська. А может ли Муська разговаривать так, как мы, люди, разговариваем?
2: Нет.
0: Словами.
2: Она может только мяукать.
0: Правильно.
1: Мяу.
0: Она может говорить мяу.
2: Мяу, мяу, мяу, мяу.
0: Так.
2: И шипеть.
0: Так, так.
1: Ля-ля-ля.
0: А это кто такой?
2: Щенок.
1: Ваф, ваф, ваф. Собачка.
0: Правильно. Собачка тоже не умеет говорить, как мы люди. Она только гавкает. И мы назовем ее Лайка.
1: Лайка.
0: Да?
1: Ой, какое красивое имя.
2: Лайка.
0: Лайка.
1: Да, Лайка.
0: Лайка. А как еще может говорить Лайка?
2: Гав-гав.
0: Гав-гав.
1: Тяф-тяф.
0: А еще?
1: Тяф-тяф.
0: Тяф-тяф может говорить, да?
1: Да.
0: Да? А еще она,
2: и
0: наверное,
2: скулять
0: умеет кричать и скулить. Правильно.
1: Точно.
0: Ну что же.
1: Что там еще?
0: А у меня еще кое-кто есть здесь. А это кто?
2: Птичка.
0: Да? Птичка. А как птичка разговаривает?
2: Чирик-чирик.
0: Чирик-чирик.
1: Чирик-чирик.
0: Чирик-чирик.
1: Профессор Бодрячок тоже чирикает, правда? Правда, ребята?
2: Он как птичка.
1: Он как птичка?
2: Он летать умеет.
1: Да, летать умеет, профессор Бодрячок.
2: Нет, нет, он умеет летать. Иди летай.
1: Профессор Бодрячок говорит словами.
0: Да?
1: Потому что он человек.
0: Совершенно верно, моя племянница. Бог так чудесно создал людей, что он научил нас разговаривать.
1: Угу.
0: И не просто, когда мы говорим, он может нас слышать и понимать.
1: Это получается, что мы можем разговаривать человек с человеком и человек с Богом?
0: Совершенно верно. Разговор с Богом называется молитва.
1: Молитва?
2: И кошка с собакой тоже.
0: Кошка с собакой разговаривать не умеет.
1: А я тоже вот разговаривала с Богом и просила его: Боже, помоги мне говорить только хорошие слова, только хорошие.
0: Да, и он обязательно поможет, потому что он всегда помогает, когда его просят о чем-то добром. Почему? Потому что он сам очень
2: добрый.
0: Совершенно верно.
1: Как хорошо, что мы умеем разговаривать, да? Я предлагаю вам сделать одну подделку. Это будет необычная подделка. Это будет говорящая, говорящий ротик.
0: Ух ты!
1: Вот.
0: Такой подделка.
1: Видите, что я приготовила? Так, Бодрячок,
0: а
1: раздавайте всем
0: есть
1: вот такие подстилочки.
0: Такая подстилочка.
1: Так, держите. Вот такие у нас будут ротик. Вот у тебя будет желтенький ротик, а у Анечки будет оранжевенький ротик. Смотрите, чтобы получил. Так, держи клей. Вот. Так, теперь мы клеем, намажем две стороны у нашего квадратика. Вот так вот, с одной стороны и с другой стороны. Так, у вас получилось?
0: Да,
2: я еще
0: сделаем.
1: Молодцы. Намазывайте. Отлично. И вторую сторону намазывайте рядышком, которая, да, молодцы.

0: оставляем, берем второй квадратик и просто сверху накладываем на первый. Так, прижимай, Виталик, прижимай. Вот, молодец. Так, смотрите-ка, что у нас получилось. Вот смотрите-ка, открываем один конец. А что не хватает нашему ротику?
1: Языка.
0: Точно, язычка. А вот язычок мы можем вырезать из красной бумаги. Я специально для вас уже приготовила два язычка. Смотрите, мы сейчас смажем снизу язычка клеем. Низ язычка смажьте клеем. И мы его приклеим в ротик наш готовый. Давай, смазывай. Давай. Вот здесь вот смажем. Молодец. Давай. Вот, молодец. Вот, давай мы его, смотри, внутрь приклеим. Ну, чтобы кончик у нас остался свободным, чтобы он мог говорить. Вот. Вот такой ротик. Вот, если плохо у вас склеивается, можете кончики склеить степлером. И тогда уже точно получится настоящий язычок. Смотрите, смотрите, что у нас получилось. Я назову его То-То. Здравствуй, То-То. Здравствуй, Веселинка. И вы можете назвать свой ротик каким-нибудь именем.
2: Дорогие ребята, обязательно сделайте такой ротик. Когда вы на него посмотрите, пусть этот ротик напомнит вам о пользе нужных слов, которыми вы будете приносить радость другим людям. А сейчас всего доброго. До свидания.
0: До свидания, ребята. До свидания.

Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Я предлагаю вам оторваться от ваших дел, которыми вы сейчас заняты, и немного взбодриться. Сделайте с нами зарядку, которая поможет вам чувствовать себя хорошо. Итак, мы встанем. Мы с вами вчера разучивали новый комплекс упражнений. Сегодня мы его повторим. Отставляем ногу назад, правую, руки вверх, вдох, опустили руки, выдох. Вдох, выдох, еще вдох, выдох, вдох и выдох. Молодцы! Следующее упражнение для шеи. Упражнение сова. Сова крутит головой по сторонам. Вот так. Медленно делаем это упражнение, чтобы не повредить шею. Хорошо. Закончили. Еще одно упражнение для шеи. Мячик положили голову к правому плечу и перекатываем к левому. Не забываем, что мы дышим носом, а выдыхаем через рот. Еще разочек. Закончили. Теперь упражнение для рук. Сцепили пальцами пальцы рук перед собой и выворачиваем их вот так. А теперь в другую сторону. И еще. Хорошо. Выворачиваем руки полностью, Марина.

0: смотри, как ты делаешь. Вот так, а теперь мы выворачиваем ладошками от себя. Вот так. Так будет лучше. Немножко сложнее упражнение. Мы уже сцепляем пальцы рук, но одна рука находится на другой. И тоже попытаемся вывернуть и растянуть наши руки. Так, Марина, у тебя уже лучше получается, чем вчера?
1: Да.
0: Ну, ты пытайся. Если, дорогие друзья, у вас не получается, вы не расстраивайтесь. Все может получиться постепенно. Вы не торопитесь. Делайте так, как у вас получается. Главное – стараться. Хорошо. И теперь другую руку сверху. И тоже попытаемся вывернуть руки. Вот так. Хорошо. Закончили, стряхнули, потрясли руками. И упражнение «Обними себя». Обнимаем. Широко руки в стороны. И радостно себя обнимаем. Вот так. Хорошо. Энергичные движения. Маховые энергичные движения. Хорошо. Закончили. Расслабились. Теперь упражнение для ног. Руки на поясе. Разминаем пальцы ног. Пожалуйста, с правой ноги. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Энергично делаем это движение. Хорошо. Разминаем пальцы. Так. Молодцы. Следующее упражнение для ног. Лягушонок. Приседаем коленями в стороны. Пожалуйста, вдох. Не надо совсем выворачивать ноги. Ты же не балерина. Марина, вот так. Раз, два. Вдох, выдох. Спина прямая. Спина прямая. Смотрим перед собой. Марина, не наклоняемся. Вот так. Вот молодцы. Хорошо. Выдох, вдох. Выдох, еще вдох. И присели, встали, встряхнули ноги. Следующее упражнение. Вытягиваем руку и ногу. Обхватили ее вот здесь рукой. Прогибаемся и вытягиваем руку вперед. Это упражнение хорошо развивает ловкость, чувство равновесия, гибкость. Так, следующий. Другой ногой. Пожалуйста. Молодцы. Закончили. Следующее упражнение – махи ногами. И руками себе помогаем. Только смотрите, чтобы не было мебели вокруг. Пожалуйста, с правой ноги. И раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще четыре раза этой ногой. Хорошо. А теперь левая нога. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Закончили. Потрясли ногами. Хорошо. Следующее упражнение. Насос. Наклоны в сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз, два, три, четыре. Закончили. Так, упражнение «Медведь». Ходим на прямых ногах и руках. Наклоняемся вперед, касаемся ладонями пола и пошли. Идем. Олег, обгоняй. Обгоняй, обгоняй, обгоняй, обгоняй, обгоняй. Идем, идем, идем, идем. Хорошо. Стараемся ноги не сгибать. На прямых ногах ходим. Остановились, выпрямились. Потянулись чуть-чуть. Хорошо, восстановили дыхание, повисели. Так, и еще одно упражнение. Прыжки с хлопками над головой и внизу. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Прыгаем. Весело. Хорошо. Так, попрыгали. Отдохнули чуть-чуть, наклонились вперед и расслабились.

0: ноги. Ходим к упражнениям на полу. Опускаемся на колени. Стоим. На коленях упражнение «Пружинка». Отклоняемся назад, сохраняя прямую линию от коленей до головы. И касаемся руками пяток или пола. Так, и выпрямляемся. Еще. Хорошо. Это упражнение для бедер. Поднимаемся. Прямо стоим на коленях. Юля, встань с пяток. Не садимся на пятки. Вот так. Прямые ноги. Хорошо. Еще. Стоим на коленях, да. Еще, еще, еще. Касаемся пола. Встали. И еще разочек. Хорошо. Следующее упражнение. Махи ногами. Поднимаем правую и левую ногу по очереди. И раз, два, три, четыре. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Еще делаем упражнение. Молодцы. Стараемся ногу не сгибать. Марина, не сгибаем ногу. Выпрямляй ее. Выпрямляй ногу, Марина. Ты слышишь меня?
1: Да.
0: Выпрямляй ногу. Вот ту ногу. Вот, молодец. Теперь у тебя хорошо. Закончили. Следующее упражнение. Лодочка. Ложимся на живот. Обхватываем руками голени. И прогибаемся. Голова вверх. Смотрим прямо перед собой. Прогибаемся, Марина. Отрывай бедра. Ноги от пола. Вот так. И полежим. Теперь расслабились. Еще раз повторим упражнение. Так. Прогнулись. Задержались. Считаем до 10 в таком положении. И опускаемся. Молодцы. Упражнение кошечка, которая сердится и радуется. Стоим на четвереньках.
2: Выгибаемся, выгибаем спину.
0: И прогибаемся. Кошечка обрадовалась.
2: И вот она рассердилась, расстроилась.
0: И опять обрадовалась.
2: Голову прижимаем прямо к груди. Еще.
0: Это хорошая гимнастика для позвоночника.
2: Молодцы.
0: Следующее упражнение. Упражнение на пресс. Велосипед.
2: Будем крутить педали велосипеда. Легли на спину.
0: Поехали. Можно ехать медленно, можно ехать быстро. Кому как нравится. Чувствуете, как напрягается ваш пресс? А ноги? Ноги чувствуем. Хорошо. Закончили. Следующее упражнение – лук. Лежим на спине. Заводим ноги за голову и касаемся носками пола. Аккуратно, медленно. И задержимся в таком положении. Если у вас не получается, не расстраивайтесь. Делайте это упражнение каждый день, и оно обязательно у вас получится. Дышим свободно, легко. Так, опускаемся. Следующее упражнение.
2: Лежим на спине, подтягиваем правое колено к груди. С помощью рук прижимаем колено к груди.
0: Хорошо, другая нога.
2: Так.
0: Еще. Молодцы. Еще по разу для каждой ноги. Закончили. Следующее упражнение. Поднимаем ногу, сгибаем ее в колени. Выпрямляем с помощью рук. И тянем на себя ногу.

0: самым мы растягиваем вот здесь. Так, хорошо, согнули ногу, выпрямили. Сгибаем другую ногу, выпрямляем ее. И хорошенько потянули на себя, насколько можем, пружинистыми движениями. Вот так. Закончили. И последнее упражнение – качели. Марина, качели. И раз, и два, и три, и четыре. Закончили. Молодцы. Закончили. Дорогие ребята, можно теперь уже отдохнуть. И мы надеемся встретиться с вами завтра, чтобы продолжить разучивать наш комплекс. Потому что вместе
1: веселей!
0: Пока!

Люди всегда стремились к счастью. Однако сегодня мгновенное удовлетворение и быстрые решения часто кажутся более привлекательными, чем долгосрочные усилия, направленные на осмысленную жизнь. Эта тенденция не проходит бесследно для нашего здоровья, благополучия и отношений.

Фактически, она является одним из основных факторов, способствующих распространению хронических заболеваний. Исследования ясно показывают, что здоровье и процветание на протяжении всей жизни – это не вопрос случая. Наше здоровье зависит от сочетания физических, психических, эмоциональных, социальных и духовных факторов. Любовь, надежда и смысл необходимы нам так же, как вода, солнечный свет и питание. Ежедневные полезные привычки не только помогают защитить нас от болезней, но и оказывают влияние на наше здоровье и продолжительность жизни. Счастливые, здоровые и долгоживущие люди по всему миру обладают схожими характеристиками. Они проводят время на свежем воздухе, поддерживают связь с природой,

регулярно занимаются физической активностью, имеют крепкие семейные узы или социальную поддержку, питаются преимущественно растительной пищей. Они полны веры и оптимизма. У них есть цель. Последнее открытие в области здоровья идеально соответствует необходимым факторам для процветания человека. Изложенным в одной из самых древних книг. Книга «Бытия», которая повествует о ранней истории человечества, описывает первоначальную среду, созданную Богом для людей, чтобы они могли наслаждаться гармоничной жизнью. В каждый из дней творения был заложен фундамент принципов, обеспечивающих человеку крепкое здоровье и счастье.